0: человек, тут и представители бизнеса, и деловых ассоциаций, и научных экспертов общества, и так далее.
1: Говоря об участии Армении в мероприятиях по линии ЕАЭС, Ушаков заявил, что республику будет представлять вице-премьер Мгер Григорян. Глава армянского правительства Никол Пашинян в связи с предстоящими выборами в стране не приедет в Астану. Помощник президента России отметил, что Армения получает колоссальные выгоды от сотрудничества в рамках ЕАЭС. Интеграция Армении в Союз принесла республике много преимуществ. ВВП страны за время членства в объединении удвоился. Как напомнил Ушаков, Владимир Путин о планах Армении по вступлению в ЕС неоднократно говорил, что членство республики одновременно и в Евросоюзе, и в ЕС просто невозможно. Реакция генсека ООН Антонио Гутерреша на удар ВСУ по колледжу в Старобельске показывает его политическую избирательность, заявил постпред России при Всемирной организации Василий Небензя. Россия рассчитывает, что он обретет второе дыхание с избранием нового генсека, отметил дипломат. Он назвал реакцию на трагедию в Старобельске моральным крахом Запада. По словам дипломата, Запад делит погибших детей на удобные и неудобные жертвы.
2: Западные капиталисты могут бесконечно говорить о правах детей, но их реакция на трагедию в Старобельске показывает, что в их политическом мире дети давно были поделены на удобных и неудобных. И если дети страдают в какой-то стране, помимо России, то это становится трагедией. Если же происходит в России, то это вовсе не трагедия. Это не двойные стандарты, это полный моральный провар.
1: Запад не заинтересован в урегулировании конфликта на Украине. Русофобия затмевает здравый смысл, заявил постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский. Он сообщил, что швейцарское председательство ОБСЕ отклонило запрос России провести специальное заседание для обсуждения теракта ВСУ в Старобельске. Спасатели во время разборок частично обрушившегося после пожара дома в Липецке обнаружили тело третьего погибшего. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по региону. Отмечается, что пожар полностью ликвидирован, работы по разбору завалов завершены. Причину возгорания установят дознаватели МЧС России. На этом пока все. Вся оперативная информация доступна на сайте вести.ру.
3: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Футбол. Константин Тюкавин не полетел в составе сборной России в Каир на товарищеский матч с Египтом, который состоится 28 мая. Об этом сообщает «Спортэкспресс». Вместе с тем отмечается, что тренерский штаб национальной команды планирует задействовать Тюкавина в двух других ближайших товарищеских матчах с Буркина-Фасо 5 июня и Тринидадом и Тобаго 9 июня. Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков стал самым дорогим футболистом российской премьер-лиги после очередного обновления авторитетного портала «Трансфермаркт». А теперь 20-летний футболист сборной России оценивается в 28 миллионов евро. Его стоимость выросла на 3 миллиона. Второй и третий места делят Матвей Кисляк и Эдуард Спиртсян с показателем в 25 миллионов евро. Генеральный директор московского «Спартака» Сергей Некрасов заявил о том, что красно-белым необходимо усиление состава. Если команда хочет бороться за чемпионство, то, безусловно, нужно усиливаться. Конечно, будем это делать, подчеркнул Некрасов. Возвращение Жозе Мауриньо на пост главного тренера «Реала» зависит от итогов выборов, в ходе которого станет известен президент королевского клуба на новый срок. По информации издания АС, Мауриньо уже согласовал контракт с «Реалом» на 2 года с возможностью продления на сезон. Однако подписание соглашения отложено до проведения президентских выборов в «Реале». Соперником Переса на предстоящих выборах президента «Реала» будет Энрике Рикельме. В завершении теннис на втором сезоне турнира «Большого шлема» открытом чемпионате Франции завершилась программа матчей первого раунда. 18-летняя Алина Корнеева уверенно прошла Элизабету Кочаретто 6-3, 6-3. 22-я сейная Анна Калинская была сильнее прошлогодней полуфиналистки Ролан-Гаррос Луиз Буассон 6-2, 6-2. В мужском турнире 6-й сейный Данил Медведев сенсационно в 5 сетах уступил 97-й ракетке мира Адаму Уолтону. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
1: Погода. Сегодня, в среду, 27 мая, в Санкт-Петербурге облачно, с прояснениями пройдет кратковременный дождь. Днем в городе на Неве плюс 11, плюс 13. В Москве облачно, с прояснениями, пройдут кратковременные дожди. Днем в столице плюс 13, плюс 15. Атмосферное давление составит 731 миллиметр ртутного столба, что ниже нормы.
4: Радио России. Просвещение. Кавказский акцент. Авторская программа Николая Мамулашвили.
5: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире Николай Мамулашвили и мой кавказский акцент. И вы, конечно же, помните, что эта программа совсем не про фонетические тонкости и особенности говора кавказских народов. Мы просто рассказываем вам о Кавказе и, прежде всего, о Кавказе Северном, о народах на протяжении веков, а то и тысячелетий, населяющих этот красивый и величественный край. Говорим о традициях, о многовековой культуре горцев, вспоминаем историю, но не только. Я с большим удовольствием хочу представить нашу гостью, очаровательную и обаятельную Зою Уайсовну Махмудову, ученого-этнографа, кавказоведа. Зоя Уайсовна, спасибо, что нашли время в своем плотном графике и заглянули в нашу студию.
6: Спасибо вам за приглашение, Николай.
5: Дорогие друзья, вы, наверное, помните, что в разное время в наших программах Зоя Уайсовна рассказывала много интересного и занимательного. Ну, например, о путешествии и приключениях великого Александра Дюма на Кавказе, о первой фотографии на Кавказе, об особенностях кавказской моды, начиная с 19 века. Много интересного мы узнали и об исследователях Кавказа. Ну, а сегодня наша гостья предлагает поговорить об искусстве Кавказа в культурной дипломатии России. Мы попытаемся определить то время, ну, скажем так, когда Кавказ стал дипломатическим поверенным России. Дипломатия, как известно, предмет невероятно тонкий, и уж если мы создаем внушительный образ своей страны на международном уровне, то старательно демонстрируем как можно более яркое, привлекательное, вызывающее восторг и восхищение. Кавказская культура, будь то прикладное творчество или холодное оружие, а вместе с ними неповторимые музыкальные традиции и неподражаемая кухня, была одним из внушительных элементов российской самобытности и во времена Советского Союза, и до социалистической революции. И, конечно же, наш Кавказ и сегодня вносит яркие краски в парадный портрет страны. Впрочем, не буду забегать вперед и предлагаю начать беседу вот с чего. Зоя Уэссона, вот... Как вы думаете, в какой момент Россия настолько приняла Кавказ, что стала гордиться своей горной территорией на международном уровне?
6: Николай, образ Кавказа, который был предназначен для внешнего зрителя, для иностранцев, начал формироваться уже в первой половине XIX века. Этот процесс был, естественно, инициирован властью и отчасти ей контролировался. Такой романтизированный образ региона продвигался, в общем-то, мягко в имперский период, я бы сказала, без нажима, через репрезентацию... разного рода таких церемониальных мероприятиях, а также в международных всероссийских выставочных проектах. Ну, например, на Всемирной выставке в Лондоне в 1851 году уже можно было увидеть кинжалы известного мастера Базалая из селения Казанище в Дагестане, набивной войлок из Шуши, абхазские бурки, образцы самобытной яркой нухинской вышивки. Это действительно очень интересная такая штука. Это вышивка, которую делают мужчины на темном фоне. Яркие нити, яркий орнамент очень эффектно смотрится и всегда привлекает внимание. Кроме того, в этот период, между прочим, уже производство художественно оформленного такого холодного огнестрельного оружия кавказского типа освоили и на Урале. Поэтому на выставке были представлены шашки и кинжалы, которые были сделаны на Златоустовской фабрике. А, например, элементы кавказского костюма галунная тесьма вот для черкесских, например, черкесские галуны, да, как тогда говорили, которые были сделаны на московских фабриках. Еще шире искусство Кавказа было представлено в 1867 году на Всемирной художественно-промышленной выставке в Париже. Тогда был специально образован такой кавказский, тифлисский вспомогательный комитет, задача которого была собрать вот такой комплекс материалов, которые мы могли представить Кавказ в Европе. Вот. Кавказское общество сельского хозяйства, кстати, тоже подключилось и активно помогало. В Париж тогда отправили очень много вещей. Были музыкальные инструменты народные, ковры, всевозможные паласы, войлоки, сукно, бурдюки, резную деревянную посуду. Кроме того, изделия мастеров-серебряников, холодное оружие, естественно, разного рода элементы костюмов. И тогда на этой выставке был специальный отдел, там, по-моему, около 14 государств участвовало, в том числе и Россия, который был отведен под демонстрацию народных костюмов. И тогда вот уже Кавказский комитет привез кавказские костюмы, домашнюю утварь. Вот, Кавказское общество сельского хозяйства представило тушинские и хевсурские костюмы. Вот хевсурский костюм,
7: красивый,
6: да, Николай,
7: очень,
6: он ни на что не похожий. Тогда же военные фотографы специально выезжали в разные регионы Кавказа и сделали несколько альбомов с фотографиями, которые должны были там вот как раз в Париже демонстрироваться. Вот, как тогда говорили, народных типов. То есть вот такой, да, и визуальную часть. Карта Кавказа, естественно, военно-топографическое депо Кавказской армии тоже представила. То есть, в общем, достаточно широко это было. И таких выставок было много. На самом деле, они были и всероссийские, международные. Это просто вот два примера.
7: Ну, вы сейчас о парижской выставке говорите, которая была в Париже.
6: Да, это была в Париже, да, это 67-й год. Но на протяжении 19 века, начале 20 века эти выставки были, Россия участвовала, и Кавказ всегда, естественно, искусство Кавказа тоже было представлено на них. Потому что такого рода проекты позволяли продемонстрировать, ну, масштабы, прежде всего, империи, обширность территории, разнообразие вот этих природно-климатических зон и соответствующих этим зонам типов хозяйства, самобытность народов, которые населяли. Идея была такая: у нас большая такая страна, вот живут разные люди. Вот самые разные люди.
7: Не просто разные люди, извините, перебиваю, а Кавказ в те времена вообще был terra incognita. То есть вообще никто не знал. Это как будто другая планета.
6: А, ну, такой своеобразный собственный Восток. Да, экзотика, конечно, в значительной степени, но здесь тоже нужно иметь в виду, что элиты того времени, сословные элиты, империи, они же были в этническом плане, ну, очень такие разнородные. И по большей части равно удаленные от простого народа вне зависимости от этнической принадлежности. Поэтому, когда на выставках, например, демонстрировалась крестьянская там русская изба и рядом юрта, допустим, да, для вот властной элиты это был просто как бы вот просто простой народ. Этническая принадлежность роли никакой не играла. Вот это важно, да, то, чего, конечно, не было уже потом, да, в более поздний советский период. Ну и я бы еще отметила здесь, конечно, роль конвоя.
7: Его императорского,
6: да, его императорского величества.
7: Да. А я хотел напомнить, да, нашим радиослушателям, что он конвой его императорского величества. Это, ну, считайте, что, ну, как Федеральная служба охраны сегодня. Специальное подразделение, специальная часть, которая охраняла царственных особ.
6: Да, но они и в военных действиях тоже,
7: да,
6: принимали участие.
7: Да, естественно, да, конечно, да, да.
6: В самом начале XIX века вот эта структура возникла, и постепенно, достаточно быстро влились туда и выходцы из Кавказа. Да, мы все помним эту яркую парадную форму.
7: Все были в черкесках, да. Да. Кстати, черкески длинные в пол, что называется, кинжалы, газыри, все как положено. Папахи, да.
6: Конечно, это, да, кавказское оружие, да, бешмет, все.
7: И служили там представители разных народов Кавказа Северного, представители Северной Осетии, Грузии, Ингушетии и вообще других народов, которые населяют Северный Кавказ.
6: Да,
7: черкесы.
6: Да, совершенно верно. И, естественно, поскольку этот конвой был постоянно, да, вот рядом с императором, он был в поле зрения иностранных гостей, послов, делегаций каких-то.
7: Да, конечно,
6: конечно, да, да, они это видели, да, и в этом смысле они свою роль, вот такую, да, роль презентации.
4: Кавказский акцент.
7: Зоя Уэссон, с вашего позволения, просто я не хочу далеко отходить от Парижа, о котором вы говорили о выставке, это 19 век, когда, значит, Россия принимала участие в выставке, там были представлены народы Кавказа, разная атрибутика. Я вспомнил Дюма, который был у нас на Кавказе в 19 веке, о котором вы рассказывали очень интересно. Так вот, ему создавали все условия, местные власти, и в итоге вышла книга.
6: А, да, совершенно верно. На самом деле, это был один из наиболее, я бы сказала, успешных таких проектов по продвижению позитивного образа Кавказа.
7: Да,
6: в регионе ему был оказан очень такой теплый прием, мягко говоря. Вот, значит, и на Кавказе в том числе его сопровождали высокопоставленные,
7: да, конечно,
6: военные, чиновники. Вот, и от него ждали соответствующий, в общем, такой комплиментарной,
7: ну,
6: работы, естественно.
7: Она
6: такая, да, такая, да, была, да, мы помним, да, эта книга «Кавказ»,
7: Кавказ, да,
6: вышла фактически без цензурных купюр. В 61-м году она была опубликована в русском переводе. Вот. Подобного рода практики, да, они сложились и оправдали себя в имперский период еще. Я еще что хотела отметить, возвращаясь к церемониям официальным, в 19 веке, в середине 19 века, то уж точно становится совершенно в порядке вещей обязательно участие элит, как мы сейчас говорим, региональных, в коронационных мероприятиях. Вот, в частности, например, на коронацию Александра II в 1956 году отправилась с Кавказа целая делегация, там около 50 человек было. Естественно, это были представители знатных родов, аристократических родов. Одна женщина даже была, Екатерина Дадиани, мигрельская владетельница, которая была сестрой Нины Чевчевадзе, супруги Александра Сергеевича, да, Грибоедова. И вот вся эта яркая компания приехала в Москву, и некоторые из этих людей гостили и жили в доме у Александра Ивановича Борятинского на Тверском бульваре. Он в это время стал как раз наместником кавказским.
8: Вот как описывают эти события современники. И в частности, русский писатель и военный историк Арнольд Львович Зисерман. В своей книге «Фельдмаршал князь Александр Иванович Борятинский 1815-1879» отмечает: «В Москве во время коронации, по словам господина Николаева, бывшего у князя Борятинского адъютантом, князь жил на Тверском бульваре, в доме Вырубова. Едва ли помещения английского вице-короля Индии или даже дворец самого Типо Саиба могли быть великолепнее. Собственно говоря, самое помещение не представляло ничего особенного. Это был большой барский дом, высокие комнаты, хорошая мебель и больше ничего. Правда, что в этих комнатах, как бы волшебством, вслед за назначением князя Александра Ивановича наместником кавказским, появились коллекция дорогого оружия и дорогих азиатских кубков по стенам, вышитые золотом подушки по диванам, громадные дорогие ковры и масса экзотических растений. Но поражала не эта обстановка, а люди, вращавшиеся в доме и приезжавшие к князю Борятинскому. Как из-под земли выросли какие-то постоянные телохранители с загорелыми лицами, увешанные орденами и сверкавшие костюмами Закавказья. То были старые подчиненные князя, приехавшие в Москву с депутациями и переселившиеся к нему в дом. И среди них, начиная с 10 часов утра и до 7 часов вечера, все, что было знатного и почетного в Москве, толпилось в комнатах дома Вырубова. Там видели и митрополита Филарета, и фельдмаршала князя Воронцова, и лорда Гренвиля, и князя Делиня, и Шамхала Тарковского, и владетеля Абхазии, и владетельницу Менгрелии, и множество разных азиатских почетных лиц в их дорогих одеяниях.
9: Радио России. Просвещение. Кавказский акцент.
6: Собственно, возвращаясь к нашей истории, эти практики, которые показали свою эффективность в деле презентации выгодного образа Кавказа и проводимые в отношении региона и его жителей политики, были позже взяты на вооружение советской властью. Какие-то, естественно, были отброшены, ну, просто потому что общество уже стало другим, да, а какие-то были немножко видоизменены, но, во всяком случае, преемственность все равно здесь очевидна, потому что есть вещи, которые не зависят от политического режима. Неважно, империя это, да, там, или советское государство, необходимость в создании позитивного, привлекательного образа государства на международной арене, все равно эта задача остается. И в первые десятилетия советской власти главную роль в области культурной дипломатии играло Всесоюзное общество культурной связи за границей, ВОКС так называемое, которое начало работу в апреле 1925 года. Создателем, вдохновителем и первым руководителем ВОКС была Ольга Давыдовна Каменева. Цели были обозначены в уставе, да, вполне конкретные. Значит, это продвижение, да, образа новой власти, ее достижений через участие в выставочных проектах, через содействие визитам иностранных гостей, там, делегаций. Оно было нацелено, в отличие от других институций, на как бы интеллигенцию. Вот не на рабочий класс, а именно на культурную, такую вот, да, художественную интеллигенцию, на взаимодействие, так сказать, да, с ней. Там было довольно большое количество секций внутри самой этой организации. Но для нас важно, что были секции региональные. Был закавказский отдел ТВОКС, который включал секции отдельно Армении, Азербайджана и Грузии, с центром в Тбилиси, конечно. Вот. И северокавказский с центром в Ростове-на-Дону, соответственно. И вот эти многочисленные проекты, они очень активно там начали работу свою. И первый же, значит, выставочный проект ВОКС, это участие СССР в международной выставке современных декоративных и промышленных искусств. Опять же, в Париже, Николай, в 1925 году. И там как раз тоже произведения народного искусства, в том числе кавказского, были представлены в соответствующей секции, которая была посвящена народам СССР. Там был отдельно построен павильон, архитектор Мельников Константин, Александр Родченко, наш художник и фотограф, тоже принимал участие в оформлении, так сказать, нашего павильона, и он поражал всех, он такой авангардный был, свежестью какой-то вот таким новым подходом, и вообще это символизировало такое, как бы сказать, устремление в будущее. Может быть, там в 25-м году еще советскому государству мало можно было чем гордиться, потому что, в общем, сложности еще были там после гражданской войны и прочее. Но, во всяком случае, этот павильон по воспоминаниям очевидцев символизировал такие, понимаете, устремления благородные этого нового государства. И, между прочим, очень часто российская эмиграция выступала одновременно со своими проектами, ну, как бы конкурирующими с проектами ВОКС. То есть это было некое такое противодействие. И вот как раз в 25-м году тоже была выставка, устроенная эмигрантскими кругами. Но все-таки это не было, конечно, анахронизмом. Это было обращение к прошлому империи. А в то время как советский проект, он был устремлен в будущее. Да, и он, конечно, выигрывал. Да, зрителям больше это все нравилось. И вот, кстати говоря, важный момент – в этот период европейские государства, и в более поздние, кстати говоря, очень часто стремились представить на вот этих международных выставках колонии свои. И это очень часто было специально построены там деревни или помещения, в которых, значит, жители там наряженные в национальные костюмы, что-то там такое изображают. Вот я хочу сказать, что вот в советское время так уже не делали никогда. Единственный раз в 23-м году, когда проходила всесоюзная сельскохозяйственная выставка, первая, это вот предтеча этих всех выставок достижений народного хозяйства. Вот тогда там был такой этнографический отдел в этой выставке, и вот там была такая идея показать производственные центры. То есть там были выстроены какие-то, значит, ну, аутентичные постройки, и внутри должны были быть вот люди, ну, условно говоря, там, ремесленники, которые что-то там делают, изображают и так далее. То есть, ну, это вот была задача показать этнографию, как бы, да, вот это был единственный раз, все. На этом вся эта история закончилась. Так больше никогда не делали. Более того, стремились всячески подчеркнуть государственно-правовой статус республик как субъектов, которые образовали вот эту Советскую Федерацию. То есть всегда отдельно выделялись на экспозиции Армения, Грузия, если мы сейчас про Южный Кавказ говорим, Азербайджан. И это было важным. Более того, поощряли еще и самостоятельное участие в таких международных проектах, то есть не через центральные все эти учреждения ВОКС, да, а вот на местах. И, ну, такой известный проект был, наверное, один из таких наиболее ярких. В 30-м году при поддержке Закавказского отдела ВОКС была организована выставка грузинского искусства в Германии. В Германии существовало общество изучения Восточной Европы. Президентом был Фридрих Шмидт Отт, в прошлом министр культуры Пруссии, который в 28-м году по приглашению Академии наук приехал вот в советскую страну, выступал с лекциями в Москве, в Ленинграде, в Тбилиси в том числе, и там познакомился с местными историками, искусствоведами, с выдающимся искусствоведом Георгием Николаевичем Чубинишвили, и там родилась идея сделать выставку грузинского искусства, потому что о нем очень мало знают. Действительно, этот проект был осуществлен. Это делала Грузинская ССР. И надо сказать, что на этой выставке советский период вообще не был представлен. Там в основном было такое вот искусство христианское, миниатюрная живопись, копии фресковой живописи, вот эти чеканные прекрасные грузинские иконы серебряные. Ну, там хронология 11-18 века, вот так примерно. И выставка, значит, это открылась в Берлине, потом ее показали в Кельне, в Лейпциге, в Мюнхене и в Вене даже, да, то есть она тоже большим успехом пользовалась. Ну, вот это был такой проект самостоятельный, который, да, делала республика.
7: Ну, вообще таких проектов было много, и самостоятельных, и которые контролировались тем же ВОКСом, скажем, да. Это в части продвижения, чтобы на Западе, так сказать, в Европе, я не знаю, может, в Америке, чтобы люди понимали, чтобы знали, что Советский Союз – это огромная страна, где живут разные люди, представители многочисленных народов, наций, национальностей и так далее. Вот, вы знаете, я к чему еще подвожу? Вы когда сказали, это вот первые годы советской власти, и, значит, выставка сельскохозяйственная, вы упомянули, прошла, я вдруг вспомнил фильм «Свинарка и пастух». Вот, собственно говоря, наверное, этот фильм тоже предполагал, что страна меняется, идет вперед, цели, какие-то планы, перспективы, взоры устремлены в будущее, как говорится.
6: А, да, совершенно верно. Ну, кино вообще, Николай, да, мы знаем, очень ценилось советской властью, именно как средство пропаганды, между прочим. А выставок, я хочу сказать, вот таких киновыставок, фотовыставок тоже международу было очень много. И начиная с 28-го года Советский Союз в них участвовал всегда. К этому времени, как вы знаете, и в Армении, и в Грузии, и в Азербайджане уже существовали свои киностудии, которые делали фильмы очень

0: Кавказа. Это тоже было, и это всегда приветствовалось всячески. А искусство, понимаете, оно рассматривалось как такой нейтральный сюжет. Только что прошла череда признаний, да, Советского Союза. Вот. Очень часто проекты ВОКС клеймили как пропагандистские. Вот. А вот искусство – это такой сюжет нейтральный, спокойный, который не мог вызвать обвинений в пропаганде. И поэтому всегда старались так или иначе продвигать, да, эту тему. А вот те проекты, которые были призваны познакомить западную публику с успехами, например, национально-культурного строительства в СССР, вот их уже нейтральными, конечно, было назвать сложно, потому что здесь действовали чаще всего, хоть и методом убеждения, но достаточно уверенно и настойчиво. Да, и я вот что хотела вспомнить в этой связи, очень резонансный проект, который был поддержан ВОКС в 26-м году. Николай Феофанович Яковлев, председатель технографической комиссии Всесоюзного центрального комитета нового алфавита, совершил полугодовой вояж в 26-м году по странам Европы. Вот он с собой повез выставку книг, которые издавались в СССР, а тогда как раз вот шла работа по переводу письменности языков народов СССР на латинскую графическую основу. Вот, и он как раз возглавлял эту работу по кавказским языкам. Многим он вообще очень известный человек среди кавказоведов. То есть не только лингвист, но и кавказовед. К сожалению, вот полный перечень, что он брал с собой, я не могла найти. Может быть, это есть в архивах, но мне просто не попадалось. Но около 800 отдельных изданий на 39 языках и наречиях. Он был в Германии, во Франции, в Дании, в Норвегии, в Чехословакии. Совершил поездку к баскам, привез коллекцию для нашего музея, а для РЭМ. И, соответственно, там выступал полгода, жил в Европе. Выступал с лекциями, встречался с ведущими лингвистами, встречался с политическими деятелями, с деятелями миграции, рассказывал о результатах вот этой новой политики, да, советской власти в области языкового строительства, культурного строительства, рассказывал об этнолого-лингвистических экспедициях, которые были на Кавказе уже начиная с 20-х годов. Да. Да, и, соответственно, он должен был наладить связи, культурные связи, книгообмен с представителями местного научного сообщества, да. То есть, в общем, это такой был, ну, пропагандистский, по сути, но очень интересный проект. Там было очень много отзывов в прессе, писали об этом, и, естественно, так встречали тоже вполне себе положительно. А в годы войны Великой Отечественной и в послевоенные десятилетия было тоже много проектов с Ираном, с Турцией, с Египтом, например, да. А вот в 43-м году в Реште экспонировалась выставка «25 лет советской власти», которая пользовалась успехом. И тогда же на гастроли поехал в Иран театр оперы и балета имени Паляшвили, грузинский, да, тбилисский. Вот, там совершенно был звездный состав, артисты балета, оперные певцы. И репертуар там был составлен так, чтобы была представлена и грузинская музыкальная культура, кавказская музыкальная культура и классика. Ну, там, Верди, условно говоря. Там просто был аншлаг на всех этих концертах. Люди стояли в проходах, были очень хорошие отзывы. Вот, то есть вот это тоже, да, все писали, у меня такое ощущение, что мы вот в Европе, как будто бы мы в каком-то, да, европейском театре сейчас сидим. Конечно, потому что в это время Тбилисский театр уже мог показать очень высокий уровень и оперного искусства, и балетного искусства. Собственно, в этом была цель. Вот, между прочим, потому что вот этнография, так вот то, что в имперский период называлось кустарными промыслами, это постепенно отходит на второй план. Вот, между прочим, вот эти наши коллекции этнографические, прекрасные, они, в общем, постепенно превращаются вот в коллекции, ну, условно так, для внутреннего как бы потребления. Они очень редко вывозились куда-то. Mm-hmm. Ну, с другой стороны, конечно, к этому времени уже профессиональные были художники, и живопись была, и опера была, и такое профессиональное искусство. Вот в советский период уже оно стало, как бы сказать, превалировать.
1: Увы, за интересной беседой время пролетело мгновенно, и сказать, что было интересно, не сказать ничего. Это была Зоя Махмудова, ученый-этнограф, кавказовед Зоя Уайсона. Заходите в гости к нам почаще и рассказывайте нам интересные истории.
0: Спасибо, Николай, обязательно.
1: Уважаемые друзья, наша программа завершена. Мне остается лишь поблагодарить продюсера Наталью Стребневу, режиссера Елену Рыжикову, а я, Николай Мамулашвили, прощаюсь с вами в надежде вновь услышать кавказский акцент в это же время, ровно через неделю. Всем успехов и удачи, и берегите себя.
2: Радио России.

0: Главное радио страны. Россия. Обстоятельства времени.
1: 1929 года. В московском Кремле, в стенах древней, основанной благоверной супругой Дмитрия Донского, святой Ефросиньей, обители, в честь Вознесения Господня, кипела работа. Группа вспотевших музейных сотрудников и помогавших им рабочих вытаскивали с соборного храма Вознесенского монастыря белокаменные саркофаги великих княгинь и цариц. Эти саркофаги один за другим по очереди взваливали на телеги. Государство, принявшее решение о сносе древних кремлевских монастырей, выделило музею две телеги с четырьмя лошадьми. И на перегонки со временем сотрудники отдела музеев соборов оружейной палаты спасали памятники и саркофаги, в которых покоились святая Ефросинья, Софья Палеолог, Елена Глинская, Ирина Годунова. Они спасали бесценные памятники и бесценные останки, а руководил этой уникальной спасательной операцией Николай Померанцев. Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Сергей Брюн, и сегодня мы поговорим о подвижнике и спасителе древнерусского искусства, прошедшего арест и ссылки, о легендарном основателе отдела музеев соборов Московского Кремля и подлинном столпе центральных реставрационных мастерских, о Николае Николаевиче Померанцеве. Родился Николай Николаевич Померанцев 20 марта 8 по старому стилю 1891 года. Отец нашего героя, протоиерей Николай Померанцев, был настоятелем храма святителя Николая в Пыжах на Большой Ордынке, сохранившейся поныне церкви 17-го столетия. В 1912 году Николай Николаевич Померанцев окончил первую московскую гимназию, а спустя 6 лет, в 1918 году, отделение технической химии физико-математического факультета Московского университета. Таким образом, стены Московского университета, насколько это было возможным, конечно, уберегли Николая Померанцева от огня Первой мировой войны и ужасов русской революции. Параллельно с изучением химии Померанцев занимался музыкой. Он учился в Московской консерватории по классу композиции у Александра Тихоновича Гречанинова, ученика Римского-Корсакова. В 1918 году 27-летний Николай Померанцев вошел в состав комиссии по сохранению и раскрытию древних памятников при Народном комиссариате просвещения. В комиссию, которую возглавил Игорь Эммануилович Горобарь, и в состав которой входили легендарные ученые и реставраторы, спасители древнерусского искусства Александр Анисимов, Павел Муратов, Василий Георгиевский, реставраторы Григорий Чириков, Николай Баранов, Василий Кириков. В разгар гражданской войны, в период, когда в стране бушевали голод и красный террор, когда с нуля переписывалась российская история и над населением давлела политика военного коммунизма, эта группа подвижников, в состав которых вошел и молодой Николай Померанцев, делали свое дело, спасали иконы. В 1918-22 годах, когда разорялись усадьбы, монастыри и церкви, эта группа смогла найти и спасти сотни уникальных произведений древнерусского искусства. К примеру, в ходе одного лишь 18-го года Григорий Чириков смог в ходе нескольких экспедиций найти в Новгороде, ставшие легендарными, Софийские святцы, иконы-таблетки 15 века, в Звенигороде – Звенигородский чин, иконы которого традиционно приписываются кисти Андрея Рублева, раскрытие с подпоздних записей лики младенца Христа и Пречистой Девы на иконе Владимирской Богоматери, а также в ноябре 18 года приступить к началу реставрации и раскрытию из-под предшествующих записей Троицы Андрея Рублева. Причем спасать бесценные шедевры древнерусского искусства, православные святыни, приходилось не только от большевистского произвола, но и от многовекового приходского небрежения или же утилитарного отношения к памятникам, которые воспринимались подчас как устаревшая ветошь, как иконные доски, которые сваливали на колокольнях и в приходских ветошных. В команде спасителей древнерусского искусства Николай Николаевич Померанцев занял особое место. В 1919 году он начинает свою работу в стенах Московского Кремля в составе оружейной палаты, Причем молодой московский химик возглавил отдел реставрации архитектурных памятников Кремля, который спустя 3 года он реформировал в существующий поныне отдел музея собора. Под руководством Николая Николаевича Померанцева проходило детальное исследование соборов и монастырей Московского Кремля. Проводились обмеры, детально изучались и каталогизировались хранимые там памятники иконописи, декоративно-прикладного искусства, храмовые скульптуры. Отдельно стоит сказать о любви Николая Померанцева к русской каменной и деревянной храмовой скульптуре. Первую экспозицию древнерусской скульптуры в стенах Кремля он обустроил в трапезной церкви Михаила Малеина в Вознесенском монастыре. В ходе этой работы, которой Померанцев посвятил почти 13 лет своей жизни, было собрано более 80 спасенных им памятников, свезенных в стены Кремля со всей Центральной России. К примеру, в 1925 году на чердаке мироваренной палаты Патриаршего дворца Померанцевым была найдена уникальная, относящаяся к 14-му столетию, деревянная скульптура великомученика, первоначально атрибутированная как Дмитрий Солунский, а ныне как Святой Георгий. Спустя 5 лет Николай Николаевич доставит в Кремль спасенную им и сносимой большевиками за Москворецкой церкви почитаемую рельефную икону Никиты Бесогона. Временем величайших испытаний стал 29-й год, когда Совнарком принял решение о сносе древних кремлевских обителей Чудова и Вознесенского монастырей. Великие кремлевские монастыри были обречены. Они были взорваны до срока, когда реставраторы еще не получили возможности снять фрески, а сотрудники Померанцева и Иванова спасти все памятники. В ходе беспрецедентных усилий, действительно на перегонки со временем, не имея ни ресурсов, ни технических средств, ни людей, Николай Померанцев и его команда спасли останки великих княгинь и цариц, бесценные произведения иконописи и декоративно-прикладного искусства. К примеру, иконостас соборного храма Вознесенского монастыря ныне можно увидеть в Патриаршем дворце, в храме 12 апостолов. Благодаря проведенной уже в 90-е годы антропологом Сергеем Никитиным работе мы можем увидеть лики и лица великих княгинь, без которых немыслима российская история. Однако все это было бы невозможно без Николая Померанцева. Нельзя сказать, чтобы в то время государство отнеслось с благодарностью к его усилиям. В 1934 году Померанцев был арестован вместе с рядом выдающихся ученых, занимавшихся древнерусским искусством. Их обвиняли в незаконном воспрепятствовании сносу якобы не имевших ценности архитектурных шедевров. Померанцев прошел арест, допросы, ссылку на север, в маленький город Вельск. Примечательно, что в Вельске он занимался устройством городской оранжереи, парков, а также преподавал в детском саду хоровое пение. Дети и цветы. Мало что может быть дороже этого, особенно для далекого, захолустного русского городка. Из ссылки в Москву Померанцев смог вернуться лишь в 1946 году. Тогда же он вернулся под знамена непотопляемого Игоря Грабаря, став сотрудником центральных реставрационных мастерских. Последующие 40 с лишним лет его жизни были скорее счастливыми. Курс государства постепенно менялся. Померанцев получил возможность работать, вести реставрацию великих северных обителей Ферапонтова, Кирилло-Белозерского, Соловецкого монастырей. В Кремлевской церкви Рис-положение он смог восстановить разгромленную в 30-х годах экспозицию, посвященную русской деревянной скульптуре. Его усилия были отмечены государственными наградами, в том числе Орденом Дружбы. Скончался Николай Николаевич Померанцев в 1986 году, в возрасте 95 лет. Похоронен он в некрополе Донского монастыря в Москве. И когда речь заходит об отношении к русской земле, к русскому наследию, к прошлому и будущему России, к русскому духу и нравственному, подвижническому началу, имя Николая Померанцева обязано звучать снова и снова рядом с преподобным Сергием Радонежским и святителем Иннокентием Алескинским.
0: Россия. Обстоятельства времени.
2: Когда в центре конфликта ребенок. Новая история в программе Детский вопрос.
3: 24 мая 24 года мы встречались с Никой. После этого я ее не видела. Потому что так хотят опекуны. Когда они узнали, что родители Ники лишили прав, они тогда совсем решили оборвать все связи с нами.
2: Детский вопрос. В четверг в 22:35 по Москве и в 14:35 по времени Анадыря.
0: Музыка, соединяющая времена. Жанр, пробуждающий чувства. Просто о джазе с Михаилом Иконниковым.
4: Обзор самых интересных новых российских и зарубежных джазовых пластинок, рассказы о легендах мирового российского джаза, история произведений, встречи с российскими джазовыми музыкантами и многое-многое другое.
0: «Просто о джазе». Каждое воскресенье в 17:10 по Москве и в 21:10 по времени Магадана и Томска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
5: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
6: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Общество. Отцы и дети.
7: Здравствуйте, я Алексей Гвоздев, многодетный отец. У меня сегодня в гостях Александр Федорович, врач-психотерапевт и тоже многодетный отец. И вот какая тема. Работает ли у нас также система взаимоотношений с ребенком, ну вот как в Японии. Помните, вот это вот до 5 лет царь, с 5 до 15 там слуга, а потом после 15 мы разговариваем уже с ним на равных. А у нас как это работает? Особенно в наших семьях.
8: Вы знаете, я полагаю, что это и в Япониях, и на Востоке не очень хорошо работает. Я думаю, что эта формулировка носит больше метафорический характер и предполагает большую включенность. То есть такую обратную связь, чем ребенок младше, тем больше включенности, чем старше, тем включенности меньше. Но это иллюзия, потому что на самом деле включенности родительской меньше не становится, а у нас, в общем-то, принято детей воспитывать чуть не до пенсии, обеспечиваем всякого рода физические, материальные, психологические блага и так далее, и
7: есть
8: так далее.
7: Такое.
8: Конечно, поэтому я думаю, что эта идея выступает как раз по большей части альтернативой реальности. Обеспечивает такую романтическую теоретизацию процесса, продвигая идею из прошлого века, из прошлого тысячелетия, так называемую децентрированную, да, когда дети наше будущее, это цветы жизни, все лучшее детям и так далее, и так далее.
7: А сейчас не так?
8: А сейчас, к сожалению, не так. Сейчас, к сожалению, если раньше это было делом государственным, делом национальным, федеральным и как хотите еще, то теперь спасение утопающих становится делом рук самих утопающих и, в общем-то, благополучно ложится на плечи родителей. И не очень понятно тогда, в чем помощь государства вот именно в этих вопросах, потому что родители теперь обеспечивают и воспитательную часть, и образовательную часть, и какую хотите еще. Вот, и сама по себе идея родительская о том, что чуждо, на самом деле, мне, может быть, вы меня поддержите, Алексей, в этой части, когда родители говорят, вот, вы знаете, вот у меня этого не было, а вот я так хочу, чтобы у моего ребенка это было, я всегда задаю ровно один вопрос, вот, когда у нас, у людей того поколения, этого не было, мы что, чувствовали себя несчастными? Так же, как, например, сейчас ребенок себя чувствует несчастным, потому что у него нету последней генерации девайса или не той компании выпущенной кроссовки.
7: Важную очень подняли тему. Да, оказывается, в этом несчастье.
8: Совершенно верно. Но так это же наша заслуга взрослых. Я с этим сталкивался, и поэтому я своих детей из, как нынче говорят, крутой школы, куда некоторых детей персональные водители привозили. Вот, и мне было довольно сложно ребенку объяснить, почему я, например, его привожу на машине классом значительно меньше. Не потому что я не могу купить машину сильно круче, а потому что мне кажется, что это нерационально. Вот, и вот эта вот сама идея...
7: Потребления.
8: Да, вот, она же привносит с собой вот этот самый разор. Да, когда люди не знают, куда им девать деньги, и они тем самым разрушают видение, разрушают принципы, разрушают вообще все и вся. Объяснить это не представляется возможным. И я много раз голосовал за то, чтобы в школе была единая форма. А зачем нам вот эта вот разница между тем, кто может себе позволить для ребенка купить пинжак Бриони, что-то вот такого уровня, да? И спасибо, что еще не с Ролексами, и девочки не с младших классов носит серьги с брюликами. Вот. И пожимает плечами, говорит, ну а зачем? Это же вот свобода выбора, это свобода волеизъявления. Я говорю, ну, в общем-то, да, здорово. Но, на мой взгляд, некое единство, оно должно, хотя бы внешнее, оно должно привнести покой и равновесие в ситуацию. И девайсы, на мой взгляд, должны однозначно перед уроком складываться в ящик и отключаться, ну и так далее. То есть это такой специфический психоэмоциональный разврат, который взрослые продвигают. И к вопросу о том, где ребенок должен быть царем, а где рабом.
7: Вот хотел спросить.
8: Вот тут как раз рушится эта концепция.
7: Просто вот я просто думаю, что ну вот дай ребенку возможность до 5 лет вообще все, что хочешь, да, стоять, да, на голове, да, а как его потом причесать вот вдруг?
8: Никак не представляется возможным, потому что
7: волевая... А потом вдруг вот в 5 и 1 день ты, да, говоришь ему, все закончилось.
8: Да, волевая составляющая формируется до 7 лет. И то есть вот за этот период с 0 до 7 мы должны научить ребенка быть целеустремленным, мы должны научить ребенка правильным образом реагировать на происходящее, быть способным к целеполаганию, к целедостижению, быть способным видеть главное, вычленять его из второстепенного и так далее. А для этого нужна концентрация внимания, для этого совершенно категорически недопустимы всякие размытые границы. То есть вот этот вот вклад в ребенка, вот самых-самых первых 5, 7, максимум 10 лет, его трудно переоценить. Поэтому если ребенок в абсолютной воле до 7 лет, ну, вы абсолютно правы, я не очень представляю себе, что с ним делать дальше. Вот, видимо, он так свое царствование и продолжит.
7: Хорошо, а как потом с ним разговаривать, как со слугой? Ну ладно, не до 15, предположим, даже бы, хотя бы сколько-нибудь.
8: Нет, не представляется
7: говорят, вот возможно. Надо же с ним договариваться.
8: Не представляется
7: объяснять, возможно. А почему ты так...
8: Но... Потому что есть такая служба опеки, понимаете? А есть всякие чаты с GPT, которые ребенку говорят, ты свободная личность, если родители тебя как-то вот попирают твои права, ты можешь написать заявление, на них пожалиться. Вот, есть очень странные люди, я сразу прошу прощения за лексику, но они, на мой взгляд, далеко не всегда соответствуют реальности, они бундисмены такие, с парочкой из них я как-то цеплялся на одном из телеканалов. Речь шла о том, должен ли подросток иметь право на личную жизнь с 14 лет. Ну, потому что там, не знаю, сейчас в 14 дают паспорт, в 12, там уже с 10 или с 5 уже это уголовная ответственность и так далее, и так далее. Омолаживание возраста в этой части как раз свидетельствует о том, что мы заходим в тупик. И я этому господину бундисмену задаю вопрос, ну, к примеру, давайте сделаем так, да, вот у ребенка есть право на интернет-пространство лично, на личную переписку, на личный канал в какой-то социальной сети, я не знаю, что они там в этих каналах делают, но сейчас только у я думаю, лишь у нас с вами нету своего канала, вот, а у любых подростков в 100% случаев есть эти каналы. Я их видел, это кошмар. Вот. И мне эти господа не смогли ответить на вопрос, кто же будет нести ответственность, если потом этот подросток пойдет и, не знаю, будет кидать камнями в окна электрички, проходящие мимо, залезет и сделает короткое замыкание в каком-то релейном шкафу.
7: Ну, по идее, ответственность должен нести он сам, но он вот, еще пока нет.
8: А как, если он ребенок, подросток, а подростка все равно ребенок, хоть и вырос, если он находится под влиянием того, что мы не можем контролировать, как мы ему можем предъявить? Ведь для того, чтобы требовать от ребенка соблюдения, например, гигиены и чистоты, мы должны создать условия. Я захожу на любую станцию метро, держу в руках фантик, который я должен положить в карман, да, потому что нету, у меня нигде урны, а мне говорят, что урна – это вот антитеррористический такой вот механизм, ее вот убрали, чтобы туда террористы не заложили взрывное устройство. Ну, я говорю, хорошо, да, наверное, да, а если мне нужно как-то вот там, не знаю, чихнуть, высморкаться, там, что-то сделать еще, я это все должен складывать в карманы и так далее. И тогда вот, а в чем идея?
7: Хорошо, а вот идея разговаривает тогда на равных. Вообще быть на равных.
8: Очень часто сталкиваюсь с такой идеей, а особенно среди мам. Да, вот среди мам. Она говорит, а мы с моей дочерью, мы подружки. Я говорю, ну это же катастрофа. Это же катастрофа. Если вы подружки, то как вы будете дружить, не теряя при этом авторитет? Да, и тогда получается, что вот сейчас мы с тобой подружки, мы сидим рядышком, мы держимся за лапки и типа секретничаем, типа вот с младшей школы про мальчиков, которые должны нравиться и так далее. А потом, когда нужно ребенку предъявить требования, как подружка может предъявить требования, если мы попутно говорим, что ты имеешь право никого не слушать, педагога, воспиталку, подружку и так далее, а мы уже с тобой подружки. Понимаете? И тогда родители становятся заложниками этой собственной странной идеи дружбы. Это должно быть взаимодействие, но потерять вот эту связь иерархическую между родителем и ребенком, потерять ее категорически нельзя, иначе вы утрачиваете все. А зачастую я в своей работе сталкиваюсь с так называемой перевернутой иерархией, когда ребенок в рамках децентрированной системы, да, командует практически всей семьей. И что тогда сделает психотерапевт? Даже такой вот опытный, как я или мои коллеги, у которых за спиной куча дипломов и десятилетия работы.
7: Так и что делать тогда?
8: Я думаю, что в этой части нужно воспитывать не ребенка, а родителей.
7: Большое спасибо. Это был Александр Федорович, врач-психотерапевт, многодетный отец. Спасибо большое.
8: Спасибо.
0: Отцы и дети. Прогулки по необычным паркам и лесам, полеты в авиатрубе, активные занятия на свежем воздухе, мастер-классы на природе и многое другое в рубрике Дарьи Максимовой «Куда пойти в Москве?».
9: Прогулки по паркам – это отличная идея. А еще можно прихватить с собой коврик для йоги и посидеть в позе лотоса.
0: «Куда пойти в Москве?» По вторникам и четвергам в рамках радиоканала «Слушаем» в 12.54 в Москве на частоте 101.5 FM. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
10: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович. Я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
11: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
10: Слушайте нас в Красноярске на частоте 94,5 FM.
0: Радио России. Главное радио страны. Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф. Радио России. Театр у микрофона представляет.
12: Добрый день! Я направлена к вам на работу. Вот мой диплом.
0: Первая должность. Радиоспектакль по одноименной повести Сергея Антонова.
13: Это очень кстати.
12: Что кстати?
13: Наш инженер на днях заболел. Придется на это дело посадить вас.
12: Развешивать плакаты? С грамматическими ошибками.
0: История о Нине Кравцовой. После окончания института она получает назначение на строительство высотного дома. Первые дни работы, первые испытания.
12: Лида, идите вниз и скажите, что я приказала выключить ток.
14: Вы ей не можете предлагать, она подчиняется мне.
12: Идите, Лида.
14: Лида.
15: Не пойду.
0: Первая должность. Слушайте в эти выходные в 16.10 по Москве и в 17.10 по времени Самары. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
16: Утерянные обычаи и возрожденные традиции.
17: Помните про Илью Муромца? Не зря же там 33 года на печке лежал с паузы.
18: Самое актуальное и резонансное событие на текущий момент.
19: Быстрее, выше, сильнее. И это Радио России Пермь.
0: Радио России. Главное радио страны.

0: Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главные события к этому часу. Сегодня начнется государственный визит Владимира Путина в Казахстан. Подразделения группировки российских войск «Север» установили контроль над населенными пунктами Запселье и Ресное Сумской области. Владимир Путин поддержал идею создания автономной некоммерческой организации вместо Института уполномоченного по защите прав предпринимателей в России. Далее подробно. Владимир Путин посетит Казахстан с государственным визитом 27-29 мая. В преддверии визита в газете «Казахстанская правда» опубликована статья Владимира Путина «Россия-Казахстан. Союз в сердце Евразии». Ее текст размещен на сайте Кремля. В условиях нынешней геополитической турбулентности, по нашему общему убеждению, как никогда важна роль механизмов регионального сотрудничества, в которых деятельно принимают участие Россия и Казахстан. Имею в виду прежде всего Евразийский экономический союз, очередной саммит которого пройдет на днях в Астане, а также Содружество независимых государств, Организацию договора о коллективной безопасности, Шанхайскую организацию сотрудничества, Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии, формат «Россия – Центральная Азия». В России высоко ценят вклад Казахстана в совместную работу и в рамках международной организации по русскому языку, созданной по инициативе Касым Жомарта Токаева. В марте в Москве первая министерская конференция дала старт практической деятельности этой уникальной структуры, нацеленной на сохранение позиции русского языка и русскоязычного культурно-гуманитарного пространства в мире, заявил Владимир Путин. Российская Федерация готова и впредь всемерно развивать многоплановые союзнические отношения с Республикой Казахстан. Убежден, что наши переговоры в ходе предстоящего визита придадут существенный импульс дальнейшему укреплению российско-казахстанского партнерства. И, конечно, пользуясь случаем, передаю самые добрые пожелания здоровья, благополучия и процветания всем гражданам дружественного Казахстана, заявил президент России. Напомню, государственный визит Владимира Путина в Казахстан начнется сегодня. Он продлится 3 дня. Как сообщил помощник президента Юрий Ушаков, в четверг пройдут переговоры в узком и расширенном составах. Россия и Казахстан планируют подписать различные документы. Будет обсуждаться увеличение транзита российской нефти через Казахстан. Энергетика станет одной из ключевых тем на переговорах, отметил Ушаков. В рамках визита Путина в Астану будут заключены соглашения об основных параметрах строительства АЭС в Казахстане и финансировании проекта.
2: Это строительство при участии Росатома первой в Казахстане атомной электростанции по самым современным российским технологиям. И в рамках визита будут заключены важные соглашения об основных параметрах создания АЭС и о финансировании проекта за счет российского государственного экспортного кредита.
1: Юрий Ушаков отметил, что мероприятия государственного визита Владимира Путина в Казахстан совпадут по времени с заседанием Высшего Евразийского экономического совета саммита ЕАЭС в Астане. Подразделения группировки российских войск «Север» освободили населенные пункты Запселье и Ресное в Сумской области. Противник потерял за сутки до 195 военнослужащих, сообщил старший офицер пресс-центра Василий Межевых.
3: Подразделения группировки войск «Север» активными действиями установили контроль над населенными пунктами Запселье и Рясное Сумской области. Нанесено поражение живой силе и технике 2 бригад теробороны в районах населенных пунктов Писаревка, Иволжанская и Ободы Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение формированием механизированной, мотопехотной и десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Бугаевка, Терновая, Белый Колодезь, Гранов и Избитская Харьковской области. Противник потерял до 195 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 20 автомобилей и артиллерийское орудие.
1: Тем временем группировка войск «Днепр» нанесла поражение формированием механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах 4 населенных пунктов Запорожской области. ВСУ здесь за сутки потеряли до 55 военных, боевую бронемашину, станцию.

0: станцию радиоэлектронной борьбы и 10 автомобилей. Российский союз промышленников и предпринимателей предлагает для обороны промышленных объектов использовать РЭП и лазерные установки. Об этом сообщил Владимиру Путину глава РСПП Александр Шохин. Он также предложил создать механизм финансирования защиты предприятий от террористических атак.
1: Речь идет о механизме взаимодействия бизнеса и власти, Министерства обороны в частности, по противодействию террористическим атакам. Крупные предприятия, безусловно, заботятся, по крайней мере, все добросовестные крупные компании это делают, и о защите своих объектов, и о защите территории присутствия компаний. Но некоторые вопросы требуют регулирования, связаны они с механизмами обеспечения, скажем, вооружениями, не только чтобы, так сказать, легкое вооружение там, калибра 7,62, но и более крупные. Это и различные системы РЭП, и лазерные установки, и калибры другие, как я уже сказал. Кроме того, бизнес готов финансировать всю эту работу, но нужен какой-то механизм, когда понятные схемы, так сказать, финансирования, то ли это фонд какой-то может быть, то ли это целевое иное финансирование.
0: Владимир Путин поддержал идею создания автономной некоммерческой организации вместо Института уполномоченного по защите прав предпринимателей в России. Эту инициативу на встрече с главой государства озвучил глава РСПП Александр Шохин. Как пояснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сам Шохин и станет новым уполномоченным по правам предпринимателей. На этом пока все. Вся оперативная информация доступна на сайте вести.ру.
2: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Начинаем с тенниса. На втором сезоне турнира «Большого шлема» открытом чемпионате Франции во вторник завершилась программа матчей первого круга. 18-летняя Алина Корнеева уверенно прошла на Элизабету Кочарета 6-3, 6-3. 22-я сейная Анна Калинская победила прошлогоднюю полуфиналистку Ролан-Гаррос Луиз Буассон 6-2, 6-2. В мужском турнире 6-й сейный Даниил Медведев сенсационно уступил Адаму Уолтону, который попал в основную сетку только благодаря специальному приглашению. Счет матча 6-2, 1-6, 6-1, 1-6, 6-4 в пользу 97-й ракетки мира из Австралии. Футбол. Нападающий Артем Дзюба не перейдет в «Спартак», информирует инсайдер Иван Карпов. По его информации, красно-белые не рассматривают вариант с возвращением.

0: 18 миллионов евро. По информации турецких инсайдеров, 22-летний форвард уже договорился с «Зенитом». Бывший главный тренер ЦСКА Фабио Челестини может в ближайшее время возглавить «Хетафе», сообщает «Марка». По информации источника, 50-летний швейцарец договорился о назначении в испанский клуб, если его покинет нынешний главный тренер Пепе Бордалос, интерес к которому проявляют «Севилья», «Эспаньол» и несколько зарубежных клубов. Хоккейный клуб «Югра» стал победителем чемпионата России. В пятом матче финальной серии Всероссийской хоккейной лиги до 4 побед «Югра» дома в Ханты-Мансийске разгромила «Воскресенский химик» 4-0 и закрыла серию 4-1. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
1: Погода. Сегодня, в среду, 27 мая, в Хабаровске плюс 21, плюс 23, переменная облачность, без осадков. Во Владивостоке плюс 17, плюс 19, облачно с прояснениями, также без осадков. В Петрозаводске плюс 5, плюс 7, облачно, временами дожди. В Казани плюс 13, плюс 15, облачно, временами дожди. В Пензе плюс 14, плюс 16, облачно с прояснениями, временами пройдут дожди. В Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, кратковременный дождь. Днем в городе на Неве плюс 11, плюс 13. В Москве облачно с прояснениями, кратковременные дожди. Днем в столице плюс 13, плюс 15. Атмосферное давление составит 731 миллиметр ртутного столба, что ниже нормы.
2: Театр на радио России представляет.
3: Начинаем урок. Так, сейчас посмотрим, кто пойдет к доске.
2: «Календарь майя». Радиоспектакль по повести Виктории Ледерман.
4: Давайте не пойдем на первый урок.
5: Зюзина, что я слышу? Хочешь прогулять? Это ты или твой двойник из будущего?
4: Сейчас не до твоих глупых шуток. Дело очень серьезное. Нам нужно выбираться из всего этого как можно быстрее.
2: Фантастическая история о приключениях трех шестиклассников, которые из-за случайного поступка оказываются втянуты во временной парадокс.
5: Сейчас все подотру и конец мучениям. Все встанет на свои места, и жизнь снова пойдет вперед.
2: «Календарь майя». Слушайте по будням в 14.10 по Москве и в 15.10 по времени Ульяновска. Необычные экспонаты, интересные находки, истории людей и их уникальные собрания. В программе Николая Мамулашвили «Коллекционер».
6: Мы можем говорить, что коллекционирование, серьезное коллекционирование очков – это довольно дорогое удовольствие?
7: И можем, и нет.
8: У тебя четкий план собирания. И самое главное, что штопоры места много не занимают. Точно так же, как и марки, впрочем.
2: Больше, чем просто увлечение. «Коллекционер» по четвергам в 10.35 по Москве и в 11.35 по времени Самары. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
9: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтаргана».
10: Словарь русских говоров Забайкалья. Это они, два братана. Ойлани, Сундалой, Хлыняли.
9: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
2: Радио России. Главное радио страны.
11: Прямо сейчас.
2: Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм. Наша жизнь. Наши победы. Наша история. Наше будущее. Наша страна. Наше время. В нашем эфире Людмила Шаулина и Данил Гусельников.
12: Мы начинаем наш эфир. Впереди у нас 2 часа нашего времени. Людмила Шаулина и Данил Гусельников. Здравствуйте.
13: Здравствуйте, дорогие друзья. И, как всегда, вначале мы напоминаем наши контакты. 8-925-222-99-92. Это номер наших эфирных мессенджеров. Присоединяйтесь к беседе. Задавайте вопросы нашим экспертам. Оставляйте собственное мнение и комментарии. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте. Там в последнем сообщении закрепленном идет прямая трансляция. Под ней можно оставить свой вопрос, мнение или комментарий. Скачивайте и устанавливайте на свой телефон наше приложение «Радио России» в Рустор и Google Play. Его можно абсолютно бесплатно скачать. Функции те же и даже больше.

0: возможность отправить сообщение, посмотреть видеотрансляцию, а также в доступе там полный архив наших программ, которые в прямом эфире уже прошли. Если вы что-то прослушали, можете зайти и снова с этим познакомиться. Присоединяйтесь.
1: Сегодня появилась информация о ряде заявлений, которые сделал директор ФСБ России Александр Бортников, сделанных на заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб государств-участников СНГ. Ну вот некоторые из этих заявлений. Украина под лживые обещания стать частью ЕС превратилась в полигон для испытаний новых видов вооружений и новых форм ведения войны. Вот одно такое заявление.
0: Да, ну, например, если то, что нас, естественно, больше всего интересует, это украинская тематика, расширить, то что еще говорил Бортников? Во-первых, контрабандный центр Европы по оружию, им стала Украина, действительно так, стала Украина серьезным фактором дестабилизации обстановки на пространстве СНГ, а также, что украинские спецслужбы используют территории, граничащих с Россией стран, для переброски диверсантов и средств террора. Вербуют наемников для своих вооруженных сил по всему миру и вовлекают трудовых мигрантов в террористическую и экстремистскую деятельность. Мы очень часто говорили про преступления, которые ВСУ совершают, да, и на фронте, и на территории России. И вот это как раз все обобщено было Бортниковым в сегодняшнем своем заявлении. Про террористическую, экстремистскую деятельность, про вовлечение трудовых мигрантов. Мы это, про это очень часто говорили в отдельных случаях. Теперь в целом. По словам Бортникова, спецслужбы Киева ведут тотальную работу по воздействию на население стран СНГ через интернет, в том числе через разветвленную сеть так называемых колл-центров. Ну, что впечатляет, это статистика по предотвращенным потенциальным терактам, потому что, о чем говорит Бортников, в результате специальной операции, которая была проведена белорусскими и российскими спецслужбами, была предотвращена попытка Киева ввести в Россию более 500 взрывных устройств для терактов. 500 устройств хотели ввести. И еще одно небольшое заявление, тоже любопытное. По словам Бортникова, Запад сейчас делает такие специальные цифровые лаборатории. То есть мы помним про биологические лаборатории, тема, которая звучала в начале специальной военной операции очень серьезно и громко. А сейчас есть цифровые лаборатории, чтобы создать механизмы манипулирования населением. Вот такие заявления прозвучали.
1: Ну, еще одно я все-таки тоже озвучу. Великобритания наращивает активность некоммерческих организаций НКО, связанных с британскими спецслужбами, для взращивания в странах СНГ нового поколения, ориентированного на реализацию стратегических установок в ущерб интересам безопасности стран Содружества. Ну и в этой связи коллегам из спецслужб стран СНГ следует задуматься о причинах столь живого интереса западных стран к форсированному внедрению цифровых инноваций в стратегических отраслях.
0: Подключаем к разговору нашего эксперта, военный эксперт Института права и национальной безопасности Академии при президенте России РАНХИКС Александр Степанов с нами на связи. Александр Юрьевич, здравствуйте.
2: Да, всем добрый вечер.
1: Здравствуйте.
0: Александр Юрьевич, тревожные на самом деле слова прозвучали от Бортникова. Скажите, пожалуйста, на что вы как специалист обратили свое внимание?
2: Да, ну, тревожность надо оставить, включим холодный расчет, анализ.
0: Так.
2: И де-факто руководитель Федеральной службы безопасности систематизировал все существующие на актуальном этапе угрозы. И вот в привязке, как вы уже обозначили, к украинскому сюжету, мы видели, я не побоюсь этого слова, исторический эксперимент по созданию квазигосударственного формирования со всем набором преступного инструментария, с опорой на террористическую методику ведения борьбы и с незаконными негласными инструментами финансирования этой деятельности за счет наркотрафика, за счет нелегального распространения оружия, которое в том числе поставляется по западным каналам. То есть тут мы увидели новую технологию, как раз-таки в рамках развязанной гибридной войны. И Украина выступила не просто полигоном для отработки новых технологий, передовых решений, алгоритмов искусственного интеллекта в системе управления войсками в рамках отработки так называемой концепции мультидоменных операций. Де-факто мы видели, как эта методика может исказить в принципе пространство, которое прежде можно было называть государством, как можно воздействовать через все эти манипулятивные инструменты на сознание населения, как можно вырастить целое поколение русофобов, которые готовы убивать женщин и детей в том числе. Поэтому вот этот эксперимент, кровавый эксперимент, я не побоюсь, что это, наверное, самое громкое военное преступление стран НАТО во главе с США, конечно же, не надо упускать их ключевую роль в качестве оператора этой эскалации. Вот эта модель имеет перспективу проецирования в другие регионы, в том числе на постсоветское пространство, в том числе в страны Прибалтики, Северной Европы. То есть она уже показала свою, с одной стороны, эффективность. С той точки зрения, что им не нужно напрямую с нами вовлекаться в это противостояние. Они могут использовать в качестве доноров, в качестве аватаров, прокси, вот такие неустойчивые, к сожалению, конструкции. Неустойчивая в плане того, что в свое время Украина не смогла отстоять свой суверенитет, защитить национальную безопасность и выступила жертвой, можно сказать, жертвой вот этого политтехнологического эксперимента. И важным я хочу тоже отметить, вот Александр Васильевич, он обозначил, конечно же, значимую угрозу, это военно-биологическую активность в нашем приграничье, которая до сих пор сохраняет устойчивую тенденцию к росту. И идет не просто работа в плане создания высоковирулентных заболеваний, вирусов, патогенов, а еще идет отработка воздействия на продовольственную безопасность. Вот это очень важный аспект, потому что многие биолаборатории, они под прикрытием научной деятельности изучают так называемую эпизоотическую обстановку, пытаются якобы бороться с теми заболеваниями, которые приводят к падежу скота, к снижению урожайности. На самом деле это очень серьезное направление борьбы будущего. Это тоже очень значительный инструмент гибридного противостояния, воздействия на продовольственную безопасность. И вот то, что было отмечено, конечно же, нашим соседям нужно очень внимательно относиться к анализу присутствия подобных якобы научных институтов, которые де-факто выполняют очень деструктивную задачу.
1: Ну и тут открытым, конечно, остается вопрос, услышат ли они призыв России и отнесутся ли действительно внимательно ко всем этим вызовам, о которых было сказано.
0: Но учитывая, что здесь было не только наши руководители, да, специальных служб на этом совещании, а это, в общем, совет руководителей органов безопасности как раз стран-участников СНГ, они, по крайней мере, услышали это. Примут ли к сведению вот и примут ли меры, это, конечно, большой вопрос.
1: Александр Юрьевич, еще один вопрос хотим с вами обсудить. Накануне президент подписал закон о праве привлекать вооруженные силы для защиты россиян, арестованных по решению иностранных судов. Эту тему мы с вами в разных вариантах, с разными примерами уже как-то обсуждали в нашем эфире и как раз говорили о том, что было бы неплохо, чтобы такое официальное разрешение появилось. И вот оно появилось.
2: Ну да, тут, как мы видим, расширяется и легализуется инструмент защиты прав наших граждан, в том числе за рубежом. Это так называемая практика экстерриториальной юрисдикции. И как мы знаем, те же США, они совершенно спокойно могут похищать людей, граждан других государств, они совершенно спокойно могут заставлять местные правоохранительные органы привлекать к ответственности тех, кого они считают виновными. То есть мы видим, что они включили уже в практику вот эти внесудебные инструменты расправы, когда они перемещают не на свою территорию, а на те территории, которые де-факто находятся вне правового контроля каких-либо структур. Вспомним про ту же базу Гуантанамо, где они регулярно проводили пытки. Мы идем не по этому пути, слава богу, но мы рефлексируем на складывающуюся обстановку, на де-факто разрушение международного права, и мы обязаны защищать наших граждан за рубежом. Вспомним недавний кейс с нашим ученым в Польше, да и много таких примеров. Де-факто наши специалисты могут решать задачи в отношении тех структур, которые нарушают права наших граждан, и могут их защищать, и могут проводить точечные акции, в том числе позволяющие их вернуть на территорию Российской Федерации.
1: А вот что это могут быть за акции? Как это может выглядеть?
2: Ну, во-первых, это та задача, которая, в принципе, прописана в функционале наших соответствующих подразделений, которые заточены на работу за рубежом, а в условиях за границей. Это те самые активные мероприятия, те операции, которые предполагают действия в условиях подконтрольной противником территории. Сейчас, де-факто, такими территориями являются все страны Североатлантического альянса. Если внимательно почитать их доктрины, мы везде угроза, мы везде официальные оппоненты и противники. Поэтому мы действуем, исходя из реалий и понимания, что международного права и каких-либо юридических инструментов реальной защиты наших граждан де-факто на сегодняшний день не существует. Поэтому тут, возможно, силовые сценарии, тут может работать конкретная группа в конкретном государстве и обеспечивать, как я уже пояснил, возвращение наших граждан, в том числе силовыми методами, в том числе посредством воздействия на те структуры, которые де-факто берут в заложники наших граждан. Я считаю, что их совершенно спокойно можно приравнивать к международным террористическим организациям и действовать с той практикой, с которой мы уже привыкли работать против подобных оппонентов, а именно вплоть до физической ликвидации тех лиц, которые принимают решения по незаконному задержанию наших граждан за рубежом.
0: Александр Юрьевич, поправьте меня или направьте в конструктивное русло. Я просто пытаюсь себе это представить. То есть наше, там, я не знаю, специальное подразделение, армейское, высаживается, я сейчас наугад называю, во Франции, в Германии, да неважно, в любой другой стране, европейской, например, да, и вызволяет нашего гражданина из тюрьмы. Так это, что ли, должно выглядеть?
2: Ну, а почему нет? А почему в вашей голове не устраивается картинка, когда в Каракас прилетают на вертолетах сотрудники сил специальных операций «Дельты» и совершенно спокойно похищают легитимного президента. Не обязательно действовать по такому же сценарию, но можно каким-то образом, в том числе не таким открытым, воздействовать, опять же, на те структуры, на тех должностных лиц, которые подобные решения принимают. Я считаю, что такие инструменты доступны, и на сегодняшний день ни моральных, ни правовых ограничений в этом плане у нас нет. Отдельные серьезные глобальные игроки готовы ликвидировать военно-политическое руководство своих конкурентов. То есть тут я говорю просто про реальную оценку тех методик, которыми руководствуются наши оппоненты. И я не вижу никаких ограничений в этом плане. Тем более мы не говорим о каком-то криминальном воздействии на политиков для решения наших геополитических задач. Нет, мы говорим про освобождение наших граждан. И я считаю, что мы обязаны преследовать всех тех лиц, которые принимают, в том числе, решения по уничтожению нашего мирного населения на нашей территории, которые принимают письменные документы, позволяющие военно-технически обеспечивать киевский режим. То есть, де-факто, нужно просто немножко по другим фокусам посмотреть и выключить вот этот уже привычный коридор мышления, основанный на правовом сопровождении подобной деятельности. Отсутствует международное право, сейчас работает право сильного. И наша страна имеет все инструменты для защиты наших граждан, в том числе за рубежом.
1: Но очевидно, что какая-то реакция-то немедленно последует на подобные действия, верно? Так же, как вот ждем реакцию на принятие такого решения со стороны Российской Федерации.
2: Ну, например, какая может последовать реакция?
0: Ну вот вы знаете, я, например, прочитал сегодня на просторах интернета о том, что в ближайшем приграничье очень сильно напряглись после подписания вот этого документа, потому что, ну, живут там граждане России, и не всегда местные власти с гражданами России корректно поступают, да, особенно если эти граждане России, например, хотят там политиков каких-то поддержать или сами поучаствовать в политических процессах в соседних странах. Я так обтекаемо говорю, чтобы сейчас не очень было понятно. Ну, тот, кто нужен, он на просторах интернета быстро это все найдет. Так вот, руководители этих стран, они очень сильно напряглись, даже собирали собрание своих собственных спецслужб и высокопоставленных лиц, чтобы понять, о чем здесь идет речь. Вот, например, понимаете...
2: Ну, я считаю, что у нас нет никаких ограничений для того, чтобы провести соответствующую операцию на территории этих малопонятных государств, я так предполагаю, где-то недалеко на Балтийском береге присутствующем, и защитить наших граждан. Я считаю, что они должны бояться, я считаю, что они должны с трудом засыпать, понимая, какая ответственность возможна за подобные решения. Тут же все идет от безнаказанности. Их распущенность на международной арене – это следствие безнаказанности. И сейчас они как раз-таки и действуют через инструменты прокси для того, чтобы себя обезопасить. Mm-hmm. А когда они начнут переживать за свою физическую личную безопасность и понимать, что любое юридическое принятое ими решение, которое неправомерно, оно может повлечь соответствующую реакцию и ответственность. Ответственность, которая будет базироваться на праве, опять же, справедливости и тех инструментах, которые нам доступны.
1: Ну, вот я уж не знаю, совпало так или просто действительно какие-то выводы были сделаны. Но вот эта вот история в Чехии, да, задержание митрополита Илариона, она же завершилась сегодня благополучно. И вот как-то вот как будто сразу после того, как президент подписал этот закон, а завершилась она тем, что его отпустили без предъявления каких бы то ни было обвинений и без требования о залоге. Задержание состоялось 24 числа, сегодня у нас 26-е, документ президент подписал 25-го.
0: 20 секунд, Александр Юрьевич, осталось у нас.
2: Да, тут дело в том, что наш президент-юрист, он любит формализовать последующие решения. И, видимо, с той стороны осознали, что после подобной верификации, скорее всего, будут приняты меры. И это очень правильно с их стороны, что они осознают возможные последствия.
1: Спасибо большое.
0: Военный эксперт Института права и национальной безопасности Академии РАНХИС при президенте России Александр Степанов был с нами на связи.
3: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
4: Начинаем новый день с Волгоградским утром на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3.

0: затрагивает многих.
1: Первоначально казаки нанимались, естественно, с целью несения военной службы.
0: Слушайте нас в Хабаровске на канале Радио России на частоте 91.4 FM.
2: Радио России. Главное радио страны. Наше время.
3: Продолжаем наш эфир. Людмила Шаулина и Данил Гусельников с вами. Еще раз, на всякий случай, я напомню контакты, хотя, скорее всего, вы, конечно же, их уже знаете. 8-925-222-99-92 – это номер наших эфирных мессенджеров. Пишите, пожалуйста, мы все ваши сообщения получаем и очень внимательно читаем.
4: Переходим к следующей теме. Президент России подписал закон, который будет обеспечивать защиту исторической правды. Соответствующий документ был опубликован 25 мая на официальном интернет-портале правовой информации. Законом вводится профилактика правонарушений, таких как уклонение от исполнения воинской обязанности, несение военной службы, а также обеспечение защиты исторической правды и недопущение умаления значения подвига народа при защите страны. Вот такие формулировки звучат. Нас, конечно, заинтересовало в первую очередь обеспечение защиты исторической правды. Как это можно будет сделать, какими методами, и услышат ли с той стороны? Это, в общем, вопрос, который мы постоянно задаем в нашем эфире. Ну, пока что этот вот закон, да, который должен обрести какие-то соответствующие механизмы. И есть ли эти механизмы? Есть ли то, что нужно нам защищать? Почему вообще сейчас люди за рубежом, да и не только за рубежом, и у нас, на самом деле, не всегда знают историю и могут отстоять, кстати, историческую правду. Я сейчас прихожу к мысли о том, что, может быть, обязательно ЕГЭ по истории-то и нужен взамен, например, ЕГЭ по математике, чтобы кто-нибудь начнет говорить, что не было подвига советского народа, а любой россиянин ему в ответ скажет: а был, и приведет контраргументы. Почему? Потому что учил это к ЕГЭ обязательно.
3: Да, но россиянин-то приведет, конечно, аргументы. Но вот ты сказал, будет ли услышано, и почему люди не помнят? Да, потому что они не хотят помнить, потому что они берут и переделывают историю. Да? И вот яркий пример – это вот с перезахоронением фашиста Мельника. Это что это? Мы о чем вообще? Вот хорошо, из всего мирового сообщества на это отреагировал Израиль. Израильские антифашисты осудили Киев за перезахоронение останков Мельника. Но там-то целая, понимаете, официальная верхушка собралась хоронить этого. Я даже не знаю, как это назвать-то вообще. Это человек, который в Бабьем Яру непосредственно собственными руками все вот это осуществлял. Мы говорим об исторической правде. Но тогда что же получается? Может быть, они ее и признают? Может быть, их тогда и устраивает это все? Так что ли? Или они действительно просто закрывают глаза на фактологию и делают вид, что все на самом деле хорошо?
4: Попробуем докопаться до истины и предположить, какими могут эти быть механизмы обеспечения защиты исторической правды, вместе с кандидатом исторических наук, доцентом Государственного академического университета гуманитарных наук Денис Фомин-Нилов с нами на связи. Денис Валерьевич, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
4: Денис Валерьевич, что думаете о том, как можно было бы обеспечить защиту исторической правды?
5: Вы знаете, конечно, это достаточно сложный вопрос, и уже не одно десятилетие и на уровне экспертов, и ведущих историков, и государственная власть, видите, уже на высшем уровне признает и делает своей государственной политикой защиту исторической правды. Но напомню, что, например, лет 15 назад, ну, может быть, чуть побольше, многие как раз у нас люди говорили: да зачем, что это такое, приводили в пример народную мудрость, что у каждого, в принципе, своя правда. И на самом деле ведь действительно у каждого человека своя правда, у каждого народа тоже какая-то своя правда, у государства своя правда, историческая правда. И у нашей страны, у России, как государство цивилизации, тоже, конечно же, есть своя историческая правда. И вот там 30 лет назад, 20 лет назад на уровне государственной власти недостаточное внимание этому уделялось, и казалось, что ничего в этом страшного нет. Ну, какие-то трактовки, какие-то интерпретации, другие точки зрения, типа, нормально. Это что-то из серии каких-то академических изысков и там размышлений. И мы как раз пропустили этот момент, что историческая правда самым тесным образом, естественно, связанная с историей,

0: исторической памятью народа, государства, цивилизации, на самом деле является вопросом национальной безопасности. И активным образом используется в формате какой-то мягкой силы или еще каких-то других технологий, используется именно практически как военная технология по разрушению мировоззрения целых народов, по переформатированию, обнулению этой исторической памяти, искажению реальности, которая на самом деле фактически подтверждена. Но при этом мы же должны понимать, что то, что для нас историческая правда, нашим врагам геополитическим и историческим хотелось бы эту правду всячески забыть и стереть. Mm-hmm. И мы видим последствия. Мы видим последствия на Украине, переформатирование и искажение доходят до абсурда. Другое дело, что вот вы сказали про ЕГЭ по истории. Боюсь, экзамен – это не тот инструмент, особенно принудительный такой и обязательный, который позволит действительно сохранять историческую правду у нашего народа, у наших граждан о прошлом. Здесь, конечно, более сложные комплексные механизмы нужно использовать.
1: Денис Валерьевич, я вот о чем думаю. Что есть историческая правда? Да? Тогда нужно как-то договариваться о терминах, потому что одно дело, как, ну, если мы говорим о фактологии, такой-то год, такое-то число, такое-то событие, да, вот. А другое дело оценка этих событий. Ну, потому что сложно себе представить, что о том, что творил фашист Мельник, на Украине не знают. Ну, как-то вот вряд ли вот с этими фактами они не знакомы. Другой вопрос, что они к этому по-другому теперь относятся.
0: А почему не знакомы?
1: Я и говорю.
0: Ну, что... знаете, все-таки стирали это, всячески пытались изобразить, что он не нацист, убивающий детей, стариков, женщин, желающий истребления всех и вся, с такой человеконенавистнической идеологией, а на протяжении десятилетий, особенно вот после распада Советского Союза, внушалась мысль, что это вот такой человек, который боролся с советским режимом, хотел, значит, счастья украинскому народу.
1: Присягнув на верность Гитлеру.
0: Да, и все эти преступления, которые он совершал, все это человеконенавистнические поступки, они как раз стирались и из учебников, из медиа различных, из информационного пространства, и всячески старались из черного сделать белое. И это, вы знаете, в истории человечества сплошь и рядом происходящее. То есть, конечно, для нашего народа, для России у нас есть свои герои. Свои герои в многочисленных войнах, которые отличились, спасали нашу страну от захватчиков. Благодаря им, собственно, мы и живы, и развиваемся как самостоятельное, суверенное государство. А вот наши герои, наши вот эти прапрадеды, деды, они ведь для людей из некоторых других стран, они как раз воспринимаются как злодеи. Ну, потому что взяли и их победили, этих нацистов. А потомки этих нацистов сейчас вот живут и на самом деле расстраиваются, что их прапрадеды проиграли, не захватили весь мир, не истребили всех славян, всех русских, татар там и так далее, не оставили исключительно от них арийцев. Я вот про это и сказал, что, конечно, у каждого своя правда. И вопрос вот тут принципиальный. Если мы позволяем вот так вот брать и стирать нашу правду, переписывать и изображать что-то другое, то мы можем, собственно, потерять свою государственность совершенно спокойно и свою идентичность. И именно это происходит на территории Украины, многонациональной Украины, которая, конечно же, если бы Гитлер победил, ее бы в принципе не существовало. И никаких бы украинцев в принципе бы и не было. Но вот видите, именно как военная технология по переформатированию использована, и вроде бы так из-под воль, так незаметно, аккуратненько, и дошло до таких крайностей. И именно поэтому, конечно же, указ президента крайне важен. Мы понимаем, что нужно все-таки принимать меры по защите, по отстаиванию нашей точки зрения, нашей правды, нашего взгляда, а в первую очередь, опять же, ради наших же детей и наших же внуков. для того, чтобы они жили не как манкурты, забывшие о своих корнях, а жили как нормальные свободные граждане.
1: Денис Валерьевич, не могу не уточнить немножечко в сторону, да, ну, от политического взгляда, ну, такой вот общечеловеческий, да. История все-таки предмет, который действительно опирается на документы, и довольно часто бывает, что какие-то новые документы появляются, или новые доказательства, или проводят, в конце концов, там ДНК-исследования, или еще какие-то исследования, технологии идут вперед, и выясняется, что, например, Иван Грозный сына своего не убивал, да? Хотя до сих пор мы искренне верили, что было по-другому. Там. Или еще какие-то моменты выясняются постепенно, что было не так, а вот так. Там есть, опять же, у нас всевозможные альтернативщики, так называемые, да, исторические. Вот есть, с этими фактами как быть?
0: Есть альтернативщики, которые нам на грани фальсификации, конечно же, история. И вот здесь как раз исторический опыт человечества крайне важно понимать. А вот даже во время Великой Отечественной войны были специальные отряды и у нацистов, и у нас, которые приходили и в первую очередь захватывали архивы и заходили. Если вспомнить древнюю историю, например, то тоже, собственно, римляне старались всячески уничтожить историческую память и исторические представления о покоренных народах. И изображали, естественно, как победители из этих племен, каких-то варваров, злодеев, демонизация вот этих врагов. И уничтожали какие-либо исторические источники, свидетельства по максимуму, для того, чтобы исключительно провести свое видение, свою картину исторического прошлого и настоящего.
1: Это вот я вот как раз об этом и говорю. Да. А если мы нашли что-то, да, а официальная история отказывается признавать этот факт на основе того, что нет, мы уже зафиксировали вот такой факт, он доктринный, мы не будем его менять.
0: Нет, это, к сожалению, вот, или к счастью, академическая история, конечно же, осмысливает, анализирует в комплексе исторические источники и в рамках большого контекста такого, более широких хронологических периодов и так далее. И, честно говоря, ну, опять же, найденный тот или иной документ проверяется и на подлинность, в том числе и на достоверность, и на понимание, кто автор этого исторического источника, с какой целью и почему он пропадал или вдруг был найден. И вопросы как раз подделки и фальсификации различных исторических документов – это целый комплекс специальных исторических дисциплинах, которые этим занимаются. Но на самом деле здесь речь идет, скорее всего, не об этом, когда мы говорим о защите исторической правды. Mm-hmm. Это речь действительно о мировоззрении, о том, что такое хорошо, что такое плохо. А вот что нацизм – это плохо, это был консенсус в 1945 году достигнут всего человечества.
1: Всем мировым сообществом.
0: Да, и даже немцы на протяжении десятилетий признавали, что нацистская идеология, она ужасная, что если это как некий каннибализм, и все понимают, что это приводит к истреблению человечества ради какой-то одной нации, это не должно быть в принципе. Но видите, спустя там 50-60 лет вдруг уже что-то начинает и забываться, или специально изыматься
1: из-за воспитателя.
0: Да, начинаются эти окна Овертона пресловутые использоваться. И потом действительно вдруг говорят, а вы знаете, это вовсе был не людоед и серийный убийца, а вот герой некий.
2: И именно этому как раз нужно на это нужно предотвращать. Спасибо, Денис Валерьевич, большое. Время, к сожалению, заканчивается. Наверное, мы с вами этот разговор как-нибудь в наших эфирах продолжим. Кандидат исторических наук, доцент Государственного академического университета гуманитарных наук Денис Фомин-Нилов был с нами на связи.
3: Мы так торопимся жить, что тонем в море информации. Газета «Аргументы недели». Все самое главное за неделю. «Аргументы недели». Аргументы народа. Не пропусти свои «Аргументы недели».
4: 16+.
5: 11, 12 и 13 июня. Московский концертный зал «Зарядье». Валерий Гергиев и симфонический оркестр Мариинского театра представят цикл выступлений к 135-летию со дня рождения Сергея Прокофьева. Не пропустите грандиозный праздник в одном из лучших залов страны. Информация о билетах на официальном сайте zalzaryadye.moskva.
4: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года.
3: Наше время.
2: Продолжаем наш эфир. Людмила Шаульна, Данил Гусельников. И переходим к следующей теме. Хотим спросить у нашего эксперта, что происходит в Сербии. Потому что прозвучало очень, ну, скажем так, неприятное, учитывая наши особые отношения с сербами, заявление. Заявление это принадлежит председателю сербского парламента Ане Брнабич. Она сказала во время общения с журналистами, что не считает, не то чтобы не считает, там такая формулировка тоже очень обтекаемая была. И вроде как журналисты спросили, ну вот отношения между Москвой и Белградом, они же братские. И она сказала, я бы не сказала, что это братские отношения. То есть она не сказала, что это не братские отношения. Но вот такая вот формулировка была, я бы не сказала, что это братские отношения. Естественно, многие средства массовой информации написали о том, что, в общем, это, ну, Сербия больше не считает Россию братской страной, а россиян и русских братским народом. И вот об этом мы как раз с нашим экспертом хотим поговорить. Неужели настроения в Сербии меняются, и нужно ли нам здесь разделять сербов и сербское политическое руководство? Попробуем сделать все это вместе с научным сотрудником отдела европейских политических исследований Института мировой экономики и международных отношений имени Примакова Полина Соколова с нами на связи. Полина Сергеевна, здравствуйте.
6: Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Полина Сергеевна. Но я еще добавлю, да, чтобы уж совсем картину обрисовать, что сейчас в Сербии идут достаточно активные протесты, многотысячные митинги с требованием ухода в отставку президента Сербии. Вучич даже сказал, что да, возможно, это произойдет и так далее. То есть там, в общем, сейчас фон такой нестабильный политический. Так как же нам расценивать вот такие заявления представителей сербской власти? Действительно, русские сербы больше не братья навек?
6: Ну, вы знаете, я, конечно, отношусь к тем, кто разделяет все-таки политические заявления и понятие братства. Все-таки это не из политического лексикона. И думаю, что между сербами и русскими, конечно, это братство сохраняется, но не в плоскости политики сейчас. Хотя нужно оговориться, что сербским политикам свойственно вот выступление в разном ключе на разных площадках в последние годы. С начала конфронтации России и Запада, России и Европейского Союза, конечно, сербские политики вынуждены в Москве усиливать свою риторику стратегического партнерства с Россией, а на площадках Европейского Союза или вот таких атлантических площадках, как Глобсик, на котором это такая конференция по безопасности под эгидой НАТО и Евроатлантического сотрудничества, конечно, там они говорят больше о сотрудничестве с Европейским Союзом, вступление в который, конечно, остается стратегической целью для Белграда. Поэтому вот это, во-первых, надо учитывать контекст, в котором произносится заявление. Во-вторых, Анна Брнабич не первый раз делает такие, как сказать, не очень дружественные по отношению заявления. Уже наш МИД реагировал несколько лет назад, когда ей тоже приписывалось заявление, что между Европейским Союзом и Россией Сербия обязательно выберет Европейский Союз. Ну, тогда были оговорки, что неправильно ее поняли. И сейчас, мне кажется, тоже вот просто это братство, уж очень такое святое слово, и, ну, не вовремя она его упомянула. Вот, в общем, очень не кстати ее спросили об этом братстве журналисты.
2: Что специально, наверное, хотели спровоцировать, на самом деле, мне кажется.
6: Ну, думаю, что да, конечно, вы знаете свою работу журналистскую. Да, в общем, конечно...
2: На Радио России никаких провокаций, Полина Сергеевна. Мы без
6: этого обходимся. Слава Богу, конечно. Но хочу еще сказать одно, что вот сейчас в Москве проходит конференция «Большая по безопасности», на которой присутствуют представители Сербии, в том числе Александр Вулин, такой яркий политический деятель сербский. Вот в его
2: экс-глава МВД Сербии, если мне не изменяет память.
6: Нет, он был в свое время и главой МВД, и главой специальных служб, и был в последнее время вице-премьером в правительстве. Сейчас он государственной должности, по-моему, не занимает, является председателем. Ну, во-первых, он занимается политической деятельностью как глава партии и возглавляет Российское историческое общество в Сербии. Вот в его риторике как раз звучат даже слова о братстве, о стратегическом партнерстве. То есть слов положительных в отношении России со стороны сербских политиков тоже достаточно, их можно найти.
2: Полина Сергеевна, объясните, да, пожалуйста, почему у Белграда всегда выбор либо Россия, либо Евросоюз? Что, если вступит Сербия в Евросоюз? Мы перестанем братскими народами, что ли, быть? Ну, то есть, я так понимаю, что руководство России, оно европейцам говорит, да даже Украину берите в свой ЕС, нет вообще никаких проблем. Мы же против военного альянса, а против экономических альянсов мы никаких претензий не имеем. Почему у Сербии такую растяжку делают? Либо то, либо это, и никак иначе.
6: Ну, вы знаете, просто идет серьезная санкционная война, не говоря уже о вооруженном конфликте на Украине, в котором так или иначе европейские страны принимают участие. И, конечно, для кандидатов на вступление в ЕС существуют сейчас серьезные требования по согласованию своей внешней политики с общеевропейской политикой. А общеевропейская политика, как она заявлена во всех документах европейских стратегических, это Россия главный противник сейчас на политической арене,
2: враг,
6: в мире.
2: Да, да.
6: И поэтому, враг. И поэтому, конечно, Сербия, которая планомерно и благородно не вводит санкции по отношению к России. Вот здесь, кстати, можно тоже покритиковать Анну Брнабич, которая сказала, что вот эти санкционные вещи носят символический характер. Нет, они не носят символический характер. Сербия единственная европейская страна, которая сохраняет с нами авиасообщение. В Сербию в единственную могут приезжать свободно наши политические лидеры, ну, не говоря о простых гражданах, до которых сохраняется безвизовый режим. В Сербии, в Республике Сербской, в Боснии и Герцеговине продолжает развитие русский язык и наращивает его преподавание сербские школы. Действуют беспрепятственно Россотрудничество в виде русского дома в Белграде, который очень интенсивно ведет свои мероприятия. Открывается русский дом в Бане Луци, в Республике Сербской. Так что, конечно, это сотрудничество нельзя недооценивать. Но и переоценивать его в экономике тоже сейчас не стоит. Потому что, конечно, вот в нефтяной отрасли, вы тоже все знаете, Сербия сталкивается с серьезным давлением со стороны американцев и европейцев. И вот вынуждена российская компания «Газпромнефть» продавать долю свою в сербской нефтяной индустрии. Так что, в общем, ситуация для Сербии очень непростая, поэтому, конечно, резких таких заявлений политиков, наверное, политикам стоит избегать. Но, в общем, и России надо относиться снисходительно к той ситуации, в которой сейчас находится Сербия и внешнеполитически, и внутри.
1: И внутриполитически. Вот как раз этот момент, совсем, правда, мало времени остается, но, тем не менее, хотелось бы вас попросить тоже осветить те события, которые сейчас там происходят. Очень уж они похожи на Майдан, и очень уж не хочется повторения Майдана в этой республике. Как вы считаете, чем это все закончится?
6: Но вы знаете, главное требование протестующих должно быть удовлетворено в этом году. То есть будут назначены досрочные парламентские выборы. То, что сейчас тоже разгоняется ситуация насчет Вучича, то, что он досрочно уйдет в отставку с поста президента, связано с тем, что в следующем году кончается его президентский мандат. И есть вероятность, то, что вот на предстоящих осенью парламентских выборах он может возглавить партию, список сербской прогрессивной партии или альянса, на котором и выдвигаться как премьер-министр. Это еще не решено, и, может быть, я поспешно это вот так в эфире говорю, но вот предстоят выборы. Надеюсь, что они пройдут мирно, и ситуация, может быть, разрешится в какой-то мере. Но напряженность нынешнего момента, что протестующие до сих пор, которых возглавляют студенческое движение в массе, не сформировало ни своих политических представителей, ни свою программу. На региональных выборах они уже участвовали, а вот к парламентским выборам они еще не предоставили свой список, свою программу. Так что вот пока такая неясность предвыборная, она существует и вызывает, конечно, очень серьезную внутриполитическую напряженность в Сербии.
2: Полина Сергеевна, спасибо вам большое за экспертное мнение, за очень интересный разговор. Научный сотрудник отдела европейских политических исследований Института мировой экономики и международных отношений имени Примакова Полина Соколова была с нами на связи. Данил Гусельников, Людмила Шаулина были в эфире. Не переключайтесь.
1: Да, вернемся скоро.
2: Сразу после свежих новостей. Мы ненадолго,
3: да. Наше время.
7: Когда в центре конфликта ребенок. Новая история в программе «Детский вопрос».
8: 24 мая 2024 года мы встречались с Никой. После этого я ее не видела. Потому что так хотят опекуны. Когда они узнали, что родители Ники лишили прав, они тогда совсем решили оборвать все связи с нами.
7: «Детский вопрос». В четверг в 22:35 по Москве и в 14:35 по времени Анадыря.
9: Где выращивают лучшее зерно? Чем кормят коров? И что будет с ценами на продукты? Эти и другие вопросы разбираем в программе «Крестьянская застава».
10: Каждый человек на планете ест минимум 3 раза в сутки. Это сотни тысяч тонн продовольствия ежедневно. Питание нужно вырастить, надоить, откормить, выловить, переработать, сохранить, перевести и доставить потребителям. Кормить людей не только увлекательное занятие, но и гигантская индустрия.
9: Экономист Игорь Абакумов и ведущие эксперты аграрной индустрии расскажут все о продовольствии, продовольственной безопасности, фермерских хитростях и секретах производства. «Крестьянская застава». Каждую среду в 15:10 по Москве и в 14:10 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
11: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович. Я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
12: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
11: Слушайте нас в Красноярске на частоте 94,5 FM.
9: Радио России. Главное радио страны. Радио России теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное. Радио России. С историческим прицепом.
13: Mercedes-Benz 220. Это машина 1953 года. Этот автомобиль принадлежал президенту Венесуэлы Педро Хименесу. Сохранилась копия дата-карты. Это документ, в котором показано, в каком виде машина сошла с завода и кто был ее заказчиком.
7: Коллекционер старинных автомобилей Кирилл Евстафьев. В программе «Коллекционер». В четверг в 10:35 по Москве и в 11:35 по времени Ижевска.
9: Редкие альбомы, архивные интервью, релизы, изменившие современную музыку. Все это в программе Дмитрия Добрынина «Раритеты».
14: Друзья, в каждом эфире мы представляем историю пластинки, которая прошла проверку временем и не теряет актуальности в наши дни.
9: «Раритеты» слушайте по вторникам в 10:45 по Москве и в 11:45 по времени Саратова. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
15: Я Анна Мартяшкина, ведущая передачи «Мир интересных фактов» на Радио России «Чукотка».
16: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России «Чукотка».
9: Радио России. Главное радио страны.

0: Московское время 5 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главные события к этому часу. Россия и Казахстан уже несколько лет сохраняют стабильно высокие объемы экспортно-импортных операций, подавляющая часть которых осуществляется в национальных валютах. Вооруженные силы России продолжают проведение специальной военной операции. Делегация Уганды примет участие в Петербургском международном экономическом форуме в этом году. Далее подробно. Владимир Путин посетит Казахстан с государственным визитом 27-29 мая. В преддверии визита в газете «Казахстанская правда» опубликована статья Владимира Путина «Россия-Казахстан. Союз в сердце Евразии». Ее текст размещен на сайте Кремля. Россия и Казахстан уже несколько лет сохраняют стабильно высокие объемы экспортно-импортных операций, подавляющая часть которых осуществляется в национальных валютах, заявил Владимир Путин. Глава государства отметил, что Россия и Казахстан уделяют большое внимание экономике, так как страны – крупные торговые партнеры. Несколько лет подряд сохраняются стабильно высокие показатели объемов экспортно-импортных операций, подавляющая часть которых осуществляется в национальных валютах, написал Владимир Путин. Он добавил, что общая сумма накопленных российских капиталовложений в казахстанскую экономику составляет почти 30 миллиардов долларов. При этом свыше 40% всех казахстанских юридических лиц с иностранным капиталом – это компании, созданные совместно с партнерами из России, подчеркнул лидер российского государства. Путин отметил, что с участием российских инвесторов в республике реализуется порядка 70 крупных проектов, в том числе в автомобилестроении, тяжелом машиностроении, химической промышленности и многих других технологичных отраслях, благодаря чему уже создано более 60 тысяч новых рабочих мест. Россия признательна президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву за приезд в Москву на празднование 81-й годовщины победы в Великой Отечественной войне, написал президент Владимир Путин. Российская Федерация готова и впредь всемерно развивать многоплановые союзнические отношения с Республикой Казахстан. Убежден, что наши переговоры в ходе предстоящего визита придадут существенный импульс дальнейшему укреплению российско-казахстанского партнерства. И, конечно, пользуясь случаем, передаю самые добрые пожелания здоровья, благополучия и процветания всем гражданам дружественного Казахстана, написал президент России. Напомню, государственный визит Владимира Путина в Казахстан начнется сегодня. Он продлится 3 дня. Российская делегация будет представительна. В нее входит более 30 человек. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. По его словам, в ее составе будет вице-премьер Алексей Аверчук, 9 министров, а также представители крупного бизнеса.
2: Наша делегация весьма представительна. У нас в состав входит где-то более 30 человек, 9 министров, Лавров, Козлов, Кравцов, Никитин, Решетников, Цивилев, Чунченко, Дегтярев, Шадаев. Также, естественно, представители администрации, представители Центробанка Набиуллина, руководители федеральных служб Шугаев, Попова, Чеханчин, Кривицкий, директора государственных корпораций «Росатом», «Роскосмос», «РЖД», председатель правления банка ВТБ «Костин» и, естественно, как это уже принято, многочисленные представители крупного бизнеса.
1: Владимир Путин планирует сегодня вечером пообщаться с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, а уже в четверг принять участие в саммите ЕАЭС. Вооруженные силы России за сутки поразили места производства, хранения и запуска беспилотников, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 150 районах, сообщили в Минобороны. Подразделения группировки войск «Север» освободили населенные пункты Запселье и Ресное в Сумской области. Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике 6 украинских бригад и полка ВСУ. Удар по общежитию в Старобельске – это преступление против человечества, об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании. Он отметил, что это может вынудить Россию использовать оружие, которое не оставит следа ни от кого.
3: Киевский преступный режим направил беспилотники на беззащитных детей. 21 ребенок погиб, большинство девочек. Это преступление против человечества, оно не имеет срока давности. Это ответственность Зеленского и его подручных, отморозки. Те, кто направляет ракеты и беспилотники на детей, стариков, женщин. Это все может привести к тому, что мы будем использовать то оружие, которое не оставит следа ни от кого. До этого доводить нельзя. Давайте почтим память детей.
1: Володин также заявил, что американский предприниматель Илон Маск должен понимать, что его спутники Starlink используют для убийства детей. Ранее иностранным журналистам в Старобельске показали обломки беспилотника, на котором была американская антенна Starlink, передает РИА Новости. Делегация Уганды примет участие в Петербургском международном экономическом форуме в этом году, заявил РИА Новости посол страны в Москве Мозис Кизиге. «Я буду руководить делегацией из Уганды. Международный форум – это очень важное событие, и мы всегда обретаем важные знакомства в рамках этого мероприятия. Мы будем в Санкт-Петербурге на следующей неделе», – сказал посол. Напомню, Петербургский международный экономический форум в этом году пройдет с 3 по 6 июня. На этом пока все. Вся оперативная информация доступна на сайте вести.ру.
0: Спорт.
4: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Футбол. Константин Тюкавин не полетел в составе сборной России в Каир на товарищеский матч с Египтом, который состоится 28 мая. Об этом сообщает «Спортэкспресс». Вместе с тем отмечается, что тренерский штаб национальной команды планирует задействовать Тюкавина в двух других ближайших товарищеских матчах с Буркина-Фасо 5 июня и Тринидадом и Тобаго 9 июня. Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков стал самым дорогим футболистом российской премьер-лиги после очередного обновления авторитетного портала «Трансфермаркт». А теперь 20-летний футболист сборной России оценивается в 28 миллионов евро. Его стоимость выросла на 3 миллиона. Второе и третье места делят Матвей Кисляк и Эдуард Спиртсян с показателем в 25 миллионов евро. Генеральный директор московского «Спартака» Сергей Некрасов заявил о том, что красно-белым необходимо усиление состава. Если команда хочет бороться за чемпионство, то, безусловно, нужно усиливаться. Конечно, будем это делать, подчеркнул Некрасов. Возвращение Жозе Мауриньо на пост главного тренера «Реала» зависит от итогов выборов, в ходе которого станет известен президент королевского клуба на новый срок. По информации издания АС, Мауриньо уже согласовал контракт с «Реалом» на 2 года с возможностью продления на сезон. Однако подписание соглашения отложено до проведения президентских выборов в «Реале». Соперником Переса на предстоящих выборах президента «Реала» будет Энрике Рикельме. В завершении теннис на втором сезоне турнира «Большого шлема» открытом чемпионате Франции завершилась программа матчей первого раунда. 18-летняя Алина Корнеева уверенно прошла Элизабету Кочаретто 6-3, 6-3. 22-я сейная Анна Калинская была сильнее прошлогодней полуфиналистки Ролан-Гаррос Луиз Буассон 6-2, 6-2. В мужском турнире 6-й сейный Даниил Медведев сенсационно в 5 сетах уступил 97-й ракетке мира Адаму Уолтону. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
1: Сегодня, в среду, 27 мая, в Южно-Сахалинске плюс 21, плюс 23, переменная облачность, без осадков. В Екатеринбурге плюс 29, плюс 31, переменная облачность, также без осадков. В Калининграде плюс 15, плюс 17, переменная облачность, без осадков. В Волгограде плюс 19, плюс 21, облачно с прояснениями, пройдут кратковременные дожди. В Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, пройдет кратковременный дождь. Днем в городе на Неве плюс 11, плюс 13. В Москве облачно с прояснениями, пройдут кратковременные дожди. Днем в столице плюс 13, плюс 15. Атмосферное давление составит 731 миллиметр ртутного столба, что ниже нормы.
5: Как рождаются открытия? И кто стоит за научными прорывами? Говорим просто о сложном. В программе Любови Стрельниковой «Научный подход».
6: Почему, чтобы вода была холодной, в нее бросают камешки? На небе четное число звезд или нечетное? Почему мясо быстрее портится на лунном свету, чем на солнечном? Что это за вопросы? Все они взволновали ученых, наших с вами современников, которые в поисках ответа провели экспериментальные исследования и нашли разгадку.
5: Российские исследования, передовые технологии и те, кто двигает науку вперед. «Научный подход» по средам и пятницам в 14.10 по Москве и в 15.10 по времени Ульяновска.
7: От Балтики до Тихого океана живут люди, для которых добро и мы вместе – норма жизни. Они приходят на помощь, помогают детям и пожилым, поддерживают тех, кто защищает Родину. Шестой сезон премии «Мы вместе» ждет тех, кто делает мир лучше. Если ты с нами, расскажи о себе и своем проекте. Подай заявку на премию «Мы вместе РФ».
5: Полевая почта «Радио России». Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты «Радио России» +7 910 444 91 59 +7 910 444 91 59. Ваше послание услышит вся страна.
0: Прямо сейчас.
5: Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм. Наша жизнь. Наши победы. Наша история. Наше будущее. Наша страна. Наше время. В нашем эфире Людмила Шаулина и Данил Гусельников.
8: Мы продолжаем наш эфир. Впереди у нас еще час нашего времени. Людмила Шаулина, Данил Гусельников. Здравствуйте.
9: Здравствуйте, дорогие друзья. Как всегда, напоминаем наши контакты. 8-925-222-99-92. Это номер наших эфирных мессенджеров. Присоединяйтесь к беседе, задавайте ваши вопросы нашим экспертам, оставляйте собственные мнения и комментарии по темам, которые мы обсуждаем. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте, там много всего интересного, и трансляция там тоже доступна, под которой можно также оставить свой комментарий. Скачивайте приложение «Радио России» в Рустор и Google Play, оно доступно абсолютно бесплатно, там много всего, функций те же и даже больше. Ну а самые свежие и интересные новости всегда на вести.ру, присоединяйтесь.
8: Ну, а мы сейчас продолжим тему, которую в одном из наших эфиров начали наши коллеги. Удивительная, конечно, история. Дело в том, что в ближайшее время на дне Волги начнет расти клубника.
9: Начнет плодоносить. Расти она, как я понимаю, уже растет. Ага. Блогер-ботаник Михаил Журавлев погрузил, насколько я понимаю, вот растение на дно Волги. Сейчас спросим, как себя чувствует клубника и как она вообще там будет жить. Действительно фантастическая и необъяснимая история. Михаил с нами на связи. Блогер-ботаник, автор блога «Логово ботаника» в «Одноклассниках». Михаил Журавлев с нами на связи. Михаил, здравствуйте.
10: Приветствую.
8: Здравствуйте, Михаил. Насколько мы знаем, процесс погружения уже случился, верно?
10: Ну, все не совсем так. То есть батискаф под водой побывал.
9: Так.
10: Это было погружение именно тестового характера. Мне нужно было удостовериться в том, что я все сделал правильно, что все герметично. Вот. И погружал я на водоемчике на таком, что если произойдет авария, то я мог бы спокойненько сам это все дело достать. То есть, угу. В Центральном парке культуры в Волгограде мне выделили речушечку с рыбками, вот туда и погружал.
9: А мы уже подумали, что вы полностью провели эксперимент. Ну тогда рассказывайте о нем. Что это будет за эксперимент, для чего вообще его проводите? Как вам в голову эта идея пришла?
10: Ну, дело в том, что я вообще увлекаюсь прогрессивным растениеводством, то есть без почвы, без солнца, какие-то полностью искусственные условия. Вот, и постоянно усложняю себе задачу в лаборатории, вот, и как-то вот следующий этап усложнения получился вот у меня такой в голове, то есть на дне реки вырастить. Вообще большая мечта когда-нибудь вырастить в космосе, вот, и, скажем так, это такой шаг в ту сторону, то есть проверка систем автоматизации, насколько правильно я понимаю физиологию растений, вот, и сейчас вот достал аппарат сегодня, только вот буквально перед вами, проверил, все хорошо, вот теперь дорабатывать его, устанавливать сенсоры, датчики, и как только вода в Волге устаканится, сейчас у нас разлив, поэтому берега подходящего для погружения я так найти не смог, каждый день уровень воды меняется, вот, а мне нужна была хоть какая-то глубина, в общем, поэтому первый запуск все-таки не в Волгу. Ну, оно даже так и удобнее. Для тестового хорошо.
11: Хорошо. Ну, то есть задача такая, чтобы действительно созрела клубника, которую можно употреблять в пищу в замкнутом неком пространстве, где искусственно созданы условия для выращивания клубники. Верно?
10: Верно. И, кстати, вот один из моих, одно из моих предположений сейчас, когда я достал, оно подтвердилось. Я хочу попробовать создать замкнутый цикл по воде. То есть дать стартовый какой-то объем жидкости, ну, раствора питательного, и больше по возможности туда ее не добавлять на весь цикл. Дело в том, что растение транспирирует, испаряет влагу, и она у нас улетучивается. А здесь, так как стенки батискафа холодные, она конденсируется и возвращается обратно в корневую. То есть такой круговорот воды образуется. И вот задача как раз во время эксперимента понять, насколько получится замкнуть этот цикл, может быть, добавить, а может быть, лишнее убрать. То есть вот это такое самое-самое интересное для меня.
9: А скажите, пожалуйста, Михаил, а что из себя вот этот батискаф представляет? Я почему-то, когда первый раз познакомился с вашей инициативой, я подумал, что вы прям в грунт ее на дне собираетесь высаживать, клубнику я имею в виду, а потом оказалось, что это какой-то, ну, как купол, что ли, я не знаю. Объясните, как это, как устройство выглядит?
10: Да, так как у меня нету там супермастерских огромных бюджетов, приходится все фантазировать всегда как-то вот из подручных средств. И вот, ну, в моем представлении, когда я представляю подводный аппарат, это, ну, некая стеклянная сфера. И, соответственно, у нас практически там у каждого пятого, десятого есть такой аквариум круглый. Вот я нашел большой круглый аквариум, перевернул его. По сути, это воздушная камера, где растение может свои листочки распускать. Корневая зона – это емкость с субстратом. Но все это нужно как-то утащить на дно. Все-таки воздушный шарик утопить не такая простая задача. Поэтому да. Нижняя часть аппарата – это большой бетонный огрузок, который я рассчитывал. И вот как раз погружение показало, что расчеты совпали тютелька в тютельку. Все пошло прям ровно по плану. Когда полностью батискаф ушел под воду, его вес составлял вот так вот по веревке килограмма 3-4. Ну, то есть вот как раз небольшой запас для того, чтобы утопить. То есть все, расчет получился.
11: А есть ли какая-то практическая ценность, помимо того, что однажды клубника вырастет у нас на Марсе? Может быть, уже кто-то заинтересовался вашим экспериментом?
10: Ну, пока заинтересованности не видел. Но вы знаете, вот если так вот предположить, именно с коммерческой точки зрения, для наших растениеводов, для тепличных комплексов вода – это один из больших расходников. И она также, ее можно, в принципе, наверное, замкнуть. Ну, в цикл. Не знаю, насколько это будет им действительно интересно. Для меня здесь еще же дополнительные факторы – это все-таки выращивание получится при пониженных температурах, так как на дне все-таки температура будет в районе 18 градусов в лучшем случае. И плюс еще там будет повышенное давление, что тоже нестандартное для растений условие. То есть, ну, для меня это вот интерес именно по моему хобби. Наверное, какую-нибудь научную ценность это будет нести, но нужно считать, что это все-таки мое хобби и шаг к моей мечте. Вот, наверное, так это будет более правильно.
9: Михаил, еще один момент мы с вами не рассмотрели. Понятное дело, что там, как в каком-то виде удобрения можно будет внести, почву вы положите под этот купол в бетонный огрузок. Но что касается солнечного света, на дне реки его представляется не так много для клубники, а клубника – это то растение, которое, в общем, все садоводы это знают, требовательно к освещению. Как этот вопрос будет вами решен?
10: Все верно. Поверх купола стеклянного уже собрал и вот как раз испытал светильник. То есть помимо, вот смотрите, у меня сам, то есть вот этот батискаф, он не абсолютно автономный, к нему будет идти рукав воздушный, так как регенерацию углекислого газа компактную я пока придумать не смог, поэтому углекислый газ буду брать из атмосферы. Вот. И, соответственно, по этой же трубе пойдет еще провод питания на фитосветильник. То есть там будет освещение, сейчас это где-то 80 ватт, для клубники должно хватить за глаза.
9: То есть получается, что помимо того, что нужно найти подходящее место, нужно еще и рассчитать глубину, на которую пойдет этот самый рукав. То есть получается, что стационарная точка на берегу тоже должна присутствовать.
10: Да, то есть это причал лодочный. Они обычно оснащены питанием для того, чтобы аккумуляторы заряжать, свет горел.
9: А, вот, в принципе, это как марина, некая марина вам нужна, куда вот лодки причаливают, вот оттуда.
10: Да, да, да, то есть место лодочное, где вот она могла бы спокойно стоять, никого не бояться, и чтобы к ней хоть какое-то питание подходило. Потому что там же еще куча всяких сенсоров и датчиков, и даже просто, чтобы из них информацию наверх поднять, по воде сигнал передать не получится. Так что как минимум вверху еще принимающее устройство будет находиться.
9: Как отреагировали ваши подписчики, Михаил, на ваш такой необычный эксперимент, честно сказать?
10: Ну, на самом деле, очень по-разному. Да, то есть, ну, есть люди, которые ищут смысл, а здесь смысла на самом деле не так много, да, то есть там, ну, есть некоторые данные, получатся научные, но они, наверное, не представляют огромной ценности, я имею в виду в фундаментальном плане. А есть люди увлеченные, так как я все-таки популяризирую свое хобби, и те люди, которые также увлеклись, им это интересно, потому что это необычно, и они поддерживают, и хотят деталей. Поэтому очень-очень разные отклики, отзывы.
9: Ну, Михаил, что ж, успехов, да, мы удачи. Вам желаем. Будем следить за вашим экспериментом. Тоже нас заинтересовали. Блогер-ботаник, автор блога «Логово ботаника» в «Одноклассниках» Михаил Журавлев был с нами на связи.
0: Наше время.
11: Ну и раз об экспериментах заговорили, продолжим эту тему. На этот раз новости из пермского политеха. Там разработали и запатентовали, что немаловажно, новый способ подбора цветовых решений для фасадов зданий. Ну, казалось бы, ну какая разница, в какой цвет покрасить дома? А нет, выяснилось, что таким образом можно повысить чувство уверенности и чувство радости у людей, живущих в том или ином городе.
9: По данным современных исследований, как пишут ученые, гармоничные цветовые решения помогают снижать уровень стресса и визуальной усталости. При этом в российских городах нередко наблюдается визуальный шум, хаотичное сочетание фасадов, вывесок, кондиционеров и поврежденных, кстати, тоже поверхностей. Поэтому новый подход, который вот ученые пермского политеха разработали, он, скажем так, изменит все это и на основе климатических условий, текущего архитектурного стиля изменит эмоциональное восприятие городской среды у местных жителей. Уже, кстати, подобраны два города для тестирования этой разработки. Это Соликамск и Березники, два города в Пермском крае, которые в этом году или в следующем году юбилей свой отмечают. И вот к этому мероприятию могут обрести новый облик. Сейчас обо всем узнаем у доктора технических наук, кандидата экономических наук, доцента, начальника управления организации научных исследований Пермского политеха Александр Алексеев. С нами на связи. Александр Олегович, здравствуйте.
12: Здравствуйте.
9: Александр Олегович, расскажите сначала о... Что это такое? Система, технология, программа? Как правильно назвать этот дизайн-код, который разработан?
12: Мы разработали и запатентовали способ формирования колористических композиций для оформления фасадов зданий, жилых, промышленных, гражданских. Вот. Этот способ можно автоматизировать и создать программу для ЭВМ. То есть сейчас это совокупность нескольких программ, которые мы специально используем для того, чтобы научно обосновать, какие цвета лучше всего использовать в том или ином городе, в том или ином районе, с учетом климатических, географических, ну и социально-демографических факторов.
11: И действительно доказано, что цвет каким-то образом может улучшить настроение и ощущение людей, которые вот в этом городе живут?
12: Да, есть эксперименты, которые показывают о том, что цвет влияет, например, на когнитивные способности человека. Проводились специальные эксперименты, в ходе которых людям задавали задачи на логику и задачи на память. В результате на фоне показывали изображение, и выяснилось о том, что при определенных цветах, когда человек видит визуальный стимул позитивного характера, то природа этого до конца не изучена, но человек гораздо лучше решает когнитивные задачи. А вот, например, цвета не влияют на память. Вот это было обнаружено в ходе экспериментов.
9: Александр,
12: и мы этот эффект используем.
9: Да? А позвольте поинтересоваться. Вот Соликамск и Березники – два города, которые могут впервые протестировать вашу технологию. В каких цветах они будут? Уже есть понимание? Как это будет работать?
12: Ну, эти города были выбраны действительно не случайно. Вы правильно сказали, что там будут юбилейные даты. Единственное, это будет в 2030 году и в 2032 году. Да, здесь почему мы так надолго заглядываем? Потому что для того, чтобы разработать дизайн-код и строительные компании успели отремонтировать фасады зданий на центральных улицах городов к юбилею, здесь необходимо заранее обосновать вот этот дизайн-код. А сейчас пока мы не раскрываем цветовых решений, это будет такой сюрприз, хороший подарок для жителей Пермского края, гостей Пермского края. Вот, поэтому выбрали эти два города именно потому, что Соликамску будет 600 лет, а городу Березники, это второй по населению, населенности город нашего региона, ему будет 100 лет в 32-м году.
11: И я прошу прощения, уточню просто. Ну, Соликамск не самый маленький город так-то, да? И действительно, в общем, я вот сейчас открыла фотографию улицы Соликамска, просто посмотреть. Ну, преобладает вот этот вот унылый серо-бежевый цвет силикатного кирпича.
12: Именно это мы исправим.
11: Да, да, мы да, исправим. Да. Ну, это типично, к сожалению, для всех городов, которые многих активно городов. Застраивались в 60-е, 70-е годы, вот этот силикатный кирпич, он действительно вот, даже если красный кирпич, из красного кирпича дома, они как-то понаряднее выглядят, а это, ну, совсем. Затраты-то большие. Неужели весь город вам разрешили перекрасить?
12: Здесь, в данном случае, это уже комитет будет решать, который формирует программу юбилейного. Вот. Мы лишь хотим разработать именно дизайн-код. То какие цвета, какие оттенки, какие сочетания. И эти решения будут использованы уже архитекторами при разработке фасадов. Вот чего мы хотим.
9: Александр Олегович, я не могу не поинтересоваться. Вот вы разработаете дизайн-код, а соликамцы или жители Березняков скажут, нам не нравится.
11: Верните это... нам наш силикатный кирпич, пожалуйста.
9: Ну, это теоретическая такая модель, да, понятное дело, что, наверное, любой дизайн-код цветовой будет лучше, чем цвет силикатного кирпича, но, тем не менее, кто вот финально, это вот не ученые будут уже, да, получается, решать, а уже городские власти в какой-то коммуникации с жителями, видимо, так?
12: Да, мы, например, проводили исследования на примере дошкольных образовательных учреждений, и мы привлекали работников детских садиков, потому что они каждый день приходят на работу и видят здание. Мы привлекали, опрашивали родителей тех детей, которые ходят в детские садики, и их мнение, их предпочтения цветовые, а у людей они есть. Прямо у отдельных определенных возрастных групп есть свои цветовые предпочтения. Мы их учитывали при разработке дизайн-проектов дошкольных образовательных учреждений.
9: И вот в такой-то как бы конструкции конечное «да» этому цвету кто говорил?
12: На практике, конечно, это говорят органы государственной власти, органы местного самоуправления, которым передана функция по определению архитектурного градостроительного облика объекта капитального строительства.
9: Да.
12: То есть именно они должны одобрить, как будет выглядеть фасад. В данном случае сегодня у этих департаментов нет таких инструментов, которые позволили бы объективно обосновать это решение, подходит или не подходит под тот или иной запрос.
9: Александр Олегович, спасибо вам большое. Александр Алексеев, начальник управления организации научных исследований Пермского политеха, был с нами на связи. Я просто понимаю, что наверняка вот ученые все это разработают, а власти потом деньги посчитают, ну и уже на этом основании будут принимать конечные решения.
11: Ну, может быть, повезет.
5: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
13: Я Анна Мартяшкина, ведущая передачи «Мир интересных фактов» на Радио России Чукотка.
14: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России Чукотка.
5: Радио России. Главное радио страны. Письма с фронта и на фронт. Истории воинов и душевная музыка.
15: Я Дурнев Григорий Валентинович, ветеран боевых действий. Мой сын Тимур Григорьевич Бабаев с августа месяца находится на СВО. Я хотел бы ему передать привет.
16: Здравствуйте, уважаемые бойцы. Я Долгополов Алексей Викторович. Горячо поддерживаю ваше желание победить. Пусть Бог хранит вас. Вы

0: пить. Что это такое, с чем едят, что, какие дисциплины, кто приехал, кто сильнее, кто победит.
1: Ты записал вопрос?
0: Да, да, да, да. Сейчас мне надо ручку точно.
1: Да, вот, пожалуйста.
0: Значит, давай попробую ответить на вопросы. Действительно, самая западная точка России проводит 10-е игры. Это отнюдь не первое. Михаил Дегтярев перед церемонией открытия сказал, что самая западная точка России — Калининград. Калининградская область отмечает 80 лет. Важная историческая, с исторической точки зрения, здесь, в Европе, да, поднимут флаги России и Китая, это имеет большое символическое значение, в том числе и в год 80-летия Победы. Масштабы участники, ну, это все достаточно широко. 300 молодых атлетов из национальных сборных России и Китая. То есть, отвечая на твой вопрос, приехали
2: китайцы
0: и российские спортсмены. Возраст участников от 11 до 20 лет. Программа соревнований 12 видов спорта. Мы сегодня поговорили с тренерами и специалистами, некоторыми из них, и они, собственно говоря, расскажут, что они будут делать. Медали также будут разыграны. Турнир длится неделю. Матчи и состязания принимают различные муниципалитеты, спортивные объекты региона. И, собственно говоря, ключевая особенность — это включение самбо в демонстрационную программу соревнований, поскольку именно вот этот вид единоборства, он уже, ну, достаточно давно претендует на попадание в олимпийскую программу, да, летних олимпийских игр, пока не получается, и, грубо говоря, презентация этого вида спорта, ну, на всех соревнованиях, она, собственно говоря, делает самбо, наверное, на шаг ближе к включению в Олимпиады. Ну, на самом деле, самый, наверное, самый интересный вид спорта — это все-таки настольный теннис, потому что Китай и настольный теннис — это большие друзья, что называется, но мы тоже умеем играть в настольный теннис. Мы сегодня поговорили со старшим тренером сборной России, юниорской сборной России до 20 лет, Русланом Степановым, и вот что он рассказал, собственно говоря, о матчах против сборной Китая. Загляну немножко вперед. Матч прошел не очень удачно для нашей команды.
3: Впервые мы, эти игроки именно впервые встретились с китайскими спортсменами на международных соревнованиях. Мы участвуем на турнирах ВТТ, но на эти турниры китайские спортсмены не приезжают. Поэтому эта встреча впервые с китайскими спортсменами, и это дало отпечаток на игру наших игроков. Они, значит, не смогли где-то чуть-чуть немножко справиться со своим волнением и, ну, не смогли показать стопроцентную свою игру. Вот поэтому результат матча 1-3.
0: Ну, молодые ребята, да, поэтому, которые играют против китайских спортсменов по настольному теннису, это всегда на самом деле тяжело. Если вы, наверное, видели в социальных сетях ролики с розыгрышами по настольному теннису, если он попадается, да, в подборке вашей, это достаточно захватывающее зрелище. Понятно, что там играют профессионалы, но вот там любой розыгрыш такой, если хорошо заходит, может длиться, там, не знаю, это 2 минуты, 3 минуты, вот один гасит, другой отбивает, но и с китайцами достаточно тяжело играть, поскольку действительно, как мы сейчас услышим у Руслана Степанова, 300 миллионов человек занимается этим видом спорта в стране, в Поднебесной. Давайте послушаем.
3: Российские спортсмены хорошо подготовились. Мы привезли сюда сильнейших спортсменов данного возраста. Мы были ограничены возрастом 2008-2010. Ну, а что касается китайских спортсменов, в Китае настольный теннис – это спорт номер один. Там занимается 300 миллионов человек. Можно вспомнить, что за последние 26 лет мужская команда Китая не проиграла ни одной золотой медали в чемпионатах мира и олимпийских играх. Поэтому какой бы состав китайцы не привезли, а турнир здесь такой статусный, поэтому, естественно, они привезли одних из лучших. Один из спортсменов там входит в сотку мира среди мужчин. Мы смогли, так скажем, немножко побороться. Я рассчитывал на большее, рассчитывал на то, что мы сможем взять очко на третьем номере, и тогда матч бы продолжился. А при 2-2 у нас были бы тоже неплохие шансы. Матч немножко не сложился, но в целом результатом, игрой, особенно игрой Васика Евгения, я доволен.
2: А настольный теннис – это олимпийский вид спорта?
0: Да.
2: Угу. А наши почему не ездят?
0: Потому что мы дисквалифицированы, потому что нас не допускают. Не ездят куда? конкретно на Олимпиады? Вот,
2: да, с китайцами не встречались, говорит наш эксперт.
0: А нет, ну какие-то товарищеские матчи, может, мы и проводили, но в профессиональном, да, как бы настольном

0: теннисе нас, в принципе, допустили, да, с флагом, да, гимном, поскольку это молодежные игры, да, юниорские, то вот, ну, просто, видимо, не получалось организовать, и вот как раз российско-китайские молодежные игры и прекрасный такой повод, чтобы встретиться, там вот полностью себя проверить на, ну, вот в поединках
1: против сильных. Ну, если сборных. Китайцы лучше в этом виде спорта, то это, в общем, неплохие встречи, несмотря на результат матча.
0: Нет, 1-3, нет, ну, как сыграли, так сыграли, действительно, волнение присутствует, поскольку ребята молодые, но китайцы, наверное, не единственные люди, которые хорошо играют в теннис, ну, потому что вообще все азиатские спортсмены из из азиатского регион хорошо держит ракетку в руках, да, по настольному теннису играет очень хорошо. Ну и европейцы, кстати, на самом деле тоже прекрасно играют. И, по-моему, на последней Олимпиаде, вот летней в Париже, там не только китайцы выигрывали, да, разряды и медали. То есть нет такого прям тотального доминирования сборной Китая, как, например, знаете, вот у них супер вид еще, это прыжки в воду. Там с трамплина, с вышки, неважно. То есть там из 10 комплектов наград китайцы на больших турнирах, на чемпионатах мира или на Олимпиадах могут выиграть 9 наград, ну, а 10-й, если там совсем уже там они сорвут один прыжок, ну, такой вот раз там в 5 лет бывает, и вот они могут один комплект проиграть наград. Такое действительно было. Давайте еще послушаем наших экспертов сегодняшних. Поговорим мы с пресс-секретарем Федерации скалолазания России Андреем Решетовым, и вот что он рассказал о программе этого вида спорта на молодежных играх.
2: Скалолазание впервые представлено на российско-китайских играх, и здесь, в Калининграде, будет разыграно 4 комплекта наград. У нас выступают юноши и девушки 15-16 лет. Это самая младшая возрастная группа, которая может выступать на международном уровне. Всего у нас 2 дисциплины. Сегодня уже начались соревнования в лазании на трудность. Это наиболее классическая дисциплина, где участники преодолевают высокие трассы, протяженные трассы. В данном случае на скалодроме высотой 18 метров. На пути от старта к топу, так называется финишный зацеп, они делают порядка 45-50 перехватов вот на этой дистанции. Есть всего одна попытка, 6 минут времени. И что важно, трассу впервые участники видят прямо перед стартом. То есть они сначала земли ее изучают за те же самые 6 минут и далее лезут. Кто залез выше, тот чемпион. И вторая дисциплина – это болдеринг. Здесь у нас участники преодолевают короткие трассы высотой до 5 метров. Они лезутся без страховочной веревки. В данном случае безопасность обеспечивается при помощи матов, которые лежат под трассой. В каждом раунде участники пробуют свои силы на 4 трассах. Они сложные, сложно-координационные, с прыжками, с такими с головоломками в хорошем смысле. То есть нужно еще понять, как это все лезть. И также все эти трассы спортсмены видят прямо перед стартом.
0: Ну и надо сказать о ребятах, которые попали в нашу сборную на эти игры. Слово Андрею Решетову.
2: Сборная России и сборная Китая представлены здесь по 6 человек. Сборная России отбиралась у нас по итогам первенств России в этих видах, в этих дисциплинах, которые прошли в марте в Перми и в мае в Тюмени. Здесь победители и призеры этих соревнований. В составе сборной России на играх есть спортсмены, которые уже участвовали в международных стартах, даже слышали гимн России в свою честь. Речь о Марии Силкиной, которая побеждала на международных играх «Дети Азии» 2024 года. Также выступает Юрий Ксенофонтов, который был призером этих соревнований в Якутске. Для остальных ребят и девушек это международный дебют, который наверняка они запомнят на всю свою жизнь, на всю свою карьеру. Это будет важным этапом в их карьере. Ну и, конечно же, будучи лидерами в своей стране, им вдвойне интересно попробовать свои силы впервые с лидерами из другой страны, тем более, что Китай привез очень достойный состав. Среди участников есть призеры первенства Азии, есть участники первенств мира и Азии. Ребята приложат все свои силы, все свое мастерство для того, чтобы пополнить общую копилку сборной России на играх. В то же время от всей души поддерживаем наших гостей из Китая, потому что это очень близкая нам команда, очень дружественная федерация. И, конечно, мы понимаем, что эти старты не только принесут медали, не только дадут большой положительный заряд, но еще и, самое главное, сделают нашу дружбу еще более крепкой.
0: Ну, и надо сказать, что кроме скалолазания и настольного тенниса, о котором мы слышали, будет бадминтон, бокс, волейбол, пляжный волейбол, спортивная борьба, про самбо я сказал уже, демонстрация будет, синхронное плавание, ушу, здесь, наверное, китайцы тоже будут впереди планеты всей, художественная гимнастика будет, ну и о баскетболе расскажет руководитель департамента сборных команд Российской Федерации баскетбола Сергей Моня.
3: Наши парни и девушки будут участвовать на российских и китайских играх в Калининграде. Каждой команде предстоит по 3 игры. Наши цели и задачи только побеждать в каждой игре. Надеемся на положительный результат. Все у нас готовы, без травм, и мы ожидаем очень хорошую игру, потому что китайская команда очень сильная. И мы соскучились по играм, так как мы отстранены от официальных игр, и мы очень благодарны, что такая появилась возможность сыграть такие матчи. Будем болеть, переживать и, конечно, добиваться положительного результата.
0: Ну, положительного результата, конечно, добьемся. Соревнования проходят, как я уже сказал, в Калининграде. Ну, особенно я лично завидую людям, которые будут соревноваться в Зеленоградске, ну, конечно, Светлогорске, да, там повеселее, пободрее, прекрасный хвойный воздух, ну, и, конечно, Балтийское море не забываем, потому что там есть что посмотреть и, собственно говоря, есть где погулять. Ну, действительно, укрепление дипломатических отношений между Россией и Китаем – эти игры, они проходят в рамках перекрестных годов культуры и спорта двух стран, ну и с нашей стороны получается так, что мы предоставляем молодым российским атлетам от 11 до 20 лет на возможность набраться необходимого опыта на международных соревнованиях с достаточно сложным соперником в условиях изоляции от европейских и мировых турниров. Понятно, что сейчас, конечно, наших спортсменов начали допускать. Наша федерация очень хорошо работают, и особенно надо отметить, наверное, Федерацию водных видов спорта, которая очень хорошо за последние там полгода проработала и допустили уже вообще с флагом и гимном. А также не забываем про объединенный мир борьбы, там тоже очень хорошие результаты, то, что касается допуска наших спортсменов. Ну, также мы, надо сказать, что здесь на таких соревнованиях проверяется ближайший резерв национальных сборных России. И, собственно говоря, хорошая такая реальная конкуренция с сильнейшими сверстниками, как мы видели с настольным теннисом, там еще и с первой сотки приезжают ребята.
1: Главное, чтобы эти ребята потом спортивное гражданство не меняли.
4: Барин задачки ставишь.
0: Вот это ты, конечно, сказал.
1: А я под впечатлением просто от истории этого товарища, который в Азербайджан поехал фигурным катанием заниматься.
0: Ну, там на самом деле, я думаю, не так все просто. Там не сколько гражданства, там какая-то программа. Но это, я думаю, можно взять как бы тему отдельной программы и про фигурное катание поговорить. Я думаю, мы от наших экспертов...
1: У меня еще один вопрос, пока есть время. Андрей, минутка у нас буквально остается. Меня Калининград интересует как место,
0: прекрасный
1: которое принимает... Город прекрасный в спортивном исполнении. Как вообще этот регион? Я не помню, чтобы там какие-то крупные соревнования проводились.
0: Футбол, там Балтика Калининградская играет, там прекрасный стадион, который был построен к чемпионату мира 2018 года. Ну, сейчас что приходит... Нет, мне только Калининградская Балтика сейчас вот на скидку приходит, да, но команда так курсирует, конечно, между первой лигой и российской премьер-лигой, но сейчас она сохранила прописку. Ну, могу даже посмотреть, наверное, более подробно, какие еще команды есть, наверное, к следующему выпуску подготовлюсь.
1: Обязательно вам всем расскажу. Просто, понимаешь, интересно же, если регион принимает, это значит, есть что показать, да. Есть чем похвастаться, тем более такому сопернику, как Китай. Андрей Кудряшов был с нами в студии. Андрей, спасибо.
4: Спасибо.
5: Посоветуйте доктор. Ваша поддержка здоровья в прямом эфире Радио России.
6: Посоветуйте доктор. Не просто радиопередача о здоровье. Программа, которую можно не только слушать, с которой можно делиться проблемами и получать адресную помощь ведущих медиков страны. Всегда рядом во время эфира и после. Всегда с вами Ольга Копылова.
5: Все о здоровье, правах пациентов и достижениях медицины. Просто и доступно. Слушайте, спрашивайте, будьте здоровы. Посоветуйте доктор с Ольгой Копыловой. Каждую субботу в 13:10 по Москве и в 14:10 по времени Астрахани. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
7: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтаргана».
8: Словарь русских говоров Забайкалья.
7: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
5: Радио России. Главное радио.
9: На правах рекламы.
4: ООО «Здраволайф», 127-018, город Москва, улица Сущевский вал, дом 5, строение 3, этаж 3, кабинет 5. ОГРН, 119-774-616-68-48.
9: Здравствуйте, дорогие друзья. Рад, что вы с нами, и обещаю массу хороших новостей. А самая главная новость такова. Масло удивительной Таволги триумфально возвращается в наш обиход. На самом деле, новостью в строгом смысле слова это назвать нельзя. Все-таки Таволга известна людям более 400 лет. Точнее будет сказать, что масло Таволги – это новое, которое на деле является хорошо забытым старым. Прежде Таволгу называли средством от 40 недугов и травой жизни. Сейчас мы чаще обращаемся к синтетическим средствам, а природа тихо отошла в сторонку. Не пора ли вновь позвать ее в наши дома и сердца на помощь себе и близким? Моя гостья согласно кивает. Алла Михайловна точно знает, что пора.
10: День добрый, уважаемые радиослушатели. Желаю всем добра и хорошего самочувствия. Природа создала невероятное растение – таволга, иначе ее называют лобазник. Давайте начнем с нее. Вспомним, как ее прежде применяли и почему так чтили. Друзья, таволга способна принести благо буквально каждой клеточке организма. Таким не разбрасываются.
9: Я согласен, тем более, что люди интересуются ею.
10: Хочу зачитать отрывок из одного письма. Вот послушайте, пожалуйста, что пишет Марина из города Сарова Нижегородской области. Помню, у бабушки была присказка «Таволга-лобазник для души и тела праздник». Мне кажется, она от всего ею спасалась. Она у меня почти до 97 лет дожила и до последнего дня пол сама мыла, никому другому не позволяла. Да без швабры, согнувшись пополам, и в лес по грибы летом уходила на полдня. А мне, например, всего 62, а до бабушкиного самочувствия, как до луны. В чем бабушкин секрет? Неужели таволга ее держала, так сказать, стержнем была?
9: Интригующее письмо. А как бы вы его прокомментировали, Алла Михайловна?
10: Вы знаете, а очень просто. Сплошь и рядом люди преклонного возраста жалуются на давление, густую кровь. И львиная доля неурядиц с сердцем и сосудами связана как раз с этим. Сердцу бывает тяжело качать густую кровь. Она медленно бегает по организму и может слипаться в тромбы. А теперь внимание. Таволга содержит гликозид галтерин. Вот он помогает разжижать кровь и корректировать давление. Это первое. А второе. Таволга может похвастаться на редкость сбалансированной подборкой витаминов и микроэлементов с общеукрепляющими антиоксидантными действиями. Недаром его именовали «травой жизни», как уже было сказано. Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. Звонок бесплатный. 8 800 301 12 12. И еще одна важная информация. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов масла, еще 6 получают в подарок. 6 покупаете, и 6 мы вам дарим. 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12.
9: Вот и возможная разгадка секрета бабушки из Сарова.
10: Антиоксиданты тормозили процессы старения. Это лишь малая часть тех благ, которыми нас могут одарить компоненты масла таволги.
9: Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов еще 6 получают в подарок. А за что сегодня ценится масло таволги? Мы упомянули о тех его компонентах, которые готовы порадовать сердце, сосуды и нервную систему, но ведь это далеко не все дары таволги.
10: Вот в письме, которое я недавно зачитала, говорилось, что таволга-лобазник для души и тела праздник. А я бы добавила и для желудка праздник. Во-первых, потому что богата дубильными веществами, которые хорошо влияют на желудочно-кишечный тракт и печень. Друзья, вся польза этого дивного дара природы – таволги, травы жизни, средства от 40 недугов, как говорили в старину, сосредоточено в живом масле. Его стоит попробовать хотя бы потому, что компоненты таволги ответственно работают с давлением и тромбами, снижают густоту крови и разгружают сердце. Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. И помните, все, кто дозвонится в течение 20 минут при заказе 6 флаконов, еще 6 получают в подарок. 6 покупаете, и еще 6 мы вам дарим. Телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12.
9: Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301-12-12.
10: Вообще, я бы сказала, что для людей старше 50 вот лучше масла Таволги, пожалуй, и не придумаешь. Потому что кроме сердечно-сосудистых компонентов, тут есть вещества для коррекции сахара крови, есть успокаивающие и есть противовоспалительные. Они работают в связке с болеутоляющими. Это важно при неурядицах с суставами и спиной. Друзья, верьте природе и природным средствам. Включайте в рацион удивительное масло Таволги. Будет не только полезно, но и невероятно вкусно.
9: Алла Михайловна, а могут ли масло Таволги использовать те наши слушатели, кому особое внимание приходится уделять здоровью и состоянию суставов, позвоночника, опорно-двигательного аппарата?
10: Конечно. В масле Таволги содержится огромное количество компонентов, действующих в самых разных направлениях. Поэтому тем, кто хочет позаботиться о здоровье спины, суставов, переоценить пользу масла, Таволги невозможно. Ну и, наконец, в масле Таволги имеется внушительная подборка витаминов и микроэлементов, как я уже говорила, общего укрепляющего профиля. Сил мало, пей масло. Так написала нам в письме одна наша давняя поклонница масла Таволги из крошечного сибирского городка. Вот там все в семье пили и пьют масло Таволги и живут себе. А мы все жалуемся на то, на сё. Друзья, просто доверьтесь маслу Таволги. Считайте, что ваш пароль к новой жизни – масло Таволги. Включайте его в рацион и открывайте новую счастливую страничку судьбы.
9: Отличный жизненный девиз, кстати. Сил мало, пей масло.
10: Да, да, но не абы какое масло, а потрясающее масло Таволги. Кладезь пользы для сердца, сосудов, органов пищеварения, печени и нервной системы. И верный помощник для суставов.
9: Все это масло Таволги.
10: Да, это масло Таволги, о котором я бы хотела сказать вот еще какую немаловажную вещь. Это растительное сырье, которым лечились деды и прадеды, которое давно стало своим кровным. Оно и есть то, что принято именовать мать природа. Это забота, понятная организму на генном уровне. Так вот, Таволга как раз из тех целебных растений, которые можно назвать добрыми соседями и заботливыми друзьями. Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Звонок бесплатный. И все, кто дозвонится в течение 20 минут при заказе 6 флаконов масла, еще 6 получают в подарок. 6 покупаете и еще 6 подарок. 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Каждый из нас способен найти среди компонентов Таволги свой. Я уже говорила, в каких случаях компоненты Таволги могут оказаться очень и очень полезными.
9: Да, мы помним, они способны поддержать сосуды, сердце, органы пищеварения, печень, суставы, поработать с давлением и уровнем сахара в крови.
10: Именно так. В природе мало однозначных вещей, только для того-то или того-то. Природа, вы знаете, щедра и многопланова. И среди лучших ее творений есть восхитительный масляный экстракт Таволги, чьи компоненты способны оказать комплексную помощь организму. Ну, на эту тему можно говорить бесконечно, а времени, как я понимаю, у нас уже, к сожалению, не так много. Я еще раз хочу повторить номер телефона 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Звонок бесплатный. И все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов масла, еще 6 получают в подарок. 6 покупаете, такой комплект, и 6 вы получаете в подарок. 8 800 301 12 12. Количество комплектов ограничено.
9: Запишите, пожалуйста, телефон. 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов еще 6 получают в подарок. Телефон 8 800 301 12 12. Ну что ж, а мы тем временем подошли к финишной черте. Как ни жаль, передача заканчивается. Хочу пожелать всем новых чудесных открытий.
10: А я хочу добавить, что таким открытием готово стать благословенное масло Таволги. Друзья, не стесняйтесь, звоните на бесплатную горячую линию. Специалисты расскажут вам о нем много такого, от чего крылья вырастают даже у тех, кто давно потерял надежду. Уверена, у вас отпадут всякие сомнения на тему, брать или не брать масло Таволги. Конечно, надо брать его на вооружение, потому что жизнь одна, и если можно сделать ее лучше, грех не воспользоваться таким шансом. 8 800 301 12 12.
9: Всего доброго, здоровья, сил и долголетия всем нам.
5: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77-76-123 от 24 июня 2019 года.

0: Московское время 6 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске. Владимир Путин начинает визит в Казахстан. Два опорных пункта ВСУ уничтожила российская установка МСТА-С. Аферу с эвакуацией транспорта при участии сотрудников ГАИ раскрыли во Владивостоке. Подробности далее. Владимир Путин сегодня начинает трехдневный государственный визит в Казахстан. Главу российского государства в аэропорту встретит президент этой страны Касым Жомарт Токаев. В первый день визита лидеры проведут неофициальный дружеский обед в формате тет-а-тет в резиденции Токаева. А завтра состоятся переговоры на высшем уровне. Кроме того, Путин в рамках визита также примет участие в мероприятиях в рамках ЕАЭС, в том числе в заседании Высшего Евразийского экономического совета. Накануне визита российский президент написал статью для казахстанского правды, в которой подробно изложил позиции глав дружественных государств и ключевые точки взаимодействия. Отношения с Казахстаном Владимир Путин назвал дружескими и заверил в готовности России и впредь всемерно развивать многоплановое сотрудничество. Одной из главных сфер взаимодействия является энергетика. Путин напомнил, что

За счет работы Каспийского трубопроводного консорциума через территорию России обеспечиваются поставки более 80% совокупного экспорта казахстанской нефти на мировые рынки. В сотрудничестве Москвы и Астаны нет ни одного спорного или сложного вопроса, который всегда присутствует при таком объеме взаимодействия, подчеркнул глава России. Расчет самоходной артиллерийской установки МСТА-С под командованием старшего сержанта Олега Сардинова уничтожил около 20 солдат ВСУ в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщили в Минобороны. В ходе выполнения задачи позиция российских войск подверглась артиллерийскому обстрелу. В ответ бойцы открыли контрбатарейный огонь. В результате уничтожены два опорника с живой силой противника, техника, а также грузовик с боеприпасами. Депутаты обратятся к международным парламентариям в связи с ударами по общежитию в Старобельске. Текст проекта обращения будет рассмотрен сегодня на заседании в Госдуме. Как уточнил глава Комитета по международным делам Леонид Слуцкий, депутаты призывают коллег из других стран осудить атаку на педагогический колледж, которая является ничем иным, как варварским терактом и военным преступлением неонацистского режима без срока давности. Напомню, в результате целенаправленных ударов беспилотников по зданию общежития в ночь на пятницу погиб 21 человек, больше 40 пострадали. Госдума приняла в первом чтении законопроект о продлении гаражной амнистии. Проект предусматривает увеличение срока действия закона с 1 сентября нынешнего года до 1 сентября 31-го. Таким образом, у россиян будет возможность еще 6 лет в упрощенном порядке регистрировать право на индивидуальные гаражи и земельные участки под ними, пишет парламентская газета. Соавтор законопроекта, председатель Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, рассказал, что инициатива призвана упростить оформление гражданами тех гаражей, которые предоставлялись в советское время в достаточно большом количестве. К данной категории относятся капитальные сооружения и те, которые входят в гаражные кооперативы. На так называемые гаражи-ракушки амнистия не распространяется, поскольку такие объекты признают самостроем. Напомню, гаражная амнистия действует в стране с 2021 года. За это время россияне оформили 750 тысяч гаражей и участков по упрощенной схеме. И еще об одной инициативе. В Госдуме предлагают сделать бесплатными выпускные в школах. Соответствующая инициатива вскоре поступит на рассмотрение депутатам. Авторы законопроекта полагают, что организацией праздников должны заниматься городские власти. Муниципалитетам необходимо предоставлять площадки, логистику и обеспечивать безопасность выпускных. В то же время с семей снимут бремя расходов в виде обязательных сборов в родительских комитетах и чатах. Схему получения взяток при эвакуации автомобилей раскрыли приморские следователи. В преступную группировку входили двое сотрудников ГАИ Владивостока. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Приморского края. Следователи установили, что инспекторы ДПС оформляли припаркованные с нарушением ПДД машины на определенный штраф стоянки, а владельцы которых за клиентов давали полицейским взятки. На нелегальном бизнесе инспекторы ГИБДД заработали в общей сложности около 1 000 000 рублей. В отношении нечистых на руку сотрудников полиции возбуждено уголовное дело. Израиль сообщил о ракетных обстрелах со стороны Ливана. Одна из ракет пересекла северную часть государства и упала в открытой местности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление пресс-службы армии Израиля. В Цахал добавили, что сообщения пострадавших нет. Напомню, конфликт между еврейским государством и движением Хезболлах усилился с весны на фоне войны США и Израиля против Ирана. Израиль в ответ нанес масштабные авиаудары по объектам движения в южном пригороде Бейрута, на юге и востоке Ливана, а также начал наземную операцию на юге страны. Инцидент с танкером произошел у берегов Омана. Управление морских торговых операций Великобритании сообщило о взрыве на борту корабля, сообщает РИА Новости. ЧП зафиксировано в 100 километрах к востоку от Маската. Капитан танкера сообщил о внешнем взрыве по левому борту в кормовой части судна. В результате инцидента в море попало некоторое количество топлива. При этом отмечается, что экипаж и судно находятся в безопасности. И вернемся в Россию. Столичное движение сегодня претерпит изменения в связи с празднованием мусульманского праздника Курбан-Байрам. До 10 утра станция метро Новокузнецкая будет открыта только на выход и пересадку. С 7:45 Рижская, Большой кольцевой, открыта только на вход и пересадку. Проспект Мира, Калужско-Рижская и кольцевой линии с 5:45 работает только на выход и пересадку. Кроме того, сегодня ряд улиц рядом с мечетями станут пешеходными. Примерно до 11 часов перекроют движение на улицах Дурова, Щепкина, Мещанина, Гелеровского, Большой Татарской и Минской, а также в Капельском, Старом Толмачевском, Климентовском и Малом Татарском переулках. В это же время закроют съезды с проспекта Генерала Дорохова при движении в область и в центр. Также с 6 до 11 часов закрыта одна правая полоса на участке проспекта Мира в сторону центра. Водителей просят быть внимательными и заранее выбирать альтернативу.

0: альтернативные маршруты. Весна завершится прохладными днями в столичном регионе. Однако с началом календарного лета вернется тепло. Такой прогноз дал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
1: С трудом плюс 11-14, а это на 5-7 градусов ниже положенного. До конца мая весна не вернется. Ну и потепление начнется только в июне, который, кстати, по температурным показателям ожидается не жарким и близким к своей климатической норме.
0: Новые подробности и оперативную информацию читайте также на сайте вести.ру. Далее эфир продолжит события в мире спорта и сводка погоды.
2: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Начинаем с тенниса. На втором сезоне турнира «Большого шлема» открытом чемпионате Франции во вторник завершилась программа матчей первого круга. 18-летняя Алина Корнеева уверенно прошла на Элизабету Кочаретто 6-3, 6-3. 22-я сейная Анна Калинская победила прошлогоднюю полуфиналистку Ролан-Гарос Лоис Буассон 6-2, 6-2. В мужском турнире 6-й сейный Даниил Медведев сенсационно уступил Адаму Уолтону, который попал в основную сетку только благодаря специальному приглашению. Счет матча 6-2, 1-6, 6-1, 1-6, 6-4 в пользу 97-й ракетки мира из Австралии. Футбол. Нападающий Артем Дзюба не перейдет в «Спартак», информирует инсайдер Иван Карпов. По его информации, красно-белые не рассматривают вариант с возвращением 37-летнего форварда. Ранее спортивный директор «Спартака» Фрэнсис Кахигао так прокомментировал ситуацию с Дзюбой. «Он огромный профессионал, проделал большую работу в «Спартаке» в свое время. Им были очень довольны. Посмотрим, что случится в будущем». Конец цитаты. «Зенит» сделал официальное предложение Трабзонспору о покупке нападающего Филиппа Аугуста в размере 18 миллионов евро. По информации турецких инсайдеров, 22-летний форвард уже договорился с «Зенитом». Бывший главный тренер ЦСКА Фабио Челестини может в ближайшее время возглавить Хетафе, сообщает Марка. По информации источника, 50-летний швейцарец договорился о назначении в испанский клуб, если его покинет нынешний главный тренер Пепе Бордалас, интерес к которому проявляют Севилья, Эспаньол и несколько зарубежных клубов. Хоккейный клуб «Югра» стал победителем чемпионата России. В пятом матче финальной серии Всероссийской хоккейной лиги до 4 побед «Югра» дома в Ханты-Мансийске разгромила «Воскресенский химик» 4-0 и закрыла серию 4-1. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин. Погода.
0: В Петропавловске-Камчатском сегодня от 11 до 13 градусов, облачно, ожидаются небольшие дожди. В Южно-Сахалинске и Хабаровске 21-23, облачно, без осадков. В Екатеринбурге, Челябинске и Тюмени 29-31 градус. В Иркутске и Красноярске плюс 23-25, облачно. В Мурманске от 2 до 4 тепла, пройдет мокрый снег. В Самаре и Пензе плюс 14-16, кратковременные дожди. Во Владимире 12-14 градусов, кратковременные осадки. В Туле 13-15 градусов, синоптики прогнозируют временами дожди. В Сочи и Ставрополе 18-20, пройдут дожди. В Санкт-Петербурге сегодня кратковременный дождь, температура воздуха составит 11-13 градусов. В Москве облачно, временами ожидаются дожди, днем в столице 13-15. Сейчас в Москве плюс 10, ветер западный, атмосферное давление низкое.
3: Театр «Радио России». «Белый пароход». Радиоспектакль по одноименной книге Чингиза Айтматова. Часть третья.
4: Куда же тебе лечь, портфель? Уложись в изголовье ко мне. Ты у меня самый необыкновенный, самый особенный. Засыпай. Дедушка сегодня не сможет рассказать сказку. Мы попросим его в другой раз. А сейчас я сам тебе расскажу о рогатой матери оленихе. Слово в слово, как дед. И рассказывать буду так тихо, что никто не услышит. А ты слушай.
5: Хорошо.
4: Я люблю рассказывать и видеть все, как в кино. Дед говорит, что это все правда. Так было.
5: Скажи.
4: Случилось это давно.
6: В давние-предавние времена, когда лесов на земле было больше, чем травы, а воды в наших краях было больше, чем суши, жило одно киргизское племя на берегу большой и холодной реки. Энесай называлась та река. Протекает она далеко отсюда, в Сибири. На коне туда 3 года и 3 месяца скакать. Теперь эта река зовется

0: Енисей, а в ту пору она называлась Енисай, потому и песня была такая. Есть ли река шире тебя, Енисай? Есть ли земля роднее тебя, Енисай? Есть ли горе глубже тебя, Енисай? Есть ли воля вольнее тебя, Енисай? Нету реки шире тебя, Енисай. Нету земли роднее тебя, Енисай. Нету горя глубже тебя, Енисай. Нету воли вольнее тебя, Енисай. Вот такая она была река, Енисай. Разные народы стояли тогда на Енисае.
1: Трудно приходилось им, потому что жили они в постоянной вражде.
2: Много врагов окружало киргизское племя.
3: То одни нападали, то другие. То киргизы сами ходили в набег на других. Угоняли скот, жгли жилища, убивали людей.
4: Убивали всех, кого удавалось убить. Такие были времена.
0: Человек не жалел человека. Человек истреблял человека.
2: Дошло до того, что некому стало хлеб сеять, скот умножать, на охоту ходить. Легче стало жить грабежом. Пришел, убил, забрал.
3: А за убийство надо отвечать еще большей кровью, и за месть еще большей местью. И чем дальше, тем больше лилось крови.
1: Помутился разум у людей. Некому было примирить врагов. Самым умным и лучшим считался тот, кто умел застигнуть врага врасплох, перебить чужое племя до последней души, захватить стада и богатство.
4: Появилась в тайге странная птица. Пела, плакала по ночам до рассвета человечьим жалобным голосом и приговаривала, перелетая с ветки на ветку.
5: «Быть великой беде! Быть великой беде!»
0: Так оно и случилось. Настал тот страшный день. В тот день киргизское племя на Енисае хоронило своего старого вождя.
1: По давнему обычаю тело вождя полагалось нести в последний путь берегом Енисая, по обрывам и кручам, чтобы с высоты простилась душа умершего с материнской рекой Эмоса.
3: Ведь Эна — это мать, а Сай — это русло, река. На погребальной сопке у открытой могилы полагалось батыра поднять над головами и показать ему четыре стороны света.
0: Вот твоя река!
6: Вот твоя река!
0: Вот твое небо!
6: Вот твое небо!
0: Вот твоя земля!
6: Вот твоя земля!
0: Вот мы!
6: Вот мы!
0: Рожденные от одного с тобой корня, мы все пришли проводить тебя. Спи спокойно. И тут полчища врагов, незаметно окруживших на рассвете погруженное в печаль становище киргизов, выскочили из укрытий сразу со всех сторон, убивали всех подряд.
7: Теперь эти земли наши!
8: Наши!
7: Наши!
8: Теперь эти стада наши!
7: Наши! Земли наши!
3: С богатой добычей уходили враги и не заметили, как вернулись из леса двое детей. Мальчик и девочка.
9: Мама, папа, все умерли? Остались мы теперь с тобою одни, без рода, без племени. Что же нам делать?
10: Пойдем за пылью. Пойдем по следу тех, кто убил наших родителей.
11: Кто вы?
12: Кто вы?
13: Кто вы?
0: Откуда?
13: Откуда? Откуда?
9: Голодные. Дайте нам поесть.
2: Это недобитое вражеское семя?
11: Убить их!
2: Надо вести к хану.
14: Хану! Хану! Хану! Хану! Хану!
15: Как вы смели тревожить меня? Разве не перебили вы племя киргизское начисто? Разве не сделал я вас владыками Енисая на вечные времена? Чего же вы сбежались, трусливые души? Посмотрите, Кто перед вами? Эй! Прямая кровавая старуха! Уведи-ка их в тайгу и сделай так, чтобы на этом кончилось племя киргизское! Чтобы имя его забылось вовеки! Ступай! Прямая кровавая старуха, сделай так, как я велю!

0: Кэрика Эмесай. Если гору бросить в твою глубину, канет гора, как камень. Если бросить сосну столетнюю, унесет ее, как щепку. Прими же в воды свои две маленькие песчинки, двух детей человеческих. Нет им места на земле. Мне ли тебе сказывать, Энесай? Если бы звезды стали людьми, им не хватило бы неба. Если бы рыбы стали людьми, им не хватило бы рек и морей. Мне ли тебе сказывать, Энесай? Возьми их! Унеси их! Пусть покинут они наш постылый мир в младенчестве с чистыми душами и совестью детской, незапятнанной злыми умыслами и злыми делами, чтоб не знать им людского страдания и самим не причинять муки другим. Возьми их! Унеси их, великий Энесай!
1: Пожалуйста, не надо! Нам страшно!
2: Нам страшно!
0: Обнимитесь, детки, напоследок. Попрощайтесь. Простите меня, детки. Значит, судьба такая. Хоть и не по своей воле совершу я сейчас это дело, но для вашего блага.
3: Обожди, большая мудрая женщина. Не губи безвинных детей.
4: Обернулась рябая хромая старуха. Глянула. Диву далась. Стоит перед ней олениха, матка Моралья. Да такие глаза у нее большущие. Смотрят с укором и грустью.
0: Кто ты? Почему ты говоришь человечьим языком?
3: Я мать олениха. А заговорила так потому, что иначе ты не поймешь меня, не послушаешься.
0: Чего ты хочешь, мать олениха?
3: Отпусти детей, большая мудрая женщина. Прошу тебя, отдай их мне.
0: Зачем они тебе?
3: Люди убили двойню мою, двух оленят. Я ищу себе детей.
0: Ты хочешь их выкормить?
3: Да, большая мудрая женщина.
0: А ты хорошенько подумала, мать олениха. Ведь они дети человеческие. Они вырастут и будут убивать твоих оленят.
3: Когда они вырастут, они не станут убивать моих оленят. Я буду им матерью, а они моими детьми. Разве станут они убивать своих братьев и сестер?
0: Ох, не скажи, мать олениха. Не знаешь ты людей. Не то что лесных зверей, они друг друга не жалеют. Отдала бы я тебе сироток, чтоб ты сама узнала, что правдивы мои слова. Но ведь этих детей люди убьют у тебя. Зачем тебе столько горя?
3: Я уведу детей в далекий край, где их никто не разыщет. Пощади детишек, большая мудрая женщина. Отпусти их. Буду я им верной матерью. Вымя мое переполнилось. Плачет мое молоко по детям. Просит мое молоко детей.
0: Ну что ж, коли так, бери да уводи их быстрей. Уводи сирот в свой далекий край. Но если погибнут они в пути дальнем, если убьют их разбойники встречные, если черной неблагодарностью отплатят тебе твои дети людские, пеняй на себя.
3: Спасибо тебе, большая мудрая женщина. Теперь я ваша мать, а вы мои дети. Поведу я вас в далекий край, где лежит среди снежных гор лесистых горячее море и Иссык-Куль.

0: Обрадовались мальчик и девочка. Резво побежали за рогатой матерью оленихой. Лето и зиму, весну, лето и осень пробирались они сквозь дремучие леса, по знойным степям, по зыбучим пескам, через высокие горы и бурные реки. Гнались за ними на конях охотники со стрелами, крича:
1: «Оленика похитила детей человеческих! Держи! Лови!
2: Лови!
3: Крепче держитесь, дети мои! Погоня!»
4: Привела, наконец, рогатая мать олениха детей своих на Иссык-Куль. Стояли они на горе, дивовались. Кругом снежные хребты, а посреди гор, поросших зеленым лесом, насколько глаз хватает, море плещется.
5: «Это и есть ваша новая родина. Будете здесь жить, землю пахать, рыбу ловить, скот разводить. Живите здесь с миром тысячи лет. Да продлится ваш род и умножится. Да не забудут потомки ваши речь, которую вы сюда принесли. Пусть им сладко будет говорить и петь на родном языке. Живите, как должны жить люди. А я буду с вами и с детьми ваших детей во все времена».
6: Вот так мальчик и девочка, последние из киргизского племени, обрели себе новую родину на благословенном и вечном Иссык-Куле.
7: Быстро время прошло. Мальчик стал крепким мужчиной, а девочка зрелой женщиной. И тогда поженились они, стали мужем и женой.
5: А рогатая мать олениха не покинула Иссык-Куль, жила в здешних лесах.
4: Однажды на рассвете разбушевался вдруг Иссык-Куль, зашумел, роды наступили у женщины. Мучилась она.
1: «Где ты, рогатая мать оленика? Слышишь, как шумит Иссык-Куль? Твоя дочь рожает! Приходи скорее, рогатая мать оленика, помоги нам!»
6: И послышался тогда издали звон переливчатый, словно караванный колоколен позванивает. Прибежала рогатая мать олениха. На рогах своих, подцепив задушку, принесла на детскую колыбель.
5: «Это бишик для вашего первенца. И будет у вас много детей. 7 сыновей и 7 дочерей».
7: Обрадовались мать и отец. Назвали первенца своего в честь рогатой матери оленихи Бугубаем.
0: Бугубай, Бугубай. Вырос Бугубай. Взял красавицу из племени кипчаков и стал умножаться род Бугу, род рогатой матери оленихи. Стал большим и сильным род бугинцев на Иссык-Куле. Чтили рогатую мать олениху бугинцы как святыню. На бугинских юртах над входом вышивался знак «Рога морала». Когда отражали бугинцы набеги врагов, когда состязались на скачках, раздавался клич «Бугу! Бугу!» И всегда бугинцы выходили победителями, а в лесах иссык-кульских бродили тогда белые рогатые моралы, красоте которых завидовали звезды в небе. Никто их не трогал, никто в обиду не давал.
7: Так было, пока не умер один очень богатый, очень знатный бугинец. «Вот твое небо!
8: Вот твое небо!
7: Вот твоя земля!
8: Вот твоя земля!
7: Вот мы!
8: Вот мы!
7: Рожденные от одного с тобой корня, мы все пришли проводить тебя. Спи спокойно».
9: «Надо установить на гробнице отца рога морала, чтобы все знали, что это усыпальница их славного предка из рода рогатой матери оленихи. Охотники, ступайте в лес, убейте морала и принесите его рога».
0: «По какому праву убили морала? Кто посмел поднять руку на потомство рогатой матери оленихи?»
9: «Морал убит на нашей земле!»

0: И все, что ходит, ползает, летает в наших владениях, от мухи до верблюда, оно наше. Мы сами знаем, как нам поступать с тем, что наше. Убирайся! Позор! Отхлестать его плетками!
1: С этого и пошло.
2: Великое несчастье свалилось на потомство рогатой матери оленихи. Чуть ли не каждый стал охотиться в лесах на белых моралов.
3: Каждый бугинец долгом считал установить на гробницах предков морали и рога. Дело это теперь почиталось за благо, за особое уважение к памяти умерших.
4: Стали торговать моральями и рогами, стали запасать их впрок.
1: И не стало моралов. Опустели горы.
2: Не услышать морала ни в полночь, ни на рассвете, не увидеть ни в лесу, ни на поляне, как он пасется, как скачет, запрокинув за спину рога, как перемахивает через пропасть точно птица в полете.
3: Но родились люди, которые за всю свою жизнь ни разу не видели морала, только слышали о нем сказки, да видели рога на гробницах.
5: А что сталось с рогатой матерью оленихой?
6: Обиделась она. Крепко обиделась на людей.
2: Говорят, когда моралам совсем не стало житья от
6: пули гончих собак,
2: когда осталось моралов столько,
6: сколько на пальцах нетрудно перечесть,
2: поднялась рогатая мать оленика на самую высокую горную вершину,
6: попрощалась с Сысыкулем и увела последних детей своих за Великий Перевал, в другой край, в другие горы.
1: Когда рогатая мать оленика уходила, сказала она, что никогда не вернется.
6: Никогда больше не вернусь.
0: Ты что, на тот свет хочешь отправить меня?
2: А Раскул и старик Мамун волокли бревно на цепях конной упряжки.
0: А Раскул шел впереди, держа коня под узцы.
7: За ним, позади бревна, поспевал дед Мамун. Ему тоже было нелегко на такой высоте. Задыхался старик. В руках у него была березовая вага, которую он поддевал на ходу бревно. Бревно то и дело утыкалось то в пеньки, то в камни. А на спусках так и норовило вывернуться поперек склона и покатиться вниз. Тогда не миновать беды, расшибет насмерть.
0: Ты что, на тот свет хочешь отправить меня?
7: Я ведь и сам могу попасть под бревно. Зачем же кричать-то на меня так, будто я нарочно все делаю?
0: Ишь ты какой! Тебя расшибет, так ведь ты пожил уже свое. Что тебе? А я разобьюсь. Кто возьмет твою неродящую дочь? Кому она нужна такая бесплодная, как хлыст шайтана?
7: Ох, трудный ты человек, сын мой. Нет у тебя уважения к людям.
0: Да такие старики давно у очагов лежат, задницу себе греют на золе. А тебе зарплата идет, какая не есть. А откуда она, эта зарплата? Через меня. Какого же тебе еще уважения нужно?
7: Да ладно уж, ладно. К слову сказал. Смотри, смотри. Галки зиму раннюю чуют. Это они к отлету сбиваются. Не любят, когда им мешают.
0: А кто им мешает? Заговариваешься ты что-то, старик. Ишь, на что намекает? Что ж это? Из-за его галок и сосну не тронь, и ветку не сломи. Как бы не так, пока что я здесь еще хозяин. Эх, пулемет бы. Ну, довольно стоять, пошли. И так из-за тебя не успеваем. Совсем из ума выжил. Возишься с этим брошенным пригулком. Каждое утро седлаешь коня, отвозишь мальчишку в школу, потом снова скачешь, привозишь его из школы. Подумаешь, в школу нельзя опаздывать.
7: Так стыдно ведь перед учительницей, если мальчишка опоздает на урок.
0: Да ты нашел, кого стыдиться. Кто она такая, учительница эта? 5 лет в одном пальто ходит. Настоящие учителя в городе. Школы сплошь из стекла. Учителя в галстуках. Ну, а то в городе. Начальство там какое ездит по улицам, а? А какие машины? Так и хочется остановиться и замереть. Вытянуться, пока она проскользит. Машина эта черная, блестящая, плавная. А они городские люди.

0: брюху, и старика безмозглого с пащенком этим. Эх, взыграл бы я, как сытый конь на овсе, заставил бы себя уважать.
1: Раскул Балажанович, разрешите зайти к вам в кабинет?
0: А там и женился бы, на городской. А почему бы и нет?
1: Почему бы и нет?
0: Скажем, на артистке какой-нибудь. Красавица, что поет да пританцовывает с микрофоном в руке. Говорят, для них главное, чтобы человек при должности был. Взял бы такую под ручку, а сам при галстуке. И в кино. А она каблучками стучит.
1: Стучит,
0: духами пахнет. Прохожие носом тянут. Смотришь, и дети народились бы. Сына на юриста выучил бы. А дочку, чтобы на рояле играла. Я бы своих так и воспитал. Папочка, мамочка, хочу то, хочу это. Разве же своему чаду что пожалеешь?
1: Ничего не пожалеешь.
0: Эх, многим бы нос утер, показал бы, кто я есть. А чем я хуже других? Те, что наверху, лучше меня, что ли? Да такие же люди, как я. Просто им повезло, а мне нет. Увильнуло счастье.
2: Наболтал. Подношение получал. Вот, купил. А теперь задыхаюсь, обливаясь потом, проклиная все на свете. Прет эти ворованные бревна по горам. Ох, боком они выходят ему, эти бревна. Да и вообще вся жизнь его боком выходит.
0: Сегодня вечером приедет машина с прицепом, чтобы увезти ночью два сосновых бревна.
3: Откуда везете лес? И куда?
0: Гостите, помогите, не казните! Пусть подохнет лошадь, пусть расторопный мамун попляшет вокруг бревна и пусть попробует не удержать. Пусть бью старого дурака и все тут.
4: Вы слушали третью часть радиоспектакля «Белый пароход» по одноименной книге Чингиза Айтматова. В спектакле заняты артисты Алексей Блохин, Ирина Латушко, Мария Бурова, Вячеслав Ямбар, Василий Куралев, а также Леон Гориславский и Поля Перегудова. Автор сценария и режиссер-постановщик Екатерина Половцева. Звукорежиссеры Елена Андреева и Андрей Коновалов. Редактор Жанна Переляева. Продолжение завтра. В это же время. Театр «Радио России».
5: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Медицина. Привычка быть здоровым.
6: Бодрое утро, друзья! Это Лена Симонова. Всегда приятно посмотреть на стройного, подтянутого человека с правильной осанкой. Уверенная походка, расправленные плечи, высоко поднятая голова. Сегодня я предлагаю вам выполнить вторую часть комплекса упражнений для осанки, разработанного специалистом по лечебной физкультуре Натальей Новиковой. Ну что, готовы? Передаю микрофон нашему тренеру Владу Спицыну.
7: Друзья, физкульт-привет! Сегодня выполняем вторую часть комплекса упражнений для осанки Натальи Новиковой. Если у вас есть какие-либо заболевания, проконсультируйтесь с врачом. Начинаем! Для выполнения упражнения мы должны лечь на пол, перевернувшись на живот. Руки вытягиваем вперед, ноги держим прямо. Чуть приподнимаем верхнюю часть туловища. Готовы? А теперь начинаем делать попеременные вертикальные подъемы и опускания рук и ног. На раз. Правую руку поднимаем вверх за голову, левую опускаем вдоль туловища. При этом одновременно левую ногу поднимаем, а правая отдыхает. Два. Верхнюю руку опускаем к полу, нижнюю, наоборот, поднимаем. Так же делаем и ногами. Раз. Поменяли местами положение рук и ног. Два. Продолжаем лежать на полу на животе. Руки в замке на пояснице. Ноги

0: прямые. И медленно начинаем поднимать верхнюю часть туловища, одновременно выпрямляя руки за спиной и поднимая их максимально вверх. Вдох. Возвращаемся в исходное положение. Выдох. Еще раз поднимаем туловище. Руками тянемся за спиной от себя и вверх. Вдох. Теперь вернемся в исходное положение. Выдох. Отлично. Переходим к следующему упражнению. Остаемся лежать на полу на животе. Руки держим в замке на пояснице, а ноги сгибаем в коленях. Медленно поднимаем верхнюю часть туловища, одновременно выпрямляя и поднимая обе руки и левую ногу максимально вверх. Вдохнули. Возвращаемся в исходное положение. Выдохнули. Сделаем то же самое, но уже правой ногой. Поднимаем туловище вверх, руки выпрямляем и отводим назад. Правую ногу тянем вверх. Вдох. Опускаемся в исходное положение. Выдох. Переходим к следующему упражнению. Продолжая лежать на животе, кладем друг на друга кисти рук и опираемся на них подбородком, а ноги выпрямляем. Поднимаем верхнюю часть туловища, одновременно разводя руки в сторону на весу, при этом максимально сжимая кулаки. Вдох. Возвращаемся в исходное положение. Выдох. Идем дальше. Теперь с живота нам нужно перевернуться на спину. Кисти рук кладем на плечи. Ноги сгибаем в коленях и держим их на ширине плеч, опираясь на пол. А теперь, максимально напрягая пресс, приподнимаем верхнюю часть туловища и тянемся локтями к коленям. Вдох. Возвращаемся в исходную позицию. Выдох. Лежа на спине, кисти рук кладем на плечи. Левую ногу сгибаем в колени, опираясь стопой о пол. А правую ногу держим прямо. Из этого положения садимся, одновременно поднимая вверх прямые руки. Вдох. Возвращаемся в исходную позицию. Выдох. Теперь поменяем положение ног. Левую выпрямим, а правую наоборот, согнем. Садимся, не забывая поднимать выпрямленные руки вверх. Вдох. Возвращаемся в исходное положение. Выдох. Теперь, продолжая лежать на спине, давайте согнем руки в локтях, кистями касаясь плеч. Левую ногу согнем в колени, а правую закинем на нее сверху. Голенью при этом нужно упереться в колено опорной ноги. Максимально напрягая пресс, приподнимаем верхнюю часть туловища, а локтями тянемся к колену. Вдох. И возвращаемся в исходное положение. Выдох. Еще раз. Поднимаем верхнюю часть туловища, тянемся локтями к нашему колену. Вдох. Возвращаемся в исходное положение. Выдох. Теперь поменяем ноги местами, поднимаемся верхней частью туловища, локти тянем к колену. Вдох. Возвращаемся на исходную позицию. Выдох. Еще раз поднимаем верхнюю часть туловища. Не забываем локтями тянуться к колену. Выдох. Переходим к следующему упражнению. Исходное положение то же, что и в прошлом упражнении. Лежим на спине, руки согнуты в локтях, кисти касаются плеч, левая нога согнута в колени и опирается о пол, а правая лежит сверху. Голенью при этом нужно упереться в колено опорной ноги. Максимально напрягая пресс, приподнимаем верхнюю часть туловища и ноги, стараясь коленом левой ноги максимально дотянуться до подбородка. Локти держим разведенными. Вдох. И возвращаемся в исходное положение. Выдох. Еще раз. Поднимаем верхнюю часть туловища и ноги. Тянемся коленом к подбородку. Вдох. Возвращаемся в исходное положение. Выдох. Теперь поменяем ноги местами и повторим упражнение. Поднимаемся ногами и верхней частью туловища. Правое колено тянем к подбородку. Вдох. Возвращаемся на исходную позицию. Выдох. Еще раз поднимаем верхнюю часть туловища. Не забываем коленом тянуться к подбородку. Выдох. Отлично. Теперь можно и отдохнуть.
1: Градусник.
2: Привет, друзья. Это Лена Симонова. Сегодня в медицине происходит тихая революция. Мы все еще лечим инфаркты, диабет, артриты по отдельности. Но становится очевидно, большинство возрастных болезней имеют один фундаментальный источник – старение клеток. И речь не о возрасте в паспорте. Старение – это конкретные биологические сбои. Повреждение ДНК, нарушенный иммунитет, хроническое воспаление и накопление сенесцентных клеток. Тех, что уже не делятся, но отравляют ткани. Когда их становится слишком много, организм теряет устойчивость. И именно здесь возникает новая дисциплина – медицина долголетия. Ее задача – вмешиваться в сами механизмы старения, а не латать последствия. Первое направление такого лечения – препараты сенолитики. Они нацелены на удаление сенесцентных клеток. В опытах на животных эти лекарства снижали воспаление, улучшали работу органов и продлевали жизнь. Сейчас сенолитики проходят клинические испытания у людей. Осторожно, но с явным потенциалом изменить подход к возрастным болезням. Второе направление – работа с теломерами – защитными структурами хромосом. Их укорочение – один из ключевых маркеров старения. Генотерапия, активирующая теломеразу, уже показала в экспериментах способность восстанавливать регенерацию и замедлять возрастные изменения. Но подход остается рискованным из-за возможного онкогенеза. И третье, технологически самое смелое – редактирование митохондриальной ДНК. Митохондрия – энергетическое ядро клетки, и до недавнего времени мы почти не могли вмешиваться в их генетический материал. Сегодня новые точные редакторы позволяют исправлять патогенные мутации прямо в клетках пациентов, восстанавливая работу митохондрий. Пока это лабораторный этап, но он открывает путь к воздействию на возрастные энергетические сбои организма. Все эти методы еще не продлевают жизнь напрямую, но они меняют саму философию медицины. Мы начинаем работать не с болезнью, а с теми принципами, что формируют внутренний возраст клеток. Это Лена Симонова. Привыкайте быть здоровым.
1: Театр на радио России представляет.
3: Начинаем урок. Так, сейчас посмотрим, кто пойдет к доске.
1: Календарь майя. Радиоспектакль по повести Виктории Лидерман.
4: Давайте не пойдем на первый урок.
5: Зюзина, что я слышу? Хочешь прогулять? Это ты или твой двойник из будущего?
4: Сейчас не до твоих глупых шуток. Дело очень серьезное. Нам нужно выбираться из всего этого как можно быстрее.
1: Фантастическая история о приключениях трех шестиклассников, которые из-за случайного поступка оказываются втянуты во временной парадокс.
6: Сейчас все подотру и конец мучениям. Все встанет на свои места, и жизнь снова пойдет вперед.
1: Календарь майя. Слушайте по будням в 14.10 по Москве и в 15.10 по времени Ульяновска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
7: Приятного аппетита или гухахушеш. Это самая вкусная радиопрограмма. В эфире Радио России в Адыгее на частоте 98,8 FM.
1: На правах рекламы.
8: Стоит лишь начать терять память, пусть и постепенно, чтобы осознать, что из нее и состоит все наше бытие. Жизнь вне памяти – не жизнь. Здравствуйте. Это слова знаменитого испанского кинорежиссера Луиса Бунуэля, чья мать страдала старческим слабоумием. Тема эта актуальна и болезненна для семей, в которых есть пожилые люди с возрастными нарушениями памяти. Специалисты называют эту болезнь деменцией. В народе же она именуется старческим маразмом. Что делать и можно ли помочь этим людям, мы, надеюсь, узнаем у нашего эксперта Ольги Пловцовой. Вам слово, Ольга.
9: Здравствуйте. Проблема, которую вы озвучили, действительно очень серьезна. Постоянная забывчивость. Вышли из комнаты зачем-то и забыли.
10: Точно. Я обычно возвращаюсь на то же место и сразу вспоминаю.
9: Это хорошо, что вспоминаете, но не игнорируйте этот звоночек. Есть и другие признаки, на которые нельзя не обращать внимания. Это невозможность сосредоточиться на простых вещах. Читаем книгу, а думаем о чем-то другом. Забываем самые простые слова, постоянно испытываем сонливость. Все это является основанием предполагать, что у человека начальные признаки деменции, то есть снижение мыслительных функций, внимания, памяти и интеллекта. Довольно быстро это может привести к полной утрате связи с реальностью и способности к самообслуживанию.
10: В моей семье подобного, слава богу, пока не было, и контактировать с этим не доводилось.
9: А мне вот довелось, и поскольку это был мой свёкор, в прошлом очень остроумный человек, душа компании, было особо тяжело видеть постепенное разрушение такой яркой личности.
10: От чего возникает эта болезнь?
9: С возрастом или по другим причинам в мозге нарушаются нейронные связи, обеспечивающие жизненно важные функции – речь, память, сознание. Со старением головного мозга рано или поздно может столкнуться практически каждый человек. Кто-то раньше, кто-то позже.
10: А в каком возрасте обычно это начинается?
9: Разнос по годам довольно большой. Первые признаки деменции могут проявиться уже к 60 годам. Могут и гораздо позже. А могут и сразу после 45.
10: 45? Так рано!
9: А вы как думали? Мозговые штурмы на работе, частые стрессы, вредные привычки, нездоровый образ жизни – все это может стремительно приближать деменцию. Да и наследственность играет не последнюю роль.
10: Какие главные признаки начало угасания мозга?
9: Ухудшение памяти, снижение живости ума, нарушение координации, трудности при обучении чему-то новому. Например, пользоваться современным телевизором или простейшим смартфоном.
10: А есть ли возможность встретить старость с ясной головой?
9: Ну, если хотите знать мое мнение, то из всех попыток мне больше всех импонируют японские.
10: О чем вы говорите?
9: Это биологически активный комплекс мозг-терапии. И это настоящий прорыв. Это уникальная возможность сохранить и усилить нейронные связи, улучшить память, когнитивные функции, работу мозга в целом. И это подтверждают результаты исследований японских ученых.
10: Они реально настолько успешны?
9: Не то слово. А началось все с того, что ученые из Киотского национального университета решили выяснить, почему долгожители в Японии гораздо больше, чем в других странах, в процентном соотношении. И все они в здравом уме и твердой памяти способны сами себя обслуживать.
10: И в чем разгадка?
9: В плазмологенах. Вижу вопрос в ваших глазах, поэтому сразу поясню. Плазмологены – это фосфолипиды, которые контролируют основные функции клеток головного мозга. В ходе исследований выяснилось, что те, у кого плазмологен был в дефиците, страдали старческим слабоумием. А у тех, у кого плазмологен был в норме, сохранена ясность мысли и прекрасная память. Стабильное психическое состояние.
10: Звоните 8 800 100 01 33 или с мобильного на короткий номер «#2203». «#2203». Звонки по России бесплатные. Звоните и узнавайте подробнее о мозг-терапии. А тот, кто позвонит в ближайший час, получит ценный подарок. 8 800 100 01 33. Или звоните с мобильного «#2203».
9: Более того, исследования показали, что большая часть плазмологена содержится в ткани головного мозга и нервах. Соответственно, его недостаток напрямую влияет на функции головного мозга и наше эмоциональное состояние, наше настроение. И японцам удалось получить экстракт чистого плазмологена из редкого вида морского моллюска, который и стал основой мозг-терапии.
10: Можем ли мы таким образом утверждать, что мозг-терапия – это и действенный, и безопасный продукт?
9: Без сомнения. Узнать больше о замечательных свойствах капсул мозг-терапии вы можете по телефону 8 800 100 01 33 или набирайте с мобильного «#2203».
10: А тот, кто позвонит в ближайший час, получит ценный подарок 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного «#2203». А как именно японским ученым удалось доказать действенность мозг-терапии?
9: Только научно. Испытуемые от 45 до 80 лет были разбиты на две группы. У всех отмечалось снижение умственной активности. Одним давали реальный продукт, содержащий плазмологен – мозг-терапии, а другим – пустышку, плацебо. Плацебо не дал каких-либо результатов, а вот мозг-терапии продемонстрировал высокую действенность в 95% случаев.
10: Отлично. А как насчет побочных явлений?
9: Вредных – ноль, полезных – масса. Зачитываю. Улучшение памяти, прилив бодрости и энергии, увеличение уровня кислорода в крови, омоложение организма.
10: Блестяще. А что можно сказать о составе комплекса мозг-терапии?
9: Основной компонент я уже озвучила. Это плазмологен. Перечислю его влияние на организм. Это хорошее кровообращение, нормальный сон, прилив сил, энергии, позитивный эмоциональный подъем, ясность мысли, четкость действия. Плазмалоген снабжает нейроны кислородом, усиливая нейронные связи. При этом снижает негативное воздействие на мозг свободных радикалов.
8: А если перевести с научного на обычный язык?
9: Это значит, что при употреблении мозг-терапии у нас появляется шанс сохранить ясный ум, хорошую память и способность к усвоению новой информации. Забывчивость, рассеянность — теперь это не про нас. Давайте жить полноценной, полной позитивными эмоциями и энергией, жизнью. Для пожилых людей особо отмечу, что действие уникального состава мозг-терапии направлено на весь организм, а в частности на кровеносную систему, нервную систему, на умственную и физическую активность. Но самое главное, мозг-терапия позволит мыслить быстрее и удерживать больше информации.
8: А что бы вы сказали родственникам пожилых людей, у которых, возможно, уже стали проявляться забывчивость, рассеянность, нарушение сна?
9: Скажу, что мозг-терапия может стать надежной поддержкой. Узнать подробности о комплексе мозг-терапия вы можете по телефону горячей линии 8 800 100 01 33 или набирайте с мобильного звездочка 2203. Звонки по России бесплатные.
8: А тот, кто позвонит в ближайший час, получит ценный подарок. 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного звездочка 2203.
9: Дайте возможность своим близким ощутить ясность мысли, насладиться быстротой реакции и жизнью в полной мере.
8: Звоните и узнавайте подробнее о мозг-терапии. А тот, кто позвонит в ближайший час, получит ценный подарок. 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного звездочка 2203.
9: Этот комплекс может стать шансом, который нельзя упускать. Кстати, его можно употреблять и тем, у кого таких ярких проявлений нет. Задайте себе вопрос, часто ли, выходя из дома, судорожно пытаетесь вспомнить, выключен ли утюг, свет, плита, закрыта ли дверь? Не оставляйте это без внимания, не теряйте времени.
8: Звоните 8 800 100 01 33 или с мобильного на короткий номер звездочка 2203. Звездочка 2203. Звонки по России бесплатные. А тот, кто позвонит в ближайший час, получит ценный подарок. 8 800 100 01 33. Или звоните с мобильного звездочка 2203.
9: Даже если вы, находясь в приличном возрасте, чувствуете себя вполне здоровым, не стоит успокаивать себя тем, что так будет продолжаться и впредь. Почему бы не принять меры заранее? Сделать, так сказать, прививку от старения мозга? Добавить плазмалогена? В этом вам реально может помочь комплекс мозг-терапии.
8: А я обращаюсь к тем, у кого немолодые родители. Если вы заметили, что ваши родители или кто-то один из них стал более забывчив, рассеян, апатичен, невосприимчив к юмору, не оставляйте это без внимания.
9: Мозг-терапия – это плазмалоген в норме, а значит, нейронные связи крепче, память лучше, ум активнее, эмоции позитивнее. Мозг-терапия – это насыщение крови кислородом, это улучшение мозгового кровообращения, это прекрасный сон и повседневная активность. Мозг-терапия – это возможность сохранить здоровье, в том числе и головного мозга. Не теряйте время, получите подробную консультацию о продукте мозг-терапии.
8: Я еще раз назову номер телефона, по которому специалисты ответят на ваши вопросы о мозг-терапии. Звоните 8 800 100 01 33 или с мобильного на короткий номер звездочка 2203. Звонки по России бесплатные. А тот, кто позвонит в ближайший час, получит ценный подарок. 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного звездочка 2203.
9: При употреблении мозг-терапии у нас появляется шанс сохранить ясный ум, хорошую память и способность к усвоению новой информации. Давайте жить полноценной, полной позитивными эмоциями и энергией, жизнью. Действие уникального состава мозг-терапии направлено на весь организм, а в частности на кровеносную систему, нервную систему, на умственную и физическую активность. Но самое главное, мозг-терапия позволит мыслить быстрее и удерживать больше информации. Узнать больше о замечательных свойствах капсул мозг-терапии вы можете по телефону 8 800 100 01 33 или набирайте с мобильного звездочка 2203. Звонки по России бесплатные.
8: А тот, кто позвонит в ближайший час, получит ценный подарок. 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного звездочка 2203.
9: Мозг-терапия – это хорошее кровообращение, нормальный сон, прилив сил, энергии, позитивный эмоциональный подъем, ясность мысли, четкость действия. Плазмалоген снабжает нейроны кислородом, усиливая нейронные связи. При этом снижает негативное воздействие на мозг свободных радикалов. Мозг-терапия может стать надежной поддержкой.
8: Очень убедительно. Ну что ж, наше время заканчивается. Сегодня мы узнали, что мозг-терапия – это тот продукт, который способен поддержать ясность ума, твердость памяти и четкость действия. И помните, что наше здоровье в наших руках, и жить надо активной жизнью, полной эмоций, сколько бы лет нам не было. Здоровья всем! А напоследок я еще раз назову номер телефона, по которому специалисты ответят на ваши вопросы о мозг-терапии. Звоните 8 800 100 01 33 или с мобильного на короткий номер звездочка 2203. Звонки по России бесплатные. Звездочка 2203. Звоните и узнавайте подробнее о мозг-терапии. А тот, кто позвонит в ближайший час, получит ценный подарок. 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного звездочка 2203. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28, ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
1: Радио России. В центре внимания специалист. Радио России «Орел». Реклама. Как стать влиятельным человеком, чтобы ваше слово имело вес, а с вашим мнением все считались? Влияйте на решение о благоустройстве своего города. Голосуйте на сайте za.городсреда.ру за то, что нужно именно вам. Где будет детская площадка, а где уютный сквер? Будет ли в парке фонтан или спортивная зона? Уют городов – это ваших рук дело. Национальные проекты России. 0+.
11: Росгвардия приглашает жителей Орла и области в возрасте от 18 до 55 лет на военную службу по контракту в новых регионах России. Росгвардия гарантирует высокий уровень денежного довольствия от 200 тысяч рублей, единовременные выплаты, премии, ежемесячные надбавки, полный пакет социальных льгот, обеспечение служебным жильем, обмундированием, возможность получить и реализовать военную ипотеку, лечение и отдых в ведомственных, медицинских и оздоровительных учреждениях, дополнительные льготы для участников специальной военной операции. 8-920-813-20-20. 8-920-825-86-25.
12: МЧС России напоминает: берегите свой дом от пожара. Соблюдайте элементарные правила безопасности. Не перегружайте электросеть и не оставляйте без присмотра открытый огонь. Чтобы предотвратить беду, установите в доме дымовой пожарный извещатель. Встроенный датчик дыма со звуковой сигнализацией спасет жизнь вам и вашим близким. Ваша безопасность – ваша ответственность. МЧС России.
1: Реклама. Радио России. 102,3 FM в Орле. Московское время – 7 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
13: В студии Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске: расчеты БПЛА уничтожили разведгруппу ВСУ на Добропольском направлении. Мошенники стали обманывать с блокировками аккаунтов. Курбан-байрам сегодня внесет коррективы в движение транспорта Москвы. Подробности далее. Большая политика в начале выпуска. Владимира Путина сегодня ждут в Казахстане. Глава государства прибудет в Астану с трехдневным визитом. В рамках поездки российский лидер проведет переговоры со своим казахским коллегой, а также примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета. Накануне поездки глава России написал развернутую статью для «Казахстанской правды», в которой изложены ключевые вопросы межгосударственных взаимоотношений. В частности, Путин назвал Россию и Казахстан крупными торговыми партнерами, которые уделяют большое внимание экономике. экономики. Несколько лет подряд сохраняются стабильно высокие показатели объемов экспортно-импортных операций, подавляющая часть которых осуществляется в национальных валютах. Общая сумма накопленных российских капиталовложений в казахстанскую экономику составляет почти 30 миллиардов долларов. При этом свыше 40% всех компаний с иностранным капиталом созданы совместно с партнерами из России. С участием российских инвесторов в республике реализуется порядка 70 крупных проектов, в том числе в автомобилестроении, химической промышленности и многих других технологичных отраслях, благодаря чему уже создано более 60 тысяч новых рабочих мест, отмечается в статье. Согласно регламенту поездки, сегодня лидеры России и Казахстана пообщаются в неформальной обстановке в формате тет-а-тет, а завтра пройдут переговоры на высшем уровне. Военная хроника далее. Расчеты беспилотников группировки войск «Центр» уничтожили разведывательную группу ВСУ на Добропольском направлении в ДНР. Кроме того, ликвидировано несколько антенн-ретрансляторов. Об этом сообщили в Минобороны. В ведомстве отметили, что применение ударных FPV-дронов для ликвидации крупных целей и использование дронов-разведчиков со сбросами для точечного поражения пехоты позволяет максимально эффективно уничтожать живую силу противника с минимальным расходом боеприпасов. В свою очередь, подразделение группировки войск «Запад» за прошедшие сутки сбили 32 беспилотника самолетного типа и 67 боевых гексокоптеров ВСУ. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки войск Леонид Шаров.
14: Подразделения группировки войск «Запад» в ходе выполнения боевых задач в зоне проведения специальной военной операции заняли более выгодные рубежи и позиции. При поддержке артиллерии и тяжелых огнеметных систем авиации нанесли поражение живой силе техники двух механизированных штурмовой бригад штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Егоровка, Новониколаевка, Дружелюбовка, Великая Шапковка, Подлиман Харьковской области, Красный Лиман, Светогорск и Пришиб Донецкой Народной Республики. Расчетами противовоздушной обороны и мобильными огневыми группами сбиты в воздухе 32 беспилотных летательных аппарата самолетного типа и 67 тяжелых боевых гексокоптеров противника. Общевойсковыми подразделениями группировки войск «Запад», в том числе расчетами войск беспилотных систем, за сутки уничтожено свыше 190 военнослужащих, бронетранспортер М-113 и две боевые бронированные машины «Хамви» производства США. Также 18 автомобилей, самоходная артиллерийская установка «Гвоздик» и станция радиоэлектронной борьбы «Нота». Кроме того, вскрыты и уничтожены 58 пунктов управления беспилотной авиацией, станция спутниковой связи «Старлинк» и полевой склад с боеприпасами.
13: Добавлю, бойцы «Севера» в Сумской области за сутки уничтожили 14 пикапов и один грузовой автомобиль ВСУ, которые использовались для подвоза боеприпасов и ротации личного состава. Минфин объявила корректировки бюджета. Это связано с изменениями макроусловий и необходимостью дополнительной концентрации ресурсов на приоритетных направлениях. Об этом заявил журналистам министр финансов Антон Силуанов. При этом Минфин делает все необходимое для обеспечения баланса бюджета, координируя свои действия с Банком России по основным макропоказателям, подчеркнул министр. Мошенники стали обманывать с блокировками аккаунтов. Потенциальной жертве приходит сообщение из соцсетей о проблемах с личной страницей, после чего предлагается перейти по некой ссылке и связаться с якобы технической поддержкой. Между тем, в таких случаях следует не паниковать, а зайти в само приложение и убедиться в безопасности аккаунта. Такой совет дал в интервью РИА Новости сенатор Артем Шейкин. Он напомнил, что оповещения о блокировках не приходят по СМС или ссылкам. Вся официальная информация содержится в самом приложении в разделе «Уведомления». Студенческие отряды формируются среди учащихся в столице. 15-й год подряд ребята от 14 и старше могут наравне со взрослыми поработать на предприятиях и в организациях. По данным столичных властей, этим летом в трудовые отряды планируют зачислить 4000 юношей и девушек. Предварительно нужно будет заполнить короткую анкету на сайте российских студенческих отрядов или портале «Молодежь Москвы», а также пройти бесплатное обучение востребованным специальностям. В этом году школьники и студенты будут трудиться у 20 московских работодателей, а также в рамках всероссийских и международных проектов. Молодежь будет обеспечивать города горячим водоснабжением на тепловых пунктах, побывает на стройках международных проектов, поработает вожатыми на поездах по направлениям Анапа, Казань, Санкт-Петербург и другие. Кроме того, молодые люди узнают работу приемных комиссий, аэропортов, рыбопромышленности Камчатки, а также внесут вклад в работу системы здравоохранения страны. Ребята будут трудиться в больницах Иркутска, Оренбурга, Перми, Челябинска и Сахалина. Столичное движение сегодня претерпит изменения в связи с празднованием мусульманского Курбан-Байрам. До 10 утра станция метро Новокузнецкая будет открыта только на выход и пересадку. С 7:45 Рижской большой кольцевой открыта только на вход и пересадку. Проспект Мира Калужско-Рижской кольцевой линии работает только на выход и пересадку. Кроме того, сегодня ряд улиц рядом с мечетями станут пешеходными. Примерно до 11 часов перекроют движение на улицах Дурова, Щепкина, Мещанской, Гелеровского, Большой Татарской и Минской, а также в Копейском. Архангельском, Старом Толмачевском, Климентовском и Малом Татарском переулках. В это же время закроют съезды с проспекта Генерала Дорохова при движении в область и в центр. Но в Москве сегодня по-сентябрьски прохладно. Дневная температура не поднимется выше плюс 14. А во второй половине дня пройдут дожди, рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
15: В течение дня синоптическая ситуация в Центральной России обусловится тыловой частью циклона, поэтому в Москве и по области ожидается облачная с прояснениями погода. Преимущественно во второй половине дня пройдут кратковременные дожди. Ветер западный, северо-западный 4-9 метров в секунду и температура воздуха плюс 12-14, а это напоминает климатическую норму второй половины сентября. Показания барометра будут падать и составят 732 миллиметра ртутного столба.
13: По прогнозам синоптиков, волна потепления придет.

0: придет в Москву не раньше июня, однако аномальной жары не будет.
1: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. Сборная России по футболу прибыла в Каир, где 28 мая сыграет товарищеский матч с командой Египта. В этой встрече не примет участие нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин. Он в Египет не прилетел. Защитник Нижнего Новгорода Эдгардо Фаринья попал в финальную заявку сборной Панамы на чемпионат мира по футболу. В составе нижегородской команды Фаринья сыграл 18 матчей. Югра стала победителем Всероссийской хоккейной лиги. В пятом матче финала Кубка Петрова клуб из Ханты-Мансийска обыграл «Химик» 4-0 и был сильнее в серии 4-1. Для Югры этот титул стал вторым в истории. Евгений Малкин останется в Национальной хоккейной лиге. Российский нападающий продлил контракт с Питтсбургом на год. Зарплата Малкина составит 5,5 миллионов долларов. Первая ракетка России Даниил Медведев не сумел преодолеть барьер первого круга на теннисном турнире серии «Большого шлема» открытом чемпионате Франции. В стартовом раунде он уступил в 5 сетах австралийцу Адаму Уолтону. В женской сетке с победы начала свое выступление на Ролан-Гаррос Анна Калинская. Она победила француженку Лоиз Буассон и в следующем круге сразится с Алиной Корнеевой. Она была сильнее представительницы Италии Элизабетты Качаретто. Завершила борьбу в Париже Елена Приданкина. Россиянка проиграла Александре Олейниковой из Украины. Международная федерация университетского спорта допустила всех российских спортсменов к участию в соревнованиях под эгидой организации. А в тех видах, где международные федерации сохраняют полное отстранение наших атлетов, ФИСУ будет применять механизм нейтрального статуса вместо недопуска. Это были новости спорта.
0: В Магадане сегодня от 4 до 6 тепла, ожидаются сильные дожди. Во Владивостоке плюс 17-19. В Мурманске всего плюс 2-4, ожидается мокрый снег. В Петрозаводске плюс 5-7, временами осадки. В Сыктывкаре от 18 до 20 тепла, временами пройдут дожди. В Перми 26-28, кратковременные осадки с грозами. В Казани плюс 13-15, облачно. И дождливо. Во Владимире плюс 12-4 ожидаются кратковременные осадки. В Санкт-Петербурге пройдут дожди, температура воздуха составит плюс 11-13. В Москве облачно, временами ожидаются кратковременные осадки, днем в столице плюс 13-15. Сейчас в Москве плюс 10, ветер западный, атмосферное давление низкое, 736 миллиметров ртутного столба.

0: Вести Орел.
1: В этом выпуске: в Орел приехала делегация из Северной Кореи. Орловца приговорили к реальному сроку за призывы к террористической и экстремистской деятельности. В День защиты детей организуют праздничную программу. Теперь подробности. Делегация из Северной Кореи прибыла в Орловскую область. Гости побывали на заводе по выращиванию семян и познакомились с новейшими достижениями в селекции и агротехнологиях. Корейцы выразили желание приобрести пробные партии орловской пшеницы и сои. После в администрации региона прошел круглый стол, посвященный развитию животноводства. 35-летнего орловца приговорили к 3 годам колонии общего режима за призывы к террористической и экстремистской деятельности. Об этом рассказали в пресс-службе регионального управления ФСБ. Там же опубликовали видео допроса.
2: Я с 22 года участвую в украинских телеграм-каналах, состою, активно участвую там в обсуждении сложившейся ситуации между двумя странами нашими, Российской Федерацией и Украиной. Также негативно высказывался по поводу данной войны. Предлагал применять удары по Москве в ходе боевых действий, после чего со мной связывались, как выяснилось потом, это были представители украинских спецслужб. Предлагали с ними сотрудничать, скидывали мне.

0: методички по изготовлению лазерных устройств и предлагали сотрудничество. Соответственно, я отказался от этой идеи, прекратил общение с ними. По поводу своих совершенных действий раскаиваюсь, признаю, что был неправ.
1: Мужчине назначено наказание в виде лишения свободы на 3 года с отбыванием в исправительной колонии общего режима, а также с лишением права заниматься администрированием сайтов. На улице Сурена Шаумяна дерево упало на припаркованный автомобиль. По сообщению очевидцев, в результате падения были оборваны электропровода. Ведутся работы по устранению последствий. На этой улице сейчас проходит благоустройство. Специалисты сняли часть дорожного покрытия. Опасения у местных жителей вызывают и другие деревья, корни которых в связи с ремонтными работами оказались обнажены. Партийная хроника. Партия ЛДПР предложила передать все дорожные камеры под государственный контроль и запретить частным компаниям получать доход от выписанных штрафов. Депутаты привели статистику. В минувшем году в Орловской области было собрано 446 миллионов рублей штрафов. Однако размещают камеры не в местах с высокой аварийностью, а там, где водители чаще всего нарушают правила. Это позволяет собирать больше средств, но не делает дороги безопаснее. Вырученные деньги предлагают направлять на меры повышения безопасности, обустройство пешеходных переходов, ремонт и модернизацию дорог, внедрение современных систем контроля. А орловские коммунисты проводят благоустройство придомовых территорий. На днях вместе с жителями привели в порядок участки на улице Паровозной и в переулке Светофорном. Покрасили лавочки, высадили кустарники, убрали опавшие ветки и привели в порядок детскую площадку. Еще одна команда во главе с первым секретарем обкома КПРФ Василием Иконниковым вышла на субботник на улице Достоевского. Отмечается, что подобная акция будет носить регулярный характер. В Ливнах и Верховье сотрудники МЧС провели инструктажи по профилактике сжигания сухой травы. В пожароопасный сезон вопросы уборки приусадебных участков и придомовых частных территорий становятся особенно актуальными. Об этом рассказала начальник пресс-службы Главного управления МЧС России по Орловской области Наталья Акулова.
2: Ежедневно инспекторы Госпошнадзора и МЧС России проводят рейды в окрестностях и в самих населенных пунктах. На встречах с собственниками обсуждались вопросы уборки участков, напомнили и другие правила пожарной безопасности в быту и телефоны экстренных служб 101 и 112. За нарушение требований пожарной безопасности при сжигании сухой травы существует административный штраф в размере от 5 до 15 тысяч рублей.
1: Сейчас на большей территории региона установлен 2-й класс пожарной опасности. В 4 муниципальных образованиях – это Орел, Орловский муниципальный округ, Болховский и Верховский районы – установлен 4-й класс пожарной опасности. 1 июня отметят День защиты детей. Юных орловцев ждет насыщенная программа. С 10 до 12 часов в детском парке состоится праздник «Пусть сияет детство свет». С 11 стартуют мастер-классы, интерактивные программы, ярмарка декоративно-прикладного творчества и концертная программа. В 13 часов начнется праздник «Безопасное детство», а после, до самого вечера, будет длиться концерт творческих коллективов. Познавательно-развлекательные программы пройдут и в библиотеках. С 12 до 14 часов в Парке Победы будет идти концерт «Дети играют джаз». Во Дворце пионеров и школьников в 18:30 пройдет благотворительный концерт заслуженного коллектива хора мальчиков и юношей «Орлята». Что нужно человеку для благополучия? Такой вопрос задают зрителям актеры театра «Свободное пространство» и сами дают ответ в спектакле «Поминальная молитва». Его можно будет увидеть на сцене 28 и 29 мая. Подробнее расскажет пресс-секретарь театра Полина Дудина.
3: В нашем спектакле через призму юмора и самоиронии мы смотрим на мир глазами Тевье Молочника, который пытливо постигает через Слово Божье смысл нашего бесхитростного бытия. Зачем человек рождается на свет? Почему живет так трудно? В чем же истинное богатство? Спектакль «Поминальная молитва» посвящается тем, кого уже нет с нами. Но мы помним, и память наша – зарок того, что не сгинут в небытии скорби и радости эти удивительные люди, умеющие по-настоящему любить свою землю и свою культуру.
1: Начало в 19 часов для зрителей старше 16 лет. Далее новости спорта.
4: Радио России «Орел». Спорт.
5: Здравствуйте, в студии с новостями спорта Анастасия Дорохова. Орловчанки завоевали медали чемпионата России по панкратиону. Соревнования по спортивной борьбе состоялись в Сочи. Анастасия Фасхудинова выступала в весовой категории до 58 килограммов. Спортсменка провела 4 схватки, в трех из которых одержала досрочные победы. В финальном поединке Анастасия в упорной борьбе уступила сопернице из Санкт-Петербурга и завоевала второе место. Марина Яндиева в весовой категории до 53 килограммов провела 3 схватки, 2 из которых завершила досрочно. В полуфинале Марина уступила по очкам чемпионке России и мира из Севастополя и заняла 3 место. Орловские бадминтонисты завоевали медали первенства Центрального федерального округа. Соревнования среди спортсменов до 17 лет завершились в Туле. Наш регион представили 8 спортсменов. На счету орловцев 2 серебра. Виктор Козлов и Елисей Миньков заняли второе место в личном зачете в парной категории. В общекомандном зачете команда Орловской области стала пятой. С новостями спорта вас знакомила Анастасия Дорохова.

0: Радио России «Орел». Погода.
1: Сегодня в Орле и по области ожидается облачная погода и дожди. Днем воздух не прогреется больше 13 градусов. Ветер северо-западный, его скорость до 8 метров в секунду. Атмосферное давление 734 миллиметра ртутного столба. О новостях рассказала Ирина Мельникова. Успешного вам дня!

0: Реклама. Сосинский приборостроительный завод приглашает на работу и обучение кандидатов без опыта работы, выпускников и студентов, а также опытных специалистов по специальностям. Монтажник и регулировщик РААП, вязальщики схемных жгутов. Мы предлагаем высокую заработную плату, подъемное пособие для иногородних, выпускников вузов и СУЗов, оплату аренды жилья, отсрочка от срочной службы в армии. Подробная информация по телефону 8-910-868-33-87.
1: МЧС России напоминает.
2: Не оставляйте на виду спички и зажигалки. По возможности не оставляйте детей без присмотра. Точно знайте, где они находятся. Не позволяйте маленьким детям пользоваться нагревательными и газовыми приборами. Не разрешайте малышам играть около водоемов, на стройках и железнодорожных путях. Заранее выберите такой путь в школу, на котором будет меньше опасных участков.
0: Реклама.
3: Литературная среда. Передача о писателях и поэтах, о классиках и современниках. О том, как найти нужную книгу и научиться понимать прочитанное. Автор и ведущий Юрий Левин.
4: Здравствуйте. Сегодня в нашей передаче встреча с московским поэтом, филологом, художником Аленой Бабанской. Она стала участником одной из весенних встреч в Орловской областной библиотеке имени Бунина в рамках проекта «Автор Атемпа». Собравшимся любителям литературы гостью представила кандидат филологических наук, руководитель Центра чтения Бунинки Наталья Меркурьева.
5: Напомню для тех, кто впервые, что проект «Автора темпа» существует уже 2 года, и мы делаем его совместно с лабораторией культурных проектов, как сегодня модно говорить, да, «Орле». Такие, знаете, культурные проекты сегодня делают настоящие, в общем, редкие люди, несмотря на тенденцию. И вот Наталья Елизарова – один из тех людей, которые делают настоящие культурные проекты, очень классные, мощные, и делятся с нами тоже. И вот мы затеяли общий культурный проект, который называется «Автора темпа», а «темпа» в переводе с музыкального – в своем темпе или в своем ритме. То есть мы предлагаем автору, художнику, торопящемуся творцу, особенно если творцы москвичи, тут, в общем, ритм, понятно, убыстряется кратно. Так вот, мы предлагаем немножечко замедлиться и вернуться к себе самому, к своему органичному, естественному ритму. И сегодня в гостях у нас Алена Бабанская.
6: Здравствуйте.
5: Помимо того, что наши гости пишут совершенно чудные, тонкие, лиричные, деликатные стихи и для детей, и для взрослых, она еще очень, хоть она говорит начинающая, да, неважно, начинающая или сугубо профессиональная, но главное, очень душевный, чувствователь красоты. И в этой связи такой же душевный и чувственный художник.
4: В Орел Алена Бабанская приехала не на один день. Решила познакомиться с городом, его культурной средой основательно. Наша встреча состоялась в студии «Радио России Орел» в промежутке между посещениями орловских литературных музеев.
6: Я первый раз в городе Орле. Сегодня мы посетили 3 музея. И, кажется, литературной жизнью прошлого сыто по самую макушку. Потрясающие экскурсоводы, потрясающие рассказы. В музее Тургенева я практически чуть ли не расплакалась под конец, потому что так, то есть уход Тургенева, как 500 человек шли за его телом, то есть это как-то совершенно потрясающе. Какие-то сведения, естественно, не знала. Возникает острое желание все перечитать. И Тургенева, и Бунина. Хотя, конечно, я читала, поскольку у меня образование филфак МГП имени Ленина. Безусловно, мы там читали полными собраниями сочинений. Ну, естественно, что-то проходилось мимо. Да, очень интересно. Немножко погуляли вчера по городу под дождем. Пока еще такого представления о городе такого устойчивого нет, потому что город узнается ногами. Надо его хорошо пройти, то есть походить по каким-то улицам, забрести куда-то, да, где-то посидеть в каком-то кафе. Ну, мы вчера, конечно, посидели, здорово. Люди прекрасные, нас совершенно замечательно принимала Бунинка. Мы там монтировали мою выставку, наверное, за час мы повесили 21 свиток.
4: Художественная выставка поэта для проекта автора «Темпа» – редкость. Экспозиция в стенах Бунинки радовала ее посетителей целый месяц. О ней мы поговорим особо. Но вначале захотелось узнать о том, как вообще стала возможна эта встреча. Елену Васильевну, как и других писателей и поэтов, в «Орел» привезла генеральный директор Академии изящной словесности «Орлея» Наталья Елизарова. Как вы вообще с ней познакомились?
6: С Натальей Елизаровой все очень просто. Мы с ней из одного города. Мы с ней обе каширянки. То есть мы познакомились, наверное, лет 10 назад. Может, чуть поменьше. Не знаю. То есть мы пересекаемся, у нас есть общие знакомые. Мы встречаемся. Я у нее частенько бывала дома. Знала ее собаку. Вот. То есть, короче говоря, и у нас как-то такая связь через каширу, через общее гнездо. Что такое, да, через место силы. Вот, да, для меня очень ценен город моего детства. Я там жила до 16 лет. И мне очень нравятся стихи Натальи Елизаровой, именно посвященные бабушке, этому месту, да, то есть родине, малой родине. Мне очень они нравятся. Вот, и она меня втянула вот в эту орловскую авантюру. Так что вот благодаря ее протекции я вот приехала сюда, да. Ей большое за это спасибо. Я очень рада, что я приехала. Так, поводов особых не было оказаться в Орле. А пока ты в городе не побывал, то есть он как будто бы и не существует. Да? Ну, чисто теоретически он где-то есть, но его нет в твоем опыте. Я бы так сказала.
4: Стихи о кашире у вас есть?
6: Да, конечно.
4: Может, с них начать? Вспомните что-то?
6: Неуютно, зябко, сыро. В непроглядной дымке лес. Здравствуй, мать моя кашира. Поиграй на трубах грэс. Что-нибудь такое с бацей о порядке мировом, чтобы сразу разрыдаться, утираясь рукавом. И пока февральский тощий день над нами не погас, вспомни что-нибудь попроще. Или водку, или квас.
4: Пусть это будет стихотворным эпиграфом к нашей передаче. Тема «Каширы» задала тон. А сейчас вместе с автором «На восток». Как и почему возник интерес к живописи?
6: Это где-то увлечение мое восточной живописью началось лет 5 назад. То есть я в детстве рисовала. Ходила в застудию в Кашире, кстати. И поскольку у меня была мама подруги очень для меня значимая из диссидентов, знания, опыт, который я всегда уважала и учитывала, она когда-то сказала, что, бездарных художников и без вас полно, это не профессия, девочке туда идти не надо. И, видимо, гештальт надо было закрыть. Я не нарисовалась в детстве и начала рисовать уже довольно-таки поздно. И мои друзья мне говорят, а что ты сидишь? Вот наши общие знакомые ходят к Наталье Безбуляк, это школа туши бумага, и занимаются живописью Сумея. Вот я думаю, Японию я обожаю, почему бы не Сумея? И я пошла, то есть совершенно ничего не умею. Рисовая бумага, кисти, тушь. И вот втянулась, что называется. И вот эти 5 лет Сумие, потом это Суйбукага иначе называется, да, это практически монохромная живопись с добавлением минеральных красок иногда на рисовой бумаге. Это своеобразная такая живопись а-ля прим. То есть рисунок делается за один раз. Ничего исправить нельзя. То есть как у тебя тушь разлилась, как пошел мазок, ты ничего дальше не поправишь, да? То есть это не масло, которое можно снять и сделать заново. И поэтому какое у тебя вот сейчас было настроение, то есть у тебя либо все вышло, либо это отправляется в корзину. То есть вот своеобразие живописи восточной. Она именно рассчитана, что рисунок делается за один раз. Потом я, кроме Сумие, занимаюсь еще Сэйи, это китайская живопись. И они с Сумие совпадают, но есть разница. В китайцах больше цвета, больше подробностей. Японцы более лаконичные. Мне кажется, у них более жесткие правила. Может быть, это мое собственное мнение. И кроме Сэйи, еще я занимаюсь традиционным китайским пейзажем. Это тоже совершенно другое. То есть если сэй – это у нас тоже живопись эмоции, да, вот отразить характер животного там, или человека и так далее, то есть именно эмоциональный какой-то выброс. А китайский традиционный пейзаж – это скрупулезное выписывание деталей. Если это деревья, там обязательно выписаны все листики отдельно. И фигурки какие-то выписаны, мостик, какой-то водопадик, камни на переднем плане, там еще какой-то план, еще какие-то деревца, еще что-то. То есть это безумно интересно рассматривать. Вот мы были, уже не помню, какой китайский художник у нас выставлялся в Москве. Подходишь, первый взгляд, огромный пейзаж. Где-то там 2 метра на 1,5 картина. Подходишь ближе и начинаешь рассматривать вот эти кусочки с водопадами, с какими-то деревеньками, с какими-то животными. Мне это интересно именно рассматривать, это не скучно. Так что что-то из своих работ в свитках я привезла в Орел. Свитки – это очень удобный формат. То есть свернул все в трубочку, забросил 20 свитков в сумку. Это не 20 картин в багете и в раме. Это легко перевозить. И в этом плане подход японцев и китайцев мне очень нравится. Они не вешают одну картину стационарно на стену. Потому что, вот представьте, вы повесили у себя картину, даже которая вам очень нравится. Вы ее через год перестаете замечать. А у них сезонный подход к живописи. То есть у них смена сезонов. Повесил весеннюю картину, она повисела, свернул ее в трубочку, повесил летнюю, зимнюю и так далее. Идет смена сезонов, можно постоянно менять что-то у себя перед глазами. Мне пока очень нравится. Мои работы путешествуют в Японию, получают там какие-то награды. Вот, как я шучу, моя ворона получила орла на последней выставке в Японии, в Токио. «Красота без границ». Работа с вороной и мотоциклом у меня получила такой приз приятный очень в виде орла и грамоту. Мы туда посылаем работы непроклеенные. То есть рисовая бумага, она проклеивается на основу и делается еще сверху и снизу шелк. Да, и таким образом работа оформлена в виде свитка. То есть японцы сами нам их оформляют. 2 недели там идет это обычно в конце января, в начале февраля эта выставка. А потом вот они присылают нам обратно уже с наградами и в виде свитка готового.
4: А на вашу поэзию, вот эта вот эстетика восточная, дальневосточная, да, оказала влияние тоже?
6: Мой сенсей Наталья Безбуляк, я ей когда-то подарила свою книгу «Игры просветления», и она говорит, я вообще

0: У вас свои ассоциации возникнут. А? Вот это вот то, что в картинах должно быть 30% пустоты. Вот. Ну, поскольку в восточной философии где-то должна быть пустота и полнота, это должно быть всегда разнообразие, насыщенность, наполненность и отсутствие чего-то. То есть это вот такой вот дзен, японский, китайский.
1: А вот теперь послушаем стихи в исполнении автора. Или будем внимать, или погружаться. Кому как нравится.
0: Всю ночь деревья хлопали, и ливень шел на бис. И пахнет клейким тополем до положения рис. До полного смятения, сведения к нулю. До яблони цветения, до я тебя люблю. До облаков и после безвинна высь, чиста, лишь царственная поступь кленового листа, лишь ясеня объятия и зарево осин. Березовое платье носи да не сноси, наверно, мама шила, мой берегла покой. А может, это шива шестой краил рукой. Я получила в белом конверте таинство жизни с таинством смерти. Что, подскажи мне, делать с дарами? Долгой дорогой ехать с валами, в старой упряжке, с горки на горку. Вот оттого мне сладко и горько. Где-то петляет Дон под горою, а надо мною небо ночное. Звезды сияют, облако светит. Поровну в мире жизни и смерти. Когда уснешь, когда под гирькою кота откроется портал в иное измерение, и ангел пролетит неведомо куда, меняя города, сверкая оперением. Лежи, пока живой, смотри, пока живой. А будет ли рассвет, пока еще не ясно. Инверсионный след полоской ножевой сияет над Москвой, сияет и не гаснет. Качается порывом, почти сбиваясь с ног, рябина над обрывом, прекрасная, как Бог. И полнота, и мера в ее литых гроздях, и воздуха химера, и облачко дождя. Какая горькая ирония, здесь каждый прав. Мы ничего за жизнь не поняли, зверей и трав. Вращая шарики и ролики, летит земля. Коль надоела роль доколики, начни с нуля. На мне сиреневая юбочка, и воздух густ. Пусть я порхаю точно бабочка с куста на куст, но что-то незаметно сдвинулось, вот-вот гроза. И так тревожно пахнет жимолость, как жизнь назад. А лошади скачут, а избы горят, и в лунку повторно ложится снаряд, и тень надо мной нависает, и я никого не спасаю. Но я не забуду про службу свою. Пускай упаду, улечу, устаю былинкой в сплошной круговерти рождения, жизни и смерти.
1: С нами мастер слова и кисти Алена Бабанская, Москва. К биографии поэта.
0: Родилась в Кашире, прожила там до 16 лет. Потом переехала с семьей в Москву. Закончила МГПИ имени Ленина, филфак. Потом долгое время работала в разных издательствах. Ничего такого сильно яркого у меня в жизни нет. У меня есть взрослый сын, 32 года. У меня есть супруг. который пишет картины маслом, непрофессиональный художник, но художник-самоучка,

0: Продает картины на Авито, очень доволен, любит рисовать, каждый день пишет пейзажи. У нас, получается, все завалено пейзажами, свитками, рисовой бумагой и прочими безобразиями.
1: У поэта обычно спрашивают, когда вот это все началось. Одобряете такой подход?
0: Давайте. Началось все это лет в 10. Написала первое стихотворение, потом... Писала долго, практически до 23 лет. Пока училась в институте, писала много. А потом, наверное, лет 10 ничего не писала. Как отрезала. Вообще нечего было сказать миру, потому что ведь пишется от того, что что-то становится предметом разговора. Да? То есть художнику хочется рисовать стул, и это для него предмет разговора. И в нем воплощено все в этот момент. То есть периодически, когда тебя посещает эта муза, все является предметом для разговора, предметом вдохновения. Она уходит, и ты абсолютно становишься немым, и ты ни о чем. То есть тебе ничего нет абсолютно. То есть периоды эти чередуются. Вот 10 лет я ничего не писала. Потом я стала писать, и мне кажется, я стала писать совершенно в другой манере, более простецкой, потому что раньше это все-таки были филологические стихи. То есть у нас там была весьма большая начитанность. Мы читали на филфаке все полными собраниями сочинений. Ну и поэтому, мне кажется, надо было отдохнуть от всего, перестать читать. После того, как это, наверное, прошло 10 лет, это вдруг возобновилось. Ровно так же, как в 55 лет я начала внезапно рисовать, так же вот стала писать стихи заново. Вот где-то с 2003 года по настоящий момент я пишу. Периодически выходят книжки, в толстых журналах печатаюсь.
2: О журналах и книгах поговорим в следующей передаче, посвященной творчеству Алены Бабанской. А сегодня послушаем песню на одно из ее стихотворений в исполнении ансамбля «Последний шанс». Мне кажется, исполнители прочувствовали и попытались передать тайные свойства ее стиха.

0: прозвучал очередной выпуск передачи «Литературная среда». Наш герой – Елена Бабанская, Москва. Над передачей работали Юрий Левин и Наталья Филиппова. До свидания.
1: «Литературная среда» – передача о писателях и поэтах, о классиках и современниках. О том, как найти нужную книгу и научиться понимать прочитанное. Автор и ведущий Юрий Левин.
2: Радио России. Главная радиостанция страны. Первое широкоформатное радио. Радио на любой вкус. Радио России. 102.3 FM в Орле. Первая программа проводного вещания.

0: Радио России «Орел» представляет проект Орловского областного центра народного творчества «Сказки Орловской губернии». Слушайте, удивляйтесь и фантазируйте.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, у микрофона Юрий Левин. И снова мы погружаемся в стихию народного творчества. Продолжаем слушать старинные орловские сказки. Проект представляет заведующий отделом областного центра народного творчества Мария Макарова.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы хотим познакомить вас с уникальными сказками Орловской губернии, записанными этнографом и писателем Иосифом Федоровичем Калинниковым в начале 20 века. Впервые собрание сказок было издано в 1998 году. Мы уверены, что со многими сказочными героями и сюжетами вы встретитесь впервые.
1: Солдат Девяткин. Жил, служил солдат. Все на побывку ходят, а его не пускают.
2: Эх, как бы меня пустили! Я в делов наделал,
1: говорит солдат. Пустили, наконец-то, и его на побывку.

0: снял он квартиру в городе, да назвался Девяткиным. Приезжает на этот двор генерал. Приходит генерал, да говорит:
1: с кем бы в карты поиграть? Да, у нас есть Девяткин. Так давай его сюда.
0: Сели играть. Генерал все деньги проиграл. И одежду, и нашивки, и эполеты. Оделся Девяткин, ой, и стал генералом. Поехал в деревню. Приезжает к барыне, к жене того генерала. И давай с ней в карты играть. А у барыни дочь, невеста. Солдат все выигрывает, выигрывает. А потом свататься начал. Сыграли свадьбу, поехали в город, живут там. Солдат при жене в форме, а пойдет на службу, снимает. Как-то жена пошла посмотреть, как он служит. Пришла, а его нет.
1: Кого вы ищете?
2: Да тут у вас генерал Девяткин есть.
0: Думали-думали, кто такой? Вспомнили, что солдат такой есть. А заодно вспомнили, как он обещал делов натворить на побывке. Когда раскопали все, того генерала, разжаловали. А Девяткина сделали генералом. Так-то и натворил он дел на побывке.

0: «Солдат Девяткин» называется сказка, которую мы сегодня слушали. Напоминаю, мы знакомимся с аудиопроектом «Сказки Орловской губернии» Орловского областного центра народного творчества. До новых встреч!
1: Реклама. Чтобы предотвратить беду, установите в доме дымовой пожарный извещатель. Встроенный датчик дыма со звуковой сигнализацией спасет жизнь вам и вашим близким. Ваша безопасность – ваша ответственность. МЧС России.
2: Реклама.

0: Вести Орел.
1: В этом выпуске: на ремонт дорог в областном центре потратят больше миллиарда рублей. Улицу Ленина в Орле украсят розами. Стало известно, сколько книг вышло в свет в орловских издательствах в прошлом году. Подробности прямо сейчас. До конца года в Орле отремонтируют 6 автодорог в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». За счет дополнительных средств дорожного фонда в список включили еще 2 объекта. Об этом на аппаратном совещании в областной администрации рассказал мэр города Юрий Парахин.
2: Общий объем финансирования на эти 6 дорог – 1 миллиард 91 миллион рублей. Это Колхозная улица, Комсомольская, Салтыкова-Щедрина, Игнатова, Сурен-Шумяна, Машиностроительная. Мы продолжаем реконструкцию дороги также по улице Авиационной. Кроме того, в рамках дополнительно доведенных средств Дорожного фонда Орловской области планируется отремонтировать еще 2 объекта. Это улица Скворцова, 19 мая заключен муниципальный контракт с подрядной организацией, и переулок Николая Кузнецова. В настоящее время заказчик подготавливает документацию для заключения муниципального контракта с единственным участником. Есть отставание по улице Салтыкова-Щедрина, ведется сейчас претензионная работа. До конца текущего года все объекты должны быть завершены.
1: Также специалисты спецавтобазы приступили к проведению ямочного ремонта. На сегодняшний день он выполнен на площади более 16 тысяч квадратных метров. Для многопрофильного медицинского центра закупили оборудование на 46 миллионов рублей. Об этом сообщает Департамент дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ. На 98% выполнены строительно-монтажные работы на первом этаже. На верхних этажах продолжается финишная отделка коридоров, палат и кабинетов. Снаружи ведутся работы по установке светопрозрачных конструкций. На орловца возбудили уголовное дело за оскорбление в интернете чувств верующих. Ему может грозить крупный штраф или год тюрьмы. Об этом сообщила сотрудник пресс-службы регионального УМВД Олеся Лихобабина.
3: Полицейские установили личность гражданина, опубликовавшего в интернете высказывания, которые оскорбляют религиозные чувства верующих. Собранные полицейскими материалы свидетельствуют, что гражданин 1966 года рождения разместил в социальной сети комментарий, содержание которого выражает явное неуважение к обществу и направлено на оскорбление религиозных чувств верующих. По материалам, собранным сотрудниками ЦПЭ регионального УМВД, в отношении орловца следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 148 Уголовного кодекса Российской Федерации.
1: Наказание по этой статье предусматривает штраф до 300 тысяч рублей, обязательные работы до 240 часов, принудительные работы до года или лишение свободы на тот же срок. Орловцев пригласили на аграрный диктант. Проверить свои знания можно с 26 по 30 мая. Участников ждет 30 вопросов. На них отводится 40 минут. Поучаствовать можно онлайн на сайте agrodiktant.rf или очно на одной из 39 площадок региона – в школах, вузах и районных администрациях. Их адреса можно найти на сайте акции. Улицу Ленина в Орле украсят розами. Там уже высадили 400 кустов. Ранее в сквере Лескова появились 3000 бархатцев и петунии. Жители призывают не причинять вреда растениям, чтобы красота на улице радовала всех окружающих. В заводском районе Орла сотрудники МЧС провели учения на складе лакокрасочных изделий. В ходе условного возгорания пожарные спасатели отработали навыки по тушению и напомнили персоналу объекта, как действовать в экстренных ситуациях. Подробности рассказала начальник пресс-службы регионального ведомства Наталья Акулова.
4: Сначала должностные лица объекта, ответственные за пожарную безопасность, ознакомили сотрудников пожарно-спасательных частей с устройством противопожарной защиты на территории организации, путей эвакуации и выходов, работой системы электроснабжения, расположением пожарных кранов, гидрантов и водоемов. А затем началась практическая часть учения. В результате аварийного режима работы и электрооборудования пожар возник на одной из полок складского мезонина. Происходило распространение огня по тарам с горючими и легко воспламеняющимися жидкостями. возникла угроза жизни и здоровью людей, внутри могли находиться пострадавшие. Работники склада, заметив возгорание в соответствии с инструкцией, принимают меры по эвакуации здания, а также сообщают о пожаре в пожарно-спасательную службу по номеру 101 или 112. Пожарными были обнаружены двое условных пострадавших, которых из непригодной для дыхания среды эвакуировали на свежий воздух и передали медикам. После этого пожар был локализован, а затем и ликвидирован.
1: Еще одно учение на днях провели в Центре культуры поселка Хомутово для отработки навыков на объекте с массовым пребыванием людей. В прошлом году в орловских издательствах вышло 419 книг. На днях в областной библиотеке имени Бунина состоялся праздник «Орловская книга». В залах развернулась книжная экспозиция, также подвели итоги областного конкурса местных изданий. В номинации «Лучший издательский проект» звание лауреата присудили альбому Анатолий Костяников «Героям Судьбищенской битвы посвящается». Самой читаемой книгой стала «Тайны Судьбищенских холмов» Григория Лазарева. Специальную премию присудили монографии Веры Белозеровой «Традиции духовно-нравственной культуры Орловского края. Праздники, обряды». Каждый третий работающий россиянин планирует отправиться летом в путешествие. 3% из них будут отдыхать в кредит. Опрос провел портал «Суперджоб». Выяснилось, что 19% россиян, отдыхающих летом, останутся дома, 11% на даче или в деревне, 25% планируют поездку по России и 7% за рубеж. Женщины чаще мужчин выбирают путешествия по стране. Представители сильного пола, в свою очередь, чаще остаются без отпуска. Далее новости спорта.
0: Радио России «Орел». Спорт.
5: Здравствуйте, в студии с новостями спорта Анастасия Дорохова. Орловец вошел в топ-5 Кубка России по спортивному программированию. Соревнования в Краснодаре были в дисциплине программирования беспилотных авиационных систем. За награды боролись 18 спортсменов из 7 регионов России. Орловскую область представлял член спортивной сборной региона Виталий Гребинник, занявший 4-е место. Орловские брейкеры стали призерами соревнований в Смоленске. Турнир собрал более сотни спортсменов из 7 регионов. На счету наших 13 наград. Тихон Денисов и Михаил Ким стали лучшими среди спортсменов в командных соревнованиях. На счету Тихона также золото в личном турнире среди спортсменов 7-9 лет. И еще одна золотая медаль на счету Варвары Денисовой в личном зачете спортсменов в возрасте 13-15 лет. Кроме того, орловские брейкеры привезли домой 4 серебра и 3 бронзовых награды. С новостями спорта вас знакомила Анастасия Дорохова.

0: Радио России «Орел». Погода.
1: Сегодня в Орле и по области ожидается облачная погода и дожди. Днем воздух не прогреется больше 13 градусов. Ветер северо-западный, его скорость до 8 метров в секунду. Атмосферное давление 734 миллиметра ртутного столба. О новостях рассказала Ирина Мельникова. Успешного вам дня!

0: Реклама. Сосинский приборостроительный завод приглашает на работу и обучение кандидатов без опыта работы, выпускников и студентов, а также опытных специалистов по специальностям. Монтажник и регулировщик РААП, вязальщики схемных жгутов. Мы предлагаем высокую заработную плату, подъемное пособие для иногородних, выпускников вузов и СУЗов, оплату аренды жилья, отсрочка от срочной службы в армии. Подробная информация по телефону 8-910-868-33-87.
1: МЧС России напоминает, чтобы предотвратить беду, установите в доме дымовой пожарный извещатель. Встроенный датчик дыма со звуковой сигнализацией спасет жизнь вам и вашим близким. Ваша безопасность – ваша ответственность. МЧС России.
0: Реклама. Радио России. 102,3 FM в Орле.
2: Слушали «Радио России Орел». До новых встреч!

0: Московское время 8 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске. Российские войска прорвались к Новопавловке Днепропетровской области. В России увеличили лимит сверхурочной работы. И с июня в России начнут принимать заявления о семейной налоговой выплате. Подробности далее. Большая политика в начале выпуска. Широкие перспективы сотрудничества обсудят в ближайшее время лидеры России и Казахстана в Астане. Сегодня в казахскую столицу с трехдневным визитом прибудет Владимир Путин. Накануне поездки российский лидер написал для «Казахстанской правды» статью, в которой отметил ключевые сферы пересекающихся интересов. В частности, президент России отметил активное развитие энергетики. За счет работы Каспийского трубопроводного консорциума через территорию нашей страны обеспечиваются поставки более 80% совокупного экспорта казахстанской нефти на мировые рынки. Кроме того, российский бизнес предлагает казахстанским партнерам уникальные разработки в области альтернативной и чистой энергетики. Важной составляющей двустороннего партнерства является взаимодействие в сфере мирного атома. В этой связи Путин напомнил о флагманском проекте, строящейся с участием Росатома у озера Балхаш первой атомной электростанции. Кроме того, глава России отметил кооперацию в области добычи и переработки критически важных природных ресурсов. Все это способствует укреплению долгосрочной сырьевой независимости наших стран, подчеркнул в статье президент. Российские войска прорвались к Новопавловке Днепропетровской области. Атаку на мотоциклах совершили бойцы штурмовых подразделений группировки войск «Центр». Об этом сообщили в Минобороны. Штурмовики преодолели многочисленные инженерные заграждения противника, лепестки, ежи, самодельные устройства. Бойцы закрепились на позициях и начали выбивать ВСУ из подвалов и опорных пунктов. Тем самым подразделения «Центра» продолжают продвижение в глубину обороны противника и расширяют буферную зону на территории Днепропетровской области, уточнили в ведомстве. Подразделение группировки войск «Восток» тем временем за сутки уничтожили 28 беспилотников ВСУ самолетного типа и 31 пункт управления БПЛА. Об этом сообщил офицер пресс-центра «Востока» Михаил Герасимов.
2: Подразделения группировки продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных и десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты, бригады территориальной обороны и штурмового полка в районах населенных пунктов Гавриловка, Чаплина, Мечетная, Тимошевка, Лесное, Неженка, Подгавриловка, Васильковка и Широкая. В течение суток противник потерял в том числе от действий подразделений беспилотных систем более 240 военнослужащих, бронетранспортер, боевую бронированную машину, 5 автомобилей, 8 станций спутниковой связи «Старлинк», 28 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и 31 пункт управления беспилотной авиацией. В результате контрбатарейной борьбы уничтожена буксируемая гаубица противника.
1: Добавлю, с начала года российские войска освободили более 100 населенных пунктов в зоне проведения специальной военной операции. 140 БПЛА сбили средства ПВО за минувшую ночь над Россией. Беспилотники уничтожили в Белгородской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Орловской, Тульской областях, а также в Краснодарском крае, Республике Крым и над акваториями Азовского и Черного морей. Вооруженные силы отражали ночную комбинированную атаку ВСУ на юг страны. Один из снарядов попал в крышу здания Южного управления Центробанка в Севастополе. Кроме того, взрывной волной разрушила часть фасада многоквартирного дома. Информация о пострадавших не поступала. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в канале на платформе «Макс». В Таганроге в результате отражения ракетной атаки пострадали две женщины. Одна из них находится в тяжелом состоянии. Раненым оказывают всю необходимую медицинскую помощь. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. В России увеличили лимит сверхурочной работы. Закон об увеличении вдвое сверхтрудовых до 240 часов в год подписал Владимир Путин, сообщает РИА Новости. Меры начнут действовать с 1 сентября текущего года. Раньше продолжительность сверхурочной работы не должна была превышать 120 часов в год. Согласно поправкам законодательства, часть работников может быть привлечена к сверхурочной работе только с их письменного согласия и при условии, что медицинские специалисты не запрещают им этого в связи с состоянием здоровья. Оплата сверхурочной работы продолжительностью до 120 часов в год, согласно новому документу, должна быть не менее чем в полуторном размере. При большей нагрузке оплата будет двойной за каждые 60 минут. 1 июня в России начнут принимать заявления о семейной налоговой выплате. Обратиться за вычетом работающим родителям необходимо в территориальный отдел социального фонда. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сотрудника РЭО имени Плеханова Екатерину Голубцову. Она напомнила о действии нового закона о поддержке семей, которым с этого года начнут возвращать процент с уплаченного налога. Льгота позволяет вернуть 7% из 13% уплаченного НДФЛ, в результате чего налоговая нагрузка за предыдущий год снизится до 6%. Получить новую семейную налоговую выплату смогут семьи с двумя и более детьми, чей совокупный доход не превышает 1,5 региональных прожиточных минимумов на человека. Схему получения взяток при эвакуации автомобилей раскрыли приморские следователи. В преступную группировку входили двое сотрудников ГАИ Владивостока. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Приморского края. Следователи установили, что инспекторы ДПС оформляли припаркованные с нарушением ПДД машины на определенные штрафстоянки, владельцы которых за клиентов давали полицейским взятки. На нелегальном бизнесе инспекторы ГИБДД заработали в общей сложности около 1 000 000 рублей. В отношении нечистых на руку сотрудников полиции возбуждено уголовное дело. Движение в столице сегодня ограничат в связи с празднованием мусульманского Курбан-Байрам. До 10 утра станция метро Новокузнецкая будет открыта только на выход и пересадку. С 7:45 Рижской большой кольцевой открыта только на вход и пересадку. Проспект Мира, Калужско-Рижской и кольцевой линий работает только на выход и пересадку. Кроме того, сегодня ряд улиц рядом с мечетями станут пешеходными. Примерно до 11 утра перекроют движение на улицах Дурова, Щепкина, Мещанская, Гелеровского, Большой Татарской и Минской, а также в Капельском, Старом Толмачевском, Клементовском и Малом Татарском переулках. В это же время закроют съезды с проспекта Генерала Дорохова при движении в области и в центр. В Китае впервые число пожилых людей превысило количество детей. Такие данные показала новая государственная выборочная перепись населения, сообщает Афиша Дейли. По состоянию на ноябрь прошлого года жители старше 65 лет составили почти 16% населения страны, тогда как доля детей от 0 до 14 лет – 15%. Это первый подобный случай с начала ведения статистики в 1949 году. Эксперты считают, что такая тенденция усиливает давление на соцсистему. Издание подчеркивает, что дополнительную тревогу вызывает сокращение трудоспособного населения. Согласно исследованию, доля жителей в возрасте от 15 до 59 лет снизилась до 62%, тогда как 10 лет назад составляла более 67%.
0: Спорт.
3: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. Первая ракетка России Даниил Медведев не сумел преодолеть барьер первого круга на теннисном турнире серии «Большого шлема» открытом чемпионате Франции. В стартовом раунде он уступил в 5 сетах австралийцу Адаму Волтону. В женской сетке с победы начала свое выступление на Ролан-Гаррос Анна Калинская. Она победила француженку Лоис Буассон и в следующем круге сразится с Алиной Корнеевой. Она была сильнее представительницей Италии Элизабетты Качеретто. Завершила борьбу в Париже Елена Приданкина. Россиянка проиграла Александре Олейниковой из Украины. Сборная России по футболу прибыла в Каир, где 28 мая сыграет товарищеский матч с командой Египта. В этой встрече не примет участие нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин. Он в Египет не прилетел. Защитник Олег Рябчук объявил об уходе из московского футбольного «Спартака». Игрок сборной Молдавии выступал за красно-белых с лета 2023 года и провел за них 73 матча. Гандболистки-астраханочки стали обладательницами бронзовых медалей чемпионата России. В четвертом матче противостояния за третье место они обыграли «Ладу» 29-19 и взяли верх в серии 3-1. Александр Власов занял 30-е место на 16-м этапе веломногодневки «Джиро де Италия». Победителю, датчанину Йонасу Вингегору, россиянин уступил 12 минут 19 секунд. В генеральной классификации лидирует Вингегор. Власов отстает от него на 45 минут и занимает 24-ю позицию. Это были новости спорта.
0: Погода.
1: В Магадане сегодня от 4 до 6 тепла, ожидаются сильные дожди. В Сургуте 24-26 облачно, пройдут кратковременные дожди с грозами. В Архангельске плюс 12-14 временами дожди. В Вологде плюс 7-9 облачно, небольшие осадки. Такая же температура сегодня в Петрозаводске. В Перми плюс 26-28, кратковременные дожди с грозами. В Оренбурге 21-23, кратковременные осадки. В Санкт-Петербурге пройдет кратковременный дождь, температура воздуха составит 11-13 градусов. В Москве облачно, временами ожидаются кратковременные осадки, днем в столице 13-15. Сейчас в Москве 12 градусов, ветер западный 3 метра в секунду. Атмосферное давление низкое, 737 миллиметров ртутного столба.
0: Редкие записи, забытые саундтреки, истории советских музыкантов, открывших новое звучание. В авторской программе Алексея Певчева «Легкие люди».
4: Мы можем обратить внимание на песни и мелодии, привязанные к сезону. Возможно, не слишком известные, но хорошие, и хотя бы этим способные доставить радость.
5: Парень с песней шел по свету, обойти он мог планету.

0: музыка на стыке жанров и эпох. Ничего лишнего. «Легкие люди» по средам в 21.10 по Москве и в 22.10 по времени Ижевска. «Наше время». Слушайте с понедельника по четверг в 19.10 в Москве на частоте 101.5 FM. Политолог, политтехнолог, директор Института современного государственного развития, член Общественной палаты Санкт-Петербурга Дмитрий Солонников о текущих действиях России в Украине.
1: Мы-то бьем очень точечно, и удары России – это не попытка каким-то образом наказать, навредить жизням, угрожать мирным гражданам Украины. Россия официально все равно продолжает говорить, что украинский народ – братский народ. Мы бьем только по инфраструктурным объектам, прежде всего военным, или производящим продукцию, которую можно использовать на войне. Но работа украинских систем ПВО, ПРО приводит к тому, что их ракеты падают на мирных жителей. И те неудачные запуски систем обороны, которые организуют украинцы, приводят действительно к жертвам мирного населения. Вот мы и предупреждаем, что ПРО украинское будет работать, и его как раз нужно опасаться.
0: Наше время. Слушайте с понедельника по четверг.
2: Передаем сигналы.
0: Сигналы точного времени.
3: Сигналы точного времени в эфире «Самое утреннее шоу» на Радио России продолжает свою работу в 8 часов 12 минут и 15 секунд. Точная московская среда, 27 мая на календаре. А все это утро вместе с вами Кирилл Гришин, Татьяна Голованова.
4: Здравствуйте, 8-925-222-99-92. Напишите нам, как вы отпраздновали выпускной вместе со своими детьми. ЕГЭ, ОГЭ, все приветствуется, все будем озвучивать в эфире.
3: Да, сейчас поговорим о том, кто будет и каким образом охранять наших детей в школах. В последнее время слишком много печальных и тревожных новостей о том, как сами школьники приходят не с пустыми руками в школу, проносят туда и ножи, и другие более серьезные орудия, и что вообще творится, успевает ли охрана среагировать. И все эти новости давно побудили уже к обсуждению, да, кто охраняет наших детей, пока не получают знания. И вот, наконец, президент России подписал федеральный закон, который вводит более жесткие требования к профессиональной подготовке и повышению квалификации сотрудников частных охранных организаций.
4: Дело в том, что еще в марте этого года на стадии инициативы законопроект тогда рассматривался в Думе, было указано, что Росгвардия будет заниматься профильным обучением частных охранников ровно для того, чтобы были единые стандарты для телохранителей, в том числе, которые в соответствии с новым базовым законом о частной охране выделены в отдельную категорию охранников. Ну, о телохранителях мы чуть позже поговорим, разумеется, если представится случай. Но, тем не менее, нас интересует фокус школ и частных охранных предприятий. Кто идет, как готовят, на какие деньги, да, и какие специальные навыки люди получают.
3: Да, реформа затрагивает не только рядовых работников, но и руководителей частных охранных предприятий, а также организаций, которые занимаются их обучением. И сейчас вот эти организации, которые готовят в том числе охранников для школ, они обязаны получить от Росгвардии специальное заключение, о чем ты уже сказал. И без этого документа вести любую образовательную деятельность в данной сфере станет невозможно. Ну, по мнению законодателей, когда они предлагали этот закон, эта мера должна существенно повысить качество подготовки кадров, исключить недобросовестных игроков с рынка охранных услуг. Мы помним, да, какие охранники у нас были в школах, где происходили трагические случаи. У них, ладно, про оружие, не надо оружие в школе, да, но они даже не понимали, а что делать в этой критической ситуации.
4: Так в этом-то и смысл, да, потому что, когда мы говорим о подготовке специалистов, это специалисты, они должны знать методы охраны имущества, обеспечение внутри объектового и пропускного режимов, огневую и физическую подготовку знать. А если у вас на входе сидит, извините, пенсионер-одуванчик, одуван или одуванчик, то, в общем-то, и взятки гладкие. Обсудим подробнее эти инициативы с председателем Ассоциации Воронежского регионального отраслевого объединения работодателей в сфере услуг охраны. Роман Медведев с нами на связи. Роман Владимирович, здравствуйте.
2: Доброе утро.
3: Доброе утро. Данные изменения действительно ужесточают требования к подготовке охранников?
2: Смотрите, я бы не стал так громко заявлять про ужесточение. На самом деле данный закон не сильно повлияет на качество обучения охранников, ну как бы это ни казалось. То есть да, он вносит определенные ограничения. И существенно, чтобы я хотел отметить, на качество повлияет какой аспект? То, что там прописано обучение с использованием дистанционных методов охранников будет запрещено, потому что сейчас используются такие методы для обучения охранников 4-го разряда, когда посредством онлайн-режима их там обучают, выдают дипломы. Это на самом деле...
4: Задерживают преступников онлайн, да? Которые ломятся в школу.
2: Не совсем. Обучение. То есть мы и говорим про то, что дают корочку путем того, что кто-то там за компьютером как-то посидел, мышкой подвигал, получил диплом и пришел охранять школу. Вот этот вот момент, эту, так скажем, калитку, ее закрывает данный закон, подписанный президентом. Но в остальном программы обучения сейчас, они также разработаны и проводятся по нормам Росгвардии. Единственное, не было согласования. Сейчас согласовательный момент, он будет, но программы сами, я думаю, не изменятся, потому что они и так по стандартам Росгвардии обучение проводят.
4: Хорошо, а тогда что должно измениться, да, по мысли законодателей, по мысли президента, в конце концов?
2: Смотрите, здесь такая сейчас ситуация, то есть у нас закон о частной охранной деятельности, который новый, вводится с 1 сентября этого года, и на устранение всех несоответствий в работе образовательных организаций и частных охранных организаций будет даваться еще целый год. Поэтому сейчас механизмы, вот как бы не казалось странным, 3 месяца до сентября, но у нас механизмы только сейчас начинают как-то прописываться, и в течение года будет все притираться. Соответственно, сейчас сказать, как все это будет работать, ну, я бы не взялся, потому что все может еще измениться. Но смысл и посыл законодательства вот, текущего, оно все-таки приводит образовательные нормы к действующему закону о частной охранной детективной деятельности.
3: А кто вообще идет работать в охрану? Вот средний портрет сотрудника охранного предприятия. Можете нам описать?
2: Ну, давайте, разговор изначально пошел про школы. Я, наверное, про школы подытожу, потому что охрана такая большая, обширная, там разные есть отрасли и сферы. Вот если касаться школ брать, например, Воронежский регион, потому что, ну, я его знаю, я по школам хожу, проверки осуществляю, какие-то мероприятия делаю, то это 90% пенсионеры. Причем пенсионеры у нас начинаются как молодые, условно, пенсионеры, там, 55 и дальше, так и встречаются 90-летние охранники.
4: И подождите, вы сейчас сказать... серьезно, Роман Владимирович?
2: Совершенно серьезно.
4: Ничего себе. То есть, а какой функционал, вот что он может предпринять охранник в случае, если приходит какой-то невменяемый человек с секирой в детский сад? И что этот охранник 90-летний может предпринять?
2: Ну, к сожалению, сейчас недобросовестный ЧОП, а таких большинство, которые заходят на охрану школы, детских садов, применяют функцию только сидеть в форме охранника, на месте охранника. То есть вот он сел, пришел, сел, и они считают, что эта функция выполняет. К сожалению, это не так. И таких ЧОПов, ну, их сейчас большинство, к сожалению. Но вот эту ситуацию ее нужно менять в корне. Вот эти, я думаю, изменения, они являются первым шагом на пути к изменению ситуации.
3: Да, вот недавно вышла статья в одном из изданий, где говорилось, что каждый четвертый директор школы в России признается, что вынужден экономить на охране из-за нехватки денег. И, кстати, такие данные приводят в том числе мониторинг Народного фронта. А при этом, смотрите, получается, значительная часть контрактов по-прежнему заключается с существенным занижением реальной стоимости услуг. И получается, что, с одной стороны, одни делают вид, что платят, а вторые делают вид, что работают.
2: Совершенно верно. Год назад у меня было ровно такое же мнение. Сейчас я его чуть-чуть поменял. так скажем, в другую, негативную, так скажем, сторону. То есть, если... Почему я затронул фразу такой «недобросовестный ЧОП»? То есть, если я добросовестный директор частной охранной организации, я понимаю, что за те деньги, которые мне дает школа или детский сад на охрану, я не готов оказать качественную охрану, я не должен выходить. Но если я понимаю, денег недостаточно для оказания качественной услуги, я выхожу, начинаю всякими теневыми способами экономить, уходить от налогов или там еще какие-то манипуляции делать, то я сразу становлюсь в категорию недобросовестных. И снижение качества здесь влияет прям первую важную роль. Потому что за те деньги, которые даются, невозможно качество обеспечить. Но мы видим, что все школы охраняются. Какие бы деньги ни давались, они все равно охраняются.
4: Понятно. Спасибо, Роман Владимирович. Роман Медведев, председатель Ассоциации Воронежского регионального отраслевого объединения работодателей в сфере услуг охраны, был у нас в эфире.
3: Вот знаешь, что удивительно? Рынок-то при этом охранных услуг именно для учебных заведений за прошлый год вырос почти в полтора раза и достиг 86 миллиардов рублей. Но значительная часть контрактов по-прежнему заключается с существенным занижением реальной стоимости услуг. А почему так происходит? Насколько это, может быть, частая практика, и что в этом ключе делать? Представитель Народного фронта, директор лицея Константин Тхостов с нами на связи. Константин Эдуардович, доброе утро.
5: Доброе утро.
4: Здравствуйте. Здравствуйте. Ну вот с 1 сентября вроде бы как что-то меняется, но нам специалисты с Воронежского регионального отраслевого объединения работодателей в сфере услуг охраны сказали, что ничего по сути не изменится. И 90-летние так называемые охранники... Это правда, он сказал в эфире, работают. А с другой стороны, мы понимаем, что рынок совершенно непрозрачен. Я имею в виду тендеры на охрану. И 60% только готовы, как я понимаю, действительно работать нормально. 61% общеобразовательных организаций охраняют частные охранные организации. А остальное – это сторожа, вахтеры и все остальное. Что же делать-то?
5: Проблема острая, проблема вот однозначно и вот прямолинейно нерешаемая. Я вам скажу даже больше. Существует кочующий, мигрирующий персонал. То есть, может, и увеличивается число участников рынка, да, охранных услуг, например. То есть, количество ООО, которые занимаются охранной деятельностью, может увеличиваться. Но число сотрудников... остается тем же самым. Просто они переходят из одной организации в другую. Давно назрел вопрос лицензирования не только каждой охранной фирмы, но и каждого охранника и формирования того самого реестра, который, собственно, покажет, что человек прошел надлежащее обучение, получил соответствующий допуск к работе в системе безопасности социально значимых объектов Российской Федерации. А значит, согласно этому реестру, он имеет место работы вот в этой охранной фирме, которая выходит на тендер, выигрывает его. И, собственно, этот человек занимается по праву тем, на что потрачены деньги и что, собственно говоря, он обязан выполнять. Сейчас происходит сплошь и рядом ситуация, когда фирмы меняются, а люди на объектах остаются. Они просто меняют место работы. Причем ни в первом, ни во втором случае они не имеют надлежащей подготовки, имеют весьма себе условные лицензии для... реализации охранной деятельности. А это влечет за собой соответствующие угрозы для главной ценности нашей страны, наших уважаемых детей.
3: Да, и мы помним страшную трагедию в Татарстане, в Казани, да,
5: после... Не только там.
3: После которой, да, я просто привожу пример Татарстана именно, потому что там в полтора раза увеличили финансирование охраны школ, и стоимость часа охраны повысили со 150 до 230 рублей. Тем не менее, не все школы могут себе позволить действительно обеспечить детей качественной охраной. Вопрос, ну а почему? Что вообще происходит в финансировании школы? Почему тендеры объявляются, да, где стоимость услуг, охранных услуг школы, он ниже, чем даже требует Росгвардия.
5: Понимаете, здесь вопрос, опять же, к тем, кто является учредителем любой образовательной организации. Ведь когда формируется бюджет, закладываться должны адекватные суммы на финансирование стратегически значимых направлений. Ну, никто же не закладывает суммы меньшие, чем ежегодно тратится на поддержание климата, да, в школах. То есть и на тепло, и на водоснабжение, на водоотведение закладываются деньги, которые, собственно, целиком и полностью соответствуют запросам тех, кто обеспечивает поставку тепла, воды и водоотведения. Ну, так называемые у нас, ну, есть организации, да, мы хорошо их знаем, кто в каждом регионе за это отвечает. Ни меньше, ни больше. Все достаточно четко. Теплая погода, ну, понятно, нет перерасхода никакого, есть, наоборот, экономия, ничего страшного. Перераспределение средств внутри бюджета, все дает соответствующие позитивные результаты. В охранной же истории, ну, давайте так, придем к тому, что нет ни норматива, ни понимания того, сколько это реально должно стоить, более того, что можно, что нельзя, на сегодняшний день обсуждается. Хотя, ну, давайте здраво рассуждать. Ведь если мы говорим о реальной безопасности детского сада или школы, или поликлиники, то она не может начинаться на пороге школы, поликлиники или детского сада. Речь должна идти о безопасности той площади, которую занимает школа, то есть самой территории.
4: С контура и с подходов к этому.
5: Конечно. То есть все заранее должно быть предупреждено. А вахтер – это уже крайняя точка, которая вот вызывает тревожную группу, и через 5 минут, пока человек, который, ну, не должен находиться в здании социального значения, проделывает путь от территории, вот, от забора или от калитки до входа, вот тут уже тревожная группа его перехватывает, и мы все-таки можем избежать трагедии. Но опять же, здесь все надо продумывать, использовать опыт наших специалистов, четко закладывать нормы бюджета, а самое главное, мы должны знать, кто охраняет наших детей.
4: Еще нужно индексировать эти траты, потому что стоимость услуг профессионалов, она, в общем-то, всегда растет. Это раз. И дальше еще, смотрите, да, маленькая отсылка к тому, что произошло в Казани в мае 2021 года. Тот самый невменяемый юноша, так называемый казанский стрелок, оказывается, знал, что в школе не было профессиональной охраны, а вместо сотрудника ЧОП на входе сидела обычная вахтерша. А я чуть ранее сказал, что только 60% российских школ охраняют ЧОПовцы. И вот возникает вопрос, а не открываем ли мы ящик Пандоры, да, вольно или невольно анализируя эту ситуацию, для того, чтобы, ну, вы понимаете, о чем я говорю.
5: Ну, вы знаете, я сторонник вообще жесткой монополии государства в стратегических вопросах. Что организация питания в детских образовательных организациях, что организация охраны, на мой взгляд, вот, ну, личному мнению, должна быть под четким контролем, а еще лучше организована государством. Ну, вот, например, ну, вот много, на мой взгляд, Росгвардии не бывает. Особенно, если мы говорим о том, что является стратегическим интересом нашей страны. Ну вот мы же заинтересованы в том, чтобы дети росли счастливо, образованно и формировали нашу новую вот реальную экономику. Заинтересованы. Значит, давайте оберегать их мирное обучение и мирную подготовку. Пусть, ну вот, на мой взгляд, ничего плохого не будет, если Росгвардия организует, собственно, безопасность и детских садов, и школ, и поликлиник. Да, будет много сотрудников Росгвардии, но это правоохранительные органы. И уже нарушение или посягательство на сотрудника при исполнении, это уже совсем другая история, нежели попытка противоречить сотруднику ЧОПа.
3: Да, Константин Эдуардович, идея хорошая, но где же взять этих всех росгвардейцев, потому что у нас в полиции тоже нехватка кадров, причем очень жесткая нехватка кадров во многих регионах. Спасибо, Константин Эдуардович. Константин Хостов, представитель Народного фронта, директор лицея, был с нами на связи. Ну вот, кстати, по данным ФСБ, за 8 лет в стране произошло 20 нападений на образовательные учреждения. Еще более 300 атак удалось предотвратить. Здесь, конечно, слова любые неуместны, да. Очень хочется, чтобы дети были и жили, и учились в безопасности.
4: Трудно не согласиться с тобой. 8-925-222-99-92. Ждем ваш отклик.
0: Радио России. Главное радио страны.
6: Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
0: Сигналы точного времени.
4: 8 часов 31 минута 7 секунд точное московское. Татьяна Голованова, Кирилл Гришин вместе с вами этим утром. Настало время поговорить еще раз о рынке труда.
3: Да, доброе утро. 8-925-222-99-92. Это контакты нашего мессенджера. Заходите также в наши каналы в Максе, в Телеграме и читайте самые свежие новости на вести.ру. Ну а сейчас немножко позлорадствуем. Да? Сколько нас пугали тем, что ИИ скоро лишит нас работы. У нас не будет ничего, будет весь один сплошной ИИ. А в мире найти работу станет сложно, профессии уничтожены. В общем, много-много было страшилок, и что в итоге получается? Нет, что-то из этого действительно сбывается. Но крупнейшие корпорации, по крайней мере, западные, не будем их называть, но это лидеры просто IT-рынка, заявляют, что что-то пошло не по плану, потому что расходы этих корпораций на искусственный интеллект превысили траты на зарплаты сотрудников. То есть искусственный интеллект выходит гораздо дороже, чем живой человек, который приходит даже с учетом его отпусков, больничных, прогулов, отгулов и многое другое. И выходных.
4: Удивительные, конечно, вещи. И тут вдруг сразу, знаешь, как вот в фильмах, да, ну что же нам делать-то, Билли? Что же нам делать, Донован? Ну да. И вот вновь корпоративная рассылка. Возвращайтесь-ка назад, и возьмем мы на работу

0: большая цена, из-за которой бизнес отказывается от полной замены людей нейросетями, переходя к гибридному подходу. То есть гибрид — это теперь не когда ты работаешь один день на удаленке и два в офисе, а когда ты один день работаешь, а два — искусственный интеллект.
1: Ну, это какая-то мутация, да, офисная, я бы так сказал. А потом, опять же, есть ощущение, что поставщики решений в области искусственного интеллекта, ну, мягко говоря, это я, знаешь, по секрету скажу тебе и всей стране, возможно, не исключено, что, ну, завышают стоимость своих услуг. Понимаешь, вот такое вот ощущение. А потом же ведь это хайповая вещь. Ну что, мы же там вот с крупной компанией работаем. А чего? Ну давай закупим. Ну давай, вот бюджет, вот, пожалуйста, и поехали. А потом выясняется, что за 4 месяца как-то не сходится дебет с кредитом.
0: Да, но при этом, знаешь, очень много публичных компаний объявляли о сокращениях людей, напрямую связав их с внедрением искусственного интеллекта. А, причем это делали не только западные компании, но и наши компании. Вспомним Германа Грефа из Сбер, да, когда он сказал, что он уволит всех неэффективных сотрудников, причем 20%, на что очень сильно удивился российский президент, сказал, ну как это так, ну 20%. Тем не менее, работу становится найти сложнее, потому что и становится главным аргументом против найма, то есть оптимизируйте процесс, внедряйте цифровая трансформация, сейчас очень модный тренд внутри российских, в том числе, компаний, и под этим соусом новых людей не набирают и, собственно, предлагают заменить все искусственным интеллектом. Вот, кстати, из топ-100 публичных компаний такому поведению соответствуют как минимум две. Это Сбер и Positive Technologies, еще одна компания российская. Сбер публично связал сокращение с искусственным интеллектом. Но вот не будет ли он в ближайшее время возвращать все обратно?
1: Да, каковы тренды и ожидания на рынке, спросим руководителя комитета по искусственному интеллекту ассоциации «Руссофт», член рабочих групп консорциума по информбезопасности в ИИ, Ольгу Минееву. Ольга, здравствуйте.
2: Доброе утро.
0: Ольга, доброе утро. А что же у нас в России-то происходит? На Западе, понятно, корпорации жалуются, что применение искусственного интеллекта дорого обходится и уже даже превысило затраты на зарплаты. А в российской действительности как это происходит?
2: Ну, смотрите, в России пока вот последние 2 года сложилась такая совокупность факторов, которая влияет на сокращение в IT-отрасли. И это пока не сильно у нас, вот именно у нас связано с внедрением ИИ. Во-первых, IT-отрасль лишилась того буста мер поддержек, который снабжало государство последние годы, да, было введено 3 пакета мер. Во-вторых, высокая ключевая ставка, недоступность дешевых кредитов, она сильно подкосила компании, особенно мало-средний сегмент. И те, кто вышел на IPO, им нужно показывать, если не рост прибыли, то хотя бы рост выручки. И поэтому компании растит выручку, режет штат, прямо называя причиной ИИ. Кто-то сокращает штат, но запускает серию пилотов. Но потом заново, на самом деле, добирает штат, так как от пилотов до внедрения, ну, если понятно, большая пропасть, и пилот может не сработать. Но есть такой, есть такая история, что чтобы получить виртуального сотрудника, компания сначала действительно платит как здесь за серьезный инфраструктурный проект, но в целом экономия на фонд повлияет и появляется не сразу. Многие процессы там нужно перепроектировать и действительно смотреть на эффекты, потому что очень часто внедряют ИИ технически, где проще, а не там, где максимальный экономический эффект. В итоге возникает такой эффект дорогой игрушки. И я не уверена, что у нас смотрит сейчас эффект по такой ПШЕ, называемый полной штатной единицы, когда действительно сколько штатных единиц удалось сэкономить и высвоить благодаря внедрению изменений, там, реинжинирингу процессов, ИИ и так далее, и так далее. Поэтому прямой зависимости от прямой стоимости труда такой ИИ не снижает. Где-то показывает ИИ экономию трудовых ресурсов, да, но скорее меняет структуру занятости и расходов в компании. То есть у работодателей сейчас действительно происходит такой спрос на замену вот таких простых типовых офисных там функций операций, которые можно автоматизировать и алгоритмизировать. Но ИИ не заменяет людей. Да, вот, наверное, ключевое. Человек без ИИ заменит скорее человека, умеющего владеть ИИ. И здесь ИИ скорее выходит на первое место как базовый навык. То есть вот правильно вы сказали, баланс складывается в сторону такой гибридных моделей человек плюс ИИ. И, кстати, по прогнозам тоже до 30-го года есть другие цифры, когда ИИ создаст порядка 11 миллионов новых позиций и вытеснит порядка 9 миллионов, но чистый эффект получается плюс 2 миллиона.

0: на рабочих мест. То есть вопрос здесь переквалификации грамотной. Есть такой хороший пример, знаете, вот прям кратко. У нас мы идем в сторону платформенной экономики, у нас сейчас платформа развивается. Они, по сути, тоже меняют бизнес-модели фирм. Даже вообще ломают классические традиционные экономические теории, такие как там, теория фирмы Рональда Коуза. Да? Вот то же самое ИИ. Он меняет бизнес-модель, жизненный цикл компании, но в целом ИИ не меняет. Тут очень важно делать фокус, показывать людям, какие задачи он перераспределяет, как меняет процессы, и действительно смотреть на эффект.
1: Да, вот, кстати, интересно, что кадровая стратегия перестраивается раньше технологической, и замещение в одних функциях требует новых ролей, да, в других. То есть и инженеры, промпт-инженеры, оркестраторы и многое другое вместо тех же джунов, например, да. То есть и это же не только в компаниях, которые связаны так или иначе с IT-отраслью, она же искусственный интеллект внедряется в компании самого разного профиля.
0: Да, все верно. И на самом деле здесь появляются, да, правильно заметили, новые профессии. Здесь очень важно научить людей, да, идет большое сопротивление, что вот ИИ их заменит. Не заменит, скорее добавит новый навык. Потому что ИИ, ну, это как книга, как инструмент. Мы скоро, вот как мы все читали, пользовались книгой, то же самое мы со временем, у нас дети уже активно пользуются искусственным интеллектом, все потихонечку, а там, где это нужно, понимаете, он тоже не повсеместно. Мы будем добавлять этот функционал, этот навык себе. Поэтому бояться его нет смысла. А компания действительно сейчас экспериментирует, и мы еще увидим историю, когда... Ну, где-то возвращается найм людей, потому что мы смотрели тут и пилоты некоторые, и возникает некоторый даже обратный эффект. Там, и в разработке, когда проверяешь там на рефакторинг и донастройку кода, мы видим историю, что наоборот большой спрос на ревьюреров, на проверку кода. Да? То есть где-то он снимает одну задачу, но возникает другая, да, и, соответственно, просто должно быть перераспределение людей, функционал, все.
2: А я вот о чем подумал, вы чуть ранее сказали, и искусственный интеллект создаст еще дополнительно 2 миллиона рабочих мест, применительно к российской экономике, насколько я понимаю, вы сказали. А где брать этих людей, где брать этих специалистов? Их ведь нужно готовить. У нас ведь в любом вузе, маломальском, везде на кафедре есть специалитеты, связанные с искусственным интеллектом. Но, я так понимаю, экономика не поспевает вместе с образованием.
0: Вы знаете, это общий прогноз, это не Россия, это на Всемирном экономическом форуме был прогноз 2030 года, вот о таком, о таких цифрах. У нас сейчас системно простраивается эта история, и в разных странах на Западе, и не только на Западе, он настолько сквозным образом прошивается, вплоть до уже на уроках школьникам дают искусственный интеллект. У нас также на всех этапах, на всех уровнях начинает внедрять преподавание искусственного интеллекта. Компании тоже направляют свои ресурсы на подготовку, переподготовку кадров. Вузы, госкорпорации, государство дают различные, в том числе, меры поддержки. Поэтому я думаю, что рынок получит то количество переквалифицированных людей. Здесь вопрос нашей, наверное, где-то линии и сопротивления. Вот останутся те люди, которые не захотят переквалифицироваться, и это будет какой-то сознательный выбор. А в целом мы также освоим этот навык как азбуку и все прочие другие инструменты и технологии.
1: Да, вот смотрите, российские компании уже используют искусственный интеллект для замены ряда функций. Сбер, ну, наверное, самая громкая, да, история, заявляла о планах замены десятков тысяч позиций с помощью AI-агентов, так называемых AI-агентов. Яндекс перестраивает внутренние процессы. Крупные банки, телеком-компании, ритейл внедряют автоматизацию разного клиентского сервиса. Ну, вот если смотреть и сравнивать с миром, темпы цифровой трансформации у нас идут быстрее общемировой практики, медленнее, или, в принципе, мы все сейчас движемся в одном темпе, как слепые котята, знаете, не знаем, куда нас это выведет?
0: Нет, конечно, мы каждый идет своим путем. На самом деле, все страны проходят определенный эксперимент, нет такой вот там модели идеальной, да, что вот эта страна Безусловно, где-то США и Китай обгоняют, где-то там по цифровизации госуслуг мы в ряде передовых стран. И, конечно, здесь нельзя, наверное, сильно сравнивать, но в целом технологии еще не очень зрелые, да. Мы скорее все эти годы проводили некие эксперименты, и вот сейчас проходим такую же фазу от экспериментов к более системному внедрению. А опять же, если за всю цифровую трансформацию, то мы движемся неравномерно, да, то есть мы заменяем сначала и сконцентрированы на каких-то сначала более простых отраслях, да, экспериментировали, сейчас переходим к более там тяжелому софту, к промышленности и так далее, индустриализации. И здесь очень важно, вот мы как раз 26-й год подходим к истории с введением уже понятных правил, потому что понятно, что объекты критической там информационной инфраструктуры или более высокорисковые отрасли, такие как медицина, там сильно не поэкспериментируешь массово, да, и там нужны понятные правила игры. Вот мы сейчас к этому подходим. Мы должны где-то все-таки ввести понятные правила игры, и тогда уже добиваться какого-то массового эффекта внедрения и так далее.
2: Понятно, спасибо. Спасибо, Ольга. Руководитель комитета по искусственному интеллекту Ассоциации Руссофт, член рабочих групп консорциума по информбезопасности в искусственном интеллекте Ольга Минеева была у нас в эфире.
1: 8-925-222-99-92. Заходите в наши каналы в Макс и в Телеграм. Ждем ваших сообщений.
3: Радио России. Первое государственное радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
4: Меня зовут Ирина Пяхтина, я ведущая программы «Карельский орнамент» на радио России Карелия. Каждое воскресенье мы знакомим слушателей с занимательными фактами о нашем Северном крае.
5: Я Ирина Челахова, ведущая программы «Будний вечер» на радио России Карелия. Мы очень любим нашу республику, гордимся ее прошлым, верим в ее будущее.
6: Меня зовут Марьяна Александрова. Я ведущая программы «Доброе утро, Карелия» на Радио России. Каждый день мы рассказываем об актуальном и важном.
3: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года. На правах рекламы.
7: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня в нашей программе мы предлагаем обсудить еще одну важную тему, которую, возможно, освещают не так часто, а именно здоровье мужчин и болезни, от которых они страдают, в том числе заболевания предстательной железы, простаты. И расскажем о способе, который может помочь мужчине побороть недуги. И сразу скажу, что речь пойдет не о таблетках и прочих средствах, лишь снимающих симптомы. В студии со мной наш постоянный гость, специалист в области аппаратной медицины Вера Алексеевна Богданова. Здравствуйте, Вера Алексеевна.
8: Добрый день, дорогие друзья. Я хочу поблагодарить за помощь в организации программы ООО «Продекс» УГРН 122-730-000-36-55. Юридический адрес: город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402. И очень прошу наших радиослушателей, как мужчин, так и женщин, обратить внимание на те проблемы, которые мы обсудим сегодня. Огромное количество представителей сильного пола ежегодно сталкиваются с ужасными проблемами. Проблемы с простатой в их числе. Это хронический простатит, уретрит, цистит, аденома простаты, эректильная дисфункция и многие другие заболевания. Они приносят мужчинам муки и страдания. Но очень часто мужчины молчат о них, пытаются решить их самостоятельно, чем могут сделать только хуже, копят эти проблемы в себе. А информация о том, как поступать, если столкнуться с этой бедой, иногда бывает недостаточно, а иногда она противоречива. И это очень опасно. Ведь, например, простату не просто так называют вторым сердцем мужчины. Проблемы с простатой отображают состояние всего организма в целом.
7: И каковы последствия?
8: Последствия самые неприятные. Во-первых, это мучительная, невыносимая боль, жжение. Мужчина не живет, он просто существует. Начинаются частые походы в туалет, причем болезненные. Особенно неприятно, когда это происходит ночью. Мужчина ведь может потерять сон. Приходят и психологические проблемы, неуверенность в себе, раздражительность, возможны конфликты с близкими, с коллегами. У мужчины прекращается интимная близость со второй половиной. Более того, мужчины начинают ее бояться. Простатит наиболее опасен в хронической стадии, протекающей без симптомов. Но последствия он приносит не менее тяжелые, чем все остальные формы. Пережимание мочеточника вследствие воспалительного процесса или аденомы простаты может привести к резкой интоксикации организма. Спасти жизнь в этом случае может только срочное хирургическое вмешательство. В большинстве случаев после хирургии людям приходится столкнуться с нехитрым устройством в виде банки и выведенного катетера.
7: Ну, думаю, вот если мужчина столкнулся с этим, то первое, что он начинает делать, пить таблетки.
8: Да, таблетки – это первое средство, которое приходит на ум для лечения. Но, к сожалению, только медикаментозная терапия не приносит ожидаемого эффекта, а время упущено. Для того, чтобы попасть к простате, таблетки совершают долгий путь через весь организм, и лишь малая часть доходит до цели. Зато по пути нагружает работу всего желудочно-кишечного тракта, печени и затрагивает все системы организма. К тому же, таблетки просто не могут в нужном объеме добраться до простаты, ведь там нарушено кровообращение. Вот и получается замкнутый круг. Пациенты вынуждены увеличивать дозу лекарств, не борясь с основной причиной.
7: Ну а что может помочь мужчине в решении проблем с простатой, кроме таблеток и пилюль?
8: Технологии развиваются. В профессиональной медицине постоянно появляется что-то революционное. И при этом технологии становятся все более доступными и приходят в домашнюю медицину. Колоссальный прорыв ученых и медиков в области борьбы с заболеваниями простаты – уникальный медицинский аппарат «Простомак». Он переворачивает с ног на голову все представления о лечении мужских заболеваний. «Простомак» действует точно на простату тремя высокотехнологичными факторами – инфракрасным лазерным излучением, магнитом и низкочастотной вибрацией. Вибромагнитолазерная терапия – новое слово физиотерапии в лечении заболеваний предстательной железы. Данная методика активно применяется в частных клиниках и медцентрах. Аппарат «Простомак» – это возможность лечения передовыми технологиями в домашних условиях. В 2019 году «Простомак» стал лауреатом всероссийского конкурса «100 лучших товаров России». Престижная награда была присуждена по решению экспертов Росстандарта. И сейчас уникальный аппарат «Простомак» доступен каждому мужчине. Уважаемые радиослушатели, запишите номер телефона бесплатной горячей линии, по которому можно получить консультацию и заказать аппарат лазерной терапии «Простомак». Звоните 8 800 777 81 83. Звонок бесплатный и анонимный. 8 800 777 81 83.
7: Ну вот основа «Простомага» – лазерное воздействие. Как он может помочь при лечении хронического простатита, аденома простаты и других заболеваний мочеполовой системы?
8: Только лазерное излучение в инфракрасном диапазоне может очень глубоко проникать в ткани организма и интенсивно поглощаться ими. И здесь начинаются восстановительные процессы. Лазерное излучение оказывает контролируемый тепловой эффект на ткани предстательной железы, из-за чего микрокапилляры расширяются, снимается спазм сосудов, могут уйти воспаление и отек, мучительная боль. Вы можете почувствовать, что боль уходит прямо во время процедур с простомагом.
7: Ну вот кроме инфракрасного лазерного излучения, аппарат воздействует на организм еще низкочастотной вибрацией магнитотерапии. Вот они и помогают лазеру?
8: Конечно, все они работают дружно и слаженно, эффективно, дополняя друг друга. Вибрация, по сути, это массаж простаты. Тот самый, который в обязательном порядке назначают на приеме уролога. Вибрационный массаж убирает застойное явление в малом тазе, обеспечивает эффективное отхождение секрета простаты. Магнитное поле увеличивает скорость химических реакций и повышает проницаемость мембран клеток, оказывая обезболивающее действие, устраняя мышечные спазмы, активируя кровь и лимфу, растворяя сгустки, увеличивается скорость их потока, улучшается питание клеток и их детоксикация, усиливается действие лекарств. И очень важно, что магнитное поле увеличивает проникающую способность лазерных лучей. Как мы видим, в каждом из этих воздействий какие-то эффекты повторяются и дублируются. И это очень хорошо. Ведь даже если на какого-то человека будет слабо действовать один из представленных факторов, его действие заменит и компенсирует другой. И это просто прекрасно.
7: Уважаемые радиослушатели, сейчас есть отличная возможность приобрести ультразвуковой прибор «Простомак» по номеру бесплатной горячей линии 8 800 777 81 83. 8 800 777 81 83. Звонок анонимный. Думаю, я вот сейчас задам вопрос, который мысленно возник сейчас у каждого нашего радиослушателя. Насколько простомак прост в использовании? И лазерная терапия – это больно?
8: Конечно, простомак – это не только инновационная технология. В аппарате сочетаются самые эффективные, проверенные временем физиотерапевтические методы, которые используются в больницах и кабинетах физиотерапии в поликлиниках. Над ним работали ученые и медики много лет. Самое главное преимущество простомага – возможность профессионального лечения в домашних условиях. Процедуры можно проводить в любое удобное время, без посторонних глаз, анонимно, и тогда, когда нужно, а не когда подойдет очередь процедуры в поликлинике. Аппарат очень прост в использовании. При этом немаловажный момент – он может работать как от сети, так и от батареек. Это позволяет не прерывать лечение, если нужно куда-то уехать или использовать там, где нет в доступе розетки. Процедура длится всего 10-12 минут. Она совершенно безболезненна и не приносит неприятных ощущений. Причем преимуществом простомага является возможность комбинировать режимы и силу воздействия. Простомаг является уникальным аппаратом, сочетающим в себе самые действенные факторы, и теперь каждый мужчина может взять его себе на вооружение. И, уважаемые мужчины, действие лазера, прибора, простомаг совершенно безболезненно, не приносит физического неудобства.
7: Ну вот хорошо. Эректильная дисфункция – это одна из тех проблем, от которой тоже страдает мужчина. Вот если мужчина столкнулся с этой проблемой, стоит ли ему обратить внимание на простомаг?
8: Эректильная дисфункция – это одно из показаний к применению аппарата простомаг. Действие простомага направлено на оказание помощи мужчине побороть дисфункцию, а также на восстановление мужской силы. Помните себя молодым и энергичным. Простомаг подарит шанс вернуть давно забытое ощущение. Помните, я рассказывала, что вибрационное воздействие аналогично по эффективности массажу простаты. Так вот, именно массаж простаты издавна используется для укрепления мужской потенции. Благодаря массажу простаты у мужчин возрастает сексуальное влечение, увеличивается выработка тестостерона, повышается удовольствие от полового акта и упрощается эякуляция. В итоге у мужчины появляется шанс на восстановление потенции, восстановление эрекции естественным образом и на длительное время. Номер телефона, по которому можно заказать уникальный аппарат «Простомаг» 8 800 777 81 83 8 800 777 81 83.
7: Вера Алексеевна, ну вот программа подходит к концу. Давайте подводить итог. Кому бы вы рекомендовали использование аппарата «Простомаг»?
8: Уважаемые мужчины, думаю, все понимают, что намного лучше предотвратить заболевание, чем лечить его. «Простомаг» может помочь вернуть нормальную жизнь тем мужчинам, которые устали страдать от бесконечных болей и неуверенности в себе. «Простомаг» рекомендован тем, кто страдает от проблем с частым мочеиспусканием, бегает в туалет по ночам. Уважаемые мужчины, доверьтесь современной науке. Не позвольте запустить собственный организм. К лечению нужно подходить комплексно. Не нужно лишь глушить симптомы таблетками. Появление простомага – это сенсация. Да, сенсация. Простомаг – один из немногих аппаратов, который использует современный высокотехнологичный способ воздействия – инфракрасное лазерное излучение, которое направлено на решение проблемы с кровоснабжением простаты и органов малого таза. Оно проникает глубоко в больную ткань, расширяет сосуды, разгоняет кровь, что приводит к усиленному питанию тканей. Лимфатическая система энергично работает. Усиливается местный иммунитет, который, подводя иммунные клетки, активно борется с вирусом и бактериями, выводятся токсины. Вы убедитесь в действии прибора для снятия воспаления, отечности и боли. Дорогие женщины, обращаюсь к вам. Пожалуйста, если вы узнали, что ваш мужчина мучается от простатита или другой подобной болезни, или заметили, что ваш мужчина стал часто ходить в туалет, стал раздражительным, поговорите с ним. Такие болезни запускать очень опасно. И расскажите о простомаге. Звоните и заказывайте уникальный, сенсационный аппарат «Простомаг» по телефону бесплатной горячей линии 8 800 777 81 83 8 800 777 81 83.
7: Вера Алексеевна, спасибо, что рассказали мужчинам и любящим их женщинам об аппарате «Простомаг». Еще раз напоминаю номер 8 800 777 81 83. Звоните. Количество товара строго ограничено. Имеются противопоказания, необходимо ознакомиться с инструкцией по применению.
9: Радио России. С историческим прицепом. Реклама.
10: Прокуратура железнодорожного района города Орла разъясняет. С целью предотвращения дистанционного мошенничества никогда и никому не сообщайте пин-код своей банковской карты, ее реквизиты. Не переходите по ссылкам, содержащимся в спам-письмах и смс-сообщениях. Не совершайте банковские переводы незнакомым людям. Разъясните детям и престарелым родственникам о запрете отвечать на звонки незнакомых лиц, вступать в переписку с ними посредством социальных сетей и смс, и совершать по их указаниям действия с использованием банковских карт и счетов в кредитных организациях. Будьте бдительны и не поддавайтесь на уловки мошенников.
11: МЧС информирует.
12: Будьте осторожны при выходе на природу. Не оставляйте открытый огонь в лесу. Не жгите сухую траву. От этого страдает не только природа, но и проживающие рядом люди. Соблюдайте правила пожарной безопасности при уборке на приусадебном участке. Если вы стали свидетелем происшествия, звоните службу спасения 01 с мобильного 101 или 112.
13: В последнее время участились случаи мошенничества, совершаемые от имени сотрудников службы безопасности различных банков. Гражданам поступают звонки и смс-сообщения якобы от сотрудника банка, информирующие о том, что с банковскими картами происходят сомнительные операции. После этого мошенники просят сообщить личные данные гражданина, его банковских карт, коды подтверждения операций. Впоследствии происходит кража денежных средств. Любую подозрительную информацию по банковским картам и счетам уточняйте по горячей круглосуточной линии обслуживающих вас банков. Будьте бдительными.
9: Реклама. Радио России. 102,3 FM в Орле.
14: Московское время. 9 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
15: В студии Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске Владимир Путин начинает визит в Казахстан. Под Красноармейском в ДНР обнаружен схрон ВСУ с иностранным вооружением. И Израиль ударил по новому руководству Хамас в секторе Газа. Подробности далее. Владимир Путин сегодня начинает трехдневный государственный визит в Казахстан. Главу российского государства в аэропорту встретит президент этой страны Касым Жомарт Токаев. В первый день визита лидеры проведут неофициальный дружественный обед в формате тет-а-тет в резиденции Токаева, а завтра состоятся переговоры на высшем уровне. Кроме того, Путин в рамках визита также примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета. Накануне визита российский президент написал статью для «Казахстанской правды», в которой подробно изложил позиции глав дружественных государств и ключевые точки взаимодействия. Востребованной на казахстанском рынке остается программная продукция крупных российских IT-компаний. Государство совместно внедряет современные цифровые платформы на основе искусственного интеллекта в самых разных областях экономики и управления. Еще одним направлением сотрудничества является космонавтика, напомнил наш президент. 30 апреля, в юбилейный год полета Юрия Гагарина в космос, с комплекса «Байтерек» состоялся первый пуск российско-казахстанской ракеты «Союз-5 «Сункар». И напомню, согласно регламенту поездки, сегодня лидеры России и Казахстана пообщаются в неформальной обстановке, а завтра пройдут переговоры на высшем уровне. Сотрудники ФСБ обнаружили под Красноармейском схрон ВСУ с иностранным вооружением. Об этом сообщили в пресс-службе управления спецслужбы по ДНР. Ведомство распространило оперативные кадры, которые запечатлели заминированный тайник для дальнейшего использования в диверсионно-террористических целях. Изъято 4 противотанковых гранатомета производства НАТО, 4 шведских, испанские и чехословацкие гранатометы, а также 2 осколочно-фугасные мины и натовские ручные гранаты. Оружие и боеприпасы переданы Минобороны. Тем временем подразделения группировки войск «Север» за прошедшие сутки уничтожили 33 тяжелых дрона Р-18 и 40 беспилотников ВСУ самолетного типа. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Василий Межевых.
16: Нанесено поражение живой силе и технике двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Писаревка, Иволжанская и Ободы Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение формированием механизированной, мотопехотной и десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Бугаевка, Терновая, Белый колодец, Гранов и Избицкая Харьковской области. Общевойсковыми подразделениями группировки войск «Север», в том числе расчетами беспилотных систем, за сутки уничтожены до 195 военнослужащих. Боевая бронированная машина и транспортер М-548 производства США. 20 автомобилей, артиллерийское орудие и 4 миномета ВСУ. Кроме того, вскрыты и уничтожены 41 пункт управления БПЛА, 40 БПЛА самолетного типа, 33 тяжелых боевых дронов Р-18, квадроцикл и 8 НРТК противника.
15: Тем временем средства ПВО за минувшую ночь сбили 140 украинских беспилотников над российскими регионами. Об этом сообщили в Минобороны. Около 20 ВПЛА попытались атаковать Севастополь. Как ранее сообщил губернатор города Михаил Развожаев, в результате комбинированной атаки один из снарядов попал в крышу здания Южного управления Центробанка. Кроме того, взрывной волной разрушила часть фасада многоквартирного дома. Информации о пострадавших не поступало. В Таганроге медики оказывают помощь двум пострадавшим в результате воздушной атаки ВСУ на город. Об этом ранее рассказал губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. Другим темам. Достойную зарплату должны получать российские врачи. Для этого власти предлагают закрепить минимальный уровень дохода, который не должен быть ниже 150% от среднерегиональной зарплаты. Соответствующие поправки в законодательство намерены внести сегодня в Госдуму депутаты. Авторы инициативы напомнили, что действующее законодательство не содержит прямой нормы, которая устанавливает гарантированный минимальный размер оплаты труда медработников. Принятие законопроекта будет способствовать укреплению кадрового потенциала в медицине, а также повышению качества врачебной помощи, уверены парламентарии. Израиль ударил по новому руководству Хамас в секторе Газа. Атака совершена на лидера движения Мухаммеда Уде. Об этом написал в соцсети X премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху. Между тем, информация о результатах израильского удара не поступала. По словам Нетаньяху, глава военного крыла участвовал в организации нападения Хамас на Израиль 7 октября 2023 года. Напомню, 16 мая армия обороны Израиля заявила о ликвидации главы военного крыла Хамас из ад-Дина аль-Хаддада. Он занял пост после того, как Израиль в мае прошлого года ликвидировал его предшественника Мухаммеда Синвара. В Астрахани расследуют инцидент с падением строительного крана. Трагедия произошла на строительной площадке в микрорайоне Бабаевского. Об этом сообщает Следственное управление Следственного комитета России по Астраханской области. Во время сильного ветра техника не выдержала и рухнула на землю. Крановщик погиб. Следователи на месте выясняют все обстоятельства случившегося, в том числе исполнение требований охраны труда. Между тем, в регионе было объявлено штормовое предупреждение с порывами ветра до 27 метров в секунду. Нейросеть помогает искать пропавшую в тайге семью Усольцевых. Искусственный интеллект отсмотрел более 20 тысяч аэрофотоснимков со скоростью менее полусекунды на один снимок. Программа выбрала несколько фотографий, по которой сейчас отрабатывает группа экспертного анализа. Об этом РИА Новости рассказали в отряде «Лизалерт». Напомню, семья из супругов и пятилетней девочки пропала в Красноярской тайге прошлым сентябрем. Поиски ведут с учетом погодных условий. В предыдущий раз спасатели обследовали территорию на прошлой неделе. Дачники и сельхозпроизводители схватились за голову из-за последствий снежной зимы. Высокие сугробы защитили от вымерзания насекомых и кладки их яиц. Теперь сады, огороды и сельхозугодья переживают нашествие сразу нескольких видов вредителей – слизней, медведок и грызунов, отмечают эксперты. Летом ожидается повышенная активность колорадского жука, плодожорки и саранчи. Отголоски снежной зимы делают некомфортным и отдых на природе. Как минимум в 14 российских регионах фиксируют необычное обилие комаров и мошек. Мусульмане всего мира сегодня празднуют один из главных праздников – Курбан-Байрам. Верующие по традиции с утра посещают мечети. В связи с этим в столице временно ограничат движение автотранспорта. До 11 часов перекрыты улицы Дурова, Щепкина, Мещанской, Гелеровского, Большой Татарской, Минской, а также в Капельском, Старом Толмачевском и Клементовском, а также Малом Татарском переулках. Кроме этого, закроют съезды с проспекта Генерала Дорохова при движении в область и в центр.
17: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. Товарищеский матч между футбольными сборными Египта и России посетят до 2000 поклонников нашей национальной команды. Об этом рассказали в пресс-службе сборной. Встреча состоится в четверг и начнется в 21 час по московскому времени. После поединка с Египтом сборная России в Волгограде 5 июня сыграет с Буркина-Фасо, а 9 числа в Калининграде примет Тринидад и Тобаго. Первая ракетка России Даниил Медведев не сумел преодолеть барьер первого круга на теннисном турнире серии «Большого шлема» в открытом чемпионате Франции. В стартовом раунде он уступил в 5 сетах австралийцу Адаму Волтону. В женской сетке с победы начала свое выступление на Ролан-Гаррос Анна Калинская. Она победила француженку Лоис Буассон и в следующем круге сразится с Алиной Корнеевой. Та была сильнее представительницы Италии Элизабетты Качеретто. Завершила борьбу в Париже Елена Приданкина. Россиянка проиграла Александре Олейниковой из Украины. Евгений Малкин останется в Национальной хоккейной лиге. Российский нападающий продлил контракт с Питтсбургом на год. Зарплата Малкина составит 5,5 миллионов долларов. Международная федерация университетского спорта допустила всех российских спортсменов к участию в соревнованиях под эгидой организации. А в тех видах, где международные федерации сохраняют полное отстранение наших атлетов, ФИСУ будет применять механизм нейтрального статуса вместо недопуска. Гандболистки-астраханочки стали обладательницами бронзовых медалей чемпионата России. В четвертом матче противостояния за третье место они обыграли «Ладу» 29-19 и взяли верх в серии 3-1. Это были новости спорта.
3: По вопросам размещения рекламы на канале «Радио России» обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601. Погода.
15: В Петропавловске-Камчатском сегодня 11-13 градусов, облачно, небольшие дожди. В Южно-Сахалинске и Хабаровске 21-23 градуса. В Екатеринбурге, Челябинске и Тюмени 29-31 без осадков. В Иркутске и Красноярске 23-25, облачно. В Петрозаводске плюс 5-7, временами дожди. В Великом Новгороде плюс 11-13, облачно, с прояснениями, синоптики предвещают кратковременные осадки. В Оренбурге 21-23, кратковременные дожди. В Санкт-Петербурге пройдет дождь, температура воздуха составит 11-13 градусов. В Москве облачно, временами ожидаются кратковременные осадки. Днем в столице плюс 13-15. Сейчас в городе 14 градусов, ветер западный, атмосферное давление низкое.
3: Мы так торопимся жить, что тонем в море информации. Газета «Аргументы недели». Все самое главное за неделю. «Аргументы недели». Аргументы народа. Не пропусти свои «Аргументы недели».
18: 16+. 31 мая в Большом зале Московской консерватории состоится концерт, посвященный шедеврам русской классики. В исполнении Большого симфонического оркестра имени Чайковского прозвучат второй фортепианный концерт Рахманинова, а также симфоническая сюита «Шахерезада» Римского-Корсакова. Солистом станет лауреат престижных международных конкурсов Илья Папаян. За дирижерским пультом маэстро Арсентий Ткаченко. 6+. 28 мая театр эстрады озарится светом 3000 свечей с музыкальной программой от «Люмисфера» «Быть собой». Это концерт «Подзарядка», где ритмы рока в живом исполнении оркестра и хора помогут найти зрителям настоящий источник энергии. Тот истинный огонь, который прячется в каждом из нас. Зрителей ждут композиции «Мьюз», «Пинк Флойд», «Леди Гага» и многие другие. Билеты на lumisfera.show. 6+.
19: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117 добавочный 4 или на сайте беспилотныевойска.рф.

0: прямо сейчас.
1: Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм.
2: Передаем сигналы.
1: Сигналы точного времени.
3: 9 часов 12 минут, 16 секунд точное московское. Сигналы точного времени. Самое утреннее, верно, да?
4: Самое-самое утреннее шоу.
3: На Радио России. Татьяна Голованова, Кирилл Гришин вместе с вами. Здравствуйте.
4: Доброе утро. 8-925-222-99-92. Это наш мессенджер. И заходите в наши каналы, в Максе, в Телеграме. Читайте самые свежие новости на вести.ру. Интервью, комментарии, видео. Все только там. С пылу, с жара буквально. И напишите нам, есть ли у вас во дворе проблема с парковками. Регулярно в новостях появляются сообщения о том, что, например, пожарные машины не смогли проехать из-за неправильно припаркованных автомобилей, да, людям просто их ставить негде. А вот в ЖК Алексеевская роща, например, еще даже в 22-м году был пожар, и пожарные просто не смогли добраться. А еще одна страшная история. В 25-м году, в декабре, накануне Нового года, в подмосковных Котельниках, которые, как мы знаем, очень сильно застроены. А мужчина умер из-за того, что скорая помощь просто не смогла вовремя к нему доехать. Проезд оказался перекрыт припаркованными в несколько рядов автомобилями.
3: Да, именно так, потому что, с одной стороны, вроде как у нас все доступно на бумаге, а по факту выясняется, что, ну, либо сугробы не чистят, либо дворовые пространства заставлены так, что, ну, просто невозможно там проехать, чтобы не зацепить чужую машину.
4: Вот в набережных Челнах, например, из-за неправильно припаркованной машины скорая не смогла уехать с больным ребенком, которого надо было срочно везти в больницу, и она 40 минут не могла выехать со двора. И таких случаев, к сожалению, очень много. И кто в этом виноват? Люди, которые неправильно паркуют автомобили в третий ряд, понимаете, а в некоторых комплексах, в новостройках, и в третьем ряду не встать, понимаете, там люди занимают очередь, оставляют телефоны, есть целые чатики жильцов, где люди пишут: так, отъезжайте, я, значит, уезжаю в такое-то время, значит, я паркуюсь, значит, в третьем ряду, вы, значит, второе. Кто-то покупает старые машины, чтобы поставить на место парковки, забить себе парковку, да, устроить настоящую битву за это парковочное пространство. Покупают старые авто, вот эти хлам, автохлам, и потом его вывозят, заезжают в свою машину, паркуют, значит, и вот так каждое утро.
3: То есть такая ротация происходит.
4: Ротация, да, парковочного места, чтобы как-то его застолбить. Все это давно обсуждается, мусолится, и вот, наконец, в России обсуждается законопроект, который может изменить подход к обеспеченности парковками при строительстве и реконструкции многоквартирных домов. Новые требования затронут как стандартное, так и муниципальное, специализированное жилье, но парковочных мест должно стать больше. Явно застройщики сегодня абсолютно не в восторге от такого.
3: Конечно,
4: потому, что
3: они бы могли
4: дорогая.
3: Еще пару высоток поставить, да, 25-этажек, например.
4: Знаешь,
3: и заработать
4: как было,
3: на этом.
4: Значит, как делали застройщики раньше? Вот ты приходишь, а тебе показывают красивый план.
3: Ой, я знаю эту историю.
4: Как это будет?
3: Ровно так же хотел рассказать тебе.
4: А причем у офиса продаж большая-большая парковка. На 100 машин мест. Ну, например, первые два дома построили, все пусто, вокруг нет машин, все прекрасно. И они говорят, вот эта парковка останется на 100 мест, значит, плюс у нас еще вот здесь паркинг многоэтажный, вот здесь паркинг. То есть мы тот такой застройщик прекрасный, который все продумал. А в итоге ты, значит, получаешь ключи, заселяешься, и через два месяца ты видишь, как перекапывают эту парковку на 100 мест, которая возле дома, потому что на самом деле эта земля была продана под торговый центр.
3: Или под другую высотку. Потому
4: а
3: что
4: многоярусные происходит... парковки, они вообще больше не присутствуют в плане.
3: Да, или же, например, происходит уплотнение проекта, да, например, там, где должно быть что-то вроде похожее на сквер, скверик, и что-то такое зелененькое, появляется вдруг огромная высотка. Это опыт подмосковного города Реутов. такое часто происходит, потому что в офисе продаж, да, одна картинка висит прекрасная. Прекрасная картинка висит микрорайона, а по факту выходит другое. И они всегда элегантно выходят из ситуации. Ну что же, ну это такое, это же проект проекта, или как-то там они выкручиваются.
4: Нет, знаешь, а жильцы между собой ругаются. Одни говорят, да нам все равно, где вы свои ведра будете ставить, да, это ваша проблема. А проблема, конечно, автовладельцев. А с другой стороны, если нет даже подземного паркинга, и у тебя 25-этажный дом, как сейчас очень любят строить жилье комфорт-класса, и у тебя 80 мест на 6 подъездов, и вот где ты поставишь свою машину? И ни одного паркинга рядом.
3: У метро перехватывающая парковка.
4: Перехватывающая, она на то и перехватывающая, что когда ты едешь на работу, она может перехватить твой автомобиль, но никак не для того, чтобы ты не смог добраться до дома. Ну вот, согласно проекту, который сейчас в Госдуме, для стандартного жилья предлагается закрепить минимум 1,2 машины места на квартиру, для муниципального одно место, для специализированного коэффициент 0,7. Но сейчас федеральное законодательство не содержит подобных требований, поэтому все чудят, как хотят.
3: Партнер Бюро исследований гражданской инженерии, преподаватель кафедры территориального развития имени Глазычева РАНХИКС Петр Иванов у нас в эфире. Петр, здравствуйте.
0: Доброе утро. Доброе утро.
3: Что поменяется и что должно поменяться на самом деле? Потому что, ну, битва за парковку – это что-то такое эпическое, стандартная и константная, я бы сказал.
4: Для каждого российского города.
3: Да, именно так.
0: Ну, смотрите, как тут много аспектов есть. Вот, во-первых, этот законопроект какой-то странный, потому что он не отражает реальной автомобилизации. Потому что на данный момент автомобилизация в Москве составляет 30-35%. Вот, и в этом плане как бы одна машина на одну квартиру, это непонятно зачем нужно. У нас нету столько машин. Вот, у нас в реальности машин получается в 3 раза меньше. Вот, это первый момент. Второй момент связан с тем, каким образом в Москве осуществляется застройка. Массовая застройка в Москве во многом осуществляется за счет программы реновации. Вот, а это очень такая интересная программа, которая отменяет действие любых регламентов в зоне реновации. Вот, поэтому, чтобы там не приняли, да, там одно парковочное место на квартиру, полтора парковочных места на квартиру и так далее, все это будет игнорироваться. Вот, и в этом плане, ну, как бы, конечно, можно принять такой законопроект, только а смысл?
4: Подождите, ну смысл, ладно, в Москве не будет, в других-то регионах будет.
0: Ну, опять же, здесь возникает вопрос автомобилизации, потому что даже в очень сильно автомобильном Красноярске, где я живу, ну, у нас автомобилизация 50%. Нам столько парковочных мест, по сути дела, не нужно. Вот, и это, ну, по сути дела, да, неэффективное использование земли, вот, если вводить это как некое обязательное явление. Вот, и, ну, как бы можно, опять же, вот, только зачем?
3: Действительно, зачем? Но у любой маломальски написанной русским языком депутатской инициативы есть, конечно, смысл, есть подтекст. А есть и популизм, безусловно, без этого никуда не деться. А как должно быть на самом деле? Да? Вот мы понимаем, что не всегда происходит так. Вот мы уже перечислили опыт, перечислили случаи, как застройщик меняет проект своевольно, так скажем. А куда деваются парковки? Сколько их нужно? У нас ведь автомобилизация, как многие говорят, она избыточна для тех городов, которые у нас вот существуют. Поэтому срочно строятся, конечно, эстакады. Все мы понимаем, да, чтобы машинки проехали. А парковочные места с многоуровневыми парковками как-то не очень или не поспевают.
0: Ну, смотрите, как в моем понимании, это вопрос ответственности автомобилепользователя. То есть у нас должна быть какая-то на уровне любого города внятная политика в отношении автомобилизации. Где-то мы должны сдерживать автомобилизацию, как в ситуации Красноярска, где-то, как в Москве, мы можем даже стимулировать автомобилизацию. То есть избыточной автомобилизации в Москве не наблюдается, на самом деле. А вот в Москве просто очень сложным образом устроена улично-дорожная сеть, вот, и поэтому кажется, что автомобилей очень много. В реальности, повторюсь, в Красноярске почти вдвое больше.
3: Так нет же.
4: Знаете, а во Владивостоке вообще катастрофа.
3: А про Москву-то, подождите, про Москву-то. А у нас ведь есть еще и скользящий поток транзитный, который в Москву все равно заходит, да? Люди, которые ездят на работу из ближайшего Подмосковья, и такие есть тоже. Так что нет, не соглашусь, нет.
0: Вот. Но здесь важно понимать, что нужна внятная политика, как мы относимся к личному автомобилю. А дальше внятная политика, как мы относимся к автомобилю-пользователю. И какие риски, какую ответственность берет на себя человек, который решает стать автомобилистом. Вот. И в этом плане мне кажется удачной политика, связанная с стимулированием создания гаражестроительных кооперативов, когда издержки за хранение автомобиля берет на себя не город, а личный автомобилепользователь. Построил себе гараж, и хорошо, паркуйся там.
4: Найди гараж сначала, территорию под гараж недалеко от дома. Мне кажется, что у нас все гаражи уже давно снесли.
0: Вот, в этом и проблема. Вот, то есть у нас нет понимания того, как мы относимся к автомобилистам. С одной стороны, мы стимулируем автомобилепользование, с другой стороны, мы снижаем комфортные возможности этого. Да? То есть вот происходит такая некоторая шизофрения. Вот, и нам надо разобраться с нашей политикой в отношении автомобилистов, как мы к ним относимся. Мы их гладим по головке и предоставляем муниципальное парковочное место, вот, либо же мы говорим
3: товарищам... Неистово любим, вот такую дефиницию предлагаю. Мы их неистово обожаем. Любим. Спасибо, Петр. Петр Иванов, партнер Бюро исследований гражданской инженерии, преподаватель кафедры территориального развития имени Глазыча Воронхикс, был у нас в эфире.
4: Да, но тем не менее, даже если мы переложим это на плечи самих автомобилистов, да, спасение утопающего, дело рук самого утопающего, ситуацию-то это не сильно изменит, потому что, ну, не каждый человек, у которого есть автомобиль, готов потратить, ну, в Москве вообще какие-то колоссальные деньги, 4 миллиона за парковочное место, чтобы не знать проблем. Он будет парковаться третьим рядом. Ну, так и выйдет, понимаете? Кроме того, автомобиль, я, конечно, понимаю, что это роскошь, но для некоторых, особенно многодетных, например, семей, это единственный вариант передвижения вообще по городу, потому что попробуй с тремя детьми в автобусе. Одна, например, мама. В больницу, в поликлинику доедь. Я посмотрю на эту счастливую маму. Знаете, сколько страха она испытает, пока будет идти с тремя детьми? Тем не менее, вряд ли у них найдется 4 миллиона, чтобы купить парковочное место для своей 10-летней какой-нибудь маленькой малолитражечки. Ну, хорошо, давайте попробуем подумать, а как вот эту нехватку парковочных мест можно решить, может быть, другим способом. Эксперт направления Народный фронт аналитика, член Общественного совета при Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, Сергей Храпач с нами на связи. Сергей Валентинович, здравствуйте.
5: Доброе утро.
4: Ну вот в Подмосковье особенно чувствует, мне кажется, ситуацию с нехваткой парковочных мест. А как же эту проблему решать?
5: Ну, знаете, с одной стороны чувствуется нехватка, с другой стороны муниципалитеты во многих наших муниципальных образованиях вводят платные парковки. Особенно в пользующихся высоким спросом частях города. В моем родном городе Подольске, например, в центральной улице уже платные парковки. Да, плата относительно символическая, относительно Москвы, но тем не менее такой процесс активно развивается, муниципальные депутаты голосуют, и все радуются тому, что машин в городе стало больше, а парковочных мест столько же. Поэтому в Московской области, к сожалению, вот такой дух парковочный не обошел стороной, как и Москву, как и другие регионы. Но, к сожалению, математика, физика и геометрия – это те базовые науки, которые определяют развитие городского пространства. Соответственно, науки точные, и обмануть их очень сложно. Существует принципиально два пути решения такой проблемы. Это первый путь – расширять улично-дорожную сеть, строить парковочные места, на что нужны соответствующие ресурсы – технические, технологические, территориальные, финансовые, либо усложнять использование частным транспортом, личным гражданам. Это гораздо более простой подход к решению проблемы, поскольку если автомобилем пользоваться дорого и сложно, то от него отказываются. Но в этом случае, естественно, власть должна предлагать альтернативу хорошего качественного общественного транспорта, как это, например, в городе Москве. Ну, пожалуй, таких примеров можно по пальцам одной руки в нашей стране пересчитать. А в целом ничего другого, к сожалению, пока придумать нельзя, поскольку у нас города многие старинные, развивались особенно центры по специфической такой центристской системе, концентрируясь вокруг вот Кремля или какого-то исторического центра. Улицы были узкие, рассчитанные на экипажи и лошадей того времени. Соответственно, системно расширить эту часть городов невозможно, не нарушив их исторический облик. Новые районы, безусловно, должны строиться с учетом этажности и количества квартир потенциальных жителей в этих домах при расчете на определенную квадратуру для размещения этих автомобилей, которые эти жители будут эксплуатировать. Но все же прекрасно знают у нас, что застройщик пытается сэкономить на площади, построить как можно больше жилья для того, чтобы повысить маржинальность своего бизнеса.
3: Здесь это называется жадность, если я ничего не путаю?
5: Конечно, жадность, а в некоторых случаях спасибо. Еще и преступный умысел.
3: А что с этим делать? Где у нас разного рода надзорные инстанции, которые ограничили бы аппетиты хитро спланированных застройщиков, скажем так, да? Потому что мы все забываем про парки, потому что парки нам нужны. Вместо парка появляется какая-нибудь парковка или огромный торговый центр. Типовая история, к сожалению, ничего сделать нельзя. Или можно?
5: К сожалению, можно. У нас же есть весь спектр надзорных органов, которые должны, начиная от природнадзора, который занимается как раз надзором над парками и природой, заканчивая органами прокуратуры, которые должны смотреть, каким образом у нас градостроительное законодательство в России соблюдается. Но почему-то в исключительных случаях такие вопросы поднимаются и доводятся до логического конца, а не в исключительных все остается как есть. И, к сожалению, вот эти не совсем добросовестные застройщики пользуются вот такими дырками в законодательстве, или даже не дырками скорее, а вялостью надзорных органов. И строят большие человеники, не понимая и не принимая то, что люди, которые там будут жить, должны тоже ездить в больницу, особенно если это небольшие муниципальные образования относительно.
4: А особенно если это новостройка в картофельном поле, где одна маршрутка, и то забита, и ходит раз в полчаса.
5: Так в том-то и дело, что в таких картофельных полей еще проблемы не только с частным транспортом, а вообще, в принципе, с общественным транспортом. Это характерно для подавляющего большинства субъектов федерации нашей страны. Но, к сожалению, вопрос риторический, и почему это происходит, мы можем только догадываться, понимая, как растут аппетиты застройщиков и курирующие их чиновников, а про них у нас периодически сообщают в средствах массовой информации, когда их принудительно начинают заставлять нести ответственность за свои действия. Но, к сожалению, системно пока проблема эта не решена. К сожалению, это не только нашей стране свойственно, но и другим странам такой опыт негативный имеется. Поэтому тут не впереди планеты всей, к сожалению, а где-то в условных середнячках идем. А вообще, обычно в некоторых странах, например, в Германии, в некоторых городах, при покупке автомобиля ты не ограничен абсолютно, но ты ограничен в постановке его на регистрационный учет. Если ты не приносишь документы в органы регистрационного учета о том, что у тебя есть парковочное место, гараж...
3: Ох уж этот иностранный опыт, так и хочется воскликнуть. Спасибо, Сергей Валентинович. Будем возвращаться к этой истории, в том числе и с вашей экспертной помощью. Сергей Храпач, эксперт направления Народный фронт аналитика, член общественного совета при Минтрансе и дорожной инфраструктуры Подмосковья.
4: Да, сейчас шок-новость нашла стоимость самого дорогого парковочного места в Москве. В общем, это парковка в клубном доме для одного автомобиля за секундочку 41,5 миллиона рублей. 40 миллионов, 41 миллион. Какая машина должна быть?
3: А можно ли там поставить раскладушечку, да, и там маленький телевизор? Визорчик,
4: чтобы примерно жить. 10 однушек в обычном городе.
3: Красиво жить не запретишь.
1: 6-7 июня. Москва. Концертный зал «Зарядье». 4-й Московский летний музыкальный фестиваль «Зарядье» откроется премьерой оперы «Лоенгрин» Вагнера в исполнении Государственного академического русского хора имени Свешникова и Московского государственного симфонического оркестра. Музыкальный руководитель и дирижер Иван Рудин. В главной партии Иван Генгазов. Также участвуют молодые солисты, прошедшие программу творческого вызова «Опера Колл». Начало в 18.00. 6+.
6: Премьера на платформе «Смотрим».
7: Даш, никогда не направляй заряженное ружье на человека.
8: Тут человек на берегу мертвый.
9: Мог ему кто-то смерти желать?
6: Вопросы без ответа.
9: Двух патронов не хватает. Один, возможно, в убитом, где второй?
6: Подозрение без алиби.
10: В кустах было какое-то существо.
11: Кто стрелял? Существо? Ты стреляла?
12: Ты не виновата. Я тебе верю.
6: Детективная мелодрама «Когда горит огонь». Уже на платформе «Смотрим». Категория 16+.
1: Сигналы точного времени.
4: 9:31:08 точное московское время. Продолжаем обсуждать наиболее актуальные события этого утра, да и не только утра, мая месяца, июня месяца. Мы уже коснулись темы выпускных, последние звонки прогремели по всей стране. Но впереди, после ЕГЭ, еще один праздник, финальный, скажем так, в школьных стенах. Это выпускной, и многие родители всерьез гадают, а что же подарить учителям на выпускной, потому что такие подарки перестали быть просто знаком внимания. Теперь это зачастую конверт с приличными суммами, ювелирка, дорогая техника, даже отпуск в санатории или за границей. Хотя официально запрещено дарить учителям подарки дороже 3000 рублей. И вот разные эксперты в преддверии выпускных рассказывают, какие подарки не стоит делать вашему любимому учителю.
3: Ну, давай начнем с того, что не принято дарить. Кухонные сервизы, предметы, извините, нижнего белья. Да, вы согласны со мной? Ювелирные украшения из камней, антивозрастная косметика. И деньги не принято дарить, я удивляюсь. Да, оказывается, не принято. Все-таки не принято. Обувь, сумочка, духи, алкоголь. Кстати, да, сомнительный подарок для учителя вроде как. А если у вас мужчина-трудовик, классный руководитель, как, а что вы ему подарите?
4: Набор инструментов.
3: Да, отвертку какую-нибудь, замечательную мультиотвертку. Но тоже можно ведь, правда? Но не от всего же класса. Ну ладно. Ну и плюс какие-то специализированные книги, которые явно не подходят по профилю. Наверное, это просто неуместно.
4: Ну, вообще, алкоголь и косметика для учителя действительно, ну, какой-то странный выбор подарков. Эксперты по этикету говорят, что это очень даже неприлично. Эксперты по этикету также говорят, что и деньги в конверте дарить тоже неприлично, потому что купюры сразу переводят отношения в плоскость услуга, оплата. Ну, спиртное неуместно, потому что ты находишься в учреждении, где есть дети.

0: на какую-нибудь онлайн-библиотеку, например, сертификаты из книжного магазина, сети товаров для дома, то есть самые разные сертификаты, кафе, спа-салона, цветочного бутика. Ну, в общем, еще можно дарить учителям чай или кофе, если учитель любит.
1: Ну, кстати, да,
0: чай.
1: Вполне.
0: Сладости в презентабельных упаковках. То есть это как раз вот можно уложиться до 3000 рублей, и приятно, и вроде подарок, да, и закон не нарушаешь, и учителя под статью не подводишь.
1: А что суммарно от класса подарить? Ну, условно, 30 человек в классе, средний чек по 3000, ну, например.
0: Наоборот, до 3000 любой подарок. А вот каждому человеку можно дарить до 3000.
1: Так нет, а если единый подарок от школы?
0: Нельзя дороже 3000 дарить подарок учителю.
1: А если
0: это официально.
1: Ну, одну тридцатую популярного смартфона каждый подарит. Ну ладно, хорошо.
0: Да, давай обсудим, какие же у нас подарки являются приличными, а что ни в коем случае нельзя приносить в школу. Президент Национальной ассоциации экспертов по деловой этике, этикету и протоколу Альбина Холгова с нами на связи. Альбина, доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Доброе утро. Ну, мы тут вариантов накидали, пытались перебрать возможные варианты. И как это сервировать, опять же, да, от всего класса, сольно. Помогите разобраться, что важно здесь учесть.
2: Отношения учителя и учеников, они все-таки у нас подпадают под деловую систему координат, это деловой этикет. В деловом этикете существует табу на единоличные подарки, то есть вот один ученик из класса, даже если не брать выпускной, да, он не может подарить что-то учителю. Сам подарки должны быть только коллективными с точки зрения этикета. Иначе это будет расцениваться как попытка, да, вот, понимаете, выделиться, сблизиться с этим учителем, дабы, может быть, потом заслужить какую-то, может быть, оценку повыше. Поэтому это может быть только коллективный подарок от всего класса, но здесь действительно сложно выбрать, поскольку существует закон о коррупции, вот это 3000 рублей планка, о которой вы уже ранее говорили. Поэтому в этикете есть список безошибочных подарков. То есть первое, мы можем ориентироваться на предпочтения самого педагога. Например, мы знаем, что он чем-то увлекается, да, и, соответственно, презент может быть вот из этой сферы. Если же мы все-таки не понимаем, что бы ему хотелось получить, тогда мы можем прибегнуть к списку безошибочных подарков. Это книги в хорошем переплете, это красиво оформленные сладости, это предметы столового серебра или предметы фарфора. И это может быть, поскольку ни сервиз, ни что-то объемное, да, столового серебра мы не сможем найти за 3000 рублей, и тем более дешевле. Но это может быть что-то миниатюрное, например, набор кофейных ложечек. Они будут выполнены из серебра, и мы сможем уложиться в эту планку денежную до 3000 рублей. Действительно, нельзя дарить парфюм, нельзя дарить косметику, никакие косметические средства. Дело даже не в том, это антивозрастная косметика или какая-то обычная. В любом случае, все, что касается тела, считается дурным тоном.
0: Да, но вы знаете, все-таки, если зайти в родительские чаты, а это филиал самых страшных, мне кажется, чистилищ на земле, да. Собственно, там родители обсуждают, какой подарок подарить учителю в обязательном порядке, невзирая на закон, и начинаются споры, поскольку скидываемся. Самые такие, знаете, активные родители порой говорят, а давайте по 25 тысяч скинемся учителю и подарим что-нибудь стоящее. А другие пугаются, говорят, слушайте, ну давайте по 5, кто-то говорит, слушайте, на 5000 рублей это обувь для всей моей семьи. Я столько не зарабатываю. У нас регионы разные, да. Зарплаты разные. Я не могу столько себе позволить. И начинаются вот эти вечные споры, склоки. И порой даже учителя, если подаришь слишком скромный подарок, очень сильно обижаются.
2: Ну, это невежливо. Мы не можем оценивать подарок по его стоимости. Конечно, здесь...
1: Это мы с вами не можем. Мы воспитанные
2: тогда
1: люди.
2: Это проблема учителя, это проблема учителя. Хорошо, ему подарили какой-то презент, он ему не понравился. Ну, так бывает, это жизнь. Мы не можем, да, вот всегда попадать ровно в цель. Бывает, что, да, люди промахнулись с подарком. Ну, что делать? Ну, значит, это вас, учитель дурно воспитан. Пусть он остается вот с этим своим настроением. Что делать?
1: Слушайте, ну, действительно. Я подумал, а мы вот с вами сейчас говорим.

0: Говорим о том, что нужно подарить, непременно подарить. Я выпускался из школы в 95-м году. Я что-то не помню, что у нас была такая чехарда и суета. А что же подарить Людмиле Николаевне Маценко? Не было такой дилеммы. Мы как-то оперативно все это решили. Корректно, культурно и элегантно. Опять же, вот, любимое слово у меня сегодня. А сейчас получается такая ярмарка тщеславия и такое соревнование. А кто лучше что придумает, скреативит? А давайте тур на Бали подарим. Давайте тур, я не знаю, Золотое кольцо.
1: Да, учителю недавно в Дубай, на Камчатку, например, подарили на юбилей.
0: Да все что угодно. А может быть, я сейчас скажу совершенно крамольную мысль. Не дарить ничего, кроме своих прекрасных аттестатов. Хороших, качественных, там, знаний, там, в конце концов. Разве нет?
2: Это не будет нарушением этикета. Но если все-таки люди, да, хотят сделать какой-то презент памятный по случаю окончания, да, по случаю такой памятной даты, они могут. Но, опять же, вот закон о коррупции – это не только юридический аспект, это еще и аспект этикета. В этикете действительно деловом мы всегда говорим что ученикам, что помните о законе о коррупции. Нельзя дарить подарок выше 3000, да, дороже 3000 рублей. Поэтому вот мы и прибегаем к чему-то, что действительно будет приятно получить, оставит добрую память, но не нарушит закон о коррупции и не поставит педагога в неловкое положение. Можно подарить цветы. Вот, кстати, ранее говорили о подарочных сертификатах. Вообще, с точки зрения этикета, подарочный сертификат – это неудачный презент, просто потому что это вот карточка, которая потом заставит человека пойти, потратить время, выбирать и, может быть, доплачивать. Ну, да, надо сказать, что есть этикет, есть обычная жизнь, и часто люди хотели бы получить подарочный сертификат. Но с точки зрения этикета это, ну, сомнительный подарок.
1: Вот интересно, кстати, потому что в последние годы на другие праздники, да, люди любят получать сертификаты, ну, особенно там, не знаю, на 8 марта в магазин косметики, потому что сама себе выберу, что мне нужно.
2: Да, это спорный момент. Вот, ну, есть люди, которые не любят получать подарочные сертификаты, потому что вот действительно потом придется потратить и время, и средства, возможно, то есть это такой дискутабельный вопрос.
0: Да, ну что ж, спасибо большое, спасибо за экспертизу. Я напомню, у нас была президент Национальной ассоциации экспертов по деловой этикету и протоколу Альбина Холгова. Мы обсуждали, что уместно подарить учителю на выпускной.
3: Андрей Светенко. Хранитель времени.
4: 27 мая 1941 года советский резидент в Берлине с кодовым наименованием Петер сообщил в Москву, цитирую, источник в германском министерстве иностранных дел со ссылкой на посланника Шмидта утверждает, что главный вопрос в данный момент – это вопрос арабских народов и установление нового порядка в арабском мире, чего не сделаешь за 3 недели. Германия стремится добиться и на Ближнем Востоке таких же всеобъемлющих, рассчитанных на длительное время решений, каких она добилась на Балканах. Конец цитаты. Одно из немногих донесений, в которых говорится не о планах подготовки Гитлера к нападению на Советский Союз, а совсем о другом направлении. В этом документе обнаруживаются причины, объясняющие нападение Германии в апреле 41-го на Югославию и Грецию. Цитирую, в германо-русском вопросе с точки зрения посланника Шмидта налицо значительная разрядка. Обмен мнениями между фон Папеном и Виноградовым воспринят официальными немецкими кругами как позитивный сигнал. Конец цитаты. Фон Папен, бывший вице-канцлер еще Веймарской республики. Он перешел на службу к нацистам и в тот момент был послом Германии в Турции. Вот о его встрече в Анкаре с советским посланником Виноградовым и идет речь. Показательно, что в те дни посол Виноградов сообщал в Москву о своей беседе еще и с югославским посланником Шуменковичем, который предупреждал о готовящемся нападении Германии на Советский Союз, таком же неожиданном, как это случилось с югославами. Виноградов отвечал, цитирую, «Руководители Советского Союза являются людьми, которые умеют предвидеть любую неожиданность и вообще рекомендуют держать общественное мнение в состоянии мобилизационной готовности». Конец цитаты. Любопытно, что в своих послевоенных мемуарах фон Папен откровенно признает, в это время немецкий генштаб по требованию Гитлера подготовил меморандум о наилучших методах продолжения войны с Англией. В нем утверждалось, что нанесение смертельного удара по Британской империи возможно только путем нападения на ее объекты снабжения, а это Суэцкий канал и нефтяные месторождения в Персии. И при отсутствии морского господства в Средиземноморье маршрут достижения этой цели пролегает через территорию Турции. Конец цитаты. Итак, задним числом становится окончательно понятно, что казавшийся неожиданным и даже излишним удар немцев по Балканам, а потом и десант на Крит, вполне вписывались в глобальные планы экспансии на Ближний Восток, что могло только усилить подозрения со стороны Советского Союза. С вами был Андрей Светенко.
3: Радио России. Он объединяет эпохи, стили и сердца слушателей. Рок-версии Баха и Бетховена, Глинки и Паганини и рассказывает истории о гениях музыки. Соло. Авторская программа гитариста-виртуоза Виктора Зинчука. Слушайте в это воскресенье в 14.10 по Москве и в 15.10 по времени Ульяновска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
5: Самое актуальное и резонансное событие на текущий момент. От политики до культуры.
6: Быстрее, выше, сильнее. И это Радио России Пермь.
3: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77-76-123 от 24 июня 2019 года.
7: На правах рекламы.
8: Здравствуйте, рада всех приветствовать. В студии Руслан Быстров и рядом со мной эксперт по качеству питьевой воды Евгений Данко. Евгений, здравствуйте.
9: Здравствуйте, Руслан.
8: Ну, прежде чем мы начнем программу, я скажу, что происходило буквально за несколько минут до начала эфира. За кадром, так сказать, Евгений сегодня купил две бутылки воды, одна из которых, кстати говоря, стоит почти 800 рублей за 0,7. То есть, представляете, какая цена, да? Другая чуть подешевле. И принес прибор, который измеряет минерализацию воды. И вот выяснилось, что та вода, которая стоит огромных денег, то есть почти 800 рублей, она совершенно непригодна для питья. То есть там уровень минерализации был, сколько у нас там, 20...
9: 22 единицы, Руслан.
8: Да, а нужно, чтобы хотя бы было от 100, кажется, да?
9: От 120, от советский 120. ГОСТ.
8: То есть, соответственно, эта вода, которая стоит 800 рублей, она дистиллированная.
9: Сгущает кровь, вымывает кальций, ведет к необратимым проблемам в организме человека.
8: Прекрасно. Мы платим 800 рублей за воду, которая нам вредит.
9: Вы знаете, мы с вами не платим, слава богу, да, 1000 рублей за литр, если так посчитать, но вода – это вообще, Руслан, неисчерпаемая тема. От нее напрямую зависит здоровье нашей страны. Что такое здоровье нашей страны? Это здоровье наших людей, наших родителей, наших бабушек и дедушек, наших детей. Вода – это, да, чудо природы. Это основа биологически обусловленной жизни, и живая вода, если мы говорим про питьевую воду, это сокровище, это эликсир вечной молодости. Именно так. И здоровье нации – это когда государство берет обеспечение стратегически важного направления, как водоподготовка, на себя, чтобы у каждого человека был доступ к полноценной питьевой воде, и контролируя при этом, чтобы это исполнялось. Вот тогда, Руслан, мы получаем здоровую страну. Когда торгуют, простите, водой, которая обезвоживает организм, сгущает кровь и вымывает кальций, мы получаем то, что имеем на данный момент. Это слабые кости, это усталость, давление, густая кровь, сахар, повышенный в крови. И человеческий организм, он ведь вообще не располагает запасами воды, способными поддержать жизнедеятельность в условиях обезвоживания. А обезвоживание – это и есть причина многих проблем со здоровьем. В том числе и тех проблем, Руслан, из-за которых даже царям, помните, как в русских сказках, да, требуются молодильные яблоки, живая вода, чтобы жениться на Елене Прекрасной. Простатит – молодеющее стремительное заболевание. А что это такое? Простатит – это фактически застой крови в органах малого таза. А если пить воду живую, ионизированную, как ее называли, щелочную в советской аптеке, обладающей функцией восстановления мембраны клеток, тогда мы расчищаем все застои, она легко усваивается, и тут важным самым главным фактором является даже не то, сколько мы воды выпили, а то, сколько усвоит организм, а она усваивается в 5 раз лучше любой бутилированной воды. Застоя крови в органах больше нет, вы снова можете быть молодым. Быть, а не казаться. То есть люди, которые в достаточном количестве пьют живую воду, что я хочу сказать, вкусную, ионизированную, если вы живете в местах выхода этой подземной воды, а это дар природы, то вы почти никогда не болеете ни почечными коликами, ни камней в почках у вас нет, ни в желчных путях. Вы здоровый человек, суставы сгибаются, вы ходите на своих двоих.
8: Ионизация воды – это вообще наше изобретение. Я просто помню, что Чижевский этим занимался. Ионизацией воздуха ездил как-то в санатории, сидел под люстрой Чижевского. А что касается воды?
9: Статья «Электрохимическая активация воды», газета «Правда», 1984 год. Там найдете ответ на все ваши вопросы.
8: То есть технология наша получается?
9: Да, и более того, хочу вам сказать, что с 1988 года аналит и каталит, то есть ионизированная кислотная, ионизированная щелочная вода, они вошли в реестр фармакологических препаратов Союза Советских Социалистических Республик. Японцы, немцы, французы это уже взяли от нас. То есть тот Panasonic за 250 тысяч в маркете – это копия. Мы были первооткрывателями, мы были первые.
8: То есть это были оборонные технологии изначально?
9: Ну, да, было и такое, это ушло в оборонку, и скажу так, что это использовалось очень успешно в полевых госпиталях для приготовления аналита. Такие приборы, ионизаторы воды, если мы говорим про ранения, повреждения, когда идет инфекция в ране, применение кислотной воды pH 2,4 дает прекрасный и быстрый результат. Это тот самый аналит, который делался в советских аптеках. И, кстати, он прекрасно работает и в мирное время, с трофическими язвами, с диабетической стопой. Очень многие люди знают эту проблематику. И прекрасно работает, если мы делаем компрессы на воспаленные суставы. Вы получаете четкий, понятный эффект, когда не просто боль проходит, отеки спадают. Вы ходите на своих двоих.
8: Евгений, давайте расскажем, что такое ионизатор воды. Это достаточно красивый прибор, который украсит любую кухню. В общем-то, его не надо никуда встраивать и пользоваться достаточно легко. Мы открываем крышку, заливаем воду в маленькую емкость, большую емкость. И вот две емкости, одна большая, другая маленькая. Мы закрываем эту крышку, выбираем, какая нужна вода в соответствии с инструкциями, которые прилагаются к каждому прибору. Нажимаем на кнопку «Старт» и, соответственно, все, да?
9: Да, приготовление занимает, смотря какую вы хотите воду приготовить, это водородная, это живая, это мертвая, как вот в народе называют три вида воды в нашем приборе, готовится акваторека 5-10 минут, в зависимости от желаемого результата.
8: Дальше мы ждем это время, открываем крышку, и что сделал прибор с водой?
9: Но он эту воду разделил на кислотную, на щелочную, да, то есть большой емкостью у вас питьевая, в маленькой кислотная, а в питьевой, соответственно, кальций, натрий, магний, да, в ионной форме, то есть живая вода, которая необходима. Также там находится минусовой заряд, а это донор электронов. Это все, что восстановит мембрану клетки, восстановит ваш организм и то, что вкусно пить. Вот, к примеру, если вспомнить одну из моих историй жизненных, моя бабушка с дедушкой, за последние 3 года произошел употребление ими этой воды значительнейший эффект. Мы всей семьей это увидели. Когда бабушка, говорю, смотри, мы с тобой уже 2 часа за столом сидим, да? А раньше ты 15 минут, и все, я пошла, не могу, мне нужно лекарство.
8: Уставала.
9: Естественно, как и любой пожилой человек. И был, конечно, и диабет, и сахар. А стала пить воду. Я говорю, посмотри сейчас на себя, на свое лицо в зеркало. Оно, конечно, лицо 90-летней бабушки, но светлое, без морщин, разглаженное, красивое. И сил прибавилось. За столом в беседе до 2 часов провести можем теперь. Старички мои, они, конечно, ленились делать воду сами, скажу честно, хотя прибор достаточно прост, пользоваться очень легко любому человеку от 5 до 95 лет. Но, естественно, хочешь, чтобы это было каждый день, чтобы они постоянно эту воду пили. Стараешься, конечно, своих родственников как можешь обеспечить, помочь, особенно тех, кто нуждается в этом. Когда суставы не сгибаются, когда уже больно, фактически становится жить. Даже в этом, Руслан, возрасте, возможен эффект изменения качества жизни. Попросил соседку, она увидела пользу сразу, прополоскала горло, у нее болело, дал ей как раз применить Анолит, 3-4 минуты, отек спал, горло не болит. Все стало ясно. А, работает.
8: А, то есть такая дезинфекция получается, что в наше неспокойное время, когда вирусы атакуют, постоянно достаточно актуальная история.
9: Да, и эта женщина, увидев результат на кислотной воде, стала, дай бог ей здоровья, делать вот эту питьевую для моих бабушки и дедушки. А бабушка, она тяжелейшее детство прошла, немецко-фашистский концлагерь, сало спил, был когда-то такой. Наследственное мое вот заболевание со здоровьем, густая жирная кровь, родом оттуда, эхо войны. И если так вот говорить про себя, о себе, я, Руслан, вообще 9 лет жил со второй группой инвалидности на очень тяжелой химии, после панкреонекроза, когда просто умерла поджелудка от густой жирной крови. И омепразол, креон 25 тысяч, трамадол, не хочу даже вспоминать, но это было уже для меня нормой, а куда деваться? А потом пошли почечные колики. Многие знают, что это такое. И вот я, как человек, перенесший это, проживший и избавившийся от этого, после этих лекарств образуются камни, спутники жизни. Врачи сказали, что это уже навсегда. Могу вам сказать, что нет. Когда вы начинаете пить живую воду, вот эту вкусную, вы получаете результат. Я получил. Мне стало полегче, как большинству людей. Ну, вкусно ведь пить. Почему тогда не продолжить? А когда ты получаешь эффект, результат, когда за полтора года, кстати, ну, не за полтора дня, я смог вообще избавиться от своей фармакологической зависимости, разрушающей мои почки и желчный пузырь изнутри, что я делал? Да я просто пью воду, которая разжижает мою кровь. Кислород, как говорится, в каждую клетку. Выведение продуктов распада. Я просто, Руслан, теперь живу, как здоровый человек.
8: Ну, потому что выбрали причину болезни.
9: Да, и также позаботился о своих родственниках.
8: Я напомню, телефон 8 800 250 2424. Это бесплатный номер, на котором дежурят специалисты. Они готовы ответить на все ваши вопросы. Можно набирать прямо сейчас бесплатный номер. Еще раз, 8 800 250 2424. Сайт aquatorn.ru. Ну, проще всего, наверное, позвонить и все узнать. Евгений, но май у нас необычный месяц, пожалуй, один из самых моих любимых. Во-первых, потому что в этом месяце важные государственные праздники, мои любимые, естественно. Во-вторых, это месяц, когда тепло уже окончательно побеждает холод, и мы приближаемся к лету. Поэтому я тоже у вас прошу тепла немножко для наших слушателей, ну, в смысле теплых, таких добрых акций.
9: Май – это победа тепла весны над холодной зимой, согласен, и хочется дарить радость. Май – это месяц праздников. Поэтому для вас, дорогие товарищи, дорогие радиослушатели, от нас, от меня лично и от Руслана будет в подарок каждому, кто наберет 8 800 ровно 250 2424, напомню, номер бесплатный, 8 800 ровно 250 2424, и закажет акватор эко со скидкой в 15 тысяч рублей. Сегодня для вас скидка 15 тысяч, то есть не 34 500, а за 19 500 рублей. И в подарок пойдет Иван-чай, тот самый легендарный алтайский Иван-чай, мощнейший антиоксидант, это мощная поддержка для вас, для всей вашей семьи. 8 800 250 2424, и это еще не все. Также в подарок будет сегодня бесплатная доставка по всей стране, в каждый дом, в каждую квартиру нашей большой и могучей Родины. С праздниками и здоровья. Здоровья и еще раз здоровья. 8 800 250 2424. Напомню, скидка сегодня 15 тысяч рублей. Звоните прямо сейчас, количество приборов по акции ограничено.
8: Да, я про Иван-чай тоже дополню. Буквально недавно заваривал ваш Иван-чай. Прекрасно, прекрасно. Я очень обожаю этот напиток, который, кстати говоря, в древности очень мы активно употребляли. Потом подзабыли, вот сейчас начинаем о нем вновь вспоминать. Действительно чувствуешь прилив сил и тонизирующий очень напиток. Так что всем советую. Спасибо большое, официальный представитель бренда «Акватор» Евгений Данко, УГРН 322-774-62-057-293. Всем здоровья!
9: С праздником!
3: Радио России.
10: 31-го.
3: Радио России «Орел». Реклама.
10: Росгвардия приглашает жителей Орла и области в возрасте от 18 до 55 лет на военную службу по контракту в новых регионах России. Росгвардия гарантирует высокий уровень денежного довольствия от 200 тысяч рублей, единовременные выплаты, премии, ежемесячные надбавки, полный пакет социальных льгот, обеспечение служебным жильем, обмундированием, возможность получить и реализовать военную ипотеку, лечение и отдых в ведомственных медицинских и оздоровительных учреждениях, дополнительные льготы для участников специальной военной операции. 8-920-813-20-20. 8-920-825-86-25.
11: Орловские участники СВО могут получить электронное удостоверение ветерана боевых действий. Удостоверение представляет собой единый носитель информации, который объединяет в себе функции обычного удостоверения ветерана боевых действий, социальной и банковской карты. Оно позволит владельцам в беззаявительном порядке получать выплаты по линии Минобороны России, федеральные и региональные выплаты. Внедрение пластиковой карты не отменяет удостоверение ветерана боевых действий на бумажном бланке, а лишь дополняет его. Подробную информацию можно получить по телефону горячей линии 117 и на сайте Минобороны РФ.
12: Гарантирует сверхдоход? Это признак мошенничества. Прежде чем доверить свои деньги финансовой организации, проверьте, есть ли у нее лицензия Банка России на сайте cbr.ru.
13: Радио России. Главная радиостанция страны. Первое широкоформатное радио. Радио на любой вкус. Радио России. На 102,3 FM в Орле. Реклама.
14: Московское время 10 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
15: В студии Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске. Российские беспилотники тараном уничтожили дроны ВСУ в Сумской области. Власти назвали данные по целевым местам в российских вузах. И Владимир Путин поздравил мусульман России с Курбан-Байрамом. Подробности далее. Российские операторы беспилотников группировки войск «Север» протаранили несколько тяжелых боевых дронов ВСУ в Сумской области. Об этом сообщили в Минобороны. Разведка показала, что беспилотники противника направлялись к позициям наших подразделений. В результате боевой работы операторов FPV-дронов вражеские БПЛА были уничтожены в воздухе. В ведомстве отметили, что ликвидация целей позволила сорвать ударные планы противника и снизить угрозу для российских подразделений на данном участке фронта. Россию и Казахстан связывают по-настоящему прочные узы дружбы и взаимовыгодного сотрудничества. Об этом сказал Владимир Путин в своей статье, которая опубликована в «Казахстанской правде» накануне трехдневного визита в Астану. По словам Путина, стратегическое партнерство и союзничество двух стран опираются на нерушимые принципы взаимного уважения и доверия, выступают важным фактором обеспечения мира и социально-экономического развития на всем евразийском пространстве. Глава государства отметил активное наращивание сотрудничества в экономике, энергетике, космосе и образовании. Отдельный межгосударственный проект охватывает экологию и сбережение биоразнообразия. В связи с просьбой казахстанских друзей о помощи в восстановлении популяции амурского тигра, в Казахстан из Хабаровского края привезли двух взрослых тигров и пары тигрят, написал в своей статье Владимир Путин. В рамках визита глава государства также примет участие в заседании Евразийского экономического форума. В своем выступлении российский лидер в том числе даст оценку текущему уровню цифровизации и развития искусственного интеллекта в мире. Об этом в преддверии поездки рассказал помощник президента России Юрий Ушаков.
16: Что касается нашего президента, то свое выступление даст оценку текущему уровню цифровизации и развития искусственного интеллекта в мире в рамках Евразийского экономического союза с видением ориентиров по дальнейшему углублению интеграции и повышению конкурентоспособности стран-членов союза в данной сфере.
15: И напомню, по регламенту поездки сегодня лидеры России и Казахстана пообщаются в неформальной обстановке в формате тет-а-тет, а завтра пройдут переговоры на высшем уровне. Депутаты обратятся к международным парламентариям в связи с ударами по общежитию в Старобельске. Текст проекта обращения будет рассмотрен сегодня на заседании в Госдуме. Как уточнил глава Комитета по международным делам Леонид Слуцкий, депутаты призывают коллег из других стран осудить атаку на педагогический колледж, который является ничем иным, как варварским терактом и военным преступлением неонацистского режима без срока давности. Напомню, в результате целенаправленных ударов беспилотников по зданию общежития в ночь на пятницу погиб 21 человек, больше 40 пострадали. Власти помогают ветеранам СВО открыть свое дело. Для старта предпринимательской деятельности, включая аграрный сектор, бойцы получат от государства до 350 тысяч рублей. Об этом сообщила зампредседателя Совета Федерации Инна Светенко. По словам вице-спикера Верхней Палаты, с января уже порядка тысячи ветеранов СВО заключили с государством социальные контракты на открытие собственного дела. К настоящему времени Совет Федерации одобрил уже 18 законов, которые защищают права и интересы участников СВО. С прошлого года для ветеранов, решивших работать на земле, открылись школы фермера, уточнила сенатор. 83 тысячи целевых мест в российских вузах выделили власти в этом году для абитуриентов. Об этом рассказала в эфире телеканала «Вместе РФ» сенатор Лилия Гумерова. По ее словам, это прежде всего инженерные, медицинские и педагогические специальности. Говоря о среднепрофессиональном образовании, сенатор напомнила, что коллеги по просьбе регионов и работодателей внесли закон, согласно которому целевики имеют преимущественное право на зачисление в колледжи. При целевом обучении работодатель не только гарантирует трудоустройство, но и поддерживает учащихся стипендиями, а в ряде случаев выделением жилья, отметила сенатор. Гумерова также рассказала об увеличении количества бюджетных мест – 880 тысяч для колледжей и 620 тысяч для вузов. Владимир Путин поздравил мусульман России с Курбан-Байрамом. Послание президента приводит пресс-служба Кремля. В нем говорится, что приверженцы ислама, следуя заветам и многовековым традициям предков, широко отмечают этот древний праздник, который обращает верующих к истокам религии, призывает к добру и справедливости, милосердию и благочестию. Глава государства отметил активное участие мусульманских организаций в общественной, культурной жизни страны, укреплении семейных ценностей и воспитании подрастающего поколения в духе патриотизма, поддержки защитников Отечества, их родных и близких. Напомню, праздник жертвоприношения Курбан-Байрам – один из главных исламских праздников. Он знаменует окончание хаджа, ежегодного паломничества в Мекку. Папа Римский Лев XIV призвал ограничить искусственный интеллект. По словам понтифика, который приводит издание «Афиша Дейли», непрозрачные алгоритмы, находящиеся под контролем нескольких крупных технологических компаний, могут привести к новым формам дегуманизации. Он подчеркнул, что ИИ не должен оставаться в руках ограниченного круга корпораций и использоваться исключительно ради прибыли. Лев XIV напомнил, что современные технологии уже применяются в военных конфликтах, включая войну между США, Израилем и Ираном. Папа Римский призвал к созданию жестких правовых механизмов, независимого надзора и более активному участию государств в регулировании нейросетей. В Москве и области до конца весны сохранится по-осеннему холодная погода. А вот каким будет июнь, об этом узнаем у ведущего специалиста Центра погоды ФОБОС Евгения Тишковца.
17: В Москве и по области ожидается облачная с прояснениями погода, кратковременные дожди с общим количеством осадков до 5-6 литров воды на квадратный метр. Западный ветер, северо-западный, 4-9 метров в секунду, температура воздуха плюс 12-14, что на 6-7 градусов ниже климатической нормы. Показания барометров продолжат падать и составят 732 миллиметра ртутного столба. До конца весны погода будет стоять по-осеннему холодная, в ежедневном графике продолжат лить скоротечные дожди, по ночам плюс 1,6, дневные часы плюс 9,14. Ну и потепление начнется только с наступлением июня, который, кстати, по температурным показателям ожидается не жарким и близким к своей климатической норме.
15: Но я напомню, вся оперативная информация доступна также на сайте Вести.ру. Далее эфир продолжит события в мире спорта и сводка погоды.
18: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. Товарищеский матч между футбольными сборными Египта и России посетят до 2000 поклонников нашей национальной команды. Об этом рассказали в пресс-службе сборной. Встреча состоится в четверг в Каире и начнется в 21 час по московскому времени. После поединка с Египтом сборная России в Волгограде 5 июня сыграет с Буркина-Фасо, а 9 числа в Калининграде примет Тринидад и Тобаго. Бывший полузащитник ЦСКА и столичного «Динамо» Хорхе Караскаль попал в сферу интересов Краснодара. Об этом сообщают бразильские СМИ. Колумбийский футболист выступает за «Фламенго», но этот клуб намерен продать Караскаля летом. Стоимость хавбека оценивается в 13 миллионов евро. Во «Фламенго» рассчитывают, что эта цифра увеличится после чемпионата мира. Защитник Нижнего Новгорода Эдгардо Фаринье попал в финальную заявку сборной Панамы на чемпионат мира по футболу. В составе нижегородской команды он сыграл 18 матчей. Первая ракетка России Даниил Медведев не сумел преодолеть барьер стартового круга на теннисном турнире серии «Большого шлема» открытом чемпионате Франции. В стартовом раунде он уступил в 5 сетах австралийцу Адаму Уолтону. В женской сетке с победы начала свое выступление на Ролан-Гаррос Анна Калинская. Она победила француженку Луиз Буассон и в следующем круге сразится с Алиной Корнеевой. Та была сильнее представительницы Италии Элизабетты Кочеретто. Завершила борьбу в Париже Елена Приданкина. Россиянка проиграла Александре Олейниковой из Украины. Евгений Малкин останется в Национальной хоккейной лиге. Российский нападающий продлил контракт с Питтсбургом на год. Зарплата Малкина составит 5,5 миллионов долларов. И таковы основные новости спорта. К этой минуте Егор Новиков. До встречи.
15: В Магадане сегодня от 4 до 6 тепла, ожидаются сильные дожди. В Сургуте 24-26, кратковременные осадки. В Ханты-Мансийске 27-29 градусов. В Вологде от 7 до 9 тепла, облачно, временами дожди. В Кирове 15-17, со знаком плюс, временами осадки. В Перми 26-28, кратковременные дожди и грозы. В Нижнем Новгороде 11-13 градусов. Ожидаются кратковременные осадки. Во Владикавказе 19-20, облачно с прояснениями, временами дожди. В Санкт-Петербурге сегодня ожидается дождь, температура воздуха составит 11-13. В Москве облачно, временами кратковременные осадки, днем в столице 13-15. Сейчас в Москве 14 градусов, ветер западный, атмосферное давление пониженное, 736 миллиметров ртутного столба.

0: всей души с Вадимом Тихомировым.
1: Она просто огонь. Именно поэтому ее всегда манил лед. Только он мог остудить жар ее души. Я с души в нашей студии приветствую фигуристку, которая навсегда растопила наши сердца, Наталью Бестемьянову. Здравствуйте, Наташа.
2: Здравствуйте, здравствуйте. Спасибо за приглашение, очень приятно.
1: Но прежде чем начнем наш откровенный разговор, несколько уточняющих вопросов. Это правда, что именно травма ноги в детстве привела вас в фигурное катание?
2: Абсолютная правда. И это была не совсем травма, как какая-то была ненужная опухоль под коленом.
1: Откуда у ребенка?
2: Вот. Понимаете, откуда у ребенка, оно вдруг откуда-то. И родители очень долго мучили врачи, рассказывая, что это какие-то неизлечимые заболевания. В конце концов, выяснилось, что просто надо убрать эту опухоль, и все пройдет. Меня положили в больницу, опухоль убрали, но через неделю я отказалась ходить. Потому что я была так напугана. После операции мне не велели двигать ногой какое-то время. Ну, наверное, там швы какие-то наложили или еще что-то. Угу. И я решила, что теперь я буду так.
1: Какая хитрюшка.
2: Да, поэтому папа забирал меня на руках. Они были ужасно напуганы. И, конечно, бегом побежали в какую-то спортивную секцию, чтобы как-то меня развивать.
1: Ах, вот в чем дело.
2: Да.
1: Хорошо. Это правда, что предложение Игорю Бобрину вы сделали сами?
2: Тоже абсолютная правда. Мы с Игорем встречались уже долгое время.
1: Сколько?
2: Мне вообще очень сложно сказать, что значит встречались. Но, во всяком случае, с того момента, как мы познакомились, мы сразу и влюбились. И сколько это было, что значит встречались, или мы просто издалека друг на друга глазами смотрели, я не знаю. Но это было долгое время, достаточно долгое время, практически, там, я не знаю, наверное, несколько лет. И в какой-то момент мы вдруг начали ссориться. Ссориться, вот как-то вот какой-то произошел период, когда, видимо, какой-то перелом. И я, как, откуда это во мне взялось, какая-то еврейская мудрость, это точно. И я сказала: Игорь, ты знаешь, наверное, нам надо пожениться, и все ссоры кончатся. И точно. Он тут же принял мое предложение, он очень обрадовался, и все стало на свои места.
1: Какой хороший рецепт. Это правда, что свадебное платье вам шил сам Вячеслав Зайцев?
2: Да, это точно, это верно. Вячеслав Михайлович, Слава наш дорогой, подарил мне эскизы.
1: Он подарил? Все...
2: Да, я заплатила мастерицам, которые делали эти платья, но сам дизайн и все это он мне подарил.
1: Но вы были обворожительные в этом белоснежном платье с этим воротничком, стоечкой. Хорошо, и это правда, что Игорь не умеет дарить подарки?
2: Я его научила.
1: Да. Ну-ка поделитесь, как это произошло.
2: Ну, знаете, насчет воспитания своего мужчины, это вот про это. Когда-то уже после спорта, знаете, когда мы жили в советское время, с подарками вообще трудно было.
1: Это да.
2: И там, ну, мы были все необразованы в этом плане, потому что, ну, негде было взять.
1: Так.
2: А потом уже, когда наступила другая жизнь, уже после спорта, мы с театром гастролировали по Европе, и где-то мы в Германии. Угу. А 6 января в Германии – это какой-то очень большой праздник. Люди не работают, я точно не знаю.
1: Ну, да.
2: Какой-то там у них свой праздник. И в этот день было все закрыто. Поэтому 6 января Игорь подарил мне модный журнал.
1: Ой.
2: Я прекратила с ним всякое общение и разговоры. Я так обиделась, что это теперь ему хватило на всю жизнь. Теперь я в день рождения, в Новый год, 8 марта, я всегда с подарком.
1: Хорошо. Итак, Наталья Бестемьянова, где прошло детство?
2: В Теплом Стане. А в Чертаново мы жили очень недолго, ага. И с Теплого Стана переезжали.
1: Я просто потому что и Чертаново, и Теплый Стан, ну так себе районы. Хулиганские.
2: Теплый Стан, мы жили в старом доме. Это не был еще вот такой вот большой мегаполис, как ага. Это сейчас. Мама работала в Министерстве морского флота. Она азбукой Морзе связывалась с северными полярниками.
1: Мама была радистка?
2: Да. Мама моя знала. Это было абсолютно... Она печатала на машинке, знаете, когда не ну, смотрит на циферблат. Она переводила все эти... То, что она получила, она переводила в текст, и как бы вот это была ее работа.
1: Но,
2: видимо, это было до моего рождения, угу. Потому что, когда уже я родилась, мама не работала, она с нами была, старший брат, но от Министерства морского флота она получила там жилье, это были три дома этой организации, и рядом лес, и у них был какой-то там небольшой огород, и какой-то сад,
1: мило.
2: И мы жили внутри Москвы, в общем, как в какой-то дачной такой истории.
1: Атмосфере.
2: Да, да.
1: Ну, а в школе? Ты же была отличница?
2: Ну, это вообще моя стезя по жизни. Я при оценке 4 начинаю плакать. Мне надо только 5. Вот это какое... Это дано мне Богом. Я этого сама в себе не воспитывала. Поэтому, наверное, я и сделалась чемпионкой, потому что мне надо было все лучше всех.
1: И что, и по математике, и по химии, по физике 5?
2: А когда наступил момент вот этого активного изучения физики и химии,
1: так.
2: Это уже был какой-то 7, 8, 9, 10 класс, я к этому моменту уже очень серьезно занималась спортом. И я очень много пропускала. Поэтому уже тут я себе разрешила.
1: Угу.
2: И я...
1: Дала слабину.
2: Потому что это было невозможно. Я и так-то сохранила свое как бы обучение в нормальной школе. Я не перешла в спортивную, где вообще не надо было ходить.
1: И учиться.
2: И учиться, да. Я закончила школу, которую я и начинала, и как бы простую советскую школу, и получила те знания, которые угу. хотела. Но я не думаю, что я дала себе слабину по химии и по физике, потому что я мало ходила. Не было способности к этим предметам. Mm-hmm. Еще с химией я как-то справлялась, но физика это вот просто не мое. Вот не мое и все. А математика, литература это мое.
1: А скажи мне, то есть я правильно понимаю, что когда говорят, что спортсмены не очень умные люди, это именно потому, что они учились в спортивных классах?
2: Я вообще с этим не согласна.
1: Да я тоже.
2: Что спортсмены не очень умные люди. Вы слышали о исследованиях мозга и как мозг работает, например, у танцовщика балета?
1: Как?
2: Он работает намного или так же активно, как работает мозг физика высочайшей квалификации. Поэтому что называть умом? То, как взаимодействует у тебя как бы мозговая деятельность твоя, или то, что ты рассказал или не рассказал анекдот своему какому-то там знакомому, который не знает никакой спортивной терминологии. Это очень относительно.
1: Молодец, всё. Наташа, завелась, закипела. И еще, Наташа, а когда ты попробовала первое шампанское?
2: Ой, я этого не помню.
1: Здрасте, приплыли.
2: Вообще не помню.
1: Все помнят. И Ваня твой друг по школе помнит.
2: Ну, может, он и помнит, я не помню.
1: Когда вы отмечали Новый год в Измайлово?
2: А это был первый раз, когда я шампанское попробовала?
1: Ну, я не знаю, может быть, второй раз, но пили вы шампанское там точно.
2: Ну, возможно, мы пили шампанское, но каждый когда-то в какой-то первый Новый год, который он встречает на улице в компании друзей, но это не значит, что это был первый раз шампанское.
1: Хорошо, тогда мы снимаем этот вопрос и переходим к делу. Несколько лет назад умер замечательный тренер Эдуард Плинер. Ты была на похоронах?
2: Нет, я не смогла. Хоронили в Америке. Это было очень далеко. Он же жил в Америке последние годы.
1: А-а-а.
2: И я с ним виделась в Америке именно за, может быть, пару лет до этого.
1: Скажи мне, и он не держал обиду, что ты от него ушла из одиночного плавания в парное фигурное катание?
2: Ну, последние годы в спорте и нашу основную угу. Олимпиаду, он был наш... единственный неповторимый Эдуард Георгиевич, который точил наши коньки.
1: Как, он сам точил коньки?
2: Естественно, это есть специалисты, которым ты доверяешь. И когда тебе на Олимпиаде надо поточить коньки, ты не отдашь им их кому-нибудь, потому что от заточки очень многое зависит. Эдуард Георгиевич ездил с нами на Олимпиаду в Калгари и точил наши коньки. Поэтому никакой обиды тут не было, мы абсолютно были, мы очень доверяли ему.
1: Но почему ты ушла из одиночного катания? Ведь ты показал такие прекрасные результаты. Ты уже была в сборной СССР практически.
2: Ну, это было нормально, это было правильно, то, что я уходила из одиночного. Я большего бы не достигла.
1: Почему? Ты отличница.
2: Ну, я вот не глупая спортсменка, которая хорошо понимала свой потолок и свой предел в одиночном катании. Это был потолок. Я больше бы не достигла. А уже появилась Лена Водорезова, которая делала какие-то невероятные прыжки и каскады. Появилась Каплеяда. Смена поколения, она так... То, что сейчас происходит. Мне было 17 лет. Вот сегодня в 17 лет девочки, скорее всего, заканчивают кататься. Единицам удается сохранить эти элементы ультра и идти дальше. Это очень-очень большая селекция и очень жесткий отбор.
1: А потом появился Андрей Букин. Ну, Татьяна Тарасова подвела. Скажи мне, а вот проходит спортсмен какой-то психологический тест на совместимость?
2: Ну, наверное, у меня вообще есть интуиция по жизни и про людей, и про события. Я как-то интуитивно понимаю, что мне надо делать, а что нет. Андрея я знала очень давно. Мы катались в одном обществе, в «Локомотиве». Я прекрасно помню его первую партнершу, мы с ней дружили. И как бы для меня это был очень легкий вариант вот по взаимодействию. Наверное, поэтому я и согласилась, что я знала, кто будет моим партнером и какой он человек.
1: А скажи мне, когда ты занимаешься фигурным катанием, когда, например, твой партнер делает поддержку и роняет тебя, кто виноват?
2: Ну, Андрей меня вообще никогда в жизни не ронял. Он очень надежный партнер. И танцевальные поддержки, в общем, не такие. Бывают, конечно, ужасные, страшные падения. Угу. Самые ужасные падения, когда девочка наверху, на вытянутых руках, и партнеры, и своих, и это очень высоко, и партнер спотыкается. И девочка летит, мы видели такие падения ужасающие. Вот. Но, в принципе, конечно, я всегда считаю, что виноваты оба. Никогда не в паре не бывает так, что виноват кто-то один.
1: Но все равно есть внутренний страх, например, или неуверенность в какой-то момент во время катания?
2: Да нет, если ты доверяешь, если ты много часов проводишь со своим партнером, ты знаешь, чем ты занимаешься, что ты делаешь. Нет, никакого недоверия быть не может, иначе ничего не получится.
1: А вы ссорились?
2: Мы ссорились уже последние вот какие-то там... Какое-то последнее время уже перед окончанием.
1: Это как раз ваш золотой дождь практически. Будапешт, Калгари.
2: Да, это уже было Калгари, Будапешт.
1: Да.
2: Но это было уже, вот знаете, на издыхании вот психологическом. Поэтому, наверное, ссорились. Потому что когда мы в хорошем тонусе, в хорошем состоянии, настроении, нам не надо ссориться. А если мы уставшие, изможденные, то это любой человек начнет ссориться с партнером.
1: А кто может помочь спортсмену в такой момент кризиса?
2: Ну, существуют психологи.
1: В команде прям?
2: Конечно, конечно. Обязательные психологи. Существует или не существует поддержка тренера в такой момент. У каждого тренера свой взгляд на такие вещи. Вот. Татьяна Анатольевна никогда не вмешивалась в наши ссоры. Они бывали очень редкие. И Татьяна Анатольевна, в общем, она знала, что мы разберемся, что... Не нужно этого. Мы как-то сами справлялись. Хотя с психологом я работала активно. С Ольгой Борисовной Козловой я с ней дружила, работала с ней. И, к сожалению, ее уже нет. Но она тот психолог, который очень помогла в свое время Игорю. И вот так сложилось, что Татьяна Анатольевна пригласила ее и ко мне. И это меня очень грело.
1: А тяжелая рука у Татьяны Анатольевны?
2: Ну, это было один раз, все про
1: знаете,
2: это...
1: один раз...
2: Да, все про это знают,
1: конечно.
2: И это было абсолютно... Я не помню, было мне больно или нет, я помню, что меня это привело в себя моментально, потому что я что-то занервничала, что-то плохо себя начала вести на тренировке, что было тоже очень редко для меня. И поэтому она приняла такую меру, жесткое решение, но потому что не было времени. Тренировка короткая, там, через несколько часов выступление на зрителях.
1: А, даже так?
2: Да-да, это была тренировка, когда мы должны были показывать новые программы. Вот в сентябре бывают прокаты, как сейчас прокаты сборной, их даже транслируют по телевизору.
1: Понятно. А мама успела увидеть свою дочку на пьедестале подсчета?
2: Мама видела меня в танцах. Когда мы начали кататься в танцах, то...
1: Уже с Андреем?
2: Это был единственный мой партнер, да. Когда мы начали с Андреем выступать, то... первый наш, с нашей первой программы, она приходила во дворец спорта с папой, они приходили. И они рассказывали, что когда мы закончили кататься, они боялись друг на друга смотреть, потому что у них текли слезы. Они от радости, ну, да, что это был успех, что зал нам так аплодировал. Потому что там годом раньше мама приходила в этот же дворец спорта, и я не поднималась со льда. Я в одиночном... Я так плохо соревновалась.
1: Да
2: я,
1: ладно?
2: У меня был минус старт. Я вот на тренировке делаю, а на старте нет. И она... Я разбила коленку, у меня текла кровь. Знаете, вот бывает, какая-то ужасная была история. Мама была просто шокирована. Пришла один раз и вот такое увидела. Да, поэтому, конечно, она не застала моих больших побед, но вот это восхождение к тому, что, как говорится, будет победа, она видела. Это было очень забавно. А у мамы была сестра, тетя Нелли, моя любимая тетя Нелли, которая совсем недавно ее не стала, мама-то уже давно не стала. А тетя Нелли со мной как бы была очень долгие годы. И мама с тетей Нелли были в очень близких отношениях. И когда мы только встали в пару с Андреем, то сбор был в Одессе, где программы ставились, как бы обкатывались. И там жила их третья сестра, их семеро детей было. Более старшая сестра. И мама отправила тетю Нелю, типа как для меня легенда, что она приедет, чтобы повидать свою сестру. Но на самом деле она была заслана за казачок. Она должна была войти на тренировку и посмотреть, что происходит.
1: С кем там дочь?
2: Не то чтобы... Ну как? Как творчески? Что происходит? И потом они мне рассказывали... Это было ужасно смешно. Там было много разных прыжков, каких-то поддержек. Я не могу себе представить, как моя тетя Нелли, она такая была грузная женщина в этот момент, как она маме дома показывала, как я прыгаю, что я делаю. В общем, это было целое дело.
1: А мама ведь, Ирина Марковна, она ведь была детдомовская.
2: Да, и мама, и тетя Нелли. Вот,
1: и тетя Нелли тоже.
2: Да, они почему так близки? Потому что они были младшими детьми в семье. И наступило такое время предвоенное. Мама родилась в Кременчуге. И там, видимо, было ужасно голодно. И их отец, мама умерла практически сразу после рождения моей мамы.
1: Ой.
2: И они остались без мамы с папой. И он не мог их прокормить. Нечего было.
1: То есть папа один и семеро детей.
2: И семеро детей. Но те постарше, те уже... Кто-то пошел работать, кто-то уже как-то зарабатывал, что-то делал. А вот эти две девчонки маленькие, они как бы им... Ну, вообще нечего. И они при живом отце оказались в детском доме. Они никогда не обижались на отца. Они всегда ждали, чтобы он пришел их навестить в детском доме. Говорил, что это дядя пришел. Ну, потому что как-то надо было кормить детей. И только в детском доме это можно было сделать.
1: Какая у тебя мама была?
2: Угу.
1: Она умела прощать.
2: И тетя Нелли также. Они абсолютно... Они вообще без всякой обиды. Никогда никакой обиды не было на папу.
1: Ну, надо же. Но вернемся к спорту, Наталья Вестемьянова. Скажи, пожалуйста, ты знала, что у Андрея появилась любовь на стороне?
2: Это что значит?
1: Ну, когда вы танцевали вместе, вдруг Андрей раз... У него же была супруга, правильно? И вдруг у него появилась еще одна девушка, в которую он влюбился.
2: Ну, так это было потом... уже когда? Когда мы в театре уже были.
1: В театре уже
2: Конечно.
1: Были?
2: Конечно.
1: Ну, вот, я про это говорю. А ты знала об этом?
2: Ну, наверное, догадывалась.
1: А ведь его жена была твоя подружка.
2: Девушка тоже моя подружка.
1: Да ладно?
2: Да.
1: Извини.
2: Очень близкая подруга моя Лена.
1: Слушай, ну, с другой стороны, любовь – это любовь.
2: Она дается сверху, ты не можешь... Оно либо есть, либо нет.
1: Но ты была Кремень, ты не сдала Андрея.
2: Я вообще не по этому делу.
1: Я знаю.
2: Я вообще не по этому делу. Я, во-первых, не суюсь в чужую личную жизнь. Во-вторых, это вообще не мое дело. В-третьих, мы ездили на гастролях, мы были заняты, и мы... Мне в голову даже не пришло бы это обсуждать. Это не мое дело.
1: Но Ольга не обиделась потом, его первая супруга, на тебя?
2: Ну, она сказала нам, почему вы мне не рассказали. Она, у нее была такая фраза. На самом деле, я уже это плохо помню, да.
1: Но память у вас хорошая, да?
2: У меня хорошая память на что-то, что мало кого интересует.
1: Что, например?
2: Ну, какие-то мелочи, какие-то, которые со мной случаются. Я вот, например, до сих пор помню, как я катала программы свои вот какие-то. Я помню каждое ощущение.
1: А скажи мне, а кто ведет в танце, вот в фигурном катании, партнер или партнерша?
2: Мне кажется, это вообще неправильное мнение о том, что кто-то ведет. Если партнеры в унисон работают вместе, если они каждый день делают вместе общую нагрузку несут, общую работу, общую какие-то эмоциональные вещи, то они как бы вместе это делают.
1: Но согласись, ты была самая яркая.
2: Я не знаю.
1: Часть вашего дуэта.
2: Это то, что говорят зрители. Если бы не профессионализм Андрея, если бы не его отдача, если бы не его абсолютно уникальные линии, его мужские какие-то вещи, ничего бы этого не было.
1: И в то же время он был эмоционально очень подвижен. Как ты его успокаивала, если вдруг он начинал...
2: Я никогда в жизни не успокаивала Андрея.
1: Да?
2: Нет.
1: Это он тебя успокаивал?
2: Никто никого не успокаивал. Каждый должен себя настроить на выступление. Ты выходишь и начинаешь выступать.
1: Ты классно выглядишь.
2: Спасибо.
1: Молодая, энергичная, красивая.
2: Спасибо.
1: А ученики понимают, кто у них учитель на льду?
2: Ну, наверное, родители что-то рассказывают. Мне очень смешно, когда маленькие детки, совсем крошечные, которых я даже еще и руку к ним не прикладывала, ну, на катке бегают разные, и вдруг кто-нибудь подбежит и скажет: «Я смотрел сегодня, как вы катаетесь, в интернете мне бабушка показала». Это всегда очень забавно. Они же очень серьезные все дети.
1: Ну да.
2: Да.
1: А Татьяна Навка... Как часто звонит своей любимой спортсменке и учительнице, по большому счету?
2: Я совсем ей не учительница.
1: Ну, ты же ставила ей танцы?
2: Ну, это, да, ставили. Мы с Игорем,
1: а она, например, считает тебя учительницей своей, своим идеалом.
2: Это очень приятно.
1: Ну, это серьезно.
2: Это правда очень приятно. И, но не могу не отметить, что когда она только начала выступать, я тоже всегда отмечала ее пластичность, ее красивые линии.
1: Да.
2: Как-то у нас такое взаимное такое эмпатия друг к другу. Но у нас нет привычки созваниваться с Таней. Если что-то нам нужно, мы, ну, напишем друг другу что-то, да.
1: Еще в последнее время все говорят о том, как тяжело жить, а как сохранить себе эту бодрость и, самое главное, смысл жить.
2: Ну, надо спортом заниматься.
1: О, это
2: так,
1: точно.
2: Тогда как-то само придет. И смысл придет вообще, и желание жить в здоровом теле, здоровый дух.
1: А собачки как поживают?
2: Хорошие собачки, прекрасные.
1: Да.
2: Но вот сейчас очень холодно. У нас одна уличная собака, а один в доме живет. Поэтому уличного приходится спасать, на ночь забирать.
1: Да ладно?
2: Ну, когда 25, жалко.
1: Какая ты добрая, какая ты хорошая. Наташа, у меня к тебе один маленький вопрос. Скажи мне, пожалуйста, ведь ты же умеешь гадать?
2: Гадать?
1: Да.
2: Нет.
1: Как?
2: А как я могу уметь гадать?
1: Мне кажется, ты спокойно видишь будущее. Нет?
2: Нет. Я абсолютно четко могла понимать свою, как бы, расстановку своих каких-то вещей в спорте, вот, и как куда я иду. Вот. Но сегодня я не в том тонусе, и не в том, это надо быть очень близко к Богу. Сегодня я немножко сейчас себя отпустила в этом плане.
1: И еще один маленький вопрос. Как ты сразу поняла, что Игорь – это твоя судьба на всю жизнь? Ведь тебе сколько было? 19 лет? Ну, там, 20.
2: Не знаю. Как-то пришло сверху. Я не знаю, как это произошло. И говорят, сверху дается.
1: Но ты же поняла.
2: Ну, мы оба поняли. Мы это поняли оба. Не бывает. Вы знаете, когда говорят, вот безответная любовь. Для меня, мне кажется, это бред какой-то.
1: Ну, в принципе, да.
2: Любовь, она либо есть, и она тогда у двоих, либо ее нет.
1: А сейчас ты часто выходишь на лед?
2: Ну вот я только что, я с коньками сюда пришла.
1: С коньками?
2: Ну, конечно, я еду на другой каток сейчас.
1: Ничего себе. Наталья Бестемьянова, у нас осталось одно.

0: И сейчас смотрю, может, конечно, зрение подводит, но ты совершенно не изменился. Так держать.
1: Спасибо, большое спасибо. Удачи вам.
0: Спасибо.
2: От всей души с Вадимом Тихомировым. Полную версию программы слушайте по субботам в 8 вечера по московскому времени после новостей.

0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Просвещение. Скажем так. С Александром Хабургаевым.
1: Помнится из детства очень милое стихотворение Маршака, где неграмотный дворовый кот жалуется ученикам-лодырям. «Не попить без грамоты, не поесть, на воротах вывески не прочесть». Дело было, скорее всего, лет 100 тому назад. И возникает вопрос, надо ли было бы коту изучать английские буквы, чтобы читать современные вывески в наших городах сегодня?
0: «Скажем так».
1: Здравствуйте, с вами ваш покорный слуга Александр Хабургаев. А гость у нас в студии сегодня, скажем так, нетрадиционный, не профессор-лингвист, как обычно, а основатель юридической компании «Будущее право», член Комитета торгово-промышленной палаты России по предпринимательству в сфере медиакоммуникаций Павел Катков. Павел, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Павел, вот помните, кстати, при Лужкове еще была такая компания «Долой иностранные вывески», ну, как-то она, по-моему, сошла на нет.
2: Ну, знаете, при Лужкове не помню, а что касается текущего момента и котика, действительно, английских вывесок много, названий английских много. Вот в том же законе о защите русского языка, который, очевидно, мы сегодня обязательно его коснемся и будем обсуждать, там же даже есть такая оговорка специальная для жилых комплексов, для девелопмента, что вот им даже двуязычное нельзя, только русское. Потому что они называются там какой-то хаос обязательно.
1: А, да,
2: то,
1: да,
2: есть,
1: да,
2: там,
1: да.
2: Там вообще, то есть там нет русских слов, очень мало.
1: Ой, а знаете, сколько этих коттеджных поселков? Там Новая Гельвеция, там какая-то Вестфалия.
2: Ну, Вестфалия еще туда-сюда. Ну, как называется, хаос, вилладж и вот так далее. Там действительно эту сферу особо как-то утяжелил законодатель. То есть им их положение хуже. Ну и, наверное, да, котику пришлось бы или учить английский, или... Вот он дождался бы закона о защите русского языка.
1: Помимо России, закон, ограничивающий использование иностранных языков на вывесках, в рекламе и так далее, принят во многих странах мира. Казахстан, Украина, ну, там понятно, там русского языка как огня боятся. Беларусь, Франция, закон Тубона, который обязывает использовать французский язык. Турция, там, правда, по-хитрому, там только 25% можно. Таджикистан, Латвия, Эстония, то есть список такой большой. Для чего это делается? Для продвижения государственного языка, национальной идентичности или культуры. Культурного пространства. Вот так.
2: Ну, знаете, я считаю, что в этом некоторый смысл есть. Вы сегодня представили мою юридическую компанию как «Будущее право».
1: Да.
2: Вообще-то у нас оригинальное название «Future Legal». И у нас есть товарный знак «Future Legal», и мы имеем право таким образом позиционироваться. Но не будет же каждая радиостанция разбираться, есть у меня товарный знак, нет у меня товарного знака, и поэтому это меня вынуждает называться по-русски. Слава богу, мы по-русски неплохо называемся, «Будущее право», это красиво, и, собственно, доносит наш смысл, ну, по-прежнему, да, то есть проблемы нет. Там же дело не только в товарных знаках. Товарные знаки-то как раз, может быть, и неплохо, если многие из них на английском, потому что, ну, Россия все равно находится на международных рынках, там, да, и если российские
1: потом,
2: бренды...
1: Да, потом, Павел, извините, нам что бояться? Мы же не украинцы, наш великий, могучий русский язык, он же так просто не уйдет, как песок сквозь пальцы.
2: Это с одной стороны, а с другой стороны, если российские компании хотят, а они хотят международной экспансии, у нас работает российский экспортный центр
1: для этого, и многие
2: другие государственные и частные институты, то для международного рынка они будут называться по-английски. Это нормально. Но другое дело, что есть еще один аспект, а именно вот сам язык. Там заходите в кофейню, там написано «welcome». Вот, «welcome». Вы выходите из кофейни, там что-нибудь еще такое, «thank you» написано. То есть все-таки я думаю, что основной целью, чтобы у людей вот была больше тяга к своему языку и не было вот таких вот колониальных ощущений, что они живут на языке другого государства.
1: Ну, во-первых, мне кажется, что мы, россияне, люди настолько самодостаточные, что не надо нас как-то отучать от этого, знаете, как это котят гадить в тапочке.

0: Мы с вами люди советского поколения. Мы оба жили в Советском Союзе, и у нас есть определенный фундамент, который не вырубишь топором. А у нас же в России есть подрастающие поколения, людям, которым сейчас 10 лет, 15 лет, 7 лет, 20 лет. Вот они сейчас формируются вот в этой языковой среде. Если она будет вот такая двуязычная, и мы с вами привели пример Франции, да, демократическое государство, они отстаивают свой язык, и понятно, да, почему. Да?
1: И закон Тубона.
0: Да, поэтому в этом смысле, то есть я не думаю, что это так уж прям плохо, тем более, что было опасение про бренды, но бренды вроде извлечения для них сделали. То есть если у тебя товарный знак, пожалуйста, называйся.
1: Так, Павел, все-таки скажите, как юрист,
0: давайте,
1: какие санкции-то? Ну, наказывать-то как будут?
0: Смотрите, да? Я думаю, что прямо сейчас и вот непосредственно сразу после принятия закона наказывать, я думаю, не будут. У нас, в принципе, такая правоприменительная система. Вот я много лет, 20 плюс.
1: Привыкнуть сначала.
0: Да. Так у нас часто делают. У нас сейчас сначала вводят закон без санкций, а в этом законе нет прямых санкций.
1: Угу.
0: Потом смотрят на ситуацию, добавляют санкции.
1: Ну, это мудро.
0: Да, это мудро. Людям есть время на адаптацию, но кто не захотел адаптироваться там или экономить на юристах, добро пожаловать как бы в кассу, да, плати штраф, ну или того хуже. И пока специальной ответственности нет, но если будет в том, ну, так скажем, нужда у административных органов, что они могут применить? Давайте посмотрим. У нас есть статья 14.3 КоАП за нарушение несоблюдения подобных норм. И статья 14.8. Что это за статьи? Статья за нарушение прав потребителей и за нарушение законодательства о рекламе. Почему? Потому что вот эти все вывески, надписи, это же не частный вопрос, он публичный, и он направлен к потребителю. А с другой стороны, если это реклама, а это реклама, потому что реклама, у него очень широкое понятие, это любая информация, обращенная публично и связанная с каким-то товаром. Тогда второй вариант — это вот эта норма. В этих нормах речь идет о штрафах. Штрафы там начинающиеся от каких-то небольших сумм, типа там 5000 рублей, и заканчивающиеся серьезными суммами, там 500 тысяч рублей. Штрафы по таким статьям обычно растут для коммерческих субъектов, ну, для юридических лиц, они строже, чем для физических. Ну, или как бы гражданин, он менее подготовленный, меньше его ответственность изначально. И плюс там есть волатильность. То есть там, допустим, может быть написано, это везде в Административном кодексе, от 100 тысяч рублей до 500 тысяч рублей. И вот эту волатильность уже будет определять судья посредством своего внутреннего убеждения.
1: Павел, скажите, пожалуйста, но с другой стороны, смотрите, вот это вот такая международная ситуация гадкая, как сейчас, она, наверное, все-таки не вечная, я уверен, что не вечная. А наша страна, она все-таки представляет достаточно большой интерес для мирового туризма. Если мы дублируем вывески, особенно в туристических центрах, в столице, в Петербурге, там, по Золотому кольцу, на английском языке или на китайском, если китайцы к нам повалят в гости.
0: Я тоже хотел об этом сказать.
1: Да, они уже есть. Они уже есть. Да, они уже есть. Вот в Петербурге выйдешь, так там...
0: В Москве есть.
1: Да, китайцев больше, чем петербуржцев. То тогда, что как-то вот в закон, вот как-то вот в норму закона это вписывается?
0: Да, вписывается. В законе же сказано, что эти вывески должны быть на двух языках с одинаковым размером букв. Ну, я сейчас... Я простым языком говорю. Там написано, да, они... Да, конечно.
1: Да ладно, мы поменьше сделаем. Мы китайский сделаем поменьше, а наши побольше.
0: Нет, ну, скажем так, наш не должен быть меньше. И на самом деле, вот мы сейчас с вами говорим о законе, который был принят в этом году, но ведь это старая практика. В туристических городах игра всегда была на двух языках. Во многих, в Москве, в многих местах на двух языках.
1: Конечно. Указатели. Да даже метро, извините.
0: И это нормально. То есть закон скорее борется с той ситуацией, когда на одном английском языке указатели и бренды. И то бренды пощадили, кроме застройщиков, пощадили. Регистрируешь товарный знак, пожалуйста. Кстати, это интересно, это же черта закона. По сути, сейчас современный предприниматель, вот когда он запускает новый проект, не старый, там новый, он будет думать, как же мне назваться, по-английски или по-русски? Да, и он будет, если юристы будут консультировать...
1: По-китайски.
0: Да, юристы...
1: По-китайски.
0: Одним иероглифом, который означает сам. Вкусно, дешево, все хорошо, все долгосрочно. Вот, он будет думать, ага, назовусь по-русски, вроде как будет ко мне меньше вопросов. А если он будет называться по-английски, ему юристы скажут, тогда обязательно иди регистрируй товарный знак. Это у него дополнительные затраты, ну и он, хотя, как значит, надо регистрировать, вот, но тем не менее, это у него дополнительные затраты, то есть он будет склоняться, и либо, короче, либо Роспатент получит больше заявок на товарные знаки, что неплохо, ну, да. Либо будет больше русских названий, ну, что, Павел, наверное, тоже неплохо.
1: Ну, спасибо за то, что вы нам сегодня все так хорошо и доходчиво разъяснили, потому что, на самом деле, действительно, в этом нет ничего ужасного, и, по-моему, все это совершенно нормально, понятно, логично. Ну, будем соблюдать. Друзья мои, я хочу напомнить, что у нас сегодня в гостях был основатель юридической компании «Будущее право», член Комитета Торгово-промышленной палаты России по предпринимательству в сфере медиакоммуникации Павел Катков. Ну, и я, ваш покорный слуга Александр Хабургаев, тоже с вами прощаюсь. Ну, ненадолго. До скорой встречи в эфире.
2: «Скажем так» с Александром Хабургаевым. 6-7 июня. Москва. Концертный зал «Зарядье». 4-й Московский летний музыкальный фестиваль «Зарядье» откроется премьерой оперы «Лоенгрин» Вагнера в исполнении Государственного академического русского хора имени Свешникова и Московского государственного симфонического оркестра. Музыкальный руководитель и дирижер Иван Рудин. В главной партии Иван Генгазов. Также участвуют молодые солисты, прошедшие программу творческого вызова «Опера Кол». Начало в 18.00. 6+. Информационное сотрудничество 8-495-739-30-23. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС-77-76-123 от 24 июня 2019 года.
3: На правах рекламы.
4: Уважаемые радиослушатели, сегодня я хочу поговорить с вами о важности заботы о своем здоровье, особенно когда речь идет о нашей постели и сне. Наверняка каждый из вас знает, как важно иметь комфортный и здоровый сон, который позволит нам быть полностью заряженными энергией и готовыми к новому дню. Позвольте мне представить вам ортопедическую подушку Felicity. Вы, конечно же, слышали о них, но, возможно, не осознаете, насколько они могут быть полезными для нашего сна и здоровья. И поможет нам в этом специалист, который изучает влияние нарушений сна на здоровье человека. Савелий Александрович Степанов. Здравствуйте, рада вас снова слышать в нашей студии.
5: Здравствуйте.
4: Тема сна обсуждается всю эволюцию человека и обросла многими мифами и легендами, несуществующими фактами. Савелий Александрович, вы как эксперт помогите мне и нашим радиослушателям просветиться и поделитесь знаниями.
5: Да, конечно, все, что знаю, расскажу, и даже больше, как сделать ваш сон полезным и здоровым, но обо всем по порядку.
4: Читала где-то, что бессонница – это не проблема, и ее не надо лечить.
5: Бессонница может быть проблемой, особенно если она длится длительное время и влияет на качество жизни человека. Нарушение сна может вызывать физические и эмоциональные проблемы, такие как усталость, раздражительность, проблемы с концентрацией и памятью, а также повышенный риск развития депрессии и тревожных расстройств. К ее первым последствиям относятся снижение работоспособности, хроническая усталость, нарушение памяти, нездоровый цвет лица, невроз. При длительной бессоннице снижается активность работы иммунной системы человека. Учащаются простуды, ОРВИ, чаще обостряются хронические заболевания. И страдающим от бессонницы и проблем со сном наверняка будет интересно узнать, что использование ортопедической подушки Felicity способствует расслаблению мышц, снижению напряжения и способствует глубокому и качественному сну. Вы просыпаетесь отдохнувшими и более сосредоточенными на протяжении всего дня. Более подробную информацию об ортопедической подушке Felicity узнайте у наших консультантов по бесплатному номеру телефона 8 800 200 ровно 3050. Повторю еще раз, 8 800 200 ровно 3050. И напомню нашим уважаемым радиослушателям, что обратившиеся в течение часа получат вторую подушку в подарок.
4: Я от многих своих знакомых слышала, что 5-часового сна вполне хватает, чтобы выспаться. Так ли это?
5: Ну, смотрите, количество сна, которое необходимо для полноценного отдыха, может различаться для каждого человека в зависимости от его индивидуальных потребностей. Однако большинству людей рекомендуется спать от 7 до 9 часов, чтобы быть выспавшимися, успешно функционировать в течение дня. В нашем случае 5-часовой сон, скорее всего, является недостаточным для полноценного отдыха, может привести к усталости, снижению эффективности в течение дня. Ортопедическая подушка Felicity – это не просто предмет для украшения вашей постели, это настоящий инструмент поддержания правильного положения шеи и позвоночника во время вашего сна. Она обеспечивает идеальное распределение давления, благодаря чему вы сможете ощутить комфорт и снизите риск возникновения болей в спине и шее. Звоните и заказывайте себе подушку для здоровья по бесплатной горячей линии 8 800 200 ровно 30 50 8 800 200 ровно 30 50. Первым 100 обратившимся вторая подушка в подарок.
4: А как проявляет себя шейный остеохондроз?
5: Симптомы шейного остеохондроза могут включать вестибулярные нарушения, это шаткость при ходьбе, проблемы с координацией, это может быть шум в ушах, боль между лопаток и в области сердца, боль в плече или локте, неполный поворот шеи, потемнение в глазах, кратковременные потери сознания, бессонница, прерывистый поверхностный сон, постоянное чувство усталости, быстрая утомляемость, панические атаки и вот эта внутренняя неуверенность, раздражительность, нервозность, эмоциональная неустойчивость и снижение остроты зрения даже.
4: А о чем говорят нарушения зрения при шейном остеохондрозе?
5: Самые распространенные офтальмологические расстройства, сопровождающие остеохондроз шейного отдела позвоночника, это, значит, вспышки в глазах, это мелькание мушек и искр, раздвоение картинки, затруднение движения глазниц и падение зрения при плохом освещении. Любые проявления нарушений зрительных функций становятся признаком кислородного голодания мозга и зрительного отдела. И вот этот перечисленный мной список осложнений в шейном остеохондрозе подчеркивает важность ранней диагностики этого заболевания, потому что своевременное вмешательство может помочь предотвратить серьезные последствия и сохранить качество жизни человека. И вот если вышеперечисленные симптомы у вас есть, то незамедлительно обратитесь к врачу, а также звоните нашим консультантам и заказывайте ортопедическую подушку Felicity по номеру телефона бесплатной горячей линии 8 800 200 ровно 3050. Давайте еще раз повторю медленно. 8 800 200 ровно 3050. И тот, кто оформит заказ сегодня, получит гарантированно вторую подушку в подарок.
4: Какой кошмар. Савелий Александрович, я и представить себе не могла, что могут возникнуть подобные проблемы.
5: Наши подушки также имеют ряд других преимуществ. Они могут помочь тем, у кого возникли проблемы с дыханием во время сна. Благодаря правильному положению шеи, возможно предотвратить сжатие дыхательных путей, что может сделать дыхание более свободным и спокойным. Кроме того, ортопедические подушки Felicity изготовлены из гипоаллергенных и экологически чистых материалов, что делает их идеальными для людей, которые страдают от аллергии. Наслаждайтесь свежим воздухом и чистотой, не страдая от насекомых и пыли. Не жертвуйте, пожалуйста, своим здоровьем и качеством сна ради какой-то экономии. Ортопедические подушки Felicity – это небольшая инвестиция в ваше благополучие. Они не только обеспечивают комфорт и правильное положение шеи, но и могут поспособствовать улучшению кровообращения и снижению напряжения в мышцах. Позвольте своему телу и разуму отдыхать каждую ночь. Более подробную информацию вы можете получить по бесплатному номеру горячей линии 8 800 200 ровно 3050. Повторю, 8 800 200 ровно 3050. И наши консультанты подскажут, какой модельный ряд и помогут подобрать по вашим параметрам ортопедическую подушку. И тем, кто обратится в течение часа, вам приятная скидка 30% или вторая подушка в подарок 8 800 200 ровно 3050.
4: А как правильно спать? На подушке или без подушки?
5: Ну, смотрите, когда подушка отсутствует, как уже упоминалось выше, шейные мышцы постоянно напряжены. Если человек регулярно отказывается от этой постельной принадлежности, кроме неудобства и дискомфортных ощущений, он может получить проблемы со здоровьем. храп. При сне на поверхности, без каких-либо возвышений, лежа на спине, тело принимает неестественную позу. В основном что страдает? Шея и голова, конечно. Происходит сужение внутреннего просвета в дыхательных путях. В результате возникает храп. Кроме того, есть риск западания языка, нарушение мозгового кровообращения. Дело в том, что в зрелом возрасте шейный отдел достаточно сильно изогнут, лордоз. Когда человек спит без хотя бы какого-то минимального возвышения под головой, тем более на спине, позвоночник принимает тоже неестественное положение. Из-за этого пережимаются артерии, по которым вместе с кровью в мозг поступает кислород. Получается кислородное голодание со всеми вытекающими неутешительными последствиями. Проблемы с позвоночником. Если диагностирован шейный остеохондроз или сколиоз, спать без подушки вообще противопоказано. Сон на лишенной возвышенности постели усугубит протекание этого заболевания. Объясню почему. Из-за того, что шея будет находиться в неестественной для нее позиции. Нарушится питание мышечной ткани и позвонков. В результате получаем что? Возникновение отечности. Дальше еще хуже. Сдавливание нервных корешков в конечном итоге приводит к развитию дегенеративного процесса в дисках между позвонками. При сколиозе лучше всего подойдут валик, либо невысокая подушка повышенной жесткости. Звоните нашим консультантам и узнавайте более подробную информацию об ортопедической подушке Felicity по бесплатному номеру 8 800 200 ровно 30-50. 8-800-200-30-50. Давайте еще раз повторю медленно. 8-800-200-30-50.
4: Савелий Александрович, читала где-то, что бессонница – это не проблема, и ее не надо лечить.
5: Бессонница может быть проблемой, особенно если она длительное время влияет на качество жизни человека. Нарушение сна может вызывать физические и эмоциональные проблемы, такие как усталость, раздражительность, проблемы с концентрацией и памятью, а также повышенный риск развития депрессии и тревожных расстройств. К ее последствиям относятся снижение работоспособности, хроническая усталость, нарушение памяти, нездоровый цвет лица, невроз. При длительной бессоннице снижается активность работы иммунной системы человека. Учащаются простуды, ОРВИ, обостряются хронические заболевания. Использование ортопедической подушки Felicity способствует расслаблению мышц, снижению напряжения и способствует глубокому и качественному сну. Вы просыпаетесь отдохнувшими и более сосредоточены на протяжении всего дня.
4: Еще хотела одну вещь уточнить. Есть ли какие-то группы риска, люди, которых мы вот сейчас должны ради их же блага обязать спать на ортопедической подушке Felicity?
5: Конечно, есть. Людям старше 50 лет, у кого уже заболевания в хронических стадиях, спать на ней будет удобно и полезно. И вообще каждому человеку без исключения. Не бойтесь никаких периодов привыкания, как с некоторыми очень жесткими подушками. Лег и уснул. Но я бы посоветовал обратить внимание на подушку Felicity в первую очередь людям преклонного возраста, разумеется. Даже если сейчас вы чувствуете себя нормально, всем известно, как коварен инфаркт или инсульт. Наша команда экспертов заботится о вашем комфорте и здоровье. Мы надеемся, что вы сможете почувствовать разницу и положительный эффект использования подушки. Доверьтесь профессионалам. Сделайте выбор в пользу ортопедической подушки Felicity, которая поспособствует и обеспечит вам здоровый и комфортный сон. Всего вам наилучшего, спокойных вам и, главное, полезных снов.
4: И как мы поняли из сегодняшней передачи, дорогие наши радиослушатели, что ортопедическая подушка Felicity способна обеспечить человеку правильное положение шейного отдела, расслабляет и способствует кровотоку в область головного мозга, улучшает сон и общее состояние человека. Это не просто постельная принадлежность, а выгодное вложение в свое здоровье на долгие годы. И еще раз повторю номер телефона для консультации. 8 800 200 ровно 3050. Повторю, 8 800 200 ровно 3050. Первым 100 обратившимся вторая подушка в подарок. Всего вам наилучшего. Имеются противопоказания, перед применением проконсультироваться со специалистом.
5: ООО «Felicity», ОГРН 125-770-022-85-54, адрес 119-017, город Москва, улица Пятницкая, дом 37, помещение 1/1.
2: Радио России.
6: Мы так торопимся жить, что то не...
2: Радио России «Орел». Реклама.
7: Уроки безопасности. Совместный проект «Радио Россия Орел» и поискового отряда «Лиза Алерт».
8: Если заблудились в лесу, потерявшийся ребенок должен позвонить вам и оставаться на месте до тех пор, пока его не найдут. Перемещения усложняют поиски. Хорошо, если на ребенке будет браслет или часы с GPS-трекером. Объясните ребенку. Водоемы надо обходить. Залезать на дерево не нужно. Это может привести к травме. Правильно, издавать шум. Кричать, свистеть, стучать палкой о ствол дерева. Научите и сами запомните. Услышали шум? Тоже шумите. Все участники лесных прогулок должны иметь при себе запас необходимого. Еда, вода, регулярные лекарства, аккумулятор для телефона, свисток и фонарик. Отправляясь на прогулку в лес, тщательно планируйте маршрут. И обязательно сообщите родным, куда идете и во сколько вернетесь.
9: Уважаемые родители, берегите ваших детей. Чтобы не случилось беды, напоминайте им о соблюдении правил безопасности. Не оставляйте на виду спички и зажигалки. По возможности не оставляйте детей без присмотра. Не позволяйте маленьким детям пользоваться нагревательными и газовыми приборами. Не разрешайте малышам играть около водоемов, на стройках и железнодорожных путях. Напомните детям телефоны экстренных служб 101 или 112.
10: Банк России напоминает, не храните пин-код вместе с картой. Если карта с пин-кодом попадут к злоумышленникам, они смогут сделать с вашими деньгами все, что угодно.
11: Радио России «Орел». Реклама. Московское время 11 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
12: В студии Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске. Шпиона задержали в Рязанской области. Госдума продлила гаражную амнистию. И мошенники начали запугивать дачников штрафами. Подробности далее. Сумма накопленных российских капиталовложений в казахстанскую экономику составляет около 30 миллиардов долларов. При этом свыше 40% всех казахстанских юридических лиц с иностранным капиталом – это компании, созданные совместно с партнерами из России. Об этом Владимир Путин написал в статье «Россия-Казахстан. Союз в сердце Евразии», опубликованной в газете «Казахстанская правда» накануне его государственного визита в Астану. По данным президента, несколько лет подряд сохраняются стабильно высокие показатели объемов экспортно-импортных операций, подавляющая часть которых осуществляется в национальных валютах. Визит будет проходить в связи с проведением саммита Евразэс. Как сообщил помощник президента Юрий Ушаков, в Астану Путин прибудет сегодня вечером. Лидеры двух государств встретятся за дружеским обедом. На следующий день стартуют переговоры в узком и расширенном составах. По словам Ушакова, это уже второй госвизит Путина в Казахстан. С 2019 года президенты лично встречались уже 38 раз. Из российских регионов 76 напрямую сотрудничают с властями Казахстана. Делегации двух стран обсудят в Астане дальнейшее развитие отношений и обменяются мнениями по региональным и международным вопросам. Шпиона задержали в Рязанской области. О спецоперации по поимке сотрудника украинской разведки сообщили в Центре общественных связей ФСБ. По версии ведомства, 40-летний россиянин по заданию иностранных спецслужб передавал противнику сведения об объектах Минобороны, транспортной инфраструктуры, оборонно-промышленного и топливно-энергетического комплекса региона, а также об участниках спецоперации. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело о госизмене. Более 100 населенных пунктов освободили вооруженные силы России с начала года в зоне специальной военной операции. Больше всего в Донецкой Народной Республике, подсчитала РИА Новости на основании данных Минобороны. С 1 января по 26 мая под контроль России перешел 101 населенный пункт, 29 в ДНР, 26 в Харьковской области, 24 в Запорожской области, 19 в Сумской и 3 в Днепропетровской области. 52 миллиона рублей ежеминутно поступает гражданам из социального фонда в рабочие дни. Такие впечатляющие цифры назвал председатель фонда пенсионного и социального страхования Сергей Чирков на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным. Глава ведомства сегодня отчитался по работе фонда за прошлый год, а также озвучил планы на будущее. По словам Чиркова, социальный фонд в полном объеме выполняет социальные обязательства перед гражданами. В частности, с января вступило в силу законодательство, согласно которому теперь все дети, многодетные женщины, учитываются при назначении пенсии.
13: Мы в январе текущего года проактивно пересмотрели пенсии всех женщин, которые уже получали их, учли всех детей, которых ранее не были учтены. Таких женщин у нас оказалось 405 тысяч. Более того, мы определили еще круг женщин, 1100 таких женщин, которые до этого пенсию не получали, потому что старше дети не засчитывались, а теперь у них право возникло, и мы эти пенсии им назначили. И также, согласно законодательству, вашим поручением, поручением президента, назначили выплаты всем матерям-героиням, которые с прошлого года были введены. И, например, если мать героини на пенсии находится и не работает, ее доход пенсионный увеличился в связи с этим более чем на 100 тысяч рублей, Михаил Иванович.
12: Глава Кабмина призвал соцфонд тщательно контролировать работу по выплатам пособий без лишних проволочек, а также уделить особое внимание родным и близким участников СВО. Госдума продлила гаражную амнистию, пока что в первом чтении. Проект предусматривает увеличение срока действия закона с 1 сентября нынешнего года до 1 сентября 31-го. Таким образом, у россиян будет возможность еще 6 лет в упрощенном порядке регистрировать право на индивидуальные гаражи и земельные участки под ними, пишет парламентская газета. Соавтор законопроекта, председатель Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников рассказал, что инициатива призвана упростить оформление гражданами тех гаражей, которые предоставлялись в советское время в достаточно большом количестве. К данной категории относятся капитальные сооружения и те, которые входят в гаражные кооперативы. На так называемые гаражи-ракушки амнистия не распространяется, поскольку такие объекты признают самостроем. Напомню, гаражная амнистия действует в стране с 2021 года. За это время россияне оформили 750 тысяч гаражей и участков по упрощенной схеме. В Госдуме выступили против захламления почтовых ящиков. Депутаты предлагают дать право самим жильцам решать, предоставлять ли почтовые ячейки для рекламных листовок или нет. Соответствующая инициатива поступила на рассмотрение в антимонопольную службу Почту России, а также Минцифры, сообщает РИА Новости. В обращении отмечается, что по закону можно распространять рекламные материалы через почтовые ящики, но при этом такие ящики в подъездах являются частью общего имущества собственников жилья, и распоряжаться им могут только жильцы. Будет ли инициатива поддержана в правительстве? Покажет время. Мошенники начали запугивать дачников штрафами. С таким предупреждением в интервью РИА Новости выступил председатель Думского комитета по земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов. По его словам, владельцам участков стали приходить уведомления о нарушении земельного законодательства, к которому прилагается ссылка для оплаты штрафа со скидкой. Переходя на сторонний ресурс, гражданин предоставляет доступ к личному кабинету на госуслугах, отметил Гаврилов. Депутат напоминает, что постановления о нарушениях приходят только на официальные ресурсы, госуслуги или посредством почты. В случае сомнений необходимо сделать запрос в надзорный реестр или же лично явиться на прием в территориальное управление Росреестра. В Лаосе спасатели седьмой день пытаются добраться до 7 человек, оказавшихся запертыми в затопленной пещере, пишет Daily Mail. Группа жителей провинции Сайсотмун вошла в пещеру 19 мая в поисках золота. Но сильные дожди вызвали внезапное наводнение, которое полностью перекрыло выход. Одному человеку все же удалось выбраться до того, как это случилось. Именно он сообщил о произошедшем. Судьба остальных 7 золотоискателей неизвестна. Для спасательной операции в отдаленный район прибыли около 100 специалистов из Лаоса и Таиланда, а также международные эксперты. При этом уровень воды постоянно поднимается, а система пещер уходит глубоко под землю. Водолазы начали продвигаться через затопленные участки к месту, где могут находиться пропавшие. В московском регионе начался сезон шаровых молний, а лучшее время для их наблюдения – период летних гроз, пик которых приходится на июль, рассказал агентству городских новостей «Москва» ведущий научный сотрудник физического факультета МГУ имени Ломоносова Владимир Бычков. По его словам, это природное явление встречается чаще, чем принято думать. Академик рекомендовал не убегать от молнии и не идти навстречу, так как движение создает воздушные потоки, которые могут ее притянуть.
14: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. Товарищеский матч между футбольными сборными Египта и России посетят до 2000 поклонников нашей национальной команды. Об этом рассказали в пресс-службе сборной. А в Египетской футбольной ассоциации заявили, что ожидают на этой встрече 50 тысяч зрителей. Игра состоится в четверг в Каире и начнется в 21 час по московскому времени. После поединка с Египтом сборная России в Волгограде 5 июня сыграет с Буркина-Фасо, а 9 числа в Калининграде примет Тринидад и Тобаго. Футбольный «Зенит» проведет товарищеский матч с «Нефчи» из Ферганы. Об этом сообщили в клубе из Узбекистана. Встреча между чемпионами своих стран состоится 8 июля в Санкт-Петербурге. Бывший полузащитник ЦСКА и столичного «Динамо» Хорхе Караскаль попал в сферу интересов Краснодара. Об этом сообщают бразильские СМИ. Колумбийский футболист выступает за «Фламенго», но этот клуб намерен продать Караскаля летом. Стоимость хавбека оценивается в 13 миллионов евро. Во «Фламенго» рассчитывают, что эта цифра увеличится после чемпионата мира. Международная федерация университетского спорта допустила всех российских спортсменов к участию в соревнованиях под эгидой организации. А в тех видах, где международные федерации сохраняют полное отстранение наших атлетов, ФИО будет применять механизм нейтрального статуса вместо недопуска, в том числе на универсиадах. Первая ракетка России Даниил Медведев не сумел преодолеть барьер первого круга на теннисном турнире серии «Большого шлема» в открытом чемпионате Франции. В стартовом раунде он уступил в пяти сетах австралийцу Адаму Волтону. Это были новости спорта.
6: По вопросам размещения рекламы на канале «Радио России» обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601. Погода.
12: В Южно-Сахалинске, Хабаровске сегодня 21-23, облачно, без осадков. В Магадане плюс 4-6, временами сильные дожди. В Сургуте 24-26 градусов, ожидаются кратковременные дожди и грозы. В Новосибирске 27-29, в Омске 28-30, кратковременные дожди. В Петрозаводске плюс 5-7, временами осадки. В Перми 26-28, облачно и дождливо. В Санкт-Петербурге сегодня пройдет кратковременный дождь, температура воздуха составит 11-13 градусов. В Москве облачно, временами ожидаются кратковременные осадки, днем в столице 13-15. Сейчас в Москве 15 градусов, ветер западный 3 метра в секунду, атмосферное давление пониженное.

0: эфире «Радио России Орел».
1: Здравствуйте, в студии Ирина Мельникова, 11:10.

0: Вести Орел.
1: В этом выпуске представителям Северной Кореи показали орловские разработки в области селекции и агротехнологий. В регионе выбрали лучшего земского почтальона. Стало известно, сколько россиян посещают библиотеки. Теперь подробнее. Ночью над Орловщиной сбили два украинских беспилотника. Повреждений и пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков в мессенджере «Макс». Всего за ночь над Россией перехватили и уничтожили 140 украинских БПЛА. Делегация из Северной Кореи прибыла в Орловскую область. Гости познакомились с новейшими достижениями в селекции и агротехнологиях. Подробности расскажет Елена Степовая.
2: Гостей встречает с хлебом и солью. Каравай из орловской муки пробует делегация провинции Южный Хванхэ. В центре селекции и семеноводства они смотрят, изучают и запоминают наши технологии.
3: Посмотреть, что производится в Орловской области, можно, конечно же, в полях. Здесь растут разные сорта пшеницы. Но гостей из КНДР привлекла, конечно же, знаменитая зюгановка, которая в прошлом году поставила мировой рекорд 184 центнера с гектара.
2: И это не единственный сорт, который может заинтересовать Орловщина. Ермоловка – вторая по урожайности. Результат прошлого года – 140 центнеров с гектара.
4: Ермоловка, зюгановка, мировые рекордсмены. У них тоже вполне могут расти, потому что сумма активных температур повыше. И, как я понял из разговоров, им надо посеять кукурузу после уборки, поэтому июнь. При наличии ихних сумм активных температур они вполне могут убирать эти пшеницы в июне.
2: Первые поставки уже обсуждают.
5: Наши коллеги интересуются и семенами, и посевами. Лабораторию осмотрели. Конечно, очень приятно. Уже устанавливаются деловые контакты. И планируется поставка семян Орлов селекции в Северную Корею.
2: Цель визита – укрепление партнерства, торговых связей и, конечно, обмен опытом.
1: Марина Чернова стала лучшим земским почтальоном Орловской области. Она работает в Белоколодезском сельском поселении Колпнянского района и этой службе отдала уже больше 20 лет. Марина успевает обходить 12 деревень, приносит лекарства, помогает с квитанциями и просто поддерживает добрым словом. Теперь ей предстоит представить Орловщину на финальном этапе конкурса. 15 иностранцев в ближайшие несколько лет не смогут приехать в нашу страну. Еще троих ждет принудительное выдворение. Такое решение принято в результате проверок мест проживания и работы мигрантов за май. Всего выявлено 40 нарушений. Об этом рассказала сотрудник пресс-службы регионального УМВД Олеся Лихобабина.
6: Выявлено 17 иностранцев, нарушивших установленный режим пребывания, и 5 работающих без разрешительных документов. Ряд нарушений миграционного законодательства установлен в ходе проверки организаций. Так, часть нарушителей занималась ремонтом дорожной сети в областном центре. В отношении 3 иностранных граждан вынесено решение о принудительном административном выдворении из России, для исполнения которых они помещены в Центр временного содержания иностранных граждан регионального УМВД. Полиция проводит проверки и в отношении работодателей, незаконно привлекших иностранных граждан к трудовой деятельности. Одним из эффективных механизмов противодействия нелегальной миграции является принятие решений о неразрешении въезда в Россию иностранцам-нарушителям. По итогам рейдовых мероприятий такие решения вынесены в отношении 15 иностранных граждан.
1: В минувшем году из Орловской области сопроводили до пунктов пропуска через границу 177 иностранцев, нарушивших законодательство России. Мусульмане сегодня отмечают Курбан-Байрам. Это главный исламский праздник. Жертвоприношение совершается в память о том, как пророк Ибрагим был готов принести в жертву Всевышнему своего сына, чтобы доказать преданность Богу. В праздничные дни принято надевать лучшую одежду, ходить в гости, дарить подарки и навещать могилы близких. Также сегодня отмечается Общероссийский день библиотек. Исследование портала «Суперджоп» показывает, что каждый 8-й россиянин хотя бы раз в месяц посещает библиотеки. Еще 10% бывают раз в несколько месяцев или раз в год, 14% – раз в несколько лет. За сутки пожарные и спасатели выезжали 17 раз, из них 9 выездов на тушение возгораний. Об этом рассказала начальник пресс-службы Главного управления МЧС России по Орловской области Наталья Акулова.
7: 13.06 сотрудники 1-й пожарно-спасательной части выезжали на улицу 8 марта в городе Орле, где произошло короткое замыкание электрического счетчика в подъезде жилого дома без последующего горения. В 13.38 сотрудники 2-й пожарно-спасательной части выезжали на улицу Бурова в Орле, где произошел подгар пищи в однокомнатной квартире. С жителями был проведен противопожарный инструктаж. И рано утром в 4.11 27 мая поступило сообщение о возгорании хозяйственной постройки в СНТ Лужки в Орле. В результате пожара выгорел 2-й этаж постройки, частично пострадал 1-й этаж. Пострадавших нет. Причины пожара устанавливают эксперты.
1: Дважды за сутки пожарные выезжали на тушение мусора в Орле и один раз на тушение сухой травы в Орловском муниципальном округе. В связи с ремонтом моста через реку Неруч на 44-м километре автодороги Р-119 Орел-Тамбов в Свердловском районе для всех видов транспортных средств организовано реверсивное движение посредством светофорного регулирования. Об этом сообщает федеральное казенное учреждение УПРДОР Москва-Харьков. Водителей просят учитывать это при планировании маршрутов, быть предельно внимательными и осторожными, неукоснительно соблюдать требования временных дорожных знаков и разметки. Прием сообщений о дорожной обстановке ведется круглосуточно по телефону в Орле 75-07-69. Далее новости спорта.
0: Радио России «Орел». Спорт.
8: Здравствуйте! В студии с новостями спорта Анастасия Дорохова. Орловчанки завоевали медали чемпионата России по панкратиону. Соревнования по спортивной борьбе состоялись в Сочи. Анастасия Фасхудинова выступала в весовой категории до 58 килограммов. Спортсменка провела 4 схватки, в 3 из которых одержала досрочные победы. В финальном поединке Анастасия в упорной борьбе уступила сопернице из Санкт-Петербурга и завоевала 2-е место. Марина Яндиева в весовой категории до 53 килограммов провела 3 схватки, 2 из которых досрочно. В полуфинале Марина уступила по очкам чемпионке России и мира из Севастополя и заняла 3-е место. Орловские бадминтонисты завоевали медали первенства Центрального федерального округа. Соревнования среди спортсменов до 17 лет завершились в Туле. Наш регион представили 8 спортсменов. На счету орловцев 2 серебра. Виктор Козлов и Елисей Миньков заняли 2-е место в личном зачете в парной категории. В общекомандном зачете команда Орловской области стала 5-й. С новостями спорта вас знакомила Анастасия Дорохова.

0: Радио России «Орел». Погода.
1: Сегодня в Орле и по области облачно, дождь, температура днем составит 13 градусов, ночью плюс 9. Ветер западный со скоростью до 6 метров в секунду. Атмосферное давление ниже нормы 734 миллиметра ртутного столба. Завтра днем ожидается плюс 11 и вновь облачно, дождь, в пятницу также осадки и 9 градусов. О новостях рассказала Ирина Мельникова. Всего вам доброго.

0: Реклама. Сосинский приборостроительный завод приглашает на работу и обучение кандидатов без опыта работы, выпускников и студентов, а также опытных специалистов по специальностям. Монтажник и регулировщик РЭАП, вязальщики схемных жгутов. Мы предлагаем высокую заработную плату, подъемное пособие для иногородних, выпускников вузов и СУЗов, оплату аренды жилья, отсрочка от срочной службы в армии. Подробная информация по телефону 8-910-868-33-87.
1: Вам предлагают инвестировать деньги? Обещают сверхдоход намного больше, чем ставка по вкладам? Будьте бдительны. За супервыгодными условиями может скрываться финансовая пирамида. Проверьте законность работы компании на сайте Банка России или в мобильном приложении ЦБ онлайн. Убедитесь, что организации, с которой вы собираетесь заключить договор, нет в списке компаний с признаками нелегальной деятельности. Он публикуется на сайте регулятора cbr.ru.
0: Реклама.
2: Тема дня. То, что вас волнует. То, о чем говорят. То, о чем пишут. Актуальные проблемы, острые вопросы, горячие интервью в интерактивной программе «Радио России Орел». Телефон прямого эфира 43 51 87.
3: Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире наш канал утренний. У микрофона Юрий Левин, за режиссерским пультом Наталья Филиппова. Сегодня узнаем о том, что делается и будет делаться в нашем регионе для помощи гражданам в трудоустройстве. Об этом нам расскажет руководитель кадрового центра Орловской области Ирина Гриминова. Здравствуйте, Ирина Юрьевна.
4: Добрый день, Юрий. Благодарю вас за приглашение. Сегодня с большим удовольствием расскажу вам о нашей работе, о том, что мы делаем не только для соискателей, но и как мы переформатировали свою работу, какие задачи, какие перспективы мы видим в работе с нашими предприятиями, предприятиями нашего региона, с малым, средним бизнесом. Я думаю, общение наше с вами сегодня будет продуктивным. Спасибо за приглашение.
3: И интересным для всех наших радиослушателей, которым мы напоминаем, что телефон прямого эфира 43-51-87 для сообщений плюс 7-920-80-84-00. Мы с вами встречались в этой студии полгода назад. Я слежу за новостями и всегда с радостью отмечаю те изменения, которые происходят в кадровом центре Орловской области. И их немало. Давайте мы о них нашим слушателям напомним в начале нашей передачи.
4: Ну, пожалуй, самое главное наше событие – это завершение проекта комплексной модернизации службы занятости населения в Орловской области. Работу мы проделали, безусловно, огромную. И центры занятости, биржи труда, как привычно ранее называли их наши жители, наши граждане, изменились. И на смену им пришли современные кадровые центры под брендом «Работа России». И всего в нашем регионе сейчас 25 обновленных точек, 25 локаций, 25 кадровых современных центров. В завершении прошлого года мы торжественно открыли нашу гордость, наш основной флагманский кадровый центр «Работа России», буквально в самом сердце нашего города, на улице Лескова. И это супер, супер современное, комфортное пространство, сделанное для удобства наших соискателей, для удобства наших посетителей, для удобства встреч с работодателями, безусловно, оборудованное для особых категорий граждан, то есть для маломобильного населения. И площадь данного пространства порядка 1000 квадратных метров. Ну, это масштаб, безусловно. Открылись обновленные кадровые центры во всех районах нашей области. И, безусловно, акцент в нашей работе мы делаем на карьерном сопровождении каждого соискателя. Наши специалисты, высококвалифицированные, помогают клиентам, гражданам определиться с карьерным направлением, подбирают вакансии с учетом реальных навыков, готовят к собеседованиям, оказывают психологическую поддержку в случае необходимости, предлагают бесплатное обучение по востребованным профессиям. Но, в свою очередь, как я уже сказала ранее, мы делаем акцент на запросы работодателей в индивидуальном порядке, и эти запросы рассматривают кадровые консультанты. Они индивидуально взаимодействуют с предприятиями региона, с ведущими работодателями, с представителями малого, среднего бизнеса. И, учитывая их запросы, организуют массовые отборы и собеседования. И, безусловно, основные меры государственной поддержки и основные сервисы оказываются соискателем в современных пространствах с продуманной навигацией и функциональными зонами. Подчеркну, что в каждый центр у нас сделан с любовью. В каждом центре оборудованы зоны цифровых сервисов. Есть детский уголок для мам, которые посещают наши кадровые центры с детьми.
3: Ну, получается, что сама атмосфера общения с соискателями у вас изменилась. Не только интерьеры, не только стало все красиво, но и, в общем-то, это влияет на содержание работы.
4: Изменились подходы, безусловно. Мы предоставляем не только комфортные пространства, но и мы предоставляем сервисы с учетом потребностей соискателей и работодателей. И здесь у нас максимально клиентоориентированный подход. То есть под индивидуальные запросы, индивидуальная работа с каждым обратившимся в наш кадровый центр.
3: Правильно я понимаю, если прежде вы все-таки в большей степени работали с соискателями, то теперь акцент, фокус сместился на работодателей.
4: Да, работодателям мы уделяем особое внимание. И сегодня кадровые центры работы России рассматривают работодателей как ключевых партнеров, и мы предлагаем огромный комплекс мер господдержки для решения кадровых задач. Стараемся находить индивидуальные решения для как крупных предприятий, промышленных, сельскохозяйственных, независимо от специализации. И сюда входит и подбор сотрудников, и обучение под определенные потребности, субсидирование рабочих мест, ну и масса других сервисов. Я не буду рассказывать обо всех подробно, но хочу сказать, что взаимодействие строится в формате адресной помощи, учитывая особенности бизнеса, нашу текущую экономическую ситуацию и, безусловно, тенденции на рынке труда. Ситуация изменилась. Если раньше работодатели сами приходили к нам, и, так скажем, степень их доверия, степень их надежды на нашу помощь не была так велика, то сейчас специалисты кадровых центров сами выходят к работодателям, узнают их потребности, пытаются разрешить ситуацию. То есть сейчас мы открыты, и мы сами стараемся заинтересовать работодателей в том, какие меры государственной поддержки мы предоставляем, и что действительно от предоставления этих мер государственной поддержки предприятия у малого, среднего бизнеса, индивидуального предпринимателя, и будет действительно результат. Каждую организацию сопровождает персональный кадровый консультант, который анализирует запрос работодателя, формирует индивидуальный план под работодателя, содержащий определенный комплекс мер поддержки и сервисов. Ну, с работодателями мы взаимодействуем не только в офлайн-формате, но и в онлайн-пространстве. Это наша ключевая платформа, цифровая платформа работы России. На ней размещено множество вакансий, резюме, имеются специальные разделы для работодателей. Ну, например, это целевое обучение, практики, стажировки. И кадровые консультанты подбирают подходящих кандидатов из нашей цифровой платформы или ищут их на открытом рынке труда. Для массового подбора, это когда предприятию требуется более 10 специалистов на одну открытую вакансию, мы используем такой тоже популярный сервис, который называется «Массовый отбор». Наш как карьерный консультант проводит предварительное интервью, приглашает наиболее подходящих соискателей, которые заинтересованы к трудоустройству, которые замотивированы, собеседует их, рассказывает им об условиях, которые предприятие предлагает ему. И также кадровые центры помогают работодателям подавать заявки на целевое обучение. Я бы хотела отметить, что сейчас особое внимание уделяется целевому обучению. И мы являемся вот тем самым связующим звеном между работодателем и выпускником, абитуриентом, который в дальнейшем хочет и может заключить договор на целевое обучение. И здесь у него уже как бы будет определенная платформа, определенная уверенность, что после окончания высшего учебного заведения, получив определенную профессию, специальность, он придет на организацию, на предприятие и будет работать по профессии, специальности. Также мы организуем профтуры для студентов, стажировки на предприятии для того, чтобы наше молодое поколение, наша молодежь, наше будущее имело представление о том, что в каких специальностях сейчас нуждается рынок труда и какие условия действительно есть у конкретных работодателей. К тому же по заявкам работодателей мы проводим обучение и повышение квалификации до нужного уровня. Если сотрудник определенной организации не имеет достаточного уровня квалификации, и ему в настоящее время у него есть такая необходимость, и у работодателя тоже есть необходимость повысить его уровень, мы подбираем индивидуальные программы обучения. Также наши кадровые консультанты помогают с переупаковкой вакансий. То есть мы рассматриваем те вакансии, которые представляют работодатели на портале России, модерируем их, улучшаем их, то есть делаем более привлекательными для кандидатов. Оказываем помощь в адаптации новых сотрудников, сопровождаем процесс оформления на работу. И еще один очень важный момент хотела отметить, что с нашей помощью предприятия и организации могут получить и финансовую поддержку. Например, сейчас действует такая государственная программа, как субсидия на оборудование рабочих мест. Предприятие или работодатель могут получить до 200 тысяч рублей на одно рабочее место при создании условий при трудоустройстве и оборудовании рабочего места с первой и второй для соискателя с первой или второй группы инвалидности. То есть, если вы приняли на работу инвалиды первой и второй группы, приобрели ему какое-то оборудование необходимое в связи с его состоянием здоровья, оборудовали его рабочее место, то мы возвращаем 200 тысяч рублей, которые вы потратили на оборудование этого рабочего места. Я еще раз подчеркну, что такая мера поддержки действует для сотрудников с первой или второй группы инвалидности, а также для особых категорий граждан, такие как ветераны боевых действий, и здесь уже независимо, какой группой инвалидности они обладают. Взаимодействие с нашими кадровыми центрами позволяет работодателям ускорить закрытие вакансий, снизить финансовую нагрузку за счет господдержки, получить доступ к базам кандидатов и инструментам для подготовки персонала. Подчеркну, что это особо актуально для малого бизнеса, где часто отсутствуют собственные отделы по персоналу, и руководитель малого предприятия не имеет достаточных знаний, квалификации для того, чтобы оформить в соответствии с трудовым законодательством, принять к себе сотрудника на работу. Иногда даже у руководителя нет времени, чтобы прособеседовать этого сотрудника, ну, откровенно говоря. И также мы работаем для отраслей с высокой потребностью в кадрах, когда требуются массовые отборы, массовые закрытия вакансий. У нас есть удачные кейсы, удачные примеры такой работы.

0: своей работы и не считал, что вот сейчас он какое-то время, там, несколько месяцев поработает и опять вернется на биржу труда, чтобы он был заинтересован в том, чтобы работать по профессии, работать по специальности, быть нужным, быть важным. И, безусловно, в том, чтобы работодатель поддерживал вот эту мотивацию. И здесь у нас тоже индивидуальный подход. С 2025 года мы ввели обязательное профилирование соискателей. И мы, безусловно, за полтора года работы вот с профилированием видим определенные положительные результаты и положительную динамику. Профилирование соискателей подразумевает, что гражданин заполняет специальную анкету на нашем портале, на нашей единой платформе «Работа России». И на основе этих данных, которые гражданин указал о себе, карьерный консультант оценивает профессиональные навыки, предыдущий опыт работы и различные другие факторы. И по итогам этой оценки мы формируем индивидуальный план содействия занятости. Я подчеркиваю, что он индивидуальный для каждого гражданина с учетом его особенностей. И ранее такого не было. И вот за полтора года мы действительно понимаем, что этот индивидуальный план – это персональная дорожная карта, которая... возможно, включает обучение, переобучение с учетом индивидуальных особенностей гражданина, с учетом его потребностей, с учетом его запросов, которые он изложил в своей, так скажем, анкете. Это может быть и психподдержка, это может быть и временная подработка, ну и масса других мер поддержки. Но главное, что хочу подчеркнуть, сегодня все это можно делать, не выходя из дома, удаленно на портале «Работа России». Для работы на нашем портале нужна только подтвержденная учетная запись на госуслугах. И еще один очень важный момент. Мы работаем не только с безработными гражданами, я обращаю на это внимание, но и с теми, кто только раздумывает, чтобы поменять свою работу или профессию, возможно, с теми, у кого имеется профвыгорание. Поэтому двери наших кадровых центров открыты для всех.
1: А есть ли возможность получить в кадровом центре новую профессию?
0: Да, я постоянно об этом говорю. Если произошло профвыгорание или вам требуется повышение квалификации, такую возможность дает нацпроект «Кадры». На сегодняшний день за полгода уже свыше 300 орловчан подали заявки на бесплатное обучение, и уже более 100 человек получают новые знания, востребованные на рынке труда. В числе самых популярных, самых востребованных и среди граждан, и также сейчас с учетом постоянных изменений также среди работодателей, востребованы такие обучающие программы по направлениям искусственного интеллекта, 1С-разработчики, проектирование и разработка веб-сайта организации, экскурсоводы, гиды и повара, водители погрузчиков и много-много-много различных других учебных программ. Подчеркну, что сейчас на нашем портале «Работа России» доступно 39 образовательных направлений на выбор. И все эти направления сформированы на основе запросов работодателей, что обеспечивает соответствие получаемых навыков потребностям предприятий. И благодаря такому подходу большинство выпускников успешно трудоустраиваются по освоенной специальности, либо получают какое-то дополнительное образование, переобучение, переквалификацию, которая им необходима для дальнейшей работы. Механизм подачи документов, механизм обращения в

0: наш кадровый центр. Ну, немножко расскажу о нем подробнее. Заявку на обучение соискатели, либо гражданин, который работает, но желает сменить работу, возможно, какое-то другое направление исследовать, подает заявку на портале «Работа России» трудвсем.ру. Затем он проходит профориентационное тестирование в кадровом центре. Все это делается дистанционно, не выходя из дома. И по итогам этого тестирования наш карьерный консультант изучит запросы, изучит имеющийся уровень образования, квалификации, возможно, стаж, опыт работы и предложит оптимальный учебный курс с учетом навыков, профессиональных интересов нашего клиента. После успешного завершения программы выдается документ, который подтверждает профессию или повышение квалификации для гражданина. Теперь остановлюсь на тех категориях граждан поподробнее, которые могут принять участие в проекте. Это, безусловно, ветераны специальной военной операции, это безработные, это молодежь, это мамы, которые находятся в декрете, или мамы, которые не работают, но осуществляют присмотр и уход с детьми, за детьми, дошкольниками. Это предпенсионеры, а также граждане, как я уже упоминала, граждане, которые хотят сменить место работы. Узнать о доступных образовательных программах все наши жители региона, не только жители, все наши работодатели. Работодатели могут тоже рекомендовать своему сотруднику повысить квалификацию через кадровый центр Орловской области.
1: С вами поговорят, объяснят и, может быть, даже помогут определиться с выбором, да?
0: Безусловно.
1: И в результате вот выпускник получит соответствующий документ с сертификатом, диплом, удостоверение, который поможет ему идти дальше, так получается.
0: Да, это документ, безусловно, государственного образца, и здесь учебные программы подбираются с учетом тенденций. Тенденций времени, тенденций и потребностей работодателей. То есть это как дополнительное профобразование.
1: Ну вот хочется сразу и спросить о потребностях работодателей. Сейчас завершается всероссийский опрос работодателей. Более 70% орловских компаний уже приняли в нем участие. В нашем регионе его, как и во всей стране, проводит как раз кадровый центр. Что дает этот опрос?
0: Да, опрос работодателей проводится уже на ежегодной основе. Это очень важное, значимое мероприятие. Всероссийский опрос работодателей проводится по всей стране, в каждом регионе, без исключения. И продлится он, ну, до его окончания осталось совсем немного времени, он завершится 1 июня 2026 года. Он проводится на цифровой платформе в НИИ труда, Минтруда России. И в целом тоже это такой опрос в дистанционном формате, который позволяет определить перспективную потребность нашего региона в квалифицированных специалистах. И результаты этого опроса станут основой для среднесрочного и долгосрочного планирования экономики региона на ближайшие 7 лет. То есть работодатели заполняют определенную анкету на сайте, указывают, какие кадровые движения у них будут в ближайшее время, какие единицы у них сейчас заняты в настоящее время, по каким классификаторам они осуществляют свою деятельность, заполняют определенную анкету. И результаты этого анкетирования анализируются, то есть делается очень глубокий анализ, что происходит у нас там в обрабатывающей сфере, в промышленности, в сфере торговли, на крупных предприятиях, на предприятиях в сфере малого бизнеса. И этот всероссийский опрос поможет скорректировать в будущем, скорректировать и уточнить количество бюджетных мест в высших и средних учебных заведениях для того, чтобы выпускники будущих лет, окончив учебные заведения, уже пришли на конкретные предприятия, и чтобы они были востребованы именно по той профессии, по которой они получали образование. И вот эта значимость этого опроса, она очень и очень важна, и мы уделяем этому огромное внимание.
1: Безусловно, да, дисбаланс-то существует определенно, его нужно выправлять, действительно, да? Это важно, и хорошо, что вы так предметно глубоко этим занимаетесь и содействуете вот нормальному развитию экономики и сбалансированному взаимодействию, в данном случае, и с системой образования, да, в том числе высшего, среднего, специального и так далее.
0: Да, я призываю всех работодателей до 1 июня на сайте, на платформе «Вне труда», Минтруда, пока еще есть время, завершить, заполнить анкеты по всероссийскому опросу работодателей. Давайте не игнорировать, пожалуйста, это мероприятие, потому что это наше будущее.
1: Согласен. Через несколько дней наступает лето. Традиционно есть молодые люди, школьники, студенты, которые на каникулах хотят подработать. Как в этом году будет устроена летняя временная занятость подростков?
0: Но мы уже не первый год трудоустраиваем, помогаем найти, так скажем, свою первую работу, попробовать себя в трудовой деятельности. Мы уже не первый год работаем по программе временной занятости для несовершеннолетних. И в текущем году в этой программе в нашем регионе примут участие более 2000 подростков нашего региона. И большинство из них уже традиционно пойдут работать в период своих летних каникул.
1: Ну, это благоустройство, наверное, прежде всего, да?
0: Ну, в основном ребят привлекают к благоустройству населенных пунктов, различных общественных мест, памятников. Также школьники, ребята, трудятся подсобными рабочими, уборщиками производственных и служебных помещений, помощниками продавцов, комплектовщиками, фасовщиками. То есть это, так скажем, такой несложный труд, не требующий какой-либо определенной квалификации, физической нагрузки. И вот работа, трудоустройство в свободное от учебы время имеет такой положительный результат. Несовершеннолетние наши ребята не просто получают первый трудовой опыт, но они получают действительно вот первые такие свои денежные средства, так скажем, такую независимость, да. Они знакомятся с реальными профессиями, учатся быть ответственными, учатся дисциплине, осваивают важные навыки работы в команде. И это, безусловно, позволяет детям, подросткам более осознанно выбирать будущую профессию, место в своем регионе, понимать вообще ценность труда и коллектива. Участниками программы могут стать ребята в возрасте от 14 до 18 лет. И здесь особое внимание, также хочу акцентировать на том, что работодатели заключают с ними официальный трудовой договор. Мы контролируем этот момент. Выплачивают зарплату пропорционально отработанному времени. Но дополнительно также наши кадровые центры выплачивают ребятам дополнительную финансовую поддержку, помимо той заработной платы, которую вот им гарантирован работодателем. Обращаю внимание, что подать заявку на участие в программе можно на портале «Работа России» дистанционно, точно так же, опять не выходя из дома. Мы проанализируем заявку, проанализируем анкету и, соответственно, с учетом пожеланий несовершеннолетнего передадим эту заявку работодателю. Ну или если у вас нет такой возможности, вы можете обратиться лично в самый ближайший кадровый центр. Еще раз, он есть у нас в каждом районе области, а в городе Орле он находится по адресу Лескова, 19Б.
1: Как в целом сегодня кадровые центры работы России выстраивают работу с молодежью? Я знаю, что вы этому направлению серьезное внимание уделяете, и много у вас там интересного и появилось, и, наверное, вот появляется на наших глазах.
0: Да, в этом году, ну, вообще в целом особое внимание уделяется молодежи, школьникам, студентам нашего региона. Ну, потому что молодежь – это наше будущее. Они должны осознанно подходить к выбору своей профессии, понимать, какое место они будут занимать в целом в своем регионе, не уезжать из нашего региона, потому что действительно, если молодой человек выберет профессию, которая, или специальность, которая через несколько лет на момент его выпуска будет перспективной, и он будет трудоустроен, и у него не возникнет потребности покинуть свой родной регион. С этого года школьники и студенты нашего региона принимают участие в особом проекте, который предполагает единую систему профессиональной ориентации и индивидуального сопровождения молодых соискателей. Вот этот проект, он помогает молодым людям сформировать свой индивидуальный, персонифицированный карьерный маршрут. Он позволяет им познакомиться с теми работодателями, у которых есть потребность в квалифицированных кадрах, или такая потребность будет как раз на момент выпуска из учебного заведения подростка, ребенка. Ну, сегодня, в настоящее время, более 750 областных предприятий ищут более 10 тысяч квалифицированных работников. Среди приоритетных отраслей – это приборостроение, металлургия, машиностроение, в том числе для сельского хозяйства. И в ходе профориентационных мероприятий мы учитываем данные, прогнозы реальной кадровой потребности и знакомим наших ребят с популярными у нас профессиями, чтобы они могли выйти на работу сразу после выпуска. Например, для этого я уже упоминала о таком важном и нужном инструменте, как целевое обучение. Оно позволяет мотивированным абитуриентам и студентам бесплатно получать востребованные профессии и по итогам выпуска из учебного заведения гарантирует им первое рабочее место. Ну и, соответственно, на этапе образовательного процесса здесь предприятие уже берет на практику, на стажировку такого студента, уже знакомит его с его будущим рабочим местом, видит в молодом человеке определенный потенциал. Проект маршрутизации и профориентации разработан Минтрудом России, и он действует по всей нашей стране для оказания комплексной поддержки молодым людям в профессиональном самоопределении, самореализации, в подборе образовательной траектории, трудоустройстве по полученной специальности вот как раз-таки в родном регионе. Ну, недаром существует поговорка «там, где родился, там и пригодился». В рамках данного проекта мы также впервые внедряем рискоориентированный подход в работе со студентами, у которых, по нашей оценке, могут возникнуть сложности с трудоустройством. Здесь помощь им оказывают персональные карьерные консультанты. Мы для них разрабатываем индивидуальные планы содействия занятости, подбираем адресные меры поддержки и сервисы, которые помогут студенту устроиться на работу по специальности. То есть мы уже, если видим, что у него не очень хорошая успеваемость в институте или какие-то есть у него там пожелание освоить дополнительную профессию, мы все это включаем в наши карьерные, индивидуальные карьерные планы и в индивидуальном порядке отрабатываем это со студентом, либо уже с выпускником, для того, чтобы он пошел, действительно выбрал работу по своей специальности. Мы активно взаимодействуем с работодателями, учебными заведениями. Мы заинтересованы в том, чтобы каждый школьник, студент и выпускник получил абсолютно реальный маршрут к своей профессии, а экономика нашего региона – подготовленные, высококвалифицированные, замотивированные кадры. Наши кадровые центры «Работа России» проводят специализированные ярмарки вакансий для молодежи. Мы активно работаем с особенными категориями молодых людей, с детьми-сиротами, взаимодействуем с комиссиями по делам несовершеннолетних для того, чтобы, так сказать, трудные подростки, которым, возможно, родители там, не уделяют должное внимание или какие-то иные причины существуют, для того, чтобы такие дети имели успешную возможность реализоваться в жизни и действительно остаться в нашем регионе и работать по выбранной специальности.
1: Ну и да, в продолжение темы хочется о ярмарке спросить, и о ближайшей в том числе. Я знаю, что уже ровно через месяц, 26 июня, состоится федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства. Что будет, чем удивите соискатели и работодатели на этот раз?
0: Да, мы готовы удивлять, и в этот раз федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства пройдет у нас на абсолютно новой площадке, где мы еще ни разу не были, в главном корпусе Орловского государственного аграрного университета, который расположен на Веселой Слободе. Здесь особые слова благодарности за гостеприимность. Я хочу сказать ректору этого вуза Владимиру Николаевичу Масалову. И за счет масштабной новой площадки, которую нам, собственно говоря, он выразил готовность предоставить, мы планируем увеличить количество наших работодателей, которые представят там свои вакансии. Готовим очень интересную программу ярмарки. Это будут и выставки, и гастрофестивали, и парады профессий. Будет очень много активностей. Я надеюсь, что погода нам позволит провести фестиваль профессий под открытым небом. Будет много работодателей. Будет интересно как для взрослых, так и для молодых людей. Ну, я не буду раскрывать вам все секреты. Следите за нашими новостями в госпабликах кадрового центра Орловской области и приходите на ярмарку 26 июня в 10 утра. Также приглашаю к сотрудничеству работодателей, которые заинтересованы в том, чтобы на ярмарке представить свои вакансии и найти действительно подходящего специалиста.
1: Ирина Юрьевна, спасибо вам большое за этот эфир. Я думаю, вы нас всех убедили, что вот эти изменения, которые происходят, они не внешние, они глубокие, внутренние, и они действительно открывают новые возможности для тех людей, которые хотят сделать новый шаг вперед, идти в будущее. И вот мне кажется, то, что вы сделали, то, что вам предстоит сделать, это здорово поддержит всех, кто собирается делать этот вот важный шаг в своей жизни. Спасибо вам за эфир. Будем ждать новых интересных новостей из Центра занятости Орловской области. С нами была ее руководитель Ирина Юрьевна Греминова. Передачу провел журналист Юрий Левин, за режиссерским пультом Наталья Филиппова. До новых встреч в эфире.
0: Спасибо. До свидания.
2: Тема дня. То, что вас волнует. То, о чем говорят. То, о чем пишут. Актуальные проблемы. Острые вопросы. Горячие интервью в интерактивной программе «Радио России Орел». Телефон прямого эфира 43 51 87. слушали Радио России «Орел». Московское время 12 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
3: В студии Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске: группу разведчиков уничтожили российские бойцы на Добропольском направлении в ДНР. Новые меры поддержки многодетных семей обсудили в правительстве. И мошенники стали обманывать с блокировками аккаунтов. Подробности далее. Военная хроника в начале выпуска. Расчеты беспилотников группировки войск «Центр» уничтожили разведывательную группу ВСУ на Добропольском направлении в ДНР. Кроме того, ликвидировано несколько антенн ретрансляторов. Об этом сообщили в Минобороны. В ведомстве отметили, что применение ударных FPV-дронов для ликвидации крупных целей и использование дронов-разведчиков со сбросами для точечного поражения пехоты позволяет максимально эффективно уничтожить живую силу противника с минимальным расходом боеприпасов. Владимир Путин провел в Кремле рабочую встречу с заместителем председателя правительства Дмитрием Патрушевым. Вице-премьер доложил главе государства о ходе посевной кампании, мерах поддержки аграриев, а также о реализации национального проекта «Экологическое благополучие». По словам докладчика, яровой сев в нескольких регионах России в этом году из-за непогоды проходит непросто. Однако аграриям удалось засеять значительно больше половины запланированных площадей. По оценке Патрушева, отрасль работает достаточно стабильно. В нормальном состоянии сохранилось 97% посевов, и это хорошая база под урожай.
4: Как у нас посевная идет?
5: Павлович, спасибо большое.
4: Основной вопрос.
5: Да, я презентацию подготовил. Там в целом ситуация описана в агропромышленном комплексе и в экологическом блоке. Но, естественно, начну с посевной. У нас отрасль работает достаточно стабильно. Посевная кампания по планам в 2026 году, общая площадь сева должна составить 83 миллиона гектаров. Озимый клин у нас в 2025 году составил 20 миллионов гектаров. В нормальном состоянии у нас сохранилось 97% посевов. Это хорошая база уже под урожай 2026 года. Яровой сев из-за неблагоприятной погоды в ряде регионов у нас проходил непросто, но аграрии используют все возможные погодные окна, чтобы наверстать темпы. На данный момент уже засеяно значительно больше половины всех необходимых площадей.
3: Патрушев добавил, что динамика экспорта продукции агропрома в этом году лучше, чем годом ранее. Выручка уже выросла почти на четверть. Новые меры поддержки многодетных семей коснутся порядка 230 тысяч детей. Об этом сообщил председатель соцфонда Сергей Чурков на встрече с главой Кабмина Михаилом Мишустиным.
6: Мы пересматриваем размеры пособий и отказные решения, которые были вынесены с 1 января 2026 года до вступления в силу законодательства, которое позволяет это делать в отношении данных многодетных семей. И эти решения уже пересмотрены, люди будут получать такие пособия, в том числе и те, которым раньше было отказано. По нашей оценке, в течение года данная норма, которую вы сказали, улучшит положение 230 тысяч детей. На них будут назначены пособия, и они их будут получать. Их родители, имеется в виду.
3: По словам Черкова, соцфонд уже пересчитал размеры пособия для более чем 50 тысяч детей. Программу развития Луганской Народной Республики до 30 года утвердило правительство совместно с властями республики. В перечень вошли 28 опорных населенных пунктов региона, в которых проживает 70% жителей ЛНР. Об этом во время поездки в республику сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.
7: Мы подписали ключевой документ развития страны, это паспорта опорных населенных пунктов, их 28, где проживает большая часть населения региона, где прописано все, что мы планируем сделать до 30 года, поадресно, постатейно, с деньгами, с мероприятиями соответственными. Я считаю, что это главный стратегический документ, который дает вектор развития региона на ближайших 5 лет и с перспективой до 36 года.
3: По словам вице-премьера Хуснуллина, из бюджета потребуются дополнительные средства на строительство и ремонт автодорог. В прошлом году в ЛНР восстановили свыше 1000 километров дорог, что почти в 3 раза превышает показатели 2022 года. В текущем году планируется отремонтировать еще порядка 800 километров. Шпиона задержали в Рязанской области. О спецоперации по поимке сотрудника украинской разведки сообщили в Центре общественных связей ФСБ. По версии следствия, 40-летний россиянин по заданию иностранных спецслужб передавал противнику сведения о военных объектах, а также участниках СВО. На допросе задержанный уже дал признательные показания.
8: С 2025 года помогал Украине в решении разведывательных задач. Во время сотрудничества Я дал вам информацию в отношении различных значимых объектов на территории Рязанской и соседних областей, которую передавал мессенджером Telegram куратору. Моя работа на украинской спецслужбе была пресечена ФСБ России.
3: Добавлю, в отношении шпиона возбуждено уголовное дело о госизмене. Мошенники стали обманывать с блокировками аккаунтов. Потенциальной жертве приходит сообщение из соцсетей о проблемах с личной страницей, после чего предлагается перейти по некой ссылке и связаться с якобы технической поддержкой. Между тем, в таких случаях следует не паниковать, а зайти в само приложение и убедиться в безопасности аккаунта. Такой совет дал в интервью РИА Новости сенатор Артем Шейкин. Он напомнил, что оповещения о блокировках не приходят по СМС или ссылкам. Вся официальная информация содержится в самом приложении в разделе «Уведомления». В Госдуме сегодня звучали стихи советского поэта-антифашиста Егора Исаева. В здании парламента открылась выставка под названием «А духом все мы сталинградцы». Экспозиция, организованная фракцией КПРФ, посвящена столетию со дня рождения выдающегося мастера, фронтовика и лауреата Ленинской премии. Лидер партии Геннадий Зюганов отметил, что основные темы творчества Егора Исаева – осмысление исторической судьбы русского народа и борьба за мир.
9: Эта выставка служит данной великой идее, и мы сейчас все должны максимально сплотиться, потому что без победы на фронте борьбы с нацизмом, бандеровщиной, терроризмом ни у кого у нас нет будущего. А Егор Александрович всю свою поэзию, весь дух победный посвятил как раз тому, чтобы новое поколение было достойно предшественников.
3: Владимир Путин поздравил мусульман России с Курбан-Байрамом. Послание президента приводит пресс-служба Кремля. В нем говорится, что приверженцы ислама, следуя заветам и многовековым традициям предков, широко отмечают этот древний праздник, который обращает верующих к истокам религии, призывает к добру и справедливости, милосердию и благочестию. Глава государства отметил активное участие мусульманских организаций в общественной и культурной жизни страны, укреплении семейных ценностей и воспитании подрастающего поколения в духе патриотизма.
10: Здравствуйте, с новостями спорта Юрий Геворкян. 6 из 13 российских теннисистов прошли во второй круг Ролан-Гаррос. Это Диана Шнайдер, Алина Корнеева, Анна Калинская, Мира Андреева, Андрей Рублев и Карен Хачанов. Преодолеть первый круг не удалось Людмиле Самсоновой, при этом она вышла в следующий раунд в парном разряде в дуэте с бразильской теннисисткой Беатрис Хадад-Майя. Чемпион UFC в полусреднем весе Ислам Махачев проведет следующий поединок в августе, сообщает ТАСС. Имя соперника пока неизвестно, но ранее СМИ сообщали, что им может стать первый номер рейтинга в полусредней весовой категории ирландец Йен Гэри. Также стало известно, что UFC работает над проведением реванша между чемпионом в легчайшем весе Петром Яном и Эмирабом Двалишвили. Дата поединка пока не называется. В декабре Ян победил Двалишвили и снова стал чемпионом UFC. В Акбарсе хотели бы продолжить работу с главным тренером Анваром Гатиетулиным, но окончательное решение пока не принято. Вчера было совещание с руководством по срокам контракта и тому, когда будет принято решение. Оно может быть и сегодня, и завтра, сказал ген-менеджер казанского клуба Марат Валиулин. Под руководством Гатиетулина Акбарс в этом сезоне дошел до финала Кубка Гагарина, где проиграл Локомотиву со счетом 2-4 в серии. Александр Старожук станет новым главным тренером московского «Торпедо». Как сообщает чемпионат, контракт будет подписан на 2 года. Ранее московский клуб объявил об отставке Олега Кононова. «Торпедо» закончила сезон в первой лиге на 9-м месте. Нормальным результатом для сборной России в матче с Египтом будет только победа, считает защитник Ростова и национальной команды Илья Ваханья. Точно будет интересно, хочется сыграть с футболистами такого уровня. Интересно посмотреть на себя на фоне соперников такого уровня, как Мохаммед Салах и Омар Мармуш, признался Ваханья. Россия сыграет с Египтом в Каире завтра в 21:00. Сегодня стало известно, что матч будет перенесен с арены Миср на Каирский международный стадион. С вами был Юра Геворкян.
3: И о погоде на завтра, 28 мая. В Петропавловске-Камчатском 12-14 градусов без существенных осадков. В Магадане плюс 5-7, ожидается небольшой дождь. В Тюмени 24-26, дожди, грозы. В Омске 25-27, вечером пройдет небольшой дождь. В Иркутске 24-26 градусов. В Вологде плюс 7-9, облачно, ожидаются кратковременные дожди. В Санкт-Петербурге завтра облачно, временами дожди, днем в мегаполисе плюс 6-8. В Москве в четверг ожидаются кратковременные осадки, днем всего плюс 9-11. Сейчас в Москве 10 градусов, ветер западный, атмосферное давление низкое, 734 миллиметра ртутного столба.

0: Когда появляются дети, вопросов становится больше, чем сна. И как с этим быть? Давайте разбираться.
1: Здравствуйте! В эфире программа «Я ж мать» и я ее ведущая Кристина Косова. В каком возрасте приучать ребенка к чистке зубов? Как давать детям сладости? Что делать, если ребенок боится контрольных и из-за этого показывает худший результат? Как вести себя родителям, чтобы выстроить доверительные отношения со своим чадом?
0: На каждый вопрос найдется ответ. Реальные истории, полезные советы и все, что волнует родителей в программе «Я ж мать». По пятницам в 15:35 по Москве и в 14:35 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: Каждый день по будням на волнах Радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех».
3: 100 лет назад радиоприемник – это был верх технической мысли.
4: Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
0: Радио России. Главное радио страны. Первое государственное радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
5: В начале дня вместе с Радио России Пенза. Я Полина Ковтулина.
6: Спорт, здоровое питание, режим сна и хобби. И ваша жизнь нормализуется постепенно.
5: Беседуем с экспертами и талантливыми людьми города.
7: Обсуждаем достижения и проблемы. Открываем школы, открываем федерации, открываем новые виды спорта.
8: У микрофона Светлана Зинина, ведущая программы на Пензенской волне. Слушайте в эфире Радио России Пенза на частоте 94,2 FM.
0: Радио России. Главное радио страны. Слушаем.
9: Ну что ж, друзья, продолжаем. Работа канала «Слушаем» еще ближайший час в прямом эфире Радио России. Меня зовут Дмитрий Чернов. Здравствуйте, я говорю тем, кто к нам присоединился только что. Напоминаю вам номер для сообщений 8-925-222-99-92. Пишите, пожалуйста, ваши вопросы, комментарии. Мы в прошлом часе говорили про бродячих собак, и Лидия написала нам про то, что в Госдуме вновь обсуждали, значит, меры борьбы с бродячими собаками. И Лидия написала, что в основном все бродячие собаки родились уже на улице, они выброшены владельцами, как говорят многие ваши эксперты. Они, эти самые собаки, являются переносчиками многих болезней, могут лишить человека здоровья, даже жизни. И какой нормальный сон, если лай под окнами по ночам? Вот поэтому этот закон нарушает наши конституционные права. Это я просил Лидию пояснить, что она имеет в виду, и оказалось, что, оказывается, ее позиция противоположна той, о которой сначала изначально мы подумали. Поэтому, Лидия, да, я свой... снимаю вопрос к вам в той форме, в которой он прозвучал, и совершенно с вами здесь во многом согласен. Единственное, что собаки, которые родились уже на улице, и собаки, которые выброшены владельцами, как вы написали, которые говорят многие наши эксперты, здесь разница большая, да? Собаки на самовыгуле, мы об этом говорим, а не о том, что их кто-то выбросил. Хотя и такие у нас встречаются граждане, которые берут собачку, да, и не справляются с ней, и выбрасывают. И на дачах таких тоже у нас полным-полно несознательных наших граждан, кто не понимает, какая ответственность за котика или за щеночка симпатичного наступает с того самого момента, как только вы его первый раз у себя в доме покормили. Но будем сейчас как раз говорить о том, что самое светлое, лучшее и вечное, да, мы должны зародить в душах наших детей, в школьниках. Вот в частности, например, не только, так сказать, объяснять им различные моральные нормы, но и научить их, в конце концов, как-то себя самих суметь обогреть, что ли, да, крышу над головой себе как-то собрать, сколотить. В российских школах необходимо ввести день похода, чтобы дети могли приобрести полезные туристические навыки. Это мнение замсекретаря общественной палаты Владислава Гриба. Бюрократические сложности не позволят организовать поход со школьниками. Это уже ответ председателя профсоюза «Учитель» Дмитрия Казакова, который эту инициативу прокомментировал. Вот здесь возникает, так сказать, конфликт таких интересов, что ли, да? И, с одной стороны, мнение общественности разделилось на «за» и «против», потому что половина тех, кто согласен с мнением Владислава Гриба о том, что действительно детей нужно научить хотя бы разжигать костер, ставить палатку, это все в жизни всегда пригождается. А другие говорят, нет, потому что учитель в целом сейчас занят учебным процессом, и не хватает ему сил на организацию похода, поскольку многие из учителей работают на 2-3 ставки. Тоже спорно. Раньше учителя тоже работали на много ставок, но, тем не менее, у них было время сходить со своими школьниками и в поход, однодневный хотя бы, не обязательно идти на ночь, но хотя бы просто показать, что и как делается. В общем, мы решили эту тему обсудить с Матвеем Шпаро, путешественником, руководителем лаборатории путешествий. Матвей Дмитриевич, здравствуйте.
10: Добрый день.
9: Вы как считаете, добрый день, нужно школьников обучать таким вот простым вещам?
10: Слушайте, ну, я хочу сказать, что вообще вот мы в лаборатории путешествий. Лаборатория путешествий – это учреждение в системе образования города Москвы. Мы как раз стремимся сделать так, чтобы такой вот походный туризм детский, совсем простой, однодневный, двухдневный, стал массовым явлением в московских школах. Ну, и это получается. Значит, в Москве все-таки в каждой, абсолютно в каждой школе создан турклуб. Интересно, что во многих школах участниками этих турклубов, помимо детей, родителей и учителей, является сам директор. То есть, на самом деле, вот история поддерживается на уровне администрации школы. Так. И дальше в каждой школе появляется человек, который называется турорг, который как бы организует всю вот такую туристическую деятельность внутри школы. Это вот первое, что хотелось сказать. Угу. Второе, не хотелось немножечко отнестись вот к вашему замечанию, что мнения разделились. На самом деле, мнения всегда делятся, потому что одни люди ищут возможности, а другие люди ищут препятствия, да, которые не позволяют этим возможностям реализовываться. Ну и вот тут нам нужно понять, к чему ты относишься, к какой группе людей ты относишься.
9: Ну, председатель профсоюза, учитель Дмитрий Казаков, комментируя вот эту историю, понятно, почему против? Потому что он понимает, насколько загружен учитель, и что если вдруг ему в план внесут, значит, там обязательный поход со школьниками на 1-2 дня, у учителя просто 1-2 дня редких выходных на неделю, они тоже могут исчезнуть вместе с планами выйти с ними в поход. Вот я так, вот так себе это объясняю. А с другой стороны... Дети-то как относятся, вот, допустим, к вашим занятиям? Нет,
10: дети относятся на ура, и на самом деле это с абсолютно разных сторон очень полезная инициатива, потому что, с одной стороны, мы можем там формировать правильное воспитание, формировать правильные, не знаю, там физические какие-то нагрузки, там еще что-то, готовить в том числе ребят к каким-то другим сложным жизненным ситуациям. Если мы будем растить ребят в таком хрустальном колпаке, но никогда мы ни к чему хорошему не приведем. Если они первый раз будут ночевать в палатках в 20 лет, оказавшись там в каких-то сложных, не знаю, там,
9: да,
10: армейских историях, ну, значит, это будет плохо, потому что все-таки к этому надо готовить. И те 5 дней военных сборов, которые есть в образовательной программе у старшеклассников, ну, их, может быть, не совсем хватает. Угу. Значит, что хотелось вот дополнительно сказать. Например, я знаю очень хорошо, значит, поскольку все-таки вот, достаточно компетентен в этих вопросах, так, например, в Челябинске. В Челябинске существует практика устраивания дня здоровья. Это тогда, когда несколько уроков физкультуры в течение там, месяца, двух месяцев, они как бы соединяются вместе путем изменения расписания, да, и у тебя появляется целый день с уроками физкультуры, там 5 или 6 уроков физкультуры, mm-hmm, которые можно, в зависимости от того, как считает образовательная организация, потратить на тот или иной вид, не знаю, там, или спорта, или того же самого туризма. Вот таким образом можно сделать день туризма, например. Но тут каждая образовательная организация должна, конечно, свой путь находить и свой путь определять. Значит, у нас есть история, то, что все-таки все школьники должны сдавать ГТО. Нам нужно не забывать, что, например, поход является одним из испытаний ГТО. Пускай он там по выбору, но все-таки, значит, вот какая-то связка тоже существует. Ну, здесь, на самом деле, очень много чего того, что если ты захочешь, то ты сможешь это как-то объединить и все правильно выстроить.
9: Спасибо вам большое за рассказ. Матвей Шпаро, путешественник, руководитель лаборатории путешествий, был с нами на прямой связи. Вы как считаете, друзья, что надо вот этих вот навыки простые, назовем это, в туристический урок в школу вернуть или нет? Выходить в поход с ними однодневный, двухдневный, учить их ставить палатки, разжигать костры, как-то рубить там, значит, дрова, что-то туда-сюда приготовить себе на костре, суметь... По-моему, очень полезные навыки, очень необходимые навыки. В отличие от, кстати говоря, многих, так сказать, предметов, которые вызывают вопросы иной раз. Алексей Гвоздев далее. Финансовый аспект. Про личное банкротство сейчас пойдет речь, а затем поговорим про уменьшение объемов товаров при сохранении цены в России.
11: Здравствуйте. Число личных банкротств в России выросло на 14%, посчитали эксперты. И это после рекордного роста банкротств в прошлом году, когда прирост был на 30%. Молодежь не всегда может оценить свои возможности и берет в долг деньги, которые не может вернуть. Кстати, за прошлый год россияне заняли в микрофинансовых организациях рекордные 2 с лишним триллиона рублей. Здесь тоже рост на 35%, в том числе и из-за того, что банки просчитали риски и не дали кредит. А вот просчитывают ли риск люди, которые берут вместо кредитов микрокредиты? Ведь сейчас микрокредитные организации активно развивают свою линейку предложений, которые все больше похожи на предложения кредитных карт банков. Например, у МФО появился кредитный лимит. Это когда клиент получает одобренный запас денег на 5-6 месяцев и использует его по мере необходимости, без повторной подачи заявки. В некоторых компаниях есть даже грейс-период, когда деньгами можно пользоваться бесплатно, как по кредитной карте. Есть у МФО и кредитование с рассрочкой платежа, когда более крупная сумма возвращается равными частями через регулярные интервалы вместо единовременного погашения в конце срока. Хотя пока самым популярным среди микрокредитов остается так называемый займ до зарплаты. Это небольшие суммы на короткий срок, до 30 тысяч рублей на срок до 30 дней. Так чем же микрозаймы теперь отличаются от банковского кредита? Во-первых, банковский кредит, как правило, дешевле, однако требует хорошей кредитной истории, пакета документов и может рассматриваться несколько дней. А микрозайм оформляется, не выходя из дома, за минуты, но обходится для клиента дороже. При дневной ставке 0,8% даже небольшая сумма способна обрасти процентами за то время, пока вы погасите долг. Чем дольше будете расплачиваться, тем дороже это будет для вас. Микрофинансовые компании готовы работать с теми, кому банк отказал, при условии, что уровень долговой нагрузки не превышает допустимых значений. У них допуск шире, потому что проценты высокие. В них уже заложено, что кто-то долги не вернет. И за это заплатит тот, кто добросовестно выплатит все. За себя и того парня, как говорится. Вероятность одобрения микрозайма выше, чем в банке, и для тех, у кого нестандартная занятость или недостаточная кредитная история. Зато рисков у заемщиков с микрокредитом больше, чем в банке. Кроме, естественно, переплаты по процентам, есть риск, что для того, чтобы закрыть один долг, берется новый кредит. И со временем это может привести к долговой цепочке. Некоторые формы погашения микрокредита не бесплатные, и комиссия существенная. Микрокредиты хорошо закрывают потребность получить деньги здесь и сейчас. И не надо объяснять родным и друзьям, для чего нужны деньги. Но на долгосрочные цели лучше брать деньги в банке. Меньше переплаты. Гораздо меньше. Эксперты советуют перед оформлением микрозайма оценить полную стоимость кредита. Иногда это отрезвляет и многих останавливает. И выбирайте проверенную микрофинансовую компанию. Проверяйте на сайте Центробанка. Железная финансовая дисциплина, выбор компании с хорошей репутацией и трезвая оценка собственных возможностей, и тогда банкротство, скорее всего, не понадобится.
9: Продолжаем. Россияне стали все чаще замечать сокращение объема привычных товаров при сохранении прежней цены. Эксперты отмечают, что производители продолжают уменьшать упаковки продуктов, напитков и бытовых товаров вместо резкого повышения стоимости. Особенно заметны изменения в молочной продукции, сладостях, кофе, крупах и бытовой химии. Покупатели жалуются, что привычные упаковки становятся легче или меньше по объему, цена при этом не меняется почти. Ну а эксперты объясняют такую практику стремлением производителей сдерживать рост цен. Где правда? И кто здесь прав, а кто не очень? Давайте спросим Олега Павлова, председателя общественной потребительской инициативы. Олег Владимирович, здравствуйте.
12: Здравствуйте.
9: Есть у нас какой-нибудь закон, законодательный акт о том, что нельзя так делать, уменьшать упаковку при сохранении цены? Или все это на усмотрение производителей все-таки?
12: Вы знаете, все такие манипуляции, они, к сожалению, не являются противоправными. Есть требования достоверно сообщать потребителю размер упаковки, вес товара, количество товаров в упаковке. А вот уменьшать количество, при этом достоверно сообщая информацию, таких запретов не установлено. Поэтому, конечно, потребители вынуждены сейчас особенно быть настороже, приобретая привычные по внешнему виду продукты, рискуют действительно столкнуться с тем, что они за свои деньги получат меньше, чем хотели бы.
9: Но ведь здесь тоже должен быть какой-то предел. Вот давайте возьмем на примере плитки шоколада. Да, мы об этом говорили месяц назад, о том, что 100-граммовые плитки шоколада стали вдруг весить 75 граммов при той же самой цене. Ну и предположим, что значит, с какао-бобами будет проблема, и будут они все больше и больше дорожать. Означает ли это, что плитка шоколада при той самой цене будет уменьшаться до каких-нибудь условных 25 граммов в итоге? Может ли быть такое?
12: Вы знаете, к сожалению, это не исключено. Единственный сдерживающий фактор для производителей здесь – это конкуренция. То есть на рынке присутствует много компаний практически в каждом товарном сегменте. И именно благодаря конкуренции между ними, борьбе за потребителя, есть те, кто практикует такие недобросовестные подходы, а есть те, кто старается сохранить для потребителя там привычную цену, привычный объем, привычный вес. Только это является сдерживающим фактором. А в остальном мы с вами, да, можем рано или поздно прийти к тому, что везде всего будет меньше.
9: А вот как вы считаете, некоторые советуют при всем при этом, значит, покупать в больших гипермаркетах все-таки большие упаковки, то есть там, допустим, более дорогой товар большего объема оказывается выгоднее, чем вот покупать его там, скажем, поштучно. То есть купить упаковку тех же самых шоколадок получится по цене дешевле, нежели чем покупать вот так вот поштучно.
12: Да, потребители сейчас в таких условиях нужно вооружаться калькулятором, вспоминать основы математических там операций и знаний, и, конечно, проверять даже в рамках одной линейки одного и того же производителя, сколько стоит, например, этот товар в переводе за килограмм, в переводе там за 100 грамм, умножать, делить и посмотреть, где выгоднее и что выгоднее. Более того, действительно, в некоторых случаях магазины, которые предлагают такие мелкооптовые партии, тоже позволяют сэкономить. Но здесь есть интернет, который, собственно, моментально дает возможность сравнивать все эти цены. И это действительно для потребителя какое-то выручает.
9: Спасибо большое. Олег Павлов, председатель общественной потребительской инициативы, был с нами на прямой связи. Что здесь хочется добавить? Помните, мы не так давно говорили о том, что маркетплейсы вот в этой вот битве с реальными магазинами одерживают победу. Ну и здесь хочется понимать, что действительно, покупая оптом, условно, несколько пачек там тюбиков зубной пасты, например, или там шоколад тот же самый, или что-то еще, выходит, что, в принципе, экономишь гораздо больше денег, нежели чем ты идешь в магазин за плиткой шоколада или за той же самой зубной пастой и покупаю это все в магазине. Вот тут вот действительно реальные магазины скоро проиграют и вполне себе серьезно, допускаю такую мысль. Мы сейчас на минутку, друзья, прервемся. 8-925-222-99-92 номер для ваших сообщений. Буквально через минуту речь у нас пойдет, у нас будет автомобильная страничка. Поговорим мы про предложение повысить скоростные лимиты на дорогах и предложить мотоциклистам разрешить им ездить по выделенной полосе для автобусов и такси в больших городах. Вот такая у нас будет тема. Будут у нас еще несколько не очень крупных новостей автомобильных. Но все это, друзья, буквально через минуту будем обсуждать мы вместе с Максимом Кадаковым, главным редактором журнала «За рулем». Ваши же сообщения на номер 8-925-222-99-92 присылайте.
13: 31 мая в Малом зале Московской консерватории состоится фортепианный вечер с уникальным музыкантом Олегом Акуратовым. Слушателей ждет калейдоскоп музыкальных жанров. От строгой классики и изысканного джаза до неожиданных интерпретаций любимых мелодий. В программе сочинения Моцарта и Шопена, а также знаменитые джазовые стандарты, эстрадная музыка и сочинения самого пианиста. 6+.
14: Премьера на платформе «Смотрим».
15: Даш, никогда не направляй заряженное ружье на человека.
16: Тут человек на берегу мертвый.
17: Мог ему кто-то смерти желать?
14: Вопросы без ответа.
17: Двух патронов не хватает. Один, возможно, в убитом, где второй?
14: Подозрение без алиби.
16: В кустах было какое-то существо.
17: Кто стрелял? Существо? Ты стреляла?
16: Ты не виновата. Я тебе верю.
14: Детективная мелодрама «Когда горит огонь». Уже на платформе «Смотрим». Категория 16+. Слушаем.
9: Итак, сообщения, да, приходят, я обещал зачитать, давайте зачитаю. Нина пишет из Архангельской области. Сейчас очень много запретов, боятся, чтобы чего не случилось, ответственности, обвинений, это к теме походов. Не исключено, Нина, согласна с вами здесь. Татьяна пишет из Москвы. Сейчас детей выводить в лес только с охраной, а не с учительницей. С ними в городе по дороге встречаться страшно. Наглые, горластые. Ну и за природу тоже будет страшно. Здесь я, Татьяна, с вами не могу согласиться. Дети в основном ведут себя культурно, если, ну, если дети культурные. А это уже к родителям вопросики. Давайте про автомобили. Вот председателю правительственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения Марату Хуснуллину глава Национального автомобильного союза Антон Шапарин направил обращение с инициативой пересмотреть, наконец, скоростные ограничения на российских трассах. За последние годы, пишет господин Шапарин, конструкция автомобилей стала заметно безопаснее, тормозные системы эффективнее, однако скоростные лимиты на многих участках дорог остались на уровне прошлых десятилетий. Если не сказать середины прошлого века вообще. Это уже я от себя добавляю. Шапарин указывает, что соответствующие ограничения зачастую необоснованно занижены. Нельзя не согласиться с Антоном Шапариным здесь. И водители это прекрасно понимают. Массово ориентируются на безопасный порог в плюс 20 км в час, при котором штраф не выписывается. Вот чтобы исправить такую ситуацию, глава Союза автомобильного предлагает провести масштабный аудит дорог с использованием технологий искусственного интеллекта. Максим Кадаков, автоэксперт, главный редактор журнала «За рулем», с нами на прямой связи. Максим Александрович, приветствую вас. Здравствуйте.
18: Здравствуйте, Дмитрий, рад вас слышать.
9: Взаимно. Вот мы с вами, и с Антоном Шапариным много-много раз говорили про этот самый скоростной режим на наших трассах. Вызывает изумление, если не сказать больше, на некоторых дорогах, там, где выставляют 40 км в час, совершенно не понимая, зачем это сделано. Но сейчас не об этом. Во-первых, хочется понять, как искусственный интеллект может все это вот продиагностировать и как он может здесь быть полезным, да, а во-вторых, какие будут, на ваш взгляд, после этого обращения результаты, и будут ли они?
18: Ну, по поводу искусственного интеллекта, ну, это все, правда, сейчас модно звучит так, да, раньше, там, в 60-х годах говорили, что мы заложим данные в вычислительную машину, да, ну, вот сейчас это примерно то же самое, понятно, что у вас, если есть большие массивы информации, ну, их вручную не перелопатить, соответственно, можно это доверить очень большой и умной машине. Давайте назовем ее искусственным интеллектом. Я понимаю, в чем разница между отдельным, чтобы никто там не подумал, между отдельным компьютером, да, и там нейросетями и так далее. Вот. Но суть в том, что вам все равно нужны базы данных для их обработки, big data. Вот. Они, в принципе, в общем и целом есть, но, правда, они не учитывают некоторые нюансы, всякие специфику на месте. Вот, и вряд ли можно учесть вообще все нюансы, чтобы вот заложить в ту дурную машину, как говорил Михаил Михайлович Звонецкий, и получить некий идеальный результат. Но заниматься в любом случае этим надо, потому что это не первый, не второй, не третий и не пятый, наверное, на моей памяти подход к снаряду, потому что с главой ГИБДД Михаилом Черниковым мы это обсуждали, дай бог памяти, в году там 18-м, 19-м, 17-м, где-то там, я даже не помню. Когда уже тогда появились первые предложения, давайте мы снизим нештрафуемый порог. Я тогда с ним это говорю, Михаил Юрьевич, вы как на это смотрите?

0: М-12 и новые будем строить. Они по своим ТТХ, техническим характеристикам, плюс-минус, плюс-минус, там есть нюансы, не будем углубляться, соответствуют немецким автобанам.
1: Конечно.
0: По кривизне, то есть...
1: А то и лучше, я хочу отметить. Я ездил по немецким автобанам. Лучше
0: это
1: бывает.
0: Не потому, что сейчас модно ругать немцев там. Нет. Я просто как инженер говорю. По перепаду высот и так далее. То есть, если у нас сейчас на трассе М-11, допустим, или на других ограничений 130, а все едут плюс 20, ну, не все, а многие, не все едут, то это с технической точки зрения вообще ничего страшного. Там можно 200 ехать, реально. Вот, понимаете? То есть мы строим трассу Таврида, по которой можно ехать там по техническим характеристикам 110-120, ставим знак 90. Спрашивается, зачем, почему? Давайте мы пересмотрим все-таки скоростной режим. Это не значит, что если мы на М-11 поставим ограничение 150... Те поедут 170, как мне сейчас скажут, не поедут.
1: Да, конечно, не
0: потому
1: поедут.
0: Что бешено растет расход топлива. Никто не. Зачем тебе надо два раза на заправку заезжать? Если ты поедешь чуть медленнее, заедешь один раз на заправку. Бешено растет расход шин, они стираются на высокой скорости и так далее. Напряжение у человека. То многие так и будут ехать 130.
1: Конечно, а учитывая состояние автопарка, который у нас сейчас стал стареть, многие просто не рискнут даже до 140-то разогнаться. У них машину разнесет.
0: Да. А дураки, которые сейчас на вот этих на драных там «Жигулях» выжимают все до звона, они при любом ограничении будут ездить до звона.
1: Были, конечно. Там... Я знаете, о чем хотел спросить?
0: Поэтому надо заняться этим делом.
1: Конечно. Вот смотрите, по собственным наблюдениям, была ситуация начала шоссе энтузиастов из центра в область. Вот первые там 20 километров было ограничение. Очень много лет, 60. Первые там, может, даже 10 километров, да, неважно. Сейчас там 80 сделали, но сколько понадобилось лет для того, чтобы кто-то, значит, там своей волевой рукой поставил подпись и...
0: То же самое.
1: С чем это связано? С чем
0: Люберцы, это связано? Дмитровка, и это не только Москва, мы про Москву говорим, да, а это... И
1: это нужно, чтобы господин Черников везде проехал, что ли, посмотрел, так сказать, где все как работает?
0: Это...
1: Или как?
0: Скоростные ограничения, естественно, ну, по идее, с согласия госавтоинспекции, да, хотя она не играет решающего слова, устанавливают владельцы и эксплуатанты дорог. И чиновнику, как правило, особенно если с федеральной трассы, да, гораздо проще утвердить более низкий скоростной порог. Если сейчас какой-то чиновник, я утрирую, ну, просто чтобы понятно было, кто-то берет на себя ответственность. О, давайте мы здесь сделаем на трассе М-11, сделаем не 130, а 150. И вдруг завтра, не по миллиону других причин, пьяный водитель, машина не в том техническом состоянии, что-то случилось, я не знаю что.
1: Да.
0: Лось выбежал на дорогу вдруг. И происходит там, не знаю, одно-два серьезных ДТП.
1: И все.
0: И выясняется, что машины в это время ехали 150. Угу. Так. Кто режим, значит, скоростной здесь предложил? А, вот он, Иванов, вот он, это вот он. Руководитель, главка, замминистра или кто он там, чиновник, давайте мы его выгоним с работы. Чиновникам гораздо удобнее понижать скоростной режим. А если там опять ДТП случилось, ой, мало понизили, давайте еще понизим.
1: Понятно.
0: Знаете, ну, давайте еще гайки.
1: Не без этого элемента. Максим Александрович, у нас остается минута, чуть больше. Вопрос еще про разрешение мотоциклистам по выделенным полосам в городе все-таки ездить. Как относитесь к этой идее? Хорошо, плохо это будет? Как она будет работать?
0: По-разному. Во-первых, у нас выделенки не везде, хотя в Москве, по-моему, если про Москву говорить, 530 километров. Их можно туда пустить, но это чревато, потому что, во-первых, никто не спросил водителей автобусов. Туда же хотят еще предлагают выгнать даже этих СИМы, да, вот эти все электросамокаты.
1: Да.
0: Представьте себе радость водителя автобуса, который везет 100 человек, попытаться не сбить этого самокатчика, у которого не знаю, что в голове.
1: Угу.
0: С мотоциклистами. Просто когда вы поворачиваете через автобусную полосу направо, неважно куда, во двор или через или на перекрестке, вы в зеркале заднего вида автобус-то увидите. И такси увидите. А вот разглядеть мотоциклиста, который, как правило, быстрее едет и маленький, и не всегда у него даже фара горит, это вот с точки зрения безопасности дорожного движения еще неизвестно, чем это аукнется. Но мотоциклисты, наверное, если им разрешат есть, будут благодарны.
1: Угу. Ну, то есть требует какого-то, значит, исследования этот вопросик, да?
2: Не пускать. Музыка. Ее Александров попросил написать Исаака Дунаевского, с которым уже сотрудничал, работая над комедией «Веселые ребята». И надо сказать, что здесь великий композитор превзошел самого себя. Что не номер, то шедевр. И замечательный цирковой марш. И номер «Мэри верит в чудеса». Марш «Широка страна».

0: Взгляд без иллюзий на ложь. Что скрывается за фасадом современного мира? В программе Александра Анучкина и Ильи Канавина «Ржавчина».
1: Мы будем говорить о лжи такой, знаете, основополагающей, на которой, к сожалению, хотим мы этого или не хотим, строится сегодня весь наш мир.
2: Ну, без лжи, во-первых, нет прогресса. Давайте несколько слов скажем в оправдание лжи. Ложь в основе огромного количества цементирующих ритуалов.
0: Каждую неделю в прямом эфире разбор самых жестких манипуляций и гости, которые знают, как это работает изнутри. Ржавчина. Слушайте в пятницу в 19:10 по Москве и в 18:10 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
3: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
4: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
0: Радио России. Главное радио страны.
5: На правах рекламы.
6: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Сегодня мы поговорим о проблеме заболеваний суставов. Поэтому, дорогие радиослушатели, если вы столкнулись с заболеваниями суставов, предлагаю вам приготовить ручку и бумагу, так как сегодня будет очень много полезной информации. А у нас в гостях эксперт, специалист в области новейших технологий Нина Солнцева. Здравствуйте, Нина Андреевна.
7: Здравствуйте. И позвольте, вначале назову наши реквизиты. ООО «Продекс», ОГРН 122-730-00-36-55, юридический адрес город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402. И сразу скажу номер телефона, куда наши радиослушатели уже сейчас могут адресовать свои вопросы. Итак, телефон 8 800 777-12-13. 13. Я повторю, 8 800 777 1213. И согласно исследованиям, различные поражения суставов встречаются у каждого четвертого жителя России. А среди людей старше 60 лет на боли в суставах жалуются 97% человек. Но с другой стороны, вы когда-нибудь видели, чтобы главы государства или премьер-министры ходили с палочкой?
6: О, Нина Андреевна, какие на сегодняшний день есть способы борьбы с суставными заболеваниями и какие нам предлагает современная медицина?
7: Ну, для начала, конечно, стоит сказать, что нужно обращаться к врачу, чтобы вам поставили верный диагноз, провели обследование, назначили стандартное лечение. И первое, когда у человека возникают такие проблемы, чаще всего назначают обезболивающие, ну или согревающие кремы. Человек идет в аптеку, пробует разные мази, кремы. Но надо понимать, какой бы ни был замечательный состав, они очень плохо проникают через кожу и практически не доходят до больного сустава. Второе – это уколы. Да, после укола боль проходит ненадолго, временно. И это всего лишь иллюзия, кратковременный эффект. И при внутримышечном введении препараты действуют не локально, а равномерно распределяются по всему организму. Поэтому в поврежденные ткани проникают лишь частично. Третье. Таблетки. Угу. Чаще всего врачи назначают нестероидные противовоспалительные средства. Но и здесь нужно быть очень аккуратными. Ведь если у человека есть другие хронические заболевания, а, как правило, они есть, нестероидные препараты могут просто-напросто не сочетаться с другими лекарствами, которые пациент вынужден принимать. И мы уж не говорим про ряд побочных мощных эффектов от расстройства желудочно-кишечного тракта до отека квинки.
6: А какие еще возможности лечения существуют?
7: Знаете, проблема очень распространенная, а наука не стоит на месте, и ученые постоянно работают над поиском решения, и на сегодняшний день очень большое внимание уделяется аппаратной терапии. Задача ведь не в том, чтобы приглушить боль, а как заставить клетки восстанавливаться. Вот в чем задача. Но прогресс не стоит на месте. Нашим ученым-медикам из Санкт-Петербурга удалось создать потрясающий медицинский аппарат «Надежда». Его появление на выставках медицинской техники произвело фурор. Зарубежные медики были потрясены его возможностями. Аппарат стал медицинской сенсацией. И при этом, в отличие от западных аналогов, он стоит не миллионы, и лечение доступно практически всем.
6: Поразительная разработка. Действительно, медицина сейчас идет очень быстро вперед. А если кто-то из наших радиослушателей заинтересуется прибором, вы сможете проконсультировать его более подробно?
7: Я назову телефон, по которому можно позвонить прямо сейчас и получить максимально полную информацию о приборе, а заодно и бесплатную консультацию у специалиста. Запишите, пожалуйста, этот номер. 8 800 777 12 13. 8 800 777 12 13. Звонок по России бесплатный. И важный, приятный момент. Сейчас на аппарат «Надежда» действует акция, но количество ограничено, поэтому, позвонив сейчас, вы сможете успеть заказать прибор по старым ценам. У аппарата «Надежда» есть специальные электроды, которые крепятся на больном месте, на колене, локтях, на спине. Через эти электроды «Надежда» направляет электрические импульсы высокой частоты. Они направлены на борьбу с острой и ноющей болью. «Надежда» улучшает кровообращение тканей, суставов и питание их клеток, приостанавливает процесс их преждевременной гибели, снимает спазмы мышц, стимулирует кровоток в мышцах даже без нагрузок. Электроимпульсная капилляротерапия на один работающий капилляр открывает 9 новых, увеличивается кровоснабжение. «Надежда» направлена на восстановление хрящевой ткани и суставной жидкости. «Надежда» оказывает помощь при лечении суставов и позвоночника, а также действует как обезболивающее, а не просто снимает симптомы. Он полностью соответствует по функционалу зарубежным аналогам, изготовленным в Германии. И что самое главное, действие аппарата проникает глубоко внутрь. И согласитесь, ни один крем, ни одна мазь не могут так впитываться.
8: Нина Андреевна, скажите, вот людям с какими заболеваниями вы рекомендуете воспользоваться прибором «Надежда» в первую очередь?
7: Для начала хотелось бы отметить такие заболевания, как остеохондроз, остеоартроз, артрит и артроз суставов, а также заболевания внутренних органов. Такой физиотерапевтический фактор, как токи, стоит рекомендовать людям с хроническими сильными болевыми синдромами. Те же заболевания суставов могут давать разную симптоматику. В некоторых случаях с такой сильной болью, которая присутствует даже в покое. Также он подойдет для людей с

0: низкой двигательной активностью. Наши пенсионеры, которые исключены из активной жизни, ведь чем меньше двигаешься, тем все сильнее атрофируются мышцы. Чтобы этого избежать, нужно проводить курсы электротерапии. И также «Надежда» может помочь людям, нуждающимся для постинсультного восстановления мышц после длительного периода обездвиживания. Он для этого и был разработан, помогать справляться с болью. И что самое главное, он не занимает много места, его можно брать с собой. Это будет ваш незаменимый для всей семьи помощник, ведь пользоваться им могут все, кто с вами рядом.
1: А подскажите, пожалуйста, вот чтобы воспользоваться аппаратом, не обязательно иметь медицинское образование и быть специалистом, правильно?
0: Ну, это одно из основных преимуществ «Надежды». Каждый может научиться использовать прибор буквально с первого раза. Угу. А главное, для проведения процедуры не нужно никуда ехать. Процедуру можно совмещать с просмотром любимой передачи, лежа на диване, в своей квартире. А я хочу напомнить, что сейчас на аппарат «Надежда» действует акция, и количество по акции ограничено. И также вы получите гарантированную скидку в размере 2000 рублей. Позвоните сейчас и успейте заказать по старым ценам. 8 800 777 12 13. 8 800 777 12 13.
1: Нина Андреевна, а что вы можете сказать тем, у кого заболевание уже в запущенной стадии?
0: Знаете, это не панацея, и надо понимать, что упущенное время уже не вернуть. Здоровьем, конечно, надо заниматься с молодости, но мы все понимаем, что не всегда это удается, у каждого свои дела, проблемы, и часто какие-то небольшие признаки мы просто игнорируем, а потом с годами только начинаем задумываться. А вернуть упущенное время вспять не может никто. И в этом случае аппарат «Надежда» будет другом и помощником. Он может помочь облегчить боль, снять отек, помочь суставам восстановиться, уменьшит потребность в лекарственных средствах, ускорит процесс реабилитации после травм. И что еще главное, в отличие от мази и таблеток, аппарат «Надежда» воздействует непосредственно на сустав, стимулируя противовоспалительные и восстановительные процессы на микроуровне. «Надежда» награждена двумя платиновыми знаками качества «Всероссийская марка». Знак качества 21 века. Получила золотой знак качества и звание лауреата конкурса «100 лучших товаров России».
1: Записывайте номер телефона, звоните 8 800 777 12 13. 8 800 777 12 13. Итак, а мы идем дальше. Нина Андреевна, давайте еще раз перечислим заболевания, помочь справиться с которыми готов прибор «Надежда».
0: Конечно, давайте повторим. Возможно, кто-то к нам только что присоединился. Да. И, как я ранее говорила, это большинство заболеваний опорно-двигательного аппарата, в том числе тазобедренных суставов, артрозы, артриты, остеохондроз, поражение межпозвоночных дисков, радикулит, полиартроз, коксартроз. «Надежда» направлена на купирование сильных болевых синдромов одновременно с лечением. Аппарат действует на весь организм, несмотря на локальную область воздействия, возбуждает энергетический потенциал клеток и заставляет организм работать. Клиники и санатории очень успешно применяют «Надежду» в кабинетах физиотерапии, а вы можете применять ее дома. А цена для такого уникального медицинского аппарата профессионального класса весьма и весьма скромная, ведь «Надежда» послужит всей семье. А сейчас еще идет реализация партии аппаратов по старой цене. Есть смысл сделать заказ прямо сейчас. Не откладывайте жизнь на потом. «Надежда» для всей семьи. Позаботьтесь о себе и близких. Заказать «Надежду» можно прямо сейчас по телефону. 8 800 777 12 13. 8 800 777 12 13.
1: Наша программа подходит уже к концу, и самое время сейчас взять карандаш и записать телефон. И последний вопрос, Нина Андреевна, что вы можете сказать тем, кто уже испытывает постоянную боль и смирился с мыслью об операции? Вот поможет ли им аппарат «Надежда»?
0: Никогда не стоит опускать руки. И таким людям я советую в первую очередь попробовать аппараты как можно скорее. Применение прибора «Надежда» – это ваш шанс испытать забытое чувство свободы от боли, ощутить радость наступившего дня. Запишите номер телефона, позвоните, проконсультируйтесь и задайте все наболевшие вопросы. Консультация абсолютно бесплатная. Также вы получите гарантированную скидку 2000 рублей. Диктую номер 8 800 777 1213. 8 800 777 1213.
2: Теперь выбрать нужный вам аппарат стало легче. В Москве на Малой Филевской, 18, открылся первый фирменный магазин Prodex. Здесь вы найдете аппарат «Надежда». Персональный выбор, выгодные цены и консультации специалистов о работе аппаратов.
1: Вот и подошла наша программа к концу. Нина Андреевна, спасибо вам за такую интересную беседу. Я думаю, наши слушатели взяли для себя ценную информацию. А я еще раз повторю номер телефона 8 800 777 1213. 8 800 777 1213. Берегите себя. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Радио России. В центре внимания Радио России «Орел». Реклама.
4: Уроки безопасности. Совместный проект Радио России «Орел» и поискового отряда «Лиза Алерт».
5: По дороге в общественные места проговорите с ребенком алгоритмы действий. Что делать, если потерялся? Кому обращаться за помощью? Обратите его внимание на тех, кто может ему помочь. Полицейский, охранник или взрослый с ребенком. Запоминайте, что интересует ребенка в торговом центре или на ярмарке. Это поможет в поисках. Вполне возможно, он специально сбежал в детскую комнату или магазин гаджетов. Не теряйте время! Сами обращайтесь к персоналу торгового центра. Сотрудники могут объявить о том, что произошло по громкой связи, а охранники свяжутся с коллегами по рации и сообщат приметы ребенка. Кроме того, попросите проконтролировать выходы, проверьте фудкорт и туалеты.
6: По данным оперативной сводки, в списках похищенного по-прежнему лидируют сотовые телефоны. Не давайте злоумышленникам возможности украсть ваши средства связи. Не оставляйте телефон без присмотра. Не упускайте его из виду. Не давайте телефон в руки незнакомым людям. Если вас просят позвонить, наберите номер сами. Соблюдайте эти простые правила, и предпосылки к преступлению просто исчезнут, и ваш мобильный телефон не достанется преступникам.
7: Банк России напоминает, не храните пин-код вместе с картой. Если карта с пин-кодом попадут к злоумышленникам, они смогут сделать с вашими деньгами все, что угодно.
3: Реклама. Московское время 13 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
8: В студии Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске. Сразу два населенных пункта перешли под контроль российских военных в Харьковской и Запорожской областях. О мерах поддержки участников СВО и их семей говорили сегодня в правительстве. В России разработали тест для диагностики лихорадки Эбола. Подробности далее. Российские военные взяли под контроль населенный пункт Гранов в Харьковской области и Воздвижевку в Запорожской, сообщили в Минобороны. По данным ведомства, за сутки поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины и объекты энергетики ВСУ. Российские средства ПВО за это время сбили 285 БПЛА противника и три крылатые ракеты «Шторм Шадоу». Суточные потери неприятеля в результате действий российских группировок превысили 1200 военных. Вооруженные силы Украины потеряли в зоне проведения спецоперации немецкий танк «Леопард». Владимир Путин занимался сегодня вопросами экологии, агропромышленного комплекса, а также животноводства. С докладом на эти темы выступил вице-премьер Дмитрий Патрушев. В ходе беседы глава государства напомнил о поручении создать вокруг крупных городских агломераций так называемые «зеленые полосы».
9: Шестой год подряд мы сохраняем темпы лесовосстановления, опережающие выбытие. В 26-м году по планам в России появится более 1 миллиона гектаров новых лесов, поэтому, конечно, рассчитываем сохранить столь важную тенденцию. Но, тем не менее, вызовом для нас остаются природные пожары. Для более эффективной координации процессов мы уже второй год работаем в формате Всероссийского штаба, куда подключается МЧС, Минприрода и регионы, и все заинтересованные ведомства.
10: Создали зеленых поясов вокруг крупных агломераций городских.
9: Валерий, тоже этим занимаемся. Это важная крайне тема вокруг крупных городов. Это ваше поручение. И самое главное, что у нас там свои саженцы.
8: Патрушев также доложил о ситуации в агропромышленном комплексе и животноводстве. По словам вице-премьера, властям удалось стабилизировать ситуацию с распространением заболеваний животных. Таким образом, внутренний рынок полностью обеспечен продовольствием. Кроме того, остается высокая экспортная выручка за счет поставок зерновых. Отмечу, что уже этим вечером глава государства отправляется в Астану с трехдневным визитом. Президенты России и Казахстана обсудят целый ряд совместных проектов. Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. Он добавил, что в Астане уже обратили внимание на статью Путина к его государственному визиту в Казахстан. Она опубликована на двух языках в «Казахстанской правде». В статье президент выразил свое отношение к этому визиту, российско-казахстанским отношениям и двустороннему партнерству. 22 тысячи участников СВО смогут пройти реабилитацию в специализированных центрах в текущем году. При этом государство взяло на себя расходы на поездку сопровождающих родственников и друзей. Об этом рассказал председатель Фонда пенсионного социального страхования Сергей Чирков на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным.
11: С этого года наши ребята могут ехать в центр реабилитации к нам с сопровождающими лицами. Такого раньше не было. Теперь их близкие родственники сопровождают. И не только родственники, там могут быть друзья. И в этом году мы ожидаем, что порядка 4000 ребят приедут с сопровождающими. И мы также берем на себя все эти расходы. Кроме того, теперь оплата проезда к месту лечения, к нашим центрам, осуществляется не только путем возмещения, по факту, а авансирования. Мы покупаем им билеты на...
12: Да, мы это решение приняли с поддержкой главы государства.
11: Это... Да, да. Мы это поручение президента ваше исполнили.
12: Очень
11: пользуются популярностью именно такой способ, Михаил Владимирович. И в этом году мы ожидаем, что мы оздоровим 22 тысячи ребят. 8 тысяч уже в этом году прошли такое лечение у нас. Проект будем продолжать.
8: В свою очередь Михаил Мишустин обратил внимание на небольшой процент жалоб со стороны участников СВО и призвал руководство соцфонда проработать каждое заявление в отдельном порядке. Рамки договоренностей, достигнутых на саммите Россия-США на Аляске, безальтернативны. Теперь настала пора наполнять их конкретикой, заявил журналистам замглавы МИДа Сергей Рябков. По его словам, СВО продолжается, цели будут достигнуты. Но при этом в Москве не отрицают дипломатические пути разрешения украинского кризиса и открыты к работе в этом направлении. Что касается возможности контакта между президентами России и США, то, как отметил Рябков, конкретных договоренностей пока нет. Однако он напомнил, что организация контактов между двумя лидерами происходит максимально оперативно, когда такая необходимость возникает. Достойную зарплату должны получать российские врачи. Для этого власти предлагают закрепить минимальный уровень дохода, который не должен быть ниже 150% от среднерегиональной зарплаты. Соответствующие поправки в законодательство намерены внести сегодня в Госдуму депутаты. Авторы инициативы напомнили, что действующее законодательство не содержит прямой нормы, которая устанавливает гарантированный минимальный размер оплаты труда медработников. Принятие законопроекта будет способствовать укреплению кадрового потенциала в медицине, а также повышению качества врачебной помощи, уверены парламентарии. В Госдуме сегодня звучали стихи советского поэта-антифашиста Егора Исаева. В здании парламента открылась выставка под названием «А духом все мы сталинградцы». Экспозиция, организованная фракцией КПРФ, посвящена столетию со дня рождения выдающегося мастера, фронтовика и лауреата Ленинской премии. Лидер партии Геннадий Зюганов отметил, что основные темы творчества Егора Исаева – осмысление исторической судьбы русского народа и борьба за мир.
13: Эта выставка служит данной великой идее, и мы сейчас все должны максимально сплотиться, потому что без победы на фронте, борьбы с нацизмом, бандеровщиной, терроризмом, ни у кого у нас нет будущего. А Егор Александрович всю свою поэзию, весь дух победный посвятил как раз тому, чтобы новое поколение было достойно предшественников.
8: В России в кратчайшие сроки разработали тест-систему для диагностики лихорадки Эбола, вызываемой вирусом Бунди-Буджио. Уже организовано ее производство, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. Риски завода Эболы в России там оценили как низкие. Как подчеркнули в надзорном ведомстве, завозных случаев заболевания в стране на сегодняшний день не зафиксировано. В Роспотребнадзоре добавили, что наша страна обладает высоким уровнем готовности к противодействию эпидемиологическим вызовам благодаря развитой комплексной системе «Санитарный щит». И напомню, ранее Всемирная организация здравоохранения признала ситуацию со вспышкой Эболы в Конго и Уганде чрезвычайной и представляющей опасность для других стран. По последним данным, в Конго с подозрением на Эболу скончались более 220 человек. Вся оперативная информация доступна на сайте Вести.ру. Далее эфир продолжит события в мире спорта и сводка погоды.
3: Спорт.
14: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. 6 из 13 российских теннисистов прошли во второй круг Ролан-Гаррос. Это Диана Шнайдер, Алина Корнеева, Анна Калинская, Мира Андреева, Андрей Рублев и Карен Хачанов. Преодолеть первый круг не удалось Людмиле Самсоновой, при этом она вышла в следующий раунд в парном разряде в дуэте с бразильской теннисисткой Беатрис Хадад-Майя. Чемпион UFC в полусреднем весе Ислам Махачев проведет следующий поединок в августе, сообщает ТАСС. Имя соперника пока неизвестно, но ранее СМИ сообщали, что им может стать первый номер рейтинга в полусредней весовой категории ирландец Йен Герри. Номерной турнир UFC 330 запланирован на 15 августа в Филадельфии. Также стало известно, что UFC работает над проведением реванша между чемпионом в легчайшем весе Петром Яном и Мирабом Двалишвили. Дата поединка пока не называется. В декабре Ян победил Двалишвили и снова стал чемпионом UFC. Оба бойца получили награду за лучший бой вечера. В Акбарсе хотели бы продолжить работу с главным тренером Анваром Гатиетулиным, но окончательное решение пока не принято. Вчера было совещание с руководством по срокам контракта и тому, когда будет принято решение. Оно может быть и сегодня, и завтра, сказал ген-менеджер казанского клуба Марат Валиуллин. Под руководством Гатиетулина Акбарс в этом сезоне дошел до финала Кубка Гагарина, где проиграл Локомотиву со счетом 2-4 в серии. Александр Старожук станет новым главным тренером московского «Торпедо». Как сообщает чемпионат, контракт будет подписан на 2 года. Ранее московский клуб объявил об отставке Олега Кононова. «Торпедо» закончила сезон в первой лиге на 9-м месте. Нормальным результатом для сборной России в матче с Египтом будет только победа, считает защитник Ростова и национальной команды Илья Ваханья. Точно будет интересно, хочется сыграть с футболистами такого уровня. Интересно посмотреть на себя на фоне соперников такого уровня, как Мохамед Салах и Омар Мармуш, признался Ваханья. Россия сыграет с Египтом в Каире завтра в 21:00. А сегодня стало известно, что матч будет перенесен с арены Миср на Каирский международный стадион. С вами был Юра Геворкян.
8: И о погоде на завтра, 28 мая. В Хабаровске 19-21, облачно, без существенных осадков. В Тюмени 24-26 градусов, ожидаются дожди с грозами. В Сургуте 21-23, в Архангельске плюс 7-9, облачно, временами дожди с мокрым снегом. В Петрозаводске до плюс 6. В Калининграде 13-15 градусов. В Самаре 14-16. Кратковременные осадки. В Туле и Воронеже плюс 10-12. Кратковременные дожди. В Санкт-Петербурге завтра облачно. Временами дождь. Днем в мегаполисе плюс 6-8. В Москве в четверг ожидаются кратковременные осадки. Днем всего плюс 9-11. Сейчас в столице 9 градусов. Ветер северо-западный 3 метра в секунду. Атмосферное давление низкое.
15: Когда в центре конфликта ребенок. Новая история в программе «Детский вопрос».
16: 24 мая 2024 года мы встречались с Никой. После этого я ее не видела. Потому что так хотят опекуны. Когда они узнали, что родители Ники лишили прав, они тогда совсем решили оборвать все связи с нами.
15: «Детский вопрос». В четверг в 22:35 по Москве и в 14:35 по времени Анадыря.
17: От Балтики до Тихого океана живут люди, для которых добро и мы вместе – норма жизни. Они приходят на помощь, помогают детям и пожилым, поддерживают тех, кто защищает Родину. 6-й сезон премии «Мы вместе» ждет тех, кто делает мир лучше. Если ты с нами, расскажи о себе и своем проекте. Подай заявку на премию «Мы вместе РФ».
18: Музыка, соединяющая времена. Жанр, пробуждающий чувства. Просто о джазе с Михаилом Иконниковым.
19: Обзор самых интересных новых российских и зарубежных джазовых пластинок, рассказы о легендах мирового российского джаза, история произведений, встречи с российскими джазовыми музыкантами и многое-многое другое.
18: Просто о джазе. Каждое воскресенье в 17:10 по Москве и в 21:10 по времени Магадана и Томска.
3: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
20: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтаргана».
21: Словарь русских говоров Забайкали. Это они, два братана. Ойлани, Сундалой, Хлыняли.
20: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
3: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Наука.
0: Российский радиоуниверситет.
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Это Российский радиоуниверситет, в студии Дмитрий Кононыхин. Сегодня мы будем говорить о вещах фантастических. В самом фантастическом, наверное, направлении мы будем говорить о преподавании фантастики в ядерном университете. Это наш специальный проект «МИФИ. Создание энергии». И мы в гостях у нашего доброго друга, кандидата исторических наук, доцента кафедры истории Института фундаментальных проблем социогуманитарных наук Национального исследовательского ядерного университета МИФИ Анастасии Сергеевны Симовой. Здравствуйте, Анастасия Сергеевна.
22: Здравствуйте, Дмитрий.
2: Анастасия Сергеевна, я, конечно, понимаю, что выпускники МИФИ любят себя называть мифическими учеными и подшучивают над этим, но все-таки преподавание фантастики для будущих инженеров очень серьезного направления и направлений вашего университета. Для чего это нужно? На что это направлено? Почему ваш Институт фундаментальных проблем социогуманитарных наук привлек кандидата исторических наук для в том числе преподаванию фантастики студентам. На что это направлено?
22: Я, во-первых, скажу, что это не обязательная дисциплина. То есть это дисциплина, которую студенты сами выбирают. Это так называемый электив. И элективы в нашем университете, они доступны не всем инженерам, физикам. Собственно говоря, только бакалавры приходят на мой электив. И поэтому здесь можно отметить, что это, в принципе, такой курс по желанию самих студентов. То есть это, ну, как бы предполагается, что если люди увлечены чтением или они хотят что-то побольше узнать именно о научной фантастике, то вот, пожалуйста, у них есть такой курс, они могут этим воспользоваться. Ну и кроме того, здесь как раз стоит отметить, что среди первокурсников, потому что я преподаю именно первокурсникам, то есть это электив, направленный на студентов первого курса, среди первокурсников очень популярна зарубежная фантастика. Они очень много знают про, собственно, там Айзека Азимова, да, многие читают, Рэя Брэдбери. И для многих становится открытием, что вообще-то наша отечественная научная фантастика, она имеет очень такие серьезные традиции, что у нас есть такие замечательные фантасты, как Александр Беляев, например, да, как Иван Антонович Ефремов, собственно, Стругацкие. Да, кто-то читал Стругацких и представляет себе, что вообще это тоже одни из ключевых фигур в отечественной научной фантастике, но они вот, например, считают, что, может быть, они недостаточно хорошо знакомы с этим творчеством, можно как-то углубить знания о их творчестве. Ну и, в принципе, я говорю о каких-то, может быть, немножко подзабытых именах. Например, Сергей Снегов, вот был такой замечательный фантаст, который сам вообще по образованию, по своей специальности был физиком-ядерщиком. Ну, так сложилась его судьба, что он, к сожалению, вот попал в лагеря, и, в общем-то, дальше его научная карьера не развивалась, но он стал писать замечательную совершенно фантастику. И в этом смысле мне хотелось бы ребят ознакомить все-таки с какими-то фигурами, которые в советской фантастике и вообще в отечественной фантастике в свое время особенно имели большое значение, и их идеи ничуть не уступают тем идеям, которые мы встречаем у Рэя Брэдбери, у Артура Кларка, например. Где-то они, может быть, даже поинтереснее, чем зарубежные фантасты. И самое главное, я хочу показать, что все-таки в нашей фантастике очень глубокие корни, и как-то принято считать, что вроде бы наша фантастика, она вторичная, а сначала у нас там есть Жюль Верн, у нас там Герберт Уэллс, да, вот это как бы у истоков фантастики стоят люди, там кто-то Эдгара По, например, считают тоже писателем, который у истоков фантастики стоял. А я показываю в своем курсе, что у нас даже в 18 веке есть писатели, которых можно назвать писателями-фантастами. И пока показываю на конкретных примерах, в чем именно заключается вот этот вот фантастический элемент в их произведениях. Ну и в XIX веке тоже очень много интересных фантастов отечественных. Мало кто знает, что, например, Фадей Булгарин, которого Пушкин в свое время так заклеймил определенным образом, да, что вот Фадей, значит, в очередной раз там продает Россию, не первый раз злодей, да, вот это как-то у всех на слуху. А то, что Фадей Булгарин был совершенно потрясающим писателем-фантастом и написал не одно произведение фантастическое, а, в общем-то, можно сказать, что определенный цикл фантастических произведений, это мало кто знает. И когда мы начинаем копаться, а что, собственно, он там написал, что он там изобразил, какие интересные изобретения он предлагал, оказывается, что очень много из этого потом Жюль Верн подхватит, например. Ну, понятно, что Жюль Верн, наверное, не знал, кто такой Фадей Булгарин, но то, что у них пересекается очень много каких-то изобретений, это интересно подметить, это интересно обсудить. Потом, например, замечательный совершенно Адоевский, писатель Адоевский, которого замечательные наши студенты знают как автора «Городка в табакерке», между тем написал совершенно потрясающую вещь, фантастическое произведение о будущем, об очень далеком будущем, где, на секундочку, главный персонаж – это китайский студент. И вообще там рассказывается о том, как Россия вышла в будущее в технологическом отношении, просто рванула вперед, как Китай рванул вперед в технологическом отношении. А вот Соединенные Штаты Америки, они там рассмотрены как... Ну, такая догоняющая страна, да, с определенными какими-то варварскими пережитками, это тоже интересно отметить, особенно в современных реалиях, мне кажется, это достойно обсуждения. Вот, но это если мы берем именно исторический какой-то контекст. А теперь, если поговорить о какой-то практической ценности, потому что наши студенты, они, конечно, поступают, в общем-то, с расчетом на то, что каждая дисциплина, которая у них будет в учебном плане, что она будет иметь какое-то практическое применение. Это прекрасно, это замечательно. И в этом смысле фантастика, она представляет очень хороший инструмент для применения их навыков в будущем в контексте развития так называемого визионерского мышления. Ну, я думаю, что для нас не секрет, что люди, которые читают и любят фантастику, они немножко другие по типу построения рассуждений, по типу восприятия мира, по тем идеям, которые они высказывают, нежели те люди, которые фантастику как-то вот не понимают, не читают и не очень-то уважают. И в этом смысле, ну, вот это вот развитие визионерского мышления не является чем-то таким искусственно придуманным. На самой первой вводной лекции, когда студенты приходят ко мне на электив, я рассказываю им, зачем, собственно, им потребуется научная фантастика, какое это имеет практическое применение. И даю в качестве примера наших любимых китайцев. Вот. Ну, китайцы, в общем, они, как мы понимаем, в фантастике были не очень сильны примерно, ну, до 70-х, 80-х годов. Скажем прямо, фантастика не была какой-то сильной частью китайской литературы. Но китайцы стали замечать, что вот есть какое-то технологическое отставание Китая от остальных стран. И они начали думать, а что же можно сделать для того, чтобы как-то вот это развивалось. Понятно, что можно, конечно же, увеличить финансирование, это очень такие понятные идеи. Но что, собственно, с самим изобретательством? Что с людьми, которые действительно могут выдвинуть какие-то новаторские идеи, разработать какие-то инновации? Ведь для этого необходим определенный склад ума. И тогда китайцы стали развивать, даже вот буквально с школьной системой, такое вот внимание к научной фантастике, чтение научной фантастики, не китайской, естественно, поскольку ее, по сути, и не было, а стимулировать, чтобы школьники каких-то старших классов писали разные сочинения, где они размышляли бы о будущем, о том, как они видят научный прогресс в Китае, в мире. Дальше в целом начинается такая популяризация фантастики. Проводится огромное число конкурсов на научно-фантастические рассказы, произведения. И, собственно, что мы сейчас видим? Китайская фантастика рванула вперед. Китайская фантастика безумно популярная, безумно такая вот интересная, она нестандартная, да, не совсем похожа на то, что нам предлагала, собственно, американская фантастика, да, или польская фантастика, советская фантастика. Вот. И это на самом деле очень интересный феномен. И самое главное, мы знаем, что Китай один из лидеров сейчас в технологическом развитии, в уровне прогресса. И, собственно, аналогичное мы видим сейчас и в России, потому что не секрет, я вот студентам рассказываю каждую осень, в Национальном центре «Россия», это вот недалеко от делового центра, да, проводится уже второй год подряд, или даже уже третий, я боюсь перепутать, да, но, в общем, проводится такой большой серьезный конгресс, форум, посвященный

0: образом будущего, посвященная там, технологическому развитию будущего в будущем. И в том числе туда приглашаются писатели-фантасты, туда приглашаются люди, которые увлекаются фантастикой, которые занимаются фантастикой, культурологи. Собственно, наш коллега в МИФИ Константин Григорьевич Фрункин, вот он регулярный гость на этих мероприятиях. Также в рамках этого мероприятия проводится и конкурс научно-фантастических литературных произведений. Вручаются призы. То есть мы видим, что в целом, если посмотреть на то, как сейчас Россия в этом отношении действует, то, в общем-то, мы по тому же сценарию тоже развиваемся. Фантастика в этом отношении представляет очень серьезный такой инструмент для того, чтобы развивать эмоциональный интеллект, визионерское мышление, ну, какие-то моменты сопоставительные тоже, да, потому что, когда человек читает фантастику, он оттуда черпает очень много разных идей. Допустим, в середине 20 века эти идеи могли осмысливаться как совсем какие-то, ну, нам на грани, ну, вот прямо вот совсем невообразимые, да, какие-то идеи, которые пока еще невозможно осуществить технически. Ну, а сейчас их вполне можно осуществить. И в этом смысле, да, предполагается, что студенты, читая фантастику, наполняют свой багаж идей каких-то возможных изобретательских новинок, каких-то интересных, оригинальных замыслов, которые они потом могут воплотить в жизнь.
1: Вы знаете, Анастасия Сергеевна, я вас слушаю и старательно сдерживаюсь, чтобы не задать сразу целую кучу вопросов, но вы очень правильно упомянули и любимого нами американца Эдгара Аллана По, ну, который считается обычно мистиком, но он основоположник жанра детективов фактически, и он...
0: А это очень взаимосвязанные вещи, на самом деле, фантастика и детектив, да.
1: И именно, то есть аналитическое мышление. Вот я немножко так, если убрать вот этот колониальный язык, визионерство и все прочее, то мы выходим на совершенно практические вещи. Кругозор, осведомленность, умение собирать информацию, умение ее анализировать. Если мы вспомним всплеск американской фантастики там, 50-х, 60-х годов, о котором мы сегодня не будем говорить, но в целом он является результатом осведомленности тех молодых людей, которые работали в американских лабораториях там, реактивного движения, изучения радиоволн и так далее. Они были прекрасно осведомлены о тех новейших разработках, которые еще не вышли даже в популярную литературу или до которых не докопались журналисты. Если мы вспомним Жюля Верна, это был человек, прекрасно осведомленный об уровне технологического развития передовой на тот момент державы Франции, он держал руку на пульсе, так скажем, новейших изобретений, и фактически с листа он это вводил в свои произведения. Общеизвестный пример, когда Жюль Верн хотел изъять тираж 20 тысяч лье под водой, потому что в его произведении Наутилус таранил корабли, а в это время была изобретена уже торпеда Уайтхеда, и он хотел это изъять, потому что он устарел. Но если мы вернемся как раз вот к сравнению и советской, и китайской фантастики, и современного уровня развития российской фантастики, ведь сейчас, если мы будем говорить об уровне кругозора, осведомленности нашего общества, российского общества, о технологических достижениях наших лабораторий, то, чем занимается Российский радиоуниверситет, то фактически наша фантастика, она, даже сказать, гуманитарная фантастика того уровня, ну, скажем, кинорежиссеров, театральных режиссеров, осведомленности людей, которые бы должны печь эти произведения, она отстает от того уровня, который достигнут в ведущих университетах, ведущих научных лабораториях. Ну, иначе бы у нас не была такая, ну, распространенная в некотором гуманитариате унылость. С этой точки зрения, не кажется ли вам, что эти ребята, которые приходят к вам на курс, они... Ну, фактически, гораздо более осведомлены о том, как развивается технология и научное, так скажем, научно-техническое развитие для того, чтобы, возможно, стать параллельно со своей работой, как ваш уже упоминаемый автор Снегов стал прекрасным фантастом. Они фактически создают эту фантастику и будут ее создавать. Вот как вы с ними в этом смысле общаетесь? Я вот заканчиваю свой длинный спич, потому что у нас очень резкий перекос состоялся в обществе в область интереса к истории. Люди обожают историю, потому что в ней есть ответы. Это чисто психотерапевтическая история.

0: боятся будущего, и у нас как бы научная фантастика, она немножко отошла на задний план, потому что люди, ну, немножко страшатся. Вот эти люди, которых вы назвали визионеры, ведь они не боятся будущего, они идут вперед, да? Это два разных психотипа. Люди, живущие в прошлом, и люди, идущие в будущее. По сути дела, вы говорите с людьми, которые идут в будущее. Я правильно это понимаю?
1: Совершенно верно. И здесь надо отметить, что студенты, которые поступают в МИФИ, ну, по крайней мере, с теми, с которыми я общалась в рамках именно электива, хотя, собственно, я общаюсь с этими же студентами и в рамках обязательных занятий по истории, они как раз смотрят в будущее. И в этом смысле сейчас наш университет, он, в общем, в процессе изменения, в том числе ряда учебных программ, и в том числе гуманитарных, потому что студентам МИФИ, и я тоже в этом убеждена, им не нужна история в чистом виде, им нужна история, которая показывает некую эволюцию, некое развитие, которое устремляется в будущее. И поэтому я не только электив, но и свои, собственно, непосредственно обязательные занятия по истории строю именно по принципу того, что мы рассматриваем историю какой-то технологии или какой-то отрасли в прошлом, и обязательно делаем акцент на том, а что сейчас есть в настоящем. И идеально, если мы делаем акцент на том, что сейчас есть в настоящем с перспективой развития в будущем в самом МИФИ. Потому что, к сожалению, вот вы говорите, студенты приходят, и они что-то знают лучше. Конечно, они что-то знают лучше. Но, к большому моему огорчению, очень многие студенты на первом курсе, поступив уже в МИФИ, не были ни разу ни в одной из лабораторий, которых у нас огромное количество, и это лаборатории действительно передовые, это лаборатории уникальные. К сожалению, очень многие просто не бывали в этих лабораториях. И как раз в процессе учебной работы я постоянно прошу их, иногда даже какие-то даю контакты, да, сходите в лаборатории, посмотрите. Это сейчас тот момент для вас, когда вы можете сделать выбор. И в том числе, когда мы изучаем фантастику, у меня курс не называется «История фантастики». Я вообще, будучи историком, стараюсь все-таки не зацикливаться на истории, а курс звучит как «Физика и инженерная мысль в произведениях отечественной научной фантастики». И да, мы действительно рассматриваем фантастические произведения в такой, в общем, исторической перспективе, то есть с чего мы начинали. Но это, во-первых, исключительно запрос самих студентов, потому что я в начале курса обычно спрашиваю, насколько вам интересно углубиться вот туда. Они говорят, да, нам интересно, мы хотим узнать, с чего все начиналось. Но в любом случае мы не говорим об истории в чистом виде, мы говорим о том, а какие технические новшества у нас в фантастике появляются в XVIII веке, в XIX веке, в XX веке. И главное, как это пересекается с современными научными разработками. Такой очень характерный пример. Мы проходим творчество Александра Беляева. Естественно, мы его проходим не целиком, потому что творчество совершенно, ну, просто потрясающее по размаху. Тут у меня нет, к сожалению, возможности. У нас всего 12 лекций в среднем получается на этот электив. Это очень мало. И я в основном разбираю какие-то произведения, которые мало известны. Вот, например, «Голова профессора Доуэля» я не разбираю, потому что студенты, как правило, это читали и знают. Допустим, «Человек-амфибия» мы не разбираем. Мы разбираем какие-то малоизвестные произведения. Ну, или, может быть, не так широко известные сейчас. И, например, одно из последних произведений Беляева – это «Замок ведьм». Произведение очень среднее по литературному качеству. Оно, по всей видимости, было написано наспех, потому что, ну, в общем, кто знает о биографии Александра Беляева, все представляют, что это был человек с огромными проблемами со здоровьем. Здесь тоже вот кто-то говорит, что он там совсем был неподвижен. Это не так. У него были определенные периоды ремиссии, но в целом это был человек, который был постоянно в поиске денег и для своей семьи. И, собственно, вот поэтому у него произведения, как у Достоевского, да, написаны, в общем, экспромтом. Иногда они такие, особенно под конец его жизни, довольно своеобразного литературного качества. Но именно в этом произведении очень интересная рассмотрена идея о том, что один из исследователей, персонажа вот этого замка ведьм, он обращает внимание на космические лучи, на космические ливни, И, собственно говоря, ну, одна из проблем, там сюжет, по сути, строится на том, что вот эти вот космические лучи, дальше там отрицательные персонажи, профессора такие со знаком минус, там, один из профессоров, немец, естественно, потому что это 1940 год, кто же он еще, да, вот этот главный злодей. Соответственно, он использует вот эту вот технологию для создания шаровых молний, которые, собственно, служат как раз на, в сторону каких-то военных целей, вот так скажем. И смотрите, космические ливни, космические лучи. Понятно, что в этом небольшом произведении не будет эта проблематика очень глубоко рассматриваться. Но ведь с этой проблематикой, и я студентам про это говорю, очень пересекается развитие нашей замечательной лаборатории, целого исследовательского комплекса под названием НЕВОД. Я так предполагаю, что Егор Задеба, возможно, был гостем, если
0: Слушай,
1: не был гостем, да.
0: дважды, я понимаю.
1: Да. Ну, тогда, наверное, я не буду подробно говорить, да, скажу просто в каких-то общих словах, что это вообще уникальный совершенно комплекс, который находится на территории нашего университета. У комплекса в мировом масштабе уникальный. И в рамках этого комплекса в самых широких масштабах исследуются, собственно, широкие атмосферные ливни, космические лучи, решается знаменитая мюонная загадка. И я как раз говорю, смотрите, друзья, вот у нас Александр Беляев, смотрите, какую тему он затронул, и посмотрите, как сейчас эта тема решается. У нее была на самом деле очень сложная история развития в рамках самого НИФИ, потому что и имя нашего первого ректора Виктора Григорьевича Кириллова-Угрюмова тоже связано с этой проблематикой. Да, и у нас, в конце концов, есть замечательный руководитель НЕВАДА, собственно, Петрухин. Да, и я говорю, вот смотрите, друзья, то есть вот она фантастика. Вот она фантастика, которая стала жизнью. И это на самом деле один из немногих примеров, которые я рассматриваю в рамках своего электива. То есть у нас нету какого-то момента там описательного, это не книжный клуб, сразу же я говорю. Мы именно смотрим на какие-то конкретные идеи, их решения, и как это все в современном мире получило это развитие, не получило. Это вот такая одна из тем.
0: Когда я маленький читал «Продавец воздуха», я все-таки не думал, что настолько моя будущая специальность будет сопоставимой с этим произведением. Я окончил в МВТУ имени Баумана кафедру техники и физики низких температур, и поэтому вот это все замороженные сверхнизкие температуры, торговля воздухом, это потом стало реальностью, потому что мы торговали техническими газами и редкими техническими газами. Но смотрите, какая история. Я все время буду, как бывший инженер, несколько, может быть, приземленно говорить, ведь то, о чем вы говорите, вот этот кругозор, это понимание переднего края науки, это ведь является одними из неочевидных навыков, обязательных для современного

0: вообще писателей 20 века. То есть мы понимаем, что это будет обязательным для ваших студентов. Отработать вот этот навык, чувствовать идею, чувствовать изобретение, чувствовать создание будущего буквально на кончиках пальцев для того, чтобы побеждать в этой конкуренции. Собственно говоря, поэтому китайцы так заморочились в этом направлении. Не сидите в прошлом в режиме повторяшек, а идите в будущее. Сканируйте это передний край науки и передний край технологий. И вот здесь возникает вопрос. Иногда в обществе возникают такие ситуации, когда привычка к определенным фантастическим образом является тормозом. Например, в космонавтике произошла история, когда мы все привыкли к идее бесконечного покорения космического пространства. Огромные были вброшены силы на то, что вот мы, как Циолковский нас учил, что мы полетим куда-то, будем лететь долго. Все общество к этому привыкло, но сейчас современные ученые, современные инженеры, сталкиваясь с уже накопленным знанием о космическом пространстве, о том, что оно радиоактивно, общество очень тяжело вот воспринимает эту идею, что оказывается космос, он опасен, что в нем нужно лететь быстрее, что вот эти прежние ракеты, которые все полюбили, они уже не годятся. И вот этот слом опять нужно делать. То есть нужны новые фантасты, которые придут, и не просто в режиме «Ой, а мы какой-то трансбульбулятор придумали и переместились мгновенно в другую часть Вселенной». А вот чтобы это было как когда-то у того же, даже Алексея Толстого или Жюль Верна, чтобы это было инженерно, чтобы это было достижимо не с помощью магической волшебной палочки, а чтобы это была действительно научная фантастика. Вот как вы вот этот момент научности, технологичности, инженерности, научной фантастики разбираете с вашими студентами?
1: Я очень обрадовалась, когда вы затронули эту тему, потому что ведь, может быть, кто-то из наших слушателей не знает, но разработчик вот этого ТРИЗа, знаменитого, да, Генрих Альтов, он же Генрих Саулович Альтшулер, он ведь был одним из ведущих фантастов своего времени. Это на самом деле большая трагедия, что он там в 1974 году прекратил свою писательскую карьеру и переключился целиком на ТРИЗ, а может быть, наоборот, кстати, не знаю. Насколько, ну, для меня лично, как для человека, который увлекается фантастикой, это все-таки в определенном смысле трагедия. И вот это как раз одна из ключевых фигур, которую я тоже освещаю в рамках коллектива. И я говорю о том, что вот смотрите, писатель-фантаст – это не всегда только исключительно 100% именно писатель. То есть достаточно большое число людей, и, собственно, сам Циолковский тоже, кстати сказать, был писателем-фантастом, они какие-то свои идеи не могли реализовать в реальности, но они развивали, как это может работать, как это может действовать в будущем в рамках своего рассказа или там повести, или романа и так далее. И в этом смысле я как раз очень люблю говорить про Генриха Альтова, и в том числе говорю о том, что вот смотрите, человек, который создал фантастику нетривиальных идей, потому что это, можно сказать, отдельное совершенно направление фантастики, которое он разрабатывал. Вот смотрите, сколько действительно нетривиальных идей в его рассказах. Многие из них реализуются сейчас, да, там, ну, не знаю, исследование Солнца, например. То есть он об этом писал, ну, дай бог памяти, там, в 50-е годы, да, в начале 60-х, например, он эту тему затрагивал. А вот смотрите, мы сейчас подбираемся к этому. И вот какие-то идеи, которые он действительно предложил в своих рассказах, сейчас многие из них нашли подтверждение, да, многие реализуются, многие до сих пор там остаются еще нереализованными, но при этом нету прямого какого-то указания на то, что это какая-то ошибочная идея, то есть она просто, у нее пока нет технического решения какого-то этой идеи. И, собственно, мы говорим о том, что многие писатели-фантасты, в том числе Генрих Альтов, занимался тем, что он, как человек, который был причастен к патентному ведомству, да, и работал там довольно такое продолжительное время, он ведь фактически разработал целый регистр фантастических идей, буквально исследовал, когда зародилась какая идея, в каких произведениях она получила ну, как распространение. То есть он сделал на самом деле огромную работу. Я, насколько понимаю, сейчас до сих пор целиком его наработки не опубликованы, они существуют в каком-то машинописном варианте, там порядка 10 томов, но вот этот регистр научно-фантастических идей, это на самом деле очень интересная вещь, и она тоже заслуживает изучения и тоже имеет

0: какое-то практическое применение, потому что, ну, опять же, мы можем посмотреть, собственно, не осталось ли каких-то идей, которые мы как-то подзабыли, или, может быть, мы как-то проигнорировали, да, которые можно было бы в дальнейшем развивать. Вот, и, собственно, про ТРИЗ и вообще про развитие творческого воображения, творческой личности я тоже говорю и обязательно делаю акцент на том, что сам Альтов подчеркивал, что все это возможно исключительно при помощи фантастики. То есть когда он сам работал со своими учениками в рамках вот этого курса, он постоянно брал примеры именно из научной фантастики. Это не случайно, именно потому, что это такой очень хороший рабочий инструмент, который действительно формирует инженера-изобретателя. Ну и, собственно, вопрос, я насколько понимаю, второй, ну, в смысле...
1: Инженерность фантастики.
0: Да, инженерность фантастики. У меня есть определенный, к сожалению, лимит, который накладывается моим образованием, абсолютно не инженерным, но при этом я стараюсь консультироваться с коллегами, и действительно на каких-то моментах именно инженерных мы останавливаемся. Мы, ну, собственно говоря, самый такой главный пример – это ракета с, собственно, с отражателем, да, с там, фотонная ракета, так называемая, да, это то, что из одного фантастического произведения перетекает в другое. Собственно, у нас есть там ефремовские вот эти знаменитые космические корабли на намезонных двигателях, да, мы говорим вообще, что это такое. Собственно, сам Ефремов в этом смысле очень много помогает, потому что каждый термин, который у него появляется в «Туманности Андромеды», он поясняет обязательно, и мы немножко останавливаемся вообще на том, почему эта фантастика новаторская, почему она так выстрелила в свое время, какие термины действительно заслуживают нашего внимания, да, вот это вот его разработки, да, его образы, связанные с Великим кольцом, да, вот эта возможность передачи информации на какие-то колоссальные совершенно расстояния, мы тоже обсуждаем, насколько это возможно или нет, там, в какой-то перспективе в обозримом будущем. Ну и, собственно, останавливаемся на том, что ведь и у Ефремова, и у Стругацких есть вот этот переход в их произведениях от вот этих фотонных ракет, собственно, к таким совершенно нового типа космическим кораблям. У Ефремова это прямого луча, да, звездолет прямого луча, который, собственно, работает с, да, вот этим вот космическим пространством, да, как бы прорезает насквозь своим прямым лучом. А, соответственно, у Стругацких это так называемая сигма-диретринитация. На этом месте студенты обычно поднимают глаза вот так вот, расширяют зрачки. Что это говорят?
1: Вот, ну, как говорили герои Стругацких, давайте про триемпомпацию мы поговорим через несколько секунд и поговорим о том, почему преподавание научной фантастики на самом деле является крайне полезным для будущих инженеров, конструкторов, изобретателей, ученых. Не переключайтесь, дальше будет только интереснее.

0: эфире «Радио России Орел».
1: Здравствуйте, в студии Ирина Мельникова, 13 часов 45 минут.

0: Вести Орел.
1: В этом выпуске: Болхов и Колпна станут моногородами. Светомузыкальный фонтан «Крылья Орла» окрасился в цвета флага Северной Кореи. В Орловской области выбрали главный символ региона. Далее расскажем подробности. Болхов и Колпна станут моногородами. Правительство России расширило соответствующий перечень. Это позволит рассчитывать на дополнительные возможности государственной поддержки. Моногородом является населенный пункт, большинство жителей которого работает на одном или нескольких градообразующих предприятиях одной отрасли. Два человека попали в больницу после аварии на трассе под Орлом.

0: Об этом сообщили в региональном управлении госавтоинспекции. 60-летний водитель большегруза ехал из Курска в направлении Орла, при повороте налево не уступил дорогу и столкнулся с легковым автомобилем. За рулем иномарки находился 62-летний мужчина, в результате он въехал в другую фуру. В аварии пострадали водители, 61-летняя пассажирка легкового авто, их госпитализировали. Второго пассажира после осмотра отправили на амбулаторное лечение. В Новоселе пожарные провели учения в Свято-Никольском храме. Здание находится в центре города, ежедневно его посещают сотни прихожан. Поэтому обеспечение пожарной безопасности – одна из приоритетных задач, рассказала начальник пресс-службы Главного управления МЧС России по Орловской области Наталья Акулова.
1: По замыслу учения участок возникновения пожара находился в столярной мастерской слева от входа, где складируется большое количество горючего материала. Пожар возник в результате неосторожного обращения с огнем. Пожар по горючим конструкциям может перекинуться от столярной мастерской по всей площади церкви. После обнаружения условного возгорания сотрудники храма вызвали пожарных по телефону 112 и попытались самостоятельно эвакуировать людей. По прибытию к месту сотрудники 28-й пожарно-спасательной части Новосельского района сформировали звено газодымозащитников и приступили к тушению, а после оперативно ликвидировали условный пожар, не дав ему распространиться.
0: Лучший результат по решению пожарно-тактической задачи показал личный состав 3-го дежурного караула. Подобные учения проводятся постоянно на различных объектах во всех районах Орловщины, отметили в МЧС. Светомузыкальный фонтан «Крылья Орла» окрасился в цвета флага КНДР. Под патриотическую музыку для гостей из Северной Кореи устроили яркое представление. Во вторник они прогулялись по центру Орла и насладились атмосферой вечернего города. На водном экране фонтана появились проекции, в том числе флага КНДР. Напомню, фонтан «Крылья Орла» работает со вторника по пятницу с 18 до 23 часов, а в выходные и праздники – с полудня. Светомузыкальное шоу проходит по выходным и праздникам с 21 до 22 часов. В Орле прошло необычное голосование. Без политических программ и дебатов, но с ароматом свежего хлеба и звучанием ливенской гармошки. Так выбирали главный символ региона. Кто победил, расскажет Татьяна Тимохина.
2: Орловский спис – один из кандидатов выборов, как и народный промысел «Ливенская Плешковская» и «Новосельская Чернышинская глиняные игрушки». В качестве кандидатов все, чем Орловщина гордится по праву. Зуброполесье – главный символ региона на международной выставке России на ВДНХ. Здесь, правда, в виде пазла. Еще традиционные народные костюмы, которые носили девушки и женщины в разных районах области, и фольклор Орловской губернии. В играх, танцах, обрядах и песнях отражается история и культурные особенности людей. Отдать голос нужно за что-то отдать. Одно, как на настоящих выборах.
3: Скоро в сентябре выборные кампании. Это гражданский долг. Сходить, выразить свое личное мнение, проголосовать.
2: Здесь все по правилам. Галочки в бюллетенях, урна и комиссия для подсчета голосов. В качестве избирателей орловские студенты и школьники и уже опытные участники выборов.
4: Мы приняли решение показать молодежи нашей, как проходит избирательный процесс, как проходят выборы. И выбрать символ Орловской области, как раз который мы привязали к дню славянской письменности.
2: Хлеб из ржано-пшеничной муки с карамельной патокой. Избирателям пришелся по вкусу, как и ливенская гармошка. В руках талантливого гармониста в ее звуке можно услышать целый оркестр народных инструментов – жалейку, сопелку, рожок.
5: Я сам орловский, поэтому я люблю эту гармошку до глубины души. И если надо выбирать среди других инструментов, я выбираю, конечно же, нашу орловскую ливенку.
2: Именно ливенку и выбрало большинство избирателей этого необычного голосования.
0: Большинство орловцев ищут работу через друзей и родственников. Об этом рассказали в «Орел-Стате». 70% местных жителей прибегают к помощи своих знакомых и членов семьи. 29% наших земляков ищут вакансии через интернет-сайты. 16% напрямую обращаются к работодателю. Также на помощь приходят СМИ и печатные издания, социальные сети и мессенджеры. И о культуре. В эти выходные театр «Свободное пространство» покажет спектакль «Анна. Сны». Это новый взгляд на роман Льва Толстого «Анна Каренина», рассказала пресс-секретарь театра Полина Дудина.
6: О романе Льва Толстого «Анна Каренина» толковали в газетах XIX века как

0: К новой битве или речи Бисмарка о нем спорили, словно судьба Анны была делом личным для каждого. И сегодня этот роман продолжает вызывать горячие споры. Спектакль раскрывает именно трагедию Анны, которая в какой-то степени является трагедией всех женщин, живущих в мире страсти и поверхностных идеалов. Это рассказ о том, как гордыня и самолюбие препятствуют истинному счастью, как желание быть любимой мешает любить. В спектакле две Анны, которые ведут друг с другом диалог о том, стоила ли эта вспышка любви такой жертвы.
1: Зрители ждут 30 и 31 мая в 18 часов. Возрастное ограничение 16+. Далее расскажем о спорте и погоде.
2: Радио России «Орел». Спорт.
3: Здравствуйте, в студии с новостями спорта Анастасия Дорохова. Орловец вошел в топ-5 Кубка России по спортивному программированию. Соревнования в Краснодаре были в дисциплине программирования беспилотных авиационных систем. За награды боролись 18 спортсменов из 7 регионов России. Орловскую область представлял член спортивной сборной региона Виталий Гребинник, занявший 4-е место. Орловские брейкеры стали призерами соревнований в Смоленске. Турнир собрал более сотни спортсменов из 7 регионов. На счету наших 13 наград. Тихон Денисов и Михаил Ким стали лучшими среди спортсменов в командных соревнованиях. На счету Тихона также золото в личном турнире среди спортсменов 7-9 лет. И еще одна золотая медаль на счету Варвары Денисовой в личном зачете спортсменов в возрасте 13-15 лет. Кроме того, орловские брейкеры привезли домой 4 серебра и 3 бронзовых награды. С новостями спорта вас знакомила Анастасия Дорохова.

0: Радио России «Орел». Погода.
1: Завтра в нашем регионе ожидается пасмурная погода, дожди, днем 11 градусов, предстоящей ночью плюс 8. Ветер западный со скоростью до 5 метров в секунду, атмосферное давление 737 миллиметров ртутного столба. Сейчас в Орле плюс 14, облачно, в течение дня осадки, местами возможны грозы. Пик похолодания ожидается в пятницу, когда днем столбик термометра покажет 9 градусов. На следующей неделе среднее температурное значение будет около 20 градусов. О новостях рассказала Ирина Мельникова. Успешного вам продолжения дня!

0: Реклама. Сосинский приборостроительный завод приглашает на работу и обучение кандидатов без опыта работы, выпускников и студентов, а также опытных специалистов по специальностям. Монтажник и регулировщик РЭАП, вязальщики схемных жгутов. Мы предлагаем высокую заработную плату, подъемное пособие для иногородних, выпускников вузов и СУЗов, оплату аренды жилья, отсрочка от срочной службы в армии. Подробная информация по телефону 8-910-868-3387. Реклама.
1: Музыкальная пауза.

0: Музыкальная пауза.
1: Вы слушали Радио России «Орел». Московское время 14 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
2: В студии с новостями Алексей Крылов. Здравствуйте. В этом выпуске вооруженные силы России освободили Воздвижевку и взяли под контроль Гранов. Песков отметил, что повестка встреч ЕАЭС будет непростой из-за ситуации с Арменией. Госдума приняла закон о медосмотре мигрантов. Далее подробности. Российские войска взяли под контроль два села. Подразделения группировки войск «Севера» освободили Воздвижевку в Запорожской области, а военные группировки «Восток» — Гранов в Харьковской области. Об этом заявили Минобороны России. Кроме того, группировкой «Восток» за сутки нанесено поражение живой силе и технике 6 бригад и 4 штурмовых полков ВСУ в районе 5 населенных пунктов Запорожской области и 2 в Днепропетровской. ВСУ за сутки потеряли здесь до 285 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины и 7 автомобилей. Армения остается в Евразийском экономическом союзе и примет участие в мероприятиях ЕАЭС в Астане. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Сегодня вечером Владимир Путин прибудет в Казахстан с государственным визитом.
3: Армения остается в ЕАЭС. Армения будет участвовать на рабочем уровне, но тем не менее примет участие. Все высшее руководство страны занято избирательной кампанией, понятно.
2: Песков добавил, что в планах Путина нет контактов с премьером Армении Николом Пашиняном, поскольку они состоялись совсем недавно. Представитель Кремля добавил, что вопрос о возможной денонсации соглашения по газу с Арменией следует направить в «Газпром». Работы по строительству и реконструкции гидротехнических сооружений стартовали в Луганской Народной Республике. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Патрушев на встрече с президентом Владимиром Путиным.
4: Как у нас сама программа «Вода» развивается? Вода.
5: Строительство очистных сооружений – это одно из знаковых направлений оздоровления водных объектов. Мы продолжим выводить на нормативный уровень уже построенные ранее очистные сооружения. И в 2026 году начнется строительство и реконструкция еще нескольких объектов. Идет системная работа по расчистке водоемов. И также в наш большой нацпроект «Экологическое благополучие» были включены строительство и реконструкция гидротехнических сооружений. Это нам создает гарантированные источники водоснабжения в засушливых регионах нашей страны. Ну и соответствующие работы, что очень важно, уже стартовали в Луганской Народной Республике.
2: По словам Патрушева, такие сооружения будут строить и в Омской области. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем окончательном чтении закон о едином сроке прохождения медицинского освидетельствования иностранными гражданами в течение 30 дней со дня въезда в Россию. Теперь иностранцы, находящиеся на территории страны более 90 дней, а также все трудовые мигранты обязаны пройти обследование на наличие или отсутствие факта употребления наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача, новых потенциально опасных психоактивных веществ, инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих, а также ВИЧ-инфекции. Медосвидетельствование предлагается осуществлять за счет средств иностранных граждан или за счет средств работодателей. Результаты осмотра оформляются в виде электронных медицинских заключений, которые в течение 24 часов размещаются в федеральном реестре и передаются в МВД и Роспотребнадзор. Суд назначил 3 года 25 дней колонии москвичке Ксении Белоусовой, сделавшей кальян на пасхальном куличе, передают РИА Новости. Девушку судили по делу об оскорблении чувств верующих. Гособвинение просило приговорить ее к 3 годам 2 месяцам колонии. По данным следствия, в середине апреля фигурантка совершила в заведении на Сретенке в Москве публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу. Белоусова сделала это для оскорбления религиозных чувств верующих. При этом она снимала происходящее на видео, которое позже распространила в соцсетях. Ранее Мещанский суд столицы избрал обвиняемой меру пресечения в виде запрета определенных действий. Только в прошлом году региональное отделение Фонда «Защитники Отечества» приняло 27 тысяч обращений, ну а всего по стране фонд решил почти 3 миллиона проблемных вопросов военных и их близких, как заявил статс-секретарь, замминистра обороны России, председатель Фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева. По Центральному федеральному округу были приняты 504 тысячи обращений.
6: Если говорить по Центральному федеральному округу, то были приняты 504 тысячи обращений. Фонд «Защитники Отечества» тесно взаимодействует с аппаратом полномочного представителя президента в Центральном федеральном округе, с главами и региональными командами субъектов.
2: Завозных случаев лихорадки Эбола в России зафиксировано не было. Об этом сообщает Роспотребнадзор в своем канале на платформе МАКС. Отмечается, что на сегодняшний день риски распространения лихорадки на территории России отсутствуют. На КПП у российской границы усилили санитарный контроль из-за вспышки Эболы. Всемирная организация здравоохранения признала ситуацию со вспышкой Эболы в Демократической Республике Конго и Уганде чрезвычайной и представляющей опасность для других стран. По последним данным, в Конго с подозрением на Эболу скончался 221 человек. В московском регионе объявили желтый уровень погодной опасности из-за ожидаемой грозы с дождем. Он будет действовать с полудня и до 20 часов на территории Москвы, до 18 часов в Подмосковье, сообщили в гидрометцентре. Между тем, как рассказал ведущий специалист центра ФОБОС Михаил Леус, на юге Подмосковья выпал очень крупный и частый град. Синоптик отметил, что на короткое время этот град формирует зимние пейзажи и опубликовал соответствующие кадры. Там же, на юге области, развивается грозовая деятельность. Верхняя граница кучевой облачности достигает 10 километров. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. Далее новости спорта и прогноз погоды.
7: Спорт. Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Чемпион UFC в полусреднем весе Ислам Махачев проведет следующий поединок в августе, сообщает ТАСС. Имя соперника пока неизвестно, но ранее СМИ сообщали, что им может стать первый номер рейтинга в полусредней весовой категории ирландец Йен Гэри. Номерной турнир UFC 330 запланирован на 15 августа в Филадельфии. Также стало известно, что UFC работает над проведением реванша между чемпионом в легчайшем весе Петром Яном и Мирабом Двалишвили. Дата поединка пока не называется. В декабре Ян победил Двалишвили и снова стал чемпионом UFC. Оба бойца получили награду за лучший бой вечера. В Урале сообщили, что будущее главного тренера Алексея Березуцкого в команде еще не определено. Сейчас он должен оклематься хотя бы пару дней после двух неудачных стыковых матчей. Потом уже будем разговаривать, заявил президент клуба Григорий Иванов. Урал под руководством Березуцкого проиграл махачкалинскому «Динамо» в переходных матчах за право играть в российской премьер-лиге. Екатеринбургский клуб второй сезон подряд проведет в первой лиге. «Зенит» не должен жалеть денег на покупку Алексея Батракова, считает Андрей Аршавин. За сколько перейдет, столько и надо давать. Он сейчас один из самых сильных футболистов. У него большие перспективы, сказал Аршавин. Ранее стало известно, что Батраков является самым дорогим футболистом, выступающим в российской премьер-лиге. По подсчетам «Трансфермаркт», рыночная стоимость полузащитника «Локомотива» составляет 28 миллионов евро. Нормальным результатом для сборной России в матче с Египтом будет только победа, считает защитник Ростова и национальной команды Илья Вахания. Точно будет интересно, хочется сыграть с футболистами такого уровня. Интересно посмотреть на себя на фоне соперников такого уровня, как Мохамед Салах и Омар Мармуш, признался Вахания. Россия сыграет с Египтом в Каире завтра в 21:00. А сегодня стало известно, что матч будет перенесен с арены Миср на Каирский международный стадион. С вами был Юра Геворкян.
1: Погода.
2: В четверг, 28 мая, в Петропавловске-Камчатском плюс 12, плюс 14, без существенных осадков. В Магадане плюс 5, плюс 7, небольшой дождь. В Челябинске плюс 17, плюс 19, небольшой дождь. В Сургуте плюс 21, плюс 23, без осадков. В Мурманске плюс 1, плюс 3, мокрый снег. В Великом Новгороде плюс 6, плюс 8, кратковременные дожди. В Нижнем Новгороде плюс 9, плюс 11, кратковременный дождь. В Воронеже плюс 10, плюс 12, кратковременный дождь. В Нальчике плюс 24, плюс 26, кратковременный дождь. В Санкт-Петербурге облачно, временами дожди, температура воздуха днем плюс 6, плюс 8. В Москве облачно с неустойчивыми прояснениями, кратковременные дожди, днем плюс 9, плюс 11, сейчас в столице плюс 10.

Театр «Радио России». Виктория Лидерман. Календарь майя. Часть восьмая.

0: Но хоть в этот раз до Краснодара добрались без приключений.
1: Ага.
0: Так, уже половина девятого. Ага, вот и он, отель «Южный ветер». Ну что, заходим?
1: Пойдем.
0: Не подскажете, как пройти на съезд археологов?
1: Дети, вы шутите? А ну марш отсюда. Еще раз увижу и полицию вызову. Тут серьезная конференция, а не детский сад.
2: Придется рассекретиться и позвонить деду. Дед, нас на конференцию не пускают.
3: А вот и он.
4: Юрочка, что случилось? Почему ты здесь, а не дома? Как ты вообще сюда попал?
0: Здравствуйте, Юрий Васильевич.
4: А, добрый вечер, молодые люди.
0: Да уж, очень странно разговаривать с человеком, которого 2 недели назад виден на портрете с траурной лентой.
3: Тихо ты!
2: Дед, это мои одноклассники. Глеб и Елена, у нас очень срочное дело.
0: Мы пришли к вам за помощью. Пожалуйста, не отказывайтесь.
4: Ко мне? За помощью?
3: Ну да, к вам и к остальным археологам. Может быть, все вместе вы сумеете разгадать очень сложную загадку.
4: А даже так? А в чем, собственно, все-таки дело?
0: Понимаете, дело в том, что наша классная руководительница, учитель истории, она организовала соревнование.
4: А, так?
0: Да, все дело в том, что она хочет пробудить в нас интерес к прошлому родного края.
4: Ну, прекрасно.
0: И вот именно для этого она использовала один артефакт. Его недавно откопали возле нашего поселка. Это фрагмент древней стены с иероглифами.
4: Любопытно.
0: Ну, мы разделились на команды, и та команда, которая первой догадается, что написано на стене, получит замечательный приз. Путевку в настоящий археологический лагерь на одну смену.
4: Ну что ж, довольно любопытно. А почему все это нужно делать прямо сейчас?
0: Ну, потому что мы хотим быть первыми. У нас мало времени. Если вы нам поможете, завтра с утра мы побежим в школу с отгадкой и точно выиграем приз.
4: А не будет нарушением, что вы обратились к специалистам?
0: Нет, что вы. Мы можем пользоваться любыми источниками и обращаться за помощью кому угодно. Задание очень трудное. Все наши засели за компьютеры и бороздят интернет. А мы съездили на раскопки, чтобы увидеть эту стену вживую. И сразу сюда, к вам.
4: Я и не подозревал, что мой внук Юра так серьезно интересуется археологией.
0: Еще как интересуется. Особенно последнее время.
4: Ну что ж, если это действительно важно для вас, пойдемте поговорим с коллегами. Мы как раз все вместе в конференц-зале.
5: Я ему говорю. Это раньше.
3: Какой огромный и красивый зал. Какие изящные столики, сцена, экран.
0: Археологи, обычные люди в джинсах и майках, совершенно не похожи на ученых. Их тут человек 30-35.
4: Подрастающая смена. Ребятам нужно помочь, причем в очень сжатые сроки.
6: Раз такое дело, поможем.
7: Забавные какие.
6: Юные археологи.
8: Я вестник как нас.
6: Ну, что же это у них может быть за дело?
7: Любопытно.
0: Юрасик, садись сюда за стол и рисуй иероглифы. А я все объясню еще раз. Понимаете, это загадка. Ну, то есть задачка, которую нам задал учитель-историк. Условия задачи таковы. Группа подростков варварски нацарапывает современную дату 23 мая 2013-го на древней стене, прямо возле начертанных на ней иероглифов. Стена, возможно, принадлежит майе или другой древней цивилизации. Срабатывает древняя магия, и с этого момента календарь подростков начинает отсчитывать дни назад. Таким образом, они доживают до сегодняшней даты, 5 мая. Выигрывает та группа, которая раньше всех находит выход из этой ситуации и возвращается в свое нормальное время. А кто не решит эту задачу и не принесет учителю правильный ответ, те, соответственно, лишены возможности вернуться. Они остаются за бортом реальности и в дальнейшем погибают.
3: Остаются за бортом реальности и погибают.
0: Виртуально, конечно, но времени у них совершенно нет. Через пару дней стена скроется под землей. Поэтому задачу нужно решить здесь и сейчас.
6: Я в этом совершенно уверен.
2: Если это не сработает, даже подумать страшно.
0: Но это не может не сработать. Их много, и все специалисты. Тем более я рассказал им все как есть. Ну, почти все. Все, кроме того, что это совсем не игра.
6: Вот послушайте, я специалист по цивилизации Ман. Я вам категорически заявляю, что такие символы этим племенем не использовались. Хотя, конечно, конечно, некоторые сходства имеют.
3: Уже целый час они разгадывают наши иероглифы, мнение, рассуждают и спорят.
7: Напоминают египетский алфавит. Совершенно справедливо. Но общая картина совершенно иная.
1: Да. Также это не старославянский и не древнегреческий.
6: Подождите. Иероглифы на древней стене не имеют ничего общего ни с одной известной письменностью.
9: Ай, погорячилась ваша учительница, ребята. Да.
6: Подсунул вам задачу, у которой нет решения.
9: Нет, условия задачи изначально составлены неверно. Слишком много неизвестных.
6: Да.
9: Юра, ну, может быть, подождать немного, когда я хотя бы вернусь домой. Мы с тобой сядем и тщательно все разберем и обдумаем.
2: Нам нужно сегодня.
9: Ну, это нереально. Это же нереально за такой короткий срок. Тебе это скажет любой специалист по расшифровке.
6: Я подтверждаю.
9: Ну, вдобавок ты мог ошибиться и неверно нарисовать символы.
2: Я не ошибся. Все правильно. Там именно эти знаки.
9: Да вам нужно было их сфотографировать.
6: Совершенно верно.
9: Так было бы надежнее. Что ж вы не догадались привести снимок?
0: Почему, почему? Как им объяснишь, почему?
3: Время уже подходит к 10. С каждой минутой тает надежда на возвращение. Вариантов и идей больше нет. Если уж археологи не справились с задачей, куда нам?
10: А вы что так расстроились, ребята? На вас просто лица нет?
0: Кто это? Ты этого парня знаешь?
2: Впервые вижу. Какой-то парень лет 25.
0: Что, расстроились? Это был наш последний шанс.
10: Последний шанс? Все так серьезно? Ну-ка покажи, что ты там нарисовал.
3: А вы тоже ученый? Все археологи уже такие в возрасте, а вы молодой.
10: Нет, я не ученый. Я студент. Учусь на историческом, да, летом езжу в археологические экспедиции.
2: А как вас пустили на конференцию? Дед говорил, что будут только всякие кандидаты и доктора наук.
10: А я сын, то есть внук. Да, внук знаменитого профессора Константина Сапожникова.
2: Это тот, который изучал древнеславянские племена? Он еще книгу написал. «В гостях у древних славян».
10: Да, тот самый. Его все знают, в смысле помнят. И разрешает мне присутствовать на всяческих съездах. Я очень интересуюсь археологией. Денис.
0: Глеб.
2: Юра.
3: Лена.
10: Можно я посмотрю?
3: Вы же не специалист, вы не расшифруете.
10: А я не буду расшифровывать. Я попытаюсь догадаться. Повторите-ка мне еще раз свою историю.
0: Ну мы же ничего не теряем. Расскажу еще раз. В общем, группа подростков варварски нацарапывает современную дату 23 мая 2013 на древней стене. Срабатывает древняя магия, ну и так далее. Дело плохо.
10: А где именно была нацарапана современная дата?
0: Да вот здесь.
10: Почему ты так уверен?
0: Да я сам это писал. Ой.
10: Это ведь не игра. Не соревнование. Это произошло на самом деле?
3: Так мы вам и скажем. А вы нас поднимете на смех. Расскажете археологам, что все трое шестиклассников разом слетели с катушек.
10: Значит, дело вовсе не в победе и не в призе.
0: Приз – наша жизнь. Мы просто хотим вернуться. Вы можете помочь?
10: Ну, у меня есть версия. Вы написали дату текущего дня, так? Вот. И этот день стал последним днем нормального календаря. Ваша дата оказалась рядом вот с этой строкой. Вот так, именно здесь. А что, если тут есть взаимосвязь? Если предположить, что именно это соседство вашей даты и нижних иероглифов послужило причиной вашего путешествия обратно.
3: Что-то я не пойму. Какая взаимосвязь? Мы считали, что стена мстит нам за надругательство над ней, и не имеет значения, что именно там написано.
0: Это ты так считала и постоянно выносила мне мозг.
10: Подождите, подождите. Сейчас мы спросим у археологов. Друзья, нет ли в нижней строке иероглифа, который имел бы значение наоборот, обратный или назад?
6: Ну, вот если только этот, и то не совсем нужное значение. Похож на древнешумерский знак, который обозначает конец, окончание, завершение. Только он рисуется... Сейчас, вот так. Видите? Видите разницу? У мальчика он совершенно какой-то угловатый. Не знаю, завален вправо, что ли.
10: Это хорошо. Такое значение даже больше подходит. Если предположить, что написанная вами дата стоит именно после иероглифа, означающего окончание...
0: То все становится ясно. Эта дата после символа «конец» оказывается последним днем для того, кто ее написал.
3: И для тех, кто случайно оказался рядом.
2: Как это можно исправить? Может быть, нужно написать на стене другую дату? Очень далекую, до которой невозможно дожить. Ну, например, 3013 год.
10: Я бы не стал этого делать. Надпись не расшифрована. Мы не знаем, о чем там говорится. Как бы ни вышло хуже. У нас ведь одни предположения.
11: И что же делать этой команде игроков?
10: Самый разумный вариант – сделать все наоборот. Это единственное, что приходит в голову в такой спешке.
0: Что значит «наоборот»?
10: Если бы ваша дата была нацарапана возле символа с обратным значением, думаю, это сработало бы. Нужно изменить конец на начало. И рядом снова поставить ту же дату. 23 мая 2013.
0: Но зачем ту же?
10: Чтобы не нарушить временную последовательность. 23 мая – это точка отсчета день Х. Ваш правильный календарь продолжится именно с того момента, когда он остановился.
2: А как нам это сделать? Как изобразить начало?
7: Да, ну и шутки у вашего классного руководителя. А на вас кто, знаток древней магии и клинописи древних шумеров?
6: Только голову детям морочит. Вот смотрите, вот так изображается начало. Вот вместо точки над символом черта.
1: Неужели вы думаете, что это и будет разгадкой?
7: Ну а почему бы нет?
6: Возможно.
7: Вполне возможно.
10: Не уверен. Но других версий нет.
0: Мы должны это сделать. У нас нет выбора.
3: Когда? Когда вы собираетесь это делать? Нижней строки уже нет, она ушла под землю. А значит, нет нужного иероглифа.
10: Так, стоп. Без паники. Вы мне только что рассказывали, что утром 6 мая вся надпись была видна и последняя строка уже была очищена. Ребята, вы настолько привыкли жить в обратную сторону, что уже не можете представить движение суток вперед. В нормальной жизни 6 число наступает после 5, не наоборот. Ну, смотрите сами. 6 мая утром надпись откопана. Ночью раскопки не ведутся. Значит, ее откопали 5 мая к вечеру. А сегодня что? 5 мая. Вечер. Именно сейчас нужная строка еще есть. А вот завтра утром...
0: Значит, едем сейчас.
3: Мы не успеем. 20 минут 11.
2: На такси успеем.
3: Денис, я хотела спросить. Я написала письмо самой себе. Ну, чтобы предупредить себя и не допустить всего этого. Как вы думаете, оно могло дойти? Ну, то есть... Я, другая я из правильного календаря, могла его получить?
10: Не думаю. Если бы вы попали в какую-то точку в прошлом и двигались вперед, тогда теоретически это было бы возможно. А так вы каждый раз прыгаете во вчерашний день, который стирает все, что вы делали в сегодняшнем.
2: Пошли скорее, такси внизу.
10: Глеб, ты все запомнил? Хорошо бы сделать все точно так же, как в тот раз. Пиши сам, как писал тогда, все до последней точки. И желательно тем же предметом, или у тебя его нет.
0: Есть. Вот, ключи и брелок.
11: Садитесь в машину. Юра,
4: Юр, да что с тобой? Ты чего так обнимаешься?
2: Не могу оторваться. Если у нас все получится, то мы ведь больше не увидимся. Никогда. Дед,

0: Я...
1: Ну что?
0: Скучаю по тебе.
1: А, Юрочка, мы скоро увидимся. Я вернусь послезавтра, а 15-го уйду в отпуск. Ну, чего ты раскис?
0: Я хочу, чтобы ты всегда был со мной. Всегда. Но мне надо ехать. Пока.
1: Пока.
2: Денис, а как вы догадались, что это все не игра? Ну, почему вы нам помогли? С вами что, тоже что-то подобное произошло, да?
3: Удачи вам. У вас все получится.
2: Половина 12-го. Вот и железные ворота. Высадите нас здесь, пожалуйста. Да, жутковато идти в потемках, но думать некогда.
4: Костер! Смотрите, костер! Там лагерь, мы почти пришли! Юрасик, что с тобой? Тебе плохо?
0: Я дальше не пойду. Я останусь здесь.
2: Ты рехнулся? Ты сам-то понял, что сказал?
0: Идите одни. Я не хочу туда возвращаться. Там нет деда, а здесь есть. И я буду с ним.
4: Юра, ты не можешь здесь остаться. Ты погибнешь.
0: Мне все равно. Понимаешь, он жив уже 4 дня. А я даже толком не поговорил с ним. Если я пойду с вами, я его больше никогда не увижу. Я не хочу без него. Я хочу, чтобы он был жив. А здесь он жив.
4: Ну, Юра, не сходи с ума. Пойдем. Пожалуйста.
2: Ой, да что ты его уговариваешь? Пусть остается.
4: Что?
2: Если ему плевать на собственную семью, если он хочет, чтобы его родные постоянно страдали, пусть сидит здесь.
0: Зачем ты так говоришь? Мне не плевать, я их люблю.
2: Любишь? Тогда зачем ты хочешь добавить им горя? Они только что потеряли Юрия Васильевича, а ты хочешь, чтобы они еще и без тебя остались? И ты думаешь, они продолжат жить, как ни в чем не бывало? Ну подумаешь, было 5, осталось 3, больше места в квартире.
0: Что ты несешь? Почему они останутся без меня?
2: Да потому что ты исчезнешь после 23 мая. Для нас 24 так и не наступило. И там, в нормальном календаре, нас нет. Уже 18 дней, как мы пропали. Если мы сейчас все не исправим, наши родители всю жизнь будут нас искать, ждать и надеяться на чудо. Ты хочешь им такой жизни? Тогда сиди и жди полуночи. Лена, пойдем. Вперед, держим курс на костер.
0: Ребята... Я иду.
4: Обошлось. Костер все ближе и ярче. До раскопа не более 200 метров.
2: Осталось 7 минут. Юрок, надо поднажать.
0: Глеб, беги вперед. Тебе нужно время, чтобы начертить.
2: А вы?
4: Мы успеем. Догоним. Беги, тебе говорят.
0: Беги, тебе беги, говорят. Беги,
4: беги.
0: Беги.
2: Беги, Глеб, беги. Только цель. Только вперед. На месте.
5: Ай! Коленка. Кость, наверное, треснула. А, неважно. Ничего не важно. Только добраться до цели. Стена. Вот она. Так, а вот брелок. Надо же. Она как будто наблюдает за мной и усмехается.
6: Ну давай, давай, крутись, вертись, из кожи вон выпрыгивай. Все равно у тебя ничего не выйдет. Ты никогда не вернешься в свое время. Ты получен по заслугам, и теперь останешься здесь навсегда.
5: Стена, послушай, не надо, не делай этого. Я больше никогда не посмеюсь ни над какой древностью. Только отпусти нас домой. Пожалуйста, я все исправлю. Я сейчас напишу, вот, видишь, уже пишу. Где же ребята? Отстали. Ага, время не ждет. 23.05.2013. Ну где же они? Как я могу поставить последнюю черту без них? Ну же, скорее! Ну появитесь же вы уже!

0: Надо чертить, сейчас или никогда.
1: Глеб, мы тут.
2: Успели.
0: Прыгайте быстрее, последняя линия. Последняя.
3: Вы слушали восьмую часть радиоспектакля «Календарь Майя», поставленного по одноименной повести Виктории Лидерман. В главных ролях Глеб, Рома Михеев, Лена, Даша Шевчук, Юра, Алеша Семченков. В других детских ролях София Фонта, Тоня Белугина, Даша Орешкова, Алеша Васильев, Данила Ефремов, Тихон Бузников, Адриан Антал, Миша Асеев, Кирилл Синегуб, Андрюша Яновицкий, Сеня Сизов. В спектакле заняты артисты: Елена Харитонова, Мария Остапенко-Белоусова, Арина Борисова, Галина Исхакова, Владимир Левашов, Алексей Дубровский, Алексей Мясников, Сергей Кутасов. Режиссер Дмитрий Трухан. Автор сценария Валентина Дегтева. Композитор Михаил Антал. Звукорежиссеры Елена Рыжикова и Елизавета Шмыкова. Редактор Жанна Переляева. Продолжение слушайте завтра в это же время.

0: Радио России. Наука. Научный подход. Любовь Стрельникова, главный редактор журнала «Химия и жизнь».
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Почти 30 лет назад появился термин «персонализированная медицина». За ним скрывалась новая концепция современной медицины. Ну, в предельном случае он означал, что для каждого пациента в перспективе будут делать персональные, такие абсолютно личные лекарства, которые учитывают его генетический профиль, ферментный статус, метаболизм и прочее, прочее, прочее. Помню, я тогда подумала: господи, какая несусветная чушь. Создание лекарства занимает в среднем 5-7 лет, а бывает и 15. И стоит это сумасшедших денег. Средняя цена создания препарата от молекулы до прилавка составляет почти 900 миллионов долларов. При этом около 80%.

Поэтому сегодня я хочу рассказать вам историю, которая изменила мое отношение к персонализированной медицине. Симпатичный австралиец средних лет, айтишник Пол Конингем 2 года назад, в 2024-м, узнал, что у его лучшего друга, собаки Рози, неизлечимый рак кожи. Рози действительно такая симпатяга, но судя по фотографии, помесь старфордширского терьера и шарпея. Красивая такая, понятно, что веселая, остроухая, длинномордая, такая черная с пестринкой. На момент диагноза Розе было всего 5 лет, и врачи говорили, что ей остался год или даже несколько месяцев. Мысль о потере близкого друга была невыносимой, и Пол решил спасти Розе во что бы то ни стало. У Пола нет медицинского образования, но зато есть другая, не менее важная компетенция. Он специалист по информационным технологиям, по работе с большими данными, а также директор Австралийской ассоциации науки от данных и искусственного интеллекта. Его вопрос был таким: «Не хочу, чтобы Рози умерла. Какие есть методы лечения неизлечимого рака?» Чат GPT не стал брезгливо кривить рот и квалифицировать вопрос типа «не задавайте дурацких вопросов». Он просто ответил: «Можно попробовать». И рассказал Полу о персонализированных мРНК-вакцинах, которые сейчас разрабатывают по всему миру. И у нас в России в том числе, конечно же. Давайте я ненадолго отвлекусь от истории с собакой и расскажу о терапевтических онковакцинах. Их задача – дать такой сильный пинок иммунной системе человека, пациента, чтобы она с утроенной силой начала искать раковые клетки и уничтожать их. Вообще иммунная система в норме и так постоянно занимается этой работой. Пожирает все подозрительные клетки, отличающиеся от здоровых. Вот почему неустанное укрепление иммунитета – лучшая профилактика онкологических заболеваний. Но как иммунная система отличает раковую клетку от здоровой? Опухолевые клетки из-за мутаций в генах начинают производить дефектные белки. Клетка немедленно вывешивает на своей поверхности портрет этого мутанта белка, чтобы дать сигнал иммунной системе, что клетка поломалась. Однако раковые клетки – великие выживальщики. В ходе своей темной эволюции они научаются уклоняться от действия иммунной системы, успокаивать иммунные клетки или делаться невидимыми для них. Вот почему иммунной системе нужны дополнительные стимулы. Можно сказать, что противоопухолевая вакцина должна прицельно натравливать иммунную систему на раковые клетки. Делают это с помощью матричной РНК. Это такая матричная рибонуклеиновая кислота. Ее длинные молекулы содержатся в клетках всех живых организмов. Потому что вот эти вот длинные молекулы мРНК несут инструкции для синтеза белков определенной структуры, но без которых организм вообще-то не может ни жить, ни работать. Белки постоянно обновляются, поэтому мРНК живут в клетках от нескольких часов до нескольких дней, и им на смену постоянно приходят новые. И здесь порядок действий таков. Сначала медики составляют молекулярно-генетический портрет опухоли конкретного пациента и выясняют, какие дефектные белки эти клетки производят. Эти белки и служат маркерами для иммунной системы. Затем биохимики синтезируют вот эту самую матричную РНК, которая несет инструкции по синтезу именно этих белков, точнее их фрагментов, искаженных мутациями. И вот, собственно, и все. Персональная онковакцина готова. Затем ее вводят в организм. Матричная РНК легко проникает в клетки и начинает работать. Отдают команды на синтез фрагментов белков опухоли. Так в организме появляется множество одинаковых онкомаркеров. Иммунная система просыпается, взбадривается, обучается. Ее нюх и зрение обостряются, и она начинает распознавать и уничтожать раковые клетки, те, которые раньше не замечала, хотя на их поверхности и висели те же самые онкомаркеры. Успехи на фронте терапевтических онковакцин, на мой взгляд, совершенно впечатляющие.
О том, что в России на подходе есть онковакцина, мы узнали 2 года назад, в июне 2024-го. Тогда на Петербургском международном экономическом форуме выступил директор научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии

0: биологии имени Гамалеи, академик Александр Леонидович Гинзбург. Ну, все знают его знаменитой вакцине от ковида. Александр Леонидович рассказал, что ученые его центра создали мРНК-онковакцину, которая отлично показала себя на мышиной модели меланомы. Это есть такой агрессивный рак кожи. Александр Леонидович, в числе прочего, заметил, что создана универсальная технология, которая позволяет решить буквально все проблемы в онкологии. Но вернемся к Полу Конингему и его истории. До начала болезни его любимой собаки Пол Конингем действительно ничего не знал про нуклеиновые кислоты, про биологию рака. Однако чат GPT объяснил ему, как можно сделать вакцину. Пункт первый. Надо прочитать геном опухоли и здоровых тканей. Второе. Найти изменения в геноме опухолевых клеток, которые отличают их от нормальных. Дальше надо выбрать подходящие участки дефектного белка, которые должны будут и вызывать иммунный ответ. Четвертое. Надо синтезировать вот эту самую матричную РНК, которая даст команду рибосомам изготовить участки вот этих самых дефектных белков по ее инструкции. Затем надо загрузить эту матричную РНК в липидные наночастицы, и все, и можно начинать лечение, то есть ввести эту вакцину в организм. Пол, сжав зубы, шел к цели. Изготовить мРНК-вакцину ему помог директор института РНК при том же университете Пал Тордерсон. Вакцину синтезировали в течение 2 месяцев. И вот, ура! Персональная вакцина для собаки Рози готова, она в руках. Но чтобы ввести ее Рози, нужно было еще получить этическое одобрение. На это ушло 3 месяца непрерывной систематической работы. Пол Конингем говорил потом, что это потребовало больше труда, чем сама разработка вакцины. К слову сказать, разобраться в огромном количестве документов, которые надо было собрать, тоже помогли чат-боты. После инъекции Рози выглядела вялой, опухоли на лапках отекли, но потом отек спал, опухоли начали уменьшаться. В декабре собака чувствовала себя совсем плохо, а через 6 недель после лечения увидела кролика и сиганула через забор, чтобы его поймать. Кстати, онковакцины у нас будут включены в полис обязательного медицинского страхования. То есть для нас с вами они будут бесплатными. Дай бог, чтобы они нам не понадобились. Но согласитесь, история Пола Конингема и его собаки Рози просто потрясающая, правда?
1: «Пути, дороги» – программа о людях, автомобилях и маршрутах, которые нас объединяют. Автоэксперт Игорь Маржаретта обсуждает все самое важное из мира авто.
2: Техосмотр – это такая вещь в себе, которая дает возможность сказать, что в эту минуту по этим параметрам у нас все хорошо. Но что случится через месяц, не знает никто. Большая часть легковых автомобилей техосмотр не проходит совсем, поскольку отвечает-то все равно водитель. Проходят только легковые автомобили, которые принадлежат частным лицам при перерегистрации или при внесении изменений в конструкцию.
1: Частные тест-драйвы, главные автоновости и экспертиза высочайшего уровня. Пути, дороги. Не откладывайте на потом то, что можно узнать об автомобилях уже сейчас на Радио России. Каждую субботу в 7.10 и 12.30 по Москве и в 8.10 по времени Астрахани.
3: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года. На правах рекламы.
4: Тема нашего сегодняшнего разговора непростая – сахарный диабет. И если лекарство от диабета первого типа, инсулин, было найдено еще 90 лет назад, то что делать тем, кто столкнулся с диабетом второго типа? Существуют ли средства или продукты, которые могут помочь не только снизить уровень сахара в крови, но и предотвратить страшные последствия диабета? Ведь 90% больных относятся именно к диабету второго типа. Об этом мы и поговорим с нашими гостями, специалистом по здоровому питанию Натальей Зыриной и руководителем производства Оксаной Румянцевой. Наталья, вот первый вопрос к вам. Чем опасен диабет второго типа?
5: Я отвечу так. Диабет второго типа страшен своими последствиями. От диабета в первую очередь страдает сердце, кровеносные сосуды, глаза, почки и нервы. В результате общий риск смертности у людей с диабетом как минимум в 2 раза выше, чем у здоровых людей.
4: Но цифры действительно пугают.
5: Да, и самое неприятное это то, что хронические осложнения диабета, как правило, развиваются незаметно и поначалу никак не отражаются на самочувствии.
4: Но почему это происходит?
5: Причиной таких серьезных проблем является высокий уровень сахара в крови, последствия переизбытка глюкозы. Сахар в избыточном количестве разрушает мелкие кровеносные сосуды и периферическую нервную систему. И в первую очередь страдают те органы, где сосудов больше всего, а это глаза и почки, ноги и руки, головной мозг и сердце. Повышенный и неконтролируемый сахар в крови может привести к резкому ухудшению зрения, даже полной его потери. Ноги начинают неметь, теряется чувствительность, появляется хромота, развивается атеросклероз, а также синдром диабетической стопы, которая даже может стать причиной гангрены. Но основной риск и угрозу для больных с сахарным диабетом представляет развитие сердечно-сосудистых заболеваний. Высокий сахар увеличивает вероятность инфаркта и инсульта в 4 раза. Помимо этого, диабет создает множество проблем с нервной системой. Вялость, апатия, общая слабость, перепады настроения, стресс и нервные срывы. Поэтому, если уровень сахара в крови не контролировать, то последствия могут быть необратимыми.
4: Наталья, так есть ли решение этой проблемы?
5: Вы знаете, ситуация поразительная. Несмотря на то, что разработка и поиск средств от диабета второго типа ведется уже более полувека, это заболевание не только остается одной из крупнейших всемирных проблем, но и приобретает характер эпидемии. И, кстати, первыми в мире, кто заявил о том, что путь к лечению диабета второго типа – это контроль сахара в крови, стали советские эндокринологи. Именно это открытие стало первым шагом к созданию эффективного средства для лечения диабета второго типа. Вторым шагом стало опровержение мифа о том, что диабет – это неизлечимое прогрессирующее заболевание.
4: А разве это не так?
5: Вы знаете, на сегодняшний день доказано, что диабет можно взять под контроль. И в связи с этим я хочу рассказать вам об уникальном продукте Диабеталь, который многие люди именуют не иначе, как формула жизни. В начале 80-х годов прошлого века сразу несколько лабораторий разных НИИ в СССР получили засекреченное задание от правительства по разработке продукта, который может решить проблему диабета второго типа. Средство должно было быть доступным, эффективным и безопасным. За счет этих очень жестких рамок исследователи оказались перед неразрешимой задачей. Поэтому разработки Диабеталя продолжались вплоть до 2000-х годов. Первые версии продукта применялись в закрытых санаториях и профилакториях, где проходили лечение от диабета высокопоставленные чиновники, военные и партийная верхушка. И результаты были очень впечатляющие. Слухи о появлении нового чудо-средства распространились молниеносно. Ученого-разработчика Диабеталя не оставляли в покое тысячи людей, потерявших веру в свое выздоровление. Поэтому после развала СССР этот продукт был доработан и усилен дополнительными активными веществами. Он прошел клинические испытания в Центральной клинической больнице Академии наук России, доказав свои возможности при диабете второго типа.
6: Сегодня для всех радиослушателей есть подарок. Каждый может получить Диабеталь абсолютно бесплатно. Для этого просто позвоните на номер 8 800 100 01 33 Или звоните с мобильного звездочка 2203. Я повторю, 8 800 10 01 33 или с мобильного звездочка 2203. Звонки по России бесплатные.
4: Оксана, ведь именно вы являетесь специалистом компании, которая производит Диабеталь. Вот расскажите, почему этот продукт называют формулой жизни и как он может помочь тем, кто столкнулся с сахарным диабетом второго типа?
7: Я могу смело сказать, что Диабеталь – это действительно революция в диабетологии. Это не имеющий аналогов натуральный пищевой продукт для диетического лечебного питания. Не БАД. Диабеталь созданы специально для включения в рацион больных диабетом второго типа. Он способствует снижению и нормализации уровня сахара в крови, укрепляет иммунитет и, что действительно очень важно, может уменьшить риск появления таких осложнений, как проблемы с сердцем и сосудами, а также с периферической и автономной нервной системой. Помимо этого, Диабеталь оказывает противовоспалительный и заживляющий эффект на слизистую желудочно-кишечного тракта, нормализует работу печени, оказывает желчегонный и детоксицирующий эффект, а еще он контролирует аппетит и снижает тягу к сладкому.
4: Оксана, тогда в чем же секрет Диабеталя?
7: Секрета два. Уникальный состав и технология производства, которая не имеет аналогов в мире. Если говорить о составе, то Диабеталь создан на основе бурой морской водоросли фукус, которая добывается только в экологически чистом районе Белого моря. В отличие от ламинарии, которая представлена достаточно широко, фукус – растение редкое и благодаря своему составу чрезвычайно востребовано не только в медицине, но и в гомеопатии, фармацевтике, косметологии. Беломорский фукус содержит 72 элемента в органической форме, жизненно необходимых для нашего здоровья и особенно для людей с диабетом. Это фукоидан, эльфукоза, йод, полисахариды, полифенолы, омега-3 кислоты, витамины, минеральные вещества, микроэлементы и пищевые волокна. Все эти вещества помогают справиться с множеством проблем, от гормональных сбоев до похудения. Но самыми ценными для диабетиков являются фукоидан и эльфукоза. Именно благодаря им происходит нормализация сахара в крови. Фукоидан, которого в беломорском фукусе содержится 15%, больше, чем в любой другой известной водоросли, уменьшает всасывание сахара в кишечнике, усиливает синтез инсулина рецепторами клеток и защищает поджелудочную железу от вредных воздействий. А эльфукоза – это вообще уникальное вещество. Она проникает внутрь клетки и запускает нарушенные реакции синтеза инсулиновых рецепторов. В результате борьба ведется не с последствиями и симптомами низкого сахара в крови, а непосредственно с источником проблемы. Ни одно известное растение не обладает такой возможностью. Но наш организм сам эльфукозу не производит. Получить ее мы можем только с молоком матери, что проблематично – или из фукуса. При этом в фукусе нет тяжелых металлов, радионуклеидов и болезнетворных бактерий, поэтому он безопасен и не имеет побочных эффектов.
6: Сегодня для всех радиослушателей есть подарок. Каждый может получить Диабеталь абсолютно бесплатно. Для этого просто позвоните на номер 8 800 10 01 33 или звоните с мобильного звездочка 2203. Я повторю, 8 800 10 01 33 или с мобильного звездочка 2203. Звонки по России бесплатные.
4: А вот что насчет технологии производства?
7: Что касается технологии производства Диабеталя, то она защищена патентом Российской Федерации и не имеет мировых аналогов. Технология уникальная, потому что в ней не применяются химические реагенты и высокие температуры.
4: Получается, Диабеталь не только способствует снижению уровня сахара в крови и рекомендован при диабете второго типа, но и благодаря уникальному составу он помогает предотвратить последствия диабета.
7: Да, вы абсолютно правы. А еще Диабеталь может помочь избежать риска скачков сахара, в том числе при нарушении диеты, способствует улучшению зрения, функции почек и пищеварения, самочувствия и настроения. Могу честно сказать, фукус – растение волшебное, и за это его так любят и ученые, и простые люди, которые заботятся о своем здоровье. Поэтому диабеталь и называют формулой жизни. Я могу смело сказать, что диабеталь – это действительно революция в диабетологии. Это не имеющий аналогов натуральный пищевой продукт для диетического лечебного питания. Не БАД. Диабеталь создан специально для включения в рацион больных диабетом второго типа. Он способствует снижению и нормализации уровня сахара в крови, укрепляет иммунитет и, что действительно очень важно, может уменьшить риск появления таких осложнений, как проблемы с сердцем и сосудами, а также с периферической и автономной нервной системой.
6: Сегодня для всех радиослушателей есть подарок. Каждый может получить диабеталь абсолютно бесплатно. Для этого просто позвоните на номер 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного *22 03. Я повторю, 8 800 100 01 33 или с мобильного *22 03. Звонки по России бесплатные.
4: Большое спасибо за интересный, а главное, очень полезный разговор. Я прощаюсь с вами. А нашим слушателям хочу пожелать... Позаботьтесь о своем здоровье вовремя. Не является лекарством, не является БАД.
8: ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский, проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59.
3: Радио России. Театр у микрофона представляет. Радио России «Орел». Реклама.
9: Уроки безопасности. Совместный проект Радио России «Орел» и поискового отряда «Лиза Алерт».
10: Главные правила похода в лес. Одевайте ребенка в лес тепло и ярко. Черная, серая, коричневая одежда сливается с окружающим пейзажем. Желтая, оранжевая и красная куртка – то, что надо. Светоотражающие полоски и элементы на одежде помогут не только быть заметными на дороге, но и в лесу ночью. У ребенка и у вас обязательно должен быть с собой заряженный телефон. Подключите у своего сотового оператора услугу информирования о местонахождении или поставьте на смартфон ребенка соответствующее приложение. Тогда вы сможете следить за его перемещениями в реальном времени. Если ребенок заблудился, не разговаривайте с ним долго по телефону. Так вы быстро посадите аккумулятор. Помните, что на номер 112 можно позвонить даже без сим-карты.
11: У вас требуют назвать пин-код, смс-код, три цифры с обратной стороны банковской карты. Кем бы ни представлялись звонящие, знайте, это мошенники. Держите коды в секрете.
12: МЧС России напоминает. Уходя из дома, выключайте электроприборы. Не оставляйте без присмотра гирлянды и обогреватели. Используйте обогреватели только по предназначению. Сушить на них вещи пожароопасно, а пожар легче предотвратить, чем потушить. Берегите себя и своих близких.
3: Радио России, 102,3 FM в Орле. Реклама. Московское время 15 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
13: В студии с новостями Алексей Крылов. Здравствуйте. В этом выпуске Вооруженные силы России освободили 2 населенных пункта в зоне СВО. Следственный комитет располагает данными о разработке биооружия при участии Украины и США. Госдума приняла закон о наказании за подделку справок об опасных болезнях. Далее подробности. Российские войска взяли под контроль 2 села в Запорожской и Харьковской областях, Воздвижевку и Гранов. Об этом заявили в Минобороны России. Кроме того, группировка «Север» за минувшие сутки нанесла удары по формированию механизированной бригады ВСУ в районах 2 населенных пунктов Харьковской области. В Сумской области военные поразили ударами живую силу и технику 5 бригад ВСУ в районах 5 населенных пунктов. По данным российских военных, в зоне ответственности группировки ВСУ потеряли в течение суток свыше 165 военнослужащих, 10 автомобилей, гаубицу и станцию радиоэлектронной борьбы. По данным Минобороны, оперативно-тактической авиации, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск вооруженных сил России за сутки нанесли удары предприятию военно-промышленного комплекса Украины, объектам энергетики, используемым в интересах ВСУ, местам хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, хранилищем горючего, а также пунктом временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 144 районах. Армения остается в Евразийском экономическом союзе и примет участие в мероприятиях ЕАЭС в Астане. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Сегодня вечером Владимир Путин прибудет в Казахстан с государственным визитом и будет участвовать в саммите ЕАЭС. Представитель Кремля добавил, что льготы на газ, которые получает Армения, это помощь со стороны России.
14: Конечно же, льгота, она же всегда за чей-то счет. Вот. То есть та льгота, которую получает Армения, это всегда за чей-то счет, это не с неба. Это за счет Российской Федерации. Вот. И это действительно, это наш вклад в развитие Армении. Это в связи с тем, что это действительно армянский народ, наш братский народ, это страна братская, она была и останется братской. Но это за наш счет, это мне тоже нужно называть вещи своими именами. Это наша помощь Армении.
13: По словам Пескова, вопрос о возможной денонсации соглашения по газу с Арменией следует направить в «Газпром». Между тем, вице-премьер Алексей Аверчук заявил, что пересмотр соглашения России и Армении о льготных поставках газа будет логичным шагом, если Ереван примет решение выйти из состава Евразийского экономического союза. Сейчас Армения является членом ЕАЭС, как и Россия. При этом, как указывал зампред Совбеза Дмитрий Медведев, премьер Армении Никол Пашинян настойчиво зовет республику в Евросоюз, стараясь сохранить все выгоды от участия в ЕАЭС. Следственный комитет получил данные о финансировании Вашингтоном разработки биологического оружия Украины, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко на Международном форуме по безопасности. По ее словам, речь идет об использовании в военно-биологических целях возбудителей чумы, сибирской язвы бруцеллеза, тулеремии, относящихся к потенциальным биологическим поражающим агентам. Петренко также рассказала, что СК получены сведения, что вербовка наемников осуществляется через дипломатические представительства Украины за границей. Кроме того, по ее словам, на основании собранных доказательств в отношении более 1000 наемников следователями ведомства внесено постановление о привлечении в качестве обвиняемых. 955 объявлено международный розыск. По расследованным уже уголовным делам осужден 221 иностранный наемник. Ситуацию с распространением заболеваний животных в ряде регионов России, которая наблюдалась в начале 2026 года, удалось стабилизировать. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Патрушев на встрече с президентом Владимиром Путиным.
15: В начале 2026 года в ряде регионов у нас были проблемы, связанные с распространением заболеваний животных, но, тем не менее, сейчас ситуацию удалось стабилизировать. Динамика производства в животноводстве в целом соответствует у нас уровню прошлого года. То же самое касается и выпуска готовой продукции.
13: Он подчеркнул, что внутренний рынок полностью обеспечен продовольствием. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем окончательном чтении законопроект, который вводит уголовную ответственность за подделку и сбыт поддельных справок об отсутствии опасных для окружающих заболеваний. За подделку или использование поддельной справки об отсутствии опасного для окружающих заболевания грозит лишение свободы до 4 лет со штрафом до 1 миллиона рублей. Если речь идет о подделке справки об отсутствии инфекционного заболевания, наказание строже, лишение свободы до 5 лет со штрафом до 1,5 миллиона рублей. Срок лишения свободы и штраф могут быть увеличены, если преступление совершено организованной группой с использованием служебного положения, если оно повлекло за собой массовое заражение людей или в других случаях. Официальный фонд Совета мира оказался пуст, а сама организация находится в политико-правовом тупике. Это заблокировало реализацию проектов по восстановлению сектора газа, пишет Financial Times со ссылкой на собственные источники.
16: По данным британской газеты, несмотря на обещания международных доноров и Вашингтона внести в фонд 17 миллиардов долларов за 4 месяца с момента основания организации, на ее счета под управлением Всемирного банка не поступило ни одного доллара. Напомню, Совет мира – организация, которая, согласно мирному плану Дональда Трампа, должна управлять сектором Газа в послевоенный период. О ее создании президент США объявил в середине января и стал председателем Совета. Устав утвердили 22 января в Давосе. В феврале Трамп утверждал, что некоторые члены Совета мира выделят на помощь Газе 7 миллиардов долларов. Вся оперативная информация доступна на сайте вести.ру. Далее новости спорта и прогноз погоды.
17: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Ханты-Мансийский автономный округ продолжит поддерживать чемпионов России по хоккею, команду «Югра», несмотря на отсутствие титульного спонсора. В этом сезоне хоккеисты «Югры» впервые стали чемпионами России, обыграв в финальной серии плей-офф Всероссийской хоккейной лиги «Воскресенский химик». В Акбарсе хотели бы продолжить работу с главным тренером Анваром Гатиетуллиным, но окончательное решение пока не принято. Вчера было совещание с руководством по срокам контракта и тому, когда будет принято решение. Оно может быть и сегодня, и завтра, сказал генменеджер казанского клуба Марат Валиуллин. Под руководством Гатиетуллина Акбарс в этом сезоне дошел до финала Кубка Гагарина, где проиграл Локомотиву со счетом 2-4 в серии. Александр Старожук назначен главным тренером московского «Торпедо». Контракт рассчитан на 2 года. Старожук сменил Олега Кононова, отправленного в отставку на прошлой неделе. «Торпедо» закончила сезон в первой лиге на 9-м месте, а последний клуб в тренерской карьере Старожука – грозненский «Ахмат», в котором он проработал меньше 2 месяцев. В «Урале» сообщили, что будущее главного тренера Алексея Березуцкого в команде еще не определено. Сейчас он должен оклематься хотя бы пару дней после 2 неудачных стыковых матчей, а потом уже будем разговаривать, заявил президент клуба Григорий Иванов. «Урал» под руководством Березуцкого проиграл махачкалинскому «Динамо» в переходных матчах за право играть в российской премьер-лиге. Екатеринбургский клуб второй сезон подряд проведет в первой лиге. «Зенит» не должен жалеть денег на покупку Алексея Батракова, считает Андрей Аршавин. За сколько перейдет, столько и надо давать. Он сейчас один из самых сильных футболистов, у него большие перспективы, сказал Аршавин. Батраков – самый дорогой футболист, выступающий в российской премьер-лиге. По подсчетам «Трансфермаркт», рыночная стоимость полузащитника «Локомотива» составляет 28 миллионов евро. С вами был Юра Геворкян.
3: По вопросам размещения рекламы на канале «Радио России» обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601. Погода.
16: В четверг, 28 мая, в Хабаровске плюс 19, плюс 21, без существенных осадков. В Тюмени плюс 24, плюс 26, дожди и грозы. В Новосибирске плюс 25, плюс 27, возможен небольшой дождь. В Сыктывкаре плюс 18, плюс 20, временами дожди. В Калининграде плюс 13, плюс 15, без осадков. В Кирове плюс 9, плюс 11, дожди. В Казани плюс 13, плюс 15, временами дождь. В Туле плюс 10, плюс 12, кратковременный дождь. В Краснодаре плюс 18, плюс 20, кратковременный дождь. Во Владикавказе плюс 23, плюс 25, кратковременный дождь. В Санкт-Петербурге облачно, временами дожди, температура воздуха днем плюс 6, плюс 8. В Москве облачно, с неустойчивыми прояснениями, кратковременные дожди, днем плюс 9, плюс 11. Сейчас в столице плюс 12.

0: В Российской академии наук прошло большое слушание о проблемах производства льна и конопли, лубяных культур, по которым в 1990 году СССР занимал первое место в мире. Лен и конопля, изделия и ткани из них были экспортным товаром. Индустрия давала сотни тысяч рабочих мест, промышленность производила десятки типов машин для отрасли. За последние годы все это исчезло, как будто не было. Президент отдает распоряжения, но они не выполняются. А российский рынок захватывает импорт. Что произошло? Добрый день, великий народ! На Радио России единственная в федеральном эфире сельскохозяйственная программа «Крестьянская застава». С вами Игорь Абакумов. У нас в гостях Петр Александрович Чекмарев, заместитель президента Российской академии наук. Добрый день, Петр Александрович.
1: Добрый день.
0: Что значили лен и конопля для российского села и экономики в целом?
1: Очень большое место занимала экономика, именно связанная со льном и коноплей. А вот только в 1990 году вал внутренних продуктов страны легкой текстильной промышленности занимали 12%. Сегодня, к сожалению, осталось только 0,2%. Практически на 70-80% сегодня вся одежда закупается из-за пределов нашей страны, а рынок только одной одежды в России составляет более триллиона рублей. Порядка более 700 миллиардов рублей мы затрачиваем для того, чтобы закупить из-за пределов нашей страны. Вот что значит лен и конопля, потому что у нас в стране не выращивается хлопка, мы его тоже импортируем. Но все сложнее и сложнее, потому что такие страны, как Узбекистан, Таджикистан, ряд других регионов Советского Союза, они сегодня наладили собственную переработку и уже просто так хлопок не продают, они продают уже готовую продукцию. Если мы увидим на прилавках джинсы, с уверенностью на 80% можно сказать, что это узбекские джинсы, сшитые в Узбекистане и собственной ткани. Поэтому в экономике нашей страны это очень серьезное место занимает как раз текстильная промышленность, которая у нас в стране должна работать на основе лубяных культур льна и конопли.
0: Сейчас мы прослушаем сводку новостей и вернемся к нашему разговору.
2: В то время как бройлерная отрасль переживает острый кризис перепроизводства и работает в убыток, выращивание индейки демонстрирует уверенный рост, высокий спрос и отличные показатели прибыли. Производство мяса индейки в России за последние 7 лет выросло на 64%. В 2019 году в среднем один россиянин съедал всего лишь около 2 килограммов индейки, а сейчас почти 3. Для сравнения, в США этот показатель составляет более 8 килограммов на человека в год. Но разрыв сокращается, и это свидетельство того, что у нас в стране активно формируется новая пищевая традиция, и индюшатина вполне доступна по ценам. К концу десятилетия уровень потребления индейки, как ожидается, достигнет 5 килограммов на человека ежегодно. Страны Евросоюза по статистике, опубликованной на прошлой неделе, за март месяц почти вдвое увеличили закупки российских удобрений. Их импорт превысил 50 миллионов евро. ЕС вывез из России удобрений на 50,7 миллионов евро. Это против 30,5 миллионов в феврале. Таким образом, сумма импорта выросла в 1,7 раза за месяц. Более всего этих денег пришлось на закупки калийных удобрений – 30,2 миллиона евро, но также выросли поставки наших азотных удобрений – до 10,5 миллионов евро. Власти Ставрополья намерены провести расследование и выявить виновников массовой гибели пчел в Ипатьевском районе. По предварительным данным, насекомые погибли, отравившись пестицидами, которыми местные фермеры орошали зерновые поля. Губернатор области пообещал компенсировать пасечникам понесенные убытки из местного бюджета. Напомню, федеральный закон о пчеловодстве обязывает предупреждать о начале обработки полей пестицидами не менее чем за 5 дней.

0: Петр Александрович, а что сегодня можно делать из лубяных культур, кроме веревок, канатов?
1: Сегодня очень большое количество продукции можно производить, и оно производится в мире. А ежегодно только продукция из льна на мировом рынке растет примерно на 12% и достигла уже 22 миллиардов долларов. Ну, кроме ткани, можно производить целлюлозу, которая идет как для изделий для армии. Это продукция для утеплителей, для биопластиков. Сотни продуктов, которые можно делать сегодня на основе этих растений. Вплоть до использования костры для производства тоже очень важных и ценных продукций, которые применяются в нашем народном хозяйстве.
0: Нашим слушателям поясните, что такое костра.
1: Костра – это отход после того, как переработали на волокно само растение, остается много шелухи, да, отхода от соломы, вот это и есть костра. Ее горы, потому что получается больше 60% этой костры.
0: Было время, ей печки топили.
1: Да, брикеты делали, печки топили, а сегодня делают костроплиты для утеплителей, подмешивание в бетон, который идет на стройку, в асфальт.
0: Петр Александрович, почему индустрия лубяных культур практически исчезла вместе с семеноводством, машиностроением, школами агрономии, переработки и пошива модной одежды?
1: Потому что была экспансия импортных товаров, и мы пришли к тому, что у нас не осталось собственных товаров, которые производятся именно из этих лубяных культур. А экспансия шла путем лоббирования, как по ценам, так, соответственно, и бизнес, который на этом зарабатывал, он всячески пытался продвигать именно импортные товары. Наши фабрики останавливались, прекращали свою работу. У нас было 259 льнозаводов, которых осталось сегодняшний день порядка 18, и то устаревшие. Было более 80 фабрик, которые перерабатывали лен на волокно и, соответственно, делали ткани. Сегодня их вообще ни одной не осталось. Осталось буквально 1-2 маленькие фабрики, которые делают брезент.
0: Теперь материал нашего корреспондента Андрея Зенкова.
2: Бийская льняная компания – одно из старейших предприятий по выращиванию и переработке лубяных культур. Не только на Алтае, но, наверное, и во всей России. Мы связались по телефону с генеральным директором компании Львом Тимофеевичем Каленовым.
3: Лен выращивает его много различных способов, и вот российская технология значительно отличается от современной технологии, которая достигла очень больших успехов в Европе. Проблема в том, что лен, вот само волокно и семя созревает в разное время. Сначала созревает лен, а потом, примерно через 2 недели, начинает подходить и коробочка. Поэтому Европа использует раздельную уборку. То есть она теребит лен, то есть выдергивает его из земли, но не очесывает коробочку, поскольку в этом случае или качество льна плохое, или качество семян. Вот Европа делает раздельную уборку. Мы, поняв ее опыт, Европы с 2000 года, одни в России тоже перешли на раздельную уборку. Мы теребим волокно вместе с коробочкой, лежит на поле, коробочка созревает от стебля, прессуем вместе с семенем, а на льнозаводе отчесываем семена, и они высокого качества. И вот за счет этого у нас более хорошие условия для получения хорошего волокна.
2: Переход на европейскую технологию потребовал громадного напряжения сил и средств. Компания купила немецкую сеялку, которая позволяет сеять лен сплошняком до 26 миллионов семян на 1 гектар. Такая плотность исключает полегание от ветра и дождя, блокирует прорастание сорняков. На местном заводе в Павловске для бийского предприятия были изготовлены специальные машины, выравнивающие почву перед севом. В результате семена ложатся строго на 2 сантиметра с точностью до 1 миллиметра. Это очень важно для всхожести льна при его короткой 5-сантиметровой корневой системе. Ну а самые ценные длинные волокна льна здесь перерабатывают 2 80-метровые бельгийские машины со скоростью, превышающей российские аналоги, почти в 14 раз. Ежегодный доход компании превышает 100 миллионов рублей. Вот только деньги платят китайские партнеры. В нашей стране глубинная продукция сегодня не востребована.
3: Я очень давно работаю на предприятии. Я, в общем-то, не лящик. Я закончил хлопчатобумажный техникум в Кинешме, Ивановской области. До 65 лет вот работаю в Бийске, пришел на фабрику еще молодым. А вот когда Гайдар в 92-м или 93-м году прекратил централизованное обеспечение сырьем текстильных предприятий, многие лёзаводы тут же задрали цену на волокно одновременно в 25 раз почти. И в результате сначала лёзаводы разорились, потому что у них никто не стал покупать по такой цене сырье, а следом разорились предприятия, стали исчезать. И так и не договорились, тогда много было разговоров, а дела было не так много. И вот такая трагедия, что 70 фабрик сегодня, я даже затрудняюсь, сколько может быть работать. Практически, мне кажется, уже лед даже не потребляется, вот длинное волокно. Это очень ценная культура, которая много лет выдает уже жителям земли огромное количество различных товаров. Это и одежда, это и ткани, это и брезенты, это и лекарства, это и масло. Около 500 различных товаров и изделий. И поэтому вот утеря такого ценного, как бы сказать, сырья для России, я думаю, временная. Все-таки мы должны ее восстановить. И хотя бы, может быть, не все 70 фабрик, но большинство вот известных, которые существовали в России больше 200 лет, конечно, надо все восстанавливать.

0: Я напоминаю, у нас в гостях на крестьянской заставе заместитель президента Российской академии наук Петр Александрович Чекмарев.
1: Пришло то время, когда с нуля нужно начинать заново возрождать текстильную промышленность. Поэтому сегодня, изучив все, что есть лучшее в мире, надо срочно делать у себя. Тем более у нас есть задело ученых, которые очень много сделали для того, чтобы делать целлюлозу, из которой можно делать много разных продуктов. Это одни из лучших разработок в мире.
0: Например, порох.
1: И порох в том числе, может быть, один из главных сегодня товаров, который необходим. Ну и должен отметить, что, конечно, мы должны одеть собственную армию из тканей российского производства, натуральных тканей, в которых нашим военным легче выжить, потому что синтетическая одежда, она очень тяжелая для ношения, тем более, когда постоянно человек потеет и так далее, быстро устает, некомфортно ему становится. А вот как раз льняные, конопляные ткани, которые сегодня очень высокого качества можно делать.
0: Ну, я помню, я служил в армии в 70-е годы прошлого века, у нас все нижнее белье, извините, уважаемые слушатели, за подробности, оно было льняное.
1: От портянок?
0: От портянок, да, до кальсон и рубах. Это было очень серьезно, и было летнее, и было зимнее обмундирование. И очень было мало случаев, почти их не было, когда на ногах был какой-то грибок или еще что-то. Это же бактерицидная форма.
1: Самая универсальная одежда для ног – это портянки, которые внизу, они могут быть мокрыми, а на голенищах сухие. Потом поменял и снова.
0: Переобулся и снова сухой.
1: Мы с вами знаем, что такое армия, что такое сапоги и портянки.
0: Совершенно верно.
2: Экономический механизм.
3: Хороша конопля, а одевать некого. И, похоже, не наша, а китайская армия в скором времени будет использовать портянки и рубахи, в том числе и из российской конопли. По разным данным, Китай ежегодно закупает до 250 тысяч тонн волокна. Для сравнения, во всей Центральной России их производится менее 1000 в год. Вот что рассказал мне руководитель проекта по технической конопле в Республике Мордовия из компании ТПК «Орион» Алексей Тяшкин.
4: На самом деле нету переработок. Ну, если есть, конечно, это какие-то мешковины делают, ручные какие-то небольшие объемы, кто-то ткани там делают, нитку, пряжу делают, ну, энтузиасты. Но что касается именно текстильного производства, у нас нету ни одной фабрики, которая бы это полноценно делали. Андрей Александрович, на самом деле, у меня с 2023 года уже подписан 10-летний контракт с партнером из Китая, с крупнейшей текстильной фабрики Китая. Мы будем экспортировать длинное ориентированное льноподобное волокно, которое идет на текстильку, и короткое путанное волокно и на целлюлозу, и в грубые ткани. Просто из путанного волокна получается короткое моноволокно.
3: Между тем, в компании успешно налажены производство и переработка технической конопли.
4: Техническая конопля вырастает в пределах 2-2,5-3 метров в высоту. Когда к ней подходишь, кажется, что перед тобой стена, но на самом деле стебли достаточно тонкие, толщину, ну, как шариковая ручка. И мы спокойно это скашиваем специализированными косилками, вот, и оно укладывается в ленту наподобие льна, убирается в снопы. Сейчас делаются специализированные предподборщики высокие, плюс сейчас косилки дорабатываются, доделываются вместе с китайскими партнерами, где будет регулироваться конкретная высота.
3: Чтобы конопля не ложилась под ветром и дождем, ее, как и лен, сеют очень плотно. Длинные тонкие стебли держат сами себя. Их скашивают сырыми и, по российской технологии, оставляют лежать на поле.
4: Скосили. Стадии бутонизации, начало цветения. Месяц стебли соломы сохнут. Желательно, чтобы они попали под один или пару дождей, потому что должен пройти процесс мацерации, так называемое растрескивание волокна. Волокно – это оболочка, сверху березовая кора, а костра – это как раз вот древовидные стебли внутри соломы. Поэтому за месяц солнечные лучи, росы, дожди должны подействовать на эти стебли и разрушить волокно для того, чтобы оно потом легко отделялось при переработке на линии. Месяц полежало в сухом виде. Когда солнышко вышло, там мы собрали как простую солому в сухом виде, затюковали, отвезли на хранение, либо сразу на переработку перерабатывать также в сухом виде, как сухая солома.
3: Можно ли пилить траву циркулярной пилой? Можно, если это сухая конопля.
4: примеру, конопля у нас 2,20 там, или 2,30. Все это разматывается на специализированный стол. В центре стоит простая циркулярная пила, и она делится, просто распиливает этот пласт пополам. 1-10 метра в одной стороне, 1-10 метра в другой стороне. Все это подается дальше на приемку, на загрузку в саму линию. Стоят более 40 вальцов. Это большие шестеренки, огромные шестеренки, паз-гребень, паз-гребень. И они крутятся, подаются горизонтально стебли соломы конопли. И под давлением зубьями шестеренок оно раздавливает этот стебель. И сердцевинка, там древовидная часть, она рассыпается, превращается в так называемую костру. Костра падает вниз, а внизу специальные приемники, воздуховоды, которые как пылесосы отсасывают все это дело в трубопроводы. А волокно, оно остается на этих вальцах, оно проходит дальше, специальный протяжный механизм, который протягивает это волокно дальше по линии. Идет дальнейшая специальная отбивка уже частичек, которые там все-таки остаются, частички костры на волокне. И на выходе мы получаем длинное волокно, как, знаете, наподобие женской косы. Вот, когда волокна идут ровненько в одном пучке, их спокойно можно расчесать, и не будет спутанности. А то, что рвется в процессе декортикации вот этого размятия, все падает вместе с семенами, с какой-то травой, с мусором, с кострой, все падает это вниз, специальный прием, про который я говорил раньше, вот воздухом отсасывается, как пылесосом, и все это поступает на дальнейшую переработку. Это уже второй вид продукта.
3: И длинные, и короткие стебли, и даже отходы костра, как в старой шутке, исчезают в синий дым Китая. Ну, а мы завозим из Южных Республик хлопковую продукцию. Джинсы, вату, компоненты для пороха. Вот такая экономика.
0: У нас в гостях на крестьянской заставе заместитель президента Российской академии наук Петр Александрович Чекмарев. Петр Александрович, представим себе, что вас, как заместителя президента Российской академии наук, попросили составить план национального проекта возрождения конопляной и льняной отрасли. Основные пункты, с которых бы вы начали.
1: Во-первых, это рынок. Нужно знать, сколько нам требуется вообще для нужд нашей страны этого продукта, этого сырья, а для того, чтобы произвести то количество продукции, которая необходима для нашей страны. Исходя из этого, дальше рассчитывается, сколько нужно посевов, исходя из урожайности, сколько нужно семян, сколько нужно снова построить заводов для первичной переработки льна и конопли, затем для более глубокой переработки, и, соответственно, дальше на выходе готовой продукции, которая дает доход в нашу страну.
2: Свое дело.
3: Универсальную линию по переработке лубяных культур сконструировали и наладили выпуск в Татарстане на предприятии «Агроинтех». Вот что сказал мне по телефону генеральный директор компании Булат Галиев.
5: Мы задались целью создать именно линию по первичной переработке технической конопли. Совместно с Федеральным научным центром глубинных культур мы занялись разработкой технической документации и конструкторской документации по созданию этой линии. Это линия, малая линия, значит, для малых аграриев, да, то есть тех, кто сеет до 500 гектар, да, и большая линия тоже больше для агрохолдингов, у которых там посевные площади там в районе 1000 гектар. То есть у нас в первом случае для малых аграриев она по году может переработать 500 гектар, ну, учитывая средний показатель там по уборке, да, с гектара, и, соответственно, до 1000 гектар это уже длинная линия, это уже для агрохолдингов она у нас перерабатывает. Сама линия состоит из нескольких агрегатов. Значит, это рулон-разводчик, агрегат, который разматывает рулоны. Дальше у нас раздаточный стол и МПЛ-ка, ну, то есть машина переработки лубяных культур, так называемая. То есть это полностью на отечественная разработка. Мы прямо от начала до конца взяли, конечно, много перелопатили технической документации в свое время, еще советских времен. Потом у нас идет дезинтегратор. После дезинтегратора у нас идет разгрузитель и две трясильные машины. Ну и в конце пресс у нас стоит, который уже прессует готовое сырье в тюки по 80 килограмм. Ну, у каждого заказчика свои потребности. Просто по 50 килограмм просит. Ну вот, и она показала шикарный просто результат у нас. Если при заложенных изначально у нас в техническом задании параметров там до 21% у нас костры, это древесная часть как раз самой конопли, у нас получилось до 7% закорченности. То есть мы отдавали в лаборатории и получили такие результаты. То есть у нас волокно очень чистое получается. И как бы это не предел. Мы сейчас работаем над тем, чтобы сделать следующий агрегат катанизации, то есть совсем чистое волокно, там до 1% у нас, чтобы было.
3: Правда, линия предназначена для тех предприятий, кто перерабатывает коноплю раздельным методом, собирая семена осенью, а срезанные стебли весной. Как мы поняли, западная методика подразумевает одновременный сбор семян на высоте 2-3 метра и срезку стебля под корень. Так быстрее, но нужна особая техника.
5: У нас техники уборочной техники нет, на самом деле, это правда. Не знаю, Россельмаш делали разработки, я не вникал, не знаю, до чего они дошли в итоге, чтобы убирать сразу в поле ее. Но на сегодняшний день вот нам предлагают тоже технику, там с Узбекистана, по-моему, последний раз предложили, там джондирский комбайн американский, и уже он с насадками. Насадки стоят там по цене комбайна. То есть там снизу срезается, сверху прям сразу отчес идет семян, и то есть по зеленцу осенью прям вся конопля убирается. У нас, ну я, по крайней мере, отечественных таких агрегатов не видел.
0: У нас в гостях на крестьянской заставе заместитель президента Российской академии наук Петр Александрович Чекмарев.
1: Если посчитать вот тот объем, который необходим для нашей страны, кроме текстильной промышленности, еще поднимается промышленность машиностроительная, которая должна поставить большое количество машин от поля до глубокой переработки этого сырья. Там тоже ежегодно потребуется не менее 500 миллиардов рублей на изготовление этих машин. Вот если все в сумме сложить, то только по грубым подсчетам мы могли бы иметь ВВП дополнительно порядка 5 триллионов рублей. Вот если сегодня 201, еще 5 добавить было 200, а там 5-7, а если 10% хотя бы, как раньше было 12%, то это порядка еще бы 15-20 триллионов можно добавить, если сделать более глубокую переработку и выйти на мировые рынки. А мировой рынок – это около триллиона рублей можно было экспортировать за пределы нашей страны.
0: В гостях на крестьянской заставе был Петр Александрович Чекмарев, заместитель президента Российской академии наук. Спасибо вам, Петр Александрович. Надеемся, что такие встречи подтолкнут правительство и бизнес всерьез обратить внимание на отрасль, которая всегда была славой России и источником наполнения казны. В студии был Игорь Абакумов. Встретимся через неделю в тот же час, на том же месте, в любую погоду.
2: Крестьянская застава. Радио России. Главное радио страны. Радио России. Люди. Взгляд с экрана. Легенды советского кино.
6: Говорят, что он отказался сниматься у Гайдая и Рязанова, что лучшие фильмы с его участием были запрещены, что терпеть не мог поклонников. Олег Даль – инородный артист. Здравствуйте, с вами Михаил Притеченский. Однажды на творческом вечере в Доме культуры одного из провинциальных городов ведущий оговорился и объявил Олега Даля народным артистом. Тот вышел на сцену, улыбнулся и сказал: «Я вообще-то не народный артист, у меня нет званий, я скорее артист и народный». При жизни о нем мало писали, он почти не давал интервью. Никаких званий не получил, даже заслуженного. Фильмы с его участием не были отмечены фестивальными наградами. Но он был и остается в памяти людей одним из самых любимых актеров, настоящей звездой.
7: Из автобиографии Олега Даля. «Я родился 25 мая 1941 года в Москве. Мой отец, Иван Зиновьевич Даль, инженер, умер в 1967 году. Моя мать, Прасковья Петровна Даль, учительница, сейчас на пенсии. Окончил среднюю школу в 1959 году и в этом же году поступил в театральное училище при Государственном академическом малом театре СССР, который окончил в 1963 году.

0: Фильм вышел под названием «Мой младший брат», и 19-летний Даль сыграл роль Алика Крамера, который со своим другом Димой сбегает из Москвы, чтобы начать самостоятельную жизнь.
1: Слушай, старуха, мы будем жить в суровых условиях.
2: Палатки под открытым небом. А питаться будем только рыбой, понимаешь?
0: Это первая фраза, произнесенная Далем на экране. Фильм имел большой успех. Следующая картина с участием Даля «Женя, Женечка и Катюша», созданная режиссером Владимиром Мотылем по книге Булата Акуджавы «Будь здоров, школяр», обещала стать настоящим событием в советском кино. Но, увы, фильм мало кто видел. Еще бы, комедия на военную тему, да еще с песнями запрещенного Булата Акуджавы.
3: Из воспоминаний режиссера Владимира Мотыля. Первую же актерскую победу Даля, столь многое определившую в его движении к неповторимому творческому «я», ведомственная критика приняла в штыки. Нам отказали в праве на премьеру в Доме кино. Афиша не была набрана. Ее успели отпечатать лишь в двух экземплярах, один из которых был вывешен в вестибюле Дома литераторов, куда удалось Булату пристроить нашу несчастную картину. Нас никто не представлял перед просмотром по традициям кинопремьеры. Зато нас вызвала публика после фильма по традиции театральной. Фильм, в конце концов, на экраны вышел. Его обругали в прессе, а потом упорно замалчивали.
0: 21 августа исполнилось ровно 55 лет со дня премьеры этой ленты. Следующий военный фильм с участием Даля «Хроники пикирующего бомбардировщика» был встречен очень тепло, но шел вторым экраном. Ну а ленту «Старая-старая сказка», снятую Надеждой Кашеверовой, до сих пор с успехом показывают по телевидению. Кстати, именно Кашеверова порекомендовала Даля классику советского кино Григорию Козинцеву на роль шута в «Короле Лире», и он сыграл его так, как не удавалось никому ни до, ни после. Казалось бы, 27 годам он достиг многого: роли в кино и самом популярном в то время театре «Современник», лучшие режиссеры приглашают его в свои фильмы и спектакли. Наверное, для другого это было бы предметом для гордости, но только не для него.
4: Из книги Натальи Галатжевой «Я и народный артист». В 1979 году на встрече со зрителями Даль сказал: «Я все ищу, ищу, ищу чего-нибудь. Мне не хочется застаиваться». На той же встрече из зала пришла записка: «У вас не должно быть плохого настроения. Мы вас все очень любим». Актер, усмехнувшись, ответил: «Спасибо вам, конечно, большое, но тут уж ничего не поделаешь. Позвольте мне в мои 38 лет оставаться таким, какой я есть. По крайней мере, в жизни».
0: Многое впрямь не было гладко. Его фильмы ложились на полку. Роли, которые были словно предназначены для него, он так и не сыграл. Ни в одном театре, в том числе и «Современнике», своим Даль так и не стал. Впрочем, и сам он был человеком неудобным, с очень сложным характером. По выражению Эдварда Родзинского, Даль был болен одной из самых прекрасных и трагических болезней – манией совершенства. А такая роскошь для зависимой актерской профессии противопоказана. Он отказался от роли своей мечты Хлестакова в «Гайдаевском инкогнито из Петербурга». Сам заявил Эльдару Рязанову, что не подходит на роль Жени Лукашина в «Иронии судьбы». А Михаилу Казакову, что не будет играть в его «Безымянной звезде». Уже после начала съемок бросил роль борт инженера Игоря Скворцова в «Экипаже». Его сыграл Леонид Филатов, после чего ему запретили сниматься на Мосфильме. Известность свою Даль вносил с трудом. На улице всегда маскировался кепкой, поднимал воротник пиджака и старался проскочить незамеченным.
4: Из воспоминаний актрисы Любови Полищук. На съемках «Золотой мины» мы жили в гостинице «Жемчужная» в Сочи. Она стояла на берегу моря, и мы все свободное время болтались на пляже. И вот однажды я смотрю, весь пляж повернул голову к выходу из гостиницы, который был обращен к берегу. Оттуда выходит Олег Иванович Даль. Худенький, как тополек, в джинсовом костюме, в котором он все время ходил, и почему-то в шерстяных носках и шлепанцах. Его никогда не видели на пляже, а тут он вышел. Он снял носки, небрежно отбросил шлепанцы, бросил носки на песок и в джинсовом костюме вошел в море. Поплавал, сколько ему было необходимо, вышел из моря, спокойно взял носки в руки, надел шлепанцы и, помахивая носками, не поворачивая головы, продефилировал обратно. Думаю, увидев интерес толпы, он, наверное, подумал: «Не буду удовлетворять всеобщее любопытство к раздетому Далю, а заодно и посмешу всех».
0: Лучше всего ему удавались роли одиночек, изгоев, тех, кого в классической русской литературе называли лишними людьми. Зилов из «Отпуска в сентябре», герой нашего времени Печорин, Лаевский в «Плохом хорошем человеке»,

0: Сергей из фильма «Четверг и больше никогда», но для кого-то он навсегда остался Барыгиным Амурским из комедии «Не может быть», для кого-то солдатом из старой-старой сказки, для кого-то принцем из «Приключений принца Флоризеля» или Крестовским из «Земли Санникова», фильм, который он, кстати, терпеть не мог. Он ушел из жизни, когда ему не было и 40. С детства были проблемы с сердцем, да и пристрастие к алкоголю сказалось. Это произошло через 8 месяцев после смерти Владимира Высоцкого, с которым он дружил. На его похоронах он сказал: «Следующим буду я».
1: Из воспоминаний актрисы Галины Фигловской. Если спросить среди профессионалов, кто такой Олег Даль, ответ будет один. Ну, это высший пилотаж. Для него в его профессии не было тайн. Но сам он остался загадкой. Ушел навсегда, унеся с собой свою тайну, тайну таланта. Какое счастье, что он был. После Володи, писал он, имея в виду Высоцкого, останутся его песни, а после меня – мои фильмы. Мне бы так хотелось, чтобы память обо мне осталась хорошей.
2: Призрачно все в этом мире бушующем. Есть только миг, за него и держись. Есть только миг между прошлым и будущим. Именно он называется жизнь. Вечный покой сердце вряд ли обрадует.

0: ослепительный миг.
1: «Взгляд с экрана». Легенды советского кино. Радио России. Главное радио страны. Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
2: На правах рекламы.
3: Добрый день, уважаемые радиослушатели. С вами программа «Здоровье и долголетие». Сегодня у нас особенный эфир, поэтому попрошу слушать внимательно. Мы поговорим о том, что волнует миллионы. Зрение. Если вы все чаще ловите себя на мысли «не могу разобрать надпись», «не вижу лица собеседника», «все как в тумане», значит, программа будет для вас особенно полезна. Статистика пугает. Каждый второй после 60 лет теряет зрение. И не из-за мелочей, а из-за серьезных заболеваний. Катаракты, глаукомы, дистрофии сетчатки. Что делать? Ждать операции? Каждый месяц покупать и покупать все более мощные очки? И есть ли другой путь? Об этом мы поговорим с экспертом по здоровью глаз, автором десятков исследований в области лазерной терапии Аллой Денисовной Серебряковой. Алла Денисовна, здравствуйте.
4: Добрый день, рада быть с вами. И начну с главного. Современная наука действительно предлагает новый путь для восстановления хорошего зрения. Всем известно, какие сложные операции сейчас делаются с помощью лазера. Но даже самые современные операции для пожилых людей не всегда лучшее решение. А знаете ли вы, что лазер способен на большее? Он может лечить зрение неинвазивно, то есть без операции и любых вмешательств.

0: в нежный орган зрения. Такое лечение в медицине называется лазеротерапия. Основана она на квантовых технологиях и совсем недавно стала доступна не только горстке избранных, а всем. И все это благодаря офтальмологическому аппарату «Дюна Око». На сегодняшний день это прибор номер один в офтальмологии, подробнее о котором вы можете узнать, позвонив по телефону 8 800 220 0400. Запишите номер сейчас, чтобы потом не забыть. 8 800 220 0400.
1: Насколько я знаю, эта технология пришла из секретных лабораторий.
0: Все верно. Ее корни в военной медицине. Разработка велась для летчиков-испытателей, которые теряли зрение из-за экстремальных перегрузок. Они часто страдали от дегенеративных изменений сетчатки, помутнения хрусталика, отслоения и гипоксии тканей глаза. Возникла необходимость в технологии, которая способствовала бы восстановлению зрения без скальпеля. Тогда и начались засекреченные разработки по воздействию на глаз световыми волнами определенной длины.
1: Как понимаю, они были успешными.
0: Вы знаете, более чем. Гениальная идея применить квантовые технологии, в частности лазер, в лечении офтальмологических заболеваний позволила буквально перезапустить обменные процессы в тканях глаз. Это способствовало восстановлению хорошего зрения у наших летчиков.
1: Ну а тогда почему технологию рассекретили?
0: Да потому что увидели ее колоссальные возможности. Согласитесь, такое лечение должно приносить большую пользу и использоваться по максимуму. Верно? Ведь было бы несправедливо ограничивать применение лазерных технологий, если они могли бы помочь вылечить людей с тяжелыми формами глазных заболеваний. А таких людей, поверьте мне, миллионы. Вы только в это вдумайтесь. Чтобы им помочь и сделать технологию доступной, российские ученые доработали ее для лечения в домашних условиях. Так появился медицинский офтальмологический аппарат «Дюна Око». Удобный, понятный в применении и не требующий специальной подготовки для использования. Теперь каждый прямо у себя дома может использовать лазерную технологию, которой раньше пользовалась только элита.
1: Невероятно. Дорогие радиослушатели, если у вас катаракта, глаукома, дистрофия сетчатки или другие заболевания глаз, вы просто обязаны заказать себе аппарат «Дюна Око». Получите шанс вернуть хорошее зрение. Звоните по телефону 8 800 220 0400. И специалисты ответят на все ваши вопросы. Для пенсионеров предусмотрены льготы. Заказывайте аппарат по льготной цене, позвонив по номеру 8 800 220 0400. Алла Денисовна, можете нам простыми словами описать, как это работает?
0: С удовольствием. В основе работы «Дюна Око» лежит лазерная терапия. Это технология, где лечебное воздействие осуществляется с помощью строго направленных квантов, мельчайших частиц света, способных проникать вглубь тканей органов зрения и запускать восстановление на клеточном уровне. В аппарат встроен интеллектуальный источник света, который одновременно излучает три световых потока, каждый из которых выполняет свою функцию. Вы только представьте, действие инфракрасного потока направлено на глубокое прогревание тканей, снятие воспаления, улучшение кровообращения. Действие пульсирующего красного света направлено на подзарядку клеток сетчатки и возвращение четкости зрения. Электромагнитные волны могут настраивать глаза на правильный режим работы. Появляется возможность устранить застой, нормализовать внутриглазное давление и питание тканей. Вот такая слаженная. Слаженная работа световых потоков напоминает четкую командную работу, только очень нежную, лечащую буквально на расстоянии. Кажется фантастикой, но медицинский аппарат «Дюна Око» излучает именно такие умные кванты лазерного потока. Они проникают туда, где обычные капли могут быть бессильны, внутрь тканей, за зрительный барьер.
1: Ну, прямо военная точность.
0: Совершенно верно. Именно благодаря такой лечебной лазерной волне офтальмологический аппарат «Дюна Око», как высокоточное оружие, способен бить в самый центр болезни. В итоге появляется шанс получить чистый прозрачный хрусталик, нормальный отток внутриглазной жидкости, здоровые сосуды глаз, крепкую сетчатку и здоровый зрительный нерв. «Дюна Око» способствует нормализации слезоотделения, снятию усталости глаз, покраснения и раздражения, возвращению сумеречного зрения.

0: Вернуть полноценное зрение возможно, четкое, яркое, без каких бы то ни было помех. Мир снова может заиграть всеми красками.
1: Друзья, вот телефон, по которому можно заказать этот уникальный аппарат по льготной цене. 8 800 220 0400. Повторяю, 8 800 220 0400. Звоните, консультации, доставка бесплатная. И дослушайте нашу беседу. В процессе интервью вы узнаете о приятном сюрпризе. Алла Денисовна, как проходят сеансы применения Дюна-Ока?
0: Используя Дюна-Ока всего 5-7 минут в день на протяжении 14-28 дней, вы сможете получить шанс на жизнь без катаракты, глаукомы, дальнозоркости, близорукости или различных патологий сетчатки и роговицы. Когда очертания становятся более четкими, а мир перед вами начинает проясняться, этот замечательный момент трудно пропустить.
1: А вот есть ли шанс благодаря Дюна-Ока снять очки и контактные линзы без операций?
0: Такой шанс возможен. И это не магия, это наука, потому что Дюна-Ока не просто маскирует симптомы, его действие направлено на устранение самой причины ухудшения зрения. Дружная работа умных лазерных лучей настолько профессионально может выстроить слаженную работу органов зрения, что очки и операции могут быть не нужны.
1: А теперь, внимание, обещанный сюрприз для самых внимательных слушателей. Только в течение часа действует дополнительная скидка в размере 30%. Кто успеет дозвониться до нас по телефону 8 800 220 0400, тот получит медицинский прибор Дюна-Ока по самой выгодной цене. Дешевле уже не будет. Повторю. 8 800 220 0400. И поторопитесь, желающих приобрести Дюна-Ока много, а количество аппаратов ограничено.
0: Пожалуйста, не забывайте, болезни глаз прогрессируют очень быстро, поэтому лечение нельзя откладывать. При катаракте хрусталик становится все плотнее и жестче. Глаукома опасна, потому что разрушает зрительный нерв. Дистрофия сетчатки постепенно отбирает у вас целые участки зрения, а с прогрессирующей дальнозоркостью вы разоритесь на очках. Но, как только вы начнете пользоваться аппаратом Дюна-Ока, у вас появится шанс остановить разрушительные процессы и восстановить зрение.
1: А вы не могли бы описать прибор, чтобы наши слушатели поняли, о чем речь?
0: С удовольствием. Представьте, очки будущего компактные, стильные и высокотехнологичные, но не для ношения на глазах. Дюна-Ока держит перед глазами, и аппарат направляет лечебную лазерную волну туда, где она нужна. Просто расположите аппарат Дюна-Ока перед глазами на комфортной дистанции и включите. Остальное он сделает сам. С управлением справиться проще простого. К прибору прилагается подробная инструкция. Там все понятно описано. Находите свое заболевание и режим, который нужен именно вам. Включаете и наслаждаетесь дома сеансом по восстановлению своего зрения.
1: Алла Денисовна, в инструкции к прибору перечислен внушительный список заболеваний. Вот расскажите, какие наиболее часто беспокоят людей?
0: Чаще всего людям старше 60 лет врачи диагностируют катаракту. Это состояние, при котором мутнеет хрусталик. Человек видит мир, как бы через запотевшее стекло. Смотреть мешают плавающие перед глазами мушки. Для людей с катарактой Дюна-Ока может стать настоящим спасением и возможностью избежать операции. Также Дюна-Ока способствует устранению глаукомы, дистрофии сетчатки, возрастной дальнозоркости. Рекомендуется он и при нарушении аккомодации, близорукости, отслоении сетчатки, синдроме сухого глаза, повышенном слезотечении, засорении слезного канальца, ретинопатии, конъюнктивите, воспалении роговицы и других заболеваниях глаз.
1: Спасибо, Алла Денисовна. Вы воодушевили сейчас стольких людей, ведь многие даже мысли не допускали, что когда-нибудь может появиться шанс снова хорошо видеть. А вот теперь они точно знают, что для этого нужно сделать.
0: Я искренне желаю каждому, кто нас сегодня слушал, вновь четко увидеть лица родных. Больше не искать очки, когда нужно вдеть нитку в иголку или прочитать ценник в магазине.
1: Напоминаем, звоните прямо сейчас по номеру 8 800 220 0400. Повторяю, 8 800 220 0400. Квалифицированные специалисты дадут ответы по офтальмологическому аппарату Дюна-Ока. Доставка бесплатна по всей России. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом. ИП Елисеев Максим Анатольевич, ИНН 026-300-669-525, ОГРН ИП 325-028-000-136-386, 452-320, Республика Башкортостан, город Дюртюли.
2: Радио России. В центре внимания Радио России «Орел». Реклама.
3: Уроки безопасности. Совместный проект «Радио России «Орел» и поискового отряда «Лиза Алерт».
4: По дороге в общественные места проговорите с ребенком алгоритмы действий. Что делать, если потерялся? Кому обращаться за помощью? Обратите его внимание на тех, кто может ему помочь. Полицейский, охранник или взрослый с ребенком. Запоминайте, что интересует ребенка в торговом центре или на ярмарке. Это поможет в поисках. Вполне возможно, он специально сбежал в детскую комнату или магазин гаджетов. Не теряйте время. Сами обращайтесь к персоналу торгового центра. Сотрудники могут объявить о том, что произошло по громкой связи, а охранники свяжутся с коллегами по рации и сообщат приметы ребенка. Кроме того, попросите проконтролировать выходы, проверьте фудкорт и туалеты.
5: По данным оперативной сводки, в списках похищенного по-прежнему лидируют сотовые телефоны. Не давайте злоумышленникам возможности украсть ваши средства связи. Не оставляйте телефон без присмотра. Не упускайте его из виду. Не давайте телефон в руки незнакомым людям. Если вас просят позвонить, наберите номер сами. Соблюдайте эти простые правила, и предпосылки к преступлению просто исчезнут, и ваш мобильный телефон не достанется преступникам.
6: Банк России напоминает, не храните пин-код вместе с картой. Если карта с пин-кодом попадут к злоумышленникам, они смогут сделать с вашими деньгами все, что угодно.
2: Реклама. Московское время 16 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
7: В студии с новостями Алексей Крылов. Здравствуйте. В этом выпуске российская армия освободила Гранов и Воздвижевку. Россия уведомила Армению о возможности денонсации соглашения по газу, заявила Захарова. Госдума ввела штрафы для мигрантов за отказ от медосмотров. Далее подробности. Военнослужащие штурмовых групп группировки «Север» активными действиями установили контроль над населенным пунктом Гранов на левом берегу реки Лопань в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны, показав кадры штурма этого населенного пункта. Как отметили в ведомстве, артиллерия и беспилотники подавили огневые точки противника, а штурмовики скрытно зашли в село и закрепились на окраине. Бойцы взяли опорники, вытеснили мотопехотную бригаду ВСУ и приступили к зачистке зданий и подвалов. Как отметили в Минобороны, контроль над населенным пунктом расширяет зону безопасности в Харьковской области и создает условия для дальнейшего наступления российских подразделений в направлении логистического центра противника в районе села Казачья Лопань. Группировки наступают на нескольких направлениях в Сумской и Харьковской областях, ежедневно продвигаясь вперед и оттесняя противника от госграницы. Сегодня Минобороны объявили, что российские военные заняли населенный пункт Гранов в Харьковской области и Воздвижевку в Запорожской. Никто не может уговаривать Армению не выходить из ЕАЭС, однако разъяснения нужны, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
8: Упрашивать, конечно, никто не может Армению, тем более, что они уже законодательно ориентировались на это. Но, конечно, нужны будут какие-то разъяснения. И, опять же, для нас главное, чтобы действия какой-то страны не вредили нашей интеграции. Потому что для нас важнее эта интеграция. Это абсолютный приоритет.
7: Песков также подчеркнул, что дивиденды от участия в ЕАЭС Армении гарантированы. Будут ли они от ЕС, это решать самим армянам. Он добавил, что интеграция Армении с Евросоюзом несовместима с членством в Евразийском экономическом союзе. По словам представителя Кремля, членство в Европейском Союзе совсем не близко для кандидатов. Например, перед Турцией Европа держит морковку много лет. Как заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, Министерство иностранных дел Армении получило уведомление России о возможности денонсации соглашения по поставкам газа, нефтепродуктов и алмазов в случае вступления Еревана в Евросоюз. Согласно соглашению, подписанному между Арменией и Россией в 2013 году, Россия поставляет Армении газ, нефтепродукты и необработанные алмазы без экспортных пошлин и на льготных условиях, связанных с внутренним потреблением. Госдума приняла в окончательном чтении законопроект о штрафах для иностранных граждан за отказ или уклонение от обязательного медицинского освидетельствования. Согласно документу, теперь нарушителю грозит штраф от 25 до 50 тысяч рублей с административным выдворением за пределы России. Если такой штраф не будет уплачен в срок, сумма увеличивается вдвое, также с возможным выдворением. Кроме того, закон вводит штрафы за нарушение порядка проведения медосвидетельствования иностранцев на наркотики, опасные инфекции и ВИЧ. В документе также закрепляется норма о том, что если в случае одной проверки находится сразу несколько одинаковых нарушений, штраф могут выписать за каждое отдельно. Минцифра расширила список данных, которые операторы связи должны собирать и предоставлять силовым структурам для проведения оперативно-розыскных мероприятий, говорится в приказе министерства. В обновленный перечень вошли паспортные и адресные сведения, ИНН, банковские реквизиты, IP-адреса, домены, логины, геокоординаты и сведения об организациях, сообщает ТАСС. В Минцифры пояснили, что новые требования определяют порядок проведение оперативно-розыскных мероприятий, а также закрепляют требования к оборудованию, устанавливаемому на сетях связи. Установка такого оборудования необходима для обеспечения безопасности, уточнили в министерстве. Мошенники звонят владельцам карты «Москвича», представляются сотрудниками социальных служб и предлагают заменить карту или просят назвать код из СМС под угрозой блокировки, а также рассылают фишинговые ссылки для пополнения карты. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы. Уточняется, что если срок действия карты действительно подходит к концу, необходимо подать заявление о замене карты на mos.ru и указать причину истек срок действия. Еще одна распространенная схема обмана, когда мошенники звонят и просят назвать код из СМС, например, чтобы разблокировать карту или активировать бесплатный проезд. Таким образом, они пытаются получить доступ к банковским приложениям или аккаунтам на различных ресурсах. Карты «Москвича» пользуются около 5 миллионов горожан. С ней жителям столицы доступны бесплатный или льготный проезд на городском транспорте, скидки у партнеров, программы лояльности и многое другое. При этом карта «Москвича» — это документ, подтверждающий право на льготу. На ней указаны фамилия, имя и отчество владельца, размещена фотография, а сама карта может использоваться в качестве полиса ОМС и единого читательского билета. Доля текста, сгенерированного искусственным интеллектом в выпускных квалификационных работах, в последние годы растет, динамика выглядит угрожающе. Об этом заявил министр науки и высшего образования Валерий Фальков. По его словам, по данным исследования, в котором проанализировано почти 13 тысяч выпускных работ с 2013 по 2026 год, динамика использования искусственного интеллекта выглядит, мягко говоря, убедительной, а в каком-то смысле даже угрожающей. Доля сгенерированного нейросетью текста в дипломных работах выросла, сказал Фальков на круглом столе, посвященном использованию ИИ в учебном процессе и оценке выпускных работ. Министр отметил, что студенты массово используют искусственный интеллект, и прогресс невозможно остановить. Преподаватели также активно осваивают новую технологию. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. Далее новости спорта и прогноз погоды.
9: Спорт. Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Российских хоккеистов допустят к Универсиаде 2027 в Китае. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на письмо Международной федерации университетского спорта. Она может стать первым крупным международным турниром для российских хоккеистов с 2022 года. Последним таким соревнованием стала Олимпиада 2022 в Пекине, где россияне завоевали серебряные медали. Универсиада пройдет в китайском Чанчуне с 15 по 25 января. Ханты-Мансийский автономный округ продолжит поддерживать хоккейную «Югру», несмотря на отсутствие титульного спонсора. В этом сезоне хоккеисты «Югры» впервые стали чемпионами России, обыграв в финальной серии плей-офф Всероссийской хоккейной лиги «Воскресенский химик». Александр Старожук назначен главным тренером московского «Торпедо». Контракт рассчитан на 2 года. Старожук сменил Олега Кононова, отправленного в отставку на прошлой неделе. Последний клуб в тренерской карьере Старожука – грозненский «Ахмат», в котором он проработал меньше 2 месяцев. «Зенит» не должен жалеть денег на покупку Алексея Батракова, считает Андрей Аршавин. «За сколько перейдет, столько и надо давать. Он сейчас один из самых сильных футболистов», — сказал Аршавин. Батраков – самый дорогой футболист, выступающий в российской премьер-лиге. По подсчетам «Трансфермаркт», рыночная стоимость полузащитника «Локомотива» составляет 28 миллионов евро. В «Акбарсе» хотели бы продолжить работу с главным тренером Анваром Гатиетуллиным, но окончательное решение пока не принято. Вчера было совещание с руководством. По срокам контракта и тому, когда будет принято решение, могу сказать, оно может быть и сегодня, а может быть и завтра, сказал генменеджер казанского клуба Марат Валиулин. Под руководством Гатиетуллина «Акбарс» в этом сезоне дошел до финала Кубка Гагарина, где проиграл «Локомотиву» со счетом 2-4 в серии. Российский боксер Мурат Гассиев проведет следующий поединок в Москве. В бою против француза Тони Йока он будет защищать свой титул регулярного чемпиона мира по версии WBA в супертяжелом весе. Поединок пройдет 11 июля. С вами был Юра Геворкян.
7: Погода. В четверг, 28 мая, в Омске плюс 24, плюс 26, вечером небольшой дождь. В Красноярске плюс 25, плюс 27, без осадков. В Архангельске плюс 7, плюс 9, дождь. В Вологде плюс 7, плюс 9, кратковременный дождь. В Уфе плюс 18, плюс 20, кратковременный дождь. В Самаре плюс 14, плюс 16, кратковременный дождь. В Ростове-на-Дону плюс 19, плюс 21, кратковременный дождь. В Ялте плюс 18, плюс 20, кратковременный дождь. В Санкт-Петербурге облачно, временами дожди, температура воздуха днем плюс 6, плюс 8. В Москве облачно, с неустойчивыми прояснениями, кратковременные дожди. Днем плюс 9, плюс 11. Сейчас в Москве 12 градусов тепла.

0: Когда в центре конфликта ребенок. Новая история в программе «Детский вопрос».
1: 24 мая 24 года мы встречались с Никой. После этого я ее не видела. Потому что так хотят опекуны. Когда они узнали, что родители Ники лишили прав, они тогда совсем решили оборвать все связи с нами.
0: «Детский вопрос». В четверг в 22:35 по Москве и в 14:35 по времени Анадыря. Быть папой значит расти вместе с детьми. Слышать их, поддерживать и учиться понимать.
2: Здравствуйте, я Алексей Гвоздев, многодетный отец, автор программы «Отцы и дети». Да, это про нас, родителей. Это для нас, родителей. Тут говорят отцы.
0: Вместе с экспертами и психологами ищем ответы на самые важные вопросы воспитания.
2: Что делать, как говорить, когда обнять, когда уступить, когда настоять на своем. Как любить, слушать и уважать своих детей.
0: О родительстве с доверием и теплом. «Отцы и дети». Слушайте по четвергам в 15:35 по Москве и в 16:35 по времени Ижевска. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
3: На связи ГТРК «Донт Эйр» и наш радиопроект «Области знаний».
4: Это какое-то волшебство или только технологии?
5: Это волшебство технологий.
3: Я, Олег Пшеничный, с моими гостями докопаюсь до истины.
6: Ростовская область – место, где берегут историю, любят творчество, рады делиться знаниями.
7: Игрушка для ребенка, находящегося в люльке.
6: Каждый гость студии – настоящая находка.
0: Радио России. Главное радио страны.
8: Прямо сейчас.
0: Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм. В прямом эфире.
9: С Невских берегов из Санкт-Петербурга.
10: Из города на границе Европы и Азии, с Урала, опорного края державы.
11: Из древней столицы Руси, города Владимира.
0: Большая страна. Разное время.
12: Здравствуйте, в эфире программа «Разное время». Сегодня в студии главного радио страны для вас работают Мария Тарабаева и Иван Фурсов.
13: Все верно. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Очень рады вас приветствовать сегодня. Сегодня, как и всегда, подготовили для вас массу интересных и резонансных новостей. И по традиции напомним, что вы можете связаться с нами по номеру 8-925-222-99-92. Пожалуйста, пишите ваши сообщения или предлагайте свои темы для обсуждения. И также можете нас не только слышать, но и видеть видеотрансляции во ВКонтакте, в мессенджере Макс и в Телеграме.
12: Выбирайте себе ресурс по душе и присоединяйтесь к нашему сегодняшнему эфиру. Начинаем мы с новостей из Севастополя. Российские военные отразили прилеты беспилотников и крылатых ракет. Предварительно говорят о том, что это были ракеты типа «Шторм Шэдоу». Все подробности у нашего корреспондента Юлия Крайнова у нас на связи. Юлия, здравствуйте.
14: Здравствуйте,
15: Юлия. Приветствую, коллеги, и тем, кто сегодня в Анбарбера.
12: У нас какие-то есть проблемы со связью. Я думаю, что мы сейчас попробуем ее наладить. Напоминаю, дорогие радиослушатели, мессенджеры работают. 8-925-222-9992. Пожалуйста, оставляйте свои сообщения. Сегодня, как и всегда, для вас подготовили массу новостей. Чуть позже мы отправимся в Прикамье и узнаем о том, что за сбор определенных видов грибов можно получить вполне реальный уголовный срок. Также поговорим о том, что в нескольких регионах России началось аномальное нашествие комаров.
13: Да, и плюс ко всему, то, что сейчас мы хотели обсудить с нашим корреспондентом из Севастополя, помимо военной атаки, после атаки ВСУ на Севастополь, нашли замаскированный контейнер со взрывчаткой. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем телеграм-канале. Цитирую. «После ночной атаки ВСУ в Севастополе обнаружен контейнер со взрывчаткой, напоминающий коробку, обшитую пенопластом». Ну, подробности сейчас узнаем с нашим корреспондентом Юлией Крайновой. Мы наладили связь. Юлия, здравствуйте еще раз.
15: Еще раз приветствую, коллеги. Я надеюсь, связь налажена.
13: Да.
15: Дело в том, что сегодняшняя вот эта затяжная атака, она началась без 12:30 еще вчерашнего дня, продолжалась всю ночь. И закончилась сегодня только в 6:30 утра. И всю ночь мы были в таком напряжении, несмотря на то, что у нас сигналы ночью не включают, их дают три раза в начале, потом отключают. Сигналы происходят в каналах сообщения и на проводном радио. Ну и вот где-то в районе 2 часов ночи были слышны сильные взрывы. Мы эти взрывы пережили. И где-то в районе 5 утра был очень громкий хлопок, прилетели ракеты. И уже сейчас сказано, что это были не беспилотники, это были ракеты. Они шли прямым попаданием в 2 объекта. Один из них – это Центробанк, офис их, причем относительно новый. Но несмотря на то, что если целью была дестабилизация работы банковской структуры, цель не достигнута, все работает в штатном режиме. По поводу повреждений. 16 многоквартирных домов, 14 частных домов пострадали. Около 120 обращений уже от граждан о повреждениях собрали муниципалитеты, и город компенсирует им ремонт. Сильно очень пострадал дом на площади Ластова. Это новый дом, который относительно недавно построили из современных материалов. Но там решит управляющая компания и то есть строители, которые делали этот дом, тоже все наладят. Вот по поводу этой коробки. Это буквально сообщение нескольких минут.
13: Да, да.
15: То есть коробка внешне похожа, знаете, в таких переносят какие-то хрупкие предметы или какую-то бытовую технику. И мы настолько все, ну, как бы мы испугались, потому что у нас сегодня дети отправились, кто-то на экзамены, кто-то на занятия. И мы еще утром спрашиваем в чатах, что мы, у нас нормально, все без изменений. И все говорят, да, все хорошо. И вот сейчас мы получаем такие сообщения, и, конечно же, работа с детьми пройдет усиленно. Сейчас мы еще раз обговорим. Есть еще один очень любопытный момент, на который мы обращаем внимание. Я, кстати, уверена, что это не только в Севастополе. Перед атакой беспилотника по городу разъезжают маленькие мопедики, которые издают звук жужжащего беспилотника. И вот у севастопольцев мы сходимся во мнении о том, что это провокация. Причем провокация именно со стороны ВСУ. Они создают эффекты паники. И люди, когда слышат этот звук, они начинают паниковать. Кто-то заметил даже какую-то закономерность, что после этих маршрутов действительно прилетают беспилотники. Поэтому мы в первую очередь хотим обратить внимание родителей, чтобы поговорили. Это новая схема привлечения к действиям со стороны ВСУ, чтобы с детьми поговорили. Может быть такое, на, покатайся на мопеде, мы тебе заплатим денег. На самом деле это еще опаснее, чем просто мошенники, чтобы провели тоже с детьми беседу. Ну а что касается своих севастопольцев, ну что, мы трепимся, мы держимся. Об одном объекте я вам сказала, это Центробанк. О другом мы не можем сказать, что куда было попадание, но там 2 пострадавших. Одна девушка с ранением, у нее глаз посечен, и еще один мужчина, у него перелом и закрытая черепно-мозговая травма. Они на лечении, их жизни ничего не угрожает. Ну вот пока мы ждем реакции со стороны властей о том, что же это за коробка нашлась и как нам вообще себя вести дальше.
12: Спасибо большое. Мы благодарим нашего корреспондента. Юлия Крайнова из Севастополя выходила к нам в эфир. Переходим к следующей теме.
0: Большая страна, разное время.
13: Ну, как и прежде, мы уже объявили анонс о том, что в Прикамье за сбор определенных грибов можно получить реальный срок, и санкция предусматривает лишение свободы на срок от 10 лет и более. Как же так, и что с этим делать? Сейчас поговорим с Константином Бахаревым, специальным корреспондентом «Российской газеты». Константин, здравствуйте.
12: Здравствуйте.
8: Добрый день, здравствуйте.
13: Константин, ну расскажите, пожалуйста, за сбор каких грибов можно получить реальный срок, и почему это выяснилось только сейчас?
8: Ну, я не знаю, почему это выяснилось только сейчас. Это в соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации, который действует на территории всей нашей России, не только в Пермском крае, можно получить до 15 лет лишения свободы за сбор грибов, содержащих психоактивные вещества. Ну, там, если, конечно, там разные размеры есть. Самый максимальный – это свыше 10 килограмм высосанных грибов найдут у человека, то он получит такой огромный срок, плюс разные штрафы. Вот за это он может получить.
12: Вот. Но мне кажется, наших радиослушателей волнует вопрос, вот пошел рядовой грибник за грибами, как всегда, на тихую охоту, и, в общем-то, если вдруг ему попадется какой-то не тот гриб, что ему грозит, и вообще, как это будут проверять, неужели будут устанавливать каких-то, не знаю, какие-то патрули, которые будут смотреть, что в корзинках у грибников?
8: Ну, я вам скажу из собственного опыта, из опыта жизненного, да. Грибы люди собирают только те, которые знают. И следовательно, проверяющие знают тоже, допустим, от силы десяток грибов. Это белые, красноголовики, груздии, волнушки, какие-то там грибы непонятного обличия, которых тысячи, может, видов, да? В них очень трудно разобраться. Вот, допустим, у нас в Пермском крае история была с бледной поганкой. Это самый ядовитый гриб в России, который есть, да?
12: Да.
8: А он внесен в Красную книгу Пермского края. Если вот его собрать, как срезать, да, то можно получить штраф 2500 рублей. То есть человек как двойное наказание может понести. Он может его съесть и отравиться насмерть, еще штраф заплатить, да. Вот такая история с этой бледной поганкой. Кстати, не только у нас, но в Удмуртии, Красноярске, край Псковской области и Санкт-Петербурге. Это довольно редкий гриб, и его стараются оберегать. Ну, а тем, кто его не знает, лучше не собирать совсем эти грибы.
12: Ну, вообще, конечно, мне кажется, все равно легко ошибиться, если особенно человек не сильно разбирается в грибах, но тем не менее идет, допустим, не знаю, с тем же справочником. Посмотрел не на ту страницу, и вроде бы как все говорят, что это можно брать, и все собирают, а с другой стороны, бац, и у тебя краснокнижный гриб какой-нибудь в лукошке, и что делать?
8: Совершенно верно, потому что вот они внесены в региональные красные книги, различные грибы, да. Вот, допустим, в Пермском крае его можно собирать, он в изобилии.
12: Да.
8: А где-нибудь там в южных регионах там его нельзя собирать, потому что он там редкий гриб является. Вот та же самая бледная поганка, ее очень долго искали у нас, в Пермском крае. У нас была такая известная миколог, Переведенцева, Лидия Григорьевна, к сожалению, уже нет с нами, да. Она искала ее много лет. И вот есть студентка, наконец-то привезла эту бледную поганку из Южного района в 97 году. Ну, студент, конечно, получил там автомат на экзамене за свою находку. И вот с тех пор у нас эта бледная поганка, опять, к которой я возвращаюсь, она как бы находится в статусе редкого, охраняемого законом гриба. А вообще вот по поводу отравления, опять же, про бледную поганку. Был случай у нас лет 15-20 назад. Приехала бабушка из центральной России, она этих бледных поганок не видала, набрала в лесу грибов, там оказался отравленный гриб ядовитый, и семья погибла просто после трапезы. Так что в каждом регионе свои грибы, и в каждом регионе нужно знать, что собирать.
13: Ну, давайте подытожим, да, что каждый регион, у него свой краснокнижный список, свои экземпляры, и так или иначе всегда нужно ознакомиться с ним, прежде чем мы идем на грибную охоту. Лучше вообще это делать с экспертом или с человеком, который давно этим занимается и действительно разбирается в грибах и понимает, что к чему.
12: Константин, скажите, пожалуйста, а есть какой-то ресурс, где можно действительно ознакомиться, какие грибы нельзя брать?
8: Ну, это красная книга в каждом регионе, она выложена на сайт, как правило. Можно просто забить в интернете. Красная книга, допустим, Новосибирской области. Она выйдет, и там с рисунками, с пояснением со всеми, все эти растения, грибы, там, лишайники, все это есть. Можно посмотреть, узнать и знакомиться. Потому что федеральные красные книги грибов нет, они только в региональных книгах внесены.
13: Константин, спасибо вам большое. Константин Бахарев, специальный корреспондент «Российской газеты», был на связи. Говорили мы о том, что в Прикамье за сбор определенных грибов можно получить реальный срок, но не только в Прикамье, а в других регионах также. Сперва нужно ознакомиться и понять, с чем вы имеете дело, прежде чем вы идете на грибную охоту. Идем дальше.
0: Большая страна, разное время.
12: Все мы радуемся лету, которое вот уже у нас вот-вот наступит.
13: Вот, да, уже понедельник.
12: Да, и все мы ждем теплой погоды, все мы ждем замечательных поездок на дачу, на какие-то пикники, просто вылазок в лес за теми же самыми грибами или просто на прогулке в парке. И что же нас там ждет? Нас там ждут комары. И в нескольких регионах России началось по-настоящему аномальное нашествие комаров. Настоящие полчища комаров уже зафиксированы в Московской, Рязанской, Нижегородской и Волгоградской областях, а также в Башкирии, Свердловской, Тюменских областях. Вот такая вот география. Чем же это вызвано? И стоит ли нам опасаться? Сегодня будем разбираться с экспертом, с нашим коллегой Александр Хабургаев, журналист-натуралист. У нас на связи. Саша, привет.
13: Добрый день.
14: Маша, Иван, всем привет. Да. Ну что, как там Пушкин, о лето красное, любил бы я тебя, да, когда бы не комары, не мухи. Ну, друзья мои, давайте сначала проследим жизненный цикл комара. Без этого трудно понять, что произошло.
12: Давай.
14: Вот комарик вылупляется, расправляет крылышки, это называется конечная стадия имаго. И дальше комар живет всего несколько часов, что самец, что самка. Их задача быстро найти друг друга, спариться. Самец может помирать спокойно, а самке еще надо крови напиться, потому что это еда для ее будущих детушек, для яичек. Вот у нее всего несколько часов на то, чтобы ее локатор чуткий уловил, где там тепленькое мимо проходит, Маша, Иван или там Саша, быстренько туда долететь, и если тебя не прихлопнут, насосаться крови. Вот. Теперь второй момент. Что произошло в этом году?
12: Да.
14: Первое – это аномально снежная зима. То есть такая мягкая пуховая перина, пуховая, под которой почти 100% выжили все личинки, все яйца комариные. То есть это было такое теплое одеяло, под которым они все благополучно пережили зиму. А дальше вот инкубация сама и вот это вот превращение личинок, оно идет в зависимости от погоды. Если погода холодная, то медленно, если теплая, то быстро. А дальше что у нас произошло? Весь этот щедрый снег стаял, образовалась куча всяких луж, да? И тут как бабахнет 30 градусов, и все это резко ускорилось. И один за другим стали эти комарики вылетать. То есть вся вот эта вот обойма, которая была рассчитана там месяца на полтора, на два, она вся у нас вылетела за неделю. И в результате вот то имеем то, что имеем.
12: Саш, так тогда что, получается, что сейчас будет аномальное нашествие комаров, потом их не станет? Наивно предполагать так?
13: Я думаю, нет.
14: Нет, почему? Нет, ну они останутся, Маш. Их просто станет намного меньше. То есть, ну, во-первых, сейчас
12: то как сейчас радуется... То есть сейчас пик некий, да? Некий, да?
14: Да, такой? Сейчас, конечно, птички радуются, лягушечки радуются, все их хрумкают, все их едят. Ну, замечательно. Природа сейчас возьмет свое. Все будет нормально. Но, действительно, их аномально много. Вот у меня дача, мы всегда гордились с женой, 30 лет уже гордились, что у нас комаров никогда не было. Все приезжали, говорят, какое классно у вас. Нас жрут, а у вас нету. И в этом году нас жрут поедом комары. То есть за 30 лет никогда такого не было.
13: Такая финология. И до вас добрались. Ну а то, что сейчас
14: и вот до нас, да,
13: резкое похолодание произошло в центральном регионе, это пойдет на спад или нет? Это аномальное нашествие.
14: Ну, конечно, конечно, Вань. Ну, смотри, во-первых, вот цикл такой быстрого размножения, иногда он при благоприятных условиях у комара занимает буквально меньше недели. То есть комариха отложила яйца, и через неделю уже вылетают комарики. В козлином копытце, в лужице, где угодно. Вот. И, естественно, это происходит только если такие хорошие условия, жара. А сейчас все это притормаживается, да, безусловно. И притормаживается очень здорово.
12: Такой вопрос. Сейчас, естественно, ну, как у нас всегда, спрос рождает предложение. Все видят рекламу о том, что можно обработать неким образом участок от комаров. И их совсем-совсем не будет. И вопрос. Во-первых, эффективно ли это? А во-вторых, пострадает ли экосистема, если мы вот так вот возьмем и комаров всех уберем? Они же нам тоже нужны наверняка для чего-то все-таки.
14: Да, это, конечно, это комар, это основа питания огромного количества животных. Но, друзья мои, нельзя убрать одних комаров, потому что убираются все беспозвоночные сразу. Это, во-первых. Во-вторых, комары, вот, которые кусачи, это принадлежат к роду анофилес. Там несколько видов вот таких, которые пьют нашу кровь. А там же куча вот в бочках у вас комары живут, такие вот, да, которые кувыркаются там. Это не анофилес, это званцы, которые не кусаются, у которых такие пушистые усики. Есть масса других комаров, которые полезны. Есть всякие цветочные комары. И когда вот вы вызываете вот эту службу «Избавим вас от комаров и клещей», Там все эти перитроиды, они не разбираются, где здесь комар, где здесь мушка, где здесь бабочка. Они просто вот...
12: Сразу всех подряд.
13: Всех подряд, да.
14: Ковровая бомбардировка, да, все беспозвоночные вышибаются. И нарушается экологическое равновесие на вашем участке. Нам это нужно?
12: Нет, нам такого не нужно. В общем, нужно пережить нам эту погоду и это аномальное нашествие, как мы поняли. Мы благодарим нашего сегодняшнего эксперта, нашего коллега. Александр Хабургаев был у нас на связи, журналист-натуралист. Тоже сетовал на то, что комаров в этом году много. Ну, а что делать? Ну, придется потерпеть.
13: Ничего страшного, всегда терпели, и сейчас потерпим. Ну, а мы после небольшой паузы вернемся. Вы тоже, уважаемые радиослушатели, потерпите, скоро нас услышите.
16: С историческим прицепом.
17: Mercedes-Benz 220. Эта машина 1953 года. Этот автомобиль принадлежал президенту Венесуэлы Педро Хименесу. Сохранилась копия дата-карты, это документ, в котором показано, в каком виде машина сошла с завода и кто был ее заказчиком.
16: Коллекционер старинных автомобилей Кирилл Евстафьев в программе «Коллекционер». В четверг в 10:35 по Москве и в 11:35 по времени Ижевска.
18: От Балтики до Тихого океана живут люди, для которых добро и мы вместе – норма жизни. Они приходят на помощь, помогают детям и пожилым, поддерживают тех, кто защищает Родину. Шестой сезон премии «Мы вместе» ждет тех, кто делает мир лучше. Если ты с нами, расскажи о себе и своем проекте. Подай заявку на премию «Мы вместе РФ».
16: Большая страна. Разное время.
12: Разное время продолжает свою работу. Напоминаем, связаться с нами можно по мессенджерам 8-925-222-9992. Пожалуйста, оставляйте свои сообщения. Мы же пока отправляемся в Тюмень. Тюменские нефтепроводчики провели профориентационную экскурсию для школьников Тюмени. Как это было, узнаем у нашего корреспондента Валерия Руднева. У нас на связи. Валерия, здравствуйте.
13: Добрый день, Валерия.
19: Какие мероприятия мы проводим с целью содействия учащихся?
15: Немножко поспешили мы узнать, как это с точки зрения специалистов проходит. На самом деле очень серьезное мероприятие, поскольку это, как вы понимаете, объекты стратегические, там как нигде важны скрупулезность, точность, полнейшая, максимальная, безоговорочная безопасность. И вот школьников привезли на одно из таких предприятий, где это все в полной мере соблюдается и вот, извините за пафос, исповедуется.
12: Да.
15: Потому что безопасность на таких объектах, она превыше всего. Там этим занимаются специально обученные во всех смыслах люди. И как это все происходило, нам рассказал начальник специализированного управления по предупреждению и ликвидации аварий на магистральных нефтепроводах Виктор Бажанов. Вот можно послушать, как это было.
13: Слушаем.

0: Такие мероприятия мы проводим с целью содействия учащимся в выборе будущей профессии. Недавно у нас побывали ученики 9 классов гимназии номер 1 города Тюмени. Узнали историю развития трубопроводного транспорта нефти в России, об основных направлениях деятельности компании и о востребованных профессиях в отрасли. Вручили школьникам памятки с информацией, где можно пройти обучение по рабочим профессиям. Компания «Транснефть Сибирь» ведет системную работу по взаимодействию с общеобразовательными учреждениями в регионах присутствия, активно сотрудничает в сфере профориентации и подготовки будущих кадров.
1: Валерия, продолжайте, пожалуйста.
2: Сейчас, мне кажется, это такая общая глобальная проблема. Дефицит кадров во всех отраслях, где нужно работать руками, да, а не только головой. И, конечно, очень важно именно со школьной скамьи, особенно сейчас, когда среднее профессиональное образование едва ли не востребование высшего, привлекать школьников к таким профессиям, не самым очевидным, те, которые не на слуху, которые не раскручены, про которые, возможно, школьники даже не знают, но которые, а, востребованы, б, хорошо оплачиваются.
3: Да. Ну да, спрос на них будет выше.
2: Вот, собственно говоря, такие профориентационные мероприятия сейчас проводят все предприятия топливно-энергетического комплекса, которые работают на территории Западной Сибири, в Тюменской области в частности, они привлекают школьников к тому, чтобы те навостряли лыжи в сторону вот этих специальностей, о которых они, возможно, даже и не знают на сегодняшний день.
1: А вообще, какие отзывы у самих подростков? Как они относятся к таким мероприятиям, как экскурсии, насколько им нравится, и действительно, интересуются ли они какими-то профессиями, которые, ну, не так популярны, как у нас везде сейчас есть, мне кажется, в каждом колледже специализация IT и так далее, тут совсем не то.
2: Мне кажется, гораздо больший интерес такие мероприятия вызывают у родителей школьников, потому что все-таки 9 класс – это немножко... немножко не тот возраст, когда ты прям вот отдаешь себе отчет за величайшими какими-то исключениями, чем ты хочешь заниматься, и куда бы ты мог пойти работать, чтобы тебе было интересно, чтобы за это хорошо платили, чтобы у тебя был, так сказать, соцпакет и все такое прочее. Поэтому, конечно, родители в таких мероприятиях заинтересованы гораздо больше, им это и нравится гораздо больше, они там с горящими глазами сопровождают своих детей на такие мероприятия. Плюс в регионе сейчас развито такое туристическое направление, которое так называется профориентационное. То есть прям вот туристические автобусы ездят по предприятиям, где им все в интересной, увлекательной форме показывают, как чего работает, как чего устроено. И там, как бы, поскольку это все еще и развлекательный характер носит, то там, конечно, прям интересно.
1: Ну там вот это что-то, мне кажется, прям что-то новое. Профориентационный туризм, про такое мы еще не слышали, пожалуй. Промышленный слышали, но тут вот прям что-то любопытное.
2: Вот это как раз ответвление такое небольшое промышленного туризма, потому что взрослые приезжают посмотреть, как это работает,
1: да,
2: а профориентационный, он как бы ориентирует, вот смотрите, как у нас работают люди, и вы можете так же. Вот примерно так, в этом направлении.
1: Ну, будем надеяться, что действительно это будет полезно и для девятиклассников, и для их родителей, которые наверняка переживают, какую профессию выберет их ребенок. Мы благодарим нашего корреспондента. Валерия Руднева была у нас на связи. Говорили мы о том, как в Тюмени проходят профориентационные мероприятия. И переходим к разговору с экспертом.
3: Да, у нас на связи Ирина Демьяненко, председатель правления Союза практикующих профориентологов. Ирина, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
4: Добрый день.
3: Ирина, ну вы вот наверняка сейчас слышали разговор с нашим корреспондентом. Мы бы хотели обратить в целом внимание на профориентацию у нас в стране, какие сейчас проекты работают, и наверняка каждый регион направлен на развитие своей, скажем так, сильной экономической стороны.
4: Это действительно так, и мы на самом деле очень рады тому, что регионы все больше и больше подключаются к программам, потому что в школах работает федеральная программа. Но очень важно, когда региональный так называемый оператор дает возможность, вот знаете, то, что называется, увеличить насмотренность подростков на то, а что, куда я могу приложить вообще свои способности, где может быть реализован мой интерес, из чего я могу начать свою такую трудовую карьеру. Потому что очень часто ребята приходят с

0: уделяли этому большое внимание. Потому что возраст действительно такой, когда надо уметь увлечь ребят тем сценарием, который заложен в эту экскурсию. Потому что это определенно сейчас мы боремся с такими с онлайн-средствами, где всегда интересно молодежи, там очень хорошо построен контент, который не отпускает. И сделать эффективный сценарий экскурсии, это большого стоит, но это, на это точно стоит уделить внимание. И второй момент, это знакомить с теми людьми на предприятиях, которые не очень далеко по возрасту ушли от подростков, то есть это где-то 7-10 лет разницы, которые горят своей профессией, у которых просто горят глаза на то, что они делают, и им нравится результат их труда. Потому что вот это знакомство, оно больше всего вдохновляет ребят на то, чтобы больше узнать об этой профессии. А это и есть основная задача вот таких профориентационных выездов.
1: Ирина, ну вот смотрите, давайте остановимся немножко на возрасте. С одной стороны, мы говорим, что 9 класс, это вроде бы как еще не совсем сформировались, скажем так, предпочтения и некая карта, как в будущем будет строиться и обучение, и карьера, и так далее. С другой стороны, мы видим, что сейчас во многих даже и школах, и чуть ли не детских садах внедряются некие проекты, которые называются профориентационными и рассчитаны на то, что вот уже ребенок определится. Как на ваш взгляд, вот все-таки где этот самый баланс и, скажем так, какой возраст может быть самым восприимчивым к подобным проектам и, может быть, даже подобным экскурсиям?
0: Огромное вам спасибо за этот вопрос, потому что он очень, на самом деле, у него нет однозначного ответа.
1: Да.
0: Потому что есть физиология и, психология взросления. И в один и тот же возраст, даже если вот два ребенка живут в соседних квартирах, в одном и том же подъезде, они в один день родились, они в один и тот же день 9 класса могут быть совершенно по-разному готовы к выбору профессии. И здесь это очень индивидуальная ситуация. Поэтому вот третий пункт, о котором мне хотелось бы, да, добавить к предыдущему сказанному, очень здорово, если у ребят, когда они приезжают на экскурсии такие профориентационные, есть возможность выбрать, по какому треку они пойдут, с точки зрения познакомиться и посмотреть, а какие вообще функции в профессиях бывают. И всегда есть предпочтения внутри ребят. Кто-то только начинает, а кто-то уже хочет углубиться дальше. И если мы вот эту дифференциацию такую предусматриваем, что ребята могут на разной точке интереса к выбору самому сейчас находиться, то это сделает экскурсию еще интереснее. Поэтому мы, конечно, когда в индивидуальной работе вот идет у нас ребенок, да, с точки зрения профориентации, мы всегда смотрим, а в какой точке готовности он сейчас находится. И либо мы работаем на то, чтобы он двигался и рос в этой готовности, либо мы уже идем в алгоритм самого выбора. Поэтому вот если это у вас есть возможность учитывать у организаторов, то это очень сильно помогает ребятам.
2: Ирина, если, например, ребенок, ему параллельно интересно два кардинально разных направления, ну, к примеру, он думает между тем, чтобы стать врачом и журналистом, вот как нам правильно его направить, в какое русло, чтобы он, в первую очередь, сам осознал, что для него важно?
0: Здесь надо дать попробовать. Настолько, насколько его сейчас возраст, образование, понимание этого функционала позволяют. Можно провести такой день-тень с медиком и посмотреть, а с чем приходится сталкиваться человеку, который погружен в медицину. Медицина – это же тоже огромный-огромный мир.
2: Конечно,
0: если тот, кто идет на лечебное дело, может 78 ординатур потом выбирать, а биотехнологии – это ребята, которые потом находятся на стыке медицины и других отраслей. Это очень большой мир. То дать ребенку сделать касание, которое он уже как будто бы, вот, знаете, как прикоснулся к самой функции.
2: Ну да, вот, вот
0: не
2: уже
0: просто начинает. Посмотрел на экскурсии, а вот прожил такой рабочий день и побыл таким наблюдателем. А потом дать возможность ему попробовать себя рядышком с журналистом. Но очень важно еще, а как ребенок себя до этого проявлял. Потому что иногда дети, например, мне нравится медицина, потому что там всегда так чисто, а я люблю чистоту. Мне нравится журналистика, потому что я так люблю фантазировать. То есть те критерии, которые ребята берут за критерии выбора, они их как будто бы в другие направления на самом деле ведут.
2: Ну да.
0: Но если мы здесь этот букет критериев соберем, то, скорее всего, будет много подсказок, а где же находится профессиональное вот это будущее для человека, который любит чистоту.

0: немного фантазирует. Ну, я условно, конечно,
1: да.
0: Так.
1: Да, ну мы вас поняли.
2: Да, ну то есть важно прислушаться, что называется, к ребенку, посмотреть на склонности, да. И, в общем-то, может быть, даже каким-то образом с ним проговорить, почему именно вот это предпочтение, а не другое, чтобы понять вообще, какой у нас выбор есть. Скажите, пожалуйста, Ирина, пожалуй, последний, наверное, вопрос. Сами предприятия уже поняли, что подобные мероприятия профориентационные, как экскурсии школьников или студентов, они важны прежде всего для самих предприятий?
0: Вот здесь у меня, из-за того, что мы на разных проектах работаем с предприятиями, я могу сказать так, что предприятию нужны, как правило, срочно сотрудники, потому что предприятие смотрит календарем на год-три вперед, и там все горит. А школьники, как мы понимаем, да, что если колледж — это 3 года 10 да. месяцев, если это вуз, то это еще более дальнее, то здесь для тех предприятий, которые придерживаются стратегии, несмотря на всю турбулентность, которая происходит, они все равно придерживаются стратегии, они выстраивают такие стратегические, это прям вклад в их стратегию и в ее реализацию. Эти предприятия понимают, потому что они 7 лет назад это начали делать, а сейчас у них есть люди, которые входят в кадровый резерв и которые под них настроены.
2: Спасибо.
0: А те предприятия, которым нужно срочно, они, конечно, пока еще не все это открыли. Поэтому я бы здесь фокус еще смещала в сторону родителей. Потому что если родитель организует экскурсию к себе на предприятие, это точно поможет региону. В любом случае.
2: Спасибо, рано, спасибо большое. Поздно. Ирина Демьяненко была у нас на связи, председатель правления Союза практикующих профориентологов.
3: Время детских пластинок.
4: Здравствуйте, ребята. Я Колобок.
5: Да ты русским голосом заговорил.
6: С вами Мила Луговая и мой соведущий малыш веселый Колобок, печеный бок.
3: По страницам легендарного журнала «Веселый Колобок».
6: Наша программа посвящена этому старинному интересному изданию. В каждом номере «Колобка» была пластинка. А так как журнал выходил много лет, то пластинок собралось огромное количество. И теперь мы с удовольствием делимся с вами этими звуковыми историями.
7: Вот это здорово!
3: «Веселый Колобок» – радиожурнал для маленьких и старше. По выходным в 8.10 по Москве и в 7.10 по времени Калининграда.
7: Вот еще вот такую же книжку.
3: Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
8: Рассказываем о возрождении духовности, межкультурном и межрелигиозном диалоге. На канале Радио Россия Калмыкия 102.7.
3: На правах рекламы.
9: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Недавно нам пришло письмо в студию из одного дома престарелых, где рассказывалось про мужчину, который потерял ногу вследствие сахарного диабета. И, конечно, страшно знать, что в современном мире можно потерять ногу всего лишь из-за сахарного диабета. Мы не могли оставить эту тему без внимания, и сегодня мы пригласили в студию эксперта по разработкам новых технологий Нину Солнцеву. Здравствуйте, Нина.
10: Здравствуйте. Сахарный диабет – это глобальная проблема всего мира, и по данным ВОЗ, за период с 80 по 2014 год количество людей, страдающих диабетом, выросло со 108 миллионов до 422 миллионов человек, что составляет 6% от всего населения планеты. Статистика заболеваемости диабетом ежегодно растет. Если ситуация будет развиваться такими же темпами, то к 2030 году сахарный диабет станет 7-й причиной смерти во всем мире. Диабет является одной из ведущих причин слепоты, почечной недостаточности, сердечных приступов, инсульта и ампутации нижних конечностей. Поэтому ни в коем случае нельзя игнорировать эту проблему.
9: Знаете, вот я слышал такую историю, что космонавты реже болеют или совсем не болеют сахарным диабетом.
10: Действительно, есть очень интересная история. Дело в том, что в 1978 году на космической станции «Салют-4» было выращено первое растение – лук. С невесомостью зеленый космонавт справлялся так. Корни его удерживались субстратом, а надземные части были под искусственным красным светом. Позже ученые выяснили, что красный свет способствует повышению энергии в клетках. Теперь вы понимаете, почему все живое тянется к свету. Так красный свет стали использовать для поддержания здоровья космонавтов во время космических полетов.
9: И как же современная медицина переняла этот опыт и используется ли он в медицине сегодня?
10: Долгие годы ученые изучали влияние красного света на организм человека, и вот российские специалисты сделали, казалось бы, невозможное. Они сумели применить космические научные разработки в компактном приборе в виде электронного браслета. Так на свет появился спектр. Это аппарат, который способен регулировать уровень сахара в крови. Только вдумайтесь, буквально недавно у больного диабетом был только один путь – последствия, которые мы перечислили в начале программы. А сегодня появилась возможность избежать этих страшных последствий болезни – слепоты, тромбоза, трофических язв. Согласитесь, это изобретение достойно не меньше, чем Нобелевской премии. Что удивительно, его цена не дороже одного похода в продуктовый магазин, а результат просто космос, и вы будете первыми, кто узнает о нем. Уже сейчас все подробности можно узнать по телефону у горячей и бесплатной линии. И что самое главное, сейчас действует акция – распродажа партии по старым ценам. Но количество, к сожалению, ограничено, поэтому советую позвонить по номеру 8 800 777 20 82. Доставка по России бесплатная. 8 800 777 20 82. Хочу еще добавить, что мы являемся официальными представителями производителя, а это значит, что цена минимальная. Звоните 8 800 777 2082.
9: Ну а давайте поподробнее остановимся на принципе действия, каким образом он влияет на организм человека.
10: Если простым языком, то вы надеваете браслет на запястье, включаете программу, и волны красного света особой длины попадают на вашу кожу и частично поглощаются тканями. Под их воздействием в организме начинают запускаться сложные биологические процессы.
9: Но вот как это работает?
10: Все дело в том, что ваш организм вырабатывает много инсулина. Вот только при диабете в клетке он не попадает. Это все равно, что вы стоите перед закрытой дверью, а внутрь попасть не можете. В этом случае у красного света аппарата «Спектр» есть ключ от той самой двери. Он помогает инсулину наконец-то попасть в страдающую от его недостатка клетки. Это как раз тот самый случай, когда важно своевременно проводить профилактику. Ведь полностью вылечить диабет, к сожалению, пока невозможно. А во-вторых, людям, уже страдающим диабетом, квантовый браслет может облегчить склероз артерии поджелудочной железы и может помочь снизить уровень глюкозы в крови. А значит, появится шанс замедлить у вас наступление диабетических осложнений. Ведь страшно подумать о том, что завтра можно стать обузой для своих родных и близких, больным и никому не нужным человеком. Ну, конечно, мы должны сказать, что есть противопоказания для людей, у кого уже сахарный диабет в стадии декомпенсации.
9: Давайте напомним нашим слушателям, что более подробно о технических характеристиках и эксплуатации, о всех показаниях вы можете расспросить специалистов по телефону 8 800 777 2082. Бесплатная консультация и скидки в течение часа, а также бесплатная доставка по всей России. 8 800 777 2082. То есть, получается, мы сейчас живем уже в новой реальности, а многие, я думаю, наши слушатели и не слышали еще о таких доступных технологиях.
10: Конечно, применение красного света – это новая реальность лечения. Жаль, что многие до сих пор не знают о нем и продолжают жить в прошлом веке. А стоит всего лишь надеть браслет на запястье, включить программу, и вы сможете почувствовать, как ваша кровь начинает насыщаться кислородом. Становится легче дышать, проходит тяжесть и напряжение в мышцах, головная боль начинает отступать, появляется приятная легкость. Квантовый браслет может помочь в решении еще одной важной проблемы. Из-за нарушения углеводного обмена нарушается нормальное кровоснабжение нервов. В результате нарушаются структуры нервных клеток, появляется апатия и тревога. Спектр поможет нормализовать сон, пройдут панические атаки, да и вообще улучшится состояние нервной системы. Во время процедуры также активизируется микроциркуляция жидкости в клетках и тканях, и, как следствие, улучшается их питание. У вас появится шанс лучше видеть. Цвета будут ярче, пройдет ощущение дымки перед глазами. Ведь 90% проблем со зрением происходит именно из-за недостаточной микроциркуляции крови и глазных жидкостей. А главное, для проведения процедуры не нужно никуда ехать. А я хочу напомнить, что сейчас на аппарат «Спектр» действует акция, и количество по акции ограничено. Успейте заказать по старым ценам. Вы можете позвонить по бесплатному номеру телефона и задать все интересующие вас вопросы по аппарату «Спектр». 8 800 777 2082. 8 800 777 2082. Доставка по всей территории России бесплатная.
9: То есть, получается, аппарат, воздействуя на кровь, может помочь не только при сахарном диабете?
10: Действительно, вы правы. Как вы уже поняли, сфера применения квантового браслета огромна. Аппарат воздействует на организм на молекулярном уровне. Вы представляете, какая это тонкая, почти ювелирная работа? Кровь, облученная в одном месте по артериям, разносится по всему организму, не оставив ни один орган без внимания. Посмотрите сами, вот лишь часть заболеваний, при которых может использоваться аппарат «Спектр». Сахарный диабет, ишемическая болезнь сердца, гипертония, вегетососудистая дистония, остеохондроз, псориаз, отит, ринит, фарингит, тонзиллит, пародонтоз, пародонтит, гингивит, стоматит.
9: Ну а что вы можете сказать тем, кто привык к обычным лекарственным препаратам?
10: На 30-е годы прошлого столетия пришелся пик лекарственной терапии. И с этого момента началась настоящая лекарственная вакханалия. Таблетки от головной боли, от боли в сердце, для лечения суставов, а еще слабительные, снотворные. Аппарат «Спектр» поможет сохранить ваши деньги. Купив браслет один раз, вы сможете пользоваться им всей семьей. А учитывая, что список показаний для его применения широк, лечить можно сразу несколько заболеваний. Кстати, его ресурс работы не менее 20 тысяч часов. Представляете, сколько это процедур по 15 минут в день. А во-вторых, исключен риск передозировки, и можно сочетать с другими препаратами, не боясь получить гремучую смесь в желудке. Поэтому не откладывайте, звоните и заказывайте аппарат «Спектр». 8 800 777-2082. 8 800 777-2082.
9: Ну вот у нас есть еще немного времени. Давайте быстро повторим для наших радиослушателей. Для чего используется аппарат «Спектр» и за счет чего может достигаться результат?
10: С удовольствием. Самое главное, аппарат «Спектр» может помочь регулировать уровень сахара в крови. Может активизировать микроциркуляции жидкости в клетках и тканях, лимфоток, и, как следствие, улучшается питание тканей. Может активизировать обмен веществ в клетках и повышается их функциональная активность. Браслет «Спектр» – это как раз тот самый спасательный круг, который может оказать помощь при диабете и других болезнях. Ведь, как мы все с вами знаем, спасение утопающих – дело рук самих утопающих. «Спектр» – это ангел-хранитель при борьбе с такими коварными болезнями, как инфаркт и инсульт, а также при реабилитации от последствий этих страшных заболеваний.
9: Ну вот наша передача подходит к концу. Хотелось еще задать один вопрос. Не сложно ли будет использовать аппарат пожилым людям? Смогут ли они с ним разобраться?
10: Аппарат максимально прост в использовании. С ним справится даже ребенок. Он выглядит в виде браслета, который надевается на запястье и проводами присоединяется к блоку управления. А если вам будет что-то непонятно, хотя мне трудно представить, что именно, вы всегда можете позвонить нашим специалистам и уточнить у них все интересующие вас вопросы. Поэтому не откладывайте, запишите номер телефона 8 800 777 2082. 8 800 777 2082.
9: Нина, спасибо вам за такую интересную беседу, а я еще раз повторю номер телефона для тех, кто не успел записать. Напомню, номер телефона и доставка по всей России абсолютно бесплатные. 8 800 777 2082. 8 800 777 2082. Берегите себя. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом. Подробности о правилах и сроках проведения акции, условиях предоставления скидки по телефону 8 800 777 2082 ООО «Продакс», ОГРН 122-730-00-36-55. Юридический адрес: город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402.
3: Радио России. Встречаем утро бодро. Радио России «Орел». Реклама.
1: Вам звонит следователь, сотрудник отдела безопасности банка или даже представитель центра банка и сообщает о каких-либо угрозах вашим деньгам, не вступайте в диалог, кладите трубку. Перезвоните самостоятельно в свой банк, чтобы уточнить информацию. Запомните, телефонное мошенничество сегодня – главная угроза для ваших средств. Не общайтесь с незнакомцами о деньгах. Просто кладите трубку.
11: Если у вас возник спор со страховщиком, банком, МФО или иной финансовой организацией, до обращения в суд за защитой своих прав обратитесь в службу финансового уполномоченного. Служба финансового уполномоченного учреждена государством для защиты прав потребителей финансовых услуг. Служба поможет защитить ваши права и урегулировать спор бесплатно. Подробности на официальном сайте финансового уполномоченного finombudsman.ru или по телефону 8 800 200 2010.
12: МЧС информирует.
13: Уважаемые родители, что бы ни случилось беды, соблюдайте правила безопасности. Не оставляйте на виду спички и зажигалки. По возможности не оставляйте детей без присмотра. Не позволяйте детям пользоваться нагревательными и газовыми приборами. Не разрешайте детям играть около водоемов, на железнодорожных путях, в оврагах и стройках. Во время каникул всегда будьте на связи с ними.
14: МЧС России предупреждает: будьте осторожны с огнем, не курите в постели и вблизи легко воспламеняющихся предметов. Убедитесь, что ваша сигарета не станет причиной пожара. В случае возникновения пожара или другой нештатной ситуации незамедлительно звоните по телефонам 101 или 112.
3: Реклама. Московское время 17 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
15: В студии с новостями Алексей Крылов. Здравствуйте. В этом выпуске: российская армия взяла под контроль 2 населенных пункта за сутки. Журналисты CNN могли снимать подготовку к теракту в ЛНР, считает Захарова. Минздрав хочет запретить продажу лекарств без электронного рецепта. Далее подробности. Освобожденная Воздвижевка в Запорожской области была одним из ключевых узлов обороны ВСУ к западу от Гайчура, сообщила Минобороны России. В среду ведомство заявило, что подразделения группировки войск «Восток» заняли населенный пункт Воздвижевка. Его освобождение имеет большое тактическое значение. Оно создает условия для дальнейшего наступления группировки войск. В Минобороны сегодня также сообщили, что войска северной группировки установили контроль над селом Гранов в Харьковской области. Тем временем подразделения группировки «Запад» нанесли поражение живой силе и технике 3 механизированных, 2 штурмовых бригад ВСУ, 2 бригад морской пехоты и бригады теробороны в районах 7 населенных пунктов Харьковской области, 1 в ДНР. Потери ВСУ здесь за сутки составили до 190 военнослужащих, боевая бронированная машина «Снэч», боевая бронированная машина «Новатор», 19 автомобилей, гаубица М-114. Средствами ПВО сбиты 3 крылатые ракеты воздушного базирования «Шторм Шэдоу» производства Великобритании, 5 управляемых авиационных бомб и 285 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Корреспонденты CNN вместо поездки на место трагедии в Старобельск рекламируют тех, кто совершил теракт. С высокой вероятностью они снимали подготовку ВСУ к той атаке, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Проведена целая рекламная кампания об эффективности украинских дронов, отметила Захарова. ВСУ нанимают CNN, чтобы запечатлеть работу своих убийц с беспилотниками. Захарова также отметила, что журналисты телеканала сами рассказали, над чем работали, пока корреспонденты со всего мира знакомились с последствиями ужасающей террористической атаки в Старобельске, где в результате атаки украинских БПЛА на колледж погибли 21 человек. Армения остается в Евразийском экономическом союзе и примет участие в мероприятиях ЕАЭС в Астане. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Сегодня вечером Владимир Путин прибудет в Казахстан с государственным визитом и будет участвовать в саммите ЕАЭС. Представитель Кремля добавил, что льготы на газ, которые получает Армения, это помощь со стороны России.
16: Конечно же, льгота, она же всегда за чей-то счет. Вот. То есть та льгота, которую получает Армения, это всегда за чей-то счет, это не с неба. Это за счет Российской Федерации. Вот. И это действительно, это наш вклад в развитие Армении. Это в связи с тем, что это действительно армянский народ, наш братский народ. Это страна братская, она была и останется братской. Но это за наш счет. Это мне тоже нужно называть вещи своими именами. Это наша помощь Армении.
15: Пересмотр соглашения России и Армении о льготных поставках газа будет логичным шагом, если Ереван примет решение выйти из состава Евразийского экономического союза, заявил вице-премьер Алексей Аверчук. Сейчас Армения является членом ЕАЭС, как и Россия. При этом, как отмечал зампред Совбеза Дмитрий Медведев, премьер Армении Никол Пашинян настойчиво зовет республику в Евросоюз, стараясь сохранить все выгоды от участия в ЕАЭС. Ряд законов, принятых сегодня Госдумой, усилит контроль за мигрантами и направлен на повышение общественной безопасности в России. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, иностранные граждане при въезде в Россию обязаны проходить медицинское освидетельствование на предмет употребления наркотических и психотропных веществ, а также инфекционных заболеваний.
17: Сегодняшний закон обеспечения безопасности наших граждан в случае, если приезжают мигранты с заболеваниями. Обязываем, с одной стороны, проходить обследование, а с другой стороны, устанавливаем жесткую ответственность за фальсификации, коррупционное проявление. Сокращаются сроки, чтобы не получилось так. Человек приехал, месяцами здесь находится, а потом только представляет необходимые документы. Вот это все в комплексе позволит навести порядок.
15: Володин также отметил вводимую повышенную уголовную ответственность за подделку и оборот официальных документов об отсутствии заболеваний, представляющих опасность для окружающих. Совершение преступления будет наказываться лишением свободы на срок до 8 лет со штрафом до 3 миллионов рублей. Минздрав разрабатывает механизм продажи в аптеках рецептурных лекарственных препаратов только при наличии электронных рецептов. Об этом сообщила в Совете Федерации руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова. В ходе открытого диалога в Совведе она рассказала, что на сегодняшний день еще случается, что лекарственные препараты, подлежащие рецептурному отпуску, продаются без рецепта. Если законопроект будет принят, будет невозможно купить рецептурный лекарственный препарат без электронного рецепта. Статс-секретарь, заместитель министра здравоохранения Российской Федерации Олег Сологай добавил, что Минздрав сейчас ожидает завершения доработки текста законопроекта. По его словам, в течение нескольких месяцев пройдет его обсуждение с Советом Федерации. Глава Росздравнадзора также напомнила, что за продажу рецептурных лекарств без рецепта в настоящее время предусмотрен штраф в 30 тысяч рублей, а если это препарат предметно-количественного учета, то 200 тысяч рублей. Более 40 тысяч детских летних лагерей в России планируется открыть в текущем году. Отдохнуть там смогут более 5,5 миллиона детей, рассказала руководитель комиссии Российского союза туриндустрии по детскому отдыху Татьяна Иванова. По ее словам, в настоящее время открывается более 2000 стационарных лагерей, из которых 665 работают круглогодично. Она подчеркнула, что лагеря проходят большие проверки перед открытием летнего сезона, а государство активно участвует в детском отдыхе. Иванова обратила внимание на то, что сегодня родители все чаще рассматривают лагерь не только как возможность занять ребенка на каникулы, но и как важный элемент его развития, социализации и эмоционального восстановления после учебного года. Вся оперативная информация доступна на сайте вести.ру. Далее новости спорта и прогноз погоды.
3: Спорт.
18: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Карен Хачанов вышел в третий круг Ролан-Гаррос. Во втором раунде турнира «Большого шлема» российский теннисист обыграл 81-ю ракетку мира Марка Трунгелитти со счетом 7-6, 5-7, 6-1, 7-6. Хачанов восьмой раз в карьере сыграет в третьем круге Ролан-Гаррос. Он обошел Карлоса Алькараса и Каспера Руда по количеству побед на этом турнире среди игроков, рожденных начиная с 1990 года. Его следующий соперник – Еспер де Йонг. Российских хоккеистов допустят к Универсиаде 2027 в Китае, сообщает ТАСС. Она может стать первым крупным международным турниром для российских хоккеистов после Олимпиады 2022 в Пекине, где россияне завоевали серебряные медали. Универсиада пройдет в китайском Чанчуне с 15 по 25 января. Хэнтэ-Вансийский автономный округ продолжит поддерживать хоккейную «Югру», несмотря на отсутствие титульного спонсора. При этом не рассматривается возвращение к формату фарм-команды одного из клубов в континентальной хоккейной лиге. В этом сезоне хоккеисты «Югры» впервые стали чемпионами России, обыграв в финальной серии Всероссийской хоккейной лиги «Воскресенский химик». Александр Старожук назначен главным тренером московского «Торпедо». Контракт рассчитан на 2 года. Старожук сменил Олега Кононова, отправленного в отставку на прошлой неделе. Последний клуб в тренерской карьере Старожука – грозненский «Ахмат», в котором он проработал меньше 2 месяцев. «Зенит» не должен жалеть денег на покупку Алексея Батракова, считает Андрей Аршавин. За сколько перейдет, столько и надо давать. Он сейчас один из самых сильных футболистов, сказал Аршавин. Батраков – самый дорогой футболист, выступающий в российской премьер-лиге. По подсчетам «Трансфермаркт», рыночная стоимость полузащитника «Локомотива» составляет 28 миллионов евро. Российский боксер Мурат Гасиев проведет следующий поединок в Москве. В бою против француза Тони Йока он будет защищать свой титул регулярного чемпиона мира по версии WBA в супертяжелом весе. Поединок пройдет 11 июля. С вами был Юра Геворкян.
19: Погода. В четверг, 28 мая, в Мурманске плюс 1, плюс 3, мокрый снег. В Великом Новгороде кратковременные дожди, плюс 6, плюс 8. В Оренбурге плюс 16, плюс 18, кратковременный дождь. В Пензе плюс 12, плюс 14, кратковременный дождь. В Нижнем Новгороде плюс 9, плюс 11, кратковременный дождь. В Ярославле плюс 8, плюс 10, кратковременный дождь. В Воронеже плюс 10, плюс 12, кратковременный дождь. В Волгограде плюс 21, плюс 23, кратковременный дождь. В Севастополе кратковременный дождь, плюс 17, плюс 19. В Санкт-Петербурге облачно, временами дожди. Температура воздуха днем плюс 6, плюс 8. В Москве облачно, с неустойчивыми прояснениями. Кратковременные дожди днем плюс 9, плюс 11. Сейчас в столице 13 градусов тепла.
20: «31 мая в Малом зале Московской консерватории состоится фортепианный вечер с уникальным музыкантом Олегом Акуратовым. Слушателей ждет калейдоскоп музыкальных жанров. От строгой классики и изысканного джаза до неожиданных интерпретаций любимых мелодий. В программе сочинения Моцарта и Шопена, а также знаменитые джазовые стандарты, эстрадная музыка и сочинения самого пианиста. 6+.
21: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117 добавочный 4 или на сайте беспилотныевойска.рф.
22: 6-7 июня. Москва. Концертный зал «Зарядье». 4-й Московский летний музыкальный фестиваль «Зарядье» откроется премьерой оперы «Лоенгрин» Вагнера в исполнении Государственного академического русского хора имени Свешникова и Московского государственного симфонического оркестра. Музыкальный руководитель и дирижер Иван Рудин. В главной партии Иван Генгазов. Также участвуют молодые солисты, прошедшие программу творческого вызова «Опера Кол». Начало в 18.00. 6+.
23: Информационное сотрудничество 8 499 739 30 23.

0: прямо сейчас.
1: Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм. В прямом эфире.
2: С Невских берегов из Санкт-Петербурга.
3: Из города на границе Европы и Азии, с Урала, опорного края державы.
4: Из древней столицы Руси, города Владимира.
1: Большая страна. Разное время.
5: Программа «Разное время» продолжает свою работу. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, кто только подключились к нашей радиотрансляции, но также рады приветствовать всех тех, кто слушает нас еще с первого часа. И сегодня для вас продолжают работать Мария Тарабаева и Иван Фурсов.
6: Напоминаем, что связаться с нами можно по мессенджерам 8-925-222-9992. Пожалуйста, оставляйте свои сообщения и не забывайте подписываться на наш телеграм-канал, который так и называется «Радио России», где прямо сейчас идет видеотрансляция нашего эфира. Также мы представлены в мессенджере Макс, на платформе Смотрим, поэтому выбирайте себе ресурс по душе и присоединяйтесь к нашему сегодняшнему эфиру.
5: Да, все так. И сейчас, дорогие радиослушатели, мы с вами отправимся в Тулу. У нас уже не за горами лето, вот-вот со следующей недели у школьников наступают летние каникулы, и при всем при этом, к сожалению, растет уровень преступности в летний период, и в Туле начали патрулировать места концентрации подростков как раз-таки для предотвращения этой самой преступности. Ну, сейчас поговорим с корреспондентом Еленой Черепановой, главный редактор Тульской службы новостей. Елена, здравствуйте.
6: Здравствуйте.
7: Коллеги, здравствуйте. Тульская область может похвастаться в последние годы тем, что детская преступность снижается. За 10 лет он снизился вдвое. Это очень хороший показатель, на самом деле. И у нас есть такой инструмент, как патрулирование улиц вечером. Казаки, представители МВД, Народного фронта, ходят по торговым центрам, по зонам торговых центров, где фудкорт расположены, потому что там бывают собирается молодежь, такая немножко проблемная. Вот, они ходят, проверяют рейды эти регулярные, неожиданно проходят. Вот, все про них знают и дают хороший результат. А как проходят рейды, нам рассказал руководитель исполкома Народного фронта в Тульской области Журавлев Егор.
8: Команда Народного фронта Тульской области совместно с правительством региона регулярно проводит тематические мероприятия, направленные на воспитание молодежи. Это и патриотическое воспитание, рейды подобного уровня, подобного вида. Проблемы могут быть разные. Это и молодежь, которая, скажем так, патриотически не воспитана, молодежь, которая социально не направлена, то есть не приобрела общественно одобряемые нормы поведения. Ну и мы стараемся делать все, чтобы это исправить, чтобы наша молодежь была активная, потому что молодые люди — это наше будущее. Соответственно, такие вопросы стараемся решать. Данные рейды мы отслеживаем, чтобы наша молодежь не нарушала законодательство Российской Федерации, отслеживаем, чтобы не было никаких административных правонарушений, и совместно с компетентными органами мы это все отрабатываем.
5: Елена, ну наверняка некоторые подростки в штыки воспринимают ситуацию. И тех, кто
7: вот я хотела сказать, что слово «рейд» такое страшное достаточно. То есть мы сразу себе представили злых дяденек, которые ходят по торговым центрам и ищут молодежь проблемную. Нет, на самом деле это немножко не так. Да, действительно ходит группа, там и казаки в форме красивые, и сотрудники МВД. Но они, когда молодежь встречает, они начинают разговаривать. То есть там никого не выгоняют из торгового центра, ведется разговор, проверяются документы, если они есть, если это позднее время, спрашивать, а знаете ли ваши родители, что вы гуляете, порой звонят родителям и спрашивают. То есть это такая не карательная мера, а больше поясняющая, да, что можно по-другому проводить время. Ребятам рассказывают, где можно еще провести время, какие есть и кружки, и секции, как можно устроиться на работу, потому что у нас очень хорошая статистика сейчас по трудоустройству подростков. То есть эти рейды ни в коем случае там не ходить с ремнем, а наоборот ребятам-подросткам, во-первых, узнать, чем они занимаются, напомнить, что нельзя нарушать законодательство России, какие именно правила нельзя нарушать в общественном месте. Ну и далее ознакомить их с перечнем тех мест и с перечнем тех мероприятий, которые можно было посетить. И вот, на мой взгляд, именно это работает. Вот такой разговор взрослых и детей. И на рейды ходят сотрудники, специально подготовленные для работы и разговора с подростками. Вот. Это то, что про рейды, которые действительно дают хороший результат. Те ребята, которые действительно сильно нарушают порядок, конечно, не боятся этих рейдов. Вот. Те ребята, которые находятся на грани, их эти рейды вытаскивают родителям, говорят, посмотрите за своими детьми лучше, и помогают найти себя в жизни. И есть еще очень хорошая инициатива в Туле, в Тульской области. Уполномоченный по правам человека Наталья Зыкова каждый год собирает вокруг себя совет, детский совет. И в этом году детский совет просто небывалых успехов достиг. Во-первых, ребята вышли на разговор с губернатором и принимали в этом активное участие. Подробнее Наталья Зыкова продолжит.
5: Слушаем.
0: В этом году для нас действительно произошло поистине историческое событие. Наш детский общественный совет встретился с губернатором Тульской области, и Дмитрий Вячеславович пригласил ребят поучаствовать в принятии действительно серьезных решений. Они стали полноценными участниками оперативного совещания правительства Тульской области. И вот этот интерес к их мнению, он для меня очень дорог, и для нас с ребятами это действительно ценно. Дмитрий Вячеславович – это уникальный человек, который не просто любит детей, он их понимает. А это редкость во взрослом мире.
7: И большая заслуга и уполномоченного по правам ребенка в Тульской области, и самого совета в том, что в совете принимают участие дети из, ну, как мы говорим, неблагополучных семей и даже из детских домов. То есть детский совет вместе с уполномоченным по правам ребенка, куда они только не отправляются в путешествие в течение недели, у них очень плотный график, и самая главная цель – привлечь всех подростков к активной жизни. Кто-то занимается творчеством, кто-то занимается, помогает заниматься губернатору закона творчеством, кто-то начинает ходить больше в спортивные секции. И когда руку помощи протягивают тебе сверстники, на самом деле это очень дорогого стоит. И я разговаривала с представителями этого детского совета, насколько у них горят глаза, когда они рассказывают, что они смогли помочь ребятам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Я прям слушала их с восторгом и аплодировала им. Они делают, ну, понятно, что под патронажем взрослых, под патронажем правительства, но они делают очень-очень хорошие дела, и, конечно, все это должно в итоге привести и к снижению преступности, и к повышению уровня заинтересованности подростков в жизни, в спорте, в самореализации.
6: Ну, то есть можно сказать, что этот детский совет – это некое связующее звено между подростками, которые не могут себе найти какое-то применение, между взрослыми, которые готовы им предоставить возможности, и они как раз доступным языком им объясняют, что можно делать.
7: Да. Именно этим они и занимаются.
6: Ну, я считаю, что это замечательный проект, и уверена, что это отличная идея организовать подобный детский совет, который вот общается с другими подростками и, что называется, может быть, даже наставляет их на какой-то истинный путь, да, и оберегает от различных, не знаю, и криминальных подработок и так далее, и мошенничества, и, в общем-то, любых тех схем, которым, к сожалению, ряд подростков подвержены. Мы благодарим нашего корреспондента Елену Черепанову, главный редактор Тульской службы новостей, была у нас на связи. Говорили мы о том, что в Туле стали патрулировать места концентрации подростков, а также говорили о том, как работает детский совет. Переходим к разговору с экспертом.
5: Да, у нас на связи Илья Долженков, куратор проекта «Тренер молодежки Народного фронта». Ну вот как раз-таки в Туле и задействованы в том числе активисты Общероссийского Народного фронта. Вот сейчас узнаем у Ильи, как в целом по стране подобные проекты работают. Илья, здравствуйте.
6: Здравствуйте.
9: Да, здравствуйте, очень приятно послушал я про рейды, и действительно, на самом деле, рейды – это не так страшно, не так опасно. Это, наверное, первый звоночек для подростков, которые вот, на пути того, что уже к совершению какого-то правонарушения, да. У нас есть федеральный проект «Тренер» молодежки Народного фронта, проект «Тренер» направлен в первую очередь на социализацию таких трудных подростков. У нас как строится работа? По регионам у нас есть наставники оригинальные проекта «Тренер». Это тренеры квалифицированные, которые, знаете, вот по методу Антона Семеновича Макаренко подходит системно и подходит комплексно. То есть собирают ребят из числа КДН, ПДН, внутришкольного учета, приглашают их к себе в команду и начинают с ними работать. То есть начиная от спортивных тренировок, заканчивая добровольством. То есть условно вот у нас есть из Свердловской области ребята, которые также входят в состав КДН. Это именно тренеры. тренера, да, они помимо того, что тренируют, также не входят в состав КДН, они максимально контролируют ситуацию, они как раз-таки сразу же приглашают данных ребят, которые поступают в КДН, к себе в команду и не дают им дальше уйти в иной, так сказать, социальный путь. Вот, это очень важная работа, тренеры наши очень комплексно подходит к этой работе с ребятами, и уже у нас есть большие результаты работы, то есть у нас в этом году, за 2025 год, мы сняли 100 воспитанников с того или иного учета, далее мы 6 воспитанникам помогли уйти в профессиональный спорт, и еще одна воспитанница у нас стала чемпионкой мира. Вот, вот то есть такие, да, результаты, где наши тренеры как раз-таки работают непосредственно с ребятами, да, вот как раз-таки тренер, он является для них вторым отцом.
6: Авторитетом,
9: он, да? Он проводит разные... Да, да, то есть он работает, он проводит с ними разные диалоги на равных, он на всеми максимальной связи, и максимально ребятам помогает там, где вот им нужна помощь. Вот. Сначала, конечно, они его отвергают, там, условно, первые месяца, потому что мы понимаем, да, детскую психологию. Вот. Но потом, конечно, когда вот тренер им говорит, ну, хочешь быть в команде, оставайся. Не хочешь, пожалуйста, если ты хочешь заниматься там, как ты где-то был ранее, пожалуйста, мы тебя не держим. И, конечно, потом воспитанник понимает, что он является уже частью команды, и, соответственно, у них идет такая некая переоценка ценностей и переоценка вообще своих тех привычек.
6: Илья, ну вот смотрите, это же кропотливая работа, да, тренера непосредственно с каждым подростком, с каждым ребенком. И получается, что школа вот не может, да, в некой степени найти этот подход.
9: Вы знаете, школа, как у нас образование, они, наверное, не наверное, они просто фиксируют, да, данные правонарушения. У них вот есть условный журнал, да, внутришкольного учета. Они, да, фиксируют все. Соответственно, к этим ребятам надо подходить комплексно, да. Допустим, вот он там условно выбил дверь в школе, да, значит, у него есть энергия. И вот эту энергию как раз-таки его надо направить в то русло, где он сможет себя применить. Да, то есть я применил, что у него не будет потом сил, потом желания выбить эту дверку. Да? То есть у нас есть также есть ситуация, где мы индивидуально разрабатывали методику для одного воспитанника, который поджигал дома, который выбивал дверь. Да? И мы подошли, мы создали такую методику для него, что у него потом не было времени это все делать, потому что тренер к нему подошел комплексно. Тренер его тренировал, тренер с ним выезжал каждый день на добровольчество, помощь бабушкам, дедушкам. И вы знаете, он когда приезжал вечером, он говорил, не, ребят, я никуда не пойду, я сегодня так устал, мне сегодня так понравилось там помочь бабушкам, помочь дедушкам, завтра едем на тренировку, все, все, теперь без меня. То есть мы должны подходить к таким ребятам комплексно, да, то есть у них у всех есть свой потенциал, просто у кого-то закрытый, у кого-то открытый, и мы должны как раз-таки их потенциал направлять в то русло, в котором они себя реализуют, они себя покажут. Это очень важный момент. А школа, она, конечно, она как, именно как образовательное направление, оно учит, да, но есть как раз-таки индивидуальные случаи, где надо подходить комплексно, соответственно, конечно, у классного руководителя дополнительного времени нету, у учителя по физкультуре также дополнительного времени нет, и, соответственно, здесь складывается такая некая ситуация, что вот воспитанник потом уходит после школы домой, конечно, условно, если у него особенно и семья идет в социальный образ жизни, да, он ушел из школы, в школе его поругали, что он такой плохой, пришел домой, дома его поругали, да, и, конечно, он поет компании, которая там за углом, условно, пьет, курит, и, соответственно, его поймут. Вот, и, конечно, он туда уходит. И, соответственно, мы боремся с этим, чтобы вот этих ребят, да, которые брошены и которые не уделяются должного внимания именно по социализации. Вот мы как раз-таки, как наш проект, как раз-таки их и забирают к себе в команду и помогаем им встать на правильный путь.
6: Вот, Илья, скажите, пожалуйста, вот из тех воспитанников, которые попадают в команду, они понимают, да, вот происходит некая переоценка, они понимают, что теперь на них лежит некая ответственность, они понимают, что делают какие-то успехи даже, возможно, да, в спорте и так далее. Они каким-то образом всем остальным рассказывают о том, что вот, в общем-то, давайте не будем просто так болтаться по улицам и так далее, а вот есть действительно...
5: Заниматься полезным делом.
6: Да, действительно интересные спортивные цели. Секции и так далее. Увеличивается таким образом количество подростков, с которыми работают?
9: Однозначно, у нас действует такое сарафанное радио среди воспитанников. У нас же, помимо тренера, у нас есть олимпийские чемпионы. Начиная от Федора Емельяненко, нашей команде, заканчивая Светланой Хоркиной. И вот они уезжают в регионы и как раз общаются с такими ребятами. Если не если, а вот если не видят потенциал, если не видят желания там ребенка справиться, они его поддерживают. То есть они их приглашают в Москву, оплачивают им разные там командировки, разные на разные мероприятия, спортивные, неспортивные. Там. Вот ребята сняли с учета. У нас 6 человек, мы 6 человек отправили их в Москву на музей именно ЦСКА. Помимо всего этого музея ребята погуляли по Красной площади, по Москве. То есть ребята вообще не выезжали никуда. И тут для них такая поездка организовали. Мы, как проект-тренер Народного фронта, организовали им такую поездку. Для них это было, конечно, впечатляюще. Для них это было сильно. Вот, когда они приехали потом в регион к себе, они об этом рассказали. Сказали, ребята, мы видели настоящего чемпиона, мы видели Славу Хоркина, мы видели там Федора Емельяненко. Для нас это настолько было сильно. Вот мы увидели, мы зарядились, и мы тебе готовы справляться, мы готовы идти, мы готовы исправляться, мы готовы идти как раз-таки до того пьедестала, да, первое место, до которого шли как раз-таки наши чемпионы, потому что вот они тоже были такими, как мы, вот, и они стали чемпионами, а чем мы отличаемся, там, условно, да, от них, поэтому вот чемпионы их заряжают, и, соответственно, работает некое сарафанное радио, где они приходят и рассказывают, и, соответственно, тут по цепочке с улицы, со двора к нам приходит и та компания, которая ранее как раз-таки с этим воспитанником и, условно, там будем называть лично не знаю, курила, да, там, выпивала и т.д. и т.п. Вот. Поэтому однозначно это работает, и помимо всего этого мы еще и по школам ходим, и как раз-таки всех представителей КДН местных также информируем.
5: Илья, расскажите, пожалуйста, вот вы так увлеченно рассказываете про вашу программу, а как можно к ней присоединиться и вот как раз-таки стать одним из волонтеров, скажем так, или работников, кто будет вот детей направлять на путь истины?
9: У нас есть группа ВКонтакте, в Телеграме «Молодежка Народного фронта». Вот там можно оставить заявку, написать, что ребята хотят вступить в проект «Тренер», и, соответственно, их сразу направят ко мне, и мы возьмем, заберем их в работу по приглашению в данный проект, а в зависимости от того, в каком субъекте он находится.
5: А по каким критериям вы отбираете ребят?
9: Мы отбираем ребят, в первую очередь, тех, кто состоит на том или ином учете. КДН, ПДН, дошкольный
5: учет. Я имею в виду конечно... вот, тех, кто может стать участником
6: наставниками, программы. Менторами, да, да. Если нас слышат какие-то тренеры, которые готовы присоединиться к проекту, да, куда вот им обратиться?
9: Все, вы именно наставники, да?
5: Да,
9: наставники, да. Имеете, да. У нас, мы по каким фактам, у нас, в первую очередь, мы набираем квалифицированных тренеров, у которых есть уже работа, опыт работы, вернее, с подростками, опыт работы, в принципе, с спортивным направлением, да, то есть там, по футболу, по баскетболу, то есть на чем-то именно конкретно он должен специализироваться, по какому-то виду спорта. И вот тогда мы вот берем, приглашаем и рассказываем о нашем проекте, вот, и если да, да, нет, нет, то есть вот, по такому формату мы работаем.
6: Ну, замечательный проект, мы желаем вам всяческих успехов, спортивных побед, пусть растут новые чемпионы. Благодарим нашего сегодняшнего гостя, Илья Долженков был у нас на связи, куратор проекта «Тренер молодежки Народного фронта». Говорили мы о том, как Народный фронт работает с трудными подростками. После небольшой паузы выпуска, никакого не выпуска,
5: вернемся.
10: Премьера на платформе «Смотрим».
11: Даш, никогда не направляй заряженное ружье на человека.
12: Тут человек на берегу мертвый.
13: Мог ему кто-то смерти желать.
10: Вопросы без ответа.
14: Двух патронов не хватает. Один, возможно, в убитом, где второй?
10: Подозрение без алиби.
15: В кустах было какое-то существо.
16: Кто стрелял? Существо? Ты стреляла?
17: Ты не виновата. Я тебе верю.
10: Детективная мелодрама «Когда горит огонь». Уже на платформе «Смотрим». Категория 16+.
18: 28 мая театр эстрады озарится светом 3000 свечей с музыкальной программой от «Люмисфера» «Быть собой». Это концерт «Подзарядка», где ритмы рока в живом исполнении оркестра и хора помогут найти зрителям настоящий источник энергии. Тот истинный огонь, который прячется в каждом из нас. Зрителей ждут композиции «Мьюз», «Пинк Флойд», «Леди Гага» и многие другие. Билеты на lumisfera.show. 6+.
19: Большая страна, разное время.
5: в разное время продолжают свою работу. Мария Тарабаева, Иван Фурсов сегодня работают для вас. И поговорим сегодня об очередной мошеннической схеме. К сожалению, мошенники не дремлют и пытаются, к сожалению, воздействовать и на нас, и на наших близких и родных. И в чем же заключается?
6: Новая схема.
5: Да.
6: Да, самая распространенная. Мошенники специализируются на романтических онлайн-аферах. Вот так вот. Чаще всего используют схему с фальшивыми свиданиями, выманивая деньги под предлогом посещения мероприятий. И это происходит не так, как вы подумали. Не дайте денег. Вот так. Дайте денег и куда-нибудь сходим. Не все так просто. В общем-то, схема такова. Пользователь знакомится с девушкой.
5: Так.
6: На сайте, в сервисе знакомств, ну или наоборот, девушка с парнем. И спустя несколько часов общения, собственно говоря, будущая вторая половинка предлагает сходить, например, в театр. И говорит, что вот уже билет купила, но вот рядом место есть. Но его вот-вот выкупят. И вот для покупки билета присылают ссылку на якобы сайт театра. На самом деле мошеннический фишинговый сайт, куда вы вводите все свои данные, карты и благополучно лишаетесь всех денег.
5: И в итоге это не девушка, а может быть и молодой
6: человек. Может быть бородатый мужчина,
5: да.
6: Вот, который получил все то, что вы зарабатывали и, наконец, заработали. Вот такая интересная история. В общем, везде надо быть бдительными. И как себя еще обезопасить, если честно, мы так часто говорим об этой теме, что уже такое ощущение, что нельзя верить совсем никому.
5: Да, к сожалению. Но так или иначе, нам нужно об этом говорить, потому что мы должны поддерживать и держать контроль над этой ситуацией. Вот сейчас будем говорить с экспертом, с Александрой Пожарской, экспертом проекта «За права заемщиков» и платформы «Мышеловка» Народного фронта. Александра, здравствуйте.
19: Здравствуйте.
5: Александр, ну вот смотрите, схема не новая, я прошу прощения, я оговорился, но она при всем при этом очень распространенная, и даже не только в театры, но и зазывают на свидание там в кафе, в рестораны, в кино, да куда угодно. Вот как
19: на концерты,
5: в том числе,
19: на фестивали,
5: да, да.
19: И так далее.
5: Так, ну и как нам здесь быть в этой ситуации? Как, может быть, нам проверить, что действительно нас не обманывают, а действительно хотят нас пригласить в кино или же, наоборот, убедиться в том, что у нас мошенник в переписке?
19: Ну, на самом деле, секрет здесь в том, чтобы действительно сохранять бдительность. Сотрудники спецслужб не зря говорят, что если у вас паранойя, это не значит, что за вами никто не следит. Поэтому... Да, поэтому, во-первых, обязательно стоит на такой случай на всех своих устройствах устанавливать и регулярно обновлять защитные решения, которые блокируют фишинговые сайты, ссылки с троянами и не дают им просто открыться. Это первое. Второе. Действительно, человек романтически настроенный теряет бдительность. И для того, чтобы не стать жертвой мошенника и не лишиться вообще всех своих денег, стоит иметь отдельный счет или карту, кошелек, возможно, с которого вы будете оплачивать подобные билеты. Причем некоторые банки сейчас уже предлагают прекрасные сервисы, которые позволяют отозвать свой платеж. И в целом было бы не лишним пользоваться именно для покупок в интернете, именно такими сервисами, открывать отдельную карту, на которой будет находиться небольшая сумма, для того, чтобы оплачивать вот такие покупки. Ну и в целом, наверное, стоит, прежде чем соглашаться на какие-то посещения событий, мероприятий, идти в ресторан, в кафе, в цирк, в театр, наверное, стоит сначала все-таки встретиться с человеком, посмотреть ему в глаза, для того, чтобы знать, что это действительно он, а не какой-нибудь бородатый яйца с плохими намерениями или не какая-нибудь ушлая тетка, которая хочет обжулить, ограбить и нанести вред. И еще хотелось бы сказать, что предупредить родителей, что аналогичная схема используется в социальных сетях, где между собой знакомятся дети. И дети ищут себе друзей. А сейчас действительно достаточно серьезно распространена такая схема, где ребята, ну, может быть, переехали в другой район, может быть, переехали навестить родственников и хотят себе найти компанию для того, чтобы играть на детской площадке или, опять же, сходить в кино или в торговый центр и так далее. Так вот, в процессе переписки и знакомства виртуальный друг просит прислать геолокацию. И с этого все начинается. Геолокацию просят прислать якобы для того, чтобы встретиться.
6: Так.
19: А потом уже злодеи ребенка начинают запугивать тем, что сейчас он передал важные стратегические сведения террористам или врагам государства, которые немедленно сейчас отправят туда снаряд боевой. И дальше ребенка уже запугивают для того, чтобы он взял телефон родителей, для того, чтобы или карты родителей, для того, чтобы задекларировал по видеозвонку все ценности и деньги в доме и так далее. Мы знаем, чем заканчиваются эти истории.
6: А потом так приезжает курьер, забирает все ценности, и, в общем-то, совершенно потом мы верно. Все это видим в новостях.
19: Мы рекомендуем родителям все-таки создавать в семье круг доверия и предупреждать детей о том, что существует такая опасность. Если хочешь познакомиться с другом, не отправляй ему геолокацию, а договорись о первой встрече в присутствии взрослых.
6: Александра, ну вот смотрите, это же какая-то комплексная проблема. Мы понимаем, что методы воздействия мошенников, в том числе на детей и подростков, они известны.

0: комплексно подключиться к этому
1: это
0: вопросу?
1: Это нужно делать не в школах. Это нужно делать, начиная с детских садов, яслей. Ровно точно так же, как мы объясняем своим детям, что переходить дорогу нужно исключительно по зебре, посмотрев налево и направо, и убедившись в том, что горит зеленый свет светофора для пешеходов, ровно точно так же мы должны детям рассказывать и о той угрозе, которая существует со стороны мошенников разных мастей. И о том, что нужно, прежде чем что-то сделать, спросить у взрослого. Потому что именно взрослый сможет помочь защитить, решить проблему, объяснить, что и как происходит, что и как нужно делать. Ребенок должен знать, что взрослый человек, независимо от того, кто это, родитель, учитель, воспитатель, репетитор, кто бы то ни было, взрослый всегда поможет решить проблему.
2: Да, и нужно Спасибо. Также объяснять детям, что они не должны этого стесняться, что всегда им помогут. Александра Пожарская, эксперт проекта «За права заемщиков» и платформы «Мышеловка Народного фронта», в очередной раз говорили, уважаемые радиослушатели, о мошеннических схемах. Пожалуйста, будьте осторожны и бдительны, и всегда разговаривайте со своими детьми.
3: Большая страна, разное время.
0: Переносимся в Карачаево-Черкесию. В год народного единства там реализуют проект о языках и культуре народов России. Все подробности у нашего корреспондента Умар Текеев уже у нас на связи. Умар, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Умар.
4: Здравствуйте, коллеги. Абсолютно верно. В год народного единства в России, в Карачаево-Черкесии, этот год тоже имеет такую же направленность. В этом году совпало. Мы поэтому обращаем внимание на вот эту уникальную, вот эту уникальность в том, что у нас совпали вот эти даты. И год и там в России, и в Карачаево-Черкесии подходит под единым знаменателем. Речь идет о культуре народов Карачаево-Черкесии. Здесь проект, о котором хотелось бы рассказать, носит как раз-таки вот такую очень культурную составляющую, направленную на то, чтобы народы узнавали чуть больше друг о друге. И вот первое такое знакомство в рамках вот этого проекта состоялось в школе номер 3 города Карачаевска. На уроке карачаевского языка девятиклассники своим однокурсникам, ну и в первую очередь, по-моему, как мне известно, учащимся чуть младших классов, рассказали о том, что такое черкесский язык, рассказали об алфавите, о уникальных буквах, которые есть в языке, звуках. Это тоже вот отдельная история и наследие черкесского народа. Ребята не только рассказали об этом, но, естественно, еще и продемонстрировали традиционные обряды, обычаи черкесов. После уроков состоялось также чаепитие, где ребята попробовали традиционные блюда черкесской кухни. Очень интересно было посмотреть на это, потому что все блюда, они уникальны. В то же время у них вот есть какая-то такая изюминка у каждого народа. Вот даже если блюдо совпадает по каким-то ингредиентам, все равно оно готовится чуть по-другому. Поэтому здесь можно еще отметить то, что вот по словам автора проекта Руслана Каркмазова, подобные мероприятия пройдут еще в других школах. В Карачаево-Черкесии будут уроки абазинского, карачаевского, ногайского, греческого, армянского, стинского и других языков. Можно смело отметить, что в Карачаево-Черкесии проживает более 100 национальностей. Из них субъектообразующие народы являются абазины, карачаевцы, ногайцы, черкесы и русские. Поэтому каждый раз будет новая локация, школа. Естественно, это мероприятие будет включаться и в план Миноборнауки Карачаево-Черкесии. Здесь еще очень важная деталь, что вот у Руслана Каркмазова это не первый проект, который вот направлен на вот это знакомство с культурой и традициями народов Карачаево-Черкесии и страны. У него есть инклюзивный театр, театр «Мон-Эльбрус». Ребята создают, готовят спектакли, в том числе для детей, у которых есть ограничения по здоровью. Поэтому не первый проект, но, тем не менее, он очень интересен еще и тем, что знакомство с ним позволяет ребятам чуть больше узнать о других народах. Здесь еще кое-что добавлю, что в Карачаево-Черкесии очень трепетно относятся к сохранению языков, тем более у нас есть народы, которые считаются малочисленными. Естественно, сохранение и приумножение культуры, сохранение родного языка для них на первом месте. И поэтому ежегодно у нас проводятся баталпашинские чтения, табуловские чтения на абазинском языке. Естественно, все народы принимают.

0: принимают участие в этих чтениях. Креншамхаловские и оливские чтения. Все это помогает студентам, школьникам принимать участие, ну и в то же время работникам научной среды создавать какие-то новые статьи, обращать внимание на какие-то темы, которые сегодня актуальны.
1: Умар, ну то есть получается, что этот спектр мероприятий, он будет растянут на целый год?
0: Только эти мероприятия, там очень много мероприятий будет, которые будут проводиться и по линии органов местного самоуправления, органов государственной власти, естественно, сами учреждения образования тоже очень много чего будут проводить, и в целом можно отметить, что весь год уже расписан, разнообразные мероприятия будут проходить, в том числе посвященные культуре народов Карачаево-Черкесии и России.
1: Я думаю, что обязательно в одной из следующих программ мы еще об этом поговорим. Пока благодарим нашего корреспондента Умар Текеев из Карачаево-Черкесии, был у нас на связи. Говорили мы о том, что в год народов единства там реализуют проект о языках и культуре народов России. После небольшой паузы вернемся в студию. Не переключайтесь, оставайтесь на волнах главного радио страны.
2: Радио России. Радио России. Всегда онлайн. В социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах службапоконтракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь. Большая страна, разное время. Отдыхаем в России.
3: Да, вот-вот начинается летний сезон, и, конечно же, мы хотим отдыхать у нас в России, в нашей замечательной стране. У нас масса вариантов, куда можно поехать, но все-таки остается одним из самых популярных направлений.
1: Натурально популярных направлений.
3: В том числе, это, конечно же, Ленинградская область, а Санкт-Петербург, это и «Белые ночи», и великолепная архитектура северной столицы. И вот лето 2026 года в Санкт-Петербурге станет уникальным для туристов. А почему? Мы сейчас узнаем у нашего корреспондента Алексея Русанова из Санкт-Петербурга. Алексей, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Алексей.
4: Мария Ивановна, здравствуйте. Приветствую слушателей Радио России. Ну, действительно, все дороги ведут в Петербург.
1: Да?
4: Каждый раз мы
1: да?
4: с вами об этом говорим. Высокий туристический сезон, низкий туристический сезон, которого, в принципе, уже нет в Петербурге, потому что, ну, вот выровнялась, можно сказать, эта программа. Действительно, когда мы говорим Петербург, у нас сразу возникает перед глазами, наверное, Эрмитаж, набережные Невы, каналы,
1: фонтаны,
4: мосты.
1: Фонтаны,
4: конечно же, фонтаны. Ну, вот все такие визитные карточки Петербурга, да, Петропавловская крепость, и миллионы туристов влюбляются в северную столицу, возвращаются. И, конечно же, вот каждый раз северная столица думает, как и чем привлечь к себе вот этого повторного туриста, да, который приезжает уже не первый раз, потому что, как бы, можно сказать, визитные карточки все пройдены по маршруту, хочется чего-то нового. Но вот нынешний Петербург — это не только такая классическая достопримечательность, историческое наследие. Сейчас создаются для путешественников специальные эксклюзивные маршруты, которые сочетают в себе вот годами проверенные экскурсионную классику и свежие идеи. Хочу отметить, сейчас эксперты все увереннее говорят о сложившемся в индустрии туризма особом петербургском стиле, который как раз-таки позволяет, да, нам в северной столице оставаться уникальной и ежегодно привлекать миллионы гостей. Петербург возвращаются ежегодно примерно около 90% туристов, а если быть точным, 86% туристов. Это такая весомая цифра, могу сказать. северная столица стремится себя показать гостям с разных сторон. Новые форматы сейчас придумываются, создаются тренды, создается новая туристская география. В городе в любом сезоне проходит множество событий, в том числе международных, уникальных. Например, вот праздник, который мы все ждем, да, в летний сезон, это Алые паруса. Конечно же, это старт сезона фонтанов в Петергофе, который вот в этом году открылся большим праздником фонтанов. Но и масштабная программа, которая завораживает буквально, ну, каждый день расписана в этой программе. В Петергофе в этом году 200-летие парка Александрия. И, то есть множество локаций стоит уделить внимание, помимо фонтанов в Петергофе. Ну и вот как раз-таки... Как я отметил, особое внимание уделяется событий на афише. В календаре в этом году более 500 ярких событий. Это от выставок и концертов до уличных фестивалей, гастрономических ярмарок. И, кстати, очень знаково, что мы сегодня с вами выходим в эфир в день рождения Санкт-Петербурга.
1: Конечно, да, день рождения Санкт-Петербурга. Мы, конечно же, поздравляем всех жителей. И, мне кажется, завидуем всем тем, кто сейчас из туристов в Санкт-Петербурге. Мне кажется, всегда им стоит позавидовать.
3: Конечно, Алексей, вас
1: есть
3: поздравляем.
4: Спасибо большое. Действительно, 323-я годовщина, вот отмечаем сегодня. Да. Предшествовало этому тоже как раз-таки масштабная программа, недельная, и завершится это все 29 мая классикой на Дворцовой, большим концертом, кстати, ради которого тоже приезжает множество туристов из разных регионов нашей страны. И такая особенность петербургского стиля вот в индустрии гостеприимства — это как раз-таки развитие возвратного туризма, то, о чем мы с вами не раз говорили.
1: Да.
4: Открываются неизведанные места, находятся тайные уголки, из богатой истории, маршруты любимых и литературных героев в том числе. Они развиваются, появляются новые. Есть два туристских маршрута, которые в 2024 году получили статус национальных. Первый — это Петербург, Петр от первого камня до небоскреба, посвященном Петру Первому как раз-таки. А второй — это Санкт-Петербург, новая география. И вот в прошлом году оба маршрута были адаптированы в том числе и для инклюзивных туристов. Событийный календарь на сайте «Визит Петербург» доступен. Там можно выстроить сразу свой маршрут, что удобно. Вот хочу отметить удобство этого ресурса. Ты вбиваешь даты определенно, тебе сразу предоставляется программа всех событий, мероприятий в эти дни. И вот на этом сайте можно сразу, знаете, пошагово выстроить свой маршрут. И, то есть, на сколько дней? Потому что плавно еще сейчас туристические маршруты из Петербурга переходят в Ленинградскую область. То есть, там у нас и Выборг, и Гатчина на несколько дней. То есть, удобно для себя построить это. Всем советую посетить вот этот замечательный туристский портал «Визит Петербург». Это и отмечает также у нас председатель комитета по развитию туризма Петербурга Евгений Панкевич. Давайте послушаем.
5: У нас линейка от года в год не совсем меняется, то есть в этом году будут примерно те же мероприятия, которые были в прошлом году, изменяется их продолжительность, какие-то новые внутри этих мероприятий. Мы делаем акценты, много интересных проектов, маршрутов, чтобы как раз-таки турист мог задержаться в Санкт-Петербурге как можно дольше и все обязательно посмотреть. Это и экскурсии в музеях, это и театральные постановки, это и то, что сегодня называется событийным туризмом, много ярких событий. Для нас важно развивать маршруты. Это и различные культурно-познавательные маршруты, и маршруты, посвященные детскому туризму, конечно же. Маршруты, посвященные научно-познавательному туризму, как вариация. А летнему пляжному сезону, экологические экотропы. У нас много всего интересного, нового. То, что нужно обязательно добавлять к культурно-историческому туризму. Много всего, не только в высокий сезон, но и в течение всего года. Для всех целевых аудиторий абсолютно. На любой кошелек, цвет и вкус. Разводные мосты, реки и каналы, ночные прогулки. Все это символы высокого сезона, которые всегда были и будут.
3: Да, действительно,
4: кстати,
3: исторически сложившиеся
4: этого
3: символы.
4: Года... Да, и одно из нововведений этого года – это ночные прогулки по Неве под разведенными мостами. Если раньше проплывать под ними разрешалось только вот грузовым судам, то теперь это могут сделать пассажирские с соблюдением правил безопасности. Полюбоваться разведенными мостами можно не только с набережной. Вот еще одна уникальная возможность, которую городские власти создали для туристов, которая наверняка будет пользоваться и уже пользуется популярностью. Ну и, кстати, в северной столице множество экскурсионных маршрутов по таким приоритетным направлениям, как и экотуризм, научно-популярный, патриотический туризм. Хочу отметить, что и вот в год 80-летия Победы, когда отмечался Комитет по развитию туризма Петербурга совместно с Российским военно-историческим обществом, разработал программу Василий Островский «Остров памяти и славы» и водный маршрут Петербург «Город и флот». То есть они тоже пользуются популярностью и год от года дополняются. И, кстати, вот в этом туристическом сезоне 26-го года расширяется маршрут работы команды службы «Турпомощь», АСКМИ он называется «Спроси меня». Добавили это специальные волонтеры, я объясню, которые помогают туристам. Добавили здесь две новые локации. Это Манежная площадь и Площадь Восстания. То есть тоже популярные места у туристов, да, и самые такие проходимые точки. И как показывает практика, вот действительно они пользуются большой популярностью.
1: То есть им можно какие-то вопросы задать, и они сориентируют и по городу, да, и по каким-то мероприятиям,
4: да,
1: которые сейчас проходят.
4: То есть не только там по локациям и по городу, сразу и по мероприятиям им помогут и с приложением вот с этим, которое «Визит Петербург», и, в принципе, построят вам удобный маршрут, вот, если находимся на площади Восстания, то вот от площади Восстания какой маршрут будет удобен для вас. То есть и помогут по достопримечательностям и по локациям в том числе. Ну и это, наверное, самая главная задача – обеспечить как можно большему числу туристов такую качественную информационную поддержку, чтобы чувствовать себя комфортно, возвращаться в город на Неве. И вот отмечу, что, да, наверное, таким образом петербургский стиль в туризме представляет как вот явление такое многогранное, можно сказать. Сочетает в себе и классическое, да, как мы с вами отметили, имперское наследие, современность, ну и, конечно же, инновации и высокий уровень комфорта, потому что вот такой, можно сказать, синтез истории и современных направлений, ну вот в Петербурге на высшем уровне. Ждем гостей, ждем туристов каждый туристический сезон, и не только в высокий туристический сезон. Сейчас, кстати, ждем и Алые паруса не за горами, да, у нас.
1: Да, совсем скоро.
4: Замечательный праздник. Да, конечно, доступен в основной день проведения только для выпускников, стоит отметить, но до этого проходят масштабные репетиции и всегда собирают на набережных Невы огромное количество туристов. Кто-то специально едет даже вот на репетицию, потому что действительно масштабное действие. По прошлому году, помню, сам бежал за бригу малой, просто чтобы увидеть.
1: Вот даже как. Мы видели только по телевизору, по трансляции, да, но все равно видно, насколько это масштабно и замечательно. От себя же добавлю, дорогие радиослушатели, Выборг, Кронштадт, вы не пожалеете. Выделите время, совместите с поездкой в Санкт-Петербург.
3: Недалеко и Карелия вдруг можно совместить.
1: Да, да, вместе. Это просто потрясающе. Мы благодарим нашего корреспондента. Алексей Русанов был у нас на связи. Еще раз поздравляем Санкт-Петербург с днем рождения. Мария Тарабаева, Иван Фурсов сегодня работали для вас. До новых встреч в эфире.
3: Берегите себя. До свидания.

0: разное время. Культ бригада с Вячеславом Коноваловым. Место, где оживают тексты и рождаются мысли.
1: Культбригада – это программа об авторах, программа о книгах, программа о смыслах, программа о направлениях в литературе. Здесь мы говорим, обсуждаем, иногда даже спорим, как с маститыми писателями, так и с молодыми авторами, теми, кто определяет русскую современную литературу.
0: Здесь слово обретает новую глубину, а литература становится поводом для размышлений. Культбригада. Слушайте по средам в 23:10 по Москве и в 22:10 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: История Хабаровска, который величаво раскинулся вдоль Амура белым парусом.
3: Люблю Хабаровск особенно за что? За эту вот ауру доброты и доброжелательства.
4: Вместе с гостями обсуждаем то, что в данный момент затрагивает многих.
0: Радио России. Главное радио страны. Письма с фронта и на фронт. Истории воинов и душевная музыка.
5: Я Дурнев Григорий Валентинович, ветеран боевых действий. Мой сын Тимур Григорьевич Бабаев с августа месяца находится на СВО. Я хотел бы ему передать привет.
6: Здравствуйте, уважаемые бойцы. Я Долгополов Алексей Викторович. Горячо поддерживаю ваше желание победить. Пусть Бог хранит вас. Вы будете невредимы, потому что мы молимся о ваших жизнях здесь.
0: Судьбы настоящих героев, их подвиги и надежды. В программе «Полевая почта». Слушайте по субботам в 15:10 по Москве, в 16:10 по времени Саратова. Радио России. Радио России «Орел». Реклама.
7: Уроки безопасности. Совместный проект Радио России «Орел» и поискового отряда «Лиза Алерт».
8: Если заблудились в лесу, потерявшийся ребенок должен позвонить вам и оставаться на месте до тех пор, пока его не найдут. Перемещения усложняют поиски. Хорошо, если на ребенке будет браслет или часы с GPS-трекером. Объясните ребенку. Водоемы надо обходить. Залезать на дерево не нужно. Это может привести к травме. Правильно издавать шум. Кричать, свистеть, стучать палкой о ствол дерева. Научите и сами запомните. Услышали шум? Тоже шумите. Все участники лесных прогулок должны иметь при себе запас необходимого. Еда, вода, регулярные лекарства, аккумулятор для телефона, свисток и фонарик. Отправляясь на прогулку в лес, тщательно планируйте маршрут. И обязательно сообщите родным, куда идете и во сколько вернетесь.
9: Уважаемые родители, берегите ваших детей. Чтобы не случилось беды, напоминайте им о соблюдении правил безопасности. Не оставляйте на виду спички и зажигалки. По возможности не оставляйте детей без присмотра. Не позволяйте маленьким детям пользоваться нагревательными и газовыми приборами. Не разрешайте малышам играть около водоемов, на стройках и железнодорожных путях. Напомните детям телефоны экстренных служб 101 или 112.
10: Банк России напоминает, не храните пин-код вместе с картой. Если карта с пин-кодом попадут к злоумышленникам, они смогут сделать с вашими деньгами все, что угодно.
0: Радио России «Орел». Реклама. Московское время 18 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
11: В студии с новостями Алексей Крылов. Здравствуйте. В этом выпуске Путин прибыл с трехдневным государственным визитом в Казахстан. ЕС имитирует желание переговоров с Россией по Украине, заявил Песков. Вооруженные силы России освободили Воздвижевку и взяли под контроль Гранов. Далее подробности. Президент России Владимир Путин прибыл с трехдневным государственным визитом в Казахстан. Госвизит Путина в Казахстан будет проходить с 27 по 29 мая. Как ожидается, из аэропорта Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направятся в резиденцию казахстанского лидера Кедровый дом, где за обедом пообщаются тет-а-тет. Путин и Такаев встречаются во второй раз с начала года. Ожидается, что в ходе переговоров будут обсуждены ключевые аспекты дальнейшего развития российско-казахстанского сотрудничества в политической, торгово-экономической, военно-технической, культурно-гуманитарной и других областях. Кроме того, лидеры обменяются мнениями и по наиболее актуальным региональным и международным сюжетам, перспективам взаимодействия в рамках многосторонних организаций. Президент России также примет участие в мероприятиях в рамках заседания Высшего Евразийского экономического совета в Астане. Евросоюз имитирует желание переговоров с Россией по украинскому вопросу, тогда как в реальности лишь подталкивает Киев воевать дальше. Об этом заявил информационной службе «Вести» пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он также отметил, что в ЕС вряд ли ждут товары из Армении.
12: Армянский народ пользуется членством в ЕАЭС, и в свое время вступление в ЕАЭС – это было очень мудрое решение, которое принесло Армении очень много дивидендов. И вот те самые высокие темпы развития, которые есть у Армении, это благодаря членству в ЕАЭС. Это благодаря тому, что Армения получает от России субсидированные товары. Не только энергоресурсы, но и ряд других. Это потому, что Армения имеет в лице России рынок для своих товаров и в лице стран Евразес. Сельскохозяйственные товары Армении ожидаемы ли на европейских рынках? Они не ожидаемы. Значит, воды минеральные и так далее армянские ждут? Нет. Там Эвиан задушит их сразу, да? Что еще? Ждут ли бельгийские огранщики бриллиантов, драгоценные камни из Армении, не ждут. И они обладают гигантскими лоббистскими способностями с тем, чтобы задушить производителя из Армении. Они это и будут делать. Это рынок, он беспощаден. Вот. А Евразес приносит конкретный дивиденд. Поэтому здесь, мне кажется, ситуация совершенно очевидна. И все это делают с удовольствием. Все, и Россия дорожит партнерством с Арменией. Армения – это наша братская страна, она была, есть и останется.
13: Но зачем они сейчас делают такие заявления? Они провоцируют?
12: Ну, это не они, это руководство Армении. Это руководство Армении делает. Не все разделяют эту точку зрения. В Армении есть политические силы, которые не разделяют такой подход. Нам эти силы импонируют, мы это не скрываем. Но, тем не менее, мы хотим и будем сотрудничать с Арменией и во благо себя самих, потому что для нас главное – это наше процветание. При всем уважении и любви к Армении для нас главное – это Россия. Но и в то же время это взаимовыгодный процесс.
11: Российские войска взяли под контроль два села в Запорожской и Харьковской областях. Подразделения группировки войск Востока освободили населенный пункт Воздвижевка Запорожской области, а войска северной группировки установили контроль над селом Гранов в Харьковской области, заявили в Минобороны. Взятие под контроль села Воздвижевка в Запорожской области позволило создать условия для дальнейших наступательных действий группировки войск «Восток» на данном направлении. В ходе боев был взят под контроль крупный район обороны площадью 19 квадратных километров. Из зачистки были зачищены свыше 530 строений. Тем временем войска группировки «Центр» в течение суток нанесли поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой, воздушно-десантной, аэромобильной бригад, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты, бригады спецназначения двух бригад Нацгвардии в районах 8 населенных пунктов Донецкой Народной Республики и одного Днепропетровской области. Здесь потери украинских вооруженных формирований составили до 340 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 7 автомобилей, артиллерийское орудие и станции радиоэлектронной борьбы, сказано в сообщении Минобороны. Более 2,5 миллионов человек, укрывшихся от уничтожения украинскими нацистами, приняла Россия за последние годы. Об этом заявил первый заместитель начальника Департамента миграционной безопасности службы по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан МВД России Алексей Егоров на круглом столе «Актуальные вопросы противодействия нелегальной миграции» на Международном форуме по безопасности. Он отметил, что 109 тысяч получили временное убежище, 79 тысяч человек получили разрешение на временное проживание, а также на вид на жительство, и более 4 тысяч человек получили российское гражданство. Некоммерческие организации, которые свернули свою работу в России после начала спецоперации, являются прокси-участниками гибридных войн. Об этом заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова на сессии Международного форума по безопасности, где обсуждали, как НКО могут быть использованы в качестве инструмента для подрыва национальной безопасности.
14: Прямая цитата Вайнштейна. «Многое из того, что мы делаем сегодня, 25 лет назад, тайно делала ЦРУ». Конец цитаты. То есть перед нами буквально свидетельство документальное того, как произошла перелицовка тайной деятельности силовых структур западного мира под крышей соответствующих фондов неправительственных организаций, некоммерческих структур. Где ж тут независимое НКО, где этот гражданский порыв?
11: Государственный контроль за некоммерческими организациями сохранится до тех пор, пока недружественный Запад не прекратит попытки подорвать через них суверенитет России, заявил замминистра юстиции России Олег Свириденко на Международном форуме по безопасности, который проходит в Подмосковье. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. Далее новости спорта и прогноз погоды.
15: Здравствуйте! С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Теннис. На втором сезоне турнира «Большого шлема» открытом чемпионате Франции стартовали матчи второго раунда. Два россиянина пробились в 1/16 финала, обыграв аргентинских соперников. Андрей Рублев, посеянный 11-м, победил Камила Уго Карабелли 6-1, 1-6, 6-3, 7-6. А 13-й сеянный Карен Хачанов прошел Марко Трунджелитти 7-6, 5-7, 6-1, 7-6. А далее Хачанов сыграет со 106-й ракеткой мира Еспером Де Йонгом. Министр спорта России Михаил Дегтярев заявил о том, что отрицательно относится к смене гражданства Александром Плющенко, 13-летним сыном Евгения Плющенко. Ранее стало известно о том, что Плющенко-младший будет представлять Азербайджан. «Это личное дело каждого, но мое отношение к этому негативное. Как министр с этим согласиться не могу», цитирует Дегтярева ТАСС. Все российские спортсмены, включая представителей командных видов спорта, будут допущены к зимней универсиаде 27-го года в нейтральном статусе. Она может стать первым крупным международным турниром для российских хоккеистов с 22-го года, сообщает ТАСС со ссылкой на письмо Международной федерации университетского спорта. Универсиада пройдет в китайском Чанчуне с 15 по 25 января. Смешанное единоборство. Стало известно, когда два топовых российских бойца UFC проведут свои следующие поединки. Чемпион в полусреднем весе Ислам Махачев должен подраться в августе, а первый номер рейтинга в полулегком весе Мавсар Евлоев заявил о том, что вернется в конце лета. Ожидается, что Евлоев сразится за чемпионский пояс с Александром Волконовски, а Махачев будет отстаивать свой пояс в бою с одним из следующей четверки – Гарри Пратес Моралес Усман. Российские синхронисты завоевали 3 золота на российско-китайских играх. Анастасия Сидорина и Кристина Чиханова победили в технической программе дуэтов. В смешанных дуэтах первое место заняли Владимир Першин и Арина Тумкина. В групповых соревнованиях золото также на счету россиянок. И пока это все новости спорта.
11: Погода. В четверг, 28 мая, в Архангельске плюс 7, плюс 9 дождь, в Петрозаводске плюс 4, плюс 6, кратковременный дождь с мокрым снегом, в Перми плюс 18, плюс 20, ливни, грозы, в Кирове плюс 9, плюс 11, дожди, в Казани плюс 13, плюс 15, временами дождь, во Владимире плюс 8, плюс 10, кратковременный дождь, в Туле плюс 10, плюс 12, кратковременный дождь, в Ставрополе плюс 18, плюс 20, кратковременный дождь, гроза, в Нальчике плюс 24, плюс 26, кратковременный дождь. В Санкт-Петербурге облачно, временами дожди, температура воздуха плюс 6, плюс 8. В Москве облачно с неустойчивыми прояснениями, кратковременные дожди. Днем плюс 9, плюс 11. Сейчас в Москве 12 градусов тепла.

0: Вести Орел.
1: В этом выпуске. Орловская область заключила соглашение о сотрудничестве с регионом КНДР. В мэрии наградили победителей конкурса «Молодые лица Орла». В областном центре заметили гуляющего бобра. Теперь подробнее. Орловская область первой в России заключила соглашение о сотрудничестве с регионом КНДР. Исторический документ подписали 27 мая. Орловщина будет сотрудничать по аграрным и промышленным вопросам с провинцией Южный Хванхэ. Напомню, северокорейская делегация прибыла с двухдневным рабочим визитом. Гостям показали новейшие научные разработки в области селекции и агротехнологий. Делегаты выразили желание приобрести пробные партии орловской пшеницы и сои, а также побывали на заводе твердых и полутвердых сортов сыра. В мэрии наградили победителей конкурса «Молодые лица Орла». В этом году за почетное звание боролись 47 претендентов в 10 номинациях. Например, «Виртуоз спортивного дела», «Творец», «Молодой герой», «Доброе сердце». Участниками могли стать парни и девушки в возрасте от 18 до 35 лет, вдохновляющие на добрые дела, профессиональные достижения и общественные инициативы. Список победителей опубликован в группе ВКонтакте администрации города Орла. На ярмарке «Хлебосольный выходной» в Орле нашли нарушения при хранении мяса и молока. Проверку провели на Комсомольской площади с участием представителей мэрии и регионального Россельхознадзора. Эксперты изучили электронные ветеринарные сертификаты и провели визуальный осмотр товаров. Обнаружены нарушения санитарно-эпидемиологических норм при хранении мясных и молочных продуктов. В нескольких торговых точках отсутствовали холодильные установки. Рейды по выявлению нарушений продолжаются. Благодаря бдительности соседей по горячим следам установили подозреваемую в краже робота-пылесоса. Стоимость пропажи оценили в 9 тысяч рублей. Причастной оказалась жительница Покровского района 2000 года рождения. Подробности рассказала сотрудник пресс-службы регионального ОМВД Олеся Лихобабина.
2: В органы внутренних дел обратилась владелица частного дома, расположенного в железнодорожном районе города Орла. Гражданка рассказала, что с ней связался сосед и предупредил, что из принадлежащего ей жилища неизвестное вынесло имущество. В доме с ее разрешения проживал родственник. Орловчанка приехала по адресу и, зайдя в жилище, увидела мужчину и неизвестную ей женщину, распивающих алкоголь. Хозяйка проверила имущество и обнаружила, что пропал робот-пылесос стоимостью более 9 тысяч рублей. На место происшествия прибыли сотрудники полиции. Они установили обстоятельства произошедшего и местонахождение похищенного имущества. Так, подозреваемой в хищении оказалась гостья, пришедшая к родственнику хозяйки, жительница Покровского района 2000 года рождения. Они распивали алкоголь, а когда мужчина отлучился в магазин, злоумышленница похитила бытовой прибор и спрятала его недалеко от дома. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Похищено и изъято.
1: Фигурантке избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Орловские самозанятые продали больше 28 миллионов товаров и услуг на общую сумму 25,5 миллиардов рублей. Об этом сообщила пресс-служба Управления Федеральной налоговой службы России по Орловской области. Таким образом, в бюджет поступило 990 миллионов рублей налога. Сейчас количество самозанятых в регионе превышает 55 тысяч человек. Это на 9 тысяч больше, чем годом ранее. В регионе подешевели огурцы и сладкий перец. Статистику опубликовали в Орловском отделении Банка России. Снижение цен связано с сезонным фактором, так как расходы на содержание теплиц в теплое время года сокращаются. Однако специалисты фиксируют рост стоимости печатных изданий и легковых автомобилей. Юных орловцев приглашают на праздник в честь Дня русского языка. Его проведут 5 июня в 11 часов в концертном зале областного центра народного творчества. Для ребят оживят старинные предания, сказки, пословицы и образы народного фольклора. В центре Орла прохожие заметили гуляющего бобра. Он выбрался из воды в районе спасательной станции и направился в сторону детского парка. Неспешно дошел до зелени на склоне и подкрепился. В последние несколько лет грызуны довольно часто выходят на берег Оки и Орлика. Однако, несмотря на внешнее спокойствие, бобры несут опасность. При ощущении угрозы животное может напасть и укусить. Также возможно заражение бешенством. прошлом году на Красном мосту бобр укусил мужчину, который пытался его поймать и отнести в воду. В связи с ремонтом моста через реку Неруч на 44-м километре автодороги Р-119 «Орел-Тамбов» в Свердловском районе для всех видов транспортных средств организовано реверсивное движение посредством светофорного регулирования. Об этом сообщает федеральное казенное учреждение «Упердор Москва-Харьков». Водителей просят учитывать это при планировании маршрутов, быть предельно внимательными и осторожными, неукоснительно соблюдать требования временных дорожных знаков и разметки. Прием сообщения о дорожной обстановке ведется круглосуточно по телефону в Орле 750769. Продолжит выпуск новости спорта.
0: Радио России «Орел». Спорт.
3: Здравствуйте, в студии с новостями спорта Анастасия Дорохова. Орловчанки завоевали медали чемпионата России по панкратиону. Соревнования по спортивной борьбе состоялись в Сочи. Анастасия Фасхудинова выступала в весовой категории до 58 килограммов. Спортсменка провела 4 схватки, в 3 из которых одержала досрочные победы. В финальном поединке Анастасия в упорной борьбе уступила сопернице из Санкт-Петербурга и завоевала 2-е место. Марина Яндиева в весовой категории до 53 килограммов провела 3 схватки, 2 из которых досрочно. В полуфинале Марина уступила по очкам чемпионке России и мира из Севастополя и заняла 3-е место. Орловские бадминтонисты завоевали медали первенства Центрального федерального округа. Соревнования среди спортсменов до 17 лет завершились в Туле. Наш регион представили 8 спортсменов. На счету орловцев 2 серебра. Виктор Козлов и Елисей Миньков заняли 2-е место в личном зачете в парной категории. В общекомандном зачете команда Орловской области стала 5-й. С новостями спорта вас знакомила Анастасия Дорохова.

0: Радио России «Орел». Погода.
1: Завтра в нашем регионе ожидается пасмурная погода, дожди, днем 11 градусов, предстоящей ночью плюс 8. Ветер западный, его скорость до 5 метров в секунду. Атмосферное давление 737 миллиметров ртутного столба. О новостях рассказала Ирина Мельникова. Хорошего вам вечера.
0: Радио России. Радио России. Главная радиостанция страны. Первое широкоформатное радио. Радио на любой вкус. Радио России. На 102.3 FM в Орле. Реклама. Сосинский приборостроительный завод приглашает на работу и обучение кандидатов без опыта работы, выпускников и студентов, а также опытных специалистов по специальностям. Монтажник и регулировщик РЭАП, вязальщики схемных жгутов. Мы предлагаем высокую заработную плату, подъемное пособие для иногородних, выпускников вузов и СУЗов, оплату аренды жилья, отсрочка от срочной службы в армии. Подробная информация по телефону 8-910-868-33-87.
2: Орловские участники СВО могут получить электронное удостоверение ветерана боевых действий. Удостоверение представляет собой единый носитель информации, который объединяет в себе функции обычного удостоверения ветерана боевых действий, социальной и банковской карты. Оно позволит владельцам в беззаявительном порядке получать выплаты по линии Минобороны России, федеральные и региональные выплаты. Внедрение пластиковой карты не отменяет удостоверение ветерана боевых действий на бумажном бланке, а лишь дополняет его. Подробную информацию можно получить по телефону горячей линии 117 и на сайте Минобороны РФ.
3: МЧС России напоминает: уходя из дома, выключайте электроприборы, не оставляйте без присмотра гирлянды и обогреватели, берегите свое жилье.
0: Реклама.
4: Литературная среда. Передача о писателях и поэтах, о классиках и современниках. О том, как найти нужную книгу и научиться понимать прочитанное. Автор и ведущий Юрий Левин.
5: Здравствуйте! Сегодня в нашей передаче встреча с московским поэтом, филологом, художником Аленой Бабанской. Она стала участником одной из весенних встреч в Орловской областной библиотеке имени Бунина в рамках проекта «Автор Атемпа». Собравшимся любителям литературы гостью представила кандидат филологических наук, руководитель Центра чтения Бунинки Наталья Меркурьева.
6: Напомню для тех, кто впервые, что проект «Автора темпа» существует уже 2 года, и мы делаем его совместно с лабораторией культурных проектов, как сегодня модно говорить, да, «Орле». Такие, знаете, культурные проекты сегодня делают настоящие, в общем, редкие люди, несмотря на тенденцию. И вот Наталья Елизарова – один из тех людей, которые делают настоящий культурный проект, очень классный, мощный, и делится с нами тоже. И вот мы затеяли общий культурный проект, который называется «Авторы темпа», а «темпа» в переводе с музыкального – в своем темпе или в своем ритме. То есть мы предлагаем автору, художнику, торопящемуся творцу, особенно если творцы москвичи, тут, в общем, ритм, понятно, убыстряется кратно. Так вот, мы предлагаем немножечко замедлиться и вернуться к себе самому, к своему органичному, естественному ритму. И сегодня в гостях у нас Алена Бабанская.
7: Здравствуйте.
6: Помимо того, что наши гости пишут совершенно чудные, тонкие, лиричные, деликатные стихи и для детей, и для взрослых, она еще очень, хоть она говорит начинающая, да, неважно, начинающая или сугубо профессиональная, но главное, очень душевный, чувствователь красоты. И в этой связи такой же душевный и чувственный художник.
5: В «Орел» Алена Бабанская приехала не на один день. Решила познакомиться с городом, его культурной средой основательно. Наша встреча состоялась в студии «Радио России «Орел» в промежутке между посещениями орловских литературных музеев.
7: Я первый раз в городе Орле. Сегодня мы посетили 3 музея. И, кажется, литературной жизнью прошлого сыто по самую макушку. Потрясающие экскурсоводы, потрясающие рассказы. В музее Тургенева я практически чуть ли не расплакалась под конец, потому что так, то есть уход Тургенева, как 500 человек шли за его телом, то есть это как-то совершенно потрясающе. Какие-то сведения, естественно, не знала. Возникает острое желание все перечитать. И Тургенева, и Бунина. Хотя, конечно, я читала, поскольку у меня образование филфак МГП имени Ленина. Безусловно, мы там читали полными собраниями сочинений. Ну, естественно, что-то проходилось мимо. Да, очень интересно. Немножко погуляли вчера по городу под дождем. Пока еще такого представления о городе такого устойчивого нет, потому что город узнается ногами. Надо его хорошо пройти, то есть походить по каким-то улицам, забрести куда-то, да, где-то посидеть в каком-то кафе. Ну, мы вчера, конечно, посидели, здорово. Люди прекрасные, нас совершенно замечательно принимала Буненко. Мы там монтировали мою выставку, наверное, за час мы повесили 21 свиток.
5: Художественная выставка поэта для проекта автора «Темпа» – редкость. Экспозиция в стенах Бунинки радовала ее посетителей целый месяц. О ней мы поговорим особо. Но вначале захотелось узнать о том, как вообще стала возможна эта встреча. Елену Васильевну, как и других писателей и поэтов, в «Орел» привезла генеральный директор Академии изящной словесности «Орлея» Наталья Елизарова.
8: Как вы вообще с ней познакомились?
7: С Натальей Елизаровой все очень просто. Мы с ней из одного города. Мы с ней обе каширянки. То есть мы познакомились, ну, наверное, лет 10 назад. Может, чуть поменьше. Не знаю. То есть мы пересекаемся, у нас есть общие знакомые. Мы встречаемся. Я у нее частенько бывала дома. Знала ее собаку. Вот. То есть, короче говоря, и у нас как-то такая связь через каширу, через общее гнездо. Что такое, да, через место силы. Вот, да, для меня очень ценен город моего детства. Я там жила до 16 лет. И мне очень нравятся стихи Натальи Елизаровой, именно посвященные бабушке, этому месту, да, то есть родине, малой родине. Мне очень они нравятся. Вот, и она меня втянула вот в эту орловскую авантюру. Так что вот благодаря ее протекции я вот приехала сюда, да. Ей большое за это спасибо. Я очень рада, что я приехала. Так, поводов особых не было оказаться в Орле. А пока ты в городе не побывал, то есть он как будто бы и не существует. Да, ну, чисто теоретически он где-то есть, но его нет в твоем опыте. Я бы так сказала.
8: Стихи о кашире у вас есть?
7: Да, конечно.
8: Может, с них начать? Вспомните что-то?
7: Неуютно, почти. Зябко, сыро, в непроглядной дымке лес. Здравствуй, мать моя кашира, поиграй на трубах грэс. Что-нибудь такое с бацей о порядке мировом, чтобы сразу разрыдаться, утираясь рукавом. И пока февральский тощий день над нами не погас, вспомни что-нибудь попроще. Или водку, или квас.
5: Пусть это будет стихотворным эпиграфом к нашей передаче. Тема «Каширы» задала тон. А сейчас вместе с автором «На восток». Как и почему возник интерес к живописи?
7: Это где-то увлечение мое восточной живописью началось лет 5 назад. То есть я в детстве рисовала, ходила за студию в Кашире, кстати. И поскольку у меня была мама подруги, очень для меня значимая из диссидентов, знания, опыт, который я всегда уважала и учитывала, она когда-то сказала, что, ну, бездарных художников и без вас полно, это не профессия, девочке туда идти не надо. И, видимо, гештальт надо было закрыть. Я не нарисовалась в детстве и начала рисовать уже довольно-таки поздно. И мои друзья мне говорят, а что ты сидишь? Вот наши общие знакомые ходят к Наталье Безвуляк, это школа туши бумага, и занимаются живописью Сумея. Вот я думаю, ну, Японию я обожаю, почему бы не сумея? И я пошла, то есть совершенно ничего не умею. Рисовая бумага, кисти, тушь. И вот втянулась, что называется. И вот эти 5 лет сумея, потом это суйбукага иначе называется, да, это практически монохромная живопись с добавлением минеральных красок иногда на рисовой бумаге. Это своеобразная такая живопись а-ля прим. То есть рисунок делается за один раз. Ничего исправить нельзя. То есть как у тебя тушь разлилась, как пошел мазок, ты ничего дальше не поправишь. Да? То есть это не масло, которое можно снять и сделать заново. И поэтому какое у тебя вот сейчас было настроение, то есть у тебя либо все вышло, либо это отправляется в корзину. То есть вот своеобразие живописи восточной. Она именно рассчитана, что рисунок делается за один раз. Потом я, кроме сумие, занимаюсь еще сэйи. Это китайская живопись. И они с сумие совпадают, но есть разница. В китайцах больше цвета, больше подробностей. Японцы более лаконичные. Мне кажется, у них более жесткие правила. Ну, может быть, это мое собственное мнение. И кроме сэйи, еще я занимаюсь традиционным китайским пейзажем. Это тоже совершенно другое. То есть если сэй – это у нас тоже живопись эмоции, да, вот отразить характер животного там, или человека и так далее, то есть именно эмоциональный какой-то образ. А китайский традиционный пейзаж – это скрупулезное выписывание деталей. Если это деревья, там обязательно выписаны все листики отдельно. И фигурки какие-то выписаны, мостик, какой-то водопадик, камни на переднем плане – там еще какой-то план, еще какие-то деревца, еще что-то. То есть это безумно интересно рассматривать. Вот мы были, уже не помню, какой китайский художник у нас выставлялся в Москве. Подходишь, первый взгляд, огромный пейзаж. Где-то там 2 метра на 1.5 картина. Подходишь ближе и начинаешь рассматривать вот эти кусочки с водопадами, с какими-то деревеньками, с какими-то животными. Мне это интересно именно рассматривать. Это не скучно. Так что что-то из своих работ в свитках я привезла в Орел. Свитки – это очень удобный формат. То есть свернул все в трубочку, забросил 20 свитков в сумку. Это не 20 картин в багете и в раме, это легко перевозить. И в этом плане подход японцев и китайцев мне очень нравится. Они не вешают одну картину стационарно на стену, потому что, вот представьте, вы повесили у себя картину, даже которая вам очень нравится, вы ее через год перестаете замечать. А у них сезонный подход к живописи, то есть у них смена сезонов. Повесил весеннюю картину, она повисела, свернул ее в трубочку, повесил летнюю, зимнюю и так далее. Идет смена сезонов, можно постоянно менять что-то у себя перед глазами. Мне пока очень нравится. Мои работы путешествуют в Японию, получают там какие-то награды. Как я шучу, моя ворона получила орла на последней выставке в Японии, в Токио. «Красота без границ». Работа с вороной и мотоциклом у меня получила такой приз приятный очень в виде орла и грамоту. Мы туда посылаем работы не проклеенные, то есть рисовая бумага, она проклеивается на основу и делается еще сверху и снизу шелк, да, и таким образом работа оформлена в виде свитка. То есть японцы сами нам их оформляют, 2 недели там идет это обычно в конце января, в начале февраля эта выставка, а потом вот они присылают нам обратно уже с наградами и в виде свитка готового.
8: Вашу поэзию, вот эта вот эстетика восточная, дальневосточная, да, оказала влияние тоже?
7: Мой сенсей Наталья Безбуляк, я ей когда-то подарила свою книгу «Игры просветления», и она говорит, я вообще поэзию не очень. Но она ее прочла и сказала, что мои стихи очень близки по духу к японской культуре. То есть это преимущественно короткая форма, это преимущественно одно настроение, то есть все между строк. Принцип такой, что мы имеем дело всегда с очень умным читателем. Зачем ему все разжевывать? Пускай он додумывает, да? То есть он приступает к сотворчеству. Также, когда вы подходите к картине, да, вам тоже не нужно разжевывать, о чем картина. Вы постоите, у вас свои ассоциации возникнут. Да? Вот это вот то, что в картинах должно быть 30% пустоты. Вот. Ну, поскольку у восточной философии где-то должна быть пустота и полнота, это должно быть всегда разнообразие, насыщенность, наполненность и отсутствие чего-то. То есть это вот такой вот дзен японский, китайский.
5: А вот теперь послушаем стихи в исполнении автора. Или будем внимать, или погружаться. Кому как нравится.
7: Всю ночь деревья хлопали, и ливень шел на бис. И пахнет клейким тополем до положения рис, до полного смятения, сведения к нулю, до яблони цветения, до «я тебя люблю». До облаков и после безвинна высь, чиста, лишь царственная поступь кленового листа, лишь ясеня объятия и зарево осин, березовое платье носи да не сноси, наверно, мама шила мой, берегла покой, а может, это Шива шестой краил рукой. Я получила в белом конверте таинство жизни с таинством смерти. Что, подскажи мне, делать с дарами? Долгой дорогой ехать с валами, в старой упряжке, с горки на горку. Вот оттого мне сладко и горько, где-то петляет Дон под горою, а надо мною небо ночное. Звезды сияют, облако светит. Поровну в мире жизни и смерти. Когда уснешь, когда под гирькою кота откроется портал в иное измерение, и ангел пролетит неведомо куда, меняя города, сверкая оперением. Лежи, пока живой, смотри, пока живой. А будет ли рассвет, пока еще не ясно. Инверсионный след полоской ножевой сияет над Москвой, сияет и не гаснет. Качается порывом, почти сбиваясь с ног, рябина над обрывом, прекрасная, как Бог, и полнота, и мера в ее литых гроздях, и воздуха химера, и облачко дождя. Какая горькая ирония, здесь каждый прав. Мы ничего за жизнь не поняли, зверей и трав. Вращая шарики и ролики, летит земля. Коль надоела роль доколики, начни с нуля. На мне сиреневая юбочка, и воздух густ. Пусть я порхаю точно бабочка с куста на куст, но что-то незаметно сдвинулось, вот-вот гроза. И так тревожно пахнет жимолость, как жизнь назад. А лошади скачут, а избы горят, и в лунку повторно ложится снаряд, и тень надо мной нависает, и я никого не спасаю. Но я не забуду про службу свою. Пускай упаду, улечу, устаю былинкой в сплошной круговерти рождения, жизни и смерти.
5: С нами мастер слова и кисти Алена Бабанская, Москва. К биографии поэта.
7: Родилась в Кашире, прожила там до 16 лет. Потом переехала с семьей в Москву. Закончила МГПИ имени Ленина, филфак. Потом долгое время работала в разных издательствах. Ничего такого сильно яркого у меня в жизни нет. Да, у меня есть взрослый сын, 32 года, у меня есть супруг, который пишет картины маслом. Непрофессиональный художник, но художник-самоучка, продает картины на Авито, очень доволен, любит рисовать, каждый день пишет пейзажи. У нас, получается, все завалено пейзажами, свитками, рисовой бумагой и прочими безобразиями.
8: У поэта обычно спрашивают, когда вот это все началось. Одобряете такой подход?
7: Давайте. Началось все это лет в 10. Написала первое стихотворение. Потом писала долго, практически до 23 лет. Пока училась в институте, писала много. А потом, наверное, лет 10 ничего не писала. Как отрезала. Вообще нечего было сказать миру, потому что ведь пишется от того, что что-то становится предметом разговора, да, то есть художнику хочется рисовать стул, и это для него предмет разговора, и в нем воплощено все в этот момент. То есть периодически, когда тебя посещает эта муза, все является предметом для разговора, предметом вдохновения. Она уходит, и ты абсолютно становишься немым, и ты не

0: внезапно рисовать. Также вот стала писать стихи заново. Вот где-то с 2003 года по настоящий момент я пишу. Периодически выходят книжки, в толстых журналах печатаюсь.
1: О журналах и книгах поговорим в следующей передаче, посвященной творчеству Алены Бабанской. А сегодня послушаем песню на одно из ее стихотворений в исполнении ансамбля «Последний шанс». Мне кажется, исполнители прочувствовали и попытались передать тайные свойства ее стиха.

0: прозвучал очередной выпуск передачи «Литературная среда». Наш герой – Елена Бабанская, Москва. Над передачей работали Юрий Левин и Наталья Филиппова. До свидания.
1: «Литературная среда» – передача о писателях и поэтах, о классиках и современниках. О том, как найти нужную книгу и научиться понимать прочитанное. Автор и ведущий Юрий Левин.
2: Радио России. Главная радиостанция страны. Первое широкоформатное радио. Радио на любой вкус. Радио России. 102.3 FM в Орле. Первая программа проводного вещания.

Радио России «Орел» представляет проект Орловского областного центра народного творчества «Сказки Орловской губернии». Слушайте, удивляйтесь,

0: пофантазируйте.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, у микрофона Юрий Левин. И снова мы погружаемся в стихию народного творчества. Продолжаем слушать старинные орловские сказки. Проект представляет заведующий отделом областного центра народного творчества Мария Макарова.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы хотим познакомить вас с уникальными сказками Орловской губернии, записанными этнографом и писателем Иосифом Федоровичем Калинниковым в начале 20 века. Впервые собрание сказок было издано в 1998 году. Мы уверены, что со многими сказочными героями и сюжетами вы встретитесь впервые.
1: Солдат Девяткин. Жил, служил солдат. Все на побывку ходят, а его не пускают.
2: Эх, как бы меня пустили! Я б делов наделал,
1: говорит солдат. Пустили, наконец-то, и его на побывку.

0: снял он квартиру в городе, да назвался Девяткиным. Приезжает на этот двор генерал. Приходит генерал, да говорит:
1: с кем бы в карты поиграть?
2: Да у нас есть Девяткин.
1: Так давай его сюда.
0: Сели играть. Генерал все деньги проиграл, и одежду, и нашивки, и эполеты. Оделся Девяткин, ой, и стал генералом. Поехал в деревню. Приезжает к барыне, к жене того генерала. И давай с ней в карты играть. А у барыни дочь, невеста. Солдат все выигрывает, выигрывает. А потом свататься начал. Сыграли свадьбу, поехали в город, живут там. Солдат при жене в форме, а пойдет на службу, снимает. Как-то жена пошла посмотреть, как он служит. Пришла, а его нет.
1: Кого вы ищете?
3: Да тут у вас генерал Девяткин есть.
0: Думали-думали, кто такой? Вспомнили, что солдат такой есть. А заодно вспомнили, как он обещал делов натворить на побывке. Когда раскопали все, того генерала, разжаловали. А Девяткина сделали генералом. Так-то и натворил он дел на побывке.

0: «Солдат Девяткин» называется сказка, которую мы сегодня слушали. Напоминаю, мы знакомимся с аудиопроектом «Сказки Орловской губернии» Орловского областного центра народного творчества. До новых встреч!
1: Реклама. Чтобы предотвратить беду, установите в доме дымовой пожарный извещатель. Встроенный датчик дыма со звуковой сигнализацией спасет жизнь вам и вашим близким. Ваша безопасность – ваша ответственность. МЧС России.
2: Реклама. Вы слушаете Радио России «Орел».

0: Вести Орел.
1: В этом выпуске: Болхов и Колпна станут моногородами. Светомузыкальный фонтан «Крылья Орла» окрасился в цвета флага Северной Кореи. В Орловской области выбрали главный символ региона. Далее расскажем подробности. Болхов и Колпна станут моногородами. Правительство России расширило соответствующий перечень. Это позволит рассчитывать на дополнительные возможности государственной поддержки. Моногородом является населенный пункт, большинство жителей которого работает на одном или нескольких градообразующих предприятиях одной отрасли. Два человека попали в больницу после аварии на трассе под Орлом. Об этом сообщили в региональном управлении госавтоинспекции. 60-летний водитель большегруза ехал из Курска в направлении Орла, при повороте налево не уступил дорогу и столкнулся с легковым автомобилем. За рулем иномарки находился 62-летний мужчина, в результате он въехал в другую фуру. В аварии пострадали водители, 61-летняя пассажирка легкового авто, их госпитализировали. Второго пассажира после осмотра отправили на амбулаторное лечение. В Новоселе пожарные провели учения в Свято-Никольском храме. Здание находится в центре города, ежедневно его посещают сотни прихожан. Поэтому обеспечение пожарной безопасности – одна из приоритетных задач, рассказала начальник пресс-службы Главного управления МЧС России по Орловской области Наталья Акулова.
2: По замыслу учения участок возникновения пожара находился в столярной мастерской слева от входа, где складируется большое количество горючего материала. Пожар возник в результате неосторожного обращения с огнем. Пожар по горючим конструкциям может перекинуться от столярной мастерской по всей площади церкви. После обнаружения условного возгорания сотрудники храма вызвали пожарных по телефону 112 и попытались самостоятельно эвакуировать людей. По прибытию к месту сотрудники 28-й пожарно-спасательной части Новосельского района сформировали звено газодымозащитников и приступили к тушению, а после оперативно ликвидировали условный пожар, не дав ему распространиться.
1: Лучший результат по решению пожарно-тактической задачи показал личный состав 3-го дежурного караула. Подобные учения проводятся постоянно на различных объектах во всех районах Орловщины, отметили в МЧС. Светомузыкальный фонтан «Крылья Орла» окрасился в цвета флага КНДР. Под патриотическую музыку для гостей из Северной Кореи устроили яркое представление. Во вторник они прогулялись по центру Орла и насладились атмосферой вечернего города. На водном экране фонтана появились проекции, в том числе флага КНДР. Напомню, фонтан «Крылья Орла» работает со вторника по пятницу с 18 до 23 часов, а в выходные праздники – с полудня. Светомузыкальное шоу проходит по выходным и праздникам с 21 до 22 часов. В Орле прошло необычное голосование. Без политических программ и дебатов, но с ароматом свежего хлеба и звучанием ливенской гармошки. Так выбирали главный символ региона. Кто победил, расскажет Татьяна Тимохина.
3: Орловский спис – один из кандидатов выборов, как и народный промысел «Ливенская Плешковская» и «Новосельская Чернышинская глиняные игрушки». В качестве кандидатов все, чем Орловщина гордится по праву. Зуброполесье – главный символ региона на международной выставке России на ВДНХ. Здесь, правда, в виде пазла. Еще традиционные народные костюмы, которые носили девушки и женщины в разных районах области, и фольклор Орловской губернии. В играх, танцах, обрядах и песнях отражается история и культурные особенности людей. Отдать голос нужно за что-то отдать. Одно, как на настоящих выборах.
4: Скоро в сентябре выборные кампании. Это гражданский долг. Сходить, выразить свое личное мнение, проголосовать.
3: Здесь все по правилам. Галочки в бюллетенях, урна и комиссия для подсчета голосов. В качестве избирателя

0: Орловские студенты и школьники, и уже опытные участники выборов.
1: Мы приняли решение показать молодежи нашей, как проходит избирательный процесс, как проходят выборы, и выбрать символ Орловской области, как раз который мы привязали к дню славянской письменности.
0: Хлеб из ржано-пшеничной муки с карамельной патокой избирателям пришелся по вкусу, как и ливенская гармошка. В руках талантливого гармониста в ее звуке можно услышать целый оркестр народных инструментов – жалейку, сапелку, рожок.
2: Я сам орловский, поэтому я люблю эту гармошку до глубины души. И если надо выбирать среди других инструментов, я выбираю, конечно же, нашу орловскую ливенку.
0: Именно ливенку и выбрало большинство избирателей этого необычного голосования.
3: Большинство орловцев ищут работу через друзей и родственников. Об этом рассказали в «Орел-Стате». 70% местных жителей прибегают к помощи своих знакомых и членов семьи. 29% наших земляков ищут вакансии через интернет-сайты. 16% напрямую обращаются к работодателю. Также на помощь приходят СМИ и печатные издания, социальные сети и мессенджеры. И о культуре. В эти выходные театр «Свободное пространство» покажет спектакль «Анна. Сны». Это новый взгляд на роман Льва Толстого «Анна Каренина», рассказала пресс-секретарь театра Полина Дудина.
4: О романе Льва Толстого «Анна Каренина» толковали в газетах XIX века как о новой битве или речи Бисмарка. О нем спорили, словно судьба Анны была делом личным для каждого. И сегодня этот роман продолжает вызывать горячие споры. Спектакль раскрывает именно трагедию Анны, которая в какой-то степени является трагедией всех женщин, живущих в мире страсти и поверхностных идеалов. Это рассказ о том, как гордыня и самолюбие препятствуют истинному счастью, как желание быть любимой мешает любить. В спектакле две Анны, которые ведут друг с другом диалог о том, стоила ли эта вспышка любви такой жертвы.
3: Зрители ждут 30 и 31 мая в 18:00. Возрастное ограничение 16+. Далее расскажем о спорте и погоде.
5: Радио России «Орел». Спорт.
6: Здравствуйте, в студии с новостями спорта Анастасия Дорохова. Орловец вошел в топ-5 Кубка России по спортивному программированию. Соревнования в Краснодаре были в дисциплине программирования беспилотных авиационных систем. За награды боролись 18 спортсменов из 7 регионов России. Орловскую область представлял член спортивной сборной региона Виталий Гребинник, занявший 4-е место. Орловские брейкеры стали призерами соревнований в Смоленске. Турнир собрал более сотни спортсменов из 7 регионов. На счету наших 13 наград. Тихон Денисов и Михаил Ким стали лучшими среди спортсменов в командных соревнованиях. На счету Тихона также золото в личном турнире среди спортсменов 7-9 лет. И еще одна золотая медаль на счету Варвары Денисовой в личном зачете спортсменов в возрасте 13-15 лет. Кроме того, орловские брейкеры привезли домой 4 серебра и 3 бронзовых награды. С новостями спорта вас знакомила Анастасия Дорохова.

0: Радио России «Орел». Погода.
1: Завтра в нашем регионе ожидается пасмурная погода, дожди, днем 11 градусов, предстоящей ночью плюс 8. Ветер западный, его скорость до 5 метров в секунду. Атмосферное давление 737 миллиметров ртутного столба. О новостях рассказала Ирина Мельникова. Хорошего вам вечера.

Реклама. Сосинский приборостроительный завод приглашает на работу и обучение кандидатов без опыта работы, выпускников и студентов, а также опытных специалистов по специальностям. Монтажник и регулировщик РЭАП, вязальщики схемных жгутов. Мы предлагаем высокую заработную плату, подъемное пособие для иногородних, выпускников вузов и СУЗов, оплату аренды жилья, отсрочка от срочной службы в армии. Подробная информация.

0: Информация по телефону 8 910 868 33 87.
1: Реклама. Радио России. 102,3 FM в Орле. Первая программа проводного вещания. Вы слушали Радио России «Орел». До новых встреч!

0: Московское время 19 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии с новостями Алексей Крылов. Здравствуйте. В этом выпуске Путин прибыл в Казахстан с государственным визитом. Вооруженные силы России освободили 2 населенных пункта в зоне СВО. В Кремле прокомментировали поиск в ЕС переговорщика с Россией. Далее подробности. Владимир Путин прибыл в Астану с государственным визитом. В аэропорту у трапа самолета его встречал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Эта поездка станет уже вторым государственным визитом российского лидера вопреки протокольной практике. В стране он проведет 3 дня. Основные мероприятия пройдут в четверг. Состоятся переговоры глав государств в узком и расширенном составах, а также подписание документов. Всего их приготовили 16, в том числе совместное заявление о 7 основах дружбы и добрососедства народов. Кроме того, ожидается заключение соглашения по проекту создания АЭС в Казахстане. После официальной части Путин и Токаев выйдут к представителям прессы. Вооруженные силы Украины продолжают нести тяжелые потери на запорожском направлении. Об этом заявил министр обороны России Андрей Белоусов в поздравлении подразделений, участвовавших в освобождении Воздвижевки Запорожской области. В Минобороны сегодня сообщили, что подразделения группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Воздвижевка Запорожской области. Войска северной группировки установили контроль над селом Гранов в Харьковской области. Взятие под контроль села Воздвижевка позволило создать условия для дальнейших наступательных действий группировки войск «Восток» на данном направлении. В ходе боев был взят под контроль крупный район обороны площадью 19 квадратных километров и зачищены свыше 530 строений, уточнили в ведомстве. Тем временем подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированием 3 механизированных мотопехотной, горно-штурмовой, аэромобильной бригад, ВСУ, бригад морской пехоты в районах 7 населенных пунктов Донецкой Народной Республики. Потери украинских вооруженных формирований здесь за сутки составили до 340 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 7 автомобилей, артиллерийское орудие и станция радиоэлектронной борьбы. Обсуждение в Европе возможных кандидатур переговорщиков с Россией пока не доходило до конкретных шагов. При этом Кремль позитивно оценивает понимание Европы, что рано или поздно необходимо будет вести переговоры с Россией. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, пока Евросоюз имитирует желание переговоров с Россией по украинскому вопросу, тогда как в реальности лишь подталкивает Киев воевать дальше. Песков добавил, что будущую архитектуру Европы придется обсуждать, а делать это без участия европейцев невозможно. Представитель Кремля также отметил, что всплеск дискуссии о возможном выходе Армении из ЕАЭС ради членства в Евросоюзе во многом обязан предвыборной кампании в этой стране. Он подчеркнул, что Армении потребуется референдум, если ее стремление в Евросоюз начнет мешать нынешней евразийской интеграции. Страны Европы активно ищут основания для искусственных ограничений морской экономической деятельности России. Об этом заявил первый заместитель директора, руководитель пограничной службы ФСБ России Владимир Кулешов. Он отметил, что в европейских СМИ развернута информационная кампания по обвинению России, якобы связанного с ней теневого флота, в повреждении подводной инфраструктуры, а также нелегальных поставках нефти, создающих экологические угрозы. Целью таких акций является побуждение партнеров по ЕС к изменению правил судоходства на Балтике, пояснил Кулешов. Он добавил, что ситуация на северо-западных рубежах России существенно обострилась. Сопредельные страны Финляндия, страны Балтии и Польши строят новые военные базы. Увеличилось количество и масштабы военных учений под эгидой НАТО, в ходе которых отрабатываются различные сценарии столкновения с Россией. Кроме того, по словам Кулешова, западные спецслужбы активно снабжают киевский режим данными о местах дислокации российских пограничников и военных. Россия не видит должной реакции Международного агентства по атомной энергии на удары Украины по Запорожской атомной электростанции и будет требовать ее, заявил генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев. По его словам, «Росатом» запросил телефонный разговор и личную встречу с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси на следующей неделе для обсуждения обстановки на ЗАЭС. Также Лихачев добавил, что МАГАТЭ должно сохранять свой профессионализм, который, по его словам, заключается прежде всего в обеспечении безопасности ядерного объекта такого масштаба. Лихачев также сообщил о решении отложить возвращение российских специалистов на АЭС «Бушер». Госдума в первом чтении утвердила внесение изменений в статью федерального закона о правовом урегулировании процедуры на свидетельствование на состояние алкогольного опьянения военнослужащих и граждан, призванных на военные сборы. Документ представила депутатам замминистра обороны Анна Цивилева.
2: Представленный законопроект подготовлен в целях укрепления воинской дисциплины и пресечения фактов исполнения военнослужащими, а также гражданами, призванными на военные сборы, обязанностей военной службы в состоянии опьянения. Предлагаемые изменения позволят повысить оперативность принятия решений об отстранении военнослужащих и лиц, призванных на военные сборы, находившихся в состоянии опьянения, от исполнения обязанностей и привлечение их к ответственности.
1: Ранее Анна Цивилева сообщила, что сотрудники фонда «Защитники Отечества» начнут работать с семьями пропавших без вести бойцов и использовать новые методы реабилитации ветеранов СВО. Российские космонавты Сергей Куть-Сверчков и Сергей Микаев вышли в открытый космос. Они установят снаружи Международной космической станции оборудование эксперимента «Солнце Терагерц» по изучению солнечных вспышек. Трансляцию выхода ведет Роскосмос. Отмечается, что Куть-Сверчкову и Микаеву предстоит проработать с бортом 5 часов 27 минут. Помимо установки новой аппаратуры, они должны забрать контейнер эксперимента «Биориск» с бактериями, семенами и цистами ракообразных, который простоял там почти 5 лет. Далее новости спорта и прогноз погоды.
3: Спорт. Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Генеральный директор московского футбольного «Спартака» Сергей Некрасов заявил о том, что клуб доверяет главному тренеру Хуану Карлосу Карседо. «Мы ни секунды не сомневались в правильности нашего выбора главного тренера. Хуан Карлос еще на сборах показал, что он тот самый тренер, который нужен клубу и этой команде. Он понимает, что такое «Спартак», работал здесь, у него были прекрасные достижения в Европе. Мы будем двигаться с ним и дальше», — отметил Некрасов «Спортэкспрессу». Александр Старожук стал новым главным тренером «Торпедо». Соглашение подписано на 2 года. «Это большая честь и ответственность возглавить клуб с такой армией болельщиков. Хочется создать здесь что-то уникальное, что-то новое, и к этому мы будем стремиться», — заявил Старожук. Напомню, по итогам минувшего чемпионата России в первой лиге московский клуб занял 9-е место. Мадридский «Реал» на своем официальном сайте объявил имя лучшего футболиста по итогам сезона. Эта награда во второй раз подряд досталась Килиану Мбаппе. Француз стал лучшим бомбардиром «Ла Лиги», забив 25 мячей и с 15 голами находится на первом месте в списке снайперов текущего розыгрыша Лиги чемпионов. Теннис. На втором сезоне турнира «Большого шлема» открытом чемпионате Франции стартовали матчи второго раунда. 2 россиянина пробились в 1/16 финала, обыграв аргентинских соперников. Андрей Рублев, посеянный 11-м, победил Камила Уго Карабелли 6-1, 1-6, 6-3, 7-6. А 13-й сеянный Карен Хачанов прошел Марко Трунджелити 7-6, 5-7, 6-1, 7-6. Бокс. Чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации в тяжелом весе Мурат Гассиев проведет первую защиту титула против олимпийского чемпиона 2016 года француза Тони Йока. Бой 32-летнего россиянина и 34-летнего француза состоится в Москве 11 июля, сообщает Федерация бокса России. И пока это все новости спорта.
0: По вопросам размещения рекламы на канале «Радио России» обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601. Погода.
1: В четверг, 28 мая, в Архангельске +7, +9, дождь, в Вологде +7, +9, кратковременный дождь, в Сыктывкаре +18, +20, временами дожди, в Калининграде +13, +15, без осадков, в Уфе +18, +20, кратковременный дождь. В Самаре +14, +16, кратковременный дождь, в Воронеже +10, +12, кратковременный дождь, в Краснодаре +18, +20, кратковременный дождь, в Сочи без осадков +22, +24, в Симферополе +16, +18, кратковременный дождь. В Санкт-Петербурге облачно, временами дожди, температура воздуха днем +6, +8, в Москве облачно с неустойчивыми прояснениями, кратковременные дожди, днем +9, +11, сейчас в столице 12 градусов тепла.
0: We'll be right back. Театр у микрофона представляет.
4: Добрый день! Я направлена к вам на работу. Вот мой диплом.
0: Первая должность. Радиоспектакль по одноименной повести Сергея Антонова.
5: Это очень кстати.
4: Что кстати?
5: Наш инженер на днях заболел. Придется на это дело посадить вас.
4: Развешивать плакаты с грамматическими ошибками.
0: История о Нине Кравцовой. После окончания института она получает назначение на строительство высотного дома. Первые дни работы, первые испытания.
4: Лида! Идите вниз и скажите, что я приказала выключить ток.
6: Вы ей не можете предлагать, она подчиняется мне.
4: Идите, Лида.
6: Лида.
7: Не пойду.
0: Первая должность. Слушайте в эти выходные в 16:10 по Москве и в 17:10 по времени Самары.
8: Всего несколько нот и оживают воспоминания. Песни, пережившие время и ставшие частью нашей жизни.
9: Мне тебя сравнить бы надо с песней соловьиною.
10: Есть только миг между прошлым и будущим.
0: Программа Михаила Предтеченского «Властелины мелодий». Слушайте по субботам в 21:10 по Москве и в 22:10 по времени Самары.
11: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
12: Начинаем новый день с Волгоградским утром на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
11: Радио России. Главное радио страны.
0: Прямо сейчас. Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм. Наша жизнь. Наши победы. Наша история. Наше будущее. Наша страна. Наше время. В нашем эфире Людмила Шаулина и Данил Гусельников.
13: Мы начинаем наш эфир. Впереди у нас 2 часа нашего времени. Людмила Шаулина и Данил Гусельников с вами. Здравствуйте.
14: Здравствуйте, дорогие друзья. И, как всегда, перед тем, как мы перейдем к обсуждению тем, напомним наши контакты. Вдруг вам захочется поделиться своим мнением или задать вопрос нашему эксперту. 8-925-222-99-92. Это тот самый номер наших всех мессенджеров. Присоединяйтесь к беседе. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте, там в последнем закрепленном сообщении идет видеотрансляция, можете зайти посмотреть, но самое главное, что под ней также можно оставить ваш комментарий. Скачивайте приложение «Радио России» в Рустор и Google Play, оно доступно абсолютно бесплатно, там тоже можно отправить сообщение. Ну а самые свежие и интересные новости всегда на вести.ру.
13: Мы переходим к тему обсуждения. Белгородская область, мы отправляемся. К сожалению, там продолжается статистика печальная. Террористы украинские не прекращают атаковать мирных жителей. В Шебекинском округе мужчина и женщина погибли в результате удара дрона ВСУ по легковому автомобилю. Это новости последних часов. Ранее сообщалось о ранении мирной жительницы в Валуйском округе. Эти новости, к сожалению, приходят ежедневно. С нами на связи собственный корреспондент российской газеты в регионе Анна Скрипка. Анна, здравствуйте.
14: Анна? Слышите ли вы нас?
13: Нет, к сожалению, нет.
14: Тогда к печальным новостям. Немножко статистики добавим. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали 7 округов Белгородской области, и всего было выпущено более 50 беспилотников. Вот сначала сообщалось о том, что один мирный житель погиб, это тот самый, который в автомобиле ехал. Но, видимо, его супруга, к сожалению, тоже скончалась от атаки беспилотников. 3 обращались за медицинской помощью, 22 населенных пункта всего по региону попали под удар со стороны Украины. Несколько снарядов было выпущено в ходе одного обстрела, 50-52 беспилотника, 17 беспилотников сбиты или подавлены. Различные повреждения выявлены в одном многоквартирном доме, 5 частных домовладениях, объектах инфраструктуры и административном здании. 7 машин были атакованы.
13: Анна Скрипка с нами на связи. Анна, здравствуйте.
7: Здравствуйте, Людмила, Даниил. Ну, в общем-то, поговорим об оперативной обстановке. Сегодня день начался в Белгородской области с ракетной опасности, причем тревожный сигнал звучал два раза подряд, в 5 утра, как и вот несколько дней назад, и в 8 утра, когда как раз большинство людей собирались на работу, добирались на работу, ну, в общем-то, никаких последствий, к счастью, вот этот тревожный сигнал за собой не повлек, и, в общем-то, этот день продолжился. Но, опять же, трагичные сообщения вот получили совершенно недавно. Два человека погибли в многострадальном Шебекинском селе, Новая Таволжанка. Прекрасно знаем о том, что люди продолжают оставаться там на свой страх и риск, потому что не могут просто покинуть свои дома, не в силах это сделать, продолжают там жить. Но вот опять же трагедия в Новой Таволжанке. Мужчина и женщина погибли, и сценарий этой атаки похож на предыдущие, в общем-то, привычные, к сожалению, для белгородцев. Эти люди находились в собственном гражданском автомобиле, когда вражеский беспилотник совершил свой теракт. И вот, опять же, мы возвращаемся к тому, что враг наносит комбинированные удары по Белгородской области, по приграничью в частности. То есть это и попытки атаковать ракетами, и теракты, которые устраивают с помощью беспилотных летательных аппаратов. Ну и вот можно сказать еще о том, что оперативная обстановка характеризуется тем, что число и погибших, и пострадавших пополняется спустя некоторое время. И вот сегодня, опять же, оперативные службы опубликовали сообщение о том, что один из белгородцев, к сожалению, большому, погиб еще 25 мая. Ну, в общем-то, обнаружен позже. И вот, да, или вот список. То же самое и с пострадавшими. И вот очень яркий пример – это два фельдшера скорой помощи. Они получили травмы еще 19 числа, но вот все эти дни, получается, они пытались как-то справиться со своим состоянием самостоятельно, не обращаясь в больницу. Ну вот и как итог, оба будут лечиться в стационаре, потому как продолжать работать с такими травмами, ну, просто невозможно. В общем-то, установка остается и в Курском приграничье. Вот вопиющий случай сегодня – это в Слободе Белой, которая подверглась атакам беспилотников два раза, причем это в очень оживленный микрорайон этого районного центра. И в первый раз 4 человека получили травмы, и во второй раз также дрон атаковал, в общем-то, то место, где были люди, было скопление, можно сказать, людей. И вот снова 4 пострадавших вечером пополнили вот как раз вот эти тревожные списки. Ну вот, это то, что мы можем сказать об оперативной обстановке.
14: Анна, несмотря на то, что вот такие трагические события происходят, и атаки ВСУ продолжаются, регион продолжает жить. Сегодня знакомились с новостями из Белгорода. Очень много, например, пишут о том, что начались сезонные ремонты дорог.
7: Да, действительно, в общем-то, и мы можем сказать о том, что это не просто ремонт аварийный, как это было вот весной, когда заделывали ямы после вот этой вот непогоды, которая терзала всю зиму регион, когда температура переходила нулевую отметку термометра несколько раз в день, естественно, это повлияло на дорожное покрытие. Вот, но сейчас это те ремонтные работы, которые называют и ямочным, и вот таким вот фундаментальным. В общем-то, мы можем сказать о том, что очень активно дорожники приступили к этим объемам. Они непростые, они порой достаточно велики, но хочется отметить еще и вот такой момент. Есть в плане ремонтов те участки трасс, которые, ну, в общем-то, не ремонтировались очень долго, не сказать, что они совершенно в плохом состоянии, но, как выражаются сами специалисты дорожного строительства, немножко дорога подустала. И вот даже такие участки ремонтируются, обновляются и, конечно, радуют жителей ровным асфальтовым покрытием. Конечно же, вот в эти непростые времена, напряженные, в некоторой степени тревожные, это, конечно же, не может не радовать. Ну и, в принципе, в общем-то, да, регион живет, как вы правильно сказали, вот буквально отзвенел последний звонок в школе, что сегодня, в общем-то, на слуху, что сегодня в разговорах большинства белгородцев, так это то, что летний отдых детей будет организован по-прежнему на высоком уровне, это и поездки в другие регионы для детей, в детские лагеря, и отдых в белгородских детских лагерях, в том числе в крымском лагере «Бригантина Белогорья», который, в общем-то, вот уже несколько лет подряд принимает деток из Белгородской области. Ну и, в общем-то, масса тех активностей, которые запланированы с учетом мер безопасности, но несмотря ни на что.
13: Поняли вас. Спасибо большое. Анна Скрипка, собственный корреспондент российской газеты в Белгороде, была с нами на связи.
11: Наше время.
14: Продолжаем наш эфир и переходим к следующей теме. Хотим поговорить о миротворческой инициативе, которую высказал президент Финляндии. Да-да, совершенно верно. Только я единственное, чего не понял, он сам вызвался переговоры вести или все-таки его кто-то попросил, чтобы он эти переговоры вел? Потому что он так странно отвечает, на мой взгляд, сейчас узнаем у эксперта, странно отвечает на этот вопрос, мол, я, да вы что, да нет, но если попросят. Вот в таком ключе это происходило.
13: Не могу ответить отрицательно, там прозвучала такая вот фраза прекрасная, но это было 2 дня назад. Так. А потом каждый день как-то, знаете, вот на мягких лапах по чуть-чуть разгонялся президент Финляндии.
14: Вошел во вкус
13: и все новые и новые заявления делает на тему России. Даже какие-то рекомендации странам ЕС вдруг начал давать, как себя правильно вести с Российской Федерацией. Ну, очень интересно.
14: Вот, вообще, кстати, обратил внимание, прошу прощения, что он очень любит советы давать. Он, помните, он летал к Трампу в гольф играть. И тоже, вот, значит, и как нужно переговоры давать, да, с Трампом вести. Сейчас вот как с Россией нужно переговоры вести? Ну, это интересно.
13: Ну, вот, например, да, цитата. «Если диалог с Россией будет начат, очень важно, чтобы первый контакт состоялся со стороны Евросоюза и институтов ЕС», — сказал он.
14: Руку буду поднимать и предлагать свою кандидатуру для разговора с Россией. Подключаем к нашему, с нашей стороны, шутливому, а на самом деле серьезному разговору профессора, исполнительного директора Ассоциации внешнеполитических исследований имени Громыко Николая Межевича. На связи Николай Маратович, здравствуйте.
15: Здравствуйте.
13: Здравствуйте,
14: Николай. Николай Маратович, ну вот мы так с шуткой, с юмором, да, к стубу, но на самом деле хотим серьезно спросить, откуда ноги растут у этой инициативы? Инициатива ли это самого стуба, и как вы считаете, будет ли он переговорщиком от Евросоюза с Россией?
15: В Европейском Союзе, в руководящих органах Европейского Союза есть на самом деле 2 ключевые точки зрения. Первая ключевая точка зрения, и она пока доминирует, это позиция Урсулы фон дер Ляйен и Кая Каллас. Примерно такая. Они рассматривают себя как маршала Жукова, который со своего наблюдательного пункта в Берлине дает команды немецким генералам, кому выходить, что нести, ну и так далее и тому подобное. То есть они видят режим полной и безоговорочной капитуляции, ту, которую принимал как раз Жуков. Да? Понятно, что в этом смысле, в этом случае уже не важно, кто от Европейского Союза сидит на НП. Да? Абсолютно безразлично, поскольку Россия полностью безоговорочно капитулирует. Да? Но одновременно в Брюсселе и в Монсе, штаб-квартире НАТО, разумеется, все координируется. Это и территориально близко очень, вырабатывают и вторую позицию. А если придется идти на переговоры, по разным причинам, придется для того, чтобы затянуть время и лучше подготовиться к дальнейшему нападению на Российскую Федерацию, или придется в том случае, когда Украина слишком быстро будет распадаться, и опять же придется идти на переговоры с Российской Федерацией. И тогда начинается поиск кандидатуры. С нами, как вы понимаете, никто не консультируется. Вот Меркель предлагали, но все-таки старая ГДРовская школа работает. Она аккуратно ушла обратно в тень. И, возможно, правильно сделала. Но что касается финского нарцисса, ну, это вот такая финская и относительно молодая реинкарнация Трампа, который, как известно, на каждой свадьбе хочет быть женихом, ну, а в случае похорон, ну, понятно, там другая несколько ключевая позиция. Вот то же самое в финском варианте. При этом, на самом деле, Стуб делает несколько заявлений, которые можно трактовать при желании как некая попытка понимания российской позиции. В частности, смотрите, из Лондона доносится просто вой скрежет, что Россия перенаправляет украинские беспилотники на Финляндию. То есть, ну, представляете, да, летит украинский беспилотник в Крым, а русские взяли его и перенаправили
13: в Финляндию.
15: Да.
13: Ну, логично ну, же. Ну,
15: 2500 километров, ну, фигня, как говорится. Но как они при этом умудряются проигрывать Украине и уже готовить к эвакуации Челябинск, ну, непонятно. Но это же Лондон, тут как бы традиционная любовь к нам победила на 150%. Но Стук ведет себя немножко иначе, приоткрывая, возможно, для себя дверь, вот к этим переговорам и к своей какой-то ведущей роли.
13: Да, но тут же сделает заявление, цитата, «НАТО увеличит силы, направленные на защиту стран Балтии в условиях войны». Вот такая прозвучала фраза, да? То есть как бы он все время не то чтобы балансирует, а это выглядит как и нашим, и вашим, и споем, и спляшем, и сюда скажем, и сюда скажем, и здесь,
15: абсолютно
13: чтобы нас...
15: Верно.
13: Вот, да, да.
15: Но если мы, опять же, послушаем министра обороны Эстонии, министра иностранных дел Латвии, президента Литвы, то они не нуждаются в этой вот модели там и нашим, и вашим. Они, ну, знаете, гранитные и неуклонные. Они исключительно ждут нашей погибели.
13: Николай Маркович, не могу не спросить, когда вот эта вся история с Финляндией вообще начала раскачиваться, когда вот пришли вот эти, как вы сказали, молодые Трампы там к власти и так далее, ну, честно говоря, я за себя скажу, искренне расстроилась, потому что Финляндия это была страна, которая долгие годы, несмотря на все сложности в наших отношениях в прошлом, в истории, было там немало сложностей этих, да, но я, тем не менее, умудрялась сохранять не то что нейтралитет, а выгодные, в том числе и для собственной экономики, позитивные отношения еще с Советским Союзом и потом с Россией. Да? Там у нас же и торговля шла, несмотря на весь железный занавес от прочих стран. И вдруг вот такое поведение, то есть они как-то осознанно испортили с нами отношения, вступили в НАТО, вот все, объявили нас врагами. Вот сейчас то, что делает Стуб, времени, правда, мало, то, что делает Стуб, не попытка ли это откатить назад?
15: Финляндия показала модель отказа от взаимовыгодных отношений. Эту модель потом подхватили на Украине. Ну, собственно, примерно в одно и то же время. Сейчас ее откатывают на Армении. Сегодня экономические приоритеты во всем мире не работают. Сегодня работает логика силовой дипломатии. Финляндия уже страдает, будет страдать еще больше в экономическом отношении. Но ближайшими упавшими режимами будут режимы Прибалтики. Там просто нечего будет в прямом смысле этого слова кушать.
14: Да, любопытно, конечно. Николай Маркович, спасибо вам большое. Профессор, исполнительный директор Ассоциации внешнеполитических исследований имени Громыко Николай Межевич был с нами на связи. Мы обсуждали любопытную, интересную ситуацию, которая сложилась с президентом Финляндии, в которой он решил стать главным переговорщиком с Россией от имени Евросоюза и, с одной стороны, поучить Евросоюз тому, как с Россией нужно говорить, а с другой пока не знаю, потому что с Россией он пока не коммуницировал. Может быть, ему тут отлуп хороший дадут, и никаким переговорщиком он и не станет.

0: Быть рядом со своей страной – это не лозунг, это внутреннее решение. Позиция – программа о тех, кто сделал выбор, кто говорит прямо и действует.
1: Моя работа гражданская – это актер театра и кино. Я могу там выступить, что-то сказать красиво. Но я понял, что это не совсем верно – приехать, спеть и уехать. Я месяцами жил с ребятами. Я обучался на фронте на медика. Должность санитар-стрелок – работка не для слабонервных.
0: Позиция по воскресеньям в 15:10 по Москве и в 14:10 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России Чукотка.
3: Радость или грусть нас ждут потом.
2: Мелодии, каждому знакомые с детства. Эта музыка будет вечной на волнах окружного радио.
0: Радио России. Главное радио страны. Наше время.
4: Продолжаем наш эфир. Людмила Шаулина и Данил Гусельников с вами. 8-925-222-99-92 номер наших эфирных мессенджеров. Пишите, пожалуйста, мы все очень внимательно читаем.
5: Переходим к следующей теме. В Московской области стартовал первый международный форум по безопасности. 5000 участников, даже больше, свыше 140 делегаций из 120 стран. Естественно, особый интерес вызывают военные разработки. В частности, разработка Ростеха ЗАГ-30 «Цитадель». Предназначена эта разработка для защиты стационарных объектов от беспилотников мультикоптерного и самолетного типа. Сейчас спросим у нашего эксперта, что это такое и насколько это круто. Боевой комплект такого модуля составляет 300 боеприпасов. Зона поражения беспилотника самолетного типа по наклонной дальности составляет до 1000 метров. Малоразмерных мультикоптеров до 800 метров.
4: Но это только одна.
5: Да, это только одна, но на нее обращают большинство журналистов.
4: Андрей, мне кажется... А так там и радиолокационные станции, причем название прекрасное — «Гармонь». Есть вот такая, да. Комплексы с беспилотниками вертикального взлета есть. И так далее, и тому подобное. То есть огромное количество разработок представлено на выставке, которая вот в рамках форума проходит. Конечно же, привлекает она огромное внимание. И наше внимание она тоже привлекла.
5: Мы сейчас попробуем разобраться в том, что за системы представлены, насколько они современные, внедрены ли они уже на фронте, прошли ли уже какую-то обкатку, или это пока вот такая выставочная модель. Ну и нас, конечно, интересует особо, могут ли эти системы защищать уже и города, и предприятия, и инфраструктуру от дронов противника. С нами на связи эксперт в области системы радиоэлектронной борьбы и беспилотных летательных аппаратов Игорь Потапов. Игорь, здравствуйте.
4: Здравствуйте,
6: Игорь. Да, здравствуйте, добрый вечер.
4: Ну, вечная борьба меча и щита. Понятно, что сейчас мы находимся на таком витке истории, когда и технологии развиваются с невероятной скоростью, да, и все меняется тоже просто невероятно. Вот летают теперь на оптоволокне, и никакие рыбы уже вроде бы как не действуют. То, что сейчас, давайте все-таки с выставки, то, что сейчас представлено, вот то, что мы назвали, может быть, мы что-то еще не назвали, какие-то разработки, они проходили обкатку уже? Их опробовали в реальных условиях, на фронте, или это пока выставочные модели?
6: Ну, во-первых, надо немножко корректировку внести по метражам. То, что вы сейчас обозначили, 800 метров мультикоптеры и 1000 метров, это про «Цитадель», я говорю, самолетный тип. Почему разница? Потому что цель более громоздкого, большого размера, соответственно, естественно, обнаружение оптическое по ней будет работать эффективнее. «Цитадель» на сегодняшний день прошла испытание, апробацию в зоне боевых действий, доказала свою эффективность и поражала цели, которые были ей поставлены. Чем отличие и чем она совершенна? Это же не просто турель автоматическая, которая работает, к которой люди уже привыкли, как вот стреляет и стреляет. Тут есть большая корректировка с точки зрения боеприпасов. Здесь все-таки управляемый подрыв. О чем это говорит? Что, прочитав траекторию движения воздушного судна, по которой работает «Цитадель», она может заблаговременно, правильно по корректировке отстрелять боеприпасы, которые взрываются перед этой целью, ее разрушая. То есть мы не пытаемся попасть в объект, мы создаем на его пути большую преграду если просто говорить, взрывчатки и поражающих элементов, которые, соответственно, не дадут ей пройти дальше.
5: Это понятно. Вот
6: важная отличительная черта. Да. По остальным изделиям, значит, разработкам, которые были на выставке представлены, очень неэффективные и хорошие вещи – это современные РЛС, которые сейчас у нас совершенствуются, увеличиваются дистанции обнаружения. То, что мы сейчас видим конкретно по гармонии, это 40 и 60 километров обнаружения. Это очень хороший результат, это очень много для современных. Причем она не очень большая, это не огромный КАМАЗ, да, это, можно сказать, мобильная платформа. Очень эффективные дистанции. Соответственно, если мы немножко уйдем в рэп и вот этот режим догонки щита и мяча, действительно сейчас рэп настолько уже не может быть эффективным, потому что все, что летит по нашим тыловым территориям, это в основном самолетный тип большой, который летит на защищенной системе связи, у него есть инерциальные системы обнаружения, это то есть заложенная карта, он по ней двигается, проверяя периодически свое местонахождение, и доходит до цели. Поэтому в конечном итоге мы сейчас все и приходим к системам кинетического, то есть физического воздействия на беспилотные летательные аппараты, потому что наш современный РЭП, который сейчас в огромном количестве выпускается, и на передовой он еще работает, то в тылу он уже работать не может по умолчанию, потому что сюда такие системы на радиоканалах уже не летят и не полетят. Поэтому на выставке еще надо важный момент. То, что у Калашникова было представлено, это системы доставки беспилотников в тыл противника, то есть маточная система, когда большое крыло с подвесами заходит на территорию противника вглубь до 100 километров, сбрасывает значит, маленькие уже FPV-дроны, либо другого типа дроны, которые также по радиоканалу с ретрансляцией с этой же матки управляются дальше, выполняя задачи. Вот это интересная разработка с точки зрения мяча. Да, а по щиту, на самом деле, очень много изделий, которые сейчас и прошли апробацию в зоне боевых действий. И я надеюсь, в ближайшее время начнут уже в массовом формате защищать нашу территорию, потому что те средства, которые сейчас мы применяем, они не используются настолько широко, насколько могут быть. И законодательный момент сейчас тоже регулируется. Если раньше предприятие не понимало, что ему делать и как защищаться с точки зрения поражения объектов, беспилотников, кто будет нести последствия, соответственно, за это поражение, если беспилотник куда-то упадет и пострадает кто-то еще. Сейчас законодательно вот этот момент уже начинает регулироваться. Я думаю, что в ближайшем прям перспективном будущем мы увидим вот это объяснение с точки зрения ответственности. Очень важный момент. Какие бы средства эффективные не были, да, если мы сбиваем беспилотника, он падает на условную остановку с людьми, то вот здесь важно понимать, кто за это несет ответственность.
5: А скажите, пожалуйста, вот одно из последних, что я прочитал по поводу дронов и развития этой системы, это рой дронов, когда будет лететь и атаковать противника. Ну, в данном случае многие эксперты считают, что нам скоро предстоит вот эти атаки роев дронов пережить. Вот современные системы, которые разрабатываются, они способны защитить от такой угрозы?
6: Ну, важно сказать, рой на самом деле сейчас у всех на слуху, очень популярное слово, но, к счастью или к сожалению, рой, как привычное понимание в образе мышления, что летит, значит, 100 беспилотников, они эффективно поражают цели, значит, определяют, где машина, где КАМАЗ, а где танк, и уничтожают ту цель, которая у него заложена в задаче. При этом второй беспилотник, двигающийся за ним, должен понимать, что цель поражена, а поражена и уничтожена – это две разные вещи. То есть мы можем на танк потратить 25 беспилотников, и при этом он будет двигаться дальше. Да? То есть такого рода системы обработки информации одновременно в большом количестве беспилотников, которые выполняют задачи в определенном квадрате, сделать очень сложно. При этом, что базовая станция, которая

0: команды, при этом они друг друга должны еще ощущать в воздухе, друг с другом не биться и не попадать 20 штук в одну и ту же цель, не понимая, уничтожена она или нет. Таких процессоров в мире не существует, чтобы поставить на дрон, и он, значит, мог этот объем информации переработать. Поэтому скорее мы увидим не рой, это будет немножко другое название, это будет залп. Залп – это все-таки небольшое количество, управляемое в отдельности. При этом человеческий фактор здесь тоже важную роль играет, потому что если мы работаем по квадрату, а там есть сопутствующие цели, либо гражданское население, как беспилотник будет принимать решение, военный это человек находит, или это бабушка, которая пытается эвакуироваться с этой территории. Вот тут очень важный момент, не торопиться с технологиями.
1: Да, вот не торопиться с технологиями, но технологии сами торопятся. Вот я совсем недавно, ну, наверное, полгода назад, довольно тесно общалась с дроноводами, которые работают там, на ЛБС, и они говорили, что одновременно несколько дронов, ну, если это не оптоволокно, запустить сложно, потому что они, ну, грубо говоря, наступают друг другу на радиочастоту. Да, они друг другу мешают. Да. Поэтому, вот, дескать, пока, ну, не рой, но вот, как вы говорите, залп изобразить довольно сложно. Но уже идут вперед технологии, значит, и это тоже будет реально. Конечно, тема замечательная, и все-таки хочу немножечко в сторону задать еще один вопрос. Сегодняшняя новость. В России разрешили сотрудникам банков и инкассаторам сбивать беспилотники. Ну, понятно, что это такая...
2: Это то, как раз, о чем говорил Игорь в плане законодательной работы.
1: Да. То есть речь о чем? До сих пор официально такое разрешение было, естественно, у представителей Минобороны. Разумеется, да, сотрудники Росгвардии, МВД, ФСБ и другие силовые структуры. Теперь к ним добавились еще и сотрудники банков и инкассаторы. Они получили право сбивать беспилотники. У меня вопрос, а почему просто любому человеку нельзя сбить беспилотник, который летит, чтобы поразить цель гражданскую, чаще всего на нашей территории?
0: Это, знаете, как сейчас в последнее время очень популярный видеоролик в интернете, где как другие страны предупреждают свое население об угрозе БПЛА, да, везде сирены, фанфары, уйдите в укрытие. А в России пишут на рекламных буклетах: если вы видите беспилотник, не пытайтесь сбить его сами. То есть разница подхода к процессу у нас, конечно, от остального мира сильно отличается.
1: Ну, просто мы же видели эти кадры, когда охотники наши, простые, ну, простите меня за это слово, но прям самое эмоционально точное, мне кажется, простые мужики наши русские брали дробовики и сбивали эти дроны.
0: Да, из дробовика по дрону работать можно, но здесь есть ряд моментов. Во-первых, эффективные дистанции, они очень небольшие. Во-вторых, дробь достаточно легкая, теряет свою кинетику там, на расстоянии уже 100 метров. Она не так сильно работает. И по самолетному типу на высоте в 300 метров, ну, из дробовика попасть...
1: Ну, не попадешь.
0: Не то, что невозможно, сложно, да, это практически невозможно. И там должен быть очень опытный охотник с очень хорошим оружием. И у нас еще, к сожалению, законодательство вооружения немножко ограничивает такие полномочия. У нас очень мало оружия, на самом деле, у населения, если вот так в процентном соотношении пересчитать. Я бы, конечно, тоже разрешил сбивать беспилотника, еще бы наград за это давал. Но вот вопрос последствий и, соответственно, навыков для этого сбития, он тоже большой.
1: И все-таки, возвращаясь, да, к защите гражданских объектов, вот сотрудники банков, инкассаторы и так далее, ясно, что речь идет о защите гражданских объектов. Есть ли какие-то, может быть, уже разрабатываются, может быть, уже разработаны технологии по защите именно гражданских объектов от атак беспилотников?
0: Ну, на самом деле, таких вот силы и средства, силы и средства, которые могут эффективно работать по беспилотникам самолетного типа и коптерного типа, есть, конечно, различия, но суть именно в защите. У нас гражданский сектор сам себя, поставить себе турель, купить ее за много денег, ну, не может, да, поэтому средства есть, но реализация этих средств достаточно сложна. То есть, и как нам сейчас работать, защищая обычную какую-то территорию гражданскую, там должна быть определенное финансирование, определенная там, значит, эшелонированность. У нас же есть еще понятие эшелонированной обороны, что мы сначала должны обнаружить беспилотник, это РЛС-система, радиосистема обнаружения, потом физическое воздействие именно вот турели типа цитадели. Мы же не можем цитадель поставить на обычный гражданский там,
2: в общем,
0: квартирный
2: требуются
0: дом.
2: Дополнительные разработки. Игорь, время, к сожалению, у нас заканчивается в эфире. Спасибо вам огромное за такую профессиональную беседу. Эксперт в области системы радиоэлектронной борьбы и беспилотных летательных аппаратов Игорь Потапов был с нами на связи. Редактор

0: курьера на платформе «Смотрим».
1: Даш, никогда не направляй заряженное ружье на человека.
2: Тут человек на берегу мертвый.
3: Мог ему кто-то смерти желать?
0: Вопросы без ответа.
3: Двух патронов не хватает. Один, возможно, в убитом, где второй?
0: Подозрение без алиби.
2: В кустах было какое-то существо.
4: Кто стрелял? Существо? Ты стреляла?
2: Ты не виновата. Я тебе верю.
0: Детективная мелодрама «Когда горит огонь». Уже на платформе «Смотрим». Категория 16+.
5: Информационное сотрудничество. 8-495-739-30-23.
6: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года.
7: Наше время.
8: Продолжаем наш эфир. Людмила Шаульна, Данил Гусельников. И переходим к следующей теме. Хотят пересмотреть скоростные ограничения на российских дорогах, с одной стороны, а с другой стороны, поэтапно допускать начинающих водителей к управлению транспортными средствами. И ту, и другую новость сейчас обсудим. Чуть подробнее нужно сказать про каждую, наверное.
9: Ну да, я думаю, что мы и поэтапно будем их обсуждать. Вот начнем мы вот с этого, да, с пересмотра скоростных ограничений. К этому пересмотру планируется подключить, между прочим, тот самый пресловутый искусственный интеллект. Именно он должен будет рассчитывать, на каких дорогах, на какой объем скоростной можно будет сдвинуть вот это самое ограничение. Но все мы знаем, что вот те самые плюс 20 км в час, да, за них вроде как не штрафуют. Ну, то есть на знаке написано 60, если мы едем с вами 72, то нас за это не штрафуют, хотя мы на самом деле нарушаем. Мы это знать должны. Просто нас за это не штрафуют. Вот. А о чем говорят эксперты? О том, что, ну, если и так все прибавляют к знаку там, ну, 10 километров точно, а то и все 15, а некоторые ювелиры и 20 прибавляют. И вроде бы как и ничего страшного не происходит, но давайте мы сдвинем просто этот порог, и все.
8: Тогда автоматически сверху этого порога еще плюс 20 будут добавлять.
9: Вот, и тут возникает вопрос, а не заберут ли у нас вот эту льготу плюс 20?
8: Попробуем разобраться в инициативе с ее автором, вице-президентом Национального автомобильного союза Антоном Шапариным. Антон Владимирович, здравствуйте.
10: Да, приветствую.
9: Здравствуйте, Антон Владимирович. Ну, правильно мы описали, именно с этим связана ваша инициатива, с тем, что и так все равно все добавляют себе эти 20 километров?
10: А у нас еще другая математика происходит. Не только водители добавляют. Мы же всей страной в курсе, что можно добавлять 20 км в час. Чиновники, как это ни удивительно, тоже знают.
9: И кто им рассказал? Кто эти негодяи?
8: Какой-то веки, я бы сказал.
10: Я не знаю, может быть, кто-то подключил их к реальной жизни, и они увидели, как тут вот происходит у нас на бренной нашей земле, многострадальной. А, ну и, соответственно, они что делают? Они занижают скоростной режим на 20 км в час. Ну, вы все равно поедете быстрее. А есть некий пласт водителей, к примеру, треть, который едет по знакам. Ну, вот как написано, так и едет. А остальные зачастую проявляют к ним некую даже агрессию. Светит там дальним, объезжают, сигналят по-страшному. Вот, это первая грань проблемы. Вторая грань проблемы. На многих дорогах у нас в России скоростной режим остался еще со времен построения коммунизма. Просто никто не менял, машины изменились, все изменилось, а знаки остались. Это прям вот массовая проблема, особенно там в дальних регионах. И, конечно, мы должны привести в соответствие с тем, вот как надо, те знаки, которые установлены в реальной жизни. Да, к нам куча писем приходит про то, что вот сейчас в Тюмени, например, занизили скоростной режим. А в Москве, знаете, какой самый знак видел, мне понравившийся?
9: Какой?
10: Это 10 км в час для автомобиля. 10.
9: Где?
10: В Лефортово. В Лефортово. Вот, там МСД или какая-то другая станция общественного транспорта, и там снизили скорость до 10, при том, что электросамокатом на минуточку можно 25. Но это вот пример такой математики. И да, конечно, Это все, если вот пытаться рассказать иностранцу, как японцу, к примеру, да, он будет в шоке, глаза из узких станут широкими. Вот, потому что, в смысле, можно превышать, но потом органы власти занижают, чтобы мы сознательно нарушали. Но это сюр. Да, и понятно, что раньше или позже придут к тому, чтобы отменять порог, и вот мэрия Москвы уже говорила об этом недавно. И понятно, что к этому придут. Мы хотим успеть повысить скоростной режим.
9: До того, как.
10: До того, как. Ну вот. Потому что работа это долгая, работу это вести нужно. И искусственный интеллект это просто способ обработки больших массивов информации.
9: Антон Владимирович, ну вот как-то есть у меня внутреннее такое сомнение, что инициатива ваша не пройдет, потому что тогда мы должны будем с вами ждать, что пчелы дружно вдруг должны будут выступить против собственного меда. Ну, я в качестве примера. Есть такая прекрасная трасса, старая Варшавка, вот до Обнинска, да, она идет от Москвы до Обнинска, от границ Новой Москвы. Трасса чудесная, она такая штрафосборник. Там, значит, перепады вот этих скоростных ограничений от 90 до 40 на, ну, где-то там 2-3 километра, да. Здесь 90, здесь 40, здесь вот 60, а здесь 70, а дальше опять 90, и камеры. И вот это вот, это чудесно. Я ни разу этот квест не осилила, честно вам скажу, я всегда плачу штрафы, проехав по этому отрезку пути. Всегда. И вот представить себе, что кто-то откажется и выровняет там, и как-то сделает удобным для води, а как же штрафы?
10: Ну, я, кстати, могу рассказать и вам, и слушателям, как вот эта пила получилась. Вы не можете просто так взять и занизить скоростной режим. Вам для этого нужны погибшие, пострадавшие ДТП на этом куске. И если там таковые находятся, если там действительно погибли люди, тогда чиновники на конкретном участке дороги могут занизить скоростной режим. Но другой вопрос, что это может сохраниться на долгие годы. Да, и помимо там скорости есть еще много инструментов управления дорогами. И, соответственно, мы предлагаем там, где вот было когда-то ДТП, снизили скорость. Потом не было аварийности. Соответственно, на таких участках нужно их система при анализе или человек, просто с системой проще.
9: Система – это кажется... тот самый искусственный интеллект, о котором вы
10: говорили.
9: Да.
10: Это инструмент обработки информации. Это нейросетка, которую очень просто сделать и довольно легко обучить на больших массивах данных, которые все у государства есть под рукой. Соответственно, она скажет, ну вот здесь и еще в... На 100 тысячах российских участках дороги ДТП не было там за прошедший год с погибшими, пострадавшими. А скоростной режим не отвечает, соответственно, вот реалиям. Да, давайте посмотрим на эти участки дороги. Решение все равно принимать будут люди. Да, только в Албании можно министром назначить искусственный интеллект, а потом сказать, что все деньги, министр строительства, все деньги он и украл. Вот. Так было совсем недавно. У нас в любом случае решение будут принимать люди, которые понимают, как вот устроен мир на самом деле. Так что здесь мы рассчитываем на то, чтобы вот скоростной режим придет к какой-то адекватности до того, как начнется полноценная дискуссия об отмене нештрафуемого порога.
8: Антон Владимирович, просто нужно успеть. Еще одна тема у нас есть, но минутка осталась, так что просим вашего комментария насчет поэтапного допуска начинающих водителей к управлению автомобилем. Вроде бы понятно, о чем инициатива, да, поэтапно.
9: Ну, так было в советские годы. Да.
8: Как вы относитесь к этой инициативе?
10: Мы 3 года назад предлагали молодым водителям ограничить мощность автомобилей, которые они могут управлять 150 лошадиными силами. Чтобы не было вот этих гонщиков, дрифтеров и так далее на мощных тачках, которые людей убивают в Москве и так далее.
9: То есть вы поддерживаете эту инициативу?
10: Мы ее и предлагали. Она с тех пор живет, и ее разные, собственно, стороны, общественные деятели, политики...
9: Предлагают по-своему.
10: Предлагают по-своему. Это прекрасно. Главное, что мы посеяли зерно. И раньше или позже... Вот мы предложили, например, разрешить мотоциклистам ездить по выделенкам, чтобы они не разбивались в междурядье.
9: Слушайте, сейчас, ну тогда вот вчера... я бы тоже, раз уж мы так в прошлое заглянули, я бы еще одну инициативу предложила вернуть. Помните, в советские годы было такое, что до 18 лет подросток имеет право управлять автомобилем в присутствии там, взрослого родителя, у которого есть право, помните?
10: Я вам страшную правду расскажу. У нас количество раненых и погибших детей-водителей растет огромными темпами. У нас они сами без взрослых отлично
9: совершенно. А вот именно со взрослыми?
10: Это со взрослыми, это нужно было для того, чтобы в условиях дефицита автошкол хоть как-то учить молодое поколение. Сейчас делать это нельзя, потому что, к глубокому сожалению, у нас взрослые покупают детям питбайки, а потом веночки носят на могилке. И это не единичные случаи, все это видят, это постоянно происходит. Mm-hmm. Да, касательно мотоциклистов, вот была предложена идея. Сейчас на этой неделе два министра ее поддержали. Министр транспорта и министр финансов.
8: Антон Владимирович, время, к сожалению, у нас заканчивается в эфире. Спасибо вам большое за ваши комментарии. Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин был с нами на связи.
7: Наше время. В центре внимания специальная военная операция.
11: Все жители России должны понимать, дистанция от линии фронта, от линии боевого соприкосновения не гарантирует безопасность. Поэтому все должны быть внимательные, аккуратные и заботиться о себе и о своих близких.
7: Неофициально о главном за неделю с Даниилом Бессоновым и Кириллом Федоровым в субботу в 18.10 по Москве и в 19.10 по времени Ульяновска.
12: От Балтики до Тихого океана живут люди, для которых добро и мы вместе – норма жизни. Они приходят на помощь, помогают детям и пожилым, поддерживают тех, кто защищает Родину. Шестой сезон премии «Мы вместе» ждет тех, кто делает мир лучше. Если ты с нами, расскажи о себе и своем проекте. Подай заявку на премию «Мы вместе РФ».
7: Редкие альбомы, архивные интервью, релизы, изменившие современную музыку. Все это в программе Дмитрия Добрынина «Раритеты».
13: Друзья, в каждом эфире мы представляем историю пластинки, которая прошла проверку временем и не теряет актуальности в наши дни.
7: «Раритеты» слушайте по вторникам в 10.45 по Москве и в 11.45 по времени Саратова. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
14: Каждый день по будням на волнах Радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех».
15: 100 лет назад радиоприемник – это был верх технической мысли.
16: Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
7: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Когда в центре конфликта... Радио России «Орел». Реклама.
17: Уроки безопасности. Совместный проект «Радио России «Орел» и поискового отряда «Лиза Алерт».
18: Главные правила похода в лес. Одевайте ребенка в лес тепло и ярко. Черная, серая, коричневая одежда сливается с окружающим пейзажем. Желтая, оранжевая и красная куртка – то, что надо. Светоотражающие полоски и элементы на одежде помогут не только быть заметными на дороге, но и в лесу ночью. У ребенка и у вас обязательно должен быть с собой заряженный телефон. Подключите у своего сотового оператора услугу информирования о местонахождении или поставьте на смартфон ребенка соответствующее приложение. Тогда вы сможете следить за его перемещениями в реальном времени. Если ребенок заблудился, не разговаривайте с ним долго по телефону. Так вы быстро посадите аккумулятор. Помните, что на номер 112 можно позвонить даже без сим-карты.
19: У вас требуют назвать пин-код, смс-код, 3 цифры с обратной стороны банковской карты. Кем бы ни представлялись звонящие, знайте, это мошенники. Держите коды в секрете.
20: МЧС России напоминает. Уходя из дома, выключайте электроприборы. Не оставляйте без присмотра гирлянды и обогреватели. Используйте обогреватели только по предназначению. Сушить на них вещи пожароопасно, а пожар легче предотвратить, чем потушить. Берегите себя и своих близких.
1: Радио России, 102.3 FM в Орле. Реклама.
21: Московское время 20 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
22: В студии с новостями Алексей Крылов. Здравствуйте. В этом выпуске Путин начал государственный визит в Казахстан. Российская армия освободила Гранов и Воздвижевку. Минтранс предложил ввести постоплату парковок. Далее подробности. Самолет президента России Владимира Путина, который прибыл с государственным визитом в Астану, сопровождали истребители сил воздушной обороны Казахстана. Об этом сообщили в пресс-службе президента Казахстана. Владимир Путин находится в Астане с государственным визитом. В аэропорту утром самолета его встречал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. В стране он проведет 3 дня. Основные мероприятия пройдут в четверг. Состоятся переговоры глав государств в узком и расширенном составах, а также подписание документов. Среди них будет и соглашение о создании первой в стране АЭС «Балхаш» по российскому проекту. Для Казахстана это первая атомная электростанция. Как отметил глава «Росатома» Алексей Лихачев, после окончания строительства у Центральноазиатской республики появятся новые перспективы.
23: Обладание 2,5 гигаватт устойчивой зеленой электроэнергии, которая на протяжении столетия, в прямом смысле слова, будет получать экономика Казахстана. Второй момент – это компетентность в атомном строительстве, сооружении, в атомном машиностроении и возможность вместе с нами прийти на рынки третьих стран.
22: В пятницу там же, в Астане, Путин примет участие в саммите Евразийского экономического союза. На заседании обсудят желание Армении вступить в Евросоюз и возможный выход из ЕАЭС. Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в Армении потребуется референдум, если ее стремление в Евросоюз начнет мешать нынешней евразийской интеграции. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, напомнив о соответствующих словах премьера Армении Никола Пашиняна. Армения остается в Евразийском экономическом союзе и примет участие в мероприятиях ЕАЭС в Астане, добавил Песков. Представитель Кремля отметил, что льготы на газ, которые получает Армения, это помощь со стороны России.
24: Армянский народ пользуется членством в ЕАЭС, и в свое время вступление в ЕАЭС – это было очень мудрое решение, которое принесло Армении очень много дивидендов. И вот те самые высокие темпы развития, которые есть у Армении, это благодаря членству в ЕАЭС. Это благодаря тому, что Армения получает от России субсидированные товары. Не только энергоресурсы, но и ряд других. Это потому, что Армения имеет в лице России рынок для своих товаров и в лице стран Евразес. Сельскохозяйственные товары Армении ожидаемы ли на европейских рынках? Они не ожидаемы. Значит, воды минеральные и так далее армянские ждут? Нет. Там Эвиан задушит их сразу, да? Что еще? Ждут ли бельгийские огранщики бриллиантов, драгоценные камни из Армении, не ждут. И они обладают гигантскими лоббистскими способностями с тем, чтобы задушить производителя из Армении. Они это и будут делать. Это рынок, он беспощаден. Вот. А Евразес приносит конкретный дивиденд. Поэтому здесь, мне кажется, ситуация совершенно очевидна. И все это делают с удовольствием. Все, и Россия дорожит партнерством с Арменией. Армения – это наша братская страна, она была, есть и останется.
25: Но зачем они сейчас делают такие заявления, они провоцируют?
24: Ну, это не они, это руководство Армении. Руководство. Это руководство Армении делает. Не все разделяют эту точку зрения. В Армении есть политические силы, которые не разделяют такой подход. Нам эти силы импонируют, мы это не скрываем. Но, тем не менее, мы хотим и будем сотрудничать с Арменией и во благо себя самих, потому что для нас главное – это наше процветание. При всем уважении и любви к Армении для нас главное – это Россия. Но и в то же время это взаимовыгодный процесс.
22: Представитель Кремля также отметил, что всплеск дискуссии о возможном выходе Армении из ЕАЭС ради членства в Евросоюзе во многом обязан предвыборной кампании в стране. Армения получила письмо от России о возможности денонсации в одностороннем порядке соглашения о поставках природного газа, нефтепродуктов и необработанных алмазов, заявил МИД Республики. Российские войска взяли под контроль два села в Запорожской и Харьковской областях. Подразделения группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Воздвижевка Запорожской области, а войск северной группировки установили контроль над селом Гранов в Харьковской области, заявили в Минобороны. Согласно сообщению военного ведомства, в районах Преображенки и Орехово в Запорожской области подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированием двух украинских бригад. Уничтожено до 60 военнослужащих ВСУ, 10 автомобилей и 5 станций радиоэлектронной борьбы. Средствами противовоздушной обороны сбиты 3 крылатые ракеты воздушного базирования «Storms Shadow» производства Великобритании, 5 управляемых авиационных бомб и 285 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, говорится в сводке Минобороны. Минтранс предлагает дать водителям возможность в течение суток без штрафов оплачивать парковку на необорудованных средствами фиксации стоянках. Соответствующий законопроект ведомство вынесло на общественное обсуждение. Как отмечают в министерстве, данная инициатива позволит сделать оплату более гибкой и снизить административную нагрузку на водителей. Срок оплаты парковки на сегодняшний день определяется субъектами Федерации. В большинстве российских городов действует механизм предоплаты через приложение «Паркоматы» или с помощью СМС. Предлагаемый же Минтрансом механизм позволит оплачивать проведенное на парковке время постфактум. Гроза и град в селении ветра с порывами до 15 метров в секунду сохранятся в Москве вечером в среду. Об этом сообщает столичный комплекс городского хозяйства. Подчеркивается, что горожанам следует быть внимательными на улице в непогоду, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. Далее новости спорта и прогноз погоды.
0: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Теннис. На втором сезоне турнира «Большого шлема» открытом чемпионате Франции стартовали матчи второго раунда. Два россиянина пробились в 1/16 финала, обыграв аргентинцев. Андрей Рублев, посеянный 11-м, победил Камила Уго Карабелли 6-1, 1-6, 6-3, 7-6. А 13-й сеянный Карен Хачанов прошел Марко Трунджелити 7-6, 5-7, 6-1, 7-6. Министр спорта России Михаил Дегтярев заявил о том, что отрицательно относится к смене гражданства Александром Плющенко, 13-летним сыном Евгения Плющенко. Ранее стало известно о том, что Плющенко-младший будет представлять Азербайджан. «Это личное дело каждого, но мое отношение к этому негативное. Как министр, с этим согласиться не могу», — цитирует Дегтярева ТАСС. Напомню, ранее Дегтярев заявлял о намерении запретить въезд в страну атлетам, перешедшим под другой флаг. Все российские спортсмены, включая представителей командных видов спорта, будут допущены к зимней универсиаде 2027 в нейтральном статусе. Она может стать первым крупным международным турниром для российских хоккеистов с 2022 года, сообщает ТАСС со ссылкой на письмо Международной федерации университетского спорта. Универсиада пройдет в китайском Чанчуне с 15 по 25 января. Футбол «Индепендиенте» ведет переговоры со «Спартаком» по трансферу полузащитника Эзекиэля Барку. Об этом сообщают южноамериканские инсайдеры сегодня. Напомню, действующий контракт Барко с московским клубом рассчитан до лета 2027 года. Ранее сообщалось о том, что переговоры по новому соглашению зашли в тупик. И пока это все новости спорта.
22: Погода. В четверг, 28 мая, в Мурманске плюс 1, плюс 3, мокрый снег, в Архангельске плюс 7, плюс 9, дождь, в Великом Новгороде плюс 6, плюс 8, кратковременные дожди, в Кирове дожди, плюс 9, плюс 11, в Оренбурге кратковременный дождь, плюс 16, плюс 18, в Пензе плюс 12, плюс 14, кратковременный дождь, в Ярославле кратковременный дождь, плюс 8, плюс 10. В Ростове-на-Дону плюс 19, плюс 21, кратковременный дождь. В Ставрополе плюс 18, плюс 20, кратковременный дождь, гроза. Во Владикавказе плюс 23, плюс 25, кратковременный дождь. В Санкт-Петербурге облачно, временами дожди, температура воздуха днем плюс 6, плюс 8. В Москве облачно, с неустойчивыми прояснениями, кратковременные дожди, днем плюс 9, плюс 11. Сейчас в столице 9 градусов тепла.

0: Российский радиоуниверситет. Беседы с учеными в разных областях науки о познании мира, популярных теориях и гипотезах.
1: Лучшие ученые страны рассказывают о нашем великом прошлом, о нашем трудовом настоящем и удивительном будущем, которое мы строим все вместе.
0: Слушайте передачу Дмитрия Кононыхина. По будням в Москве в 13:10.
1: Будущее наступило вчера, и мы все узнаем об этом сегодня. Слушайте Российский радиоуниверситет.
0: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: Меня зовут Сергей Исаков. Я автор программы «Алтаргонан».
3: Словарь русских говоров Забайкалья. Это они, два братана по Илани, Сундалой хлыняли.
2: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
0: Радио России. Главное радио страны.
4: Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
0: Прямо сейчас. Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм. Наша жизнь. Наши победы. Наша история. Наше будущее. Наша страна. Наше время. В нашем эфире Людмила Шаулина и Данил Гусельников.
5: Мы продолжаем наш эфир. Впереди у нас еще час нашего времени. Людмила Шаулина и Данил Гусельников. Здравствуйте.
6: Здравствуйте, дорогие друзья. И, как всегда, вначале мы напоминаем наши контакты. 8-925-222-99-92. Это номер наших эфирных мессенджеров. Вдруг вы совершенно случайно захотите написать нам вопросы. Вернее, не нам, а нашим экспертам. Тем более, тема сейчас будет очень интересная. Как раз, чтобы этот вопрос задать. Присоединяйтесь к беседе. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте. Там в последнем сообщении идет прямая трансляция. Ее можно посмотреть. У нас гость в студии сейчас будет, поэтому заходите, посмотрите. И там же можно оставить комментарий, задать вопрос, оставить мнение или собственные соображения. Скачивать наше приложение «Радио России» в Рустор и Google Play. Оно доступно абсолютно бесплатно. Ну а самые актуальные, свежие, интересные новости, как всегда, на вести.ру.
5: В телеграм-канале Роскосмоса, ну, наверное, в 17:18 по московскому времени появилось следующее сообщение. Люк модуля «Поиск» открыт в 17:17. И вот прямо сейчас, прямо вот в эти минуты, два наших российских космонавта, Сергей Кусверчков, Сергей Микаев, работают в открытом космосе.
6: Это первый выход в открытый космос с борта Международной космической станции в 2026 году для наших космонавтов. Расчетное время ВКД, это внекорабельная деятельность, составит 5 часов 27 минут. Как рассказал наша гостья, это все рассчитано заранее. И вот не 23, не 38, а именно 27 минут должны уложиться. Чем будут заниматься и вообще как это выходить в открытый космос, сейчас спросим в нашей студии научный сотрудник лаборатории когнитивной психологии и психологии малых групп Института медико-биологических проблем Российской академии наук Александра Артемова. Александра Юрьевна, здравствуйте.
7: Добрый вечер.
5: Здравствуйте, здравствуйте, да. Ну, вот представьте, вот прямо сейчас, вот мы тут сидим, да, мы о чем-то говорим, по улицам ездят машины, там кто-то какие-то свои проблемы решает, кто-то где-то в очередь стоит, ну, вот жизнь идет на планете. И над этим всем два человека, не имея опоры под ногами, привязанные, наверное, какими-то страховочными тросами к борту, совершают манипуляции в открытом космосе.
6: Расскажите, Александра Юрьевна, как это вообще? Как делятся же с вами ребята?
7: Да. Если быть точнее, то сейчас этой деятельностью занимаются даже 3 человека в космосе. Непосредственно находятся в открытом космосе Сергей Куть-Сверчков и Сергей Микаев. А внутри самого МКС, внутри самой станции, за пультом роборуки дежурит еще оператор поддержки ВКД Андрей Федяев, который изнутри тоже мониторит и контролирует весь процесс. И основными задачами на сегодня у наших космонавтов установить новое оборудование для новых экспериментов. Это на модуле «Звезда» будет установлен радиотелескоп весом около 50 килограмм, который будет направлен на Солнце, и он будет помогать ученым исследовать природу солнечных вспышек и пытаться учиться их прогнозировать.
6: Так.
7: Также будет у нас возможность забрать сегодня кассету с подложками, на которых в открытом космосе формировался слой полупроводника арсенида галлия. Вот, сверхглубокий такой вакуум позволяет выращивать чистейшие материалы, которые могут быть в перспективе использованы для электроники будущего.
6: То есть это кассета, на которую вот эти вот, это что, это полезные ископаемые, то, что мы по-простому называем?
7: Ну, это такие,
6: да,
7: материалы.
6: Оно нарастало, налипало, не знаю, как это правильно выразить.
7: Выращивалось.
6: Выращивалось, да. И вот сейчас эту кассету забирают. Потому что сначала, когда слышишь кассету, думаешь, что это кассета с какой-то записью. Угу. Нет, это кассета, на которой выращивается материал.
7: Да.
6: Так.
7: И еще тоже очень такой большой эксперимент, он длится уже несколько лет. Космонавты заберут контейнер эксперимента «Биориск», который летал в открытом космосе снаружи нашей станции. И внутри вот этого самого контейнера были бактерии, различные семена, и они переживали, значит, условия этого экстремального космоса и вакуум, и воздействие радиации, и перепады температуры от минус 150 до плюс 150 градусов. И, соответственно, впоследствии это все возвратят на Землю, и ученые будут на Земле уже изучать, что там произошло.
6: Угу. Скажите, пожалуйста, Александра Юрьевна, а зачем вообще нужны выходы в открытый космос? Понятное дело, что для
5: ремонта станции это можно.
6: Для научной работы, что мы уже поняли. Ну, есть еще какие-то цели, скажем так?
7: Да, изначально основная была цель — это строительство самой станции, потому что станция огромная, она размером примерно с футбольное поле, и все это похоже на космический конструктор «Лего». То есть станцию собирают буквально вот в ручном режиме, стыкуют всевозможные модули, прокладывают кабели, различные оборудования. Поэтому основная цель — это строительство, сборка. А также, несмотря на то, что наша техника очень надежная, но даже самая надежная техника в условиях экстремального космоса может сбоить, ломаться. Поэтому регулярно нужно что-то чинить, либо банально обслуживать эту самую технику, насосы охлаждения, солнечные батареи, какие-то спутники установленные. Ну и, конечно, научные эксперименты, без этого никуда. И новые материалы, и биологические, и медицинские эксперименты. Это, наверное, такая самая интересная часть для космонавтов.
5: Ну вот мы узнали, что 5 часов 27 минут они должны будут там работать, да?
6: Три часа уже отработали.
5: Ну, объем работы тогда получается довольно серьезный у них, да?
6: И они же работают, ну, не в привычном нам состоянии. Это же скафандр вот этот, он добавляет и сложности, наверное, да? Как вообще, что такое этот скафандр, в котором в открытый космос ребята выходят?
7: Да, скафандров существует вообще в мире несколько типов. Наш российский скафандр называется «Орлан». Он считается самым надежным и самым безопасным скафандром в мире. Также есть американский скафандр, он отличается от нашего. И есть еще китайский скафандр, но о нем мы практически ничего не знаем. И вот если все-таки сравнивать наш скафандр «Орлан» с американским, то наш он и полегче. Он примерно 112-114 килограмм полегче, да?
6: Всего-то, ну, подумаешь, 114 килограмм на себя.
5: Ну, в условиях невесомости, ну, можно себе представить.
7: Да.
5: Что, в общем, ну,
7: американская версия весит 145 килограмм.
5: Ага.
7: И, по сути, скафандр — это такой модуль, в общем, твой космический дом в открытом космосе. Позволяет этот скафандр работать где-то от 5 до 8,5 часов в среднем. И в чем отличие? Наш скафандр, вход в него через специальный люк-ранец. Космонавт это может делать самостоятельно, без помощи своих коллег, в течение 5-10 минут. Он туда заходит и закрывает этот люк. А вот американский скафандр, он посложнее. Там отдельно нужно пристегнуть модули штаны, отдельно торс пристегивается, шлем. И тебе, конечно, требуется помощь коллег твоего экипажа. Угу. Самостоятельно сделать это нельзя. Занимает...
6: Всем миром одевали космонавта.
7: Да, полчаса это занимает. Плюс, конечно, ты должен подрегулировать перчатки, штанины, рукава, все индивидуально под антропометрию, потому что это тоже все очень важно. И есть определенные как бы физические повреждения после работы в космосе, если ты не совсем правильно надел на себя скафандр.
6: Александра Юрьевна, а можно поинтересоваться? Я помню, что раньше, может быть, сейчас так, вы скажите, вы лучше знаете, закачивался воздух же, по сути, в этот скафандр. И основная сложность работы в скафандре как раз и состояла в том, что нужно преодолевать вот это давление, которое создается вот этой нагнетающей обстановкой. Сейчас это такой же принцип работы. Я просто хочу оценить уровень сложности, в котором сейчас ребята работают.
7: Уровень сложности очень высокий. То есть если внутри нашей станции поддерживается давление, близкое к земному давлению, это порядка 1 атмосферы, то в скафандре давление ниже. Это 0,4 атмосферы в нашем российском скафандре. В американском 0,3, еще жестче. Для чего это нужно? Потому что при таком резком перепаде давления, когда мы выходим в открытый космос, азот, который находится внутри нас, то есть воздух, которым мы дышим, он содержит порядка 78% азота. И если оставить то же самое давление, то азот, растворенный в крови и в тканях, он начинает выделяться в виде пузырьков. Ну, представьте, что вот вы открываете бутылку минеральной воды, и начинают вот эти газики подниматься. И это вызывает очень сильную боль в суставах, зуд кожный, а в тяжелых случаях может даже возникнуть паралич и остановка сердца. Поэтому давление нужно как бы стравить и вымыть, ну, буквально вымыть азот из организма. Для этого космонавты российские порядка 30 минут перед выходом в открытый космос дышат чистым кислородом. То есть для нас это сейчас, ну, это сейчас быстро достаточно. В американском случае дольше приходится дышать. Вот. И благодаря этому они могут работать такое время длительное в открытом космосе находиться без вреда для своего здоровья.
6: А то есть это фактически вы уже про подготовку начали нам рассказывать к тому, как ребята там работают. Понятное дело, что со скафандром нужно, да, ну, это недолго, как мы поняли, хотя процедура растянута. А что еще при подготовке к ВКД, вне корабельной деятельности, еще раз повторю, делают?
7: Ну, конечно, все начинается на Земле. То есть для того, чтобы ты в космосе что-то начал пробовать, ты должен часы, годы потратить на земные отработки. И для того, чтобы потренироваться в земных условиях, мы же не можем здесь воссоздать условия долговременной невесомости, но мы можем попытаться как-то это вот придумать что-то. Используются специальные гидролаборатории, бассейны. Российские космонавты тренируются на базе Центра подготовки космонавтов в Звездном городке. Там выстроен бассейн. Он диаметром 23 метра и глубиной 12 метров. Где построен макет различных модулей, прямо в натуральную величину. И в скафандре «Орлан», таком же, как вот и в космосе, они погружаются в воду. Но для того, чтобы преодолеть силу тяжести и обратно выталкивающую силу Архимеда, на скафандр вешаются специальные грузики такие, чтобы они занимали положение нейтральной плавучести. И в таком состоянии они могут долго отрабатывать по циклограмме четко все
6: положение действия. Положение нейтральной плавучести. Записываем термины новые, которые связаны с космосом. ВКД и положение.
5: Но это вы рассказываете все о физической подготовке, да, о механической подготовке, о материальной подготовке. Но ведь важна же еще и психологическая подготовка, потому что вот совершить вот этот шаг, ну, я не знаю, выйти вот туда, где нет ничего вообще, и ты привязан к каким-то тросикам, и тут еще космический мусор летает, и бог знает, что еще может сейчас прям произойти. Ну, весь спектр ужаса который связан с этим шагом, я даже себе представить не могу. Вот эта подготовка, она же тоже, наверное, очень важна.
7: Безусловно. Психологической подготовке отводится большое количество времени, и самое главное, космонавтов, кандидатов в космонавты тестируют еще на стадии отбора. Кстати, сейчас проходит открытый набор до 30 июня. Любой желающий, кто подходит под критерии в космонавты, может подать заявку и отобраться в отряд.
6: Там, наверное, по возрасту есть серьезные ограничения.
7: До 35 лет. Да, это возраст.
5: Данил?
6: Я еще успеваю.
7: Вот, так что вы можете попробовать, и вас уже на этом этапе психологически будут тестировать и понимать, какова ваша мотивация, каково ваше состояние вашей психики, готовы вы к этому шагу в открытый космос или нет.
6: Ну, а бывает такое, что нужна психологическая поддержка космонавтам, когда они уже находятся на орбите. Обращаются они за такой помощью?
7: Да, конечно. Психологическая поддержка оказывается на протяжении всего полета. То есть космонавты могут, допустим, попросить с доставкой груза какие-то, ну, приятные для себя вещи, там, апельсины заказать, угу, или какую-то книгу попросить в бумажном вот именно варианте. Несмотря на то, что, конечно, доставка груза стоит определенных денег, но в качестве мер психологической поддержки есть такая возможность. Плюс есть электронный различный контент с книгами, доступные фильмы к просмотру. Кто-то любит смотреть теннисные матчи, футбольные какие-то соревнования, поболеть. В свободное время ты всем этим можешь заниматься.
5: Сериалы
7: в том числе.
5: Да. А если вот вышел человек, начал работать, и вдруг что-то, ну, все-таки живой человек, да, ну, и психика живая тоже, и что-то пошло не так, экстренная психологическая помощь нужна, например, ну, я не знаю, там паническая атака развелась. Или это исключено, на проверки настолько тщательные, предполетные, что такого произойти не может.
6: А наши космонавты настолько тверды, да, что такого не бывает.
5: Ну, мне кажется, что вполне может же быть.
7: Нет? Таких случаев не было. Наши космонавты подготовленные. Шесть лет они минимум готовятся.
5: Это я все на себя примеряю.
7: К своему первому полету, да, минимум 6 лет подготовки. Они проходят всевозможные испытания, постоянно подтверждают свою квалификацию. Но, например, они могут, раз все человеческое не чуждо, захотеть почесать нос.
5: Вот как это, кстати, происходит?
7: Да, представьте, как. У вас перчатки и шлем. Вы головой-то можете с трудом крутить.
6: Я смотрел в каком-то популярном фильме,
5: так,
6: что есть поток воздуха, направленный на разные точки в скафандре.
5: Это и на таким случай, образом, если зачесало что-то.
6: Да. Таким образом. Правильно?
7: Но в шлеме вообще есть специальное устройство. Это такая маленькая поролоновая подушечка, которая с научным языке называется устройство Вальсальвы. И она нужна для того, чтобы космонавт мог заткнуть нос и продуться давление избыточно. Но в этот момент ты можешь и почесать нос об эту подушечку. Вот как микрофон буквально есть. А опять же, если вдруг ты захочешь чихнуть или кашлянуть...
6: Я надеюсь, коллеги, никто не чесал тот нос об микрофон.
7: Да, если захочется чихнуть или кашлянуть, то делать это тоже нужно в себя, потому что если ты чихнешь, то куда все это улетит? Поэтому надо прижать подбородок и постараться сделать это внутрь себя.
5: Вот это да. Хорошо, а как готовят к экстренным каким-то неожиданным ситуациям? Ну, ситуации неожиданные, на то и неожиданные, что происходят, непредсказуемо. Ну, например, вот я вот сейчас, это просто фантазия моя, да, вот этот самый пресловутый космический мусор, который сейчас там мегатонны, мне кажется, уже летают по орбите, если, ну, вот что-то летит на тебя в этот момент. Ну, что-то пошло не так.
7: Буквально как можно в фильме ли... «Вызов», да?
5: Да. Можно ли просчитать все возможные варианты?
6: А я, кстати, думал, что когда вы сказали про бассейн, ну, перед тем, как готовиться, я думал, что вы скажете про самолет, как в фильме «Вызов», который,
5: ну,
6: там
5: же
6: какое-то падение.
7: А для открытого космоса самолет не нужен,
6: не
7: да.
6: Не то пальто. Понятно.
5: Да, можно вернемся. Вот все-таки, если что-то внезапно пошло не так.
7: Ну, сам скафандр, он достаточно прочный, то есть от микрометеоритных каких-то вот осколочков он защищает. А так, конечно, заранее просчитывают, расчищают, скажем так, орбиту, смотрят, чтобы было безопасно для выхода. Поэтому это не в любой момент ты можешь выйти в открытый космос, это все равно заранее просчитывается.
6: Это как вот мы погоду, да, смотрим? Так, сегодня дождливо, надену-ка я утепленный скафандр. И так же космонавты.
5: Сегодня мусорно с утра.
6: Обещают мусорный дождь, поэтому нужно посерьезней надеть надежду. Скажите, пожалуйста, насколько это все, насколько все затянется? Мы же можем посчитать. Скоро закончат уже наши космонавты эту внекорабельную деятельность. Надеюсь, все будет успешно и вернутся на станцию. Спасибо вам большое, Александра Юрьевна, научный сотрудник лаборатории когнитивной психологии и психологии малых групп Института медико-биологических проблем Российской академии наук. Александра Артемова была с нами на связи.
5: Спасибо большое.
0: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
8: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович. Я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
9: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
8: Слушайте нас в Красноярске на частоте 94,5 FM.
0: Радио России. Главное радио страны. Полевая почта Радио России. Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты Радио России +7 910 444 91 59 +7 910 444 91 59. Ваше послание услышит вся страна. Радио России. Главное радио страны. Наше время.
5: Продолжаем наш эфир. Людмила Шаулина и Данил Гусельников с вами. И к нам присоединяется наш спортивный обозреватель Виталий Павлов. Виталий, привет.
10: Привет, привет.
6: Виталий, у нас, да, как я понимаю, страна и конкретный город называется даже, готовится к весьма грандиозному спортивному событию. В Екатеринбурге пройдет матч? Не, матч, что у них?
5: Встреча.
6: Встреча, господи. Абсолютный чемпион мира в полутяжелом весе, россиянин Дмитрий Бивол.
10: Ну, сейчас уже бывший абсолютный чемпион мира, потому что он отказался от пояса WBC, так что всех поясов у него прямо сейчас нет, но был он действительно абсолютным чемпионом мира.
6: Два чемпионских пояса он хочет защитить.
10: Да.
6: И вот WBA, да, вот здесь он все...
10: Да-да-да, WBA и IBF — это те пояса, за которые как раз он будет сражаться с соперником Михаэлем Айфертом из Германии. Это боксер, который гораздо моложе Дмитрия Бивола, но на самом деле главная эта тема не в этом даже, а в том, что, ну, по-настоящему такой большой бокс возвращается в нашу страну, и все-таки Дмитрий Бивол не боксировал в России с 2021 года. Так что это событие. Тот человек, который еще действительно в недавнем прошлом был абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе. Я напомню, что у них было двойное противостояние с Артуром Битербиевым, за которым следил весь мир, и это был просто невероятно кассовый поединок. И первый, и второй реванш, конечно, собрал еще больше зрителей. И вообще Бивол является одним из самых кассовых боксеров современности. Он там в рейтинге 4-й или 5-й по количеству просмотров в мире. Поэтому, конечно, за Дмитрием Биволом все следят достаточно пристально, и то, что он будет боксировать в России, это грандиозное событие. Наконец-то наша страна снова открывает двери для большого, действительно профессионального бокса. Там, на самом деле, целый карт состоится, как это принято называть, в единоборствах. Колоссальное количество боев этим вечером в Екатеринбурге, в том числе там предтитульные бои, WBA Gold в разных весовых категориях. В общем, естественно, главным боем просто является противостояние Бивола и Айферта. Ну и понятное дело, что это приятные новости для нас с точки зрения того, что бокс в нашей стране имеет ведь колоссальную историю, невероятную. И у нас были просто феерические чемпионы в прошлом, да, которых мы все знаем. Там и Сергей Ковалев, и, ну, в общем, масса наших боксеров, которые завоевывали всевозможные титулы. И, конечно, для нас бокс — это, ну, мне кажется, один из таких, в том числе, действительно супер популярных видов спорта. Если брать единоборство, для нас, ну вот, давайте будем честны, смешанные единоборства для нашей страны по-прежнему это что-то такое вот из ряда вон выходящее. Да, они сейчас супер популярны стали, но бокс — это классика. И я не знаю, к классической музыке можно относиться по-разному, но все ведь ее слушали когда-то, так или иначе. Вот то же самое бокс в мире единоборств, мне кажется, это вот самое, что ни на есть классика, и вот как все знают, там, Бетховена, Баха и других композиторов, вот точно так же в мире единоборств бокс знает, мне кажется, абсолютно любой житель нашей страны и прекрасно понимает, о чем идет речь, и когда говорят, что у меня друг боксер, всегда хочется сказать, ну, давай мы с ним спорить не будем. Но на самом деле, по поводу Екатеринбурга еще хочется сказать, что Екатеринбург ведь вообще является таким центром притяжения вообще зарубежных спортсменов, потому что там открылся и центр по падалу недавно, и вот этот бокс пройдет на УГМК-арене, где в том числе проводятся, естественно, там и баскетбольные матчи, и хоккейные матчи. Это новая абсолютно арена, только-только построенная, и мне кажется, что болельщики сполна получат удовольствие вот этого вечера бокса, уж тем более вот поединка Дмитрия Бивола, который, конечно, является явным фаворитом в своем поединке с Михаилом Айфертом. Ну и в целом, надо сказать, что организация, которая проводит вот этот вечер бокса, RCC Boxing, ну и в целом, на самом деле, это компания RCC, она привозила, например, и зарубежных паделистов в Екатеринбург, теперь привозят целый ряд боксеров из разных стран мира. Понятно, что из Европы там и из, скажем так, дальнего зарубежья приедет вот только Михаил Айферт, в большей степени там либо представители, скажем так, арабских стран, либо там африканских, либо азиатских, по понятным причинам, да, все-таки геополитика никуда не делась в этом отношении. Ну, например, Михаил Айферт, который будет боксировать с Дмитрием Биволом, так сложилось, что у него вообще бабушка с дедушкой жили в Свердловской области, и он признался, что в определенные годы он даже приезжал на каникулы в Свердловскую область, при том, что он, в общем-то...
11: Это поэтому Екатеринбург выбрали?
10: Нет, я думаю, что это, конечно, стечение обстоятельств. Не то, чтобы был именно момент в этом, что привезти, скажем так, на историческую родину, да, боксера из Германии. А просто в Екатеринбурге, ну, новая арена, естественно, очень хочется там проводить действительно серьезные соревнования. И я повторюсь, что в Екатеринбурге вообще уклон в сторону спорта сейчас сделан серьезный. И думаю, что Свердловская область становится таким центром действительно проведения международных соревнований в нашей стране. Не только Москва, не только Санкт-Петербург. Не нужно вот упираться в столице. Ну, еще мы как-то привыкли, да, в последние там несколько лет или там десятилетия, что еще Казань, да, добавляется к этому. Но Екатеринбург тоже, в общем, претендует на звание города, где можно проводить серьезные соревнования. Ну и на тему этого боя предстоящего, да, Дмитрия Бивола с Михаилом Айфертом. Мы пообщались еще и с настоящим экспертом в мире единоборств, с комментатором, нашим коллегой, блистательным Романом Мазуровым. Давайте послушаем, что он рассказал про предстоящий поединок Бивола и Айферта.
12: Дмитрий Бивол будет защищать свои пояса от притязаний немца Михаила Айферта. Конечно же, многие недовольно хмыкнули, потому что все ждали трилогии с Артуром Бетербеевым. Но пока, к сожалению, не складывается. Весь мир задается вопросом, а кто же такой этот самый Михаил Айферт и чем он, возможно, опасен для Дмитрия Бивола. В целом, многие воспринимают данный поединок как проходной и, наверное, такой втягивающий для Дмитрия Бивола для потенциальных больших свершений. Михаил Айферт – это боец с неплохим опытом, который агрессивно идет вперед, но при этом не обладает сильным ударом. То есть, в принципе, для подвижного, техничного Дмитрия Бивола – это очень-очень хороший клиент. Значит ли это, что бой будет легким? Нет, я бы так не сказал, потому что соперник крепкий, и все-таки для Айферта это бой жизни. То есть для него это реально шанс показать всему миру, кто он такой и добиться чего-то по-настоящему значимого и большого. Конечно, если не брать Артура Битербиева, то многие ждут противостояния Дмитрия Бивола и Дэвида Бенавидеса, который поднялся сейчас в другую весовую категорию и уже побил Зурда Рамироса и стал обладателем двух поясов. Но, к сожалению, сейчас уже стало известно, что организуется поединок Дэвида Бенавидеса и Джая Апитая в совершенно другом весе, то есть пока, соответственно, Дмитрий Бивол не сможет с ним сразиться. Поэтому, скорее всего, Дмитрий Бивол уверенно победит Михаила Айферта по очкам, заберет победу и уже будет настраиваться на дальнейшие бои. И, конечно же, все надеются на то, что все-таки организовать трилогию с Артуром Битербиевым будет возможно для того, чтобы уже наконец-то закрыть данный вопрос. Но в целом можно сказать о том, что Дмитрий Бивол – это настоящий бриллиантик, настоящий алмаз российского бокса с такой техникой, самобытной, абсолютно такой классической, советской, которую мы не видим на высоком уровне, и он ее блестяще

0: Мы все подслеживали за ним в соцсетях и видели, что он готовится на 100%. Так что, да, действительно, Дмитрий Биолов большой фаворит в этом противостоянии. Но все же недавно видели бой Александра Усика и Рико Верховена. И что было там? И как Рико Верховен практически шокировал мир. Почему это произошло, это другой вопрос. Но здесь еще раз отметим, что Айферт попробует, да. Он агрессивный боец, он идет вперед. Но еще раз отмечу, что для Дмитрия Биола это... то, что необходимо, да, с его подвижностью, с его умелой работой на контратаках. Так что ждем красивой победы Дмитрия Бивола.
1: Виталий, я, да, как всегда, задаю вопросы, которые мне не ясны. Смотри, только что звучала история про то, что втроем что-то нужно там сделать, и еще фамилия Битербиева, да? Я, естественно, ввожу сразу бой, который предстоит в Екатеринбурге, и Битербиев. И вот смотри, что пишут. Битербиев недоволен решением.
2: Да, Бивола. Да, конечно.
1: Высказался он о поединке Эйферта и Бивола, который, да, да, да, в Екатеринбурге. Но я так понимаю из комментария, что недоволен он выбором соперника для Бивола, слишком
2: слабый.
1: Да,
2: на самом деле Артур Битербиев настаивает просто на том, чтобы провести еще один поединок против Дмитрия Бивола. Но дело в том, что, да, у них два боя уже состоялось, да, в первом одержал победу Битербиев, как раз первое поражение Дмитрия Бивола в карьере это было, а затем Бивол взял реванш, одержал победу, забрал все пояса, стал абсолютным чемпионом мира как раз-таки после победы над Битербиевым. Но дело в том, что 41-летний Битербиев в какой-то момент был не готов сам, потом был не готов Бивол и отказался в том числе от пояса WBC, потому что не мог выйти на ринг, и Бенавидес как раз забрал этот пояс без боя. И теперь получается так, что никто не хочет организовывать их третий бой из-за того, что вроде как нет большого спроса за рубежом. Потому что, ну, все как будто уже выжили из этого противостояния, да, максимум просмотров, максимум кассы собрали, а главное, даже в профессиональном боксе, пускай это и классика, да, единоборств, как мы сказали, классика, в принципе, таких вот мужских противостояний. Но, тем не менее, главное все равно деньги. Флойд Мейвезер не даст соврать. Поэтому, конечно, за рубежом смотрят за денежной составляющей и считают, что это не очень выгодно организовывать третий поединок между этими спортсменами там. А в России организовать его тоже, ну, достаточно проблематично, в том числе с точки зрения бюджета на этот поединок и с точки зрения его окупаемости. Поэтому под вопросом, на самом деле, состоится ли вот этот третий бой между Биволом и Битербиевым. Битербиев недоволен тем, что он моложе не становится, и, естественно, он хочет как можно быстрее снова боксировать против Дмитрия Бивола, чтобы у него были шансы на победу. Ему все-таки уже 41, Биволу 35, и у Дмитрия, естественно, и так есть преимущество. А тут с каждым годом, ну, в общем, это преимущество только возрастает. Поэтому и недовольство Артура Битербиева, естественно, выливается в прессу моментально.
1: Я, кстати, тут вижу, что многие пишут о том, что вот этот Айферт, с которым предстоит Бивол, наверное, уже, да, да, боксирует он, сколько там, во сколько это все будет, что это надежда немецкого бокса.
2: Да, нет, ну, с точки зрения потенциала, конечно, суперталантливый немецкий боксер, но надо понимать, что то, что в Германии суперталант бокса, в нашей стране, ну, это был бы там где-то 4-й, 5-й, 6-й номер среди всех в своем весе. Поэтому, ну, давайте будем честны, да, Дмитрий Бивол, конечно, явный фаворит, и с большой долей вероятности он победу в этом поединке одержит, если не случится ничего сверхъестественного. Как в бое Усика и Верховена, о чем говорил Роман Мазуров, там самый настоящий скандал, и несмотря на то, что Усик победил, все считают, что, конечно, он проиграл.
1: Раскатать немца Айферта, как в старые
3: добрые
1: времена.
3: Все будет хорошо, мы верим.
1: Виталий, спасибо большое за подробный рассказ. Наш спортивный обозреватель Виталий Павлов был с нами.
4: Каждую пятницу автор и ведущий программы «Аурум Нытеле» Дмитрий Чернов приглашает послушать и оценить новую музыку современной России.
5: Что могут предложить молодые рокеры привычному ходу вещей в российской рок-культуре? Как всегда, новые группы, новая музыка и ответы лидеров коллективов на самые каверзные вопросы ведущего в прямом эфире.
6: С 5 класса мечтала о своей группе.
5: Давайте, друзья, послушаем и оценим высший музыкальный пилотаж

0: Аурум Инутили. Слушайте в пятницу в 21.10 по Москве и в 14.10 по времени Южно-Сахалинска. Спектакли ведущих театров страны. Уникальные архивные записи. Театр у микрофона. В эфире по выходным. В эфире программа «Люди и песни».
1: Эта песня Полу Маккартни практически приснилась. Как-то в январе 1964 года музыкант проснулся с мелодией в голове. Наскоро прилепил к ней слова, чтобы не забыть рабочее название «Яичница-болтушка», и затем стал наигрывать ее всем без исключения. Он был уверен, что так легко родившийся мотив был им у кого-то позаимствован. Однако никто не мог назвать источник, и Пол наконец убедился, что мелодия-то принадлежит ему и только ему. Кстати, больше года к песне, которая стала впоследствии главным шедевром «Битлз», никак не могли подобрать слова. Пока, наконец, Пол не назвал ее «Yesterday» и не сочинил замечательные стихи о вечном сожалении по прошлому. Он записал песню в июне 1965 года в лондонской студии «Эбби Роуд» с помощью продюсера Джорджа Мартина и в сопровождении одного лишь струнного квартета. Впервые Пол обошелся без участия других членов «Битлз». Многие исследователи их творчества утверждают, что запись этой легендарной композиции стала началом конца «Ливерпульской четверки».

0: Люди и песни.
1: Хотя самому Маккартни песня понравилась, другие участники «Битлз» отнюдь не были от нее в восторге и даже сомневались, следует ли включать ее в новый альбом «Help». Ринго, Джон и Джордж даже настояли, чтобы ее не выпускали отдельным синглом. Однако американские издатели не послушались и напечатали «Yesterday» на пластинке. Пластинка разошлась по миру тиражом более 3 миллионов экземпляров. Так начался путь этого хита в бессмертие. В 1990 году по опросу BBC «Yesterday» была признана лучшей песней 20-го столетия. Согласно книге рекордов Гиннесса, на нее сделано около 3000 кавер-версий, больше, чем на любую другую из когда-либо написанных песен. А еще «Yesterday» звучит на 40 языках мира.

0: Люди и песни. Радио России. Москва 101.5 FM. Вас не обманут. С Алексеем Гвоздевым. Он знает о мошенниках все. А главное, как с ними бороться.
1: Здравствуйте. Могут ли мошенники снять деньги с карты, если знают только ее номер? Ведь мы часто передаем номер карты, чтобы на нее нам зачислили деньги. И практически всегда это безопасно, если не называть больше никакие остальные данные банковской карты. Номер карты не относится к конфиденциальной банковской информации. Зная его, можно только перевести на карту деньги. Списать с нее деньги или оплатить покупки не получится. Но мошенники эту информацию могут использовать как часть схемы обмана. Позвонят и выяснят остальные данные, представившие сотрудникам банка, например. Могут сообщить, например, что на карту якобы ошибочно зачислены деньги, которые надо вернуть. Так что запоминаем, что точно нельзя называть. Нельзя говорить проверочные коды из СМС или пуш-уведомлений. Нельзя называть пин-код и трехзначный код на обратной стороне банковской карты. Нельзя говорить логин и пароль для входа в личный кабинет или в приложение. И запомните, сотрудники банка никогда не запрашивают данную информацию. Максимум, когда вы позвоните на горячую линию банка, специалист службы поддержки для идентификации может попросить назвать паспортные данные и кодовое слово. Это безопасно. Но если не вы звоните в банк, а наоборот, банк звонит вам, то в целях безопасности не сообщайте такому сотруднику никакие сведения. Положите трубку, сами перезвоните в банк, чтобы убедиться, что звонок поступил именно из вашего банка. Лучше перестраховаться, чем потом удивляться, разводить руками, глядя на опустошенные счета. С онлайн-покупками нужно также быть крайне осторожными. Это уже далеко не совет и не лайфхак, что для покупок в интернете стоит иметь отдельную карту, на которую вы переводите ровно столько денег, сколько нужно для очередной покупки. Да, это немного дольше и чуть сложнее, чем платить с той же карточки, на которую приходят зарплаты и где накопительные счета. Но зато гарантирует, что если вы засветите мошенникам эту карту, остальные ваши деньги останутся в целости и сохранности. Но это не единственная рекомендация. Не храните все деньги на одной карте или на счету. Установите лимиты на банковские операции. Подключите уведомления, чтобы можно было оперативно следить за списаниями. Эксперты советуют скачивать программы и приложения только из официальных источников. Пользуйтесь антивирусными программами. Установите современный браузер со встроенными антифишинговыми фильтрами. Не переходите по ссылкам из мессенджеров от неизвестных пользователей. Старайтесь не пользоваться общественным Wi-Fi. Запретите вашему оператору связи выдавать дубликат сим-карты без вашего личного присутствия. Обязательно отвязывайте старые номера мобильных телефонов от банковских приложений и госуслуг. Пользуйтесь банкоматами, расположенными в хорошо освещенных людных местах, а лучше всего в отделении банка. Да, безопасность требует времени и усилий. Многое можно сделать онлайн. Но, возможно, придется сходить в офис к мобильному оператору и в банк. Но это того стоит. Берегите свои деньги, не дайте мошенникам заработать.
0: Совместный проект «Радио России» и Русского географического общества. «Моя великая Россия».
2: Это одно из самых красивых мест на Земле, где останавливается время. Ты чувствуешь себя один на один с вечностью и мирозданием.
0: Путешествие по самым удивительным точкам на карте. Без чемоданов и пересадок.
3: Детскую дразнилку наверняка слышали. «Катись колбаской по Малой Спасской». А где эта Малая Спасская? Скоро все узнаем.
0: Узнавайте и открывайте страну заново. Ваш проводник Александр Хабургаев. «Моя великая Россия». В нашем эфире каждый первый, третий, пятый понедельник месяца. 14:35 по Москве и в 15:35 по времени Ульяновска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
4: Я Анна Мартяшкина, ведущая передачи «Мир интересных фактов» на Радио России «Чукотка».
5: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России «Чукотка».
0: Радио России. Главное радио страны. Первое государственное Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
6: Меня зовут Анастасия Залозная. Мы знакомим наших радиослушателей с традициями и культурой народов, проживающих на территории Томской области.
7: Питяулы, здравствуйте. Я родилась в Каргасукском районе, село Усть-Тым. Я, Наталья Корсакова, приглашаю вас погрузиться в увлекательный мир архивных документов.
8: Мы можем предположить, что речь идет о Васюганских болотах.
7: Вы узнаете, как архивные находки могут изменить наше представление об исторических фактах и развеять мифы.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. С историческим прицепом. Радио России «Орел». Реклама.
9: Росгвардия приглашает жителей Орла и области в возрасте от 18 до 55 лет на военную службу по контракту в новых регионах России. Росгвардия гарантирует высокий уровень денежного довольствия от 200 тысяч рублей, единовременные выплаты, премии, ежемесячные надбавки, полный пакет социальных льгот, обеспечение служебным жильем, обмундированием, возможность получить и реализовать военную ипотеку, лечение и отдых в ведомственных, медицинских и оздоровительных учреждениях, дополнительные льготы для участников специальной военной операции. 8-920-813-20-20. 8-920-825-86-25.
10: Орловские участники СВО могут получить электронное удостоверение ветерана боевых действий. Удостоверение представляет собой единый носитель информации, который объединяет в себе функции обычного удостоверения ветерана боевых действий, социальной и банковской карты. Оно позволит владельцам в беззаявительном порядке получать выплаты по линии Минобороны России, федеральные и региональные выплаты. Внедрение пластиковой карты не отменяет удостоверение ветерана боевых действий на бумажном бланке, а лишь дополняет его. Подробную информацию можно получить по телефону горячей линии 117 и на сайте Минобороны РФ.
11: Гарантирует сверхдоход? Это признак мошенничества. Прежде чем доверить свои деньги финансовой организации, проверьте, есть ли у нее лицензия Банка России на сайте cbr.ru.
0: Радио России. Главная радиостанция страны. Первое широкоформатное радио. Радио на любой вкус. Радио России. На 102.3 FM в Орле. Реклама. Московское время 21 час. Радио России. Главное радио страны. Вести.
12: В студии с новостями Алексей Крылов. Здравствуйте. В этом выпуске: Владимир Путин прилетел в Казахстан с государственным визитом. Российские войска за сутки взяли под контроль 2 села в зоне СВО. Минобороны России сообщила о поражении днем в среду 9 беспилотников ВСУ. Далее подробности. Владимир Путин начал 3-дневный государственный визит в Казахстан. В аэропорту Астаны его встретили школьницы-барабанщицы, а также музыканты, исполнившие российскому лидеру попурри из музыкальных произведений обеих стран. Визит российского лидера в Астану продлится с 27 по 29 мая. За это время, помимо двусторонней повестки, планируется обсудить дела, в том числе в рамках Евразийского экономического союза, мероприятия которого будут проходить в казахстанской столице в эти дни. Планируется также обсудить ключевые аспекты развития двусторонних отношений в политической, торговой, экономической, военно-технической, культурно-гуманитарной и других сферах. Кроме того, лидеры обменяются мнениями по наиболее актуальным региональным и международным вопросам, а также перспективам взаимодействия в многосторонних организациях. Контроль российской армии над селом Гранов расширяет полосу безопасности в Харьковской и Сумской областях, создает условия для наступления войск в направлении логистического центра вооруженных сил Украины в районе Казачьей Лопани, заявили в Минобороны. В операции по установлению контроля над селом принимали участие военнослужащие штурмовых групп 11-й танковой бригады группировки войск «Север». По словам российских военных, в ходе боевой работы расчеты артиллерии и беспилотной авиации подавили огневые точки украинских сил, а штурмовые подразделения вооруженных сил России, используя «Сумерки», зашли в село и закрепились на его окраине. После зачистки опорных пунктов ВСУ российские военнослужащие выдавили украинские подразделения, за пределы села приступили к зачистке зданий и подвальных помещений. Подразделения группировки войск «Восток» также освободили населенный пункт Воздвижевка Запорожской области, сообщили в Минобороны в среду. Обсуждение в Европе возможных кандидатур переговорщиков с Россией пока не доходило до конкретных шагов. При этом Кремль позитивно оценивает понимание Европы, что рано или поздно необходимо будет вести переговоры с Россией. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, пока Евросоюз имитирует желание переговоров с Россией по украинскому вопросу, тогда как в реальности лишь подталкивает Киев воевать дальше. Песков добавил, что будущую архитектуру Европы придется обсуждать, а делать это без участия европейцев невозможно. Представитель Кремля также отметил, что всплеск дискуссии о возможном выходе Армении из ЕАЭС ради членства в Евросоюзе во многом обязан предвыборной кампании в стране. Он подчеркнул, что Армении потребуется референдум, если ее стремление в Евросоюз начнет мешать нынешней евразийской интеграции. Тем временем премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с избирателями в рамках агитационной кампании заявил, что республика не собирается покидать ЕАЭС. По его словам, все звучащие заявления о возможном выходе Армении из ЕАЭС безосновательны. Пашинян отметил, что после парламентских выборов 7 июня он возобновит работу в ЕАЭС. Российские средства противовоздушной обороны уничтожили 9 беспилотных летательных аппаратов ВСУ на территории России за день. Об этом сообщает Минобороны России. Отмечается, что с 8 утра до 8 вечера перехвачены и уничтожены 9 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа на территориями Белгородской и Курской областей. Первые мошеннические колл-центры, сотрудники которых атакуют россиян, были созданы на Украине. Об этом заявил заместитель главы МВД России Игорь Зубов на Международном форуме по безопасности. Он отметил, что международная преступность под различными предлогами заманивает на территории разных стран людей якобы на работу, которые приезжают как легальные мигранты, а потом их воруют, привозят в третью страну, используют как рабов. Зубов также отметил, что миллиарды, которые зарабатываются на этой преступной деятельности, уходят в западную финансовую кредитную систему. Президент США заявил, что его не устраивает идея о передаче иранского обогащенного урана России или Китаю. Дональд Трамп также заявил, что никакая страна не должна контролировать Ормузский пролив, поскольку это нейтральные воды. «Мы будем следить за проливом», — сказал он. Глава Белого дома в ходе заседания Кабинета министров в среду перепутал Венесуэлу и Иран, говоря об американской операции на Ближнем Востоке. «У Венесуэлы больше нет ни военно-морского флота, ни военно-воздушных сил, и больше нет многих из тех людей, которые вели страну к весьма плачевным последствиям», — сказал Трамп, подразумевая Иран. По его словам, их руководство уничтожено. Соединенные Штаты надеются, что прогресс в заключении соглашения с Ираном можно будет наблюдать в ближайшие несколько часов или дней. Об этом, в свою очередь, заявил госсекретарь США Марко Рубио. Возможность оплаты проезда в пригородных электропоездах по банковской карте с 30 мая будут блокировать в случае отсутствия валидации на вход или выход. Об этом сообщили Интерфаксу в пресс-службе Центральной пригородной пассажирской компании. Возобновить доступ можно будет с помощью мобильного приложения «Метро Москвы» или через личный кабинет пассажира на сайте банка. В обоих случаях нарушителям придется внести доплату за максимальную дальность поездки, говорится в сообщении. По одной валидации оценить расстояние совершенной поездки невозможно, поэтому размер доплаты, которая потребуется от нарушителя, соответствует текущей стоимости проезда на максимальную дальность – 334 рубля. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. Далее новости спорта и прогноз погоды.
11: Спорт. Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Теннис на втором сезоне турнира «Большого шлема» в открытом чемпионате Франции. Сегодня стартовали матчи второго раунда. Два россиянина пробились в 1/16, обыграв аргентинских соперников. Андрей Рублев, посеянный 11-м, победил Камила Уго Карабелли 6-1, 1-6, 6-3, 7-6. 13-й сеянный Карен Хачанов прошел Марко Трунджелити 7-6, 5-7, 6-1, 7-6. А далее Рублев сыграет с Нуно Боржишем, а Хачанов с Еспером Де Йонгом.
13: Российские синхронисты завоевали 3 золотые медали на российско-китайских играх, которые продолжаются в Калининградской области. Анастасия Сидорина и Кристина Чеханова победили в технической программе дуэтов в смешанных дуэтах. Первое место заняли Владимир Першин и Арина Тумкина. В групповых соревнованиях золото также на счету россиянок. Новости футбола. Мадридский «Реал» на своем официальном сайте объявил имя лучшего футболиста по итогам сезона. Эта награда во второй раз подряд досталась Килиану Мбаппе. «Индепендиенте» ведет переговоры со «Спартаком» по трансферу полузащитника Эзекиэля Барко, сообщает южноамериканский инсайдер. Напомню, действующий контракт Барко с московским клубом рассчитан до лета 27 года, а переговоры по новому соглашению, как сообщали некоторые СМИ, зашли в тупик. Российский велогонщик Александр Власов сегодня занял 17 место на очередном этапе, четвертое место на 17-м этапе супермногодневки Джиро д'Италия. В общем зачете Власов поднялся на 22-е место с отставанием от лидера Йонаса Вингегора в 39 минут 51 секунду. И пока это все новости спорта.
14: Погода. В четверг, 28 мая, в Петрозаводске плюс 4, плюс 6, кратковременный дождь с мокрым снегом, в Вологде кратковременный дождь плюс 7, плюс 9, в Калининграде плюс 13, плюс 15, без осадков, в Перми ливни, грозы плюс 18, плюс 20, в Уфе плюс 18, плюс 20, кратковременный дождь, в Казани временами дождь плюс 13, плюс 15. В Нижнем Новгороде плюс 9, плюс 11, кратковременный дождь. В Туле плюс 10, плюс 12, кратковременный дождь. Во Владимире плюс 8, плюс 10, кратковременный дождь. В Ялте плюс 18, плюс 20, кратковременный дождь. В Севастополе плюс 17, плюс 19, кратковременный дождь. В Санкт-Петербурге облачно, временами дожди, температура воздуха днем плюс 6, плюс 8. В Москве облачно, с неустойчивыми прояснениями, кратковременные дожди, днем плюс 9, плюс 11. Сейчас в столице 9 градусов тепла.

0: Радио России. Музыка.
1: Легкие люди с Алексеем Певчевым.
2: Здравствуйте, друзья! Вы слушаете программу «Легкие люди». С вами я, ее ведущий, Алексей Певчев. И сегодня в нашем легком музыкальном диапазоне будет джаз. Но вы не пугайтесь, я всегда, когда говорю о джазе, сразу стараюсь предупредить, чтобы не пугались люди. Не пугайтесь, уважаемые радиослушатели. Это музыка сложная для исполнения, но простая для восприятия. Можно сказать, музыка фоновая, если вы не музыкант, если вы не глубоко интегрированы в джазовую музыку и вообще в просто хорошую, красивую музыку, то можете просто ее слушать, можете более внимательно изучать, если вы музыкант. Ну, так или иначе, в студии у меня Дмитрий Максимов и Сергей Сокуляр.
3: Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Это уникальный совершенно проект. Максимов Сокуляр Project называется. Очень интересная музыка. Мне она понравилась сходу. То есть, когда издатель этой пластинки, которая у них сейчас вышла, мне прислал, я понял однозначно, что эта музыка должна звучать в программе «Легкие люди». Artbeat, спасибо вам огромное. Это действительно в вашем ключе. Кирилл Дьяков и Маша Богайчук преподнесли вот этот чудесный подарок. Собственно, мне хотелось бы узнать, как Дмитрий и Сергей, Дмитрий бас-гитара и Сергей контрабас, встретились.
4: Мы, на самом деле, уже больше, по-моему, 20 лет знакомы.
3: Около того, да.
4: Вот, и вообще московская тусовка музыкальная, она большая, но не настолько большая. Все друг друга знают, и мы примерно одного возраста учились примерно в одно время, и, в принципе, давно уже друг друга
3: знают. Просто, да, есть такая история, что, как правило, люди, играющие на одном и том же инструменте, они видятся очень редко. Ну, например, надо какой-нибудь барабанщик звонит, говорит: Серега, найди барабанщика на замену. Мало там с кем общаюсь, потому что я, ну, в каких-то коллективах играю, там есть басисты разные, есть, да, гитаристы. А мы с Димой, да, но поскольку не играли вместе ни в ком, да, проекте, ну, одновременно, просто как-то товарищами всегда были. Просто что-то общались, не помню, да, что-то мы как созвались, то ли какой-то звукосниматель что-то там я Димке давал. Просто как-нибудь там что-нибудь поджемить, записать, ага, какой-нибудь видос. И, как часто это бывает, ну, созвонимся. И прошел там год, что ли, да, помнишь, ну, дальше.
4: Да, да, да. Там, и да. Есть такой проект, про который тоже надо сказать, он сыграл прям большую роль именно в нашем формировании, да, нашего коллектива. Такой проект «Арт-среда» Константина Полякова, который по средам, собственно, проводит открытые джемы, где собирает разных музыкантов, и люди просто джемуют, разный бэкграунд.
3: Без подготовки, да, спонтанная такая история.
4: Абсолютно спонтанный джем. Люди разных бэкграундов, там джазовые музыканты, рокеры, классические музыканты, кто угодно, фолковые. И очень часто это получается, ну, достаточно интересно. И мы периодически тоже участвуем в этих джемах. И вот в какой-то момент должен был быть состав, где вот Сергей должен был быть басистом. И вот организатор этой арт-среды мне звонит, у него вдруг срочно возникла гастроль. Мы, понятно, все работаем там с какими-то артистами.
3: А Костя, да, он со всеми играет на гитаре. Ну, да, почти со всеми, да.
4: Костя, там, он сам гитарист, угу, и он играет на гитаре. И, собственно, он говорит: слушай, меня не будет. Вот буквально за день возникла вот эта вот накладка, ты можешь, ага, меня заменить? Я такой: да без проблем. Мы как раз с Серегой говорили там неоднократно, что может быть что-нибудь в два баса попробовать. Угу. И, собственно говоря, как раз там был Дима Фролов, о котором мы чуть позже скажем, барабанщик. Ага. Там был клавишник. И я приехал, ну, мы все туда приехали, и у нас неожиданно настолько круто получилось.
2: Угу. Что? Давайте-ка послушаем, что получилось. Точнее, наверное, получилось у вас одно, но на альбоме такой возник результат. Напоминаю, называется «Максимов Сокуляр Project». И первая композиция называется «Sea Breeze», «Морской бриз». Давайте послушаем.

0: Вы слушаете программу «Легкие люди». С вами я, ее ведущий Алексей Певчев. И в гостях у нас сегодня проект «Максимов Секулер Проджект». Коллектив называется «Sea Breeze». Композиция звучала сейчас с их альбома совместного дебютного. Я хотел бы немножко, наверное, в двух словах рассказать про вас. Ну, то, что я знаю, то, что мне удалось про вас найти или выспросить. Дмитрий Максимов. Бас-гитарист, композитор. Родился в Новочебоксарске, это Чувашская республика. С 9 лет самостоятельно записался в музыкальную школу. Серьезный, конечно, порыв. Начал учиться на трубе. 2 года проучился, но в спорт ушел. В 16 лет стал слушать гранж и панк-рок. У джазового музыканта приоритеты были такие: Sex Pistols, Exploited, Offspring, Nirvana. К басу подтолкнул Фли. Напомню, такой Фли, бас-гитарист группы Red Hot Chili Peppers, кстати, тоже трубач. И первой бас-гитарой у Дмитрия был Урал. Обычно люди, которые берутся за Урал, если они проходят эту школу, то они уже не оставляют бас. Если ломаются, значит, бас-гитара была не их выбором. После всего этого дела МГТУ имени Баумана, между прочим. Это когда говорят, что музыканты сплошь гуманитарии. Нет, вот, пожалуйста, вот еще и технарь одновременно. Лазерная техника. И педагог Московский областной колледж. Мечтал о своей группе в Московский областной колледж искусств. Закончил в 2005 году и некоторое время даже играл в группе «Ночные снайперы». Ну и сейчас, соответственно, вот его основное приложение. Про Сергея Секулера расскажу. Вот с 97 года играет в музыкальной школе номер 1 имени Прокофьева, знаменитая музыкальная школа, класс фортепиано, потом музыкальное училище, эстрадно-джазовое искусство на Ордынке, Московский государственный университет культуры и искусства и джембокс. Сейчас вот не очень, по-моему, помнит эту команду. Инструментальная авторская музыка. Интересная очень была. Остались, кстати, записи?
1: Видео какие-то остались.
0: Только видео. Вот, успели, музыканты.
1: Да. Даже сейчас надо пересекаюсь с кем-то, говорит, о, я помню, на наш концерт сходил. Так интересно.
0: Ну, а люди как вовлеченные могут еще его знать по работе с Ливаном Аганезовым, с Ираклием певцом, с Софией Акран, это бывшая вокалистка «Квартал». Таня Литвиненко была гостем программы. Я думаю, что слушатели программы «Легкие люди» помнят группу «Квартал», и Софию Акран мы тоже вспоминали. Ну, группу «Underwood», Гарик Сукачева назову, Петром Наличем. Ну, и сейчас «Красный химик», да?
1: Преподаю, а там, собственно, после фортепиано начал на басу учиться. И вот мой педагог, тогдашний Андрей Сеин, позвал, и с 2004 года я там преподаю до сих пор.
0: Понятно. Дмитрий, а ты где преподаешь? У тебя частная
2: практика? Да, у меня частная практика. У меня были попытки работать в школе. Я работал в школе Musical Wave. Такая довольно известная школа, такая современная. Но вот как-то мне комфортнее частным образом.
0: Вы знаете, вот такой большой блок был у меня по представлению вас как гостей. Поэтому вы уж извините, давайте мы послушаем еще одну композицию и вернемся к нашей беседе. Альбом «Максимов Секулер Проджект». И композиция называется «Childhood Nostalgia». Ностальгия по детству.

0: Это была композиция «Childhood Nostalgia», Максимов Сокуляр, проект «Вы слушаете программу «Легкие люди» и, собственно, Дмитрий и Сергей у меня, автор этого проекта, в студии. А как возникла идея? Вы музыкант очень высокого уровня. И заиграть музыку, близкую к лаунжу, близкую к, не знаю, даже к каким-то, может быть, медитативным историям в манере Брайана Ина, то есть к какому-то эмбиенту. Почему вы решили такое? Что такое
1: музыка? Это возраст.
0: Вот
1: когда не хочется ничего доказывать, просто красивая мелодия.
2: Да, извините, Серега. Я бы сказал, что даже не то чтобы возраст, это опыт. Ну, просто мы уже наигрались фьюжена, наигрались различных скоростных каких-то сложных гармоний, сложных размеров. И просто хочется красоты и красивых мелодий.
0: Ну, вы понимаете, что как эта музыка может быть, каким образом она может быть востребована? Вот знаю, что была презентация вашей пластинки. Я не очень представляю, как она может быть сыграна. То есть, что люди под нее... Они должны, видимо, либо завороженно на вас смотреть, либо, может, впадать в какую-нибудь...
1: Ну, кстати, знаете, есть такая программа «Московские сезоны». Около метро летом строятся сцены с хорошим аппаратом. Да, и вот прошлым летом, 25-го года, мы неоднократно там выступали. Спасибо большое организаторам. Ты бы видел, дети прыгают, кайфуют, прям взрослые тоже останавливаются, снимают. Нам кажется, что вот такая вот реакция обычных людей, не просто, знаешь, там, друзей. Да. А, приходи ко мне на концерт. Естественно, они скажут, да, все круто, ну, многие. А просто люди, которые не заинтересованы, они вообще там по своим делам шли и вдруг увидели такого. Вот это приятно.
2: И даже не только дети, и бабушки, что я считаю вообще как бы отдельный показатель.
1: Которые не курят трубку.
2: Да, бабушки стояли, слушали. А вообще, вот по поводу вот эмбиента, да, ты сказал, сейчас, как мне кажется, очень продается вайб. Именно вайб. То есть определенное состояние, может быть, даже не так важна конкретно какая-то смысловая наполненность, сколько именно вот когда ты человека погружаешь в какое-то вот состояние. Вот это вот очень людям нравится, и поэтому проекты вот типа Glass Beams, типа Anjin de Poitrine сейчас, они просто невероятно выстрелили.
0: Давайте послушаем еще одну композицию, называется она Dreamland, «Страна мечты», в исполнении Максимов Сокуляр Project.

0: Это была композиция в исполнении коллектива Максимов Сокуляр Project. Так называется и проект, и также называется и альбом. Композиция называется Dreamland, «Страна мечты». И Дмитрий и Сергей у меня в студии, так сказать, души этого проекта. Про остальных ребят расскажите, пожалуйста, про Константина Данилова, клавишника, и Дмитрия Фролова, который наш с вами общий товарищ. Может, кто-то не ассоциировал, но сейчас многие с интересом узнают, где он еще играл.
1: Очень классные музыканты, да. Мы вот с Сергеем считаем, что нам невероятно повезло, что с нами играют такие прекрасные музыканты и люди.
2: Есть много хороших музыкантов. К счастью, в нашем городе Москва, да, это, ну, на самом деле не проблема. Офигенных музыкантов полно. Но тот самый вайб, о котором Дима говорил, он очень важен в рамках коллектива. Это как семья, да, то есть вот, чтобы люди были на одной волне. Поскольку у нас такие стыки, да, разные, где-то роковые, какие-то лаунж, приджазованные и так далее. То есть музыка, ну, скажем так, не чисто в одном каком-то жанре, да, там традиционный джаз или там что-то такое, поп-рок. И хотелось, чтобы музыканты были тоже достаточно гибкие, да, и стилистические. То есть, допустим, чтобы клавишник был не просто пианистом. Костя, он сейчас заканчивает аспирантуру именно как пианист академический, да, то есть у него очень богатый опыт именно как клавишника. То есть, чтобы музыканты мыслили как аранжировщики. И, кстати, многие из композиций, их, скажем так, задатки, да, на той самой арт-среде, о которой мы говорили. Некоторые темки, какие-то гармонии мы просто из джама взяли. И потом это стали все уже там развивать. Uh-huh. Вот, и ребята тоже достаточно активное участие принимают. То есть, да, сначала мы с Димой встречаемся, да, вдвоем что-то делаем. А потом они привносят свои идеи. Собственно, так вот мы попробовали, подумали, с кем нам было бы комфортно играть. И Димка, вот барабанщик, мы когда первый раз сыграли, говорит, блин, ребят, говорит, так классно, если что, зовите. То есть нам это было важно, чтобы это не просто сессионная какая-то история, да, когда там звонишь человеку, а что, сколько денег? То есть человек просто, ему было интересно, он там с нами скидывался за запись, за что ему отдельное спасибо. И еще важный момент, да, что вот мы с Димой, собственно, Максимом, когда начали все это формировать, да, мы сразу для себя озвучили, что этот проект у нас в приоритете, да, и если забивается дата, допустим, за полгода, да, uh-huh. что там 99,5% мы сможем. Ребята очень редко, но иногда меняются, понятно, что у всех, да, свои есть работы и так далее. И у Кости, и у Димы, у них известен график заранее, то есть Костя работает с Ваенгой уже много лет, Дима с Мельницей, и у них, как правило, график известен заранее. Это, ну, сильно облегчает то, что бывает коллектив, где там за 2 дня тебе звонят, завтра там, послезавтра летим в Ростов какой-нибудь. И вот с такими, конечно, музыкантами тяжело работать, хотя есть очень много хороших музыкантов. И по этому критерию тоже очень здорово мы с ними совпали. И это все к тому, что Костя, у него есть и джазовый, и попсовый, и академический бэкграунд. И Дима, и Костя настолько приятные вот именно по общению. Люди классные. Вот как-то это нам прямо отозвалось.
0: По поводу музыкантов, Дима, а тебе придется их как раз бэкграунд, их резюме представить.
1: Да, ну, Костя из Хабаровска родом. Он закончил Питерский институт культуры. Много лет играет, вот как Серега сказал, с Ваенгой. Это известная артистка. Это уникальный музыкант. У него и джазовое образование, и классическое образование. Он увлекается также и синтезаторами.
2: И на басу играет.
1: Да, разбирается в синтезе. И да, вот правильно, он также играет. У него есть питерский проект «Белка», где он параллельно тоже играет как басист. То есть он, в принципе, нас очень хорошо понимает благодаря этому. Ну, а Дима Фролов — это очень известный музыкант тоже в тусовке. Он играл и «Сын и Желанный», и на данный момент, по-моему, около 20 лет он работает с группой «Мельница», и там куча проектов.
2: Бэкстейдж офигенно
0: Бэкстейдж-бэнд, Синави. Все у вас, ребята, подобрались прямо.
2: Да. И что прикольно, Дима, вот, когда мы писали барабаны, он настолько круто подготовился, естественно, все наизусть. Он пришел с 1-2 дублей и записал весь альбом.
1: Да.
2: Вот
1: да,
2: это,
1: да,
2: конечно, показатель.
0: Следующий трек ваш называется «Letter to Myself», «Письмо к самому к себе» в исполнении коллектива «Максимов Сокуляр Project».

0: композиция «A Letter to Myself», «Письмо к самому себе» в исполнении Максимов Сокуляр Project. И Дмитрий Максимов и Сергей Сокуляр сегодня гости программы «Легкие люди». Смотрите, вот по поводу продвижения музыки. Чудесная музыка, действительно, ее можно по-разному воспринимать. Кто-то будет просто слушать, кто-то будет вслушиваться как музыкант, думая, как вы добились такого саунда, и вообще, как это выглядит, как этот звук производится. Ну, в общем, музыка мобильная, и действительно, редко такое удается слушать. Скажите, а вот что касается продвижения лица современного джаза? Существует такой американский лейбл Blue Note, я думаю, прекрасно вам известен. Они существуют, по-моему, с 1939 года, и менялся он все время, как менялись лица джаза. То есть они делали, например, альбомы джазовых исполнителей известных, потом на них делали ремиксы. Ремиксы тоже могли быть самые разные. А сейчас вот с вами работает московский лейбл Artbeat, замечательный. У них тоже много всяких вещей в каталоге. Вообще, насколько лейблы джазовые открыты к продвижению такой музыки? Или все это сконцентрировано в руках небольшого количества энтузиастов? И, в общем-то, на мировое господство подобной музыки, ну, сложно претендовать.
1: Скорее второе. Лейбл, конечно, безусловно, делает какие-то шаги. Но вот, в частности, вот мы здесь, на Радио России, благодаря лейблу. Собственно, как говорит, спасение утопающего — дело рук самих утопающих. То есть мы и сами продвигаем свою музыку, и там занимаемся активно блогингом, собственно, ведем соцсети, и лейбл помогает тем, чем может. В общем, в целом, это, конечно, на энтузиазме. Мы понимаем, что, ну, наверное, в нынешних реалиях какой-то огромный коммерческий успех маловероятен, но не невозможен. Опять-таки, вот я только что озвучил группу Анжики, Анжин де Пуатрин, это канадская команда, которая просто взорвала сейчас интернет, и у них солд-аут-туры по всему миру, по Европе, по Северной Америке и так далее. Феномен их успеха заключается в том, что люди настолько устали от штампованной музыки, которая делается по одним и тем же лекалам, а к этому в последние пару лет еще и подключился искусственный интеллект, и сейчас очень много музыки, которая, ну вот просто, вот она какая-то бездушная, штампованная, и людей сейчас цепляет то, что необычно, то, что, может быть, даже нишевое. Мне кажется, что мы как раз вот в эту тему можем вписаться.
2: Да, согласен. И когда это делается искренне, то есть вот я последние, не знаю, там лет, наверное, 6-7 для себя понял такую штуку, что я занимаюсь музыкой в первую очередь, чтобы дарить эмоции людям, да, искренне абсолютно, и сам с этого кайфую. То есть я кайфую от того, что я играю там на контрабасе или на бас-гитаре, да, что я что-то сочиняю, что я играю какую-то чужую музыку, да, но красивую, я пытаюсь что-то привнести в нее, именно не с такой эгоцентричной позиции. Вот я такой офигенный, а чего вы меня не цените? Да народ не обязан это оценить. И как-то люди это чувствуют. То есть, да, ты выходишь на сцену, что-то интересное, красивое, искреннее делаешь, получаешь от людей благодарность. Ну, не знаю, может, грубовато скажу, взаимовыгодное сотрудничество получается. То есть, и люди получают удовольствие, и артисты рады. И также я к друзьям на концерты какие-то хожу, там некоторые жалуются: вот, мало народа. Я говорю: слушай, делай для себя. Если

0: близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты Радио России +7 910 444 91 59 +7 910 444 91 59. Ваши послания услышит вся страна. Радио России. Театр у микрофона представляет. Радио России «Орел». Реклама.
1: Как стать влиятельным человеком, чтобы ваше слово имело вес, а с вашим мнением все считались? Влияйте на решение о благоустройстве своего города. Голосуйте на сайте za.городсреда.ру за то, что нужно именно вам. Где будет детская площадка, а где уютный сквер? Будет ли в парке фонтан или спортивная зона? Уют городов – это ваших рук дело. Национальные проекты России. 0+.
2: Росгвардия приглашает жителей Орла и области в возрасте от 18 до 55 лет на военную службу по контракту в новых регионах России. Росгвардия гарантирует высокий уровень денежного довольствия от 200 тысяч рублей, единовременные выплаты, премии, ежемесячные надбавки, полный пакет социальных льгот, обеспечение служебным жильем, обмундированием, возможность получить и реализовать военную ипотеку, лечение и отдых в ведомственных, медицинских и оздоровительных учреждениях, дополнительные льготы для участников специальной военной операции. 8-920-813-20-20. 8-920-825-86-25.
3: МЧС России напоминает: берегите свой дом от пожара. Соблюдайте элементарные правила безопасности. Не перегружайте электросеть и не оставляйте без присмотра открытый огонь. Чтобы предотвратить беду, установите в доме дымовой пожарный извещатель. Встроенный датчик дыма со звуковой сигнализацией спасет жизнь вам и вашим близким. Ваша безопасность – ваша ответственность. МЧС России.
0: Реклама. Радио России. 102,3 FM в Орле.
4: Московское время – 22 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
5: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Владимир Путин начал свой трехдневный государственный визит в Казахстан. Планируется подписание целого пакета важных документов, среди которых соглашение о строительстве первой атомной электростанции в Казахстане. К 30 июня в России заработает электронный ресурс «Цифровой профиль иностранного гражданина», который создан МВД. Армении потребуется референдум, если ее стремление в Евросоюз начнет мешать нынешней евразийской интеграции, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Владимир Путин прибыл с трехдневным государственным визитом в Казахстан. Самолет

0: президента России сопровождали истребители сил воздушной обороны Казахстана. Лидеры из аэропорта поехали в резиденцию главы государства Кедровый дом, где пройдет неофициальный дружеский обед. С глазу на глаз утром в четверг во Дворце независимости состоится официальная церемония встречи президентов двух стран. Позже пройдут российско-казахстанские переговоры. В рамках визита планируется подписание 16 документов, а также обсуждение ключевых аспектов развития двусторонних отношений в политической, торговой, экономической, военно-технической, культурно-гуманитарной и других сферах. В Астане планируется подписать пакет важных документов, в том числе и два межправительственных соглашения, которые касаются строительства первой атомной электростанции в Казахстане. Стороны уже согласовали текст контракта, где указаны стоимость, сроки реализации проекта и подписано участие казахстанских компаний в нем. Как сообщил глава Росатома Алексей Лихачев, АЭС начнет работать уже в следующем десятилетии.
1: Обладание 2,5 гигаватт устойчивой зеленой электроэнергии, которая на протяжении столетия, в прямом смысле слова, будет получать экономика Казахстана. Второй момент – это компетентность в атомном строительстве, сооружении, в атомном машиностроении и возможность вместе с нами прийти на рынки третьих стран.
0: Агентство по атомной энергии Казахстана подтвердило, что строительство атомной электростанции «Балхаш», лидером консорциума по возведению которой будет «Росатом», начнется в 2027 году. Подразделения группировки войск «Восток» в результате решительных действий освободили населенный пункт Воздвижевка Запорожской области. Об этом сообщил старший офицер пресс-центра армейского объединения Михаил Герасимов.
2: Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника и в результате решительных действий освободили населенный пункт Воздвижевка Запорожской области. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, трех десантно-штурмовых, штурмовой бригад и четырех штурмовых полков в районах населенных пунктов Новоселовка, Егоровка, Покровская, Амельник, Черивная, Долинка и Гавриловка. В ВСУ потеряли до 285 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины и 7 автомобилей.
0: Как отметили в Минобороны России, контроль над Воздвижевкой в Запорожской области имеет большое тактическое значение. Населенный пункт был ключевым узлом обороны ВСУ. При освобождении села военнослужащие группировки «Восток» зачистили более 530 зданий. Армении потребуется референдум, если ее стремление в Евросоюз начнет мешать нынешней евразийской интеграции, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, Армения остается в Евразийском экономическом союзе и примет участие в мероприятиях ЕАЭС в Астане. Представитель Кремля также добавил, что льготы на газ, которые получает Армения, это помощь со стороны России.
3: Армянский народ пользуется членством в ЕАЭС, и в свое время вступление в ЕАЭС – это было очень мудрое решение, которое принесло Армении очень много дивидендов. И вот те самые высокие темпы развития, которые есть у Армении, это благодаря членству в ЕАЭС. Это благодаря тому, что Армения получает от России субсидированные товары. Не только энергоресурсы, но и ряд других. Это потому, что Армения имеет в лице России рынок для своих товаров и в лице стран Евразес. Сельскохозяйственные товары Армении ожидаемы ли на европейских рынках? Они не ожидаемы. Значит, воды минеральные и так далее армянские ждут? Нет. Там Эвиан задушит их сразу, да? Что еще? Ждут ли бельгийские огранщики бриллиантов, драгоценные камни из Армении, не ждут. И они обладают гигантскими лоббистскими способностями с тем, чтобы задушить производителя из Армении. Они это и будут делать. Это рынок, он беспощаден. Вот. А Евразес приносит конкретный дивиденд. Поэтому здесь, мне кажется, ситуация совершенно очевидна. И все это делают с удовольствием. Все, и Россия дорожит партнерством с Арменией. Армения – это наша братская страна, она была, есть и останется.
4: Но зачем они сейчас делают такие заявления? Они провоцируют?
3: Ну, это не они, это руководство Армении. Это руководство Армении делает. Не все разделяют эту точку зрения. В Армении есть политические силы, которые не разделяют такой подход. Нам эти силы импонируют, мы это не скрываем. Но, тем не менее, мы хотим и будем сотрудничать с Арменией и во благо себя самих, потому что для нас главное – это наше процветание. При всем уважении и любви к Армении для нас главное – это Россия. Но и в то же время это взаимовыгодный процесс.
0: Представитель Кремля также отметил, что всплеск дискуссии о возможном выходе Армении из ЕАЭС ради членства в Евросоюзе во многом связан с предвыборной кампанией в стране. Премьер-министр Армении Никол Пашинян, в свою очередь, заявил, что республика не собирается покидать Союз, и звучащие заявления безосновательны. Тем не менее, МИД Армении сегодня получил уведомление России о возможности денонсации соглашения по поставкам газа, нефтепродуктов и алмазов в случае вступления Еревана в Евросоюз. К 30 июня в России заработает электронный ресурс «Цифровой профиль иностранного гражданина», который создан МВД, как сообщил первый замначальника департамента миграционной безопасности Алексей Егоров. На этом ресурсе консолидируются все юридически значимые факты об иностранце, которые содержатся в информационных системах различных профильных ведомств. Внедрение позволит создать единую, оперативную, обновляемую цифровую запись об иностранном гражданине. Ну а мы следим за развитием событий на сайте vesti.ru. Спорт.
5: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Все российские спортсмены, включая представителей командных видов спорта, будут допущены к зимней универсиаде 2027 в нейтральном статусе. Она может стать первым крупным международным турниром для российских хоккеистов с 2022 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на письмо Международной федерации университетского спорта. Универсиада пройдет в китайском Чанчуне с 15 по 25 января. Министр спорта России Михаил Дегтярев заявил о том, что отрицательно относится к смене гражданства Александром Плющенко, 13-летним сыном Евгения Плющенко. Ранее стало известно о том, что Плющенко-младший будет представлять Азербайджан. «Это личное дело каждого, но мое отношение к этому негативное. Как министр с этим согласиться не могу», — цитирует Дегтярева ТАСС. Теннис. На втором сезоне турнира «Большого шлема» открытом чемпионате Франции в среду стартовали матчи второго раунда. Два россиянина пробились в 1-16, обыграв аргентинских соперников. Андрей Рублев, посеянный 11-м, победил Камила Уго Карабелли 6-1, 1-6, 6-3, 7-6. А 13-й сеянный Карен Хачанов прошел Марко Трунджелити 7-6, 5-7, 6-1, 7-6. Далее Хачанов сыграет со 106-й ракеткой мира Еспером де Йонгом, а Рублев с Нуно Боржешем. Футбол. Индепендиенте ведет переговоры со Спартаком по трансферу полузащитника Эзекиэля Барко, сообщают южноамериканские инсайдеры. Напомню, действующий контракт Барко с московским клубом рассчитан до лета 2027 года. А переговоры по новому соглашению, как сообщали некоторые СМИ, зашли в тупик. Мадридский Реал на своем официальном сайте объявил имя лучшего футболиста по итогам сезона. Эта награда во второй раз подряд досталась Килиану Мбаппе. Француз стал лучшим бомбардиром чемпионата Испании, забив 25 голов и с 15 голами находится на первом месте в списке снайперов текущего розыгрыша Лиги чемпионов. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин. Погода.
0: По данным центра ФОБОС, 28 мая в Петропавловске-Камчатском днем до плюс 13 градусов, облачно с прояснениями, без существенных осадков, теплее в Южно-Сахалинске, там до 17 градусов, облачно с прояснениями и вечером дождь. В Екатеринбурге воздух прогреется до 22 градусов, тепла, облачно, дожди и грозы, в Иркутске до 25 без осадков, в Мурманске стало еще прохладнее, до плюс 3, облачный, мокрый снег. В Казани 13-15 тепла, временами дождь. В Ярославле и Владимире до плюс 10. В Краснодаре плюс 18-20, пройдут кратковременные дожди. В Санкт-Петербурге тоже осадки, днем плюс 6-8. В Москве облачно с прояснениями, дожди и днем до 10 тепла.
6: Театр «Радио России». «Белый пароход». Радиоспектакль по одноименной книге Чингиза Айтматова. Часть третья.
7: Куда же тебе лечь, портфель? Уложись в изголовье ко мне. Ты у меня самый необыкновенный, самый особенный. Засыпай. Дедушка сегодня не сможет рассказать сказку. Мы попросим его в другой раз. А сейчас я сам тебе расскажу о рогатой матери оленихе. Слово в слово, как дед. И рассказывать буду так тихо, что никто не услышит. А ты слушай.
8: Хорошо.
7: Я люблю рассказывать и видеть все, как в кино. Дед говорит, что это все правда. Так было.
8: Скажи.
7: Случилось это давно.
9: В давние-предавние времена,
7: когда
9: лесов на земле было больше, чем травы, а воды в наших краях было больше, чем суши, жило одно киргизское племя на берегу большой и холодной реки. Энесай называлась та река. Протекает она далеко отсюда, в Сибири. На коне туда 3 года и 3 месяца скакать. Теперь эта река зовется Енисей, а в ту пору она называлась Энесай. Потому и песня была такая. «Есть ли река шире тебя, Энесай? Есть ли земля роднее тебя, Энесай? Есть ли горе глубже тебя, Энесай? Есть ли воля вольнее тебя, Энесай? Нету реки шире тебя, Энесай. Нету земли роднее тебя, Энесай. Нету горя глубже тебя, Энесай. Нету воли вольнее тебя, Энесай». Вот такая она была, река Энесай. Разные народы стояли тогда на Энесае.
10: Трудно приходилось им, потому что жили они в постоянной вражде. Много врагов окружало киргизское племя.
11: То одни нападали, то другие. То киргизы сами ходили в набег на других. Угоняли скот, жгли жилища, убивали людей.
12: Убивали всех, кого удавалось убить. Такие были времена.
9: Человек не жалел человека. Человек истреблял человека.
10: Дошло до того, что некому стало хлеб сеять, скот умножать, на охоту ходить. Легче стало жить грабежом. Пришел, убил, забрал.
11: А за убийство надо отвечать еще большей кровью, и за месть еще большей местью. И чем дальше, тем больше лилось крови.
10: Помутился разум у людей. Некому было примирить врагов. Самым умным и лучшим считался тот, кто умел застигнуть врага врасплох, перебить чужое племя до последней души, захватить стада и богатство.
12: Появилась в тайге странная птица. Пела, плакала по ночам до рассвета человечьим жалобным голосом и приговаривала, перелетая с ветки на ветку.
13: «Быть великой беде! Быть великой беде!»
9: Так оно и случилось. Настал тот страшный день. В тот день киргизское племя на Энесае хоронило своего старого вождя.
10: По давнему обычаю тело вождя полагалось нести в последний путь берегом Энесае, по обрывам и кручам, чтобы с высоты простилась душа умершего с материнской рекой Энесай.
11: Ведь Эне – это мать, а Сай – это русло, река. На погребальной сопке у открытой могилы полагалось батыра поднять над головами и показать ему 4 стороны света.
9: Вот твоя река!
14: Вот твоя река!
9: Вот твое небо!
14: Вот твое небо!
9: Вот твоя земля!
14: Вот твоя земля!
9: Вот мы!
14: Вот мы!
9: Рожденные от одного с тобой корня, мы все пришли проводить тебя. Спи спокойно. И тут полчища врагов, незаметно окруживших на рассвете погруженных в печаль становище киргизов, выскочили из укрытий сразу со всех сторон, убивали всех подряд.
15: Теперь эти земли наши!
16: Наши! Теперь эти леса наши!
15: Наши!
16: Теперь эти стада наши!
15: Наши! Земли наши!
11: С богатой добычей уходили враги и не заметили, как вернулись из леса 2 детей. Мальчик и девочка.
7: Мама, папа, все умерли? Остались мы теперь с тобою одни, без роду, без племени. Что же нам делать?
17: Пойдем за пылью. Пойдем по следу тех, кто убил наших родителей.
18: Кто вы?
19: Кто вы?
20: Кто вы?
21: Откуда?
20: Откуда?
7: Голодные. Дайте нам поесть.
21: Это недобитое вражеское семя.
18: Убить их
21: надо вести к хану.
20: Хану, хану, хану, хану, хану.
18: Как
1: вы смели тревожить меня? Разве не перебили вы племя киргизское начисто? Разве не сделал я вас владыками Алисая на вечные времена? Чего же вы сбежались, трусливые души? Посмотрите, кто перед вами! Эй! Прямая кровавая старуха! Уведи-ка их в тайгу и сделай так, чтобы на этом кончилось племя киргизское! Чтобы имя его забылось вовеки! Ступай! Прямая кровавая старуха, сделай так, как я велю!

0: Эмесай, если гору бросить в твою глубину, канет гора, как камень. Если бросить сосну столетнюю, унесет ее, как щепку. Прими же в воды свои две маленькие песчинки, двух детей человеческих. Нет им места на земле. Мне ли тебе сказывать, Эмесай? Если бы звезды стали людьми, им не хватило бы неба. Если бы рыбы стали людьми, им не хватило бы рек и морей. Мне ли тебе сказывать, Эмесай? Возьми их! Унеси их! Пусть покинут они наш постылый мир в младенчестве с чистыми душами и совестью детской, незапятнанной злыми умыслами и злыми делами, чтоб не знать им людского страдания и самим не причинять муки другим. Возьми их! Унеси их, великий Эмесай!
1: Пожалуйста, не надо! Нам страшно!
2: Нам страшно!
0: Обнимитесь, детки, напоследок. Попрощайтесь. Простите меня, детки. Значит, судьба такая. Хоть и не по своей воле совершу я сейчас это дело, но для вашего блага.
3: Обожди, большая мудрая женщина. Не губи безвинных детей.
4: Обернулась рябая хромая старуха. Глянула. Диву далась. Стоит перед ней олениха, матка Моралья. Да такие глаза у нее большущие. Смотрят с укором и грустью.
0: Кто ты? Почему ты говоришь человечьим языком?
3: Я мать олениха. А заговорила так потому, что иначе ты не поймешь меня, не послушаешься.
0: Чего ты хочешь, мать олениха?
3: Отпусти детей, большая мудрая женщина. Прошу тебя, отдай их мне.
0: Зачем они тебе?
3: Люди убили двойню мою, двух оленят. Я ищу себе детей.
0: Ты хочешь их выкормить?
3: Да, большая мудрая женщина.
0: А ты хорошенько подумала, мать олениха. Ведь они дети человеческие. Они вырастут и будут убивать твоих оленят.
3: Когда они вырастут, они не станут убивать моих оленят. Я буду им матерью, а они моими детьми. Разве станут они убивать своих братьев и сестер?
0: Ох, не скажи, мать олениха. Не знаешь ты людей. Не то что лесных зверей, они друг друга не жалеют. Отдала бы я тебе сироток, чтоб ты сама узнала, что правдивы мои слова. Но ведь этих детей люди убьют у тебя. Зачем тебе столько горя?
3: Я уведу детей в далекий край, где их никто не разыщет. Пощади детишек, большая мудрая женщина. Отпусти их. Буду я им верной матерью. Вымя мое переполнилось. Плачет мое молоко по детям. Просит мое молоко детей.
0: Ну что ж, коли так, бери да уводи их быстрей. Уводи сирот в свой далекий край. Но если погибнут они в пути дальнем, если убьют их разбойники встречные, если черной неблагодарностью отплатят тебе твои дети людские, пеняй на себя.
3: Спасибо тебе, большая мудрая женщина. Теперь я ваша мать, а вы мои дети. Поведу я вас в далекий край, где лежит среди снежных гор лесистых горячее море Иссык-Куль.
5: Обрадовались мальчик и девочка. Резво побежали за рогатой матерью оленихой. Лето и зиму, весну, лето и осень пробирались они сквозь дремучие леса, по знойным степям, по зыбучим пескам, через высокие горы и бурные реки. Гнались за ними на конях охотники со стрелами, крича:
6: «Олениха, олениха похитила детей человеческих! Держи! Лови!
7: Лови!
3: Крепче держитесь, дети мои! Погоня!»
8: Привела, наконец, рогатая мать олениха детей своих на Иссык-Куль. Стояли они на горе, девовались. Кругом снежные хребты, а посреди гор, поросших зеленым лесом, насколько глаз хватает, море плещется.
3: Это и есть ваша новая родина. Будете здесь жить, землю пахать, рыбу ловить, скот разводить. Живите здесь с миром тысячи лет. Да продлится ваш род и умножится. Да не забудут потомки ваши речь, которую вы сюда принесли. Пусть им сладко будет говорить и петь на родном языке. Живите, как должны жить люди. А я буду с вами и с детьми ваших детей во все времена.
1: Вот так мальчик и девочка, последние из киргизского племени, обрели себе новую родину на благословенном и вечном Иссык-Куле.
4: Быстро время прошло. Мальчик стал крепким мужчиной, а девочка зрелой женщиной. И тогда поженились они, стали мужем и женой.
3: А рогатая мать Олениха не покинула Иссык-Куль, жила в здешних лесах.
4: Было, пока не умер один очень богатый, очень знатный бугинец. Вот твое небо!
2: Вот твое небо!
4: Вот твоя земля!
2: Вот твоя земля!
4: Вот мы!
2: Вот мы!
4: Рожденные от одного с тобой корня, мы все пришли проводить тебя. Спи спокойно.
7: Надо установить на гробнице отца рога Марала, чтобы все знали, что это усыпальница их славного предка из рода рогатой матери Оленихи. Охотники, ступайте в лес, убейте Марала и принесите его рога.
9: По какому праву убили Марала? Кто посмел поднять руку на потомство рогатой матери Оленихи?
7: Марал убит на нашей земле! И все, что ходит, ползает, летает в наших владениях, от мухи до верблюда, оно наше. Мы сами знаем, как нам поступать с тем, что наше. Убирайся! Позор! Отхлестать его плетками!
1: С этого и пошло.
4: Великое несчастье свалилось на потомство рогатой матери Оленихи. Чуть ли не каждый стал охотиться в лесах на белых моралов.
8: Каждый бугинец долгом считал установить на гробницах предков морали и рога. Дело это теперь почиталось за благо, за особое уважение к памяти умерших.
5: Стали торговать моральями и рогами, стали запасать их впрок.
1: И не стало моралов. Опустели горы.
4: Не услышать морала ни в полночь, ни на рассвете, не увидеть ни в лесу, ни на поляне, как он пасется, как скачет, запрокинув за спину рога, как перемахивает через пропасть точно птица в полете.
8: Но родились люди, которые за всю свою жизнь ни разу не видели морала, только слышали о нем сказки, да видели рога на гробницах.
1: А что сталось с рогатой матерью Оленихой?
3: Обиделась она. Крепко обиделась на людей.
4: Говорят, когда моралам совсем не стало житья от
3: пули гончих собак,
4: когда осталось моралов столько,
3: сколько на пальцах нетрудно перечесть,
4: поднялась рогатая мать Олених

0: самую высокую горную вершину.
1: Попрощалась с Исыкулем и увела последних детей своих за Великий Перевал, в другой край, в другие горы.
2: Когда рогатая мать оленя уходила, сказала она, что никогда не вернется.
1: Никогда больше не вернусь.
3: Ты что, на тот свет хочешь отправить меня?
0: А Раскул и старик Мамун волокли бревно на цепях конной упряжки.
3: А Раскул шел впереди, держа коня под узцы.
4: За ним, позади бревна, поспевал дед Мамун. Ему тоже было нелегко на такой высоте. Задыхался старик. В руках у него была березовая вага, которую он поддевал на ходу бревно. Бревно то и дело утыкалось то в пеньки, то в камни. А на спусках так и норовило вывернуться поперек склона и покатиться вниз. Тогда не миновать беды, расшибет насмерть.
3: Ты что, на тот свет хочешь отправить меня?
4: Я ведь и сам могу попасть под бревно. Зачем же кричать-то на меня так, будто я нарочно все делаю?
3: Ишь ты какой! Тебя расшибет, так ведь ты пожил уже свое. Что тебе? А я разобьюсь. Кто возьмет твою неродящую дочь? Кому она нужна такая бесплодная, как хлыст шайтана?
4: Ох, трудный ты человек, сын мой. Нет у тебя уважения к людям.
3: Да такие старики давно у очагов лежат, задницу себе греют на золе. А тебе зарплата идет, какая ни есть. А откуда она, эта зарплата? Через меня. Какого же тебе еще уважения нужно?
4: Да ладно уж, ладно. К слову сказал. Смотри. Галки зиму раннюю чуют. Это они к отлету сбиваются. Не любят, когда им мешают.
3: А кто им мешает? Заговариваешься ты что-то, старик. Ишь, на что намекает? Что ж это? Из-за его галок и сосну не тронь, и ветку не сломи. Как бы не так. Пока что я здесь еще хозяин. Эх, пулемет был. Ну, довольно стоит.
5: И какой-нибудь красавица, что поет да пританцовывает с микрофоном в руке. Говорят, для них главное, чтобы человек при должности был. Взял бы такую под ручку, а сам при галстуке. И в кино. А она каблучками стучит.
2: Стучит,
5: духами пахнет. Прохожие носом тянут. Смотришь, и дети народились бы. Сына на юриста выучил бы. А дочку, чтобы на рояле играла. Я бы своих так и воспитал. Папочка, мамочка, хочу то, хочу это. Разве же своему чаду что пожалеешь?
2: Ничего не пожалеешь.
5: Эх, многим бы нос утер, показал бы, кто я есть. А чем я хуже других? Те, что наверху, лучше меня, что ли? Да такие же люди, как я. Просто им повезло, а мне нет. Увильнуло счастье.
4: Наболтал. Подношение получал. Вот, купил. А теперь задыхаюсь, обливаясь потом. Проклиная все на свете. Прет эти ворованные бревна по горам. Ох, боком они выходят ему, эти бревна. Да и вообще вся жизнь его боком выходит.
3: Сегодня вечером приедет машина с прицепом, чтобы увезти ночью два сосновых бревна.
6: Откуда везете лес? И куда?
4: Гостите, помогите, не казните!
3: Пусть подохнет лошадь, пусть расторопный мамун попляшет вокруг бревна и пусть попробует не удержать. Пусть бью старого дурака, и все тут!
7: Вы слушали третью часть радиоспектакля «Белый пароход» по одноименной книге Чингиза Айтматова. В спектакле заняты артисты Алексей Блохин, Ирина Латушко, Мария Бурова, Вячеслав Ямбар, Василий Куралев, а также Леон Гориславский и Поля Перегудова. Автор сценария и режиссер-постановщик Екатерина Половцева. Звукорежиссеры Елена Андреева и Андрей Коновалов. Редактор Жанна Переляева. Продолжение завтра. В это же время. Театр «Радио России».
8: Радио России.

0: Какие перемены ждут нас в будущем? Как изменится наша жизнь?
1: Завтра в мире.
2: Здравствуйте, у микрофона Лариса Катышева, и вы слушаете программу «Завтра в мире». Эта программа не о том, что было, а о том, что будет. Мы пытаемся понять, как может выглядеть наш завтрашний день. И у нас в студии эксперты, которые очень просто говорят даже о самых сложных вещах. Буквально через пару минут к нам присоединится Александр Горный, сооснователь клуба ShareAI, клуба для предпринимателей по изучению искусственного интеллекта. Но прямо сейчас новости из мира науки и техники. И их представит моя коллега Софья Яркушова.
3: Российские исследователи разработали сенсор для ранней диагностики рака. Он ищет в образцах вещество, которое может накапливаться при ряде онкологических заболеваний. Уровень этого химического маркера важен для диагностики и выбора тактики лечения. Для анализа не нужны дорогие компоненты. Прибор подсвечивает образец, взятый у пациента, и по изменению сигнала на заданной частоте оценивает наличие маркера. Конструкция состоит из золотых наноантенн на кремниевой подложке. В узких зазорах усиливается поле, и по резонансу можно судить о наличии вещества и оценивать его концентрацию. Прототип изготовили и протестировали в лаборатории, и он подтвердил чувствительность к нужному маркеру. Сейчас исследователи дорабатывают схему, чтобы снизить помехи и повысить точность. Завершить новую версию планируют уже в этом году. Немецкие геологи доказали, что микропластик накапливается не только в водоемах и на полях, но и в лесах. И поступает он главным образом из воздуха. По данным ученых, частицы сначала оседают на листьях верхней части кроны, дальше попадают на землю с дождем и вместе с опадающей листвой. Команда собрала пробы на 4 лесных участках в Германии и проанализировала почву, лесную подстилку, листья и осадки. Максимальные концентрации микропластика нашли в верхнем слое подстилки, где листья только начинают разлагаться. Однако частицы обнаружили и глубже в почве, то есть они могут накапливаться и надолго сохраняться там. Авторы считают, что леса могут быть индикатором загрязнения воздуха микропластиком. Это еще один фактор риска для экосистем, которые и так испытывают нагрузку из-за изменений климата. Это передача «Завтра в мире», и мы продолжаем.
2: Вы слушаете программу «Завтра в мире». Это программа о будущем. И у нас в студии Александр Горный, сооснователь клуба для предпринимателей по изучению искусственного интеллекта, клуба, который называется ShareAI. Делись искусственным интеллектом. Александр, здравствуйте.
4: Добрый день, спасибо за приглашение.
2: Мы с вами встречались год назад, и тогда мы давали прогнозы, как же будет развиваться искусственный интеллект. Вот в тот год звучала такая фраза, она была такая модная. Искусственный интеллект, его появление в нашей жизни сопоставимо с изобретением колеса. Прошел год, сейчас мы уже понимаем. Пятое – это колесо, просто колесо, не колесо вообще. Давайте сначала оценим те прогнозы, которые мы же с вами давали в этой же самой студии год назад. Мы отмечали, что все остальные говорят: «Вау, ну все, жизнь не будет прежней. Все теперь, ничего больше не будет, как, знаете, в фильме «Москва слезам не верит», скоро ничего не будет, одно сплошное телевидение». И вот все вокруг тогда говорили: «Скоро ничего не будет, один искусственный интеллект». А вы со свойственной вам, Александр, осторожностью говорили: «Будет, но его тоже будет много». Вот давайте тогда поговорим о ваших ожиданиях, конкретно ваши ожидания оправдались?
4: Мне кажется, что они переоправдались. Но опять не помню, что
2: что чувствовали тогда. Да.
4: Но скорость развития потрясает, и мне кажется, что она ускоряется вместо того, чтобы замедляться. Любой сверхоптимистичный, сверхагрессивный прогноз, мне кажется, исполнился и переисполнился за этот год. И мы наблюдаем, как это вот колесо, оно нас просто раздавливает, и возникают сомнения, а будет ли что-то, кроме телевидения.
2: Будет ли что-то, кроме телевидения? Мне тут рассказали страшную историю, что, оказывается, в крупных организациях, которые раньше разыскивали IT-разработчиков, теперь невероятный конкурс, 600 человек на место, потому что вроде как уже и не надо, вроде как всех замещает искусственный интеллект. Я помню, как в этой же самой студии очень уважаемый в мире технологии цифровизации человек, которому мы очень многим обязаны в части цифровизации нашей жизни, Борис Георгиевич Нуралиев, основатель и директор 1С, мне сказал, когда мы обсуждали перспективные профессии, он говорил: «Ларис, вы знаете, бывают ленивые разработчики, бывают более-менее талантливые разработчики, но никогда не бывает невостребованных разработчиков». И я ему верила. А сейчас вон их сколько на рынке, и они не востребованы, потому что ИИ.
4: Ну вот мой личный опыт, одна и та же вакансия, она собирала 7 откликов в 2022 году. И больше 1000 откликов сейчас. Тот же тариф, тот же HeadHunter, ну вот ничего не изменилось.
2: То есть 1000 человек обращаются?
4: 1000 человек обращается.
2: Ну, а раньше 7.
4: Причем раньше эти 7 еще и, ну, такие вот только что Skillbox закончили и ничего не умеют. А сейчас 1000 большинство...
2: Хорошо образованных. Как же так?
4: Действительно, и инструменты сильно помогают программировать. Не только программировать, но в программировании быстрее всего, яснее всего востребованность уменьшается.
2: Если мы говорим о том, где они точно себя показали, прям вот точно, и где не показали, давайте сначала найдем с того, где точно показали.
4: Все сильно текстовое. Ну, то есть программирование, переводчики, ну, переводчик уже вообще грустно говорить, копирайтинг, всякие СММ, вот, ну, везде, где человек пишет тексты. Какие-то личные помощники. Вот раньше была профессия «найди мне в интернете». Ну, не то, что профессия, занятие у людей.
2: Ну,

0: убедительно. Так
1: да.
0: убедительно. Он придумывает себе целую историю.
1: Да, он ошибается иногда, но ошибается гораздо реже человек.
0: Так, значит, тот, кто ищет дешевые билеты из Москвы в Питер, уже не нужен как человек.
1: Раньше не понимал, зачем он нужен. То есть, есть какие-то агрегаторы, куда вбиваешь Москва-Питер дату и видишь список. И это ничуть не сложнее, чем написать человеку, чтобы он скопировал, вошел, перепутал дату и выбрал для тебя неправильно. И эта конкретно задача, она хуже решается искусственным интеллектом, потому что надо куда-то зайти, что-то вбить. Ну, решается, но не очень. А если надо узнать, не знаю, сколько стоила какая-то акция в прошлом году, какие акции лучше всего выросли, какие хуже всего выросли, ну, там, сделать вот такое исследование, то, конечно, интеллект лучше человека. Как помощник где угодно. Мне кажется, я это говорил год назад, но оно стало еще больше. Я боюсь, что искусственный интеллект лучше, чем средний терапевт в российской поликлинике. Только не представляйте себе какого-то академика, который лучше всех разбирается в детском здоровье, а представьте себе обычного терапевта, обычного педиатра. Я думаю, что эффективнее поговорить с искусственным интеллектом о том, что у вас болит, чем с этим случайным терапевтом, случайным педиатром.
0: Ну, кроме... Это вы как отец.
1: Это как, и как отец, и как ну, пациент, и, ну, с ногами я так делаю.
0: Ну, появляются уже и опасения. А вдруг он такой быстрый, и нам его не догнать, и нам уже его не догнать, и давайте мы его будем ограничивать. Его еще возможно ограничивать?
1: Нет, конечно. Ну, то есть, если было какое-то мировое правительство, которое бы, значит, весь мир слушался, то можно было бы фантазировать, как оно примет какой-нибудь закон, который что-то там запретит, и будет бороться с какими-то подпольными хакерами. Ну, об этом как-то можно было фантазировать.
0: А вообще, на самом деле, здесь есть какое-то взаимопонимание правительств разных стран о том, как пустить вот это все на самотек или не пустить, или нет, или мнения разделились?
1: Мне кажется, что все понимают, что это ну, невозможно запретить, потому что нет единого правительства. Возможно, только конкурировать, и все стараются как можно быстрее, как можно лучше быть первыми.
0: Но если мы говорим о безусловных лидерах, то это?
1: США и Китай.
0: США и Китай. Что происходит в России? Что мы освоили? Или мы освоили только... Знаете, вот разговариваю так с обычными людьми, которые не связаны с искусственным интеллектом, так как связаны с ним вы, Александр, и они говорят, ну, там рефератик сделать, ну, там что-то вот, статейку поправить. В основном так используют. Как россияне используют искусственный интеллект? Есть ли какая-то статистика, данные, опросы, исследования?
1: Есть какие-то опросы, действительно, ну, подавляющее большинство используют, ну, вот в таком духе. Давайте я рефератик напишу, а давайте я спрошу, значит, как правильно заполнить форму для ГАИ, а давайте я узнаю, чем Северная Америка отличается от Южной.
0: И... То есть это справочная информация?
1: Справочная, да.
0: Такой... Называется гуглят.
1: Да, гуглят через Алису. Но есть и использование в работе. Понятно, маленькие компании быстрее осваивают, чем большие, потому что ну, трение меньше. То же самое программирование, какая-нибудь поддержка продаж. Вот если есть B2B-продавец, то с какой-то вероятностью он использует CRM-ку, в которой уже есть искусственный интеллект, который ему говорит, куда бежать, кому писать, кому не писать. Что делать? Блоги, я думаю, что половина, не половина, но значительная часть уже пишется с существенной поддержкой искусственного интеллекта.
0: А вот чувствуется же. Есть какие-то фразочки, по которым ты точно понимаешь, не человек писал.
1: Ну, фразочки – это какое-то временное явление. Если они сейчас и есть, то через полгода они пропадут. А, мне кажется, другое. 99% любой деятельности, ну, делается плохо. 99% блогов плохие. И если какой-нибудь плохой блогер перестал писать сам и начал использовать искусственный интеллект, так все только обрадовались. Ну, тексты лучше стали, а не хуже.
0: Но, тем не менее, когда вдруг за тебя начинает жить твой двойник цифровой, ведь как, можно загрузить свою фотографию, там, наговорить что-то своим голосом, и вот как будто видео появляется, и у тебя есть видеоблог, и там есть какой-то контент... Непонятно, кому это нужно, зачем это.
1: Не, ну люди как-то используют. Давайте представим себе какой-нибудь консервный завод, которому по каким-то причинам все-таки нужна социальная сеть, где он, ну, например, ищет себе сотрудников, он там какой-нибудь конкурирует за рабочую силу в городе, где два консервных завода. И вот они наперегонки пишут в соцсети о том, как они любят своих сотрудников, ну, например. Понятно, что искусственный интеллект сделает это не хуже, чем любой другой человек. там, у него будет доступ

0: какой-нибудь внутренний интернет, он оттуда будет брать все события. А мы сегодня поздравляли, значит, Галину Ивановну, которая 50 лет на предприятии, подарили ей цветы, и там, не знаю, она уже третья представитель своего рода, которая работает у нас на предприятии, отмечает 50 лет работы на предприятии. И все это вываливается в канал этого консервного завода. Ну, не нужен же человек для таких постов.
1: Александр, вы учите предпринимателей повышать эффективность бизнеса, используя искусственный интеллект. Вот если мы говорим про администрирование государственное или администрирование бизнеса, то тут чему научились и чему дальше будем учиться?
0: Если именно про администрирование говорить, то мне кажется, тут за год не очень большой прогресс. То есть год назад уже очевидно было, что надо советоваться с ним. То есть любое какое-то решение можно сначала обстучать об искусственный интеллект, а не об сотрудников или об начальства, если есть какое-то начальство. Угу. И это осталось, это и для администрирования, мне кажется, это осталось основным сценарием. Второй сценарий, который появился вот именно для администратора, для руководителя – это то, что многое можно сделать самому, не используя внешнюю рабочую силу. То есть, если ты придумал какой-то новый продукт, то раньше ты, значит, звал какого-то продакт-менеджера, тот звал дизайнера, и через неделю появлялась какая-то страница, которая твое видение переносила в что-то, что можно показать пользователям, там, подрядчикам, кому-то еще. Сейчас мы пишем бренду, который нельзя называть, а он за 5 минут делает тебе такую страничку, ты никого не позвал, сразу все получил, и показываешь это там потенциальным клиентам, потенциальным заказчикам, кому-то хотел показать. Сэкономил неделю, сэкономил двух людей, которые были между тобой результатом. И такое достаточно часто нужно. То есть вот какие-то мелкие задачи теперь ты можешь делать сам.
1: Что делать этим сэкономленным людям?
0: Это прям беда, не знаю, никто не знает. Ну, то есть, есть какие-то сказки, которые рассказываются, что, а пусть они станут предпринимателями, а пусть там с ними еще что-то случится, но мы с этого начали, 1000 резюме на 1 вакансию.
1: 1000 резюме на 1 вакансию в той профессии, которая когда-то считалась, ну, бездонной бочкой, просто черной дырой, то, что могло впитать в себя все живое. И мы говорили, что нам не хватает. Вы помните, как долго мы обсуждали, нам же не хватает разработчиков, срочно, больше всех.
0: Я вам могу 1000 найти, у меня еще есть.
1: Еще есть. А теперь 1000 резюме. Это проблема.
0: Это, мне кажется, еще даже не начало проблемы. Ну, то есть через год будет хуже, через 2 года будет еще хуже.
1: Хорошо, как вы видите вот это развитие через год и через два? Вот куда этот ручеёк сейчас протекает?
0: Мне кажется, что сейчас мы, ну, как бы на радио обсуждаем, на специализированном радио обсуждаем, что вот есть 1000 резюме, есть какая-то проблема, а это предмет для обсуждения, зрителям интересно это послушать. Через год, мне кажется, это будет, ну, уже очевидным, и не будет никаких сомнений в том, что кризис есть на рынке такого беловоротничкового труда, и что что-то надо делать. Мне кажется, что за год, ну, ничего не придумают, что делать. Но существование проблемы за год станет бесспорным.
1: Как с ним ужиться, с искусственным интеллектом? Можно ли с ним как-то вот разойтись бортами или подружиться, или заключить пакт о ненападении?
0: В рамках человечества я надеюсь, что можно. Я не представляю себе как, но надеюсь, что как-то проскочим. Ну,
1: а вот для каждого отдельного индивида?
0: Для каждого отдельного индивида, мне кажется, верна пословица про то, что если вы вдвоем убегаете от медведя, не нужно бежать быстрее медведя, нужно бежать быстрее соседа. Искусственный интеллект сожрет, ну, всех, но по очереди. Если ты будешь самым лучшим в своей профессии, то тебя он сожрет позже всех.
1: Вторым.
0: Надо стараться быть в лучших. В том числе, кстати, использовать искусственный интеллект. Но в беловоротничковых профессиях это, ну, норма, стандарт.
1: Как вы относитесь к тому, что искусственный интеллект начинает преподавать в школе? Достаточно ли дети готовы ментально к тому, чтобы использовать именно эти инструменты, или велик соблазн попросить сделать за меня домашку по геометрии?
0: Ну, опять же, искусственный интеллект ошибается, делает домашки по геометрии, ну, вот у него есть очень много проблем. Но опять, давайте вспомним обычного среднего учителя в моногороде, не самого лучшего из какой-то элитной гимназии, а обычного среднего. И это действительно хуже, чем искусственный интеллект. Он какие-то совсем страшные вещи может сделать, которые искусственный интеллект не делает.
1: Но я говорю не о том, что он будет обучать детей. Я говорю о том, что детей обучают или не обучают использованию искусственного интеллекта. И велик соблазн не у соседа списать, а что тут списывать у соседа или маму просить, чтобы она проверила заранее там твои ошибки, когда вот...
0: Смотри, калькулятор. Вот детей учили считать всю так. жизнь. Появился калькулятор. Там многие примеры, которые ребенок должен сделать сам, он может списать у калькулятора. А проблема ли, что у детей появились калькуляторы? Нет.
1: В определенной степени проблема, потому что дети разучились считать в уме, и, соответственно, какие-то когнитивные функции утеряны.
0: Наверное, да, но все равно. Ну, то есть, да, я в детстве я умел умножать трехзначное на четырехзначное. Сейчас я, наверное, на трехзначное, на двузначное, это, наверное, мой максимум. Одну или две цифры я точно потерял, но черт бы с ним. Ну, я не создан для того, чтобы перемножать трехзначные числа на четырехзначные. Есть более интересные занятия. Если какая-то штука уже существует, то беспокоиться о том, что люди разучатся ее делать, я позитивно отношусь к тому, что мы разучимся делать какие-то вещи. Я очень переживаю о том, что мы не найдем тех вещей, которые он не умеет. Прекрасно отдать ему перемножение, прекрасно отдать ему программирование. Каждую штуку отдельно отдать ему просто прекрасно. Но я пока не очень понимаю, что останется.
1: Вот если мы говорим про 26-й год, мы приближаемся к середине, как это ни удивительно, к середине 26-го года. Было-стало 23-й год, 26-й год. Искусственный интеллект, тот же самый чат-GPT. Как он эволюционировал?
0: Я думаю, что в практическом смысле исчезло понятие галлюцинаций. То есть мы все про них еще говорим, но это до нуля их никогда не опустят. Но если в 2023 году это была серьезная проблема и серьезный блокер, то сейчас он галлюцинирует реже, чем обычный человек. Он просто стал умнее. Тут трудно как-то измерить, но какие-то задачи там. Недавно было доказано несколько математических теорем, то, что было немыслимо в 2023 году. Появились реальные применения, типа программирования. То есть в 2023 году, чтобы он начал программировать, должен был посредник. То есть программист как-то его мог использовать, как-то оно помогало, но программист был нужен. Сейчас он программирует сам от начала до конца. Есть примеры вообще полностью с нуля написанных продуктов без использования человека. С 2023 года стали нормально работать картинки, и понимание картинок, и рисование картинок. Почти появилось рабочее видео, в каком-то смысле его уже можно назвать рабочим, в каком-то смысле нет, в сравнении с 23-м годом небо и земля. Того же качества не было, но то качество, которое было, подешевело, я думаю, раз в 100 или, может быть, в 1000. Непредставимо дешевле стали модели, которые работают на качестве модели 23-го года.
1: И если бы сравнить скорость, которой развивается среднестатистический человек, со скоростью, с которой развивается... искусственный интеллект, то это...
0: Такой скорости не было даже в айтишечке. То есть даже там какой-нибудь интернет, соцсети, все они росли медленнее.
1: Ты хочешь сказать, что все-таки колесо, сопоставимо с колесом?
0: Я бы очень этого не хотел, но мне кажется, конец цивилизации возможен. То есть это,
1: Мы бы этого не хотели.
0: Мы бы крайне не хотели, да.
1: Надеемся, что эти прогнозы наши вообще не оправдаются. Спасибо большое. Александр Горный, сооснователь клуба для предпринимателей по изучению искусственного интеллекта ShareAI, был сегодня в программе «Завтра в мире». Говорили мы о том, как развивается искусственный интеллект, насколько наши предположения оправдываются. Спасибо большое.
0: Спасибо.
1: На этом пока все. Вы слушали программу «Завтра в мире». Я, Лариса Катышева, прощаюсь с вами ровно на одну неделю. Всего вам самого доброго. До встречи.
2: В центре внимания специальная военная операция.
3: Все жители России должны понимать, дистанция от линии фронта, от линии боевого соприкосновения не гарантирует безопасность. Поэтому все должны быть внимательные, аккуратные и заботиться о себе и о своих близких.
2: Неофициально о главном за неделю с Даниилом Бессоновым и Кириллом Федоровым в субботу в 18:10 по Москве и в 19:10 по времени Ульяновска. Радио России теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
4: История Хабаровска, который величаво раскинулся вдоль Амура белым парусом.
5: Я люблю Хабаровск особенно за что? За эту вот ауру доброты и доброжелательства.
6: Вместе с гостями обсуждаем то, что в данный момент затрагивает многих.
2: Радио России. Главное радио страны. Первое государственное радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
7: Микрофона Анна Цедрик. Здравствуйте.
8: Передо мной лежат гусли. Начал там с каких-нибудь подборов мелодий.
7: Актеры, писатели, музыканты, мастера прикладного искусства.
9: Основное действие происходит в самом красивом кино на свете, а именно у нас в голове, в наших собственных фантазиях.
7: Увлеченные люди о своем любимом деле. В программе «Культ поход» на радио России Мурманск.
2: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Откройте для себя новые грани. Реклама.
10: Прокуратура железнодорожного района города Орла разъясняет. С целью предотвращения дистанционного мошенничества никогда и никому не сообщайте пин-код своей банковской карты, ее реквизиты. Не переходите по ссылкам, содержащимся в спам-письмах и смс-сообщениях. Не совершайте банковские переводы незнакомым людям. Разъясните детям и престарелым родственникам о запрете отвечать на звонки незнакомых лиц, вступать в переписку с ними посредством социальных сетей и смс и совершать по их указаниям действия с использованием банковских карт и счетов в кредитных организациях. Будьте бдительны и не поддавайтесь на уловки мошенников.
11: МЧС информирует.
12: Будьте осторожны при выходе на природу. Не оставляйте открытый огонь в лесу. Не жгите сухую траву. От этого страдает не только природа, но и проживающие рядом люди. Соблюдайте правила пожарной безопасности при уборке на приусадебном участке. Если вы стали свидетелем происшествия, звоните службу спасения 01 с мобильного 101 или 112.
13: В последнее время участились случаи мошенничества, совершаемые от имени сотрудников службы безопасности различных банков. Гражданам поступают звонки и смс-сообщения якобы от сотрудника банка, информирующие о том, что с банковскими картами происходят сомнительные операции. После этого мошенники просят сообщить личные данные гражданина, его банковских карт, коды подтверждения операций. Впоследствии происходит кража денежных средств. Любую подозрительную информацию по банковским картам и счетам уточняйте по горячей круглосуточной линии обслуживающих вас банков. Будьте бдительными.
2: Реклама. Радио России 102.3 FM в Орле. Московское время 23 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
0: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Российские войска взяли под контроль два села в Запорожской и Харьковской областях. Также российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты три крылатые ракеты, 5 авиабомб и 285 беспилотников. Владимир Путин прибыл в Астану с государственным визитом, который продлится 3 дня. Технологические процессы по строительству АЭС «Бушер» в Иране, несмотря на вывоз оттуда персонала «Росатома», идут вперед. Продолжается изготовление оборудования, сообщили в «Росатоме». Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Российские войска взяли под контроль два села в Запорожской и Харьковской областях. Подразделения группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Воздвижевка. В Запорожской области подразделения группировки войск «Север» установили контроль над населенным пунктом Грана в Харьковской области. Об этом сообщил старший офицер пресс-центра армейского объединения Василий Межевых.
14: Подразделения группировки войск «Север» активными действиями установили контроль над населенным пунктом Грана в Харьковской области. Нанесено поражение формирования механизированной бригады ВСУ в районах населенных пунктов Рубежная и Старица Харьковской области. Сумской области нанесло поражение живой силе и технике трех механизированных аэромобильной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Толстодубово, Храповщина, Иволжанская, Краснополье, Екатериновка Сумской области. Противник потерял свыше 165 военнослужащих, 10 автомобилей, 105-миллиметровую гаубицу М-101 производства США и станцию радиоэлектронной борьбы.
15: Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты три крылатые ракеты воздушного базирования «Storm Shadow», производство Великобритании, 5 управляемых авиабомб и 285 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, заявили в военном ведомстве. Президент Владимир Путин прибыл в Астану с госвизитом. Он продлится 3 дня. За это время, помимо двусторонней повестки, планируется обсудить дела, в том числе в рамках Евразийского экономического союза, мероприятия которого будут проходить в казахстанской столице в эти дни. Вице-президент Кубы, которая находится в энергетической блокаде, устроенной Соединенными Штатами, Сальвадор Вальдес Меса, также прибыл в столицу Казахстана для участия в Евразийском экономическом форуме. ЕАЭС – это международное интеграционное экономическое объединение, участниками которого являются Россия, Армения, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан. Статус наблюдателя предоставлен Ирану, Кубе, Молдове и Узбекистану. Евросоюз имитирует желание переговоров с Россией по украинскому вопросу, тогда как в реальности лишь подталкивает Киев воевать дальше. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он рассказал «Вестям» о том, что членство в ЕАЭС принесло Армении очень много дивидендов. Армения остается в Евразийском экономическом союзе и примет участие в мероприятиях ЕАЭС в Астане, сообщил Песков. Представитель Кремля добавил, что льготы на газ, которые получает Армения, это помощь со стороны России.
16: Конечно же, льгота, она же всегда за чей-то счет. Вот. То есть та льгота, которую получает Армения, это всегда за чей-то счет, это не с неба. Это за счет Российской Федерации. Вот. И это действительно, это наш вклад в развитие Армении. Это в связи с тем, что это действительно армянский народ, наш братский народ, это страна братская, она была и останется братской. Но это за наш счет, это мне тоже нужно называть вечными именами. Это наша помощь Армении.
15: Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что республика не собирается покидать ЕАЭС. По его словам, подобные звучащие заявления безосновательные. После парламентских выборов 7 июня он возобновит работу в ЕАЭС, уточнил Пашинян, и заявил, что после переизбрания на июньских парламентских выборах инициирует принятие новой конституции Армении. Технологические процессы по строительству АЭС «Бушер» в Иране, несмотря на вывоз оттуда персонала «Росатома» из-за атак США и Израиля, идут вперед. Продолжается изготовление оборудования, об этом сообщил глава «Росатома» Алексей Лихачев. Он также сообщил о решении отложить возвращение российских специалистов на АЭС «Бушер». По его словам, к сожалению, приходят противоречивые вести с переговорных площадок и происходят удары по иранской территории. Лихачев отметил, что о ситуации доложено главе государства, который подтвердил правильность этого решения. Лихачев также подчеркнул, что мужество иранского персонала, который продолжает работу на первом блоке и вносит значительный вклад в экономику Исламской Республики, которая испытывает сейчас внешнее давление. Дональд Трамп назвал обвинение в российском вмешательстве в американские выборы 2016 года одним из величайших и опаснейших обманов в истории страны. Президент США отметил, что директора нацразведки Тулси Габбард удалось вскрыть горы улик, доказывающих сфабрикованность этого заговора. В 2016 году американские спецслужбы обвинили Россию в попытках вмешательства в президентские выборы в США, утверждая, что Москва поддерживает кандидата Трампа. Минюст США в апреле 2019 года опубликовал доклад, в котором говорилось, что доказательств сговора Трампа с Россией найдено не было. Российский космонавт Сергей Куцверчков вышел в открытый космос в среду вместе с другим российским космонавтом Сергеем Микаевым. Они установили на модуле «Звезда» аппаратуру эксперимента «Солнце-2». терагерц по изучению солнечных вспышек, после чего переместились на модуль «Наука», где идет работа с оборудованием эксперимента «Экран-М» по выращиванию полупроводниковых кристаллов. Затем им предстоит снять с модуля «Поиск» контейнер эксперимента «Биориск» с бактериями и семенами, которые пробыли в открытом космосе почти 5 лет. Аномальная жара в Европе вызвана активным использованием на планете ископаемых энергоносителей, заявил исполнительный секретарь рамочной конвенции ООН об изменении климата Саймон Стил. Подробнее об этом мы расскажем уже в следующем выпуске. Новую оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
17: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Теннис. На втором сезоне турнире «Большого шлема» открытом чемпионате Франции в среду стартовали матчи второго раунда. Два россиянина пробились в 1/16, обыграв аргентинцев. Андрей Рублев, посеянный 11-м, победил Камила Уго Карабелли 6-1, 1-6, 6-3, 7-6. А 13-й сеянный Карен Хачанов прошел Марко Трунджелити 7-6, 5-7, 6-1, 7-6. За выход в 1/8 финала Рублев сыграет с Нуно Боржишем, а Хачанов с Еспером Де Йонгом. Генеральный директор футбольного «Спартака» Сергей Некрасов заявил о том, что клуб полностью доверяет главному тренеру Хуану Карлосу Карседо. «Мы ни секунды не сомневались в правильности нашего выбора. А Хуан Карлос еще на сборах показал, что он тот самый тренер, который нужен клубу и этой команде. Он понимает, что такое «Спартак», работал здесь, и мы будем двигаться с ним и дальше», — отметил Некрасов в интервью «Спортэкспрессу». Александр Старожук стал новым главным тренером московского «Торпедо». Соглашение подписано на 2 года. «Это большая честь и ответственность возглавить клуб с такой армией болельщиков. Хочется создать здесь что-то уникальное, и к этому мы будем стремиться», — отметил Старожук. Смешанное единоборство. Стало известно, когда 2 топовых российских бойца UFC проведут свои следующие поединки. Чемпион в полусреднем весе Ислам Махачев должен подраться в августе, а первый номер рейтинга в полулегком весе Мавсар Евлоев заявил о том, что вернется в конце лета. Ожидается, что Евлоев сразится за чемпионский пояс с Александром Волконовски, а Махачев будет отстаивать свой пояс в бою с одним из следующей четверки – Гарри Пратес Моралес Усман. Российский велогонщик Александр Власов занял 4-е место на 17-м этапе супермногодневки Джиро ди Италия. В общем зачете Власов поднялся на 22-ю позицию. Его отставание от лидера Йонаса Вингегора 39 минут 51 секунда. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
2: Погода.
15: По данным Центра Фобоса, во Владивостоке 28 мая днем до плюс 15 градусов, облачные сильные дожди. В Челябинске плюс 17-19, небольшой дождь и также облачно. В Красноярске без осадков до плюс 25. В Петрозаводске прохладно, всего 4-6 градусов, облачно, кратковременный дождь, местами с мокрым снегом. В Оренбурге до 18 тепла и кратковременные осадки. В Нижнем Новгороде до плюс 10, кратковременный дождь. В Ростове-на-Дону тоже дожди до плюс 20 градусов. В Сочи воздух прогреется до плюс 24 и без осадков. В Москве сегодня кратковременные дожди до плюс 10.

0: Радио России. Культура. Культбригада. Слово, смысл, литература.
1: И снова с вами Культбригада, дорогие друзья. И я, автор ведущей программы Вячеслав Коновалов. Я с огромным удовольствием представлю сейчас нашего автора. Давненько она уже не была у нас. Вы помните, тогда мы прощаемся с автором и говорим, приходите со следующей книгой, чему мы всегда несказанно рады. Так вот, Ольга была с последней книгой, если память мне не изменяет, 2 года назад. И сегодня она снова у нас. Ольга Погодина-Кузьмина. Ольга, здравствуй, дорогой человек.
2: Добрый день всем. Добрый день, Вячеслав.
1: Сегодня будем говорить с Ольгой, отталкиваясь от текстов ее новой книги «Олимпийская башня», которую я с огромным волнением брал в руки, потому что каждый раз Ольга какие-то делает открытия для меня лично, и в этот раз не обманулся. Опять было открытие, как художественное, так и событийное. Я, к стыду своему, практически ничего не знал про первую Олимпиаду послевоенную в Хельсинки и был до некоторой степени удивлен теми событиями, которые проходили в этой книге. Но прежде чем мы приступим непосредственно к книге, а как вы знаете, в программе «Культбригада» мы зачитываем какие-то отрывки, потом, отталкиваясь от этих отрывков, говорим, я хотел бы вас, дорогие радиослушатели, познакомить с Ольгой, насколько это возможно. Ну, для того, чтобы познакомить со всем творчеством Ольги, нам не хватило бы и 10 «Культбригад», но, тем не менее, какие-то вещи озвучить я бы хотел. Ольга, расскажи мне, пожалуйста, как ты пришла в литературу? Когда это состоялось? Все-таки интересный момент, когда человек решает, что он писатель. Вот идет по улице, вдруг раз, он говорит себе, я писатель. Хватает ручку или компьютер, начинает писать, и с этого момента его жизнь превращается в какой-то ад.
2: Ну, нет, жизнь не превращается в ад. Я по образованию театральный критик. Я окончила Санкт-Петербургскую театральную академию, ГИТ назывался раньше этот институт. И, в общем-то, занималась театром, занималась журналистикой, писала критические статьи, ходила в театр. И вот в какой-то момент походы в театр и чтение драматургии меня так переполнили, что я решила написать пьесу. Свою первую пьесу я отправила на конкурс «Новая драма», и там получила премию за эту пьесу. И, в общем-то, с этого момента и начинается моя писательская жизнь. Потом я начала писать пьесы, сценарии, книги. И иногда из сценариев получаются книги, романы. Иногда, наоборот, по книге ставится какой-то фильм или спектакль. Поэтому вот я работаю в нескольких таких пространствах, водах, скажем так, нашей литературы, и в драматургии, и в сценарном деле, и в прозе. Это интересное, увлекательное занятие, а совсем не ад, о котором говорят многие коллеги.
1: Скажи, пожалуйста, вот среди всех этих ипостасей, если тебя представлять, драматург, сценарист, писатель, что нужно ставить на первое место все-таки? По хронологически получается, что ты все-таки сначала драматург, потом сценарист, а потом уже где-то там в конце писатель. Хотя для меня в мою жизнь ты вошла именно как писатель сначала, потом уже сценарист и потом уже драматург. А себя как ты идентифицируешь?
2: Ну, мне кажется, все-таки понятие писатель включает вот все, потому что и поэт-писатель, и драматург-писатель, поэтому это такое более обобщенное название. Но вот если говорить о прозе, прозаик, мне кажется, проза и драматургия, они как-то очень, живут вот вместе. Это похожие очень жанры. Вот в отличие от поэзии, я не поэт, стихов не пишу, и очень с большим пиететом.
1: Пока не пишу. Никогда не говори никогда.
2: Ну, нет, это уже... Я просто понимаю для себя, что вот та поэзия большая, интересная, мощная, которую создают наши коллеги, многие из них, это нужно иметь такое особое мышление, особое отношение к миру, к жизни, и это все-таки не совсем мое. Я, наверное, слишком рациональный человек. Вот, и мне больше нравится вот именно рассказывать истории. В общем-то, для меня проза – это такая отдушина в жизни драматурга и сценариста, потому что сценарист работает всегда в команде, ему нужно учитывать пожелания продюсеров, режиссера, артистов. И это такая работа непростая, там, финансирование, бюджеты. А в прозе ты можешь, в общем, сесть наедине с компьютером и написать все, что в голову тебе придет. Поэтому это очень такая приятная разгрузка, скажем, между сценариями, между такими большими кинопроектами, я обязательно беру паузу для того, чтобы реализоваться вот в какой-то книге, в каком-то творческом таком вот уединении. Это всегда здорово.
1: То есть я могу сказать с некоторой долей уверенности, что ты отдыхаешь за писательским трудом от драматургии сценарного напряжения.
2: Ну, что-то в этом роде.
1: Интересно. Дорогие друзья, вы видите, как некоторые писатели, которые приходят к нам сюда, рассказывают нам о том, как выматывает их литература, как требуется после каждой книги отдых, как это эмоционально выжимает человека. А есть, как Ольга, которая у нас сегодня здесь в гостях, еще раз напоминаю, Ольга Погодина-Кузьмина с книгой «Олимпийская башня» здесь, которая говорит, что «А я, когда пишу прозу, я отдыхаю». Вот, дорогие друзья, если вы еще не пробовали отдыхать с прозой, попробуйте, и не обязательно ее читать, можно даже и написать. Но я не думаю, что получится с первого же захода, дорогие друзья, как у Ольги Погодиной-Кузьминой, каждая книга, которая для меня, как я уже сказал, открытие и отдельная радость, но попытайтесь. Может быть, может быть. Кстати, Ольга, про попытки. Скажи, пожалуйста, а у тебя в семье есть творческие люди, может быть, даже писатели? Как вот к этому внутренне ты подошла, к тому, что писать это твое? Может быть, смотрела на кого-то?
2: Ну, вообще у меня семья самая обыкновенная была. Мама – преподаватель музыки, папа – строитель, и он работал на больших, ну, таких строительных проектах в советское время. И в шахтах занимались, там тоже шахтостроение. Вообще семья такая шахтерская, дедушки тоже работали в этой сфере. Вот. Но у меня есть прадедушка Михаил Кузьмин, он внучатый такой прадедушка. Скажем так, моя бабушка была дочерью его брата. То есть он вот такой мне отчасти родственник. Это известный поэт и драматург, тоже прозаик. Замечательный автор «Серебряного века». Достойный, в общем-то, человек. И, наверное, вот когда я узнала о том, что в нашей семье есть такой автор, может быть, отчасти это меня вдохновило на то, чтобы заняться творчеством. И я отчасти собираю его наследие. Иногда бываю на чтениях кузьминских, что-то рассказываю. Ну, так как в моей семье не так много сохранилось о нем свидетельства, книги только какие-то и там отдельные истории, то это скорее для меня вот такой вдохновляющий момент. Иногда вот у меня даже одно время рядом с компьютером стояло в рамочке одно из его стихотворений. И там было о том, что писательство – это труд. Это труд. Он пусть и такой вдохновенный, пусть и в нем есть творческая составляющая, но прежде всего это вот такой простой, ежедневный и, ну, надеюсь, полезный труд. Потому что я в своих книгах стараюсь не только творчески самовыражаться, это уж так, как получится, а рассказывать людям о каких-то забытых страницах истории, забытых людях, о которых нужно напомнить, о том, что происходило с нашей страной, с нашей историей. Потому что я считаю, что пока исторический эпизод или какое-то событие не описано в художественной литературе, в прозе, в стихах, не снято кино по этому сюжету, оно как бы вроде и не было, вроде и не состоялось. Потому что для человеческого восприятия необходимо вот это осмысление через художественный образ. Я вот в этом убеждена.
1: Скажи, пожалуйста, слово «труд» прозвучало. Труд. Насколько это систематизированный труд для тебя? Ну, я имею в виду, а вот у нас здесь приходящие писатели, ну, иногда прям вот в какие-то крайности, да, кто-то говорит, я встаю в 5 часов утра, что бы ни случилось, болею я, у меня какие-то дела, день рождения или Новый год, это неважно, я в 6 уже за столом позавтракал, сделал зарядку, умылся, помрился, и я работаю, не вставая до какого-то времени, потом перечитываю, потом и так далее. И так каждый день. И я это делаю преднамеренно, понимая то, что это труд и это моя обязанность. А есть наоборот, которые говорят, а я встал, да, что-то пошел, сделал, куда-то ушел, с кем-то пообщался туда-сюда, и вдруг бац, вдохновение, я как прыгнул к столу и сразу несколько глав как накатал, а потом жду опять вдохновения, когда придет. Вот хожу из угла в угол, потягиваю чаек, о чем-то думаю, сижу в телефоне, может быть, и танчики гоняю. Был и такой случай в моей практике, когда писатель сказал, что я в промежутках между написаниями глав играю в танчики. Я долго хохотал, но, тем не менее, этот факт в истории литературы зафиксирован. У тебя как?
2: Я в шахматы играю для разгрузки с разными онлайн-партнерами. А, кстати, Лев Толстой раскладывал пасьянс. Вот он сидел, попишет «Войну и мир», а потом вот раскладывал карточный пасьянс у себя в кабинете. Нет, конечно, да, какая-то разгрузка мозгу нужна, безусловно, между главами. Но я работаю, в общем-то, много, довольно напряженно. Но вопрос ведь в том, что писатель, он работает всегда, не только когда он сидит за компьютером или за письменным столом, он ходит где-то, общается с людьми, там, болтает, но он все время работает, потому что в голове все равно идет этот процесс обдумывания какой-то вещи, или ты наблюдаешь за происходящим, какую-то деталь ты подсмотрел, вот что-то ты вдруг осознал. И иногда на ходу придумываются отличные, просто отличные какие-то ходы, эпизоды, сюжетные. Ты куда-то просто идешь по своим делам, едешь там в метро, и вдруг ты вот что-то придумал, и потом ты возвращаешься, это пишешь. Просто нужно приучаться держать в голове большой объем такой вот информации. Вот это самое сложное, пожалуй. Но когда ты привыкаешь это делать со временем, то, в общем, все становится проще, и тогда вот, да, работа писательская превращается отчасти в такой творческий отдых, когда ты что-то пишешь, ну, классное тебе самому нравится это. Вот, а так ты ходил, думал, обдумывал это все, разговаривал с людьми, а у тебя все равно это обдумывалось. Просто ты уже потом пришел домой, сел и записал.
1: Дорогие друзья, Ольга Погодина-Кузьмина сегодня у меня в гостях с книгой «Олимпийская башня». Уже несколько раз я произнес это название, а книги так мы пока еще не развернулись. Так вот, мы сейчас делаем разворот к этому тексту, и я прочитаю первый отрывок, который я приготовил сегодня для нас. «После дождя выглянуло солнце, осветило мокрую листву. Москва нарядная, мирная, сытая. 1952 год. А будто и не было той страшной войны. Карточки отменили, открылись новые рынки, столовые, даже рестораны. Пенсионеры играют в шахматы на скамеечке, сладка продают мороженое, вафельные брикеты в пергаментной бумаге. Гуляют женщины с колясками. Взявшись за руки парами, идут щебечут школьники, не знавшие ни голода, ни бомбежек, ни страха. Даст Бог, и знать не будут». Скажи, пожалуйста, Ольга, почему именно это время в истории 20 века было выбрано для твоей книги «Олимпийская башня»? Почему именно оно?
2: Я вообще люблю это время. Я описала его в романе «Уран». Мне кажется, что этот послевоенный период, он несколько вот в нашей истории так замылен, о нем мало известно, а там мы сделали такой удивительный рывок индустриальный, человеческий. Действительно, после страшной войны это вот быстрое восстановление страны из руин и людей, в общем-то, из руин, потому что война, она и психологически очень, ну, разрушает человека, остается для него шрамом таким навечно, даже если он не только участвовал в боевых действиях, а там пережил оккупацию как часть нашей страны, или там работал в тылу на износ, это тоже огромный труд, там блокадный Ленинград, конечно, мы понимаем эту трагедию. И вот мне кажется, что 50-е годы, они были каким-то очень важным и светлым временем, которое, может быть, в котором мы упустили какие-то возможности. Там произошла какая-то развилка, когда мы вот именно вот в этот период вот вдруг свернули куда-то вот с этой дороги такой вот, дороги победителей, дороги вот великих таких вот великанов-богатырей, которые поднимали на своих плечах эту страну. И вот что-то произошло, потому что 60-е, при всем их такой внешней привлекательности, и, ну, такие модные становятся эти годы, 60-е, эстетские, они вот здесь, вот, мне кажется, и произошел этот поворот от человека такого, человека труда, от человека идеи, человека цели, к человеку-потребителю. И вот тут-то все и стало, вот этот советский проект наш такой большой, великий, стал, ну, вот трещины стали появляться вот в этой...
1: Пробуксовывать.
2: Да-да-да. И вот поэтому, мне кажется, это время, его очень важно проанализировать. Я совершенно не там, ну, не, как это, ресентимент сейчас называется. То есть вот я по поводу Советского Союза, у меня очень трезвое отношение. Застала это время, жила в нем, я понимаю, сколько там было всего. И драматичного, трагического, и ошибок, и всего прочего, и лицемерия, конечно, вот, которое мы в позднем уже Советском Союзе застали, оно как раз и было, наверное, самым таким вот фактором серьезным для деградации самого вот строя советского. Но мне кажется, нам важно изучать это время, изучать те ошибки, которые мы сделали, изучать великое, отдавать должное великим нашим предкам, потому что, ну, они столько совершили подвигов и столько всего оставили нам. Даже вот, ну, просто подумать, электрификация всей страны – это же гигантская работа, которая, ну, надолго такой запас дала прочности вот всей этой системе. Вот мы видим, как она...
1: Да до сих пор, что ж там говорить?
2: Ой, бьют и не разобьют.
1: Основные построенные во время ГУЛРО объекты являются генерирующими объектами до сих пор. Что ж там говорить, это все так оно и есть.
2: Да.
1: Я с тобой согласен. Для меня тоже вот это время очень интересно, потому что, во-первых, 50-е годы уже прошло 5 лет с окончания войны, я имею в виду на начало, а заканчивается 50-е уже 15 лет. То есть вот это десятилетие, оно очень разнообразно. Там, конечно, и смерть Сталина, там и начало, когда еще до смерти Сталина люди видели социализм как уже вот на вытянутую руку. Вот еще чуть-чуть, и мы дотянемся. Ведь надо не забывать, что в то время такая волна удешевления продуктов, во-первых, и промышленных, и производственных, увеличение срока отпусков.
2: Разных социальных, да, благ.
1: Да, декретный отпуск. Декретный отпуск, да. И так далее, и так далее.

0: растут зарплаты, есть возможность заниматься, в том числе, как сейчас говорят, своим бизнесом, а тогда это несколько по-другому называлось, кооперативное предпринимательство, тоже присутствовало. То есть люди видели вокруг только положительное впереди. И у тебя хорошо написано, уже росло поколение, не знавших голода, бомбежек и страха. И это тоже 50-е, это дети, рожденные после войны. Вот тебе написано, даст Бог, и знать войны не будут. Но вот, к сожалению, дети, родившиеся тогда, узнали войну уже в конце своей жизни. Я имею в виду то, что происходит сейчас. Ну, мы к этому, конечно же, вернемся, дорогие друзья. Я еще раз напоминаю, Ольга Погодина-Кузьмина сегодня в гостях программы «Культбригада» с ее книгой «Олимпийская башня». И книга посвящена Олимпиаде в Хельсинки, где Россия присутствует сразу после войны. И там происходит очень интересно. Мы традиционно, Оль, здесь не рассказываем в программе «Культбригада» сюжет, чтобы сподвигнуть людей на чтение этой книги, тех, кто услышит, потому что книга заслуживает этого. Ну, к ней и возвращаемся. В соревнованиях победителем выходит тот, кто не утратил самообладание и хладнокровно отработал цель. Впрочем, холодная голова требуется не только в спорте, в любой жизненной ситуации, да на той же войне. Вот интересно, у тебя несколько раз в книге проводится такая достаточно отчетливая параллель между спортом и войной. То ли спорт – продолжение войны, то ли война – продолжение спорта. Не случайно?
1: Да нет, конечно, не случайно. Даже если мы просто возьмем, как родился спорт и Олимпийские игры, Олимпийское движение, это попытка вот эту энергию соперничества, состязательности перевести в какое-то такое мирное русло. Древние греки ее предпринимают, организуют спортивные соревнования, они становятся такой важной частью жизни, общественной. Победители олимпийских соревнований награждались, это были уважаемые люди, они становились там почетными гражданами того или иного города, им воздвигали памятники. Поэтому спорт, вот он изначально был такой отчасти альтернативой, мирной альтернативой, заменой войны. Ну а сегодня мы видим, да и весь 20 век, когда возобновляется олимпийское движение, благодаря Пьеру де Кубертену, возобновляется и политическая составляющая спорта, безусловно, очень сильная, очень мощная. Спорт не становится заменой войны, ну, какой-то отчасти выплеск общественной агрессии, конечно, происходит на всех этих играх массовых, там, футбол, хоккей, вот, но в общем-то, если говорить международным, на международной арене спорт, конечно, не становится заменой войны, но он становится такой немного альтернативной политической войной. И это тоже, конечно, интересно, это интересная составляющая. Не случайно Россию пытаются вычеркнуть из мирового спорта разными способами, там какие-то сначала скандалы с допингами, потом какие-то организационные, потом совсем запретили участие России вот после начала специальной военной операции. Это тоже такая важная составляющая, потому что, да, в спорте много политики. И много политики в нем было и в 52-м году, когда впервые команда СССР принимает участие в Олимпийских играх. В городе Хельсинки это были летние Олимпийские игры. До этого Советский Союз, ну, по разным причинам, тоже был заблокирован сначала. Были санкции, как мы знаем, после Октябрьской революции на страну наложены. Потом постепенно стали признавать Советский Союз. Но все равно считалось, что Олимпийские игры – это такое западное развлечения западного общества, и у нас вот должен быть свой советский спорт. Но здесь Сталин принимает решение, что все-таки по итогам мировой войны мы страна-победитель, мы страна, которая диктует политические условия на большом пространстве карты мира, и мы должны принять участие в этих Олимпийских играх. Это тоже было политическое решение. И это был очень успешный такой дебют, очень успешный для наших спортсменов, большинство из которых были или участниками войны, или даже узниками концлагерей нацистских, немало их было в нашей сборной. И вот эти израненные в голоде и под бомбежками выросшие спортсмены завоевывают, ну, вот фактически второе место.
0: Ну, практически весь пьедестал, да.
1: Да, весь пьедестал, взяли. Да, только США.
0: А самое интересное, что ведь некоторые с ними, прости, что

0: перебиваю тебя. Угу. Вот я когда читал твою книгу, мне пришла эта мысль в голову, и ты, кстати, подвела к этой мысли, и потом озвучила ее на страницах книги. Ведь некоторые из них воевали непосредственно с финнами на тех же рубежах. То есть с той стороны были фактически, они приехали в ту страну, которая воевала против них, и они это осознавали. И не только они осознавали, но и финны это осознавали. И вот как раз у меня, кстати, сейчас отрывочек открыт, я его хочу сейчас зачитать. Еще раз напоминаю, дорогие друзья, Ольга Погодина Кузьмина с книгой «Олимпийская башня» сегодня здесь, у меня Вячеслава Коновалова в программе «Культбригада». Я все думаю, как же вы к ним поедете-то, Алеш, к этим финнам? После всего вот этого, всего, блокады, налетов, сожженных городов, смерти, как это можно простить? Нестеров для себя давно нашел ответ и сказал: простить нельзя, а жить дальше нужно. Скажи мне, пожалуйста, ситуация прощения и мирного проживания. Вот то, что мы сейчас наблюдаем, ты прекрасно сказал, что спорт – это политика, это продолжение политики, а иногда и ее замена. А вот то, что мы сейчас видим, ситуация прощения, ситуация мирного проживания, возвращаясь к отрывку, опять же, который зачитал сейчас, она ведь так заканчивается ведь у нас на глазах. И глядя на то, как они сейчас реагируют на нас, что они говорят и что они пишут, получается, никто ничего не забыл.
1: Ну, это история человечества, история войн, история разделов, разделов территорий, разделов этносов, наций. Это было всегда, наверное, это вот в нашей природе. Удивительным образом, наверное, эти 27 миллионов жизней, отданные нашими предками, нашими близкими, вот за это мирное небо, вот они, наверное, купили эти 80 лет, там, ну, меньше даже, мирной жизни для половины Европы, скажем так, и для нашей страны, безусловно. Но когда ушли вот эти богатыри, эти святые наши, да, потому что война – это еще и пантеон святых, которые пожертвовали собой, своей кровью, своей жизнью ради этого будущего. Вот когда ушли эти люди, причем ушли, наверное, со всех фронтов, да, и наши ветераны, и те, кто с ними воевал, с другой стороны, немецкие участники войны, финские. Вот когда это поколение ушло уже совсем, уже остались, ну, десятки, сотни, может быть, этих людей в каждой стране, кто видел войну, кто в ней участвовал. Наверное, вот тут и исчерпался этот ресурс, и заново нужно этот мир возвращать. А возвращается он только вот так вот, наверное, да, когда мы показываем силу, когда мы можем дать в зубы хорошенько, и когда понимают, что к нам лучше не лезть. Как только мы начинаем дружить, договариваться, бороться за мир.
0: Улыбаться.
1: Да, хорошо, если за мир борются, знаете, ветераны, вот вроде Леонида Ильича Брежнева, который знал, что это такое, или там даже и Хрущев, который вводит там ракеты на Кубу и, в общем-то, показывает, что вот есть какие-то границы. А когда уже это начинается, сплошная торговля, сплошные какие-то гешефты, барыши, навары, вот тут-то как бы и разрушается та самая основа, тот самый вот фундамент мира, на котором этот мир стоял, и он начинает давать трещины. Это процессы, боюсь, вот, ну, присущие человечеству. Они страшные, конечно, и это не просто какие-то эксцессы. Ну, а то, что нацизм возрождается вот в этих самых технологичных и бесчеловечных формах, которые он обретает в 20 веке, ну, это тоже, наверное, закономерность этого капиталистического, постиндустриального, технологического общества. То, что уничтожение людей становится, ну, не просто какой-то военной необходимостью, а вот целью таких вот технологий. Оно же у немцев тоже было очень технологичным. Они там столько всего изобретали. Все эти газовые камеры, все эти перевозные душегубки, там, эти крематории. Там. Сама технология даже вот была очень откатана. Уничтожение людей там, в трудовых лагерях, в концлагерях. Она была вот просто, ну, техзадание, что называется, да, вот на производстве оно есть, а здесь было...
0: Вот... Чудовищно, да, вот скажи, абсолютно чудовищно об этом говорить, да, вот мы сейчас говорим спокойными голосами, не истерим и не впадаем в какое-то состояние агрессии, просто фиксируем факт в историческом пространстве. Было время, когда люди давали техзадания другим людям на построение газовых камер для как можно большего и быстрейшего уничтожения человека. Вот если вдуматься вот в это предложение, которое я сейчас сказал, это страшно, страшнее этого вообще нет ничего. Потому что когда, я не знаю, борьба за землю рыцарей каких-нибудь, которые ныне летели, прилетели, побились и разбежались, это одно. А когда вот так, с холодной головой, поставлены на поток производство газовых камер для того, чтобы в этих газовых камерах травить себе подобного. Чудовищнее этого придумать вообще ничего невозможно, мне кажется. Ну и получается, смотри, что вот мы сейчас с тобой говорим, вот эта древняя максима, старинная пословица еще латинская: «Хочешь мира, готовься к войне», она имеет место быть. Может быть, кстати, вот как ты думаешь, вот мне сейчас, я слушал тебя, мысль такая в голову пришла, может, мы сейчас воюем, потому что слишком долго и крепко верили, что война уже невозможна? Как ты думаешь?
1: Да, да, отчасти это так, конечно.
0: Мы выросли с тем, что войны не будет. Все будет хорошо. Да. У нас крепкий тыл, у нас мощная армия, у нас ядерное вооружение, нас никто не тронет. И вот 5-й год мы находимся в состоянии войны. Но вот мне так почему-то подумалось, когда я тебя слышал, что мы воюем именно потому, что слишком долго и слишком крепко верили, что война невозможна. Дорогие друзья, напоминаю, Ольга Погодина-Кузьмина сегодня у меня в гостях с книгой «Олимпийская башня». И я сейчас зачитаю следующий отрывок небольшой, который хотел бы тоже с вами обсудить и с Ольгой. Нестеров, сам не зная почему, вдруг вспомнил эти немецкие стихи и начал громко читать отрывок из Гейны по-немецки. И сам тут же его переводит. «Новую песню, лучшую песню, друзья мои, я напишу для вас». Гроховский подается вперед, показывая на блокнот Хильды, Хильдебрук. «Запишите там себе, запишите. У советских людей нет ненависти к другим народам. Мы ненавидим только нацизм, и мы никогда ни за что не позволим ему возродиться». Вот скажи, пожалуйста, Оль, а может и правда наша роль вот так вот, я имею в виду как народа, потому что мы много говорим о том, что кто мы, европейцы, азиаты, кто мы, южане, северяне, кто мы вообще культурно, политически, экономически. Вот у нас все время вот эти споры почему-то продолжаются уже веками, на самом деле. А может быть, наша роль как народа как раз состоит в том, чтобы стоять на страже и не допускать большого зла, я имею в виду возрождение фашизма, нацизма. Ну, вспомним, ведь когда французы к нам пришли, там были не только французы, давайте говорить правду. Там были войска Объединенной Европы, там были румыны, там были немцы, там кого только не было. Пришли к нам. И это был нацизм, потому что они пришли, чтобы забрать нашу землю, а земля нужна им без людей. Они сами готовы были ее заселять. И это нацизм. И тогда сломали хребет.
1: Есть замечательный цикл работ Верещагина, художника, «Французы в Кремле». И он написал там по воспоминаниям о войне 12-го года эти картины. И там можно видеть, что французы пришли в Кремль, и они из храмов сделали конюшни. Они стреляли в иконы, сдирали в иконы, жгли их, сделали конюшни, хотя... Они были, ну, там, поляки, кстати сказать, были. И,
0: ну, христиане они были,
1: они были,
0: на самом деле,
1: христиане.
0: Да?
1: И вот это изумительно. Казалось бы, 19 век, когда религия является такой смыслообразующей частью политического устройства в каждой стране Европы практически.
0: Да.
1: А здесь приходят люди христианского вероисповедания и из церквей, из храмов божьих устраивают конюшни. Это, мне кажется, вот... Корень, он немножечко вот здесь надо искать, корни этого нашего противостояния, потому что наши земли такие вот, они суровые, они требуют труда, постоянного выживания. Они все время подвергались набегам, требуют вот такого... Ну, вот как казак, он и земледелец, и когда мирное время, он землю пашет, а когда война, он оружие взял, и воин. Ну, в общем, вот мы такой народ, и вроде мирных землепашцев, но в то же время воинов. И Бог, и такой вот православная философия, скажу даже, вот не только религиозная, а еще и философия – об общности, о братстве, о том, как возлюбить ближнего, как

0: братство, справедливость, нестяжательство.
1: Да. Отсутствие эксплуатации ближнего своего, да.
0: Да, и это очень важные такие моменты. Они вот на новом таком, в новом понимании, в новом изложении, они очень легли на душу русского человека и продолжают лежать.
1: Мне кажется, ты права, да.
0: И вот это вот европейское ницшеанство, которое свергло там и Бога, а вместе с Богом она же свергла и вот это братское, важное такое душевное отношение к другому человеку, уважение к его достоинству, к его сущности, потому что он же тоже... Там,
1: ну, если... смотри, ведь они к нам приходили, извиняюсь, я перебиваю, они к нам приходили как народ богоносец. Не надо далеко ходить, на пряжках немецкого солдата вермахта было написано «Gott mit uns», «С нами Бог». То есть они пришли к нам, к варварам, нести правильного Бога, если говорить о религиозной составляющей. Здесь тоже очень интересный момент. Мы ведь всегда были для них до некоторой степени варварами. Да какой до некоторой? Да до прямой степени. Славяне должны быть уничтожены, говорил Гитлер. Славян не должно быть. Это недораса.
0: А там уже был, знаешь, там уже вот в этот момент был совершенно другой у них и Бог, и вот это вот то, во что они верили, вся эта мистика, это вся эзотерика, это Аненербе, эти все учения, возвращение к корням, все эти саги о Нибелунгах, все эти Одины, Торы и все эти скандинавские боги и мифы. Во многом нацистская Германия строилась на этом, а отнюдь не на христианских постулатах. Поэтому какого бога они там имели в виду в своих там крестах и так далее, можно еще об этом дискутировать.
1: Да.
0: Но мы говорим даже не, вот не столько о какой-то религиозной составляющей, сколько о таком вот внутреннем ощущении справедливости, братства, важности каких-то, ну, приоритетов духовных, душевных, важности вещей над материальными, над вот этим вот стяжательством, богатством.
1: Дорогие друзья, еще раз напоминаю, Ольга Погодина, Кузьмина. Мы сегодня говорим о книге «Олимпийская башня». Это книга о событиях Олимпиады в Хельсинки. Это первая послевоенная Олимпиада, на которую поехал Советский Союз и выступил там более чем достойно. И событиях, которые проходили параллельно этой Олимпиаде. Сейчас я прочитаю небольшой отрывочек. Первое выступление советской команды на Олимпиаде кардинально изменило соотношение сил в мировом спорте. Наши чемпионы установили несколько мировых рекордов на той Олимпиаде. Сборная СССР завоевала 22 золотых, 30 серебряных и 19 бронзовых медалей, уступив в медальном зачете только Соединенным Штатам Америки. Олимпиада в Хельсинки вошла в историю как игры, которые формально не были завершены. Президент МОК Зигфрид Энстрем во время своей заключительной речи забыл произнести формулу, предусмотренную Олимпийской хартией. Он не сказал: «Объявляю игры 15-й Олимпиады закрытыми». Олимпиада продолжается. Насколько эта история соответствует реальным событиям, Оль, скажи, пожалуйста, действительно ли были какие-то шпионские игры вокруг Олимпиады, вокруг нашей сборной там? И если да, откуда ты взяла вот эту информацию? Я так понимаю, что какие-то, наверное, источники были.
0: Да, нужно напомнить, что роман – это не спортивная драма, это скорее шпионская драма. Там действительно происходят, да, шпионские игры, там этой линии очень много посвящено, она мне нравится самой. Ну, мы вот, когда я писала эту книгу, мы подружились с таким очень уважаемым человеком, пожилой же был, Феликс Дмитриевич Сутырин. Я посвятила ему эту книгу. И он рассказывал очень интересные вещи. Он работал как раз в наших спецслужбах, работал в Хельсинки, работал там в консульстве, в нашем посольстве, которое было организовано. Рассказывал очень много интересного, и во многом вот на его воспоминаниях, рассказах были основаны вот эти шпионские линии. Ну, в частности, что наша база спортивная находилась в Эстонии. Мы возили спортсменов на автобусах, и в автобусах было двойное дно. И в этом дне прятали и там документы необходимые, и людей даже возили на территорию западной страны для того, чтобы потом там легализовать как разведчиков. Это происходило, это была необходимая работа в тот момент, потому что Ну, все видели, вот 51-й год, 52-й, они стали переломными, когда нацистских преступников стали оправдывать. Были в Германии, в Австрии новые процессы. Нюрнбергский процесс осудил нацистских преступников. А затем были уже местные процессы, которые шли в этих странах западных. И офицеров вермахта, офицеров даже СС, там, отдававших приказания самые такие бесчеловечные, их постепенно стали оправдывать или давать им условные сроки. Очень многие из них попали в новые правительства, ФРГ. Спецслужбисты были вывезены в США, и там они их пристроили к делу, тоже всякие шифровальщики, разведывательные системы, которые были у Германии хорошо отработаны. Система вооружений новых, конечно. Считается же, что одна из... Американцы не случайно сбросили две атомные бомбы. Одна была плутониевая, другая урановая. Ну, то, что одна из бомб была, в общем-то, немецкая, германская. Ну, есть такие предположения. В общем, вот эти процессы воскрешения нацизма и реабилитации его, которые происходили, уже начали происходить в 50-е годы. Они заставили наших, конечно, развивать спецслужбы, шпионские игры. И важно то, что это противостояние, но, в общем, на тех же принципах стало формироваться, на каких шел раздел и в Великой Отечественной войне, и Холодная война. Это, в общем-то, война шпионских подразделений, война, в которой были свои победы и у противника, и у нас были огромные победы. Пока в этой войне полностью не капитулировало наше правительство во главе с Горбачевым, Ельциным, совершенно без, в общем-то, военных и каких бы то ни было оснований. Просто была сдача, скажем так, позиций. Вот. И начало уже новой войны, которая привела той самой вот горячей фазе, в которой мы находимся сейчас. Потому что это была война уже по нашему истреблению. Мы понимаем, 90-е годы – это потери человеческие, демографические, экономические. Они во многом сопоставимы с военными потерями, причем такой серьезной войны. Только мы начали выкарабкиваться из этого как-то, вот нам развязали горячую войну. Ну, никуда мы от этого не денемся. Приходится нам воевать на всех фронтах, в том числе и на писательском.
1: Да.
0: Кто как может. Да.
1: Да. Отдельно тебе спасибо за это, конечно, потому что к этой истории надо возвращаться. У тебя там очень хорошо прописан один из героев, который избежал, собственно говоря, вот справедливого суда. Да и справедливый суд-то, на самом деле, большой вопрос. Вот я совсем недавно читал книгу «Нюрнбергский процесс» и с удивлением обнаружил, что из 24 лиц, в отношении которых были выдвинуты обвинения первоначально, лишь половина была приговорена к смертной казни, а повешены-то были только 10. А 14 дожили до глубокой старости. Это невероятно. Некоторые из них еще потом достаточно хорошую пенсию получали в Германии, в ФРГ. Я понимаю, что кто-то сейчас скажет, но они же внутренне переживали, ведь посмотрите, кто-то из них ушел из жизни добровольно. Я не знаю, почему-то у меня всплыл сейчас Рудольф Гесс, да, который в 87-м году совершил суицид. Ну, извините, дорогие друзья, ему 93 года было на тот момент.
0: Ему надоело уже, да, наверное. Да,
1: абсолютно, болезнь. Он сам уже себе надоел жить. Да. Тот же Вальтер Функ или Эрих Редер, это просто кровавые мясники, спокойно совершенно получали адмиральскую пенсию в ФРГ. Я могу этот список читать дальше и читать, и читать, и читать. Это сотни фамилий.
0: Это вот важно читать, Слава, говорить об этом, знать об этом, потому что наше во многом прекраснодушие формировалось от незнания. Нас в Советском Союзе оберегали от тяжелой информации. В Финляндии ее преступления были практически неизвестны. Преступления в Прибалтике, которые совершались нацистами, в том числе и прибалтийскими, там Альфонс Ребене, офицер СС, там занимал посты высокие. Сейчас вот его прах там из Лондона притащили и перезахоронили,
1: да,
0: в Таллине.
1: Да,
0: в общем, это все нужно озвучивать, об этом нужно говорить, об этом нужно писать книги, об этом нужно делать радиопередачи для того, чтобы люди понимали, что примирение здесь невозможно. Здесь или истребление, или война, или сражаться с этим. Может быть, победа все равно всегда будет временной передышкой. Надо к этому тоже быть готовым. Но все-таки мы понимаем, что вот в нашей психологии, в нашей душе подвиг генерала Карбышева, который пошел на смерть, но не позволил сломить себя, который

0: не сдался, не пошел на службу к нацистам, он для нас выше и важнее, чем какое-то приспособленчество. Поэтому мы не сможем приспособиться к этой ситуации, да.
1: Да, мы наследники генерала Карбышева, это однозначно, но нужно нам это в этом чаще напоминать. Надо нам говорить об этом, я имею в виду нам, русским людям, нужно говорить. Друзья, вы наследники генерала Карбышева. Ольга Погодина-Кузьмина сегодня здесь у меня в программе «Кульбригада», автор и ведущий программы Вячеслав Коновалов. Говорим, отталкиваясь от текстов в книге «Олимпийская башня». Вот, кстати, мы с тобой говорим, я сейчас открыл книгу на одном моменте, который хотел бы прочитать, потому что это напрямую связано с тем, о чем мы сейчас говорим. Мы говорим о том, что никуда не делась эта война, она ведется прокси, она ведется за умы людей, и до некоторой степени надо сказать, что в какой-то промежуток времени я подумал вдруг, что они выиграли. Они не выиграли эту войну, но они ее продолжают. Вот я сейчас зачитаю этот отрывок, чтобы наши радиослушатели поняли, о чем я говорю. Еще раз напоминаю, читаю отрывок из книги Ольги Погодиной и Кузьминой «Олимпийская башня». «Нет, не обветшалой мишурой приманит и обманет новых плебеев Европа. Она предложит им комфорт, она предложит им стремительные автомобили, морские курорты, домашние агрегаты, заменяющие прислугу. Европа создаст новый мир ярких, привлекательных, избыточных игрушек, мир видимой свободы, свободы для рабов и утонченного разврата для их господина, мир виртуозной, наглой, необходимой, действенной лжи для всех и блистательной правды для избранных, тех, кто управляет этой ложью». Ну вот здесь можно привести последние данные по острову Эпштейна, по оболваниванию, по деградации молодежи, по уничтожению искусства, культуры, в том числе и русской, и культуры отмены, и так далее, и так далее, и так далее. Здесь можно говорить бесконечно о том, что сейчас делается для того, чтобы, как написано Ольге, они создают то, что должно прельстить. И вот такие книги, читая «Олимпийская башня», понимаешь, что никуда ничего не делось с 52-го года, когда прошла Олимпиада, ничего не меняется. Они по-прежнему создают эту картинку, этот мир ярких и привлекательных, избыточных игрушек, этот мир якобы свободы, но рабской свободы и утонченного разврата для господина. Да, Ольга, большое спасибо, что ты нашла время сегодня быть с нами в студии.
0: Спасибо. Было очень интересно поговорить. Мне кажется, это важный разговор. Будем продолжать, будем думать на эту тему. И всем силы, добра и мирного неба.
1: А я напоминаю, дорогие друзья, что мы говорили сегодня, отталкиваясь от книги «Олимпийская башня» Ольги Погодиной-Кузьминой, которая была сегодня виртуальна, потому что мы говорили с ней по телефону. Ольга живет в Санкт-Петербурге и с завидным постоянством выпускает новые и новые книги, которые посвящены тем или иным моментам нашей великой и такой прекрасной истории. И главное эту историю, дорогие друзья, не забывать. И за это Ольге поклон. А я попрощаюсь с вами, дорогие радиослушатели, нашим постоянным, уже ставшим классическим до некоторой степени за эти 10 лет прощанием. Читайте правильные книги, слушайте «Кульбригаду». С вами был автор ведущей программы Вячеслав Коновалов.
2: «Кульбригада». Слово, смысл, литература. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77-76-123 от 24 июня 2019 года.

0: Москве полночь. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Студия Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Контроле российской армии над селом Гранов расширяет полосу безопасности в Харьковской и Сумской областях и создает условия для наступления войск в направлении логистического центра вооруженных сил Украины в районе Казачьей Лопани, заявили в Минобороны. Владимир Путин прибыл в Астану с государственным визитом. Как заявил посол России в Казахстане, главу государства приняли по высшему протокольному разряду. Некоммерческие организации, которые свернули свою работу в России после начала спецоперации, являются прокси-участниками гибридных войн. Об этом заявил официальный представитель российского МИДа Мария Захарова. По ее словам, государственный контроль за такими организациями сохранится до тех пор, пока недружественный Запад не прекратит попытки подрывать через них суверенитет России. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Контроль российской армии над селом Гранов расширяет полосу безопасности в Харьковской и Сумской областях, создает условия для наступления войск в направлении логистического центра вооруженных сил Украины в районе Казачьей Лопани, заявили в Минобороны. В операции по установлению контроля над селом принимали участие военнослужащие штурмовых групп 11-й танковой бригады группировки войск «Север». Подразделения группировки войск «Восток» также освободили населенный пункт Воздвижевка Запорожской области. Подробнее о работе группировки рассказал старший офицер пресс-центра армейского объединения Михаил Герасимов.
2: Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника и в результате решительных действий освободили населенный пункт Воздвижевка Запорожской области. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, трех десантно-штурмовых, штурмовой бригад и четырех штурмовых полков в районах населенных пунктов Новоселовка, Егоровка, Покровская, Омельник, Черивная, Долинка и Гавриловка. В ВСУ потеряли до 285 военнослужащих, три боевые бронированные машины и 7 автомобилей.
1: Добавлю, что на всей территории Украины сегодня вечером объявили воздушную тревогу. Звучала воздушная сирена. В понедельник в российском МИДе заявили, что армия России в ответ на атаки ВСУ на мирное население будет последовательно бить по центрам принятия решений и командным пунктам. Президент Владимир Путин прибыл в Астану с государственным визитом, который продлится 3 дня. Посол России в Казахстане Алексей Бородавкин заявил, что главу государства приняли по высшему протокольному разряду. По словам дипломата, даже для такого уровня визита теплый прием на казахстанской земле бросался в глаза. Бородавкин подчеркнул, что визит будет очень насыщенным, и главный документ, который планируют подписать лидеры, это совместное заявление, обращенное к народам обеих стран, что является необычной формой для итоговых деклараций. Как отмечает пресс-служба администрации российского президента, Владимир Путин будет находиться в Казахстане с 27 по 29 мая. Глава государства также примет участие в Евразийском экономическом форуме и заседании Высшего Евразийского экономического совета. Некоммерческие организации, которые свернули свою работу в России после начала спецоперации, являются прокси-участниками гибридных войн. Об этом заявил официальный представитель российского МИДа Мария Захарова на сессии Международного форума по безопасности, где обсуждали, как НКО могут быть использованы в качестве инструмента для подрыва национальной безопасности.
3: Прямая цитата Вайнштейна. Многое из того, что мы делаем сегодня, 25 лет назад, тайно делала ЦРУ. Конец цитаты. То есть перед нами буквально свидетельство документальное того, как произошла перелицовка тайной деятельности силовых структур западного мира под крышей соответствующих фондов неправительственных организаций некоммерческих структур. Где ж тут независимое НКО, где этот гражданский порыв?
1: Государственный контроль за некоммерческими организациями сохранится до тех пор, пока недружественный Запад не прекратит попытки подрывать через них суверенитет России, заявил замминистра юстиции России Олег Свириденко на Международном форуме по безопасности, который проходит в Подмосковье. Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не намерен ослаблять санкции в отношении Ирана в обмен на отказ Тегерана от обогащенного урана. Такую позицию он изложил в интервью вещательной компании PBS. По его словам, они отдадут высокообогащенный уран, но не в обмен на ослабление санкций. Трамп также считает, что Иран стремится к сделке с США, однако Вашингтон пока не устраивает ход переговоров с Ираном. Поэтому хозяин Белого дома не исключает и вариант с возобновлением боев. Появившиеся в иранских СМИ данные о проекте договоренности США и Ирана, в который входит восстановление судоходства в Ормузском проливе и отмена американской блокады иранских портов, не соответствуют действительности, заявили в Белом доме. Согласно иранской стороне, регулировать движение судов через Ормузский пролив будут Иран и Оман. Российские космонавты Сергей Куть-Сверчков и Сергей Микаев завершили выход в открытый космос, выполнив все задачи, поставленные перед ними за 6 часов 6 минут. Об этом сообщил Роскосмос. Это был второй выход в космос в карьере Сергея Куть-Сверчкова и первый для Сергея Микаева, уточнили в госкорпорации. Космонавты установили научную аппаратуру эксперимента «Солнце Трагерц» на модуле «Звезда» российского сегмента МКС, выполнили демонтаж кассеты космического эксперимента «Экран-М», сняли и забрали на станцию контейнер с образцами микроорганизмов, находившихся долгое время в космосе. Аномальная жара в Европе вызвана активным использованием на планете ископаемых энергоносителей. Об этом заявил исполнительный директор рамочной конвенции ООН об изменении климата Саймон Стил. А с чрезвычайно жаркой погодой столкнулась, напомню, Франция. Температура в большинстве районов днем там поднимается до 30-35 градусов по Цельсию. В некоторых частях Испании и Португалии воздух прогрелся до 37 градусов. Во вторник в Великобритании зарегистрировали рекордную для мая температуру в 35 градусов. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
4: Здравствуйте! С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Все российские спортсмены, включая представителей командных видов спорта, будут допущены к зимней универсиаде 2027 в нейтральном статусе. Она может стать первым крупным международным турниром для российских хоккеистов с 2022 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на письмо Международной федерации университетского спорта. Универсиада пройдет в китайском Чанчуне с 15 по 25 января. Министр спорта России Михаил Дегтярев заявил о том, что отрицательно относится к смене гражданства Александром Плющенко, 13-летним сыном Евгения Плющенко. Ранее стало известно о том, что Плющенко-младший будет представлять Азербайджан. «Это личное дело каждого, но мое отношение к этому негативное. Как министр с этим согласиться не могу», — цитирует Дегтярева ТАСС. Теннис. На втором сезоне турнира «Большого шлема» открытом чемпионате Франции в среду стартовали матчи второго раунда. Два россиянина пробились в 1/16, обыграв аргентинских соперников. Андрей Рублев посеян на 11-м победил Камила Уго Карабелли 6-1, 1-6, 6-3, 7-6, а 13-й сеянный Карен Хачанов прошел Марко Трунджелити 7-6, 5-7, 6-1, 7-6. Далее Хачанов сыграет со 106-й ракеткой мира Еспером де Йонгом, а Рублев с Нуно Боржишем. Футбол. Индепендиенте ведет переговоры со Спартаком по трансферу полузащитника Эзекиэля Барко, сообщают южноамериканские инсайдеры. Напомню, действующий контракт Барко с московским клубом рассчитан до лета 2027 года. А переговоры по новому соглашению, как сообщали некоторые СМИ, зашли в тупик. Мадридский Реал на своем официальном сайте объявил имя лучшего футболиста по итогам сезона. Эта награда во второй раз подряд досталась Килиану Мбаппе. Француз стал лучшим бомбардиром чемпионата Испании, забив 25 голов и с 15 голами находится на первом месте в списке снайперов текущего розыгрыша Лиги чемпионов. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода.
1: По данным центра ФОБОС, сегодня в Хабаровске до плюс 20 градусов, облачно и без существенных осадков. В Тюмени воздух прогреется до 25, дождь, грозы, облачно. В Сургуте до 23 тепла, здесь без осадков. А в Вологде всего 7-9 градусов, выше 0, кратковременный дождь и облачно. В центре Поволжья и на юге Европейской России повсеместно кратковременные дожди. В Пензе плюс 12-14, в Туле около 10 тепла, такая же температура в Воронеже. Ниже в Волгограде плюс 21-23, в Ялте до плюс 20. В Санкт-Петербурге днем плюс 6-8, в столице до плюс 10-12, кратковременные дожди.
5: Как рождаются открытия? И кто стоит за научными прорывами? Говорим просто о сложном. В программе Любови Стрельниковой «Научный подход».
6: Почему, чтобы вода была холодной, в нее бросают камешки? На небе четное число звезд или нечетное? Почему мясо быстрее портится на лунном свету, чем на солнечном? Что это за вопросы? Все они взволновали ученых, наших с вами современников, которые в поисках ответа провели экспериментальные исследования и нашли разгадку.
5: Российские исследования, передовые технологии и те, кто двигает науку вперед. «Научный подход» по средам и пятницам в 14.10 по Москве и в 15.10 по времени Ульяновска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
7: Начинаем новый день с «Волгоградским утром» на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
5: Радио России. Главное радио страны. Письма с фронта и на фронт. Истории воинов и душевная музыка.
8: Я Дурнев Григорий Валентинович, ветеран боевых действий. Мой сын Тимур Григорьевич Бабаев с августа месяца находится на СВО. Я хотел бы ему передать привет.
9: Здравствуйте, уважаемые бойцы. Я Долгополов Алексей Викторович. Горячо поддерживаю ваше желание победить. Пусть Бог хранит вас. Вы будете невредимы, потому что мы молимся о ваших жизнях здесь.
5: Судьбы настоящих героев, их подвиги и надежды. В программе «Полевая почта». Слушайте по субботам в 15.10 по Москве, в 16.10 по времени Саратова. Радио России. Наука.
10: Российский радиоуниверситет.
11: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Это Российский радиоуниверситет, студия Дмитрий Кононыхин. Сегодня мы будем говорить о вещах фантастических. В самом фантастическом, наверное, направлении мы будем говорить о преподавании фантастики в ядерном университете. Это наш специальный проект «МИФИ. Создание энергии». И мы в гостях у нашего доброго друга, кандидата исторических наук, доцента кафедры истории Института фундаментальных проблем социогуманитарных наук Национального исследовательского ядерного университета МИФИ Анастасии Сергеевны Симовой. Здравствуйте, Анастасия Сергеевна.
12: Здравствуйте, Дмитрий.
11: Анастасия Сергеевна, я, конечно, понимаю, что выпускники МИФИ любят себя называть мифическими учеными и подшучивают над этим, но все-таки преподавание фантастики для будущих инженеров очень серьезного направления и направлений вашего университета. Для чего это нужно? На что это направлено? Почему ваш Институт фундаментальных проблем социогуманитарных наук привлек кандидата исторических наук для в том числе преподавание фантастики студентам. На что это направлено?
12: Я, во-первых, скажу, что это не обязательная дисциплина. Mm-hmm. То есть это дисциплина, которую студенты сами выбирают. Это так называемый электив. И элективы в нашем университете, они доступны не всем инженерам, физикам. Собственно говоря, только бакалавры приходят на мой электив. И поэтому здесь можно отметить, что это, в принципе, такой курс по желанию самих студентов. То есть это, ну, как бы предполагается, что если люди увлечены чтением или они хотят что-то побольше узнать именно о научной фантастике, то вот, пожалуйста, у них есть такой курс, они могут этим воспользоваться. Ну и кроме того, здесь как раз стоит отметить, что среди первокурсников, потому что я преподаю именно первокурсникам, то есть это электив, направленный на студентов первого курса, среди первокурсников очень популярна зарубежная фантастика. Они очень много знают про, собственно, там Айзека Азимова, да, многие читают, Рэя Брэдбери. И для многих становится открытием, что вообще-то наша отечественная научная фантастика, она имеет очень такие серьезные традиции, что у нас есть такие замечательные фантасты, как Александр Беляев, например, да, как Иван Антонович Ефремов, собственно, Стругацкие. Да, кто-то читал Стругацких и представляет себе, что вообще это тоже одни из ключевых фигур фигур в отечественной научной фантастике, но они вот, например, считают, что, может быть, они недостаточно хорошо знакомы с этим творчеством, можно как-то углубить знания о их творчестве. Ну и, в принципе, я говорю о каких-то, может быть, немножко подзабытых именах. Например, Сергей Снегов, вот был такой замечательный фантаст, который сам вообще по образованию, по своей специальности был физиком-ядерщиком. Ну, так сложилась его судьба, что он, к сожалению, вот попал в лагеря, и, в общем-то, дальше его научная карьера не развивалась, но он стал писать замечательную совершенно фантастику. И в этом смысле мне хотелось бы, ребят, ознакомить все-таки с какими-то фигурами, которые в советской фантастике и вообще в отечественной фантастике в свое время особенно имели большое значение, и их идеи ничуть не уступают тем идеям, которые мы встречаем у Рэя Брэдбери, у Артура Кларка, например. Где-то они, может быть, даже поинтереснее, чем зарубежные фантасты. И самое главное, я хочу показать, что все-таки в нашей фантастике очень глубокие корни, и как-то принято считать, что вроде бы наша фантастика, она вторичная, а сначала у нас там есть Жюль Верн, у нас там Герберт Уэллс, да, вот это как бы у истоков фантастики стоят люди, там кто-то Эдгара По, например, считают тоже писателем, который у истоков фантастики стоял. А я показываю в своем курсе, что у нас даже в 18 веке есть писатели, которых можно назвать писателями-фантастами. И пока показываю на конкретных примерах, в чем именно заключается вот этот вот фантастический элемент в их произведениях. Ну и в XIX веке тоже очень много интересных фантастов отечественных. Мало кто знает, что, например, Фадей Булгарин, которого Пушкин в свое время так заклеймил определенным образом, да, что вот Фадей, значит, в очередной раз там продает Россию, не первый раз злодей, да, вот это как-то у всех на слуху. А то, что Фадей Булгарин был совершенно потрясающим писателем-фантастом и написал не одно произведение фантастическое, а, в общем-то, можно сказать, что определенный цикл фантастических произведений, это мало кто знает. И когда мы начинаем копаться, а что, собственно, он там написал, что он там изобразил, какие интересные изобретения он предлагал, оказывается, что очень много из этого потом Жюль Верн подхватит, например. Ну, понятно, что Жюль Верн, наверное, не знал, кто такой Фадей Булгарин, но то, что у них пересекается очень много каких-то изобретений, это интересно подметить, это интересно обсудить. Потом, например, замечательный совершенно Адоевский, писатель Адоевский, которого замечательные наши студенты знают как автора «Городка в табакерке», между тем написал совершенно потрясающую вещь, фантастическое произведение о будущем, об очень далеком будущем, где, на секундочку, главный персонаж – это китайский студент. И вообще там рассказывается о том, как Россия вышла в будущее в технологическом отношении, просто рванула вперед, как Китай рванул вперед в технологическом отношении. А вот Соединенные Штаты Америки, они там рассмотрены как, ну, такая догоняющая страна, да, с определенными какими-то варварскими пережитками. Это тоже интересно отметить, особенно в современных реалиях, мне кажется, это достойно обсуждения. Вот, но это если мы берем именно исторический какой-то контекст. А теперь, если поговорить о какой-то практической ценности, потому что наши студенты, они, конечно, поступают, в общем-то, с расчетом на то, что каждая дисциплина, которая у них будет в учебном плане, что она будет иметь какое-то практическое применение. Это прекрасно, это замечательно. И в этом смысле фантастика, она представляет очень хороший инструмент для применения их навыков в будущем в контексте развития так называемого визионерского мышления. Ну, я думаю, что для нас не секрет, что люди, которые читают и любят фантастику, они немножко другие по типу построения рассуждений, по типу восприятия мира, по тем идеям, которые они высказывают, нежели те люди, которые фантастику как-то вот не понимают, не читают и не очень-то уважают. И в этом смысле, ну, вот это вот развитие визионерского мышления не является чем-то таким искусственно придуманным. На самой первой вводной лекции, когда студенты приходят ко мне на электив, я рассказываю им, зачем, собственно, им потребуется научная фантастика, какое это имеет практическое применение. И даю в качестве примера наших любимых китайцев. Вот. Ну, китайцы, в общем, они, как мы понимаем, в фантастике были не очень сильны примерно, ну, до 70-х, 80-х годов. Скажем прямо, фантастика не была какой-то сильной частью китайской литературы. Но китайцы стали замечать, что вот есть какое-то технологическое отставание Китая от остальных стран. И они начали думать, а что же можно сделать для того, чтобы как-то вот это развивалось. Понятно, что можно, конечно же, увеличить финансирование, это очень такие понятные идеи. Но что, собственно, с самим изобретательством? Что с людьми, которые действительно могут выдвинуть какие-то новаторские идеи, разработать какие-то инновации? Ведь для этого необходим определенный склад ума. И тогда китайцы стали развивать, даже вот буквально с школьной системой, такое вот внимание к научной фантастике, чтение научной фантастики, не китайской, естественно, поскольку ее, по сути, и не было, а стимулировать, чтобы школьники каких-то старших классов писали разные сочинения, где они размышляли бы о будущем, о том, как они видят научный прогресс в Китае, в мире. Дальше в целом начинается такая популяризация фантастики, проводится огромное число конкурсов на научно-фантастические рассказы, произведения. И, собственно, что мы сейчас видим? Китайская фантастика рванула вперед. Китайская фантастика безумно популярная, безумно такая вот интересная, она нестандартная, да, не совсем похожа на то, что нам предлагала, собственно, американская фантастика, да, или польская фантастика, советская фантастика. Вот. И это на самом деле очень интересный феномен. И самое главное, мы знаем, что Китай один из лидеров сейчас в технологическом развитии, в уровне прогресса. И, собственно, аналогичное мы видим сейчас и в России, потому что не секрет, я вот студентам рассказываю, каждую осень в Национальном центре «Россия», это вот недалеко от делового центра, да, проводится уже второй год подряд, или даже уже третий, я боюсь перепутать, да, но, в общем, проводится такой большой серьезный конгресс, форум, посвященный образам будущего, посвященный там, технологическому развитию будущего в будущем. И в том числе туда приглашаются писатели-фантасты, туда приглашаются люди, которые увлекаются фантастикой, которые занимаются фантастикой, культурологи. Собственно, наш коллега в МИФИ Константин Григорьевич Фрумкин, вот он регулярный гость на этих мероприятиях. Также в рамках этого мероприятия проводится и конкурс научно-фантастических литературных произведений. Вручаются призы. То есть мы видим, что в целом, если посмотреть на то, как сейчас Россия в этом отношении действует, то, в общем-то, мы по тому же сценарию тоже развиваемся. Фантастика в этом отношении представляет очень серьезный такой инструмент для того, чтобы развивать эмоциональный интеллект, визионерское мышление. Ну, какие-то моменты сопоставительные тоже, да, потому что, когда человек читает фантастику, он оттуда черпает очень много разных идей. Допустим, в середине 20 века эти идеи могли осмысливаться как совсем какие-то, ну, нам на грани, ну, вот прямо вот совсем невообразимые, да, какие-то идеи, которые пока еще невозможно осуществить технически. Ну, а сейчас их вполне можно осуществить. И в этом смысле, да, предполагается, что студенты, читая фантастику, наполняют свой багаж идей каких-то возможных изобретательских новинок, каких-то интересных, оригинальных замыслов, которые они потом могут воплотить в жизнь.
11: Вы знаете, Анастасия Сергеевна, я вас слушаю и старательно сдерживаюсь, чтобы не задать сразу целую кучу вопросов, но вы очень правильно упомянули и любимого нами американца Эдгара Аллана По, ну, который считается обычно мистиком, но он основоположник жанра детективов фактически, и он...
12: А это очень взаимосвязанные вещи, на самом деле, фантастика и детектив, да.
11: И именно, то есть аналитическое мышление. Вот я немножко так, если убрать вот этот колониальный язык, визионерство и все прочее, то мы выходим на совершенно практические вещи. Кругозор, осведомленность, умение собирать информацию, умение ее анализировать. Если мы вспомним всплеск американской фантастики там, 50-х, 60-х годов, о котором мы сегодня не будем говорить, но в целом он является результатом осведомленности тех молодых людей, которые работали в американских лабораториях там, реактивного движения, изучения радиоволн и так далее. Они были прекрасно осведомлены о тех новейших разработках, которые еще не вышли даже в популярную литературу или до которых не докопались журналисты. Если мы вспомним Жюля Верна, это был человек, прекрасно осведомленный об уровне технологического развития передовой на тот момент державы Франции. Он держал руку на пульсе, так скажем, новейших изобретений, и фактически с листа он это вводил в свои произведения. Общеизвестный пример, когда Жюль Верн хотел изъять тираж 20 тысяч лье под водой, потому что в его произведении Наутилус таранил корабли, а в это время была изобретена уже торпеда Уайтхеда, и он хотел это изъять, потому что он устарел. Но если мы вернемся как раз вот к сравнению и советской, и китайской фантастики, и современного уровня развития российской фантастики, ведь сейчас, если мы будем говорить об уровне кругозора, осведомленности нашего общества, российского общества, о технологических достижениях наших лабораторий, то, чем занимается Российский радиоуниверситет, то фактически наша фантастика, она, даже сказать, гуманитарная фантастика того уровня, ну, скажем, кинорежиссеров, театральных режиссеров, осведомленности людей, которые бы должны печь эти произведения, она отстает от того уровня, который достигнут в ведущих университетах, ведущих научных лабораториях. Ну, иначе бы у нас не была такая, ну, распространенная в некотором гуманитариате унылость. С этой точки зрения, не кажется ли вам, что эти ребята, которые приходят к вам на курс, они... Ну, фактически, гораздо более осведомлены о том, как развивается технология и научное, так скажем, научно-техническое развитие для того, чтобы, возможно, стать параллельно со своей работой, как ваш уже упоминаемый автор Снегов стал прекрасным фантастом. Они фактически создают эту фантастику и будут ее создавать. Вот как вы с ними в этом смысле общаетесь? Я вот заканчиваю свой длинный спич, потому что у нас очень резкий перекос состоялся в обществе в область интеллекта. Интереса к истории. Люди обожают историю, потому что в ней есть ответы. Это чисто психотерапевтическая история. Люди боятся будущего, и у нас как бы научная фантастика, она немножко отошла на задний план, потому что люди, ну, немножко страшатся. Вот эти люди, которых вы назвали визионеры, ведь они не боятся будущего, они идут вперед, да? Это два разных психотипа. Люди, живущие в прошлом, и люди, идущие в будущее. По сути дела, вы говорите с людьми, которые идут в будущее. Я правильно это понимаю?
12: Совершенно верно. И здесь надо отметить, что студенты, которые поступают в МИФИ, ну, по крайней мере, с теми, с которыми я общалась в рамках именно электива, хотя, собственно, я общаюсь с этими же студентами и в рамках обязательных занятий по истории, они как раз смотрят в будущее. И в этом смысле сейчас наш университет, он, в общем, в процессе изменения, в том числе ряда учебных программ, в том числе гуманитарных, потому что студентам МИФИ, и я тоже в этом убеждена, им не нужна история в чистом виде, им нужна история, которая показывает некую эволюцию, некое развитие, которое устремляется в будущее. И поэтому я не только электив, но и свои, собственно, непосредственно обязательные занятия по истории строю именно по принципу того, что мы рассматриваем историю какой-то технологии или какой-то отрасли в прошлом, и обязательно делаем акцент на том, а что сейчас есть в настоящем. И идеально, если мы делаем акцент на том, что сейчас есть в настоящем с перспективой развития в будущем в самом НИФИ. Потому что, к сожалению, вот вы говорите, студенты приходят, и они что-то знают лучше. Конечно, они что-то знают лучше. Но, к большому моему огорчению, очень многие студенты на первом курсе, поступив уже в МИФИ, не были ни разу ни в одной из лабораторий, которых у нас огромное количество, и это лаборатории действительно передовые, это лаборатории уникальные. К сожалению, очень многие просто не бывали в этих лабораториях. И как раз в процессе учебной работы я постоянно прошу их, иногда даже какие-то даю контакты, да, сходите в лаборатории, посмотрите, это сейчас тот момент для вас, когда вы можете сделать выбор. И в том числе, когда мы изучаем фантастику, у меня курс не называется «История фантастики». Я вообще, будучи историком, стараюсь все-таки не зацикливаться на истории, а курс звучит как «Физика и инженерная мысль в произведениях отечественной научной фантастики». И да, мы действительно рассматриваем фантастические произведения в такой, в общем, исторической перспективе, то есть с чего мы начинали. Но это, во-первых, исключительно запрос самих студентов, потому что я в начале курса обычно спрашиваю, насколько вам интересно углубиться вот туда. Они говорят, да, нам интересно, мы хотим узнать, с чего все начиналось. Но в любом случае мы не говорим об истории в чистом виде, мы говорим о том, а какие технические новшества у нас в фантастике появляются в XVIII веке, в XIX веке, в XX веке. И главное, как это пересекается с современными научными разработками. Такой очень характерный пример. Мы проходим творчество Александра Беляева. Естественно, мы его проходим не целиком, потому что творчество совершенно, ну, просто потрясающее по размаху. Тут у меня нет, к сожалению, возможности. У нас всего 12 лекций в среднем получается на этот электив. Это очень мало. И я в основном разбираю какие-то произведения, которые мало известны. Вот, например, «Голова профессора Доули» я не разбираю, потому что студенты, как правило, это читали и знают. Допустим, «Человек-амфибия» мы не разбираем. Мы разбираем какие-то малоизвестные произведения. Ну, или, может быть, не так широко известные сейчас. И, например, одно из последних произведений Беляева – это «Замок ведьм». Произведение очень среднее по литературному качеству. Оно, по всей видимости, было написано наспех, потому что, ну, в общем, кто знает о биографии Александра Беляева, все представляют, что это был человек с огромными проблемами со здоровьем. Здесь тоже вот кто-то говорит, что он там совсем был неподвижен. Это не так. У него были определенные периоды ремиссии, но в целом это был человек, который был постоянно в поиске денег для своей семьи. И, собственно, вот поэтому у него произведения, как у Достоевского, да, написаны, в общем, экспромтом. Иногда они такие, особенно под конец его жизни, довольно своеобразного литературного качества. Но именно в этом произведении очень интересная рассмотрена идея о том, что один из исследователей персонажа вот этого замка ведьм, он обращает внимание на космические лучи, на космические ливни. И, собственно говоря, ну, одна из проблем, там сюжет, по сути, строится на том, что вот эти вот космические лучи, дальше там отрицательные персонажи, профессора такие со знаком минус, там, один из профессоров, немец, естественно, потому что это 1940 год, кто же он еще, да, вот этот главный злодей. Соответственно, он использует вот эту вот технологию для создания шаровых молний, которые, собственно, служат как раз в сторону каких-то военных целей, вот так скажем. И смотрите, космические ливни, космические лучи. Понятно, что в этом небольшом произведении не будет эта проблематика очень глубоко рассматриваться. Но ведь с этой проблематикой, и я студентам про это говорю, очень пересекается развитие нашей замечательной лаборатории, целого исследовательского комплекса под названием НЕВОД. Я так предполагаю, что Егор Задеба, возможно, был гостем, если не был гостем.
13: Дважды. Я понимаю.
12: Да. Ну, тогда, наверное, я не буду подробно говорить, да, скажу просто в каких-то общих словах, что это вообще уникальный совершенно комплекс, который находится на территории нашего университета. Комплекс в мировом масштабе уникальный. И в рамках этого комплекса в самых широких масштабах исследуются, собственно, широкие атмосферные ливни, космические лучи, решается знаменитая мионная загадка. И я как раз говорю, смотрите, друзья, вот у нас Александр Беляев, смотрите, какую тему он затронул, и посмотрите, как сейчас эта тема решается. У нее была на самом деле очень сложная история развития в рамках самого МИФИ, потому что и имя нашего первого ректора Виктора Григорьевича Кириллова-Угрюмова тоже связано с этой проблематикой. Да, и у нас, в конце концов, есть замечательный руководитель НЕВОДА, собственно, Петрухин. Да, и я говорю, вот смотрите, друзья, то есть вот она фантастика. Вот она, фантастика, которая стала жизнью. И это на самом деле один из немногих примеров, которые я рассматриваю в рамках своего электива. То есть у нас нету какого-то момента там описательного, это не книжный клуб, сразу же я говорю. Мы именно смотрим на какие-то конкретные идеи, их решения, и как это все в современном мире получило это развитие, не получило. Это вот такая одна из тем.
13: Когда я маленький читал «Продавец воздуха», я все-таки не думал, что настолько моя будущая специальность будет сопоставима с этим произведением. Я окончил в МВТУ имени Баумана кафедру техники и физики низких температур, и поэтому вот это все замороженные сверхнизкие температуры, торговля воздухом, это потом стало реальностью, потому что мы торговали техническими газами и редкими техническими газами. Но смотрите, какая история. Я все время буду, как бывший инженер, несколько, может быть, приземленно говорить. Ведь то, о чем вы говорите, вот этот кругозор, это понимание переднего края науки, это ведь является одними из неочевидных навыков, обязательных для современного инженера или инженера всегда. В свое время очень была модная история в Советском Союзе с теорией рационализаторства и изобретательства, ТРИЗ. Эти же задачи, они повторяются независимо от уровня технологий. Обрабатываете вы дерево, либо композитные материалы на новом технологическом уровне, но как какие-то вещи перекомпоновать и совместить, и сделать изобретение, это задача для мозга всегда. Точно так же информация, такая, скажем, информационная осведомленность инженера, которая связана, например, с патентным делом, да, с патентованием своих изобретений, она напрямую уходит в жанр технической разведки. А в технической разведке работали огромное количество фантастов и вообще писателей 20 века. То есть мы понимаем, что это будет обязательным для ваших студентов. Отработать вот этот навык, чувствовать идею, чувствовать изобретение, чувствовать создание будущего буквально на кончиках пальцев для того, чтобы побеждать в этой конкуренции. Собственно говоря, поэтому китайцы так заморочились в этом направлении. Не сидите в прошлом в режиме повторяшек, а идите в будущее. Сканируйте это передний край науки и передний край технологий. И вот здесь возникает вопрос. Иногда в обществе возникают такие ситуации, когда привычка к определенным фантастическим образом является тормозом. Например, в космонавтике произошла история, когда мы все привыкли к идее бесконечного покорения космического пространства. Огромные были вброшены силы на то, что вот мы, как Циолковский нас учил, что мы полетим куда-то, будем лететь долго. Все общество к этому привыкло, но сейчас современные ученые, современные инженеры, сталкиваясь с уже накопленным знанием о космическом пространстве, о том, что оно радиоактивно, общество очень тяжело вот воспринимает эту идею, что, оказывается, космос, он опасен, что в нем нужно лететь быстрее, что вот эти прежние ракеты, которые все полюбили, они уже не годятся. И вот этот слом опять нужно делать. То есть нужны новые фантасты, которые придут, и не просто в режиме «Ой, а мы какой-то трансбульбулятор придумали и переместились мгновенно в другую часть Вселенной». А вот чтобы это было как когда-то у того же, даже Алексея Толстого или Жюль Верна, чтобы это было инженерно, чтобы это было достижимо не с помощью магической волшебной палочки, а чтобы это была действительно научная фантастика. Вот как вы вот этот момент научности, технологичности, инженерности, научной фантастики разбираете с вашими студентами?
12: Я очень обрадовалась, когда вы затронули эту тему, потому что ведь, может быть, кто-то из наших слушателей не знает, но разработчик вот этого ТРИЗа знаменитого, да, Генрих Альтов, он же Генрих Саулович Альтшулер, он ведь был одним из ведущих фантастов своего времени. Это на самом деле большая трагедия, что он там в 1974 году прекратил свою писательскую карьеру и приключился целиком на ТРИЗ, а может быть, наоборот, кстати, не знаю. Насколько, ну, для меня лично, как для человека, который увлекается фантастикой, это все-таки в определенном смысле трагедия. И вот это как раз одна из ключевых фигур, которую я тоже освещаю в рамках коллектива. И я говорю о том, что вот смотрите, писатель-фантаст – это не всегда только исключительно 100% именно писатель. То есть достаточно большое число людей. И, собственно, сам Циолковский тоже, кстати сказать, был писателем-фантастом. Они какие-то свои идеи не могли реализовать в реальности, но они развивали, как это может работать, как это может действовать в будущем в рамках своего рассказа или там повести, или романа и так далее. И в этом смысле я как раз очень люблю говорить про Генриха Альтова, и в том числе говорю о том, что вот смотрите, человек, который создал фантастику нетривиальных идей, потому что это, можно сказать, отдельное совершенно направление фантастики, которое он разрабатывал. Вот смотрите, сколько действительно нетривиальных идей в его рассказах. Многие из них реализуются сейчас, да, там, ну, не знаю, исследование Солнца, например. То есть он об этом писал, ну, дай бог памяти, там, в 50-е годы, да, в начале 60-х, например, он эту тему затрагивал. А вот смотрите, мы сейчас подбираемся к этому. И вот какие-то идеи, которые он действительно предложил в своих рассказах, сейчас многие из них нашли подтверждение, да, многие реализуются, многие до сих пор там остаются еще нереализованными, но при этом нету прямого какого-то указания на то, что это какая-то ошибочная идея. То есть она просто, у нее пока нет технического решения какого-то этой идеи. И, собственно, мы говорим о том, что многие писатели-фантасты, в том числе Генрих Альтов, занимался тем, что он, как человек, который был причастен к патентному ведомству, да, и работал там довольно такое продолжительное время, он ведь фактически разработал целый регистр фантастических идей, буквально исследовал, когда зародилась какая идея, в каких произведениях она получила распространение. То есть он сделал на самом деле огромную работу. Я, насколько понимаю, сейчас до сих пор целиком его наработки не опубликованы, они существует в каком-то машинописном варианте, там порядка 10 томов, но вот этот регистр научно-фантастических идей, это на самом деле очень интересная вещь, и она тоже заслуживает изучения и тоже имеет какое-то практическое применение, потому что, ну, опять же, мы можем посмотреть, собственно, не осталось ли каких-то идей, которые мы как-то подзабыли, или, может быть, мы как-то проигнорировали, да, которые можно было бы в дальнейшем развивать. Вот, и, собственно, про ТРИЗ и вообще про развитие творческого воображения, творческой личности я тоже говорю и обязательно делаю акцент на том, что сам Альтов подчеркивал, что все это возможно исключительно при помощи фантастики. То есть когда он сам работал со своими учениками в рамках вот этого курса, он постоянно брал примеры именно из научной фантастики. Это не случайно, именно потому, что это такой очень хороший рабочий инструмент, который действительно формирует инженера-изобретателя. Ну и, собственно, вопрос, я насколько понимаю, второй, ну, в смысле...
13: Инженерность фантастики.
12: Да, инженерность фантастики. У меня есть определенный, к сожалению, лимит, который накладывается моим образованием, абсолютно не инженерным, но при этом я стараюсь консультироваться с коллегами.

0: каждый термин, который у него появляется в туманности Андромеды, он поясняет обязательно, и мы немножко останавливаемся вообще на том, почему эта фантастика новаторская, почему она так выстрелила в свое время, какие термины действительно заслуживают нашего внимания, да, вот это вот его разработки, да, его образы, связанные с Великим кольцом, да, вот эта возможность передачи информации на какие-то колоссальные совершенно расстояния, мы тоже обсуждаем, насколько это возможно или нет, там, в какой-то перспективе в обозримом будущем. Ну и, собственно, останавливаемся на том, что ведь и у Ефремова, и у Стругацких, у них есть вот этот переход в их произведениях от вот этих фотонных ракет, собственно, к таким совершенно нового типа космическим кораблям. У Ефремова это прямого луча, да, звездолет прямого луча, который, собственно, работает с, да, вот этим вот космическим пространством, да, как бы прорезает насквозь своим прямым лучом. А, соответственно, у Стругацких это так называемая сигма-диретринитация. На этом месте студенты обычно поднимают глаза вот так вот, расширяют зрачки. Что это говорят?
1: Вот. Помпация, как говорили герои Стругацких, да, да, но, да, но да, давайте да. Про трем помпацию мы поговорим через несколько секунд и поговорим о том, почему преподавание научной фантастики на самом деле является крайне полезным для будущих инженеров, конструкторов, изобретателей, ученых. Не переключайтесь, дальше будет только интереснее.

0: Российский радиоуниверситет.
1: Это Российский радиоуниверситет, студия Дмитрий Кононыхин. Мы с вами, уважаемые радиослушатели, сегодня в Национальном исследовательском ядерном университете МИФИ. И мы в рамках нашего проекта МИФИ «Создание энергии» говорим о том, почему студентам крайне полезно изучать историю создания будущего, историю научной фантастики, образы будущего в прошлом, как люди мечтали преобразовывать настоящее для них, для нас прошлое. И мы говорим с нашим добрым другом, кандидатом исторических наук, доцентом кафедры истории Института фундаментальных проблем социогуманитарных наук Национального исследовательского ядерного университета МИФИ Анастасии Сергеевны Симовой. Анастасия Сергеевна, мы заговорили о научности, инженерности, научной фантастике. Вы упомянули и про любимых Стругацких, и про Ивана Антоновича Ефремова, о его вот этих кораблях. Все-таки ведь вот эти все вещи, которые они создавали, придумывали, ведь это был их уровень, так скажем, кругозора, осведомленности о переднем крае науки. Но иногда случаются такие досадные курьезы, когда рядом какие-нибудь аномизонные двигатели Ефремова соседствуют с какими-нибудь перфокартами или способами нажатия на клавиши, люди, летящие к звездам, переключают рычаги и еще что-то. То есть, как казалось бы, вот этот, прошу прощения, интерфейс общения человека с машинами, он может быть совершенно допотопный на уровне Жюль Верна 19 века. В данном случае, когда вы говорите вот об этой инженерности, когда вы говорите о научности с вашими студентами, научности научной фантастики, обращаете ли вы внимание на то, что не было какого-то перекоса, увлечения вот этой деретринитацией, терепомпацией, вот этими волшебными палочками каких-то звездолетов, а рядом может быть просто абсолютно какие-нибудь перфокарты, ленты, флешки. То есть надо все-таки весь образ будущего сделать непротиворечивым, без перекосов. Удается ли это рассмотреть в рамках вашего достаточно короткого курса?
2: Да, конечно, и, безусловно, я этот аспект тоже затрагиваю. Наверное, я еще не говорила про Алексея Николаевича Толстого, давайте я тогда про него скажу, потому что, например, знаменитая его «Аэлита», конечно, мы не можем пройти мимо «Аэлиты» в рамках электива, но при этом мы понимаем, что тот космический корабль, который там предлагается нашему рассмотрению, он ведь очень условен с точки зрения инженерной мысли. И на самом деле есть большие поклонники творчества Толстого, которые даже его как-то визуализировали. Я в просторах интернета нашла эту замечательную

0: картинку, как вот это яйцеобразное летающее, значит, нечто, как оно могло выглядеть. Потом, например, я для сравнения, кстати, показываю им отрывочек из фильма, который совсем, мне кажется, сейчас забыли. Это знаменитый фильм «Аэлита», который, собственно, с самим произведением очень мало чего имеет общего, ну, кроме названия, да, и какого-то марсианских там картинок. Но все равно там ведь тоже попытка вот этот вот космический корабль изобразить. И, в общем-то, по описанию мы с ними тоже говорим о том, что, ну, вот смотрите, а как вот они выглядят, судя по описанию, вот, да, там, лоси, гусев. Они ведь больше на каких-то полярных летчиков похожи по описанию, по костюмам, чем на, собственно, космонавтов, да? А как там решаются вот проблемы, связанные с тем, как им, собственно, правильно приземлиться на Марс? Да, вот эти моменты мы тоже проговариваем. В общем-то, там очень много каких-то несоответствий, которые в исследовательской литературе отмечаются, и про это мы говорим. Потом я очень люблю, вообще это одно из моих любимых произведений, «Полдень, 22 век» Стругацких. Прекрасный совершенно, ну, у меня, по сути, два таких, даже три таких любимых произведения, да, это «Беляевское изобретение профессора Вагнера», это «Звезда Кэтс», которую, кстати, мои студенты тоже открывают для себя и потом очень любят. И в своих творческих работах они часто берут именно «Звезду Кэтс» и, собственно, «Полдень, 22 век». И вот «Полдень, 22 век» — это вообще такая кладезь идей, но в то же самое время там много вот этих вот, как вы сказали, ну, каких-то пережитков той самой эпохи. Вот, например, там есть прекрасный совершенно образ, ведь как раз в 60-е годы обсуждалась проблема возможности сохранения человеческого интеллекта и человеческого сознания после смерти. Мы знаем, что был замечательный Виктор Михайлович Глушков, создатель ОГАСа и, собственно, один из создателей автоматизированной системы управления, ну и не только он, на самом деле, да, ну просто такая самая яркая фигура, которые действительно думали, что это возможно в обозримом будущем, и там есть один из, в «Полдень, 22 век», там есть один из замечательных рассказов, где умирает академик Акада, если я не перепутала имя, да, но это не суть, значит, умирает очень известный японский академик. Он вот в процессе умирания, и в процессе умирания, значит, огромный штаб машин, оборудования, сотрудников, отключается электроэнергия там чуть ли не по всей планете для того, чтобы, значит, содержимое его мозга, всю вот эту вот информацию записать. И я привожу цитату из самих Стругацких, где рассказывается о том, что все это содержимое, которое в итоге удалось на 98% обработать, что оно составляет огромное совершенно здание, которое там на энное количество этажей уходит вниз, на энное количество этажей уходит вверх. То есть это не что иное, как, собственно, ну, какое-то перенесение реалий, связанных с эксплуатацией ЭВМ. Мы знаем, что Борис Стругацкий, ну, он не был, насколько я понимаю, профессиональным программистом, но программировать он умел, и в этой сфере ему было интересно тоже развиваться. И явно это действительно следы вот тех самых технологий. Мы обсуждаем, насколько это, с одной стороны, замечательная идея, и действительно она до сих пор, ну, даже если мы возьмем вот эту вот идею там с чипами, которые должны там вживляться, значит, в наш мозг, да, насколько вот эта вот идея современна, но насколько ее реализация, которую предлагает Стругацкий, насколько она уходит корнями вот в те реалии, в которых они писали и творили. И у самих Стругацких таких примеров очень много, как, например, там есть киберштурманы на их космических кораблях, но при этом как бы полностью это управление не автоматизировано. То есть там все время какой-нибудь героический Крутиков или какой-нибудь героический Быков, вот они там, особенно Путина Амальтею мы разбираем, да, вот как там Быков, значит, вообще сделал все возможное и невозможное для того, чтобы космический корабль, где практически полностью разбит вот этот отражатель, приземлить в нужное место, и это именно его такой вот личный человеческий подвиг. Да? То есть вот здесь вот эта автоматизация, она у Стругацких, ну, как правило, так страдает немножко.
1: Отпечаток такого анахронизма. Ну вот смотрите, Анастасия Сергеевна, вот я уловил в вашей речи одно слово, которое меня крайне заинтересовало. Вы сказали конкурс, конкурс работ. А что это? О чем? Расскажите, пожалуйста, какие задания вы даете вашим студентам, какие перед ними вы ставите? Ведь цели, на что они должны сами себе ответить?
0: Я долго думала, какими творческими заданиями можно заинтересовать студентов, потому что всем очевидно, что все-таки это электив, связанный с развитием творческих способностей. Да, он посвящен фантастике, да, это в основном в формате лекций, но я понимаю, что студенты наши, которые, опять же, ориентированы на практику, они хотят сами что-то сделать. И что это может быть? Я говорю, друзья, у вас три задания. Значит, первое задание связано с тем, насколько они способны сопоставить содержательную часть какого-то фантастического произведения, они его берут на выбор, это отечественное фантастическое произведение, естественно, с научными разработками своего времени. Значит, задача состоит в следующем. Опять же, это творческое задание, поэтому здесь возможны всякие допущения. А создать некую альтернативную историю, сейчас на этом месте историки скажут, что, ну, мы представим себе, что, ну, собственно, наша Вселенная, да, вот мы знаем, что там же, по идее, множество сценариев развития, да, чисто теоретически существует, да, вот есть какой-то вот параллельный сценарий развития нашей Вселенной, допустим. И в этом сценарии встречается писатель-фантаст и представитель от науки, ну, как правило, технической. Хотя я не ограничиваю, но, как правило, ребята берут техническую науку. Собственно говоря, они пишут такую альтернативную историю, как могли встретиться писатель-фантаст и представитель технической науки, как они могли друг на друга повлиять. И, например, там представитель технической науки, он вот свои разработки сделал благодаря тому, что там ознакомился с идеями такого-то писателя-фантаста. Или наоборот, писатель-фантаст встретился там с представителем вот этой технической науки, и как это повлияло на его произведение. То есть вот здесь такой дается обзор. Второе задание связано с тем, что ребята берут какое-нибудь фантастическое произведение и визуализируют, как они видят какой-нибудь космический корабль, да, или какое-нибудь приспособление. Сейчас у нас есть искусственный интеллект, у них есть всякие инженерные программы, где они инженерной графикой занимаются, они могут от руки нарисовать, то есть это полная свобода. И третье – это написать научно-фантастический рассказ самим, небольшой. И первый семестр показал, что ребята с большим удовольствием пишут рассказы. И из этого возник замысел организовать конкурс. И вот в данный момент у нас сейчас идет отборочный тур на приз за лучший научно-фантастический рассказ среди студентов НИЯО МИФИ. И вот этот конкурс вырос целиком и полностью из вот этого третьего творческого задания, потому что студенты могут это задание, собственно, сдать в виде заявки на конкурс и в виде своего участия в конкурсе и дальше получить, ну, во-первых, какую-то ответную реакцию, обратную реакцию со стороны специалистов, да, мы привлекаем, соответственно, в жюри людей, которые разбираются в фантастике, да, которые что-то пишут на эту тему. То есть они могут получить обратную связь квалифицированную не только с моей стороны, но и со стороны еще более квалифицированных специалистов и получить приз и какую-то возможность для публикации. То есть мы предполагаем, что выйдет сборник, где будут вот эти вот работы ребят опубликованы.
1: Вы знаете, я бы хотел, чтобы это был какой-то межвузовский такой конкурс, потому что было бы здорово, если бы к студентам МИФИ подтянуть ребят, например, из ВГИКа. Потому что мы видим, что наши будущие кинематографисты, они четко идут в фарватере след-след, например, за американцами или китайцами и с визуализацией будущего и с созданием вот этих технической научной фантастики. У них возникают всегда вопросы у нас к ним. Но это отдельная история, и я думаю, что Российский радиоуниверситет, ну, по сути дела, как тоже такой некий филиал фантастической машины, потому что мы рассказываем о том, как создается будущее, этому способствует. И сегодня, уважаемые радиослушатели, вы все слышали сами. Ведь, по сути дела, говоря о научно-технической фантастике, мы ведь выходили на очень серьезные практически инженерные темы. И техническая разведка, и умение изобретать надлежащим образом теории рационализаторских решений и изобретательства Альтшулера, или патентное дело, и вообще технический кругозор, и смелость кругозора, и смелость мышления. Это все абсолютно важно для инженера, и этому всему способствует курс нашего доброго друга, кандидата исторических наук, доцента кафедры истории Института фундаментальных проблем социогуманитарных наук Национально-исследовательского ядерного университета МИФИ Анастасии Сергеевны Симовой. Анастасия Сергеевна, благодарю вас за эту беседу. Всего хорошего. До свидания.
0: Спасибо.

0: Радио России. Когда в центре конфликта ребенок. Новая история в программе «Детский вопрос».
1: 24 мая 24 года мы встречались с Никой. После этого я ее не видела. Потому что так хотят опекуны. Когда они узнали, что родители Ники лишили прав, они тогда совсем решили оборвать все связи с нами.
0: «Детский вопрос» в четверг в 22:35 по Москве и в 14:35 по времени Анадыря. Радио России.
2: Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах службапоконтракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.

0: Московское время 1 час. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Российские войска в зоне СВО взяли под контроль 2 села в Запорожской и Харьковской областях, сообщили в Минобороны. Владимир Путин прибыл в Астану с 3-дневным государственным визитом. Также президент поздравил пограничников с профессиональным праздником, который отмечается сегодня. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Российские войска взяли под контроль 2 села в Запорожской и Харьковской областях. Подразделения группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Воздвижевка Запорожской области. Подразделения группировки войск «Север» установили контроль над населенным пунктом Гранов Харьковской области. Об этом сообщил старший офицер пресс-центра армейского объединения Василий Межевых.
2: Подразделения группировки войск «Север» активными действиями установили контроль над населенным пунктом Гранов Харьковской области. Нанесено поражение формирования механизированной бригады ВСУ в районах населенных пунктов Рубежная и Старица Харьковской области. В Сумской области нанесено поражение живой силе и технике 3 механизированных аэромобильной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Толстодубово, Храповщина, Иволжанская, Краснополье, Екатериновка Сумской области. Противник потерял свыше 165 военнослужащих, 10 автомобилей, 105-миллиметровую гаубицу М-101 производства США и станцию радиоэлектронной борьбы.
1: На всей территории Украины этим вечером объявили воздушную тревогу. Сигнал звучал во всех областях, а также в Киеве. Украинские СМИ тем временем сообщили о взрывах в Хмельницкой области и Сумской. В понедельник в российском МИДе заявили, что армия в ответ на атаки ВСУ на мирное население будет последовательно бить по центрам принятия решений и командным пунктам. Законными целями также станут предприятия ВПК, которые используют киевский режим. Президент России Владимир Путин поздравил личный состав, гражданский персонал и ветеранов пограничной службы ФСБ России с профессиональным праздником. Соответствующее видеообращение опубликовано на сайте Кремля. Президент отметил мужество и стойкость пограничников, которые 85 лет назад в июне 41-го вступили первыми в схватку с нацистами. И первые часы и дни недели боев внесли вклад в срыв планов германского командования. Президент подчеркнул, что в послевоенный период пограничники с честью прошли многие испытания. Глава государства поблагодарил ветеранов и действующих сотрудников пограничной службы за преданность родине и ратную работу, а также выразил уверенность, что они впредь будут выполнять поставленные задачи и вносить весомый вклад в защиту Отечества от террористов, транснациональной преступности, наркобизнеса, нелегальной миграции, а также добиваться результатов в борьбе с контрабандой и незаконным промыслом морских биоресурсов. Сегодня Владимир Путин прибыл в Астану с 3-дневным государственным визитом. Его самолет сопроводили 2 истребителя ВВС Казахстана. В аэропорту Утрапа президент России встретил Касым-Жомарт Токаев, а также оркестр и дети с флагами России и Казахстана. У правительственного терминала его приветствовал парадным маршем взводный расчет почетного караула. А в это время в небе пролетали 2 вертолета с развивающимися российским и казахстанским флагами. После церемонии в аэропорту Путин и Токаев отправились в резиденцию лидера Казахстана, где провели неофициальный дружественный обед в формате тет-а-тет. В четверг Владимир Путин проведет переговоры с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в Астане. Программа визита начнется с официальной церемонии встречи во Дворце независимости с участием почетного караула. Также Путина встретят пролетом самолетов с российским триколором. Переговоры начнутся с беседы 2 лидеров в узком составе и продолжатся в расширенном. Ожидается, что лидеры обменяются мнениями по наиболее актуальным региональным и международным темам. Президент США заявил, что его не устраивает идея о передаче иранского обогащенного урана России или Китаю. Дональд Трамп также заявил, что никакая страна не должна контролировать Ормузский пролив, поскольку это нейтральные воды. «Мы будем следить за проливом», — сказал он. Глава Белого дома в ходе заседания Кабинета министров в среду также перепутал Венесуэлу и Иран, говоря об американской операции на Ближнем Востоке. Российские космонавты Сергей Куцверчков и Сергей Микаев вернулись на МКС, выполнив в открытом космосе все поставленные задачи за 6 часов 6 минут. Об этом сообщил Роскосмос. Это был второй выход в космос в карьере Сергея Куцверчкова и первый для Сергея Микаева, уточнили в госкорпорации. Космонавты установили научную аппаратуру эксперимента «Солнце Трагерц». На модуле «Звезда» российского сегмента МКС выполнили демонтаж кассеты космического эксперимента «Экран-М», а также сняли и забрали на станцию контейнер с образцами микроорганизмов, находившихся долгое время в космосе. Производство уникальной отечественной линзы «Ясень» для лечения катаракты запустили в России. Ее установка доступна россиянам бесплатно в рамках программы госгарантии, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения страны. На первом этапе предприятие сможет выпускать до 12 тысяч линз в год. В рамках дальнейшего развития производственной мощности планируется нарастить вдвое до 25 тысяч хрусталиков в год. В московском регионе действует желтый уровень погодной опасности. Гроза и град, усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду сохранятся в течение ночи. Об этом сообщает столичный комплекс городского хозяйства. Подчеркивается, что горожанам следует быть внимательными на улице вне погоды. Подробнее о погоде рассказал ведущий специалист Центра ФОБОС Вадим Заводченков.
3: В столице вероятность заморозков невелика. По ночам в Москве, благодаря эффекту мегаполиса, воздух может остывать лишь до плюс 2-5. А вот график дневной температуры будет меняться аналогично. После холодного дна в 10-11 градусов к началу календарного лета потеплеет до плюс 17. По предварительным прогнозам, окончательно в июньские рамки погода войдет в середине следующей недели.
1: Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
4: Спорт. Здравствуйте! С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Теннис. На втором сезоне турнира «Большого шлема» открытом чемпионате Франции в среду стартовали матчи второго раунда. Два россиянина пробились в 1-16, обыграв аргентинцев. Андрей Рублев, посеянный 11-м, победил Камила Уго Карабелли 6-1, 1-6, 6-3, 7-6. А 13-й сеянный Карен Хачанов прошел Марко Трунджелити 7-6, 5-7, 6-1, 7-6. За выход в 1-8 финала Рублев сыграет с Нуно Боржишем, а Хачанов с Еспером Де Йонгом. Генеральный директор футбольного «Спартака» Сергей Некрасов заявил о том, что клуб полностью доверяет главному тренеру Хуану Карлосу Карседо. «Мы ни секунды не сомневались в правильности нашего выбора. А Хуан Карлос еще на сборах показал, что он тот самый тренер, который нужен клубу и этой команде. Он понимает, что такое «Спартак», работал здесь, и мы будем двигаться с ним и дальше», — отметил Некрасов в интервью «Спортэкспрессу». Александр Старожук стал новым главным тренером московского «Торпедо». Соглашение подписано на 2 года. «Это большая честь и ответственность возглавить клуб с такой армией болельщиков. Хочется создать здесь что-то уникальное, и к этому мы будем стремиться», — отметил Старожук. Смешанное единоборство. Стало известно, когда два топовых российских бойца UFC проведут свои следующие поединки. Чемпион в полусреднем весе Ислам Махачев должен подраться в августе, а первый номер рейтинга в полулегком весе Мавсар Евлоев заявил о том, что вернется в конце лета. Ожидается, что Евлоев сразится за чемпионский пояс с Александром Волконовски, а Махачев будет отстаивать свой пояс в бою с одним из следующей четверки – Гарри Пратес Моралес Усман. Российский велогонщик Александр Власов занял 4-е место на 17-м этапе супермногодневки Джиро ди Италия. В общем зачете Власов поднялся на 22-ю позицию. Его отставание от лидера Йонаса Вингегора 39 минут 51 секунда. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода.
1: По данным Центра ФОБОС, сегодня в Хабаровске до плюс 20 градусов, в Магадане 5-7 тепла, облачно и небольшой дождь. В Омске плюс 25, вечером осадки. В Новосибирске тоже дождливо до плюс 27, в Калининграде 11-13 тепла и без осадков. В центре Поволжья и на юге Европейской России осадки повсеместно, а в Перми даже ливни и грозы до плюс 20. В Уфе 18-20 тепла, такая же температура и в Ставрополе, в Симферополе до плюс 17. В Санкт-Петербурге и Москве днем кратковременный дождь, в столице днем до плюс 10 градусов, а в городе на Неве плюс 6-8.
0: Радио России. Музыка.
5: Просто о джазе.
0: С Михаилом Иконниковым.
6: Здравствуйте, в эфире программа «Просто о джазе», с вами Михаил Иконников. С 8 по 14 июня в Москве пройдет один из самых масштабных джазовых фестивалей мира – пятый Московский джазовый фестиваль. На протяжении 7 дней в столице выступят более 1000 артистов из России и стран зарубежья. Среди хедлайнеров из России в этом году Игорь Бутман, Сергей Безруков и Московский джазовый оркестр с музыкально-поэтическим спектаклем «Слово о полку Игореве», Виктор Добронравов и ЛРК Трио, Петр Налич, Петр Дранга и Бенд, Алексей Гоман и Маленький оркестр, Биллис Бенд, Виа Пролетарская танго, Фантили и многие другие. Но будут и иностранные участники, причем весьма именитые. В репертуаре девятикратной номинантки на Грэмми вокалистки Тирни Саттон самая разная музыка от джазовых стандартов Джорджа Гершвина, Антонио Карлоса Жобима и Билла Эванса до песен Стинга и Джонни Митчелл. В Москву певица приедет с пианистом Тамиром Хендельманом 10 июня на главной площадке Московского джазового фестиваля в Московском саду «Эрмитаж». Они представят вышедший в начале апреля совместный альбом «Spring».

Гитарист Бобби Брум не в первый раз посвящает свои работы великим джазменам. Ранее он отдавал дань уважения таким легендам, как Телониус Монк и Уэс Монтгомери. На этот раз он записал пластинку, посвященную музыканту, с которым работал и выступал 10 лет с 82 по 87 год и с 2005 по 2010. Это саксофонист Сонни Роллинс. Альбом «Notes of Thanks» записан в Чикаго в конце 25 года с сыгранным трио гитариста. Два других участника – это басист Деннис Кэрролл и барабанщик Коби Уоткинс. На диске одна оригинальная композиция и пьесы авторства Роллинза, включая знаменитую тему «Элфи», написанную для одноименной картины Льюиса Гилберта.

Коллектив Social Science, гитарист Мэтью Стивенс, пианист Арон Паркс и мультиинструменталист Морган Герин, возглавляемый четырехкратной обладательницей премии Грэмми барабанщицей Терлин Кэррингтон, возвращается с новым альбомом, который станет продолжением их дебютной пластинки Waiting Game, номинированной на премию Грэмми в 2019 году. По одному доступному на данный момент треку, конечно, трудно судить о стилистике будущей пластинки, получившей название «Trip to the Night Fantastic», но предположу, что, как и на первом диске, это будет современный джаз, изрядно сдобренный элементами R&B, фьюжна и, возможно, даже рэпа. Помимо квартета Social Science, в записи пластинки участвовали арфистка Бренди Янгер, певица Аруша Афтаб, Фатумата Диавара, Кристи Дэшилл, Ледиси и вокалист Майкл Майо, а также барабанщик Касса Оберолл и другие музыканты. Новый альбом квартета Терлин Кэррингтон «Social Science» «Trip of the Night Fantastic» выйдет 31 июля.

Дважды номинированный на Грэмми пианист Кристиан Сенс собрал на запись своей новой пластинки «Between Then and Now» интернациональное трио, в которое вошли два европейских музыканта, датский басист Томас Фонисбек и шведский барабанщик Расмус Кильберг. В альбоме гармонично сочетаются оригинальные композиции Сенса и Фонисбека с джазами и стандартами Бобби Тиммонса, Ричарда Роджерса, Луиса Банфа и Джона Колтрейна. Сотрудничество началось со знакомства Сенса с копенгагенской джазовой сценой, которое произошло более 10 лет назад, когда Кристиан Брорсон, в то время арт-директор знаменитого клуба «Монмартр» в Копенгагене, нашел пианиста в интернете и пригласил в Данию. С тех пор пианист неоднократно выступал в Скандинавии, в 2015 году выпустил концертную пластинку, записанную как раз в клубе «Монмартр» с вышеупомянутым Томасом Фонисбеком и знаменитым датским барабанщиком Алексом Риелем.

иллюзии. Семикратный лауреат Грэмми Рэнди Брейкер после двух переносов таки выпустил первый за 7 лет студийный альбом. Называется «Тамбу». Отпраздновавший в ноябре 80-летие музыкант собрал на его запись неплохую компанию, в которую вошли клавишник Джефф Лорбер, также барабанщики Дэйв Уэкл и Гэри Новак, саксофонист и флейтист Дэвид Мэн и гитаристы Эрик Уолс и Марк Литьери, ну и, разумеется, супруга Брейкера, саксофонистка Ада Рабатти. Получилась очень легкая пластинка, стилистически где-то между совсем не скучным смуз-джазом и фьюжном, на мой взгляд, даже ближе к первому.

Один из самых востребованных музыкантов прославленного немецкого лейбла ECM Records, знаменитый басист Стив Сболу, выпустит летом новый альбом «Winter Songs». Информации об альбоме пока крайне мало. То, что я нашел, обнаружил лишь на японском сайте. На диске будет 9 пьес Сболу. В записи, состоявшейся в Нью-Йорке в сентябре 24 года, участвовали трубач Майк Родригес, саксофонист Крис Чик, гитарист Ив Карденес, пианист Гил Голдстин, барабанщик Адам Нюсбаум. От себя добавлю, что в октябре Стиву Сволу исполнилось 85 лет.

0: юбилей.
1: В середине 66-го года выходит первый концертный альбом Фрэнка Синатры «Sinatra Descends». Двойной альбом, собранный из записей, сделанных с 26 января по 1 февраля 66-го года во время серии концертов Синатры, рассчитанном на 400 зрителей в зале «Копа Рум» в отеле «Сенс» в Лас-Вегасе. Певец выступал в сопровождении оркестра Каунта Бейси, дирижером и аранжировщиком был Куинси Джонс. Синатра и Бейси ранее записывались вместе, но только в студии. Их первой совместной работой стал альбом 62-го года Синатра Бейси «A Historical First», за которым в 64-м году последовал альбом «It Might As Well Be Swings» с аранжировками, опять же, Куинси Джонса. 15 октября 66-го года альбом «Sinatra Descends» достиг 9-го места в чарте Billboard 200. На 9-й церемонии вручения премии Грэмми автор аннотации к этому альбому Стэн Корнин получил награду в номинации «Лучшая аннотация к альбому». Но в 2000 году «Sinatra Descends» занял 461-е место в списке 1000 лучших альбомов всех времен Колина Ларкина.

0: Российский джаз.
1: И в заключение предлагаю вам послушать третью часть концертино Николая Левиновского «Контрасты» с одноименного альбома 80-го года джаз-ансамбля «Аллегро». 15 мая не стал одного из участников этого коллектива, выдающегося советского и российского джазового барабанщика Виктора Епанешникова. Ему было бы 84 года. Это была программа «Просто о джазе» с Михаилом Иконниковым. До встречи!

0: страхи и мечты, эмоции и поступки, тайны подсознания и секреты счастья. Все, что мы хотим знать о себе и окружающих, в программе Дмитрия Таирова «Психология».
1: Психология продвинутого века, интеллекта гиперсовременного, психология любви и расставаний, осознание себя и понимание других, встреч, надежд, осуществление желаний. Психология судеб людских.
0: В откровенных беседах с ведущими психологами страны ищем ответы на важные вопросы. Психология. Слушайте по вторникам в 15:35 по Москве и в 14:35 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России Чукотка.
3: Радость или грусть нас ждут потом.
2: Мелодии, каждому знакомые с детства. Эта музыка будет вечной на волнах окружного радио.
0: Радио России. Главное радио страны. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
4: Каждый день по будням на волнах радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех».
5: 100 лет назад радиоприемник – это был верх технической мысли.
6: Мы, ведущие Антон Королев и Галина Бородулина, делимся позитивом, полезной и интересной информацией.
7: Второй мост через Волгу, железнодорожный, ну, конечно, знаменитый. Нередко уже вспоминаю, что это мост из императора Николая II.
6: Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. С историческим прицепом.
8: Mercedes-Benz 220. Это машина 1953 года. Этот автомобиль принадлежал президенту Венесуэлы Педро Хименесу. Сохранилась копия дата-карты. Это документ, в котором показано, в каком виде машина сошла с завода и кто был ее заказчиком.
0: Коллекционер старинных автомобилей Кирилл Евстафьев. В программе «Коллекционер». В четверг в 10:35 по Москве и в 11:35 по времени Ижевска. Репортажи, интервью, музыка. Все, чем жила страна.
9: Там по синим цветам бродят кони и дети.
0: Оцифрованные записи, голоса эпохи и главные шлягеры своего времени. В авторской программе Алексея Певчева «Наш друг Кругозор».
10: Все наши радиослушатели, кто застал 60-90-е годы прошлого века, конечно, помнят журнал «Кругозор». Но для тех, кто помоложе, напомню, что был когда-то такой музыкально-литературный журнал.
11: Нам очень нравится ваша работа.
0: Сегодня эти уникальные материалы звучат вновь. Слушайте радиожурнал «Наш друг Кругозор» по выходным в 22:35 по Москве и в 23:35 по времени Ульяновска.

0: Московское время 2 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Контроль российской армии над селом Гранов расширяет полосу безопасности в Харьковской и Сумской области и создает условия для наступления войск в направлении логистического центра ВСУ в районе Казачьи Лопани, заявили в Минобороны. Владимир Путин находится в Астане с трехдневным визитом. Ожидается, что сегодня пройдут его переговоры с президентом Казахстана Касым Жомартом Токаевым. Россия остановила диалог с Соединенными Штатами по стратегической стабильности, и пока предпосылок для его возобновления нет, заявил «Известиям» замминистра иностранных дел Сергей Рябков. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Контроль российской армии над селом Гранов расширяет полосу безопасности в Харьковской и Сумской областях, создает условия для наступления войск в направлении логистического центра вооруженных сил Украины в районе Казачьей Лопани, заявили в Минобороны. В операции по установлению контроля над селом принимали участие военнослужащие штурмовых групп 11-й танковой бригады группировки войск «Север». Подразделения группировки войск «Восток» также освободили населенные пункты Воздвижевка Запорожской области. Подробнее о работе группировки рассказал старший офицер пресс-центра армейского объединения Михаил Герасимов.
2: Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника и в результате решительных действий освободили населенный пункт Воздвижевка Запорожской области. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, трех десантно-штурмовых, штурмовой бригад и четырех штурмовых полков в районах населенных пунктов Новоселовка, Егоровка, Покровская, Омельник, Черивная, Долинка и Гавриловка. В ВСУ потеряли до 285 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины и 7 автомобилей.
1: ВСУ за сутки 22 раза обстреляли населенные пункты Донецкой Народной Республики, в результате чего погиб один человек и еще 11 получили ранения, в том числе 9 сотрудников МЧС, сообщили в администрации главы правительства ДНР. В результате атак повреждены 6 жилых домов, 12 объектов гражданской инфраструктуры, всего выпущено 35 единиц различных боеприпасов. Владимир Путин поздравил пограничников с профессиональным праздником, который отмечается сегодня в России. Государство будет продолжать делать все необходимое для всестороннего качественного укрепления кадрового потенциала, оснащенности подразделений пограничной службы России, говорится в видеообращении. Президент также выразил уверенность в том, что пограничная служба ФСБ России впредь будет вносить весомый вклад в защиту страны от террористов, транснациональной преступности, наркобизнеса, нелегальной миграции, добиваться значимых результатов в борьбе с контрабандой и незаконным промыслом морских биоресурсов. Сегодня президент России прибыл в Астану с трехдневным государственным визитом. Его самолет сопроводили 2 истребителя ВВС Казахстана. В аэропорту Утрапа президента России встретил Касым Жомарт Токаев, а также оркестр и дети с флагами России и Казахстана. У правительственного терминала Путина приветствовал парадным маршем взводный расчет почетного караула. А в это время в небе пролетели 2 вертолета с развивающимися российским и казахстанским флагами. После церемонии в аэропорту Путин и Токаев отправились в резиденцию лидера Казахстана, где провели неофициальный дружеский обед в формате тет-а-тет. В четверг переговоры начнутся с беседы 2 лидеров в узком составе и продолжатся в расширенном. Ожидается, что лидеры обменяются мнениями по наиболее актуальным региональным и международным темам. В рамках визита планируется к подписанию 16 документов, в том числе 2 межправительственных соглашения, которые касаются строительства первой атомной электростанции в Казахстане. Как сообщил глава Росатома Алексей Лихачев, АЭС начнет работать уже в следующем десятилетии.
3: Обладание 2,5 гигаватт устойчивой зеленой электроэнергии, которая на протяжении столетия, в прямом смысле слова, будет получать экономика Казахстана. Второй момент – это компетентность в атомном строительстве, сооружении, в атомном машиностроении и возможность вместе с нами прийти на рынки третьих стран.
1: Агентство по атомной энергии Казахстана подтвердило, что строительство атомной электростанции «Балхаш», лидером консорциума, по возведению которой будет «Росатом», начнется в 2027 году. Россия остановила диалог с Соединенными Штатами по стратегической стабильности, и пока предпосылок для его возобновления нет. Об этом известием заявил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков. Он напомнил, что Москва предлагала Вашингтону в течение как минимум года соблюдать добровольные ограничения по количеству вооружений в рамках истекшего договора. Но эта инициатива американцев не устроила. По словам дипломата, сейчас нет оснований для переговоров о будущем. В будущем контроле над вооружениями только зримые изменения к лучшему в политике США на российском направлении могли бы заставить Москву пересмотреть свою позицию. Однако, как подчеркнул Рябков, сегодня и близко ничего подобного нет. В Москве температура воздуха продолжает оставаться ниже климатической нормы на 6-7 градусов, однако синоптики обещают, что она вернется к нормам июня уже в середине следующей недели. Тем не менее, с 1 июня в Москве начнут работать бассейны под открытым небом. В этом сезоне горожане смогут отдохнуть почти в 20 зонах для плавания в парках и на фестивальных площадках. Как сообщил глава столичного департамента культуры Алексей Фурсен, места оборудованы всем необходимым – шезлонгами, зонтиками, душевыми и камерами хранения. Все включено в билет. Воду будут подогревать до 26-28 градусов. На некоторых площадках есть детские чаши с более теплой водой. Бассейны оснащены многоступенчатой фильтрацией. Вода проходит лабораторный контроль. За безопасностью следят спасатели и медики. Посещение открытых бассейнов проходит по сеансам. Забронировать место можно через систему Мосбилет. А тем временем за 5 дней во Франции побито уже более 1100 температурных рекордов мая из-за аномальной для этого месяца жары. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
4: Здравствуйте! С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Все российские спортсмены, включая представителей командных видов спорта, будут допущены к зимней универсиаде 2027 в нейтральном статусе. Она может стать первым крупным международным турниром для российских хоккеистов с 2022 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на письмо Международной федерации университетского спорта. Универсиада пройдет в китайском Чанчуне с 15 по 25 января. Министр спорта России Михаил Дегтярев заявил о том, что отрицательно относится к смене гражданства Александром Плющенко, 13-летним сыном Евгения Плющенко. Ранее стало известно о том, что Плющенко-младший будет представлять Азербайджан. «Это личное дело каждого, но мое отношение к этому негативное. Как министр с этим согласиться не могу», — цитирует Дегтярева ТАСС. Теннис. На втором сезоне турнира «Большого шлема» открытом чемпионате Франции в среду стартовали матчи второго раунда. Два россиянина пробились в 1/16, обыграв аргентинских соперников. Андрей Рублев, посеянный 11-м, победил Камила Уго Карабелли 6-1, 1-6, 6-3, 7-6. А 13-й, сеянный Карен Хачанов, прошел Марко Трунджелити 7-6, 5-7, 6-1, 7-6. Далее Хачанов сыграет со 106-й ракеткой мира Еспером де Йонгом, а Рублев с Нуно Боржишем. Футбол. Индепендиенте ведет переговоры со Спартаком по трансферу полузащитника Эзекиэля Барко, сообщают южноамериканские инсайдеры. Напомню, действующий контракт Барко с московским клубом рассчитан до лета 2027 года. А переговоры по новому соглашению, как сообщали некоторые СМИ, зашли в тупик. Мадридский Реал на своем официальном сайте объявил имя лучшего футболиста по итогам сезона. Эта награда во второй раз подряд досталась Килиану Мбаппе. Француз стал лучшим бомбардиром чемпионата Испании, забив 25 голов и с 15 голами находится на первом месте в списке снайперов текущего розыгрыша Лиги чемпионов. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода.
1: По данным центров области, в Петропавловске и Камчатском сегодня до плюс 13, без существенных осадков. В Екатеринбурге воздух прогреется до 22 градусов, облачно, дожди и грозы. В Ханты-Мансийске до плюс 27. Осадков существенных не ожидается. В Архангельске всего 7-9, облачно и дождливо. В Уфе до плюс 20, кратковременный дождь. В Нижнем Новгороде также осадки и до плюс 10. На юге Европейской России повсеместно дожди. В Нальчике плюс 25 градусов. В Севастополе до плюс 19. В Санкт-Петербурге тоже дождливо. Днем в мегаполисе плюс 6-8 градусов. В Москве облачно с прояснениями, кратковременный дождь и до плюс 10.

0: Театр «Радио России». Виктория Лидерман. Календарь «Майя». Часть 9. Заключительная. Третье мая, четверг. Московское время 7 часов.
1: Утро. Только какого дня? Получилось или нет? Я дома в своей постели. Так коленка не болит, как будто я ее вчера не разбивал. Но это ничего не значит. Так мы вернулись или нет? Сработал ли план Дениса? Если ничего не вышло, хоть бы узнать об этом как можно позже, не сейчас. А пока поваляюсь и помечтаю, что все в порядке, что на самом деле ничего этого не было, и мне просто приснился кошмарный сон. Нет, невозможно лежать вечно. Ладно, пойду в ванную, хоть зубы почищу. Ого, щека ободрана! Моя старая болячка. Где-то я ее уже видел. Ну да, в этом же зеркале 18 дней назад. Ура! Пап, где ты был?
2: Бегал. Где же еще? Ты же видишь, я в спортивной форме.
1: А почему меня не взял?
2: А, Глеб, что с тобой? Ты же уже 2 месяца как перестал со мной бегать.
1: Ну, а теперь снова начну. Давай завтра вместе пойдем.
2: Давно тебя не видел таким счастливым. Чего это такой веселый, а? Так, Глеб, вот тебе 300 рублей. Купишь себе хлеба, колбасы и бутылку воды. Вы же сегодня едете в Анапу.
1: Куда?
2: А ты себя хорошо чувствуешь? Что-то ты странный сегодня. Ты забыл, что вы едете в Анапу, в музей, на экскурсию?
1: А какое сегодня число?
2: С утра было 23-е.
1: 23-е? Почему снова наступило 23 мая? Ведь Денис сказал, что нормальный календарь продолжится именно с того момента, когда остановился. Значит, мы должны были вернуться 24-го. А может быть, ничего страшного? Какая разница, 23 или 24? Самое главное, мы вернулись. И дни снова пойдут вперед. А если не пойдут? Что если нас снова отнесло в исходную точку обратного календаря, в тот день, с которого все началось? Никто ведь толком не понял, что написано на камне. И символ «начало» может оказаться началом того же самого пути, по которому мы пятились 18 дней. Что если завтра снова наступит вчерашний день? Ленки в школе нет, а Юрасик опоздал на урок. Юрасик! Эй, Юрасик! Ты меня слышишь? Из-за деда переживает. Проснулся утром, а его снова нет. И уже не будет. Наверное, поэтому такой. После урока подойду. Ну что, Юрок, как настроение? Реально клево? У нас все получилось.
3: Ты о чем? Что получилось?
1: Вернуться получилось. Правда, почему-то не в тот день.
3: Откуда вернулся?
1: Карась, ты что, прикалываешься? Это типа шутка?
3: Мне не до шуток.
1: Ты чего сегодня такой тормознутый? Жалеешь, что не остался? Так я тебе еще вчера все объяснил.
3: Ты не мог мне вчера ничего объяснить. Ты со мной вообще ни разу не разговаривал.
1: Погоди, Юрасик, это как будто не ты. Совершенно чужой человек. И правда, он действительно не понимает, о чем речь, и ниоткуда не возвращался, потому что это не тот Юрасик, не тот. Не может быть, так не должно было случиться. Это настолько чудовищно, что никак не может быть правдой. Скажи, Карасев, какое число было вчера?
3: 22 мая.
1: Вот и приехали. Юрасик не вернулся, он остался в прошлом. Сразу после урока побегу домой к Зюзиной.

0: Елизаров? Ты? Чего тебе?
1: Ничего. С тобой тоже говорить не о чем. Ты меня не узнаешь. Хотя, погоди. Ты сегодня никакого письма не получала? Не по почте. Оно могло обнаружиться дома, в неожиданном месте. Оно должно быть в той кастрюле, в которой ты сегодня готовила плов.
0: Елизаров, ты больной?
1: Письма она не получала. В 10:30 6А будет грузиться в автобус. Сдалась мне снова эта экскурсия. Довольно с меня раскопок, артефактов и древней магии. Целых 18 дней я не думал ни о чем другом. Хватит, всему есть предел. Ну, все-таки. Может, нужно посмотреть, как выглядит обломок стены сейчас, после всех изменений. Если там появилось что-то новое или, наоборот, что-то пропало, я обязан это увидеть. Нужно знать, к чему быть готовым. Ведь теперь я остался один и должен соображать за троих. Помощи ждать неоткуда. О, пока все так же, как в прошлый раз.
2: Так, 6А? 6А, я сказала, все по местам. Немедленно.
3: Так, 1, 2, 4, 5, 10.
2: Должны быть 8 мальчиков и 12 девочек. Быстрее, быстрее, все в автобус! Так, не хватает еще 5. Где у нас Симак и Загоркин, интересно знать?
4: Симак в лужу свалился, Клара Борисовна.
2: Ну, а Загоркин-то где?
5: А он Симака выжимает.
2: Спокойно, спокойно. Я сказала.
4: Вот и старичка разошлась.
6: Красная вся.
4: Эй, не пихайся,
6: это мое место.
5: Ага. Конечно, сейчас я подвинулся.
2: Ой, чтобы я еще хоть раз их куда-нибудь повезла. Не развлекаться, не просвещаться, ничего они не хотят. Зачем я вообще связалась с этой экскурсией? Да что это за автобус? Прислали форт на 16 мест. Ну. Так, девочки, все, садимся по трое. По трое, теснее.
7: Ну что, молодежь, поехали.
2: Нет, нет, у нас еще троих нет.
1: Снова Клара Борисовна мечется по салону. И снова мы с Юрасиком и Леной на одном сиденье.
5: Порядок. Все дефективные сборы.
1: Вот только это другие Юрасик и Лена. Я с ними не знаком.
0: Елизаров, не толкайся.
1: Эх,

0: Вот задумайтесь, когда вы приступаете к раскопкам, вы стоите на пороге тайны.
1: Надо спрыгнуть в раскоп и посмотреть стену.
0: Глубоко под толщей земли.
1: Ну надо же, ничего кроме древних иероглифов тут нет. Ни даты, ни черточки над последним символом. Хотя я их своей рукой начертил вчера ночью. Но ведь 5 мая было раньше 23-го. Мои каракули должны были остаться, а их нет. Почему?
2: Ребята, мы уезжаем.
3: Быстро в автобус!

0: снова этот пазл. Сколько раз я его уже собирал. Ага, что же пошло не так? Что пошло не так?
1: В Москве полночь.
0: Вот и завтра наступило. Вообще-то хорошая новость, и надо радоваться. Но что-то нерадостно.
2: Ты чего не спишь? Что вообще с тобой происходит? Утром скакал, как веселый жеребенок, а сейчас на тебя страшно смотреть. Прямо вселенская скорбь. Откуда такие перепады настроения? В чем дело?
0: Пап, я знаешь, что подумал? В общем, приведи к нам Веру.
2: А что?
0: Пусть она живет с нами.
2: Сынок, ты заболел? С чего вдруг такое решение?
0: Я просто всегда один. У меня нет друзей, нет семьи. У меня вообще никого нет. Я больше не могу так. Я попрошу прощения. Приведешь?
2: Ну, посмотрим.
0: Простит. Она простит, я знаю.

0: 24 мая, пятница.
1: Даже в школу идти неохота. А вдруг ни Юрасика, ни Лены там не окажется? А вдруг они совсем исчезли?
2: Привет!
1: Не исчез Карасев, уже хорошо. Только смотрит как-то странно. Помнит, наверное, что я вчера ему плел. Считает меня чокнутым. Хорошо, хоть что Зюзина нет. А то бы тоже сверлила меня взглядом, вспоминала про кастрюлю и письмо.
2: Глеб! Глеб! Елизаров!
1: Да что ж он никак не угомонится? Хотя, погодите-ка. Неужели это наш Юрасик? Карась, это ты? Я уже думал, что не увижу тебя.
2: Глеб, как здорово! Я вчера чуть с ума не сошел, когда понял, что ты — это не ты.
1: И ты мне это рассказываешь? Да я вчера ездил на раскопки с твоим двойником. Препротивный тип, я тебе скажу.
2: А ты мне вчера по шее съездить хотел. За то, что я плету всякую ерунду. Ну, то есть не ты, а другой ты.
1: Погоди, когда это вчера?
2: Ну, вчера, 4 мая.
1: У тебя вчера было 4?
2: Да, у нас с Леной было 4. А у тебя какое?
1: У меня 23. Почему мы разделились?
2: Не знаю, но я очень даже доволен. Я вчера не поехал к тетке и весь день провел с дедом. Он никуда не торопился, ничем не был занят. А вот и Ленкина квартира. Пришли.
3: Глеб, Юра.
1: Да мы, Лен, настоящие мы.
4: Ха, ура, ребята, мы снова вместе, ура!
3: Глеб, но почему ты вернулся без нас? Почему мы еще целый день катились назад?
1: Единственное, что приходит в голову, сутки переключились раньше, чем вы успели спуститься в яму. Я вас видел наверху, но потом отвернулся. Мне ведь нужно было дописать черту.
2: Я точно помню, что прыгнул, но не помню, приземлился или нет.
3: А я все время боялась, как бы ты не отстал. Помню только, что мы добежали.
1: Ну вот, вы либо не успели спрыгнуть, либо не подошли на нужное расстояние, где действует эта древняя магия. В тот-то раз вы стояли почти возле меня.
5: Так, годовые оценки. Ну что ж, работа важная, но приятная.
1: Нет, ну как же все-таки классно.
3: О,
2: да вообще.
3: Елизара, Зюзина, Карасев. А почему это вы разгуливаете по школе и нарушаете тишину?
6: Ребята, а ну подождите. Юра, я рада, что ты пришел в себя. На тебя сегодня очень приятно смотреть.
5: И ты, Глеб, тоже изменился, повеселел. Ну, скажите на милость, когда это вы успели подружиться?
1: Мы? На экскурсии 23 мая.
5: То есть вчера? Ну, хорошо. Ладно, идите. Что ж такого должно было произойти, чтобы они так изменились? И всего за один день? Словно другие дети, честное слово.

0: 27 мая. Понедельник.
1: Ну все, учебники сдали, оценки получили, свобода! А погода-то какая!
2: Я все выходные сидел в интернете, просматривал разные древние письменности. Я хотел найти тот самый знак, древний символ, который нас спас. Ну и вообще искал сведения о всяких интересных событиях на археологических раскопках.
3: И что?
2: И мне попалась заметка об одном происшествии на раскопках гробницы скифской царицы в Украине. Молодой парень, участник экспедиции, ради забавы лег в тот самый саркофаг, где находилась скифская царица. Это было утром перед началом рабочего дня. И парень хотел напугать археологов, которые войдут в гробницу. Но когда археологи туда вошли, ни в гробнице, ни в саркофаге никого не было. Парень просто исчез.
1: Как исчез? Совсем?
2: Его искали весь день. И в лагере, и в окрестностях. Но кто-то из экспедиции, кто был в курсе его розыгрыша, уверял, что в гробницу он вошел, но совершенно точно оттуда не выходил. Обнаружили его только к вечеру. Пропавший пулей выскочил из гробницы, когда археологи сидели у костра после рабочего дня. Парень был не в себе, нес какую-то чушь. Он утверждал, что его не было целый год, что весь этот год он провел в будущем. Рассказывал небылицы о чудесах техники. Правда, через день он опомнился и признался, что все это было только игрой его воображения. Но все равно археологи не могли понять, куда он исчезал, потому что в гробнице целый день велись работы, и парня там не было.
3: Ну да, интересно, но к чему ты нам это рассказал?
2: А к тому! Вот этот парень!
1: Но это же фотография Дениса. Того самого, Дениса Сапожникова, студента исторического факультета, которого мы встретили на конференции и благодаря которому смогли вернуться в правильный календарь.
3: Я так и знал. Я знал, что с ним тоже что-то случилось. Поэтому он тогда и догадался, что мы не играем. Ну, что мы действительно в беде.
2: Самое интересное не это. Вы посмотрите на дату.
1: Что? Это произошло 13 мая 1993 года. Этого не может быть. 20 лет назад?
2: В том-то и дело. В 93-м ему было 23 года. И он учился в институте. А сейчас ему 43. К тому же пишет, что он не внук, а сын профессора Сапожникова.
1: Ерунда какая-то. Какие 43? Но мы же его видели, он был гораздо моложе.
3: Да нет, как раз все сходится. В мае 93-го, в возрасте 23 лет, Денис залез в саркофаг, чтобы разыграть археологов. Сработало древнее проклятие, так же, как у нас, и его перекинуло на 20 лет вперед, в мае 13-го года. Он провел в будущем целый год. Наверное, он не знал, как вернуться, и поэтому ходил на все встречи археологов и говорил, что он внук профессора Сапожникова, который к тому времени уже умер. И на одной из конференций встретил нас.
1: Обалдеть.
2: Может быть, его перекинуло не в 13-й, а в 12-й год? И он встретился с нами уже в конце своего путешествия в будущее. Он помог нам, это и стало его избавлением. Он был прощен и вернулся. И заметьте, речь опять идет о мае, и в конце каждой даты есть тройка. 2013, 93, 23 мая, 13 мая. Может, это какое-то магическое сочетание?
1: Дело вовсе не в мае и не в цифрах. Просто к древности надо относиться с уважением. Не стоит шутить с тем, о чем не имеешь ни малейшего представления.
3: А я вот о чем думаю. Почему я вернулся 23 мая, а не 24?

0: Вот, бабушкины вафли, попробуйте. Мы не знаем точно, какое послание было зашифровано в этой надписи. Можно только предположить. Например, там было: «И настанет последний день». И рядом с этой фразой ты написал дату: 23 мая 2013-го. И этот день стал последним для нас. А потом ты исправил символ, и получилось: настанет первый день. Вот он и настал. Именно 23 мая, с самого утра. Поэтому тебе пришлось жить в нем по второму разу.
1: Тот археолог сказал: эти символы означали начало и конец.
2: Да без разницы. Ну, может быть, там было написано: конец вашего жизненного пути. А после исправления получилось: начало вашего жизненного пути. Результат-то все равно одинаковый. У меня наступило 23 мая, а у вас 4, потому что вы не успели спуститься в раскоп и подойти ко мне. Но почему 24-го вы оказались здесь? Я думал, вас уже не вернуть.
0: Это ты нас вытащил.
2: Я?
0: Ты провел тот самый день X по-другому. Не царапал стену. Получилось, что ты переписал этот день начисто. Отменил все последующие события. Поэтому для нас с Леной календарь начался там же, где остановился. Утром 24 мая. Понятно?
1: Мне понятно одно. Наш календарь мая был справедливым наказанием за чью-то глупость. Не будем тыкать пальцем чью?
2: Тебе ясно сказали, что индейцы майя здесь ни при чем.
1: Да не майя, а майя. Я имею в виду месяц май. Мы с вами исследователи календаря майя. Мы прокатились по всему маю туда и обратно.
0: Да, это был самый длинный май в моей жизни.
2: Да, кстати, Лен, почему ты никуда не спешишь? Дети сегодня с твоей мамой?
1: Они не одни, они с бабой Липой.
0: Помирились?
1: Я долго думала о нашем последнем разговоре там, в полиции. А в пятницу неожиданно для себя сказала ей, чтобы она заходила к нам в гости. А мама теперь вообще как на крыльях летает. У нас ведь папа возвращается через месяц. Его досрочно выпускают.
0: Здорово! Ты теперь не будешь столько работать.
1: Глеб, а у тебя как? Ты уже виделся с Верой?
2: Виделся. Мы втроем ходили в кафе.
1: Ну и как?
2: Пока напряженно. Но ничего, это пройдет. Я знаю, какая она на самом деле. Ой, я же вам не сказал самого главного. Я никуда не уезжаю. Отца оставили здесь на 3 года. Так что будете меня терпеть до конца 9 класса.
1: Какая ужасная новость. С таким обормотом целых 3 года в одном классе. А если он опять что-то вытворит?
0: За 3 года? Обязательно вытворит. Он запустит нас на Луну. Или загонит в Бермудский треугольник. Но самое главное, чтобы там не было никаких раскопок и древних стен.
3: Вы слушали 9-ю, заключительную часть радиоспектакля «Календарь майя», поставленного по одноименной повести Виктории Лидерман. В главных ролях: Глеб, Рома Михеев, Лена, Даша Шевчук, Юра, Алёша Семченков. В других детских ролях: София Фонта, Тоня Белугина, Даша Орешкова, Алёша Васильев, Данила Ефремов, Тихон Бузников, Адриан Антал, Миша Асеев, Кирилл Синегуб, Андрюша Яновицкий, Сеня Сизов. В спектакле заняты артисты: Елена Харитонова, Мария Остапенко-Белоусова, Арина Борисова, Галина Исхакова, Владимир Левашов, Алексей Дубровский, Алексей Мясников, Сергей Кутасов. Режиссер Дмитрий Трухан. Автор сценария Валентина Дегтева. Композитор Михаил Антал. Звукорежиссеры Елена Рыжикова и Елизавета Шмыкова. Редактор Жанна Переляева.

0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Люди. Взгляд с экрана. Легенды зарубежного кино.
1: Говорят, что он начинал в качестве танцора по найму, что сидел в тюрьме за лжесвидетельство и что был первой суперзвездой в истории Голливуда. Рудольфо Валентино – первый любовник Голливуда. Здравствуйте, с вами Михаил Предтеченский. Кинокритики утверждают, что его единственным достоинством была смазливая внешность. Но разве можно только этим объяснить любовь к нему миллионов поклонниц, превратившуюся в настоящую истерию? В Голливуде в разное время было много красавчиков, но ни один из них не удостоился даже сотой доли обожания, которое досталось Валентино. Его полное имя – Родольфо Альфонсо Рафаэлло Пьери Филиберт Гульельме ди Валентино де Антониелло. Родился он 6 мая 1895 года в городе Кастелланетто в Апулии. Это на юго-востоке Италии. Несмотря на пышное имя, семья была довольно простой. Отец ветеринар, мать домохозяйка. Она осталась вдовой, когда мальчику было 11 лет. Помимо Родольфо в семье было еще трое детей.
2: Из книги Александра Уокера «Родольфо Валентино». Мальчик с детства был прихорошеньким, и из-за этого мать его сильно баловала и прощала ему любые шалости. Никаких талантов и способностей не обнаружил, учился плохо и, в конце концов, с большим трудом закончил сельскохозяйственную школу. В 17 лет поехал в Париж, болтался там без дела, но, правда, научился танцевать. Затем вернулся к маме и долго сидел у нее и старшего брата на шее. Каким-то образом ему пришла в голову мысль уехать в Америку. Он сделал это, прихватив оставшиеся в семье деньги. Быстро их промотал на новом месте, и тут встал вопрос. А на что жить дальше?
1: В Нью-Йорке симпатичный паренек перебивался случайными заработками. Официант, дворник, стриг траву перед домами, работал в цирке, где убирал помещения для животных, от которых, судя по всему, натерпелся, что дало ему повод сказать впоследствии «слоны и женщины обид не прощают». Неожиданно полезный совет дал Родольфо незнакомый мужчина, которому он мыл машину. Они разговорились, и Родольфо случайно упомянул, что неплохо танцует. И тогда владелец машины посоветовал ему пойти работать в клуб наемным партнером по танцам.
2: Из книги Александра Уокера «Родольфо Валентино». Эта профессия называлась «текси-дэнсер». Чаще ей занимались молодые девушки, но на партнеров мужского пола спрос тоже был. Посетитель клуба при входе покупал билетики по 10 центов. За каждый танец он должен был отдать наемному партнеру один билетик. На этом поприще Валентино и ждал успех. Начав с дешевого дансинга, Родольфо, в конце концов, перешел в лучший в Нью-Йорке кабаре-ресторан «Максим» на 38-й стрит. Согласно контракту, ему также полагалась комната на одном из верхних этажей здания, который он мог давать уроки танцев под граммофон.
1: Особым спросом у посетительниц пользовались аристократы, и Родольфо стал называть себя маркизом. Его взяла под свою опеку известная танцовщица Джан Сойер. Вместе с ней Родольфо исполнял аргентинское танго во многих нью-йоркских заведениях. Так он познакомился с Бланкой де Солс, дочкой аргентинского миллионера, которая обратилась к молодому человеку с выгодным финансовым предложением. Бланка разводилась с мужем, но для этого нужны были свидетельские показания, которые подтверждали бы неверность супруга. И Родольфо за кругленькую сумму выступил в суде, где рассказал о близких отношениях супруга Бланки с его партнершей по танцам Джан Сойер. Подлог обнаружили и завели уголовное дело уже на самого Валентино. Маркиз самозванец даже провел несколько дней в тюрьме. Впрочем, доказательств у следствия не хватило. Его выпустили, но порекомендовали уехать из Нью-Йорка. Так он оказался в Лос-Анджелесе на западном побережье, обучал танцам богатых старух, которые весьма ценили его, и даже окончил курсы по продаже облигаций. Ему удалось продать целых две. Еще в Нью-Йорке Родольфо Валентино довелось несколько раз сняться в кино. Сыграл пару раз в массовке танцоров в клубах. В Голливуде только набирала обороты индустрия немого кино. Эффектная внешность Родольфо оказалась как раз кстати. Начинал с эпизодов, а в 1919-м сыграл первую заметную роль коварного злодея в фильме «Очи юности». И это было началом триумфа. В 1921 году на экраны вышел фильм «Четыре всадника апокалипсиса» по роману испанского испанского писателя Висенте Бланко Ибанеса, Валентино выступил в роли художника Хулио де Сноеро, влюбившегося в жену миллионера Маргариту. Лента вызвала фурор и стала самой успешной на тот момент в короткой истории кино. Миллионы экзальтированных поклонниц и поклонников буквально носили его на руках, засыпали цветами и письмами с признаниями в любви. Ну а вскоре появился «Шейх» – фильм, который превратил Родольфо Валентино в главного любовника Голливуда. Его герой, шейх Ахмед бен Хасан, похищает британскую аристократку Диану Майо, сбежавшую от родных и нелюбимого жениха в Северную Африку. Своевольная девушка, естественно, не собирается становиться звездой гарема шейха, но в конце концов влюбляется в него тем более. Молодой красавец оказывается никаким не шейхом, а сыном британского аристократа. Звучит все это сейчас в лучшем случае смешно, если не сказать глупо, но публика была в восторге. Благородные пираты, аристократы, офицеры, латинские любовники – именно этих персонажей изображал на экране Родольфо Валентино. Сыграл даже как-то Дубровского. Это, кстати, чуть ли не единственный фильм «Валентино», показанный в Советской России. Правда, было это в начале 30-х, когда кумир уже ушел из жизни.
2: Журнал «Искусство кино», ноябрь 1932 года. Русскую классику в Голливуде ставят часто, но лучше бы они этого не делали. Как правило, с литературным оригиналом там обходятся без почтений. И уж совсем своевольно и развязно расправился с Пушкиным американский режиссер Кларенс Броун, постановка которого «Дубровский» вышла у нас под названием «Черный орел», была прямым издевательством над Пушкиным. Фильм начинался с того, что императрица Екатерина влюбилась в Дубровского и, отвергнутая им, подписывала своему оскорбителю смертный приговор. А заканчивался поцелуем в диафрагму руки царицы помилованным «Черным орлом», которого играл Родольфо Валентино. Классический образец развесистой клюквы.
1: Впрочем, в середине 20-х блеск суперзвезды Голливуда уже начал блекнуть. Новые его фильмы не были столь удачны, как «Четыре всадника апокалипсиса» и «Шейх», но зато заработки были гораздо выше, а толпы поклонниц не предели. Экзальтированные дамочки теряли сознание в зрительном зале, видя его на экране. Впрочем, менеджеры актера решили, что на встречах с поклонницами он может заработать не меньше, чем на съемочной площадке. И Валентино отправился в турне по 88 городам Америки, а потом учредил собственную кинопремию «Родольфо Валентино. Медаль», а еще опубликовал книгу стихов, печатал в киножурналах свои воспоминания и даже записал в студии «Брунсвик Рекордс» несколько песен. Это единственные сохранившиеся записи его голоса.

0: покрывалась грудами цветов. Эпидемия самоубийств продолжалась несколько десятилетий. Лишь в 1956 году газеты сообщили, что впервые за 30 лет ни одна женщина не посетила могилу Валентину. Но никогда ни до, ни после этого мир не видел подобной истерии. Через пару лет после смерти Валентино в Голливуд пришло звуковое кино, которое, скорее всего, стерло бы позолоту с кумира великого немого. Он до конца жизни говорил с ужасным итальянским акцентом. Радольфо Валентино, первая суперзвезда Голливуда, ушел из жизни в 31 год и унес с собой тайну своего феноменального успеха.
1: В центре внимания специальная военная операция.
2: Все жители России должны понимать, дистанция от линии фронта, от линии боевого соприкосновения не гарантирует безопасность. Поэтому все должны быть внимательные, аккуратные и заботиться о себе и о своих близких.
1: Неофициально о главном за неделю с Даниилом Бессоновым и Кириллом Федоровым в субботу в 18.10 по Москве и в 19.10 по времени Ульяновска. Полевая почта Радио России. Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты Радио России плюс 7 910 444 91 59 плюс 7 910 444 91 59. Ваше послание услышит вся страна. На правах рекламы.
3: Стоит лишь начать терять память, пусть и постепенно, чтобы осознать, что из нее и состоит все наше бытие. Жизнь вне памяти – не жизнь. Здравствуйте. Это слова знаменитого испанского кинорежиссера Луиса Бунуэля, чья мать страдала старческим слабоумием. Тема эта актуальна и болезненна для семей, в которых есть пожилые люди с возрастными нарушениями памяти. Специалисты называют эту болезнь деменцией. В народе же она именуется старческим маразмом. Что делать и можно ли помочь этим людям, мы, надеюсь, узнаем у нашего эксперта Ольги Пловцовой. Вам слово, Ольга.
4: Здравствуйте. Проблема, которую вы озвучили, действительно очень серьезна. Постоянная забывчивость. Вышли из комнаты зачем-то и забыли.
3: Точно. Я обычно возвращаюсь на то же место и сразу вспоминаю.
4: Это хорошо, что вспоминаете, но не игнорируйте этот звоночек. Есть и другие признаки, на которые нельзя не обращать внимания. Это невозможность сосредоточиться на простых вещах. Читаем книгу, а думаем о чем-то другом. Забываем самые простые слова, постоянно испытываем сонливость. Все это является основанием предполагать, что у человека начальные признаки деменции, то есть снижение мыслительных функций, внимания, памяти и интеллекта. Довольно быстро это может привести к полной утрате связи с реальностью и способности к самообслуживанию.
3: В моей семье подобного, слава богу, пока не было, и контактировать с этим не доводилось.
4: А мне вот довелось, и поскольку это был мой свёкор, в прошлом очень остроумный человек, душа компании, было особо тяжело видеть постепенное разрушение такой яркой личности.
3: От чего возникает эта болезнь?
4: С возрастом или по другим причинам в мозге нарушаются нейронные связи, обеспечивающие жизненно важные функции – речь, память, сознание. Со старением головного мозга рано или поздно может столкнуться практически каждый человек. Кто-то раньше, кто-то позже.
3: А в каком возрасте обычно это начинается?
4: Разнос по годам довольно большой. Первые признаки деменции могут проявиться уже к 60 годам. Могут и гораздо позже. А могут и сразу после 45.
3: 45? Так рано!
4: А вы как думали? Мозговые штурмы на работе, частые стрессы, вредные привычки, нездоровый образ жизни – все это может стремительно приближать деменцию. Да и наследственность играет не последнюю роль.
3: Какие главные признаки начало угасания мозга?
4: Ухудшение памяти, снижение живости ума, нарушение координации, трудности при обучении чему-то новому. Например, пользоваться современным телевизором или простейшим смартфоном.
3: А есть ли возможность встретить старость с ясной головой?
4: Ну, если хотите знать мое мнение, то из всех попыток мне больше всех импонируют японские.
3: О чем вы говорите?
4: Это биологически активный комплекс мозг-терапии. И это настоящий прорыв. Это уникальная возможность сохранить и усилить нейронные связи, улучшить память, когнитивные функции, работу мозга в целом. И это подтверждают результаты исследований японских ученых.
3: Они реально настолько успешны?
4: Не то слово. А началось все с того, что ученые из Киотского национального университета решили выяснить, почему долгожители в Японии гораздо больше, чем в других странах, в процентном соотношении. И все они в здравом уме и твердой памяти способны сами себя обслуживать.
3: И в чем разгадка?
4: В плазмологии. стенах, вижу вопрос в ваших глазах, поэтому сразу поясню.

0: ним. Плазмалогены – это фосфолипиды, которые контролируют основные функции клеток головного мозга. В ходе исследований выяснилось, что те, у кого плазмалоген был в дефиците, страдали старческим слабоумием. А у тех, у кого плазмалоген был в норме, сохранена ясность мысли и прекрасная память. Стабильное психическое состояние.
1: Звоните 8 800 100 01 33 или с мобильного на короткий номер #2203. #2203. Звонки по России бесплатные. Звоните и узнавайте подробнее о мозг-терапии. А тот, кто позвонит в ближайший час, получит ценный подарок. 8 800 100 01 33. Или звоните с мобильного #2203.
0: Более того, исследования показали, что большая часть плазмалогена содержится в ткани головного мозга и нервах. Соответственно, его недостаток напрямую влияет на функции головного мозга и наше эмоциональное состояние, наше настроение. И японцам удалось получить экстракт чистого плазмалогена из редкого вида морского моллюска, который и стал основой мозг-терапии.
1: Можем ли мы таким образом утверждать, что мозг-терапия – это и действенный, и безопасный продукт?
0: Без сомнения. Узнать больше о замечательных свойствах капсул мозг-терапии вы можете по телефону 8 800 100 01 33 или набирайте с мобильного #2203.
1: А тот, кто позвонит в ближайший час, получит ценный подарок 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного #2203. А как именно японским ученым удалось доказать действенность мозг-терапии?
0: Только научно. Испытуемые от 45 до 80 лет были разбиты на две группы. У всех отмечалось снижение умственной активности. Одним давали реальный продукт, содержащий плазмалоген – мозг-терапия, а другим – пустышку – плацебо. Плацебо не дал каких-либо результатов, а вот мозг-терапия продемонстрировал высокую действенность в 95% случаев.
1: Отлично. А как насчет побочных явлений?
0: Вредных – ноль, полезных – масса. Зачитываю. Улучшение памяти, прилив бодрости и энергии, увеличение уровня кислорода в крови, омоложение организма.
1: Блестяще. А что можно сказать о составе комплекса мозг-терапии?
0: Основной компонент я уже озвучила. Это плазмалоген. Перечислю его влияние на организм. Это хорошее кровообращение, нормальный сон, прилив сил, энергии, позитивный эмоциональный подъем, ясность мысли, четкость действия. Плазмалоген снабжает нейроны кислородом, усиливая нейронные связи. При этом снижает негативное воздействие на мозг свободных радикалов.
1: А если перевести с научного на обычный язык?
0: Это значит, что при употреблении мозг-терапии у нас появляется шанс сохранить ясный ум, хорошую память и способность к усвоению новой информации. Забывчивость, рассеянность – теперь это не про нас. Давайте жить полноценной, полной позитивными эмоциями и энергией, жизнью. Для пожилых людей особо отмечу, что действие уникального состава мозг-терапии направлено на весь организм, а в частности на кровеносную систему, нервную систему, на умственную и физическую активность. Но самое главное, мозг-терапия позволит мыслить быстрее и удерживать больше информации.
1: А что бы вы сказали родственникам пожилых людей, у которых, возможно, уже стали проявляться забывчивость, рассеянность, нарушение сна?
0: Скажу, что мозг-терапия может стать надежной поддержкой. Узнать подробности о комплексе мозг-терапии вы можете по телефону горячей линии 8 800 100 01 33 или набирайте с мобильного #2203. #2203. Звонки по России бесплатные.
1: А тот, кто позвонит в ближайший час, получит ценный подарок 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного #2203.
0: Дайте возможность своим близким ощутить ясность мысли, насладиться быстротой реакции и жизнью в полной мере.
1: Звоните и узнавайте подробнее о мозг-терапии. А тот, кто позвонит в ближайший час, получит ценный подарок 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного #2203.
0: Этот комплекс может стать шансом, который нельзя упускать. Кстати, его можно употреблять и тем, у кого таких ярких проявлений нет. Задайте себе вопрос, часто ли, выходя из дома, судорожно пытаетесь вспомнить, выключен ли утюг, свет, плита, закрыта ли дверь? Не оставляйте это без внимания, не теряйте времени.
1: Звоните 8 800 100 01 33 или с мобильного на короткий номер #2203. +1 202 02 02 02 03. Звонки по России бесплатные. А тот, кто позвонит в ближайший час, получит ценный подарок. 8 800 100 01 33. Или звоните с мобильного +22 03.
0: Даже если вы, находясь в приличном возрасте, чувствуете себя вполне здоровым, не стоит успокаивать себя тем, что так будет продолжаться и впредь. Почему бы не принять меры заранее? Сделать, так сказать, прививку от старения мозга? Добавить плазмологена? В этом вам реально может помочь комплекс мозг-терапии.
1: А я обращаюсь к тем, у кого немолодые родители. Если вы заметили, что ваши родители или кто-то один из них стал более забывчив, рассеян, апатичен, невосприимчив к юмору, не оставляйте это без внимания.
0: Мозг-терапия – это плазмологен в норме, а значит, нейронные связи крепче, память лучше, ум активнее, эмоции позитивнее. Мозг-терапия – это насыщение крови кислородом, это улучшение мозгового кровообращения, это прекрасный сон и повседневная активность. Мозг-терапия – это возможность сохранить здоровье, в том числе и головного мозга. Не теряйте время, получите подробную консультацию о продукте мозг-терапии.
1: Я еще раз назову номер телефона, по которому специалисты ответят на ваши вопросы о мозг-терапии. Звоните 8 800 100 01 33 или с мобильного на короткий номер +22 03. Звонки по России бесплатные. А тот, кто позвонит в ближайший час, получит ценный подарок. 8 800 100 01 33. Или звоните с мобильного +22 03.
0: При употреблении мозг-терапии у нас появляется шанс сохранить ясный ум, хорошую память и способность к усвоению новой информации. Давайте жить полноценной, полной позитивными эмоциями и энергией, жизнью. Действие уникального состава мозг-терапии направлено на весь организм, а в частности на кровеносную систему, нервную систему, на умственную и физическую активность. Но самое главное, мозг-терапия позволит мыслить быстрее и удерживать больше информации. Узнать больше о замечательных свойствах капсул мозг-терапии вы можете по телефону 8 800 100 01 33 или набирайте с мобильного +22 03. Звонки по России бесплатные.
1: А тот, кто позвонит в ближайший час, получит ценный подарок. 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного +22 03.
0: Мозг-терапия – это хорошее кровообращение, нормальный сон, прилив сил, энергии, позитивный эмоциональный подъем, ясность мысли, четкость действия. Плазмологен снабжает нейроны кислородом, усиливая нейронные связи. При этом снижает негативное воздействие на мозг свободных радикалов. Мозг-терапия может стать надежной поддержкой.
1: Очень убедительно. Ну что ж, наше время заканчивается. Сегодня мы узнали, что мозг-терапия – это тот продукт, который способен поддержать ясность ума, твердость памяти и четкость действия. И помните, что наше здоровье в наших руках, и жить надо активной жизнью, полной эмоций, сколько бы лет нам ни было. Здоровья всем! А напоследок я еще раз назову номер телефона, по которому специалисты ответят на ваши вопросы о мозг-терапии. Звоните 8 800 100 01 33 или с мобильного на короткий номер +22 03. Звонки по России бесплатные. +22 03. Звоните и узнавайте подробнее о мозг-терапии. А тот, кто позвонит в ближайший час, получит ценный подарок. 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного +22 03.
2: Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28, ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
3: Радио России. Просто о джазе. С Михаилом Иконниковым.
4: В очередном выпуске программы прозвучат пьесы с новых пластинок Брии Сконберг, Рэя Объеда, Стеллы Хит, Садао Ватанабе, а также записи участников 5-го московского джазового фестиваля Петра Дранги, Камилы Турман и Алана Харриса.
3: Просто о джазе. В воскресенье в 17.10 по Москве и в 20.10 по времени Омска. «Наша трибуна» – шоу о спорте в новой реальности. Ведущие Дмитрий Сухинин и Юрий Геворкян разбирают не только голы, очки и секунды, но и рассуждают о том, как современные события переписывают правила игры. «Наша трибуна». Слушайте по вторникам и пятницам в 10.10 в Москве на частоте 101.5 FM. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
5: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
6: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
3: Радио России. Главное радио страны.

0: Московское время 3 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Группировка войск «Восток» Вооруженных сил России освободила населенный пункт Воздвижевка Запорожской области. На всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Сигнал звучал во всех областях, в том числе и в Киеве. Владимир Путин поздравил российских пограничников с профессиональным праздником, отметив их вклад в обеспечение безопасности страны. Также Евросоюз имитирует желание переговоров с Россией по украинскому вопросу, тогда как в реальности лишь подталкивает Киев воевать дальше, заявил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Группировка войск «Восток» Вооруженных сил Украины освободила населенный пункт Воздвижевка Запорожской области. Подразделения группировки войск «Север» установили контроль над населенным пунктом Грана в Харьковской области, сообщил старший офицер пресс-центра армейского объединения Василий Межевых.
2: Подразделения группировки войск «Север» активными действиями установили контроль над населенным пунктом Грана в Харьковской области. Нанесено поражение формированию механизированной бригады ВСУ в районах населенных пунктов Рубежная и Старица Харьковской области. В Сумской области нанесло поражение живой силе и технике трех механизированных аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Толстодубово, Храповщина, Иволжанская, Краснополье, Екатериновка Сумской области. Противник потерял свыше 165 военнослужащих, 10 автомобилей, 105-миллиметровую гаубицу М-101 производства США и станцию радиоэлектронной борьбы.
1: ВСУ за сутки 22 раза обстреляли населенные пункты Донецкой Народной Республики, в результате чего погиб один человек, еще 11 получили ранения, в том числе 9 сотрудников МЧС, сообщили в администрации главы и правительства ДНР. В результате атак повреждены 6 жилых домов, 12 объектов гражданской инфраструктуры. Всего было выпущено 35 единиц различных боеприпасов на всей территории Украины. Накануне была объявлена воздушная тревога, сигнал звучал во всех областях, в том числе в Киеве. Украинские СМИ сообщили о взрывах в Хмельницкой области и в Сумской. В понедельник в российском МИДе заявили, что армия в ответ на атаки ВСУ на мирное население будет последовательно бить по центрам принятия решений и командным пунктам. Законными целями также станут предприятия ВПК, которые используют киевский режим. Президент Владимир Путин поздравил российских пограничников с профессиональным праздником, отметив их вклад в обеспечение безопасности страны. День пограничника отмечается в России 28 мая. На протяжении всей истории нашего Отечества защитники рубежей Родины отстаивали интересы государства, веры и правды, и служили Родине и нашему народу, говорится в поздравлении. По словам Путина, пограничники испокон веков первыми давали отпор врагу, сражались за родную землю, не жалея жизни.
3: И в наши дни в ходе специальной военной операции вы на деле доказываете свой профессионализм. В самых сложных, нестандартных ситуациях действуете бесстрашно и решительно. Мы склоняем головы перед памятью наших боевых товарищей, которые пали смертью храбрых, но не покинули свой пост. До конца остались верны воинскому долгу и Отечеству.
1: Владимир Путин пожелал пограничникам новых успехов в службе. Самые добрые слова высказал родным и близким пограничников. Накануне Владимир Путин прибыл в Астану с трехдневным государственным визитом. Его самолет